0: зарегистрированы автостатом. То есть если говорить о том, что Атом хочет выпустить порядка 10 тысяч автомобилей до конца 2027 года, это 5 тысяч в год, получается, что почти 40% рынка новых автомобилей они захотят захватить. Это, на наш взгляд, очень амбициозная цель, потому что на рынке присутствует достаточно много конкурентов, не только электромобили, но и гибриды, которые в целом могут быть более интересны с точки зрения технических составляющих, так и с точки зрения цены. Поэтому 40% рынка – очень амбициозная цель, и непонятно, как они планируют эту цель выполнить. Единственная, наверное, перспективная стратегия для них – это может стать ориентация на корпсегмент. Учитывая, что сейчас есть требования по локализации для таксопарков, при обновлении крупнейшие автопарки будут смотреть на отечественных производителей. И вот как раз Kia может стать одним из ключевых поставщиков. Но опять же, все будет зависеть от конкретных условий сделок и стоимости Атома для потенциальных покупателей.
1: Разработчики уже включили машину в реестр такси, готовят пилоты с операторами каршеринга. Параллельно расширяется сервисная сеть. Предполагается, что обслуживать новые электрокары к 2029 году будут в 48 городах России.
2: Повтор программы. Рынки главные.
3: Плюс 8% на акциях самолета можно было сделать сегодня всего за несколько часов. Как вам такой фокус, друзья? У меня, к сожалению, не получилось его провернуть. Я был очень занят, готовился к программе «Рынки главное». Саша, а у тебя получилось? Со мной сегодня Александра Панфилова. Мы ведем совместный эфир телеканала РБК и радио РБК.
4: Дим, ну ты забыл, что я с тобой готовилась к этой программе, поэтому, честно говоря, не успела. Но я и за застройщиками на рынке акций слежу только без рук, что называется. Но вот с нами в студии начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев. Олег, а ты что-то делал?
5: Приветствую, коллеги. Ну, я смотрел, следил за новостями, слушал «Рынки главное» периодически, думал, вдруг там что-то будет интересное про самолет, вдруг там будет что-то интересное в деталях долга самолета, но кроме того, что я знал и так, а именно то, что добрая часть активов самолета была в залоге у Сбера, в общем-то, ничего нового для меня не приоткрылось.
3: А поэтому... вообще самолет держишь?
5: Да нет, конечно.
3: Мы обязательно еще обсудим эту историю. Одна из самых ярких корпоративных историй сегодня на рынке. Но что же с рынком в целом? Отправился ли он в ад после адских санкций США?
4: Ну, адом на рынке это назвать язык не поворачивается. Ну да, мы сегодня в красном. Кстати, обращаюсь к нашим слушателям и зрителям. Пишите, делали ли вы сегодня что-то с акциями самолета или на рынке. Ну а вот пока что происходит? Все сегодня в основном снижается, хотя вот прямо сейчас за полчаса подпрыгнули на 16% акции Евротранса без каких-то особых на то причин. Ну вот широкий рынок продолжает падать. Индекс Мосбиржи к текущей минуте теряет уже более 2%, 2238 пунктов прямо сейчас, то есть ниже мы вот этой 2250 пунктов отметки опустились. В лидерах падения снова акции МТС, минус 5%. В красном сегодня весь нефтегазовый сектор, акции Роснефти минус 1,5%, акции Лукойла минус более 2%. Также на процент снижаются тяжеловесные бумаги Сбербанка уже на 2%. И на процент теряют бумаги ВТБ. Сегодня они вновь обновили свой исторический минимум. Ну, что давит? Понятно, сегодня такая главная новость дня, это то, что Палата представителей США одобрила законопроект об адских санкциях против России. Но я отмечу, что его еще должен подписать Дональд Трамп, поэтому пока что все еще не предопределено. Документ предусматривает санкции и пошлины как против России, так и против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Но вот Дмитрий Песков уже отметил, что введение этих санкций будет усложнять усилия по мирному урегулированию. В общем-то, мы видим реакцию на рынке.
3: Олег, а тебе показались страшными адские санкции против российских компаний, нефтегазовых, против банков? Ты делал какие-то сделки в своем портфеле на этом фоне?
5: Адских сделок в своем портфеле я точно не делал. Вот когда Александра сказала, то, что происходит на рынке, нельзя назвать адом, я считаю, что назвать можно, просто если расшифровать ад как алгоритмическое движение. И это правда.
3: Минус 2%.
5: Ну, нормальное алгоритмическое движение, такой хороший ад.
3: Ну, не ад. Это, знаешь, мы где-то сейчас находимся в районе чистилища, я бы так сказал.
5: Да, да. Ну, читайте «Божественную комедию рынков», да. Но если серьезно, если говорить про влияние этих санкций на компании... Я бы вообще не назвал сильным влияние, в принципе, того, что приходит с новостных лент в отношении законодателей и законотворцев США, ни с верхней, ни с нижней палаты, ни с Сената, ни с палаты представителей, как-то сильно влияющим на российские компании. Поскольку, по сути, история в отношении

0: вторичных санкций на контрагентов российских компаний, она работает уже давно. И те крупные компании в странах-импортерах российской нефти, вообще в торговых партнерах России, они уже давно, на самом деле, сделали для себя выбор. А выбор этот не столь однозначен, потому что после того, как 28 февраля стартовал конфликт на Ближнем Востоке, и стоимость ряда энергоресурсов подскочила в несколько раз, знаете, как говорится, дружба дружбой, кушать хочется всегда. Поэтому эти импортеры, они стали выбирать в том числе и то, что им гораздо более выгодно. А порой для них, с учетом стоимости логистики, фрахта, страховки, гораздо выгоднее становится российская нефть. И если это не прямые платежные сделки, то это могут быть вполне себе и косвенные сделки. Так что я не думаю, что это как-то коренным образом резко изменит картину мира. Но я хотел бы одну важную вещь тут все-таки добавить. Почему вот эта история с адскими санкциями, она на самом деле еще серьезно повлияет, в том числе и на дальнейшее принятие решений в американских истеблишментских кругах? Потому что до этого, если мы помним, господин Трамп пытался против всего мира пошлины, да, установить. После этого Верховный суд США ему это делать запретил. И тут вдруг выясняется какая-то интересная ситуация, что значит против всего мира нельзя, а против 5 стран, крупнейших торговых партнеров России, можно. Как-то не складывается каменный цветок.
1: Ну, это уже совсем другая история. Давай мы лучше о наших баранах биржевых. Вот прям пойдем по порядочку. Нефтяные компании. Какая из наших российских пострадает больше остальных, а какая, напротив, находится в безопасной зоне сейчас?
0: Я думаю, что я бы даже рассматривал не нефтяной, а нефтегазовый сектор. Мне кажется, что наиболее безопасной зоне относится «Новатэк», потому что, в отличие от «Газпрома», это, во-первых, не госкомпания, она менее политизирована. И самое важное, что перспектива и использование потенциала Северного морского пути, в том числе через арктический торговый флот России, для крупнейших потребителей в Юго-Восточной Азии, это то, чем «Новатэк» может, ну, прямым образом воспользоваться. А если говорить про компанию, которая в меньшей степени тоже может быть подвержена этим историям, это «Лукойл». В общем-то, «Лукойл» и так добрую часть своих активов уже продал на волне предыдущих волн санкций. И по глубине нефтепереработки, по глубине нефтепродуктов и по добавленной стоимости этих нефтеперерабатывающих мощностей, которые у «Лукойла» есть, он, наверное, с точки зрения насыщения внутреннего рынка лидирует, потому что спрос на его продукцию будет максимальным по сравнению с другими нефтяными компаниями. А хуже всех, конечно, придется «Роснефти».
1: Саша мне тут давеча говорила, что ждет больших дивидендов от «Лукойла». Как ты прокомментируешь? У тебя такие же ожидания?
0: Я жду дивидендов от «Лукойла». Я бы так скорректировал эту фразу. Слово «больших» пока в нынешней конфигурации, на мой взгляд, оно даже не суть важно, потому что, на мой взгляд, вообще, если говорить о дивидендной политике нефтяных компаний наших, в принципе, то здесь задача простая. Просто стабильно платить. Тут не нужно показывать мировые рекорды и лучшие результаты сезона в мире, говоря спортивным языком. Здесь желательно бы просто стабильно платить. И это будет уже очень неплохо в текущей ситуации для нефтяных компаний, которые вынуждены наращивать резервы, которые вынуждены с текущими, ну, достаточно волатильными колебаниями курса считаться.
2: Олег, ну вот ты вот про «Новатэк» уже затронул, а мы можем вот сейчас пояснить? Я вот смотрю этот документ, там написано, что для импортеров российского газа сделано исключение. Тарифов не будет, если на страну приходится менее 15% годового экспорта газа из России, и если они сокращают закупки. А есть такие страны вообще? Как нам трактовать это ограничение?
0: Ну, конечно, есть. Вопрос только в том, насколько эти страны в динамике этот показатель исполняют. Это же, как ты прекрасно понимаешь, показатель-то динамичный. На какую дату вот эта цифра 15? А проснулся рано утром американский законодатель. Бац! А там 15,2 уже доля.
1: Что делать?
0: Да, что делать? Немедленно использовать алгоритмическое движение. То есть немедленно применять адские санкции. Но мы же прекрасно понимаем, что эта вся история относительно. Потому что я думаю, что этот показатель, он, видимо, будет высчитываться как средний по какому-то периоду времени. И поскольку этот законопроект только принят, это некоторый период времени, который еще в будущем нам предстоит оценить, и американским законодателям вместе с нами. Поэтому я думаю, что те импортеры российских нефтепродуктов, которые относительно небольшими объемами импортировали, они это и продолжат делать. Ну, а более крупные импортеры, я уже сказал про историю с схемами, которые часто используются сейчас, когда, по сути, импортная нефть или газ используют перевалочные суда, с одного суда переваливают груз на другое судно, в каких-то нейтральных водах, и точно так же дальше двигаются к назначению портов импортера. Но, я думаю, что эта история, она будет использоваться очень активно.
2: Кстати, про суда, да,

0: Комфорт сегодня особо не обсуждают, акции вообще его сегодня растут на 0,5%. А вот мы смотрим документ, секция 102, охватывает суда владельцев, операторов, страховщиков и перестраховщиков. Совкомфорт уже и так заблокирован, мы знаем. Но тут же встает вопрос, сколько судов, портов и так далее готовы работать с российским грузом, и какую цену они заплатят.
1: Тебе. Я бы еще добавил, кто будет готов подтвердить, что это именно российский груз, и как признавать данный груз российским, и в каких водах мы признаем этот груз российским, а в каких водах мы его российским не признаем. Соответственно, логика здесь вполне понятная. И я хочу сказать, что, например, та же Индия, которая является одним из крупнейших импортеров нефтепродуктов из России в последнее время, опять в том числе из-за причин ценового давления, к ней же ведь не напрямую из российского порта нефтепродукты судами поставляются. Идет такая промежуточная остановка где-то в нейтральных территориальных водах. Нефтепродукты с одного судна перегружаются на другое и уверенно следуют в индийский порт.
2: Я хотел уточнить по Новатеку. В инвестсообществе есть мнение, что подбирать его выше, чем по 800 рублей, не камильфо. Ты согласен с этим?
1: Ну, я что-то не видел, чтобы такое было написано в декларации.
2: Нормальная точка входа 800 рублей в Новатек. Все, по крайней мере, в инвест-тусовке ждут именно этого.
1: Ну, если ты ждешь от меня, что я сказал, что я присоединяюсь к инвест-тусовке, наверное, в этой части присоединиться не могу. Для меня вообще конкретная цена, она не очень важна, для меня важен период. То есть я, если рассматриваю для себя Новатек, то уж точно там не на полгода, не на год. То есть если входить, то это очень-очень надолго. Ну, потому что, как мы уже сегодня обсуждали в начале, алгоритмическое движение, это, видимо, всерьез и надолго.
2: Поэтому... Иначе говоря, это Миркоин, так называемый, да?
1: Да, то это
2: фишка
1: история
2: ходу регулирования.
1: Думаю, что да.
2: Также сказал, что сильнее всех пострадает Роснефть. Поясни, пожалуйста.
1: Ну, дело в том, что глубина нефтепереработки среди всех крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний России у Роснефти одна из самых низких, ну, то есть в отличие от того же Лукойл или в отличие от той же Татнефти. И плюс мы прекрасно понимаем, что Роснефть, будучи подконтрольной государству компанией, очень часто принимает решение, даже если это экономически, настраивать на абсолютно другой лад, не в угоду миноритарным акционерам. Ну, то есть решение основного акционера, и это правильно, потому что есть основной акционер, далеко не всегда учитывает мнение миноритариев. В отличие от негосударственных, частных компаний, коими являются Лукойл и Новатек, эта история все-таки так напрямую не работает.
2: Принято. Едем дальше по секторам. Банковский сектор. Какие санкции против него введены, Саш?
0: Ну да, тут в документе прямо указано Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Но, опять же, мы вспоминаем, что Сбер заблокирован в США с апреля 2022 года, ВТБ с февраля 2022 года, Газпромбанк с ноября 2024 года. Что добавляют новые ограничения? Как нам трактовать?
1: Я думаю, что здесь история скорее даже направлена в первую очередь не на прямой контакт, ну, скажем так, недружественных стран и организаций из этих недружественных стран, с вышеупомянутыми банками, сколько на контрагентов, которые могут из этих стран, крупнейших торговых партнеров России, взаимодействовать с этими банками. То есть это не прямая трактовка, это, скорее всего, косвенная трактовка с таким промежуточным звеном. Вот я думаю, что трактовать стоит так. Потому что трактовать впрямую смысла большого нет, все это уже законтрактовано и оттрактовано еще, наверное, несколько лет назад.
2: По поводу банков, смотри, я вспомнил такую историю, которая была в ноябре 2024 года, тогда ввели санкции против Газпромбанка. И их эффект проявился с небольшим лагом, примерно неделя или полторы. Когда санкции вводили, доллар был примерно по 100, а вот спустя полторы-две недели доллар вырос до примерно 109,5 рублей из-за того, что начались проблемы с платежами. Вот эта история не повторится ли сейчас на фоне новых санкций против группы российских банков?
1: Честно говоря, не очень я в это верю. Дело в том, что валютные позиции в мировых резервных недружественных валютах у российских банков практически сведены к минимуму. Мы видим, что их доля в расчетах как внутри страны, так и на внешнем контуре, она практически уже тоже близка к нулевой. И привязать введение очередных санкционных пакетов к волатильности курса рубля к доллару или там к евро, это, мне кажется, затея не самая правильная. Мне кажется, гораздо сильнее на курс рубля сегодня влияет приток-отток иностранной валюты по торгово-экспортным каналам. И вот то, что мы сейчас наблюдаем, цены на нефть марки Brent устойчиво выше 100 уже некоторое время, а более того, Urals с премией на некоторых рынках даже уже выше, чем стоимость Brent. Вот эта история с некоторым лагом, по мере того, как по факту поступления валютной выручки она придет в, соответственно, национальную

0: денежную массу, вот эта история с большой долей вероятности придет к укреплению рубля. Но с лагом месяц-полтора.
1: Ну, да, нефть прямо сейчас, да, я обновлю котировку, она снижается на 3%, 103 долларов за бочку, но, тем не менее, да, действительно, выше 100 пока что мы держимся.
2: Тем временем, накануне еще одно интересное событие произошло, которое касается глобальных рынков. ФРС США подняла ставку до 3,75-4%. Это произошло впервые с июля 2023 года, и Александра Панфилова знает все об этом.
1: Ну, я смотрела, да, как реагировал рынок, все мы за этим следили, после этого индекс доллара DXY превысил 100 пунктов, обновил свой июльский пик. Сейчас он остается выше этой отметки, но уже немного снижается. То есть решение ФРС поддержало и доллары, и доходности гособлигаций. По десятилеткам они вновь ниже 5%. Ну и цены на золото вчера ушли ниже отметки 4350 долларов за унцию. Сейчас мы видим небольшой отскок, плюс 2,5% и 4372 доллара.
2: Олег, давай максимально просто. Все это очень заумные дела. ФРС США, ставка, инфляция и так далее. Что это значит для российского инвестора?
0: В первую очередь это значит, что в течение какого-то еще достаточно продолжительного времени все активы, которые имеют прямую корреляцию с ценами на золото и другими драгметаллами, пока сильно расти не будут. Объясню максимально просто, как ты и просил. После того, как начался конфликт на Ближнем Востоке, и после того, как угроза перекрытия транспортных каналов стала реальной, стало понятно, что логистические затраты на поставку всего того, что поставляется из стран, которые выходят портами в Ормузский пролив, это сильно удорожается. И фракт, и страховка, и логистика. Соответственно, это будет перекладываться в стоимости благ в тех странах, которые все это импортируют. Соответственно, инфляционное давление по всему миру будет расти. Соответственно, центральные банки мира будут вынуждены с этим бороться и повышать ставки. Соответственно, рост спроса на государственные долговые бумаги при повышающихся ставках будет расти. Соответственно, скажи мне, пожалуйста, а зачем мне инвестировать в золото, если я могу инвестировать в государственный долг стран, эмитентов мировых резервных
2: то,
0: валют?
2: То, что ты говоришь, это правильная логика.
0: Спасибо.
2: Гособлигации США стали действительно более привлекательными, потому что ставки выросли. Золото стало менее привлекательным. Почему? Очень просто. Да потому что оно не имеет процентного дохода. Это логично.
0: Это, кстати, парадокс. Вот если раньше мы видели, что начинался какой-то геополитический конфликт, серьезный и долгосрочный.
1: И защитные активы шли.
0: Всегда считалось, что золото и защитный актив. Но вот сейчас та логика, которую я только что объяснил, работает строго наоборот.
2: Строго наоборот.
1: Но дело все равно присматривается к золоту, я знаю.
2: Мы вчера видели, как золото припало, а сегодня мы видим, что оно снова растет. Получается, что вот эта логика сломана, и сломана она уже несколько лет подряд. Вот уже как года 2-3,
0: я думаю, что,
2: вот,
0: скажем так, период старта этого слома, он, наверное, начался действительно несколько лет назад. Но фактически вот прям ярко выраженное проявление нарушения вот этого стереотипа, который долгие годы, я бы сказал, даже десятилетия в умах инвесторов преобладал, это произошло вот как раз с момента начала конфликта на Ближнем Востоке, с начала марта.
1: Ну, пишите, кстати, инвестируете ли вы в золото и делаете ли вы ставку на него. Я точно знаю, что Дима любит золото, я точно знаю, что ты присматриваешься к инвестиционным монетам. Ну, такой нетривиальный инструмент довольно-таки.
2: Да, друзья, пишите нам. Телеграм-аккаунт радио РБК. Обязательно примем все ваши сообщения, зачитаем в нашем эфире и получим моментальную обратную связь от Олега Абелева, инвестиционная компания Реком Траст. По поводу золота. Да, Саша, я действительно присматриваюсь к такому активу. Интересует меня физическое золото. Я вот, честно говоря, после всех этих блокировок и прочих передряг на российском рынке не доверяю, ну, практически не доверяю бумажным активам, так их назовем, ну, в том плане, что они существуют на бумаге. Мне вот нужно такое, чтобы потрогать. Так вот, потрогать я хочу золото либо в виде слитков, либо в виде золотых монет. Золотые монеты как-то ближе, проще, понятней. Я даже стал изучать этот рынок в последнее время и внимательно следил, ну, где-то, наверное, с середины июля. И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что да, рынок золотых монет очень хорошо коррелирует с мировым рынком цен на золото. Стоимость монет ходит вслед за золотом, но также важно понимать, что она еще зависит от курса доллара. Вот. А курс доллара в последнее время рос, и в связи с этим получается, что и золото росло, и доллар рос, соответственно, цены на монеты повышались. Я сейчас ищу и жду интересную точку входа для того, чтобы войти в этот актив. Но вот я сегодня обновил, монета самая ходовая, Георгий Победоносец, четверть

0: унции номинал 50 рублей, она стоит где-то порядка 100 тысяч, 105 тысяч рублей. Это в целом нормально, если брать ее лет на 10. Но можно, мне кажется, дождаться падения цен в район где-то 90-95 тысяч рублей за одну вот такую монету.
1: Не вижу,
0: а
1: поддержки.
0: Ты бы взяла?
1: Нет, я на золото, на самом деле, исходя из того, что объясняет Олег, я не ставлю на него вообще никак, но понимаю, что, конечно, спокойнее золотом под подушкой, но мне кажется, что вы не одобряете.
2: Да нет, я одобряю, в принципе, любую диверсификацию. Вот очень правильно Дима сказал, что если покупать, то лет на 10. Мы-то говорим про в целом подход к золотым монетам как к инструменту. Золото вообще интересно тем, что это, наверное, инструмент, в которого... Ну вот был я на одной из конференций, и там коллега, который выступал, насчитал, честно, по-моему, то ли 19, то ли 21 способ входа в золото. Ну, в разном виде. Но в физическом, конечно, монета, это очень привлекательно. А вопрос срока.
0: Большое спасибо. Сроки тут должны быть длинными.
3: Рынки главные.
4: Кто есть кто?
5: BYD Seal 05 – это автомобиль, который будто специально придумали для людей, считающих Camry слишком дорогой, а бюджетные седаны слишком скучными. И, честно говоря, план сработал, потому что пока остальные пытаются продать вам эмоции, Seal 05 продает здравый смысл. Похоже, дизайнеров BYD наконец перестали заставлять рисовать машины по принципу «добавьте еще одну хромированную полоску». Низкий силуэт, узкая светодиодная оптика, спокойные пропорции – Seal 05 напоминает гостя в хорошем костюме. Он не пытается быть самым модным. Он знает, что и так неплохо выглядит. Под капотом фирменная гибридная система. Полуторалитровый бензиновый двигатель работает вместе с электромотором. А суммарная отдача позволяет разгоняться до сотни примерно за 7,5 секунд. И знаете, что удивляет здесь больше всего? Не динамика, а отсутствие суеты. Seal 05 просто едет тихо, плавно, настолько спокойно, что через пару дней начинаешь нервничать уже сам. В городской суматохе он вообще чувствует себя, как Роналду в чужой штрафной. Точно знает, что, как и когда делать. Салон тоже получился на удивление взрослым. Большой поворотный экран, цифровая приборка, хорошие материалы, нормальная эргономика. Без ощущения, что ты случайно оказался внутри игрового компьютера. Иногда вообще кажется, что автомобиль стоит так дешево, только потому, что бухгалтерия BYD где-то ошиблась в расчетах. Оснащенные версии в России можно купить за сумму менее 3 миллионов рублей. Конечно, его есть за что покритиковать. Во-первых, задняя подвеска здесь уж слишком простая. Это полузависимая балка. И если на хорошем асфальте это почти незаметно, то разбитая дорога быстро напомнит, где производитель решил немножко сэкономить. Во-вторых, шумоизоляция могла бы быть и лучше. На городских скоростях все отлично, но после 120 км в час ветер начинает принимать активное участие в вашем разговоре. Ну и главное, Seal 05 – автомобиль настолько рациональный, что иногда ему не хватает эмоций.
3: Кто есть кто?
5: А кто есть кто? BYD Seal 05 – это что-то между Toyota Corolla и Hyundai Elantra. Конечно, это не машина мечты, но после покупки вам очень сложно будет придумать, на что жаловаться. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
6: Li9 – это автомобиль, в котором электроника командует парадом, а водитель – просто гость программы. А Moda C7 — это кроссовер, который выходит на публику с видом «Ну что, впечатлил?»
7: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
8: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главное увлечение той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
7: «Автоньюз» с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
9: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
10: Nike. В преддверии 2016 года Nike, один из лидеров спортивной индустрии, решил поздравить жителей Поднебесной с китайским Новым годом. Специально для этого была выпущена лимитированная серия легендарных

0: кроссовок Air Force One. На пятках обуви красовались традиционные золотые иероглифы. На левом заднике вышили символ, который обозначает богатство, по-китайски «фа». На правом – счастье, «фу». Никто не ожидал, что праздничную идиллию испортят лингвистические тонкости. При ходьбе, да и просто в положении стоя, надписи неизбежно оказываются рядом. Вместе два иероглифа образуют устойчивое выражение «фа-фу», что означает «располнеть» или «раздобреть». Тысячи язвительных комментариев в соцсетях не заставили себя долго ждать. Для компании, которая десятилетиями призывает людей к стройности и движению, пожелание клиентам раздаться в размерах за их же собственные деньги стало грандиозным провалом. Коллекция превратилась в хрестоматийный пример того, как одна дизайнерская оплошность делает премиальный продукт глобальным мемом.
1: Ошибка на миллион.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий Павел Потапов. Российская дочка компании «Ашан», а также «Лимана Про» переданы во временное управление компании «Лев Менеджмент». Соответствующий указ подписал президент. Также во временное управление «Лев Менеджменту» передано 100% акций «Нестле Россия». «Лимана Про» ответила на сообщение о передаче активов во временное управление компании «Лев Менеджмент». «В данный момент мы не располагаем никакими официальными данными от органов государственной власти и дополнительной информации. В настоящий момент компания и все ее объекты продолжают работать в штатном режиме без каких-либо изменений», говорится в сообщении. ЦБ изучает дефолт Евротранса на признаки инсайда и манипулирования, сообщил зампред Банка России Михаил Мамута. Регулятор, по его словам, готовит ряд предложений по повышению прозрачности рынка и улучшению информированности инвесторов. Они коснутся правил листинга, институтов представителей владельцев облигаций, независимых директоров. 16 сентября председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов заявил, что дело Евротранса должен расследовать парламент. В противном случае могут появиться подражатели, а рынку облигаций и цифровых финансовых активов придет конец. Экономическая динамика соответствует ожиданиям. Рост ВВП по итогам года будет в пределах процента, заявил Владимир Путин по итогам совещания по экономике в Кремле. Инфляция в России на 14 сентября составила 6,2%, ниже прошлогоднего уровня, отметил президент. Основные последствия принятого в США законопроекта об ужесточении санкций против России могут быть связаны с усилением давления на ее торговых партнеров, сообщил РБК вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев. Он отметил, что российским компаниям потребуется адаптировать логистику, механизмы расчетов и отношения с партнерами. Это, по его словам, хлопотно, дорого и долго, однако у бизнеса уже накоплен необходимый опыт и сформированы рабочие связи. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Повтор программы.
3: Рынки главные.
4: До завершения основной торговой сессии остается чуть менее 2 часов. Индекс Московской биржи сегодня не радует инвесторов, в отличие от прекрасной погоды за окном. А все потому, что над российским рынком сгустились тучи, густые и страшные американских санкций. И не просто санкций, а адских санкций. Что происходит на торгах, Саша? Со мной работает великолепная Александра Панфилова.
5: Дмитрий Полянский со мной работает тоже. Представлю тебя также. Индекс Мосбиржи сейчас по-прежнему теряет почти 2%, 1,9, если быть точнее, 2242 пункта. Вот такую мы видим отметку сейчас. По-прежнему тащит рынок вниз нефтегазовый сектор. Сама бумажная нефть Brent прямо сейчас теряет 2,5%, 103 доллара за бочку мы наблюдаем. Ну вот в лидерах падения, так же, как и в начале нашего эфира, акции МТС, Сегежи, Ленты. Ну вот бумаги ВТБ отскочили от своего установленного сегодня исторического минимума, чуть больше все-таки 50 рублей, а мы удерживаемся. С нами, напомню, Олег Кабелев, глава аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. Олег, кстати, ну что с ВТБ? Почему опять новый минимум?
6: Слушайте, ну, ВТБ – это такая долгая история борьбы просто за попытку повернуться к инвестору лицом. Я бы это так назвал. Дело в том, что мы прекрасно понимаем, что многие инвесторы потенциальные, которые хотели бы приобретать бумаги ВТБ, они ориентируются на историю с дивидендами. И вроде бы последний раз дивиденды даже были объявлены, но объявлены они были, ну, скажем так, дискретно. То есть какой-то постоянной долгой дивидендной истории у ВТБ нет. Любые новости, которые на рынке появляются по поводу того, что ВТБ снова готов покупать какой-то непрофильный актив, а потому что он является госбанком, и желание основного акционера для банка, по сути, это закон. Либо любые новости, связанные о том, что ВТБ выпускает или планирует выпускать какие-то субординированные бумаги, это все говорит о том, что есть потенциальная вероятность роста нагрузки на капитал банка. Ну, если так происходит, понятно, что уверенность инвесторов в том, что вот этот дивидендный стабильный поток денежный им будет обеспечена, она снижается. И поэтому многие инвесторы не нервничают. История дивидендная, постоянная у ВТБ, по сути, отсутствует, да, потому что...
4: А начиналось-то все хорошо, давай вспомним.
6: Все было впервые и вновь.
4: Все было впервые и вновь.
6: Как пел классик.
4: 25-й год был позитивным. Дивиденды в 26-м весной по итогам 25-го... вот как раз вот эти дивиденды нас подвели.
6: Да.
4: И очень-очень сильно все скорректировалось,
6: конечно. Потом была история,
4: конечно,
6: про потенциальную возможную доп. Эмиссию. Потом была история о возможной, значит, конвертации привилегированных бумаг. Ну и много чего другого было, что, в общем, довольно сильно насторожило инвесторов, которые, ну, честно признаться, в отличие от других крупных госбанков публичных, которые у нас торгуются на организованных площадках, ну, в общем, посматривают, наверное, в сторону больше того, чтобы план позиции фиксировать. Вот они, собственно, это и делают, поэтому я думаю, что такая вот повышенная волатильность в ближайшее время, может быть, там месяц, может, полтора, если такие, такого рода новости будут по отношению к ВТБ появляться, это, к сожалению, удел этих котировок.
4: Слушай, ну, волатильность – это вообще такая вещь, это наше второе имя. Вот уже несколько лет мы к ней привыкли, нас таким точно не напугаешь. В том числе волатильность макроэкономических данных, их обязательно сейчас озвучит Саша, но прежде этого я у тебя спрошу. Вот так прям совсем коротко. Давай закроем глаза на недельную инфляцию, на инфляционные ожидания, на то, что сказал Кирилл Тримасов, на то, чего ждет Банк России. Возможно ли такое, что ЦБ в этом году повысит ставку?
6: Ну, конечно, возможно. Вероятности разные бывают. Если ты спрашиваешь, вообще возможно ли, понятно, что возможно. Просто пока вероятность этого не очень высока, я бы так сказал. Ну, там, я ее пока оцениваю там в пределах, может быть, 10-15%.
4: Давай, Саш, послушаем, почему Олег оценивает, вероятно, на основе неких данных. Что же это за данные?
5: С данные по недельной инфляции, да. Я начну с того, что вышли сейчас курсы, официальный курс валют на завтра. Центробанк оставил дур ниже 85 рублей. Индекс RGBI теряет 0,09%. Напомню, что он продолжает снижаться, но до июльских минимумов еще есть куда падать. Индикатор ускоренными темпами снижался сначала после анонса Минфина по размещению ОФЗ, потом после самих аукционов. Ну и, собственно, представители Центробанка своими заявлениями тоже не обрадовали индикатор. И вот эти недельные данные по инфляции тоже не приободрили никак рынок, хотя рост потребительских цен замедлился до 0,02%. Бензин перестал дорожать, дизель и вовсе подешевел, но замедлили темпы снижения цены на фрукты и овощи, а также услуги. Давай еще одно мнение услышим по ставке и по инфляции. Мы подключаем главного экономиста Газпромбанка Павла Бирюкова. Павел, добрый день. Как вы оцениваете эти данные? То есть, с одной стороны, явного негатива вроде нет, с другой стороны, устойчивая инфляция, на которую мы сейчас смотрим особенно пристально, она не замедляется.
7: Добрый день, коллеги. Хотел бы тут подсветить два очень важных момента. Первый, в недельных данных по инфляции мы видим постепенную реализацию того, что мы видели пару недель назад на оптовых рынках, в частности, переход к снижению цен на топливо. Этот фактор может в дальнейшем достаточно сильно еще сказаться на их будущей динамике. Это с одной стороны. С другой стороны, вчера, как раз-таки вечером, Центральный банк опубликовал свою оценку базовой инфляции за август, и она была ниже, чем до этого в июле. То есть в целом можно сказать, что с рядом оговорок ценовое давление постепенно ослабевает.
4: Ну что ж, это интересные выводы. Я надеюсь, что они рано или поздно переложатся еще и в котировки акций российских компаний. У нас тем временем поступают вопросы в телеграм-аккаунт Радио РБК. Спрашивает Иван, что лучше для рынка, ключевая ставка 13% или еще один визит Уиткофа и Кушнера? Давайте по очереди ответим. Первый, пожалуйста, Павел.
7: Вопрос в том, какой ценой будет достигнута 13-я ставка и что этот визит принесет. Так, можно сказать, что в последнее время на какие-то такие безсутевые новостные источники, связанные с какими-то визитами, рынки устойчивой реакции в целом не показывают. А если Центральный банк сочтет возможным снизить ключевую ставку до 13, поскольку макропоказатели будут этому способствовать, то я думаю, для рынка это будет гораздо более оптимистичной историей.
4: Олег, а ты что думаешь? Что выбираешь? Ключевая ставка 13% или визит Уиткофа и Кушнера, спрашивает Иван.
6: И уважаемый Иван, вот, к сожалению, а может быть, к счастью, в уставе Центрального банка в качестве факторов, которые определяют политику ЦБ, после фразы «инфляционное давление» через запятую не стоит фактор «визит Уиткофа и Кушнера». Ну вот, слава богу. Поэтому оцениваю влияние... Абсолютно. Но пока... Пока этого там нет, я оцениваю влияние этого факта на там, политику ЦБ как нулевое, честно признаться, потому что любые подобного рода события, новости, которые там на новостных лентах имеют место быть, они, надо еще очень сильно постараться, чтобы понять связь этих событий с инфляционным давлением. Ну как визит Уиткофа и Кушнера усилит проинфляционные ожидания населения, например? Ну, наверное... Притянуть за уши, натянуть сову на глобус можно, но мне кажется, не стоит этого делать.
4: А давай посмотрим, что еще нам пишут радио РБК.
5: Продолжим общаться с нашими слушателями. Павел пишет нам: Захар, в случае завершения конфликта на Ближнем Востоке и сохранения санкций США в отношении России, где будет, на ваш взгляд, нефть и с каким дефицитом закроется бюджет российский в 2027 году? И вообще, чего вы от бюджета ждете?
4: Вот это вопросы.
5: Сложные.
4: Пошла горяченькая.
7: Я думаю, что это более-менее примерно соответствует нашему базовому сценарию, в рамках которого мы предполагаем, что цена Brent в случае деэскалации на Ближнем Востоке будет стабилизироваться в диапазоне 80-85 долларов за баррель. Там, напомню, с одной стороны, ее будет поддерживать, возможно, несколько ограниченное предложение после деэскалации, с другой стороны, необходимость пополнения потратившихся резервов. То есть в целом как будто бы мы ожидаем, что цены на Brent будут чуть выше, чем они были в начале этого года. Напомню, тогда они были в районе 65 долларов за баррель. Следовательно, даже в условиях сохранения дисконта наших цен к мировым ценам, мы предполагаем, что среднесрочно, то есть в этом году, в следующем году, цены на нефть отечественную будут оставаться в районе 60 плюс-минус пара долларов среднесрочно. Как следствие... Здесь мы не предполагаем каких-то значимых скачков в сторону, влево-право. Это буквально, в принципе, описание деэскалации на Ближнем Востоке, описание нашего базового сценария. Вот. Однако, что касается бюджета, здесь ситуация не столь однозначная. Мы предполагаем, что исполнение бюджета с дефицитом будет продолжаться. Мы предполагаем, что, скорее всего, по итогам этого года дефицит составит примерно 7-7,5 триллионов рублей. И с высокой долей вероятности этот дефицит будет сохраняться в ближайшее время. Более точную траекторию, я думаю, мы все скоро узнаем. Напомню, в начале октября должен быть...
5: Да, мы помним, да, мы ждем этих бюджетных корректировок. Да. Ну вот не могу не спросить про ОФЗ, раз уж у нас про бюджет речь зашла. Вчера прошли аукционы Минфина по размещению бумаг с фиксированным купоном. Уже выше 16% доходности мы видим. Что происходит? Доходности будут расти, на ваш взгляд, и дальше? То есть инвесторы будут смотреть на какие еще более высокие уровни, согласится ведомство?
7: Ну, здесь, очевидно, существует ряд других факторов. Прежде всего, большинство инвесторов, я думаю, ждет с особым... Особенно сильно ждет выхода октябрьских данных по бюджету, просто по причине того, что если бюджету удастся уложиться в диапазон 7-7,5 триллионов рублей, то тогда, соответственно, это будет одно давление на рынки долга. Соответственно, в случае, если, не дай бог, дефицит окажется значительным,

0: на шире, то это будет уже совершенно другая ситуация. Я думаю, во многом мы сейчас находимся вот в той точке неопределенности. Плюс к тому же мы не забываем, что в распоряжении Минфина есть достаточно существенный объем ликвидных средств ФНБ, остатков на рублевых счетах. Плюс к тому же в их обойме наверняка, я думаю, не стоит забывать, в их обойме остается возможность использования не только фиксов, но и флоутеров. Все вместе, я предполагаю, позволит Минфину уйти от траектории какого-то поступательного роста доходности. Напротив, по мере осознания рынком того, что какого-то совсем уж экстремального сценария не просматривается, возможно, мы увидим разворот.
1: Не будем, в этом не будем это забывать. Конечно же, это был главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков в нашем эфире. Саш, слушай, а может, ну их все эти аукционы? Может, взять и вложиться в сумочку Биркин или украшение от Тиффани?
2: Слушай, ну это ты у нас говорит РБК инвестиции. Мне кажется, тебе важнее, тебе это виднее, тем более.
3: А важнее тоже. Можно я добавлю, дополню, Дима, сумочку Биркин или Тиффани, купленных на аукционе.
1: Смотри, к чему мы об этом заговорили? У нас вышла заметка сегодня утром. Заметка следующая, что люди, инвесторы, россияне бегут из депозитов. Почему они бегут? Потому что ставки постепенно снижались по вкладам в банках. Правда, вот сегодня была новость, что у Сбера ставка подросла. Ну, это, допустим, еще неизвестно. Посмотрим, как будут события развиваться дальше. И вот чем заменить депозит? Какая альтернатива?
2: Ну, то есть мы видим, да, что доходности, о которых мы говорили, средних и длинных УФЗ составляют 15-16,5%. Облигации качественных корпоративных эмитентов дают премию еще около 1% пункта к этим УФЗ. А как вы на долговой, как ты на долговой рынок, Олег, смотришь сейчас? На средние длины УФЗ, которые непонятно брать или не брать, видимо, токи из фондов облигаций.
3: Ну, слушайте, ну, во-первых, это все как бы индивидуальный подход каждого. Если там, лично мое мнение, то мое мнение, я вообще бы сейчас в длину на долговом рынке вообще бы не смотрел, тем более на длинную УФЗ, с учетом максимально высокой волатильности, в принципе, принятия решений по ключевой ставке, и на горизонте там 35-39 год, да, то есть сроки погашения длинных УФЗ, ну уж тут абсолютно точно степень свободы, она столь широка, что мы даже себе ее даже представить не можем. А вот что касается коротких УФЗ, если говорить, например, о выпусках с фиксированным купоном, с дюрацией там до полутора лет, то это интересная история, тем более, что, по сути, у нас инвесторы на коротких сроках закладывают ожидаемую с премию доходность примерно такую же, какую они закладывали, когда ставка была 21. Ключевая.
1: Относительно недавно некоторые аналитики советовали облигации застройщиков.
2: Да, уже не советуют, кажется, их.
1: А что такое? Что случилось?
2: Ну, вот увидели мы сегодня, вот мы начали с чего? С роста в акциях самолета, при этом облигации, наоборот, рухнули. Повод, как мы уже, ну, мы уже кратко обсудили, Сбербанк, крупнейший кредитор самолета, может получить в управление часть бизнеса этого застройщика. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. По словам одного из них, это может произойти в рамках реструктуризации кредитов, то есть поэтому, видимо, такую реакцию в облигациях вы увидели. Ну вот другой вариант – это вхождение банка в капитал дочерней структур самолета. Олег, а есть ли тут повод для оптимизма?
3: Для кого? Для самолета, для Сбера или для инвесторов?
2: Для инвесторов самолет.
3: С одной стороны, наверное, да, потому что действительно это существенно может временно там, ослабить нагрузку на долг самолета, но с другой стороны, есть пример другого застройщика федерального, который долгое время своими публичными бумагами был представлен на рынке, пока мажоритарный инвестор не сконсолидировал у себя в руках почти 98%. Я говорю про ПИК. И после этого, по сути, делистинг стал неизбежным. Вот в случае, если плавно за какие-то определенного рода периоды времени, равные периодически, часть плавно, постепенно заложенного самолетом имущества будет переходить к самолету и в портфель самолета, то мы вполне можем такой сценарий увидеть с делистингом бумаг самолета, но вот эта история для акционеров самолета, мне кажется, не очень интересна.
1: Слушай, ну не самолетом единым, много всяких разных ЧП на рынке сейчас происходит.
2: Да, мы тут много обсуждаем, быть аккуратнее на рынке корпоративного долга. Вот сейчас вышла новость сообщения Михаила Мамута из Центробанка, что регулятор анализирует дефолт Евротранс на признаки манипулирования и инсайда.
1: Ну, будем следить за этой ситуацией, друзья, в программе «Рынки главное». Олег, у нас примерно пару минут остается до завершения программы.

0: Ты знаешь, некоторое время назад мы сделали по-настоящему народным один вопрос в другой финансовой программе. А вопрос звучал так. Во что вложить 1 миллион рублей россиянину или россиянке прямо сейчас?
1: И россиянину, и россиянке я бы рекомендовал, ну, в зависимости, конечно, от срока, я бы 1 000 000 рублей поделил на несколько частей. Ну, в одно место точно бы не вкладывал. Все, что связано с золотом в тех или иных формах, видах монеты, слитки, ОМС, возможно, и золотые облигации.
2: А сколько аллоцировать на золото?
1: Ну, я бы, наверное, минимум 30% аллоцировал, если в долгосрок. Однозначно, это биржевые фонды недвижимости, тем более закрытые, которые сейчас можно достаточно легко и быстро купить на рынках. И, прежде всего, недвижимости нежилой. Как вы понимаете, я имею в виду коммерческая, торговая, складская, 15-20% вполне можно аллоцировать. Короткие ОФЗ с фиксированным купоном с дюрацией от года до полутора, еще 15-20%, 5-10% фонда денежного рынка, дабы можно было, ну, как-то более оперативно своей ликвидностью управлять. Ну и дивидендные аристократы, про которых мы с вами говорили, это приятный бонус и остаток к этому миллиону.
2: Что это, МТС?
1: Это МТС, который, кстати, на этой неделе обновил свой дивидендную политику. Это Татнефть, которая платит достаточно давно и стабильно. Ну, я, наверное, бы еще назвал, хотя это не аристократ, но абсолютно точно желает им быть. Это Яндекс, который тоже плавно увеличивает свои дивидендные выплаты.
0: Большое спасибо. Это был Олег Абелев в эфире программы «Рынки. Главное». Инвестиционная компания «Реком Траст». Саш, ну что, мы последуем совету Олега?
2: Мне кажется, это готовый рецепт был сейчас.
0: Готовый рецепт, готовое решение. Слушайте нашу программу. Здесь их будет гораздо больше. Прощаемся. До завтра.
1: До свидания.
3: Рынки главные.
4: РБК коллекция.
5: Никогда такого не было, и вот опять. Россиянам грозят новые штаммы свиного и гонконгского гриппа. Как отмечают в Роспотребнадзоре, новый эпидемиологический сезон будет не менее интенсивным, чем в прошлом году. В связи с этим вакцинацию ждут изменения. По рекомендации ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, в составе вакцин заменили сразу 3 штамма. Перед вакцинацией от гриппа и других сезонных заболеваний следует сначала обратиться к врачу, определить состояние иммунитета. В особенности это касается тех, кто болел чаще обычного в прошлом сезоне. Об этом редакция радио РБК рассказали врачи-иммунологи и инфекционисты.
6: В чем особенность этого эпидемиологического сезона? Чем прививаться? Какие прививки доступны? Где найти импортную? Разбиралась Ольга Зуева.
7: В Роспотребнадзоре прогнозируют, что доминирующим станет штамм Миссури. Он хорошо знаком как свиной грипп, который вызвал пандемию еще в 2009 году. И опасен он частыми осложнениями, включая вирусную пневмонию и дыхательную недостаточность. Второй штамм – это Дарвин. Это вариант гонконгского гриппа. Считается самым патогенным, проявляется достаточно резко, с внезапным повышением температуры до 40 градусов. Наиболее тяжелое осложнение здесь – пневмония. И третий – Токио, вариант сезонного вируса группы Б. Температура при нем обычно невысокая, но длится дольше. Чаще выявляется у детей-подростков, ну и нередко, конечно, становится причиной школьных вспышек. При осложнении также может вызвать пневмонию. Вот кто из этой троицы окажется опаснее, заранее сказать нельзя. Тяжесть сезона будет зависеть от того, какие вирусы реально станут циркулировать и насколько хорошо вакцины будут с ними совпадать. И тот факт, что вирусы мутируют, не должен вызывать никаких опасений. Такое происходит постоянно, каждый год. Этот процесс называется антигенным дрейфом. Он приводит к тому, что прошлогодняя вакцина может стать менее эффективной против новых штаммов, объясняет врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
8: Никаких необычных нету, хотя там говорят о мутациях, но мутации — это обычное дело для вируса. В течение дня их 10 штук происходит. Таким образом вирус приспосабливается, в том числе к вакцине. Может быть, грипп свиной довольно тяжелый, ну и кто-то из вирусов Б. В вакцинах наших отечественных это все есть. Наши вакцины содержат меньше антигена, по этому поводу идет дискуссия, что типа это плохо, а это наоборот хорошо. Нет нагрузки на иммунную систему. Тем не менее, входящий в состав вакцины иммуностимулятор обеспечивает необходимый защитный уровень иммунного ответа. Можно обновить, хотя базовый иммунитет есть от всех предыдущих вирусов, но они же все похожи.
7: Я перечислила симптомы, которые могут возникать при этих штаммах, но вообще-то определить, какой именно грипп вы подхватили, практически невозможно. И самый надежный здесь способ – это просто ПЦР-тест в лаборатории. Найти иностранную вакцину скорее не получится. Российские делятся на 2 варианта. Есть трехвалентные – это СОВИК-грипп, Грипол плюс, Флю-М. Они защищают организм, собственно, от 3 актуальных штаммов вируса. Также есть 4-валентные – Ультрикс-квадри и Грипол-квадривалент. Они обеспечивают полный охват штаммов и снижают риск заболеть редкими видами гриппа Б, которые не входят в трехвалентный состав. И вот специалисты

0: логистическую цепочку, чтобы пациент мог в каждом конкретном учреждении получить вакцину.
1: Например, вышла недавно вакцина ААКДСМ. Это совершенно новый тип вакцины, используется для ревакцинации взрослых. Вакцина против нескольких инфекций. То есть, по большому счету, на сегодняшний день по большинству позиций у нас есть отечественные вакцины, которые очень эффективно работают.
2: Но если все-таки очень хочется привиться иностранной прививкой, широко распространен вакцинный туризм, причем россияне едут за границу не только ради прививок от гриппа. В ассоциации туроператоров сообщали, что путевки предлагают как минимум 3 компании, и вот среди популярных у россиян направлений это Сербия, Турция, Грузия и Черногория.
3: В особенностях этого эпидемиологического сезона разбиралась Ольга Зуева.
4: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
5: Что находится по ту сторону наличника? Ответ на вопрос ищите во Всероссийском музее декоративного искусства. Здесь проходит первая выставка бренда «Верея». В 4 залах собраны вещи, объекты и знаковые образы с показов, благодаря которым можно проследить путь бренда от домашнего ремесла до самостоятельного явления российской моды. Вязать основатель бренда Игорь Андреев начал еще в детстве. Обращаться с крючком и нитками он научился, наблюдая за мамой и бабушкой. Про детское увлечение он вспомнил в 2018 году, когда закрыли журнал «Нумеро», в котором Игорь работал главным редактором. Вязание тогда стало для него способом борьбы со стрессом. Многим идея казалась сомнительной, но Игорь не остановился. И вот спустя 8 лет нитки привели его в музей. На какой экспонат стоит обратить особое внимание, узнала у дизайнера.
6: Для меня особенные все выходы, но особенно «Паучья морока», потому что этот наряд отсылает к 2021 году и «Красному Волвогу», где мы создавали выходы с Машей Комаровой и сестрами Комаровыми. И специально для этого вязали это тонкое платье из кучи бусин. И мне очень хотелось сделать крылья, чтобы дать эльфийского вайба. Если посмотрите, это листья монстеры, которые стали крыльями. И смотря на этот наряд, я сразу переношусь в то прекрасное время, когда в Государственном историческом музее прошел этот красный ужин, и, как все тогда были молоды, прекрасны и счастливы. Не говорю, что несчастливы сейчас, но на то время у меня особенная отсылка. И это платье заняло очень много труда, хотя с первого взгляда кажется, что оно простое.
5: От себя добавлю, для модной индустрии и консервативной музейной среды эта выставка – большой шаг вперед и пример того, как народное ремесло продолжает жить и находить новый визуальный язык. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
7: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
4: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
8: Здесь мы собираем книги первых лиц.
9: Что читает техноблогер, автор проекта «Вилсаком» Валентин Петухов.
10: Я бы порекомендовал книгу «Стив Джобс» Уолтера Айзексона. Авторизированная биография, она вышла в год или через год после смерти Джобса в 2011 году. Забавно, что я с ней столкнулся буквально недавно еще раз. И как это бывает и с классической литературой, которую мы читали в школе, и с многими книгами, к которым мы возвращаемся сквозь время, а вот сейчас, в 2025 году, она, честно говоря, звучит абсолютно иначе. И понимая вообще наследие Стива Джобса и то, куда сейчас стремится Apple, для меня многие главы открылись совсем с другой стороны. И сам этот человек, и его влияние на мир технологий, гаджетов, и вообще, на самом деле, понимание того, как мы сейчас живем, через эту книгу приходит с очень неочевидных ракурсов.
8: Уолтер Айзексон, Стив Джобс. Биография. За долгие годы работы я понял, если у тебя по-настоящему хорошие сотрудники, с ними не надо обращаться как с детьми, надо требовать от них большего, тогда они создадут шедевр.
4: Библиотека РБК.
8: Заведующая Элина Тихонова.

0: новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором основных событий Павел Потапов. Банк России оспорил регламент Евросоюза, мешающий взыскать 200 миллиардов евро с крупнейшего европейского депозитария Евроклир. Регулятор подал заявление в общий суд ЕС еще 15 сентября. Активы Банка России, напомню, были заморожены после начала спецоперации на Украине в 2022. Правительство обсудило вопросы государственной поддержки предприятий, которые инвестируют в защиту от воздушных угроз, либо уже пострадали от атак беспилотников, сообщается на сайте Кабмина. Бизнес подготовил предложение по регуляторным и налоговым послаблениям для таких компаний. Как заявил на заседании первый вице-премьер Денис Мантуров, правительство и регионы должны помогать бизнесу компенсировать издержки. Аналитический центр ВЦИОМ призвал россиян не поддаваться на провокации и не доверять промежуточным экзит-полам, которые могут публиковаться от его имени на сторонних ресурсах до завершения голосования на выборах в Госдуму, сообщается в телеграм-канале центра. Результаты экзит-пола могут быть обнародованы только после закрытия избирательных участков, исключительно на официальных ресурсах ВЦИОМ. Сборная России по футболу выступит с флагом и гимном на предварительном этапе чемпионата мира и фестиваля FIFA среди игроков до 15 лет, сообщается на сайте РФС. Это первый с 2022 года официальный турнир под эгидой Международной футбольной ассоциации, на котором сборная России выступит с государственной символикой. Команда сыграет с футболистами из Афганистана, Джибути, Сьерра-Леоне, Судана и Турции. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. Матчи состоятся в формате 8-8 с двумя таймами по 20 минут. Зарубежные артисты хотят вернуться с концертами в Россию, однако боятся столкнуться с осуждением внутри Европы, заявил в эфире программы «Таманцев». В итоге на радио РБК глава продюсерской корпорации PMI и основатель билетного оператора «Касси.ру» Евгений Финкельштейн. По его словам, гастрольный рынок в России на данный момент перестал быть понятным для западных артистов. Финкельштейн обратил внимание, что организовать выступления зарубежных артистов было бы проще после приезда в Россию американского рэпера Канье Уэста. По его мнению, это восстановило бы прежний гастрольный график. Больше новостей на сайте РБК.

0: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшем часе все главное о ключевых событиях четверга.
1: Радио РБК. Картина дня.
0: К одной из ключевых новостей четверга. Дональд Трамп планирует подписать так называемый закон об адских санкциях против России. Об этом сообщают Wall Street Journal и Financial Times со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. Документ этот дает возможность президенту США вводить дополнительные ограничения в отношении Москвы. Ранее американский парламент окончательно одобрил билль, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма. По этому проекту глава Белого дома, в частности, может вводить вторичные торговые меры против тех стран, которые покупают российский нефть и газ. Китай и Индия сейчас переориентируются на поставки из России, а кризисная ситуация на энергорынке продолжает давить на стоимость нефти, отметил заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов.
2: Время принятия и время подписания закона, как это обычно бывает у Трампа, это становится его такой визитной карточкой. Попятного движения не будет. Будут ссылки на то, что мы о чем-то не договорились, я его подпишу. Или же он подпишет его, думая о том, что это будет дополнительное давление. Сейчас сложно предугадывать действия Трампа. Факт остается фактом. Он все равно живет в парадигме. Я надавил, другие должны согласиться. Ну, я думаю, что это будет катастрофа, прежде всего, для американской торговли, потому что это во многом остановит торговлю с Китаем, с Индией, которая для них все равно важна. Это начнется взаимная торговая война, прежде всего с Китаем, конечно. То, что касается российской нефти, она тоже частично будет плавать в танкерах по морю, потом куда-то обязательно причалит. Сегодня дефицит рынка нефти от 6 до 8 миллионов баррелей в сутки. Ну, никуда ты от этого не денешься. Даже дизель, который мы прекратили экспортировать, все равно он давит на цены.
0: Саудовская Аравия приостановила работу трубопровода «Восток-Запад», через который нефть прокачивала

0: в обход Ормузского пролива. Альтернативой поставкам из стран Персидского залива стала Россия. За счет этого растут цены на российский сорт Urals, и санкционное давление на его стоимость сейчас не влияет. Так считает управляющий партнер Касаткин Консалтинг Дмитрий Касаткин.
1: В связи с ситуацией в Персидском заливе поставки на глобальные рынки нефти весьма ограничены. С учетом того, что сокращаются запасы нефти как в США, так и в Китае, с учетом того, что они активно начали закупки российской нефти, увеличили и конкурируют с индийскими покупателями. На фоне этой конкуренции как раз и возникает рост цены. То есть санкции здесь — это такой вторичный фактор. Мало кто из тех, кто может попасть под эти санкции, предполагает, что эти санкции будут к ним моментально введены в текущих рыночных условиях. Соответственно, Америка сможет заместить те объемы, которые сейчас дает на глобальные рынки на российский экспорт. Если смотреть на природу самого законопроекта, там есть много топ-кранов в нем на случай как раз вот таких вот форс-мажорных ситуаций, которые происходят на рынке сегодня. И нет другого варианта, кроме как поддерживать те поставки, которые идут за пределами Персидского залива.
0: Москва считает санкции незаконными. Посольство России в США заявило, что законопроект имени Грэма – медвежья услуга администрации Трампа, так как ограничения могут обернуться экономическими последствиями для самого Вашингтона. Ну, а тем временем цены на нефть обсуждались и на совещании по экономическим вопросам с участием Владимира Путина. Цены на нефть будут расти, а значит, фонд национального благосостояния будет пополняться. Об этом президент как раз и сказал на совещании. Кроме того, экономическая динамика в России соответствует ожиданиям. ВВП в этом году растет на 1% или в пределах этого значения, как и прогнозировалось. И вот, по словам Владимира Путина, именно ненефтегазовые доходы стали одним из главных драйверов роста.
2: В августе федеральный бюджет был исполнен с профицитом. Он составил 606 миллиардов рублей. Существенный вклад в этот результат внесли не нефтегазовые доходы, а опираются на динамику нашего собственного внутреннего рынка. Мы, конечно, видим, как растут цены на нефть. Это позволит пополнить и фонд национального благосостояния. Сейчас правительство завершает подготовку прогноза социально-экономического развития. Он ляжет в основу бюджета на предстоящую трехлетку. По предварительному оценки, дефицит ожидается в 2%. И это при очень консервативной оценке цены на нефть. Порядка $50 за баррель. Выглядит это, может быть, даже сверхконсервативно, зато надежно.
0: Также глава государства отметил, что безработица по-прежнему на историческом минимуме – 2,3%, а рост зарплат составил 6,5% в реальном выражении за первое полугодие. Инфляция по состоянию на 14 сентября составила 6,2%, что ниже показателя прошлого года, тогда она была на уровне 10%. Рекордно низкий уровень безработицы поддерживается привычкой бизнеса урезать рабочие часы вместо увольнений, отметил ранее в эфире в программе «Что это значит» профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
3: Специфика российского рынка труда заключается в том, что показатели безработицы, которые считает Росстат, не включают, например, такие вещи, как оценка неполной занятости. Дело в том, что особенность еще раз российского рынка труда в том, что с 90-х годов, скажем так, потребность в рабочей силе, она снижается или увеличивается за счет количества отработанного времени. Поэтому предприятия не рискуют переходить на прямые увольнения, они просто снижают количество отработанных часов, либо отправляют часть сотрудников неоплачиваемым отпуска. Поэтому в данном случае 2,3%, да, это низкий уровень безработицы, но в то же время надо смотреть в том числе на количество людей, находящихся, например, в неоплачиваемых отпусках.
4: При этом рост зарплат реальных на 6,5%, как говорят в правительстве, каким образом он влияет, например, на инфляцию и потребительский спрос?
3: Надо иметь в виду, что это все-таки средний показатель. Рост средней заработной платы, он в основном происходит за счет тех секторов, которые себя чувствуют достаточно хорошо. Это IT, сектор, так сказать, связанный с добычей полезных ископаемых, ВПК, все того, что там достаточно серьезное количество людей занято и одновременно нет простоев. Поэтому за счет этих секторов прирастает средняя заработная плата.
0: Александр, а какие секторы сейчас страдают, наоборот, от нехватки рук рабочих?
3: Стандартно, так сказать, у нас страдают какие сектора? Здравоохранения, образования, детское дошкольное воспитание, сельское хозяйство, лесохозяйство. Причины вполне понятны. Это не очень высокий уровень заработной платы, который не конкурентен по отношению к другим отраслям.
0: Кстати, как обстоит дело в этом плане в миграции между регионами? То есть происходит, есть какие-то программы, когда регион привлекает сотрудников из других частей России, ну там, опять же,

0: зарплатами или какими-то другими условиями. И на системном уровне это может как-то вот эти дисбалансы на рынке труда исправлять?
1: Безусловно, такие государственные программы есть. Это всем известная государственная программа привлечения кадров в Дальневосточный федеральный округ. Там есть хорошие подвижки, естественно, но, тем не менее, все равно основная проблема – это качество среды, в которой предлагается жить и работать. Поэтому пока в полном объеме, конечно, эти дисбалансы не восполнены.
2: Вот есть такая еще история, как внешняя миграция, трудовые мигранты и привлечение иностранных работников. Насколько сейчас в условиях ужесточившегося законодательства вот в этой сфере трудовые мигранты решают проблему дефицита кадров?
1: Ежегодно у нас в экономике занято порядка до 8 миллионов человек. Это очень большая цифра при том значении, что общая численность занятых 72 миллиона человек. То есть это больше 10%. Естественно, конечно, ужесточение миграционной политики сказывается на сокращение потока иностранной рабочей силы в Российскую Федерацию, но основная причина немножечко в другом. Это возросшее конкурентное предложение со стороны стран Евросоюза и Ближнего Востока, где тоже есть дефицит квалифицированных кадров, куда люди предпочитают ехать. Почему? Потому что там зарплата повыше.
0: Перед совещанием Владимир Путин отдельно поговорил с премьер-министром Михаилом Мишустиным, и, как сказал президент, они прошлись по основным темам, обсудили ключевые тенденции в критических отраслях экономики России, а также на внешних рынках. И к другим темам четверга. Больше 30 тысяч российских селлеров Wildberries пожаловались на невыплаты и фиктивные транзакции со стороны компании. Это следует из письма, которое инициативная группа продавцов направила в редакцию радио РБК. Что требуют продавцы, с чем они не согласны и что отвечает крупнейший маркетплейс? Разбиралась Ольга Зуева.
3: Итак, продавцы заявляют о критической ситуации, которая, по их оценке, уже граничит с преднамеренным банкротством малого бизнеса. Кроме того, говорят о систематическом нарушении финансовых обязательств со стороны маркетплейса. Накоплена критическая задолженность, ситуация, по их словам, перешла в фазу неконтролируемого кризиса. На сегодняшний день в личных кабинетах предпринимателей одновременно висят в обработке уже 3 финансовые выплаты подряд за конец августа и начало сентября. То есть средства полностью заблокированы. Предприниматели также указывают на использование эффективных транзакций. По их словам, Marketplace присылает продавцам небольшие суммы от 1 копейки до 50 рублей. Предупреждают ФАС, Минпромторг и Генпрокуратуру о кассовых разрывах, кредитных дефолтах, штрафных санкциях со стороны крупнейших банков и искусственном начислении долгов со стороны РВБ. Основное требование – разблокировать средства. Кроме того, предприниматели предупреждают, что направят в эти же ведомства массовые иски и заявления. Мне удалось пообщаться с одной из пострадавших. Предприниматель Валерия рассказала, что раньше выплаты приходили последовательно. Теперь же, по ее предположению, Marketplace мог сначала провести более поздние выплаты, потому что сумма обязательств за 31 августа оказалась выше. Это был период школьного сезона и больших продаж.
4: Многие продолжают ждать свои деньги. При этом продавцы Wildberries из других стран почему-то получают свои выплаты без аналогичных задержек. Платежи приходят не по порядку. Вчера, например, мы получили выплату по заявке от 7 сентября, тогда как выплата от 31 августа до сих пор не поступила. И это не согласуется с заявлением Wildberries о последовательной обработке накопившихся операций. Вот сейчас она уже больше 2 недель висит у нас в обработке. Это замороженные оборотные средства, из которых оплачивается и производство, и зарплаты, и налоги, и новые поставки. И вопрос уже не в том, сохранны ли наши деньги, а когда мы сможем наконец-то их получить.
3: При этом в РПБ заявляют, что большинство селлеров уже получили оплату за свой товар. Говорят, что повлияли технические сложности, в том числе последствия DDoS-атак. По словам представителя РВБ Дмитрия Борщевского, небольшие платежи, которые пришли некоторым предпринимателям, не влияют на размер средств, которые должны быть перечислены продавцу в рамках основных выплат.
5: Часть продавцов столкнулась с задержками при обработке операций по выводу средств. Ранее на проведение части операций по системе баланс продавца повлияли технические сложности, в том числе и последствия DDoS-атак. Все средства продавцов находятся в сохранности и перечисляются после завершения необходимых технических процедур. При этом утверждение о намеренном удержании средств продавцов не соответствует действительности. Отдельно хотим пояснить появившуюся информацию о небольших платежах. Эти перечисления не связаны с основными выплатами продавцам и не заменяют их. Здесь речь идет об операциях в рамках отдельного функционала, которым продавцы уже не пользуются, но у них могли остаться небольшие суммы для вывода.
3: Между тем, большинство селлеров, с которыми я пообщалась, просто ждут свои деньги и не планируют сразу обращаться в суд. Кто-то, как моя собеседница, селлер Виктория, просто хотят поскорее все распродать.
6: Платеж за 31 августа я, в частности, не получила. Пришел один утром только платеж от начала сентября. Третий платеж тоже висит в обработке. У меня сгорело 90% товара. Компенсация составила всего лишь 24 тысячи рублей в два этапа. папа. Далее вообще ничего не получилось. В суд я не собираюсь идти, потому что у меня очень маленький оборот. Планирую все распродать и уходить.

0: уходить оттуда, потому что смысла я не вижу такую работу.
1: При этом возможность взыскать задолженность через суд есть. Как рассказал управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев, начать можно с простой досудебной претензии.
2: Когда компания, допустим, задерживает выплаты или начисляет комиссии или штрафы, здесь перспективы есть, есть положительная судебная практика. Считаю, что лучше действовать сразу, потому что продавец ничего не теряет. Если, например, продавец не хочет тратиться на юристов, то он может самостоятельно просто написать чат поддержки Wildberries, отправить претензию по форме через Почту России, потому что это надлежащее подтверждение досудебного порядка для дальнейшего суда. Ну и я уверен 90%, что во внутренней структуре Wildberries дано указание, приоритет ставится выплаты тем, кто чем-то недоволен, так называемые сложные контрагенты.
1: Между тем, правительство обсудило вопросы государственной поддержки предприятий, которые инвестируют в защиту от воздушных угроз, либо уже пострадали от атак беспилотников. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Бизнес подготовил предложение по возможным регуляторным и налоговым льготам для таких компаний. Как заявил на заседании первый вице-премьер Денис Мантуров, правительство и регионы должны помогать бизнесу компенсировать издержки.
3: С чем не согласны продавцы на маркетплейсах, разбиралась Ольга Зуева. Для тех, кто любит пиво, любителям фастфуда и колы, и для офисных сотрудников. Вот так теперь называются программы для проверки здоровья, или иначе чекапы. Спрос на них растет, а больше других популярностью пользуется ферритин. Его стали заказывать на 70% чаще в первом полугодии 2026 года. Это данные Гемотест, их приводит Коммерсант. А за расшифровкой анализов россияне все чаще идут к нейросетям. Спрос за тот же период вырос в 3 раза. Почему чекапы стали популярными? И можно ли доверить искусственному интеллекту их анализ? Выясняла Яна Ретунская.
4: Спрос на чекапы растет. Вот за первые полгода 2026-го число обращений таких выросло на 13%. Это данные исследования Мегафона проекта «Индекс инвитро». Ну и маркетологи, надо сказать, поработали активно, потому что, ну как раньше выглядела проверка здоровья? Согласны, что даже название пахли как медицинский кабинет. Там комплексная проверка крови, комплексное
3: обследование какое-нибудь.
4: Обследование, да.
5: Я совершенно запах почувствовала, ты сказала, это правда.
4: Совершенно незвучащие слова. Но сейчас действительно вот то, что вы уже перечислили, для тех, кто любит пиво, любителям фастфуда. Также есть чекап с названием 6-7. Более молодую аудиторию стараются привлечь, видимо. Просто 6 показателей для одних анализов, 7 для других. Но позиционируется вот как то, что будет интересно поколению альфа. Есть обязательная проверка, например, для всех, кто любит кофе. Но также бывают чекапы для проверки новых партнеров. Есть чекапы для тех, кто занимается фитнесом, для активных путешественников. Ну, кажется, что простор для фантазии здесь безграничный, но на самом деле у тех, кто придумывает эти названия, есть все-таки некоторые лимиты, иногда причем законодательные. Рассказала нам об этом гендиректор клиники превентивной косметологии New Way Clinic Ксения Афонина.
6: Хотели сделать бьюти-чекап. Возникают уже законодательные нормы, которые нас установили. Мы смотрим по внутренней аналитике, как реагируют пациенты, насколько им понятно это. Вообще понятие чекапа – это что-то новое, но смысл – это превентивный подход к своему здоровью. Ты должен предупредить то, что еще не наступило. И всегда под любым маркетингом должно быть большое обоснование с медицинской точки зрения. Специалисты, которые работают с пациентами, должны понимать, а что вообще мы хотим заложить вот в это понятие чекапа для любителей Кока-Колы. Мы от чего их лечим или не лечим? Хотим их предотвратить какие-то болезни?
4: Самыми популярными чекапами оказались те, что связаны со стрессом и тревожностью. То есть люди пытаются проверить в первую очередь ферритин свой. Количество анализов выросла на 70% за последний год, это данные Гемотеста. Также популярны анализы на такой показатель Т4 свободный, это гормон, грубо говоря, энергии. Сдали его больше на 38%. На витамин D выросло число анализов на 21%, это при том, что уже несколько лет подряд растет спрос на этот анализ и продолжает расти.
3: А вот это все работает? Это действительно ли человек в итоге страдает от того, что хочет проверить?
4: Но здесь уже отчасти зона для рассуждений, но есть и исследования. Так, например, согласно анализу ученых из нескольких университетов Германии в 2023 году, всего 6% тех, кто жалуется на усталость, на самом деле в итоге страдали анемией. Но вот это как раз тот же ферритин сдают именно, чтобы проверить, есть ли дефицит железа.
3: Это значит, что у 94% на самом деле ложная усталость?
4: Видимо, так, да. Получается, что 94% 4% слишком сильно себя переанализировали, тут углубились в рефлексию. Ну и нужно сказать, что если люди обращаются к расшифровке, анализам, к нейросетям, а это тоже сейчас популярный тренд, то в итоге для них это может быть даже во вред, потому что не все

0: данные они могут указать правильно, и лучше доверить анализ с помощью ИИ, если уж вы к нему прибегаете, доверить это врачу, говорит об этом директор по маркетингу компании «Цельс» Никита Николаев.
1: Первый риск, когда человек получает предсказания от искусственного интеллекта, на самом деле он не болен, а ИИ выдаст предупреждение, потому что, опять-таки, неверный промпт изначально, неверный контекст предоставлен для искусственного интеллекта. И второй риск в таких больших языковых моделях, наоборот, когда искусственный интеллект предложит скорректировать лечение, либо что-то другое, и стандартный пользователь, не врач, обычный пользователь, прибегнет к рекомендации и усугубит состояние.
0: Ну вот предложение таких нейросетей, которые шифруют вам анализы, тоже выросло. Легко можно найти, если вбить в поисковике. И причем платно даже предлагают такие услуги. Около 200 рублей может стоить одна расшифровка. Врачи предупреждают, что не всегда это объективный способ проанализировать свое здоровье. Иногда действительно может даже сделать хуже.
2: О том, сколько видов чекапов сегодня предлагают клиники, рассказывала Яна Ретунская. Ну, а сейчас о том, что аналитики Национальной федерации музыкальной индустрии нашли в открытых зарубежных датасетах для обучения нейросетей сотни треков российских артистов. Лидером по числу треков стал рэпер Баста, 193 композиции в одной базе и 104 в другой. Следом идут Федук, Сергей Лазарев, Дима Билан и группа «Звери». Наличие трека в датасете не доказывает его использования, но указывает на высокую вероятность этого, отмечают авторы исследования. Как рассказал музыкальный продюсер и директор покойного Пьера Нарцисса Сергей Дворцов, если бы разработчики предложили обучить или по его спродюсированным песням, он предложил бы творчество Полины Гагариной, Григория Лепса и Пьера Нарцисса.
3: Как минимум, за этим будет дальше стоять, возможно, хороший дальнейший хайп. Это может выстрелить в хорошем смысле именно в коммерческой составляющей. То есть дальнейшие шаги именно по музыкальной нашей стезе, это могут дальше подхватить мои коллеги, музыкальные продюсеры, соответственно, артисты. Почему бы и нет? С этой точки зрения я могу подсказать именно положительно. Если со своей стороны, так как я работал с Нарциссом, и после его смерти, я хочу сказать, мы хотели сделать с его сыном Андре ремикс на «Шоколадного зайца», то, безусловно, я могу порекомендовать им именно для нейросети разработки, разработчиков непосредственно, это «Шоколадный заяц». Но, возможно, я бы еще бы порекомендовал на песню Полины Гагариной «Шагай, обезоружен». Может быть, у Лепса, конечно, можно было бы что-то сделать на песню «Родина». На такие, как бы, значимые песни можно именно ориентироваться.
2: При этом ни один разработчик искусственного интеллекта, ни зарубежный, ни российский, не обращался к правообладателям за лицензией. Об этом «Ведомостям» заявили в первом музыкальном издательстве и лейбле «ON». По словам представителей индустрии, разработчики утверждают, что собирают контент из открытых источников, но, вероятно, используют и пиратские ресурсы. Как объяснил разработчик экосистемы и продуктов «Кодик» Никита Ротару, нейросети не воспринимают музыку как люди. Для них это лишь числа, в которых они ищут закономерности.
4: Модели не слушают песни, как их слушают люди. Они не делают вывод по прослушанному треку, что вот, например, здесь Пол Маккартни спел хорошо, здесь Ринго Стар классную партию сыграл, а в целом по тексту наблюдается глубокая философская мысль. Прежде всего, для нейросетей песни, аудиозаписи в целом, это огромный массив многомерных векторов или, проще говоря, чисел. Современные музыкальные нейросети переводят звук в более компактный цифровое представление. То есть эти числа, ну, условные токены музыки, а после этого учатся предсказывать закономерности между ними. К примеру, ритм, как самое очевидное. Мелодические ходы, гармония, тембр инструментов, манера вокала и структура композиции. И все эти характеристики вычисляются нейросетью, они переносимы в вектора, и связи между ними тоже переносимы в данные для обучения. Талант, как сущность, нейросеть попросту не воспринимает, потому что не знает, что это такое, но она может научиться многим наблюдаемым приемам, через которые этот талант выражается.
2: Напомню, принятый в России закон о поддержке искусственного интеллекта позволяет разработчикам использовать авторский контент без разрешения правообладателя. Президент Владимир Путин поручил правительству разработать поправки, защищающие интересы авторов. И сообщение с лент новостей. Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе в вопросе создания американской военной базы в Польше. По его словам, этого удалось достичь благодаря президенту Польши Карлю Навроцкому. Цитата. «Отличные новости. Благодаря решительному лидерству моего друга Карля Навроцкого, президента Польши, достигнут значительный прогресс в вопросе создания базы армии США в Польше. Если это произойдет, место ее размещения будет объявлено в самое ближайшее время. Это станет историческим шагом для нашего великого американо-польского союза», написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
5: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
6: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим о том, как стресс родителей передается детям. Вы устали, вы тревожны, вы на взводе. И вдруг вы замечаете, что ребенок тоже становится нервным, капризным, плаксивым. Вы думаете, что же я сделала не так? Нейробиология говорит нам, вы сделали ровно то, что делает любое млекопитающее. Вы передали свое состояние через нейроэндокринную связь, мимику и голос. У человека есть система зеркальных нейронов. Они активируются и когда мы совершаем действие, и когда видим действие другого человека. Это работает и с эмоциями. Когда вы напряжены, ваши мышцы лица, интонация голоса, запах тела считываются ребенком. Его таламус передает эти сигналы в амигдалу, и она запускает выброс кортизола. Даже если ребенок не осознает, что происходит, он просто подхватывает ваше состояние. Особенно это выражено в раннем возрасте, когда родитель – главный регулятор нервной системы ребенка. Это называется периферическая регуляция. Незрелая нервная система ребенка регулируется через контакт с более зрелой нервной системой взрослого. Как быть? Во-первых, признайте, что вы влияете не словами, а состоянием. Если вы говорите, что все хорошо, но внутри вы напряжены, ребенок считает не слова, а ваше напряжение. Второе. Управляйте своим состоянием. Не успокойся, а физические действия. Глубокий вдох, медленный выдох, выпить воды, умыться. Дыхание активирует блуждающий нерв и снижает уровень кортизола у вас, и ребенок заражается вашим спокойствием. Третье. Используйте касание. Простое поглаживание по спине снижает уровень кортизола у обоих через активацию окситоциновой системы. И четвертое. Если вы сорвались, восстановите контакт. Ваша нервная система успокоится, и через зеркальные нейроны ребенок получит сигнал «Опасность миновала». Обнимите, посидите рядом, подышите вместе. Ваше спокойное присутствие – главное лекарство. Ваше состояние – это архитектура его нервной системы. Не требуйте от ребенка спокойствия, которого нет у вас. Начните с себя. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
7: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
8: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
9: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
5: РБК «Тренды».
10: Как ИИ-агенты меняют модель работы.
11: ИИ-агенты постепенно меняют саму модель работы людей. Все чаще сотрудники переходят от ручного выполнения задач к управлению системами. Показательный пример – службы поддержки крупных финтех-сервисов. В ряде компаний ИИ-ассистенты уже в первые месяцы начинают обрабатывать до 2/3 клиентских чатов, закрывая типовые запросы и оставляя людям более сложные случаи. Аналитики отмечают, такие внедрения позволяют перераспределить нагрузку, но одновременно требуют пересмотра требований к навыкам сотрудников. Есть риск, что без регулярной практики люди начинают терять экспертизу. Отсюда формируется новый подход к обучению. Когда часть рутины забирает искусственный интеллект, практику приходится поддерживать осознанно. Эксперты предлагают условную модель 70-20-10. 70% задач выполняются с помощью ИИ для скорости. 20% делаются самостоятельно, чтобы сохранять навык. 10% – разбирать ошибки свои и системы и формировать чек-листы. В результате ценность сотрудника все меньше определяется скоростью выполнения и все больше умением ставить задачи, проверять результат и понимать систему целиком. ИИ-агенты не столько заменяют людей, сколько меняют требования к профессиям. И это сдвиг, которому рынку труда еще только предстоит адаптироваться.

0: 77-89-464.
1: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Про главное — экономика.
2: С обзором главных экономических событий Павел Потапов. Российская дочка компании «Ашан», а также «Лиманопро» переданы во временное управление компании «Лев Менеджмент». Соответствующий указ подписал президент. Также во временное управление «Лев Менеджменту» передано 100% акций «Нестле Россия». «Лиманопро» ответила на сообщение о передаче активов во временное управление компании «Лев Менеджмент». «В данный момент мы не располагаем никакими официальными данными от органов государственной власти и дополнительной информации. В настоящий момент компания и все ее объекты продолжают работать в штатном режиме без каких-либо изменений», говорится в сообщении. ЦБ изучает дефолт Евротранса на признаки инсайда и манипулирования, сообщил зампред Банка России Михаил Мамута. Регулятор, по его словам, готовит ряд предложений по повышению прозрачности рынка и улучшению информированности инвесторов. Они коснутся правил листинга, институтов представителей владельцев облигаций, независимых директоров. 16 сентября председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов заявил, что дело Евротранса должен расследовать парламент. В противном случае могут появиться подражатели, а рынку облигаций и цифровых финансовых активов придет конец. Экономическая динамика соответствует ожиданиям. Рост ВВП по итогам года будет в пределах процента, заявил Владимир Путин по итогам совещания по экономике в Кремле. Инфляция в России на 14 сентября составила 6,2%, ниже прошлогоднего уровня, отметил президент. Основные последствия принятого в США законопроекта об ужесточении санкций против России могут быть связаны с усилением давления на ее торговых партнеров, сообщил РБК вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев. Он отметил, что российским компаниям потребуется адаптировать логистику, механизмы расчетов и отношения с партнерами. Это, по его словам, хлопотно, дорого и долго, однако у бизнеса уже накоплен необходимый опыт и сформированы рабочие связи. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.

0: Прочтите уже другую книгу.
1: Не хочется предрекать новой Поттериане провал. HBO – это все-таки знак качества. История о мальчике, который выжил, снова попала в хорошие руки. Экспекто Патронум.
2: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК. Повтор программы.
3: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях четверга.
2: Радио РБК. Картина дня.
3: Владимир Путин подписал указ о передаче российских подразделений «Ашан» и «Лимана-Про» во временное управление. Теперь 100% долей этих компаний переходит к акционерному обществу «Лев Менеджмент». Кроме того, этой же структуре передано 100% акций «Нестле Россия». В «Лимана-Про» сообщили РБК, что пока не получали официальных документов от госорганов, руководство запросило разъяснение и обещает дать развернутый комментарий позже. Сейчас все магазины и объекты компании работают в штатном режиме без каких-либо изменений. Напомним, что еще в 2024 году представители «Ашана» опровергали слухи о продаже бизнеса. Комментируя для РБК публикации в СМИ о финальной стадии переговоров с потенциальными покупателями, компания подчеркивала, что продолжает работу на российском рынке. Что касается «Леруа Мерлен», то о передаче активов местному топ-менеджменту сеть объявила в 2023 году. В марте 2024 юридическое название ООО «Леруа Мерлен Восток» сменилось на ООО «Лемонлит». Само юрлицо при этом осталось прежним. Передача активов стала зеркальным ответом на враждебную политику Франции и очередную заморозку российских капиталов за рубеж, считает партнер юридической компании JRM Сергей Новиков.
4: Никакой подоплеки о передаче во временное управление данной компании не было. Но мы с вами понимаем, что, скорее всего, кроется ситуация в юрисдикции компании. Это две французских компании, семья Мюлье и французские собственники «Лимана-Про». Мы с вами понимаем, что действия Франции сейчас рассматривают крайне враждебные по отношению к России. Совсем недавно прошла информация о том, что Швейцария увеличила размер замороженных активов до 10 миллиардов долларов. Я думаю, что все-таки, наверное, действие, этот указ, он все-таки его следует рассматривать.

0: рассматривать именно вот в этом направлении. Компания Лев Менеджмент, она зарегистрирована в 2024 году, а генеральный директор был назначен всего лишь неделю назад. В других юридических лицах он никаким образом не проявляется, то есть очень сложно отследить тот бэкграунд, который есть. Можно предположить, что все-таки речь будет идти через некоторое время о продаже данных активов. Краткосрочной перспективы никаким образом на те процессы, которые есть сейчас, что в Лиманопро, что в Ашане, это никаким образом не скажется. А что будет в среднесрочной перспективе, посмотрим. Очень сложно что-либо прогнозировать. Эти компании с 2020 года не публикуют свою финансовую отчетность. Лиманопро, мы знаем, оборот в компании в 2025 году составил чуть более 500 000 000 рублей. Ашан, он существенно по сравнению с до 2022 года снизил свои позиции, но по-прежнему находится в десятке крупнейших ритейлеров страны. Это тоже говорит о том, что все-таки эти активы представляют из себя определенные интересы и будут востребованы на рынке.
1: Мы также направили официальные запросы в Лев Менеджмент и в пресс-службы Ашан и Nestle Россия. В апреле 2023 года Путин подписал указ, который предполагает перевод во временное управление имущества, связанного со странами, конфискующими имущество России, россиян и российских компаний. Под временное управление могут попасть движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, доли в уставных капиталах и имущественные права. Временный управляющий осуществляет полномочия собственника этих активов за исключением полномочий по распоряжению имуществом. Ну а тем временем китайские компании отказываются от российского топ-менеджмента, пишет РБК со ссылкой на свои источники. Если раньше китайские владельцы регистрировали фирмы в России и нанимали туда российских руководителей, то теперь в таких компаниях стало больше менеджеров из Китая. Так, в 2021 году в китайском бизнесе было всего лишь порядка 500 своих генеральных директоров, а на 1 сентября 2026 года их число превысило 10 тысяч. Это данные Русспрофайл. Со слов собеседников РБК, китайские компании сосредоточились на своих руководителях для того, чтобы сохранить устойчивость в момент нестабильности и усилить контроль над управлением. Почему же китайские компании отказываются от российских руководителей? Разбиралась Лиза Майнгард.
2: Китайские компании поняли, что их стиль управления всеми процессами подходит для развития бизнеса гораздо больше. Оперативная коммуникация между всеми отделами, координация внутри уже знакомой системы, быстрый рост эффективности – это вот те пункты, на которые сегодня обращают внимание владельцы при подборе топ-персонала. Конечно, для таких задач необходимо иметь, вот, что называется, своего человека внутри компании, который будет все эти моменты оперативно решать. Подобный тренд наблюдается и внутри Китая. Мы ранее говорили о том, что речь идет о китайских компаниях, которые расположены в России, но и в Китае. Когда ранее туда приглашали российских управленцев на работу, вот сегодня можно сказать, по словам HR-экспертов, что процент таких офферов существенно снизился. Как говорят эксперты, это связано не столько с разницей менталитетов, как писал нам РБК, сколько с необходимостью срочной оптимизации. Убирая посредников, то есть россиян в этой всей сложной коммуникационной цепочке, ты экономишь огромное количество и средств, и времени. Тем не менее, по-прежнему на рынке российско-китайского труда очень высоко ценятся наши научные сотрудники, поделилась HR-консультант Зулия Лойкова.
3: В большей степени связано именно с оптимизацией некоторых процессов, плюс вот расхождение все-таки в ментальности. Ну, у нас есть между китайским менеджментом и российским менеджментом. Естественно, китайские компании пытаются в кризис использовать свои, так скажем, приоритеты. Им проще взаимодействовать с носителем менталитета. Что касается все-таки спроса на российских специалистов в Китае, он, безусловно, тоже есть. И я бы отметила некоторые сектора, такие как наука, емкие сектора, разработки различные. Там очень большой спрос на носителей наших знаний.
2: Большая проблема – это разница менталитетов. В корпоративной культуре россиян все же ориентируются на европейские устои, а не на азиатские, они нам более привычны. Китайцы терпеливее, они готовы больше перерабатывать за счет того, что в их стране развита абсолютно бешеная конкуренция. Они боятся упустить контроль, потерять рычаги влияния и, соответственно, просто свое место, свою работу. Россияне так к этому не относятся. У нас слишком большая пропасть между абсолютно сумасшедшими трудоголиками, которые не умеют делегировать свои задачи, быстро выгорают и устают, и теми, кто решил, раз он добрался до поста топ-менеджера, значит, ну, меня потерпят, и везде встретятся с распростертыми объятиями. Еще один пример разницы менталитетов. Российский топ-менеджер будет спорить с владельцем, а китайский найдет способ ему сказать, что он не прав опосредованно и только лишь наедине, рассказал основатель платформы Серый Мока Фан Фэй.
4: И у меня меня по работе и по работе своих знакомых часто можно слышать истории. Вот три россияна равно одного китайского сотрудника. Во-первых, здесь ценятся, собственно, права на отдых и так далее, и так далее. Но чаще всего, когда начальник спрашивает, по сегодня можешь чуть остаться, да, на работе, ну, еще там 2-3 часа, чаще всего, как мне сказали, что российские сотрудники могут сказать нет и спокойно себя чувствуют. А китайский сотрудник, скорее всего, какой, если даже он не может, но, скорее всего, он остается.
2: Но, несмотря на столь разную управленческую культуру, конфликты между российскими сотрудниками и китайскими менеджерами возникают очень редко.
1: В том, почему китайские компании отказываются от российских топ-менеджеров, разбиралась Лиза Майнгард. Это был хороший год. Опрошенные радио РБК российские виноделы ожидают рекордных урожаев винограда в текущем сезоне. Их слова подтверждаются и данными Роскачества. Национальная система мониторинга спрогнозировала, что показатели 26-го в ведущих винодельческих регионах могут стать одними из лучших за десятилетия по качеству ягод. В каких регионах планируют собрать наибольший урожай винограда и как все это скажется на качестве сделанного из него вина, выяснял Владимир Расулов.
5: Мнение виноделов по этому поводу мы собирали, что называется, на земле. Сбор урожая сейчас в самом разгаре, и самый большой его объем по техническим сортам винограда, именно из них как раз и изготавливается вино, по подсчетам Роскачества, как и в прошлом году, соберут в Краснодарском крае. В 2025-м там убрали более 317 тысяч тонн, и это было примерно треть от общего объема прошлогодней уборки винограда в стране в целом. Причем первоначальный прогноз тогда по сезону был примерно 250 тысяч тонн, но удачно прошел сезон цветения, и почва хорошо была обеспечена влагой. Как утверждают Роскачество, больше всего винограда соберут на Таманском полуострове. Качественный год по объему и непосредственно качеству, как бы это ни звучало повторно, винограда, подчеркивает и главный винодел усадьбы Мизып в Краснодарском крае Роман Неборский. В первую очередь на этом повлияли отсутствие катаклизмов, засухи или весенних заморозков.
6: Достаточное количество осадков весной и в начале лета. Хорошо, качественно прошло цветение, и не было засухи в августе, как бывает, что практически недостаток осадков, что вызывается, конечно, уменьшение размеров грозди и стресс для лозы. Однозначно мы видим хорошее очень качество по белым сортам, очень хорошая масса грозди, отлично сохранилась природная кислотность, это ключевая вещь. По красным вывод еще делать рано, сентябрь покажет, как себя чувствует красный. Оно будет очень насыщенным, ароматным и с хорошей выраженной свежей кислотностью, которая продлевает вообще жизнь винам.
5: При этом наибольшие показатели роста урожайности винограда в этом году может продемонстрировать Севастополь. Как подчеркивает Роскачество, в 2025 году на территории этого города убрали больше 20 тысяч тонн винограда. В текущем году прогноз еще выше, более 27 тысяч тонн. Олег Николаев, владелец севастопольской винодельни «Остров», признается, что этот год действительно уникальный для отрасли. Виноград получается качественный, если бы не проблемы с логистикой.
7: К сожалению, у нас существуют сейчас проблемы с вывозом продукции. Ну и сезон этот тоже был не очень хорошим. Люди не приехали по понятным причинам. Поэтому, что касается урожая, все замечательно. Вот что касается сбыта, все не очень хорошо. Ну, будем надеяться, что все наладится. Многие севастопольские виноделы назвали этот годом пино нуара, потому что особенного качества получился пино нуар. Конечно, это игристые и, конечно, это легкие красные вина. Но нуар используют для производства шампанского и красных вин. Мы, например, из пино нуара в этом году сделаем красное вино. В прошлом мы из него сделали игристое.
5: Еще один регион, который в этом году может получить рекордный урожай винограда – Дагестан. Там прошли обильные ливни, они накрыли республику в конце марта. Прорвалась дамба одного из водохранилищ и затопила несколько районов. Как подсчитали в местном комитете по виноградарству и алкогольному регулированию, в апреле пострадали 1500 гектаров виноградников. Однако вот эти катаклизмы обошли стороной, например, владельца семейного винодельческого хозяйства «Агролайн» Леона Давыдова. Он считает, что для него этот год тоже может быть очень хорошим.
8: У меня сейчас рост порядка 35-40% по урожайности. И ягода прекрасная. Поэтому я надеюсь, что вино будет лучше, но не хуже. Оно будет, скорее всего, менее спиртуозным, менее крепким. За счет того, что сахара меньше. То вино, которое могло быть 13 градусов, будет 11. 10,5, грубо говоря, с учетом влаги. По вкусовым качествам, даже, может быть, для большинства потребителей это будет даже приятный сигнал. Вино будет более питким. Как правило, сначала изготавливаются игристые вина, потом белые, потом красные. продукты, это уже по степени созревания того или иного сорта. Что-то можно убрать 15 августа на игристое, а что-то 25 сентября из этого же сорта на тихое вино, скажем, тот же шардоне.

0: Летом за 8 месяцев текущего года виноградное вино производили не так активно, как год назад. По данным Росалкоголь Табак Контроля, отрасль с января по август произвела чуть меньше 20,5 миллионов декалитров этого напитка, на 14,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Однако сами виноделы, с которыми мы пообщались, все-таки настроены позитивно. Они говорят, чем больше урожай, тем, соответственно, больше вина можно сделать в будущем.
1: Об ожиданиях российских виноделов от урожая винограда в этом сезоне рассказал Владимир Расулов. А теперь о том, что доступ автосервисов к технической документации на автомобили предлагают ограничить. Ассоциация «Российские автодилеры» направила свои предложения Роспотребнадзору, об этом пишут ведомости. Речь прежде всего о доступе к программному обеспечению, системам помощи водителю, блокам управления двигателем и высоковольтным системам. Автодилеры считают, что такую информацию должны получать только сервисы с квалифицированными специалистами. Сам Роспотребнадзор готовит новые правила, по которым производители должны будут предоставлять сервисам документацию для обслуживания и ремонта автомобилей. Они могут заработать с 1 марта следующего года. На рынке больше 100 тысяч независимых сервисов и лишь несколько тысяч официальных дилеров, поэтому доступ к технической информации действительно нужно расширять. Но одной этой меры недостаточно, отметил в нашем эфире президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов. С ним в эфире беседовал Юрий Карпекин.
2: Несколько странно, что ассоциация предлагает решение, которое в целом противоречит интересам официальных дилеров, поскольку именно официальные дилеры имеют и всегда имели абсолютно полный доступ к любой технической документации. Проблем с этим доступом у дилеров не существует. Но их на рынке всего лишь там от 4 до 5 тысяч. Шансы технического обслуживания, так называемых, независимо, у которых такого доступа нет, их больше 100 тысяч. Но, к сожалению, простой поправкой в закон проблема не решается. Проблема действительно есть. Основная проблема, что потребитель рядовой, который не обладает такой информацией, без знания технической, особенно женщины, если она владеет мобилем, им очень сложно разобраться, во-первых, в огромной номенклатуре запчастей, которые отличаются и по цене, и по качеству, и по надежности, естественно, так и по добросовестности самой технической станции. И вот разобраться в этой истории путем простого такого решения невозможно. Здесь требуется комплекс мер, и мы все время, там несколько лет назад, предлагаем ввести тему отраслевого согласия, саморегулированным, поскольку помимо доступа к информации, сервисный центр должен обладать еще и оборудованием, диагностическим оборудованием, инструментом, должен иметь квалифицированных сотрудников, которые регулярно обучают. Станции, которые обслуживают любые марки, это просто физически сделать невозможно. Это очень дорого. Это многие десятки миллионов рублей. Поэтому здесь нужен комплексный подход, где само сообщество выработало бы правила, мы должны классифицировать участников рынка с тем, чтобы потребитель видел и понимал простую систему на качество.
3: А есть какое-то, на ваш взгляд, более конструктивное решение? Что необходимо сделать?
2: Та самая идея о отраслевом соглашении о саморегулировании, во-первых, это установит правила и критерии добросовестной конкуренции. Поскольку, например, техническое обслуживание может состоять из нескольких десятков операций. А потребитель об этом не знает и не может знать. Это вопрос контроля самого предприятия, в том числе производителя, который контролирует свою дилерскую сеть. Именно с точки зрения качества и соблюдения технологических норм. Поэтому сообщество должно на себя вот такие контрольные механизмы добровольно принять и задекларировать это как принципы организации саморегулирования. Это непростой документ, но здесь должны участвовать не только Роспотребнадзор, должен участвовать и ФАС, как антимонопольное ведомство с целью развития именно добросовестной конкуренции, должен участвовать и МИНЭК, поскольку это значимая отрасль, здесь огромное количество людей трудится, и сам по себе автомобильная отрасль большая. Очень надеюсь, что Минпромторг наконец-то обратит внимание не только на производителей и на утилизбор, но еще и на сервисный рынок.
1: Это был президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов. С ним беседовал Юрий Карпекин. Редакция «Радио РБК» направила запрос в Ассоциацию «Российские автодилеры». Киносага «Сумерки» снова вышла в российский прокат. Сага о вампирах, по данным фонда кино, за месяц до официального старта в кинотеатрах собрала более 87 миллионов рублей. В сентябре на больших экранах покажут первую часть. Оставшиеся фильмы саги будут выпускать каждый следующий месяц, в октябре и ноябре соответственно. Финальную картину представят 11 февраля. Повторные показы культовой вампирской саги приурочены к 20-летию выхода первой книги Стэнли.

0: Стефани Майер. Секрет успеха «Сумерек» в самих героях. Стефани Майер никогда не поражала читателей качеством текста, а режиссер Кэтрин Хардвик идеальной актерской игрой. Главная сила фильма в образе Беллы Свон, которая на протяжении всей истории не может поверить, что достойна любви идеального Эдварда. Она практически золушка своего времени. С такими персонажами легко себя ассоциировать. Это отмечает социолог, независимый исследователь рынка кино и медиа Надежда Астахова.
1: В основе истории это самая запретная любовь между чудищем, опасным хищником и простой обычной девушкой. Мы тут можем узнать красавицу и чудовище. История волнует, особенно молодых девушек. Белла, она обычная простая девушка. Более того, она такая, дурнушка с точки зрения классического подхода. Это еще одна такая тайная мечта обычной девушки. История о том, как такая простая и не самая красивая девушка может встретить совершенно великолепного парня.
0: Кроме того, успех саги в любовной интриге. Какой выбор сделает Белла? Любовь зрителей также завоевала эпичное противостояние команды Эдварда и команды Джейкоба. По оценкам критиков, оно не менее напряженное, чем противостояние фанатов DC и Marvel. А семья Каллинов и вовсе напоминает супергероев, положительных вегетарианских вампиров. По мнению генерального директора кинокомпании N-Films Александра Ширяева, спор был вложен в продукт сразу. Это и привело к успеху.
2: Это, в общем-то, история того, как киноиндустрия совершенно недооценила фан-базу, впервые начала это хорошо понимать именно на «Сумерках». Одним из главных бензинов в этом успехе было то, что фильм изначально запланировал быть спорным. Люди с огромным удовольствием разделились на эти команды, начали спорить. Кто-то говорил, что актеры вообще не умеют играть, актеры играют прекрасно, кто-то, наоборот, ненавидел. Чтобы молодежь с удовольствием и интересом смотрела фильм, он должен содержать поменьше логики и побольше эмоций. Связаны там события друг с другом, зачем он туда поперся. Вообще не важно. Главное, чтобы герои разговаривали цитатами из ВКонтакте, даже несмотря на то, что это абсолютно нелогичная сцена.
0: Впрочем, вопрос о том, почему эта история до сих пор актуальна и востребована, все еще остается. Ну вот кинокритики отмечают, что сработал расчет на ностальгию. Сейчас на ней строится значительная часть фильмов, выходящих в прокат, включая того же «Человека-паука» с Томом Холландом, который бьет все рекорды. Популярности способствуют и социальные сети, где каждую осень наступает хуахуа-сезон, период холодных и пасмурных дней, во время которых у людей появляется естественное желание проводить время на диване за просмотром туманного Форкса, окруженного лесами. Это отмечает редактор книжной рубрики «Медиа Кинопоиска» Элиза Данте.
3: По данным индекса Кинопоиск Про, «Сумерки» вошли в топ-5 популярных фильмов недели с 7 по 13 сентября. Всплески интереса к франшизе наблюдают еще с прошлого года, когда появился тренд на хуа-хуа-хуа и вызвал у многих зрителей непреодолимое желание пересмотреть, по крайней мере, первую часть. Теперь фильм воспринимается скорее как тонкая инди-драма о подростках, их отношениях с миром. Первые «Сумерки» — это чувственный слоу-бернер, который позволил сразу нескольким поколениям поверить в сказку о том, что в конце концов обязательно придет сияющий на солнце прекрасный вампир.
0: Добавлю, что последние «Сумерки» получили сразу 7 золотых малин премии за худшие достижения в кинематографе. Но именно этот фильм собрал самую большую кассу – почти 870 миллионов долларов. Впрочем, именно такое сочетание в очередной раз доказывает, что кассовые сборы и художественная ценность далеко не одно и то же. Сообщение с лент новостей. Всемирно известный журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж объявил о возвращении в публичное поле. «Я вернулся», — написал Ассанж на своей странице в соцсети X. До этого последнее сообщение на странице журналиста датировалось 28 июня 2024 года, вскоре после его освобождения из тюрьмы. В июне 2024 Ассанж был освобожден из британской тюрьмы строгого режима Белмарш, где находился, пока рассматривалось дело о его экстрадиции в США. Там журналисту предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации. В рамках сделки с американской прокуратурой Ассанж частично признал вину и был приговорен к 5 годам, которые он уже провел в тюрьме в Британии. Это признание позволило ему выйти на свободу, и Ассанж приобрел мировую известность, напомню, как создатель сайта Wiki.
4: Технологии и тренды. Роуминг десятилетиями оставался дорогой платой за то, чтобы в отпуске все работало как раньше. А теперь виртуальные сим-карты превращают эту удобную

0: покупают за минуту онлайн. И для операторов это болезненно. По данным Financial Times, роуминг приносил им от 3 до 5% выручки. Доля вроде бы небольшая, но прибыльность высокая. Зарубежный трафик продавали заметно дороже его реальной стоимости. Рынок туристических eSIM оценивали почти в 900 миллионов долларов в прошлом году. А к 30-му он может вырасти почти в 5 раз. Но получается парадокс. Большинство eSIM-сервисов не строят свои вышки. Они покупают доступ оптом у тех же операторов связи, чью розничную выручку от роуминга потом и забирают. Деньги операторам все равно достаются, но уже как поставщикам инфраструктуры, а не как владельцам клиента, и с гораздо меньшей наценкой. Поэтому мобильным компаниям придется выбирать или снижать цены и конкурировать со специализированными приложениями напрямую, или соглашаться на роль этой невидимой трубы для чужого бренда. eSIM, конечно, не отменяет роуминг технически. Она убирает главное преимущество прежней модели – отсутствие у путешественника выбора. Как только связь за границей стала обычным цифровым товаром, продавать ее как дорогую привилегию стало невозможно.
1: А мозг поспевает за эволюцией, за технологиями?
2: Мы живем с теми самыми мозгами пещерными, потому что эволюция 50 тысяч лет — это мгновение, она ничего бы не успела сделать в конструкции мозга. А вот другое дело, что мир как-то изменился совсем по-другому, все стало.
3: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00.
4: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
5: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
6: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
4: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16.10. Что это было? В эфире.
7: Насколько справедливо утверждение, что будущее как раз вот за частными клубами, которые сейчас более эффективно управляют и деньгами, и показывают достаточно приятный футбол?
8: Ну, сейчас такая тяжелая обстановка, потому что все-таки и налогообложение, и много идет на политические все вот эти моменты затрат там. Поэтому, то есть, содержать клуб – это дорогая игрушка. То есть, есть примеры, когда клуб содержит частный клуб, потом наигрался, все, и команды закончили существование. Тот же Черноморец сыграл в свое время в Кубке УЕФА, а сейчас команда даже со второй лиги снимается.
7: А что с налогообложением, я услышал?
8: Если были бы какие-то льготы для тех людей, кто вкладывает в спорт, еще во что-то, то есть какие-то вот эти моменты, то, может быть, больше бы занимались.
4: Президент СА футбольного агентства Алексей Сафонов в программе «Таманцев» в итоге.
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором основных событий Павел Потапов. Банк России оспорил регламент Евросоюза, мешающий взыскать 200 миллиардов евро с крупнейшего европейского депозитария «Евроклир».

Регулятор подал заявление в общий суд ЕС еще 15 сентября. Активы Банка России, напомню, были заморожены после начала спецоперации на Украине в 2022. Правительство обсудило вопросы государственной поддержки предприятий, которые инвестируют в защиту от воздушных угроз, либо уже пострадали от атак беспилотников, сообщается на сайте Кабмина. Бизнес подготовил предложение по регуляторным и налоговым послаблениям для таких компаний. Как заявил на заседании первый вице-премьер Денис Мантуров, правительство и регионы должны помогать бизнесу компенсировать издержки. Аналитический центр ВЦИОМ призвал россиян не поддаваться на провокации, не доверять промежуточным экзит-полам, которые могут публиковаться от его имени на сторонних ресурсах до завершения голосования на выборах в Госдуму, сообщается в телеграм-канале центра. Результаты экзит-пола могут быть обнародованы только после закрытия избирательных участков, исключительно на официальных ресурсах ВЦИОМ. Сборная России по футболу выступит с флагом и гимном на предварительном этапе чемпионата мира и фестиваля FIFA среди игроков до 15 лет, сообщается на сайте РФС. Это первый с 2022 года официальный турнир под эгидой Международной футбольной ассоциации, на котором сборная России выступит с государственной символикой. Команда сыграет с футболистами из Афганистана, Джибути, Сьерра-Леоне, Судана и Турции. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. Матчи состоятся в формате 8-8 с двумя таймами по 20 минут. Зарубежные артисты хотят вернуться с концертами в Россию, однако боятся столкнуться с осуждением внутри Европы, заявил в эфире программы «Таманцев». В итоге на радио РБК глава продюсерской корпорации PMI и основатель билетного оператора «Касси.ру» Евгений Финкельштейн. По его словам, гастрольный рынок в России на данный момент перестал быть понятным для западных артистов. Финкельштейн обратил внимание, что организовать выступления зарубежных артистов было бы проще после приезда в Россию американского рэпера Канье Уэста. По его мнению, это восстановило бы прежний гастрольный график. Больше новостей на сайте РБК.

0: РБК «Коллекция».
1: В Армении в отношении работающего там российского бизнеса проявляются двойные стандарты и проводится недружественная линия, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на совещании членов Президиума научно-экспертного совета. Цитата: «То, что происходит с предприятиями и целыми отраслями, в которые Россия вложила миллиардные инвестиции, сложно назвать иначе, чем рейдерский захват», сказал он. Эту цитату приводит ТАСС. По его словам, Ереван при этом выдвигает откровенно нелепые аргументы, например, что Армения теряет возможности интегрирования в международные железнодорожные сети в случае продолжения управления Россией армянскими железными дорогами. Напомню, в конце августа армянский премьер Никол Пашинян призвал Россию проявить гибкость и передать концессионные права на управление железнодорожным участком третьей стороне, приемлемой для Москвы и Еревана, для интеграции Армении в международную железнодорожную сеть. По его мнению, республика не вправе позволить себе упустить эту историческую возможность. До этого в июле он назвал Южно-Кавказскую железную дорогу собственностью Армении и пригрозил потребовать с России 2 миллиарда долларов за концессию участка железной дороги.
0: Повтор программы. В итоге.
2: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах в теле- и радиоэфире РБК, как всегда. В студии сегодня Евгений Финкельштейн, президент PMI, основатель билетного оператора Кассиру и вообще продюсер, промоутер, который много лет привозил в Россию гигантских мировых звезд. Было время, да, Евгений Ильич?
3: Да,
2: спасибо,
3: да,
2: что вы здесь сегодня. Да, мы с вами сегодня поговорим о том, что сейчас происходит с концертным рынком России, потому что, как вот я уже убедился, перекинувшись с вами двумя словами перед эфиром, все не так, как пишут, многое не так, как пишут у нас диванные эксперты, да. Говорить будем о концертном российском рынке, отталкиваясь, если не возражаете, от истории с Канье Уэстом, которая уже перестала быть просто историей одного концерта, и к моменту программы она уже вышла далеко за рамки обычного спора промоутера с ареной. И вопрос, хотя я не знаю, почему обычного, и вопрос уже не только в том, состоится ли концерт и вернут людям деньги. Что для вас сегодня представляет собой российская площадка глазами мирового концертного бизнеса? Нормальный гастрольный рынок, рынок с повышенным риском.

0: риском, или рынок, который вообще перестал быть понятным?
1: Ну, на данный момент это рынок, который перестал быть понятным. Безусловно, все артисты хотят вернуться в Россию, даже те люди, которые хотели бы вернуться в Россию, не хочу просто перечислять этих артистов, они боятся столкнуться с хейтом внутри Европы, быть забанены внутри Европы. Ну, первый, который хотел сюда приехать, это Роджер Уотерс, но делал для, все, весь менеджмент делал все так, чтобы он сюда не приехал. А еще мы ведем достаточно много, и ведем, и встречаемся с теми артистами, которые мы привозили сюда неоднократно. Они все хотят вернуться, но хотят все-таки, когда все закончится, и тогда мы увидим огромное количество писмейкеров, которые приедут сюда, этих звезд. И мы увидим, есть проблема в другом, что сейчас как бы те артисты, которые захотят вернуться, им будет тяжело найти место на стадионе или на каких-то концертах, потому что на данный момент все говорят о том, что как бы индустрия просела, но свободных дат в Лужниках либо на ВТБ-арене, на стадионах их просто нету.
0: Вот видите, мы читаем, мы, обыватели, читаем о том, что стадионы уходят в прошлое, масштабных концертов и масштабных мероприятий совсем мало. Если это происходит, то это огромный праздник для людей, и люди идут туда просто потому, что там что-то есть, несмотря на афиши и все равно на кого сходить.
1: Ну, я вам могу сказать, как человек, который занимается давно шоу-бизнесом и увидел огромное количество концертов, то, что сейчас видит российский зритель от наших звезд, да, на концертах Крида, Зиверт, там, я не знаю, там огромное количество еще как бы звезд Лаб, тот уровень, который сейчас показывают российские артисты, Билан, такого как бы вы не увидите ни на одной площадке, ни на одном концерте, который...
0: Это
1: как
0: все
1: бы...
0: не то, что старые артисты, а которых мы уже помним и которые были. И Агутин, и Билан, а молодая поросль...
1: Ну, подождите, все-таки я считаю, что Крид это молодая поросль, Мот это все-таки...
0: Ну, вот...
1: А Мот это все-таки тоже человек, который как бы сейчас взлетает и собирает стадионы. А есть Дмитриенко, который сейчас тоже есть. Есть сейчас молодые ребята. Вы понимаете, проблема в том, что даже сейчас, например, такие, как Оджи Буду, или еще нету мест на стадионе. Я просто вот пытаюсь как бы объяснить, который сейчас можно провести концерт. Потому что все стадионы на данный момент, на следующий год, уже забукированы. И, конечно же, появляются такие, которые как бы как у нас на 2028 год тоже заблокированы, уже есть план по привозу артистов, именно молодых, чтобы люди встали, молодые артисты. Просто я не могу сейчас как бы раскрывать, но уже на 2028 году уже будет тоже изменение, будут много артистов, которые как бы достаточно, когда некоторые не выступали на стадионах.
0: Ну, раз пошла такая, как говорится, история, продолжим тогда ее. Доступность билетов. Насколько сейчас сказывается на заполняемости стадионов? Я буду вам верить, да, что они, эти концерты есть. Люди готовы платить огромные деньги за концерт? При том всем, что мы знаем, как всегда, в кризис развлечения не является товаром первой необходимости. И первое, на чем экономят, это на как раз этом. А вы сейчас опровергаете и то, что кризис в стране, и то, что люди начинают экономить. Это вообще не бьется с данными уже чисто экономическими и макроэкономическими.
1: Можно я скажу? На самом деле все зависит от концерта. Все зависит от качества концерта. Люди не перестают ходить. Вот смотрите, через 3 недели концерт «Зиверт» Санкт-Петербург. Санкт-Петербург не является мегауспешным городом на проведение концерта все-таки. Это не Москва. На концерт «Зиверт» уже в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене» билетов практически не осталось. Можно говорить все что угодно, но есть абсолютные факты. Это все зависит от качества и от артиста. Поэтому, безусловно, сейчас, конечно, рынок немного, как бы, ему тяжело. Не все могут себе позволить, но на какие-то большие концерты, то, что мы видим, да, там, например, мы последний, вот сейчас, позавчера прошел концерт Мота в Санкт-Петербурге, в СКА-арене, там на 17 тысяч тоже ни одного билета. До этого он был на ВТБ, на стадионе и так далее. Концерты есть. Есть Вася, который собрал 3 стадиона по 70 тысяч на данный момент, все-таки Лужники. И это почти там сколько, соответственно, 210 тысяч есть же какая-то статистика. Мы говорим, в принципе, конечно, рынок проседает, но люди на самом деле сейчас ходят на стадионы, потому что они получают видео, и они сейчас как бы размещают все эти рилсы и получают подписчиков, потому что сейчас на больших

0: концерты, все-таки это не сильно отражается. Это отражается, может быть, на какие-то менее качественные концерты, когда, но что касается больших звезд, пока лично мы, как понимаете, я же не просто как билетный оператор говорю, я еще говорю как крупнейший промотор, который делает все эти стадионы. Я могу сказать, безусловно, есть проблемы, но пока на следующий год, могу повторить, на Лужниках нету ни одной даты, ни одного выходного, чтобы можно было куда-то вклиниться и поставить концерт.
1: Вот как раз промоутер. Я могу предположить, что вот тех артистов или большинство из них, которых вы назвали сумасшедшей популярностью и востребованностью, вы являетесь промоутером этих,
0: да,
1: артистов. Извините.
0: Но я не пытался сделать рекламу, я вам могу сказать, констатирую факт.
1: Вернемся к той истории, с которой мы начали. Случилось то, что случилось. Вот представляете себе сейчас западного менеджера, да? Вы смотрите на историю Кани, артист уже объявлен, билеты проданы, площадка сначала появляется в анонсе, затем заявляет, что договора нет. Вопрос об ощущении хаоса, в которое впал именно российский гастрольный рынок, не складывается у вас или в мозгах и в сознании западного менеджера, тех же от менеджеров Отерса, о которых вы говорили, которые ему, давай туда не поедем.
0: Ну, вы знаете, давайте так. Все-таки, честно говоря, эта ситуация совсем неприятная. И я считаю, что концерт Кани Веста бы был, открыл бы нам бы дополнительную возможность там, для гастрольного трафика, потому что, безусловно, на это смотрит. Но дело в том, что Кани Вест до этого был отменен во многих городах Европы. И не только Европы, он был отменен и в Милане, и во Франции, и в Германии. Поэтому здесь
1: но
0: бы...
1: прошел
0: здесь,
1: да, в Стамбуле, прошел в Алма-Ате.
0: Это правда. Я могу сказать, что и мне кажется, что, знаете, проблема заключается в том, что каждый концерт, и это бы еще было до даже специальной военной операции, каждый концерт получается, появляется огромное количество общественных организаций, которые выступают против, которые каждый... Это было всегда. Просто сейчас, на данный момент, на это обращают внимание. До этого я постоянно, как бы, после концертов Мадонны, Леди Гаги, Роллинг Стоунса, мы получали огромное количество претензий, что им нужно петь, они там, как бы, понимаете, дело в том, что все пытаются пиариться за чужой счет. Не хочу, как бы, говорить, но на самом деле это происходит каждый концерт. Было, когда ты приводишь большую звезду, это было каждый концерт. Просто если бы, мне кажется, что правильно были бы сделаны определенные шаги, этой бы проблемы, в принципе, бы не было. А проблема, как бы, заключается в том, что нужно все-таки были там согласовывать, если бы все сделали правильно. Еще раз, я не хочу возвращаться, но это обоюдная история, которая, как бы, ошибки были и промоутера, и ошибки, соответственно, я считаю, что всего остального, потому что концерт бы в городе принес бы дополнительные деньги, он бы принес бы дополнительные, понимаете, как бы, все-таки и городу пиар и так далее. Поэтому я считаю, что это неправильно. Если, как бы, хотят знать мое мнение, я это не раз говорил, что городу такие концерты были необходимы.
1: Угу. Вот в августе этого года в Алма-Ате, как раз то, о чем мы с вами говорили, выступал ИЕ, и сообщалось, что город заработал на этом 5 миллиардов тенге, 940 миллионов рублей. Это то, что Питер потерял за два концерта?
0: Да нет, это никакого отношения не имеет. На самом деле Казахстан такой тяжелая страна для поездок, и вообще, как бы, очень тяжелый рынок. Мы как-то там делали экспо 2020 года, и мы делали, тоже привозили много артистов. Это вообще очень тяжелая, как бы, страна и для поездок, и для гостиничного бизнеса. Хотели это провести, наши рассчитывали на большое количество туристов, но до этого съездили люди в Стамбул, до этого люди съездили в Тбилиси, поэтому с Алматой не так получилось, как хотели бы.
1: Я не знаю, я буду вызывать у вас изжогу, наверное, сейчас, вот, но я не могу. Люди другие проводят, и Dragon, и Deep Purple, и 30 секунд до Марса, и Робби Уильямс выступали в Алма-Ате, все нормально, все хорошо.
0: Я еще раз говорю, это немножко не те суммы, которые идет речь, потому что все-таки это дорогой артист. Он, его гонорар, ну, я могу сказать, в десятки раз немножко дороже, чем то, что вы, как бы, назвали.
1: Уезд дорогой.
0: Конечно.
1: Дорогой артист.
0: Да, конечно. И
1: Уильямс, то есть, стоит ниже его по гонорарам?
0: Кто?
1: Робби Уильямс.
0: Конечно.

0: Ну, я профан, конечно, да, в этом.
1: Но все. это второй эшелон, если сейчас на данный момент не третий все-таки эшелон. Мы просто проводили Робби Уильямса здесь, и, как вы назвали, многих артистов, поэтому нет. Imagine Dragons, да, это как бы хороший большой артист, но это все равно как бы на данный момент, понимаете, Kanye West это же не просто артист, это уже как бы это кроссовки, это скандалы, это все остальное. Это люди, которые приходят на Kanye West, то, что я видел, они там 90% они знают одну музыку, все выставляют свои шарики, выставляют в рилс, но на самом деле песни-то его не все знают.
0: Не все.
1: И те люди, которые приезжают на концерты и покупали билеты, я думаю, что они знают одну-две песни, они больше как бы идут как некое событие, покупали билеты, нежели как бы на творчество артиста.
0: Kanye West единственный артист, который был готов приехать в Россию. Вы, правда, говорили, что все горят желанием, но так или иначе это...
1: Вы знаете, американские артисты готовы приезжать. Ну, первое, не всем как бы можно приезжать. А второе, как бы гонорары, понимаете, можно, когда финикийцы придумали деньги, в этот момент можно привести любого артиста. Вопрос как бы здравого предложения и бизнеса. Для того, чтобы просто его провести и чтобы он сюда приехал, здесь нету никакого... какой специальной особенности, потому что мы же говорим про бизнес, а мы не говорим про то, что нужно его привести.
0: Бизнес или политика? Вот как вы оцениваете тот гонорар, который был предложен и вызывает недоумение в профессиональной среде? Не знаю, как у вас. И как бы это объяснялось тем же самым обывателям, и люди строят какие-то истории у себя в голове, то, что такой гонорар был предложен ему именно для того, чтобы прорвался вот этот барьер, вот эта изоляция, и хлынули следом за ним западные артисты.
1: Конечно, нет. Я думаю, что это просто не совсем профессиональный подход, потому что в любом случае, вы понимаете, это же отражается на конечном покупателе. И от того, что сейчас как бы взрываются билеты, которые продаются дорогие и дешевые билеты, остается середина. Так обычно бывает. И на все концерты, все промоутеры, их проблема заключается в том, что они выставляют эти билеты, и середина обычно остается, а это несет, на самом деле, очень большой вал и очень большой риск. Поэтому пока то, что мы видели, ажиотаж был большой, честно говоря, для меня это было удивительно, но билетов было продано действительно много, за что, наверное, как бы мы рады, потому что многие люди из регионов, которые невыездные, тоже хотели посмотреть на Kanye West, которые никогда и не знали ни одной его песни, еще раз говорю. Все хотели, как бы, это некое как бы событие для страны, поэтому из-за дефицита, из-за глотка люди, как бы, безусловно, поехали. Поэтому пока ни о каком там солдауте как бы речи не было, ну, во всяком случае, как я это вижу, все-таки мы достаточно как бы давно этим занимаемся. Но, еще раз говорю, я считаю, что это ошибкой в то, что произошло и происходит. И, может быть, это каким-то образом исправится, потому что время пока есть.
0: А, то есть вы не ставите крест на этой истории?
1: Я бы дал бы пару процентов, может быть, что есть вероятность.
0: Угу. Что-то знаете, может быть, об этом?
1: Я знаю, но я говорить не могу.
0: Немножко тогда отойдем на шаг назад. Все-таки эта история была политическая, привести сюда Kanye West, пометуя о том, какой бэкграунд и какой шлейф тянется за ним. Не совсем приятный, кстати, для некоторых здесь.
1: Давайте так, вы знаете, все артисты, они вообще в принципе такие. Вот все большие артисты, Мадонна, Леди Гага, они все на самом деле становятся большими артистами на каких-то вопросах, скандалах, провокациях и так далее. Так же, как и политики. Давайте как бы тоже начнем с этого. Потому что каждый пытается все. Это как бы некая пиар-история. Человек ли думает или не думает, да. А эти провокации работают, но гонорар после этой провокации, понимаете, вырос как бы в два раза. Поэтому, может быть, это и была как бы хорошая провокация со стороны как бы артиста. Мы это не знаем. Но в любом случае, понимаете, как бы люди могут и ошибаться, и могут что-то делать, но у нас как бы тоже есть как бы те артисты, которые раньше не выступали, потом что-то осознали, вернулись, сейчас как бы собирают тоже залы, и артисты, и актеры, и так далее. Я уверен, что, знаете, придет время, что все эти артисты, которые сейчас не приезжают и не выступают, они обязательно все вернутся и будут выступать.
0: Вот

0: Господин Бакеев, тоже известный продюсер, рассказывал мне, что продажи на его первую «Мадонну» шли, когда окончательный продакшн на нее еще не был до конца понятен. Лужники сказали, что концерт не будет проведен, пока не будет техрайдера, а его просто у него не было. Но он все равно продавал, и Мадонна здесь спела. Вот обвинять в непрофессионализме тех людей, которые...
1: Я не понимаю, как можно было продавать, и не было райдера. Это какая-то история, достаточно странное, ну, потому что райдер...
0: Насколько я помню, там что-то было со сценой. Они не понимали вообще, сцена какая-то там чудовищная, 120 тонн выдерживает, 4 дня ее нужно было монтировать, они не понимали, куда в Лужники ее...
1: В это же время концерт в Петербурге делал я, поэтому я прекрасно понимаю, о чем идет речь. Концерт, райдер – это неотъемлемая часть концерта, конечно, хотя контракта. Можно говорить все, что угодно. Без райдера не бывает контракта. Как-то все это звучит, это достаточно странно. Не хочу как бы никак про своего коллегу пытаться сказать, но райдер — это первое, что как бы делается, это как бы это неотъемлемая часть контракта.
0: Техрайдер,
1: конечно.
0: Ну, как-то так, наверное, получилось. Хорошо, может быть, у вас за вашу карьеру был случай, когда концерт уже продавался, а какой-то принципиальный элемент еще не был окончательно оформлен. И чем это закончилось?
1: Ну, я вернусь, это концерт был «Шнура» в Москве. Мы также вышли, не подписав договор в продажу, и потом, соответственно, были проблемы. Мы вернули людям деньги, потом, соответственно, прошел суд. Мы эти деньги отсудили у артиста, и, соответственно, во всяком случае, зритель не пострадал.
0: То есть я могу предположить, что профессия промоутера, она в некотором случае где-то равна какой-то авантюризму, да? Здоровая доля авантюризма или нездоровая. Без этого не работает и не заработать.
1: Ну, вы знаете, я бы все-таки не сказал, мне кажется, что это все-таки немножко больше как бы относится на данный момент больше с политикой, потому что, во всяком случае, на данный момент существуют определенные правила. Безусловно, все нужно согласовать, все нужно подписать с большим артистом, застраховать, а потом выходить в продажу.
0: Столько ли с артистом нужно согласовать?
1: Что?
0: Только ли с артистом нужно
1: согласовать? Нет, не только с артистом. Согласовать. Понимаете, сейчас, на самом деле, идет достаточно сложное время, и сейчас как бы это согласовывается со многими службами. Потому что я просто не хочу говорить про какие. У нас сейчас тоже была история, что мы вышли со всеми, застраховали, но там у артиста была одна строчка, где-то было написано песни давно, и концерт тоже сняли. Поэтому деньги, безусловно, нам никто не вернул. Но, опять же, от этого не должен страдать конечный потребитель. Поэтому это происходит иногда. На данный момент мы должны понять, сейчас не самое простое время.
0: Не самое простое время.
1: Самое главное, что вы понимаете, дело в том, что такая же не самое простое время, когда Америка во Вьетнаме воевала, такие же как бы были, потому что какие-то самовысказывания и так далее. Просто сейчас ситуация, промотору нужно быть не авантюристом, а все-таки немножко политиком.
0: Многоточие поставим на этом месте, перейдем на рекламу и после нее вернемся, узнаем все-таки, кто дает разрешение на концерт.
2: Таманцев в итоге. Автоньюз.
3: С чем у вас ассоциируется Мазерати? Итальянский дизайн, мощные двигатели от Феррари, звук и, конечно, знаменитый трезубец на капоте. Но сейчас кризис заставляет итальянскую марку искать совсем новых партнеров. На этот раз в Китае. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о двух новых моделях Мазерати, которые появятся благодаря сотрудничеству с Huawei и JAG. По данным отраслевых источников, которые цитирует Future Cars Daily, Мазерати намерена разработать два электромобиля. Речь идет о крупном электрическом внедорожнике и модели класса GT. Но, похоже, от Maserati там будет только стиль и логотип на капоте. Huawei предоставит платформу Harmony Intelligent Mobility Alliance, интеллектуальную мультимедийную систему, комплекс автономного вождения Quankin ADS и технологии электрической силовой установки. JAG будет отвечать за разработку и производство автомобилей на своем заводе Maestro, а Maserati – за дизайн и продажи на мировых рынках. Более того, в Китае эти автомобили будут продаваться под маркой Maestro, а не Maserati. А еще для снижения затрат итальянская марка рассматривает возможность крупноузловой сборки. Кузова будут производить в Китае, а затем отправлять в Италию, где машины получат финальную сборку, роскошный

0: настройку шасси. Для Maserati этот проект особенно важен на фоне серьезного падения продаж. В прошлом году мировые поставки марки опустились ниже 8000 автомобилей, что примерно на 80% меньше пикового показателя 2017 года. Скорректированный операционный убыток составил 198 миллионов евро, а рентабельность оказалась на уровне минус 27%. Глава Stellantis Антонио Филоса ранее говорил о необходимости привлечь промышленных партнеров, чтобы обеспечить будущее Maserati без продажи бренда. Китайские компании в этом случае могут дать итальянцам то, чего им сейчас не хватает – готовые технологии и производственные мощности. При этом Maserati далеко не единственная европейская марка, которая пошла по такому пути. В Испании возродили бренд Ebro, существовавший с 1954 года, и теперь под ним выпускают перелицованные модели Cherry. А в Италии вернули марку Oscar, которую в 1947 году основали братья Maserati. Теперь она будет выпускать автомобили на базе моделей Чанань.
1: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
2: Уже более полугода мы не теряем деньги.
3: 1200 от 1000 — это 20%.
1: Нет, я согласен. Ну,
3: это за полгода, а годовых это уже получается 40%.
4: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
5: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
6: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Потерянные биткоины. Сколько биткоинов потеряно навсегда? Точного ответа никто не знает. По консервативным оценкам, владельцы лишились доступа примерно к 1,5 миллионам монет. Некоторые исследователи называют более крупную цифру – до 3 или 4 миллионов биткоинов. Чаще всего причина проста – человек теряет приватный ключ или секретную фразу от кошелька. Восстановить доступ через службу поддержки невозможно. У биткоина нет банка, который проверит паспорт и выдаст новый пароль. При этом монеты никуда не исчезают. Они по-прежнему видны в блокчейне и продолжают учитываться в общем количестве. Но перевести или продать их уже никто не может. Определить точное число потерь сложно. Если биткоины не двигались 10 лет, это еще не значит, что ключ утерян. Возможно, владелец просто решил их не трогать. Поэтому аналитики изучают старые адреса и используют разные методы оценки. Всего может существовать около 21 миллиона биткоинов. Но реально доступное количество, вероятно, заметно меньше. Получается, потерянные монеты не уменьшают цифру в блокчейне. Они уменьшают предложение на рынке. Окончательно и без возможности восстановления.
6: Криптомания. По ту сторону цифры.

С обзором главных экономических событий Павел Потапов. Российская дочка компании «Ашан», а также «Лимана Про» переданы во временное управление компании «Лев Менеджмент». Соответствующий указ подписал президент. Также во временное управление «Лев Менеджменту» передано 100% акций «Нестле Россия». «Лимана Про» ответила на сообщение о передаче активов во временное управление компании «Лев Менеджмент». «В данный момент мы не располагаем никакими официальными данными от органов государственной власти и дополнительной информации. В настоящий момент компания и все ее объекты продолжают работать в штатном режиме без каких-либо изменений», говорится в сообщении. ЦБ изучает дефолт Евротранса на признаки инсайда и манипулирования, сообщил зампред Банка России Михаил Мамута. Регулятор, по его словам, готовит ряд предложений по повышению прозрачности рынка и улучшению информированности инвесторов. Они коснутся правил.

0: Правила листинга институтов представителей владельцев облигаций независимых директоров. 16 сентября председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов заявил, что дело Евротранса должен расследовать парламент. В противном случае могут появиться подражатели, а рынку облигаций и цифровых финансовых активов придет конец. Экономическая динамика соответствует ожиданиям. Рост ВВП по итогам года будет в пределах процента, заявил Владимир Путин по итогам совещания по экономике в Кремле. Инфляция в России на 14 сентября составила 6,2%, ниже прошлогоднего уровня, отметил президент. Основные последствия принятого в США законопроекта об ужесточении санкций против России могут быть связаны с усилением давления на ее торговых партнеров, сообщил РБК вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев. Он отметил, что российским компаниям потребуется адаптировать логистику, механизмы расчетов и отношения с партнерами. Это, по его словам, хлопотно, дорого и долго, однако у бизнеса уже накоплен необходимый опыт и сформированные рабочие связи. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Повтор программы. Таманцев в итоге.
2: Мы продолжаем наш разговор с Евгением Финкельштейном, президент PMI, основатель билетного оператора Кассиру, продюсер, промоутер, известный продюсер и промоутер, и остается, который много лет привозил в Россию звезд мировой величины. Мы говорим о состоянии сейчас гастрольной отрасли в России и немножко заглядываем за кулисы. Мы с вами остановились на чем? Я задал в пустоту вопрос, кто вообще дает разрешение на проведение концерта? Действительно, это все-таки артист или кто-то еще? Вот, допустим, чисто гипотетически, вам звонит промоутер артиста западного и говорит: слушай, мы должны, мы готовы там приехать. Что именно вы должны гарантировать, пообещать менеджеру, чтобы концерт состоялся?
3: Хороший вопрос.
2: Сейчас.
3: Смотрите, безусловно, есть же определенные какие-то понятия, да, на данный момент. Например, таких артистов, как Би-2, еще другие, те люди, которые высказали какую-то позицию, и есть понимание, есть списки, безусловно, которые существуют. И каждый промотор понимает, где нужно посмотреть, если артист в этих списках или его нет. Безусловно, как бы, безусловно, это есть. Но опять же, это существует именно, как бы, именно понимание, даже те же самые промоторы плюс-минус знают тех артистов, которые можно делать, которых делать нельзя.
2: Может быть, списки все-таки в голове продюсеров и промоутеров на самом деле? Кто-то видел их на самом деле?
3: Вы меня провоцируете.
2: Хорошо,
3: я не видел, я их знаю, они у меня в голове.
2: Да, и участники группы, которую вы назвали, иностранные агенты сейчас. Был ли в этих списках... А, кстати, западные есть в этих списках?
3: Да, безусловно. Да.
2: Канье Уэст не входил. Или входил, но его оттуда убрали для того, чтобы вот прорвать вот эту блокаду.
3: Я не являюсь промотором Канье Уэста, поэтому я думаю, что вы можете...
2: Хотели бы?
3: Да, мы делали предложение, но не столь большое.
2: Вы делали предложение? Ага, это я отложу у себя.
3: Ну, и даже если вы знаете, когда Канье Уэст приезжал по площадкам, с ним ездили... Мы.
2: Не
3: я
2: знаю.
3: Конкретно.
2: Я не...
3: Это был я. И Лужники показывают, и мы ездили вместе с ним.
2: А, это когда он приезжал якобы на день рождения Рубчинского?
3: Он не якобы, он приезжал на день рождения Рубчинского.
2: Но ездил с вами почему-то.
3: Хорошо. В Рубчинске тоже ездил.
2: Был ли концерт Канье Уэста согласован во всех необходимых инстанциях. Кто дает разрешение на концерт?
3: Я понятия не имею. Я считаю, что он был согласован. Я просто считаю, что немножко все поторопились и были ошибки. Я просто не хочу к этому возвращаться, потому что я уже сказал много раз. Просто дело в том, что это политическая больше акция. И дело в том, что когда ты это делаешь, ты должен предусмотреть все риски, ошибки,

0: скидки, а не как бы там сразу же выпускать билеты в продажу. Понятно, что будет как бы наплыв и так далее. Но опять же, я хочу сказать, что, знаете, о том, там, то, что сейчас история говорит, что компания, которая привозила, это какая-то схема, какая-то физическая, я хочу сказать, что заступиться здесь про коллег, это, безусловно, не было какой-то специальной операции, что деньги там задержать. Что касается дальше продолжения, я не могу комментировать, потому что я не являюсь промоутером.
1: Угу. Последний вопрос, который я задам, если даны были все разрешения, кто все-таки стоит за отменой. А вы?
0: Да, да, конечно, я, вы знаете, вы сейчас мне про меня сказали, я даже сейчас от своей значимости чуть не упал. Конечно, нет. Я думаю, что вопрос вообще не в том, что кто-то давал разрешение или кто-то не давал. Вообще вопрос не в разрешениях. Это вообще вопрос не в разрешениях, это вопрос, в принципе, в ошибке. Как бы дело в том, что это серьезный концерт, который нужно было... Это же не просто, это нужно согласовать с силовиками, с городом. Есть какие-то правила согласования. Когда люди это узнают из прессы, мне кажется, любому как бы градоначальнику или там те люди, которые за это отвечают, они как-то становятся, быть удивлены, потому что это, опять же, это серьезный концерт, который нужно было пройти сначала соглашение на всех уровнях, и этой бы проблемы бы не было вообще. Если мы говорим, что это был запрещенный концерт, это неправда, его нет.
1: Да. Ну, у меня нет не толики вообще скептицизма по этому поводу, потому что вчера мы разговаривали с вашим коллегой по цеху, господин Ратников, президент, генеральный директор и основатель российского концертного агентства TCI, говорит практически то же самое в нашем эфире. Я прошу.
2: Когда я привозил и «Рамштайн», и какие-то другие высокоэнергичные, высоко яркие, такие эмоциональные группы, я всегда приходил и обсуждал возможности этого проведения и с городскими всеми структурами, и с органами, отвечающими за безопасность, обязательно, потому что они, прежде всего, на веренной им территории отвечают за эту безопасность. Не усматривают ли они каких-то повышенных там мер? Они не накладывают вето. Они их со мной обсуждают и оставляют это на мое решение, вот эти все риски. У меня было пара случаев в профессиональной карьере, когда я решал пойти конем, грубо говоря. И, конечно же, это были очень смелые и с последствиями случаи. Поэтому... Не стоит игнорировать работу с органами, отвечающими и за безопасность, и с городскими структурами, со всеми вовлеченными в этот процесс. Вести диалог обязательно нужно.
1: Что в итоге на сегодняшний день, если все-таки эта история закончится не очень хорошо для индустрии? Легло ли несмываемое черное пятно на гастрольную отрасль и на российских менеджеров, которые занимаются привлечением сюда иностранных артистов?
0: Ну, безусловно, это бы не то чтобы легло, потому что Kanye West – это специальный артист даже для западного рынка. И отмены есть, поэтому здесь я не могу сказать, что это легло и не легло. Что касается для индустрии, нам бы было бы легче привозить других артистов, если бы Kanye West уже приехал. И это было, приоткрыло бы гастрольный график артистов. Но я думаю, что все равно, пока специальная военная операция не закончится, либо мы должны платить какие-то сумасшедшие экстра деньги для того, чтобы привозить сюда артистов, либо подождать и встать в тот гастрольный график, как это и было. Просто дело в том, что раньше же не было такого. Раньше же ты приезжал, там все эти концерты, которые мы стояли у истоков, когда все гастрольные графики, когда концерт был в Хельсинки, потом был в Санкт-Петербурге, потом он уезжал в Москву, дальше уезжал в Ригу. Это был именно как бы весь европейский продакшн. Мы это делали огромное количество раз. Это был первый концерт, я даже помню, который был, это был Depeche Mode. Потом это были Мелинформеры. Это было огромное количество концертов, которые как бы делались. Нас все штрафовали таможня и так далее. И это было открыто. Сейчас

0: сожалению, этого не происходит. Либо мы должны заплатить какие-то колоссальные деньги, либо как бы ждать, пока мы станем как бы обратно в трафик. И даже, знаете, я помню, что лет 6 назад я был в Лондоне на LMC, и когда речь пошла про развивающий emerging markets, и когда мы пришли туда в компанию, говорит, Россия не emerging market, это уже как бы рынок состоявшийся, поэтому, ребята, как бы идите, вы же не Индия, вам в другую сторону, говорит, вы уже европейцы.
1: Да, мы упускаем один момент, что концерты в России – это не единичный концерт, да, и концерты в рамках тура у западных звезд.
0: Которые... Это всегда было. Поэтому мы даже, понимаете, мы, когда делали Depeche Mode, мы даже стояли два раза как бы, в гастрольном графике в начале, в конце. Это делали как бы Rolling Stones, которые приезжали как бы артисты. Это были Мадонны. Это же был не первые какие-то, которые были. Это были уже графики. Это уже были как бы с огромным количеством, с 50 грузовиков, 60 грузовиков.
1: Вот, и так я далее. Тоже не думал. А как вот сейчас? 50-60 грузовиков, все границы закрыты. Как собирались привезти? Я не знаю, сколько грузовиков у него. Ну, вот, допустим, Waters, да?
0: Ну, я... Послушайте, Waters, да, Waters был около 20 грузовиков. Но дело в том, что, еще раз, вопрос как бы в том, что если платят какие-то деньги, это можно доставить и самолетом, это можно доставить опять и... Деньги. Там, да, это опять деньги. Эти деньги, они просто ложатся на конечном потребителе.
1: А какой сейчас вот расклад по экономике концерта, допустим? Ну вот до того всего, там, допустим, там 70% забирал себе артист, еще 10% уходило на его райдер и технический, и на то, что он себе хотел. А то, что оставалось, это были промоторские деньги. Сейчас не с западными даже артистами. Из чего складывается экономика концерта у вас?
0: Вы можете знаете, сказать? Вы знаете, я могу сказать, все большие концерты, которые мы сделали, Rolling Stones, Madonna, я не знаю, Lady Gaga, все большие артисты, они все прошли с колоссальными убытками. И там нет такого понятия 70, у тебя есть распределение прибыли, есть расходы, безусловно, артист
1: не зарабатывает 70%. То есть вот ты, если ты собрал зал, что, не значит, что ты сорвал куш?
0: Ну, во-первых, ты зал не собираешь, еще раз говорю, у вас есть понимание продажи зала, у вас есть продажи дешевые билеты, есть дорогие билеты, есть у тебя середина, если она остается из них, как бы, потому что выход в ноль при там 80% с этого концерта, это как бы колоссальный успех, из них есть какие-то билеты бесплатные и так далее, это очень тяжелый бизнес.
1: То есть вы альтруист?
0: Я идиот, это разные вещи, но в те концерты, которые мы делали, просто дело в том, что, опять же, вы же не делаете, вы же делаете на круг огромное количество концертов, какие-то прибыльные, какие-то, я говорю про больших звезд, когда гонорары создавались там больше там 2-3 миллионов, это заработать и отбить эти деньги были практически невозможны. В Москве это еще как-то работало, что касается Петербурга, это вообще не работало в принципе никак.
1: Вот Ратников говорит практически то же самое, но мне тогда непонятно. Чисто интерес обывателя. Как вы попадаете в список Forbes тогда, если вот
0: все... Ну, вы... я же не попадаю в список Forbes не как концертный продюсер. У меня все-таки других есть бизнесы.
1: Что-то есть. Понятно. По данным 26-го года, концертная индустрия в мировом масштабе переживает тоже непростые времена. Вот живые выступления становятся менее востребованы. Это тренд мировой из-за высоких цен на билеты, спада постпандемийного ажиотажа, неблагоприятной экономической ситуации не только у нас. Туры отменяются один за другим, так как билеты не продаются. Вот в Киргизии анонсировали выступление Шакиры, да, тоже что-то не получается. Кстати, на Новой Бишкек-арене, не знаю, сейчас это крупнейший стадион в Центральной Азии и, наверное, может быть крупнейшим скандалом. Что-то не срослось.
0: Почему? Мы тоже Шакиру делали, мы тоже на нее билеты не собрали. Мы же делали всех этих артистов здесь. Шакира тоже была в России, если что. И тоже делали ее мы. Поэтому здесь не было какого-то аншлага. Тоже продаются дорогие, продаются дешевые билеты. Смотрите, это, безусловно, определенный артист большой величины определенного рынка. В основном он все-таки испаноязычный и американский рынок, где как бы живет большое как бы, испаноязычное как бы, население. Вы понимаете, у нас есть такие артисты, которые нам близки, такие российские народные группы, как Scorpions, как Depeche Mode, как Metallica.
1: Как Агутин.
0: Как Агутин, например, да, поэтому то, что как бы собирается. Это на самом деле такой как бы у нас рынок, он специфический, который, кстати, первый прошел, наверное, экспортзамещение. Потому что по деньгам, по рынку, что касается с 2019-2020 года после пандемии, как бы каждый год мы, там, например, если компания

0: и мы говорим про там кассир, то мы росли там от минимума 35%, поэтому 35% это был минимальный процент роста. Безусловно, рынок переживает сейчас тяжелое, как бы, тяжелое время. Но давайте так, я могу сказать, те концерты, которые, как бы, вот, например, в Weekend, вы не могли купить билеты на Weekend, потому что это был sold out. Такие билеты, как Beyoncé, это все продается. Это, либо должно быть, это должно быть качественное шоу, то, что я пытаюсь сказать. А те билеты, которые, как бы, там на какой-то средний концерт, они, безусловно, страдают. Все люди пытаются выбирать каких-то топовых артистов и увидеть какое-то шоу. Если, как бы, шоу, например, которое не там представляет из себя какого-то значимости, но я говорю, вот давайте для примера, я еще раз повторюсь, концерт «Зиверт», Петербург, «Газпром-арена», это как бы совсем нелегко, вал колоссальный, потому что шоу затратный колоссальный, билетов нет. Вот мы сейчас говорим про концерт, который будет 3 октября.
1: Угу. Тоже ничего не заработаете?
0: Ну, вы знаете, дело в том, что «Зиверт» такой артист, что тот концерт, который был в Москве, они взяли деньги в кредит и сделали шоу такого масштаба, поэтому там здесь было и все артисты, те, которые Егор Крид, и все, кто вкладывает.
1: Слушайте, это тоже новый элемент вот такого способа организации.
0: Ну, вы знаете, еще раз, у меня все-таки есть билетный оператор кассир.ру, и бизнес заключается все-таки немножко в другом. Мы одно другого дополняем. Безусловно, это тяжелый бизнес, и я могу сказать, что правда, как бы, ту индустрию сейчас, то, что артисты показывают даже в каких-то, я не знаю, лайф-аренах или, например, на ВТБ, не на стадионе, мы действительно сейчас смотрим и видим, как бы, то, что, как бы, мы вряд ли увидим в туринговой версии какого-то артиста.
1: Юрий Ильич, то, что происходит тогда сейчас, уж мы коснулись там Бишкек-арена, не видите в этой площадке какого-то конкурента и вообще конкурента в Азии, на Киргизии, Казахстан, или видите окно возможностей для развития своего бизнеса?
0: Вообще не вижу никакого. Это вообще совершенно рынок Казахстан, Киргизия. Вы понимаете, дело в том, что для этого должен быть средний класс, а там у тебя существуют либо билеты, либо, как бы, с надеждой на то, что приедут. Давайте, как бы, например, в Казахстан, чтобы приехать, это целый квест. Нужно прилететь, ночные рейсы, гостиницы и так далее. Это все-таки не Стамбул, который, как бы, у тебя 8 раз там в день летает там одна компания, компания 10, другая компания, ты сел, и через 3 часа ты прилетел, ты понимаешь, куда ты сел, как ты разместился и так далее. Понимаете, как бы, это целый, как бы, квест. Что касается этой арены, они, безусловно, доплачивают свои деньги, как и в Казахстане, там, да, с Экспо. Но это не является нашим конкурентом, а слово совсем.
1: Ну, там четверть неназванных иностранцев сейчас в Киргизии.
0: Ну, это не... Вы понимаете, это не важно. Например, давайте так. В Казахстане был Канье Уэст, у него не было такого успеха, как сейчас, как бы, хотя до Казахстана могли люди доехать из России очень легко. Во всяком случае, все съездили в Стамбул, многие съездили в Грузию. А, как бы, ну, при этом, как бы, Казахстан, потому что мы же и продавали эти билеты, это не все так работает, как бы, как однозначно. Для этого должна быть, для этого должно быть понятно. Отели, перелеты, самолеты, транспорт и так далее. Чтобы Киргизия отработала, это огромный процесс работы, вкладывания денег, и, может быть, через какое время и должен быть сформироваться свой средний класс, чтобы люди ездили. А так, например, из России туда еще можно долететь, а куда еще можно прилететь, в Киргизию? Из Эмиратов лететь или откуда? Каким образом нужно попасть в Киргизию?
1: Ну, может быть, на нас и рассчитано. Хотя что у нас? Вот я читаю, зарубежные звезды не выступают. Отечественные исполнители в большинстве своем не способны собирать стадионы. Не все. И вообще дефицит артистов, способных на что-то стоящее, на что-то действительно талантливое. 38% самих музыкантов говорят, что им сложно одновременно решать юридические вопросы, заниматься творчеством. 22% говорят, что мы не можем сами управлять финансами. Толковые промоутеры, импресарио, уехали. Катастрофа, о которой никто не говорит.
0: Я не знаю ни одного толкового промоутера, который уехал.
1: Я не буду спорить с вами. Я не знаю вообще ни одного.
0: Ну, я знаю всех промоутеров. Я не знаю. Если вы меня спросили про толковых промоутеров, то я знаю, что, как бы, ни одного толкового большого промоутера. Были промоутеры, которые собрали деньги с каких-то концертов, рассказали, как они не согласны с властью, уехали, оставив деньги себе. Это я знаю историю. А что касается, как бы, какого-то толкового промоутера, который уехал и там не делает концерты, были, безусловно, есть какая-то несколько, я знаю одну компанию, который, как бы, уехал, но это одна, это на самом деле, как бы, наверное, небольшая, как бы,

0: Это небольшое количество пласт-промоутеров. Слово говорит, что все промоутеры уехали. Но я бы так все-таки не говорил. Что касается шоу, еще раз, и количества артистов, я не думаю, что на стадионе в Милане такое количество концертов происходит, как на стадионе концертов в Москве.
1: Ну что, спасибо огромное. Наше время, как всегда, нашего времени не хватает. Это был разговор обывателя с профессионалом. Ну, а выводы делать вам. Я благодарю вас. Спасибо огромное. Желаю вам процветания и бизнесу, и нашему концертному сегменту, нашей концертной большой области. Спасибо. Да,
0: спасибо.
1: Спасибо. Спасибо, что вы были с нами.
2: Таманцев в итоге.
3: Новости, ключевые события и их влияние на вас. Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» по будням с 6 до 9 вечера. РБК «Коллекция».
4: Король Карл III попросит и компании замедлить разработки. Как выяснил Bloomberg, на встрече с руководителями ведущих технологических компаний NVIDIA, Google, DeepMind, OpenAI, Anthropic, Monarch укажет и на опасения общественности. Собрание пройдет в резиденции Dumfries House в шотландском Истершире, где располагается образовательный фонд короля. Приглашены около 30 представителей технологической отрасли и властей. Король Великобритании укажет, что решения, которые будут приняты, цитата, в этот решающий момент определят мир, который унаследует будущее поколение, а также подчеркнет, что перед разработчиками стоит задача не только развить технологии, но и обеспечить, чтобы те, цитата, оставались на службе человечества, общества и природы. Это следует из распространенной Букингемским дворцом информации, открывающей речь. Сам по себе искусственный интеллект не нанесет вреда человечеству, а вот разработчики могут. Олег Овчаренко и Марии Пичугиной об этом рассказал генеральный директор AI-эксперт Роман Душкин.
5: Что говорят главы компании, не очень понятно, чего они хотят этим добиться, потому что есть несколько таких операционных гипотез о том, почему они были людоедами, внезапно стали такие красивыми, пушистыми, теплыми, хотят всем понравиться. Это очень странно, это наводит на мысли. То есть, ну как это так? Буквально вчера они там гонку вооружения устраивали, а сегодня такие, опа, давайте все приостановимся. Ну так не бывает просто.
6: Действительно ли все-таки мы можем говорить о том, что есть какая-то угроза нам, человечеству, интернету, кому угодно?
5: Угроза, она от человека идет. Это человек там начинает свои такие самые страшные пороки использовать для того, чтобы там убивать других людей, уничтожать то, что унаследовано, там культурное наследие и так далее. Искусственный интеллект здесь вообще ни при чем. Но это технология, это инструмент, который сегодня выводит автоматизацию на новый уровень. И воспринимать это как некого субъекта, который там внутри компьютера злоумышляет против нас и хочет погубить целое человечество. Но это какой-то нонсенс. К реальности никакого отношения не имеет. А надо смотреть, что вот выступили Амадей, Маск, Альтман, по-моему, там к ним присоединился. Вот они там какую-то свою движуху за океаном устроили, и все остальное пошло за ними. Типа, давайте мы сейчас вот присоседимся тоже, там пиар-очки себе наберем. И есть подозрение, что в США уже там близок физический барьер технологий. То есть не то, что там нету данных для обучения или еще что-то. Просто не хватает электроэнергии, там воды, мощностей вычислительных. Строить соды надо, это время. То есть развивать технологии искусственного интеллекта надо сейчас. То есть некие объективные физические причины, которые не дают им продолжать с той же скоростью. Они такие, опа, давайте мы сейчас всем скажем, что мы притормаживаемся, потому что мы такие молодцы. А на деле они притормаживаются из-за объективных причин. А вторая гипотеза очень такая хитрая заключается в том, что в США же там регулирование такое немножко не такое, как у нас здесь в старом свете. Вот главы этих технологических компаний хотят чуть-чуть сдвинуть окно Овертона. Это не государство нас попросило что-то сделать, а мы сами сейчас тут на троих договоримся, как оно будет, и, соответственно, покажем свою волюшку всему миру, что вот мы такие крутые, показали, значит, что можем воздействовать на общемировой тренд.
4: Ранее президент США Дональд Трамп, напротив, выступил против замедления отрасли. Он заявил, что Соединенным Штатам необходимо сохранить лидерство в конкуренции с Китаем.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
7: Спонсор программы ООО «Домклик». Платформа полного цикла в сфере недвижимости. «Домклик» помогает оптимально решить любой вопрос с недвижимостью, оставаясь на стороне человека. 6+.
8: В августе в Московской области спрос на новостройки остался стабильным, несмотря на сокращение предложения. К такому выводу пришли аналитики компании «Метриум». Итак, объем предложения за месяц сократился на 2% и составил 41 400 лотов.

0: Доступное жилье в августе в Подмосковье предлагалось в Коломне. Квартира площадью 19,5 квадратных метров за 2,5 миллиона рублей. Среди апартаментов минимальная цена в Балашихе – 23 квадрата за 3 миллиона 300 тысяч. Главный тренд – переток покупателей из Москвы в Подмосковье. Средняя цена квадратного метра в новостройках Московской области почти на треть ниже, чем в Новой Москве – 228 тысяч против 332. В условиях жесткой денежно-кредитной политики доступный бюджет покупки становится решающим фактором. Эксперты отмечают, что спрос в Подмосковье даже опережает девелоперскую активность. Небольшое снижение числа сделок год к году объясняется ужесточением параметров семейной ипотеки и сужением выбора квартир. Осталось сказать, что в августе в регионе стартовал только один новый проект – в Коломне.
1: Спонсор программы ООО «Домклик». Ключевое событие рынка недвижимости этого года – 10 декабря, Москва, «Домклик Digital Day». Подведем итоги года, обсудим эффективные сценарии развития отрасли в будущем, наградим лидеров рынка недвижимости. Подробности и регистрация на сайте ddd.click. 6+.
2: Танк 700 – это мускулатура китайского автопрома. X-Lantix ET – это как ваш новый сосед. Он появился внезапно, но сразу понятно, что прописался здесь надолго.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
4: Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
6: Что читает HR-директор Яндекса, техногуманист Дарья Золотухина.
7: Одна из книг, которая на меня наибольшее впечатление когда-то произвела, это «Корпорация гениев» Фреда Кэтмала, основателя Пиксара. Книга о том, как работать с творческими командами, как давать обратную связь так, чтобы она мотивировала, как говорить с режиссерами так, чтобы они, с одной стороны, сохраняли свободу действий, свободу выбора, но при этом могли учитывать прошлые ошибки. Эта книжка мне много дала рецептов о том, как создавать среду креативную, как делать так, чтобы люди рядом хотели придумывать, хотели создавать. Всячески ее рекомендую.
8: Эд Кэтмелл. «Корпорация гениев. Как управлять командой творческих людей».
9: Каждое утро, заходя в здание студии Pixar Animation, я не перестаю поражаться уникальности этого места. Я прохожу через двойные двери мимо 6-метровой скульптуры символа студии – лампы Люкса-младший в красивейший атриум со стеклянным потолком. Атриум украшен фигурами героев из истории игрушек «База Лайтера» и «Вуди», собранными в человеческий рост из кубиков Лего. Затем я поднимаюсь мимо развешанных на стенах набросков и рисунков, изображающих персонажей наших 14 фильмов. И хотя я ходил этим путем уже тысячи раз, сердце мое по-прежнему начинает биться сильнее.
4: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.

0: Позиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором основных событий Павел Потапов. Банк России оспорил регламент Евросоюза, мешающий взыскать 200 миллиардов евро с крупнейшего европейского депозитария Евроклир. Регулятор подал заявление в общий суд ЕС еще 15 сентября. Активы Банка России, напомню, были заморожены после начала спецоперации на Украине в 2022. Правительство обсудило вопросы государственной поддержки предприятий, которые инвестируют в защиту от воздушных угроз, либо уже пострадали от атак беспилотников, сообщается на сайте Кабмина. Бизнес подготовил предложение по регуляторным и налоговым послаблениям для таких компаний. Как заявил на заседании первый вице-премьер Денис Мантуров, правительство и регионы должны помогать бизнесу компенсировать издержки. Аналитический центр ВЦИОМ призвал россиян не поддаваться на провокации и не доверять промежуточным экзит-полам, которые могут публиковаться от его имени на сторонних ресурсах до завершения голосования на выборах в Госдуму, сообщается в телеграм-канале центра. Результаты экзит-пола могут быть обнародованы только после закрытия избирательных участков, исключительно на официальных ресурсах ВЦИОМ.

0: Сборная России по футболу выступит с флагом и гимном на предварительном этапе чемпионата мира и фестиваля FIFA среди игроков до 15 лет, сообщается на сайте РФС. Это первый с 2022 года официальный турнир под эгидой Международной футбольной ассоциации, на котором сборная России выступит с государственной символикой. Команда сыграет с футболистами из Афганистана, Джибути, Сьерра-Леоне, Судана и Турции. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. Матчи состоятся в формате 8-8 с двумя таймами по 20 минут. Зарубежные артисты хотят вернуться с концертами в Россию, однако боятся столкнуться с осуждением внутри Европы, заявил в эфире программы «Таманцев». В итоге на радио РБК глава продюсерской корпорации PMI и основатель билетного оператора «Касси.ру» Евгений Финкельштейн. По его словам, гастрольный рынок в России на данный момент перестал быть понятным для западных артистов. Финкельштейн обратил внимание, что организовать выступления зарубежных артистов было бы проще после приезда в Россию американского рэпера Канье Уэста. По его мнению, это восстановило бы прежний гастрольный график. Больше новостей на сайте РБК.
1: Повтор программы.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшем часе все главное о ключевых событиях четверга.
1: Радио РБК. Картина дня.
2: Одной из ключевых новостей четверга. Дональд Трамп планирует подписать так называемый закон об адских санкциях против России. Об этом сообщают Wall Street Journal и Financial Times со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. Документ этот дает возможность президенту США вводить дополнительные ограничения в отношении Москвы. Ранее американский парламент окончательно одобрил билль, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма. По этому проекту глава Белого дома, в частности, может вводить вторичные торговые меры против тех стран, которые покупают российский нефть и газ. Китай и Индия сейчас переориентируются на поставки из России, а кризисная ситуация на энергорынке продолжает давить на стоимость нефти, отметил заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов.
3: Время принятия и время подписания закона, как это обычно бывает у Трампа, это становится его такой визитной карточкой. Попятного движения не будет. Будут ссылки на то, что мы о чем-то не договорились, я его подпишу. Или же он подпишет его, думая о том, что это будет дополнительное давление. Сейчас сложно предугадывать действия Трампа. Факт остается фактом. Он все равно живет в парадигме. Я надавил, другие должны согласиться. Ну, я думаю, что это будет катастрофа, прежде всего, для американской торговли, потому что это во многом остановит торговлю с Китаем, с Индией, которая для них все равно важна. Это начнется взаимная торговая война, прежде всего с Китаем, конечно. То, что касается российской нефти, она тоже частично будет плавать в танкерах по морю, потом куда-то обязательно причалит. Сегодня дефицит рынка нефти от 6 до 8 миллионов баррелей в сутки. Ну, никуда ты от этого не денешься. Даже дизель, который мы прекратили экспортировать, все равно он давит на цены.
2: Саудовская Аравия приостановила работу трубопровода «Восток-Запад», через который нефть прокачивалась в обход Ормузского пролива. Альтернативой и поставкам из стран Персидского залива стала Россия. За счет этого растут цены на российский сорт «Юралс», и санкционное давление на его стоимость сейчас не влияет. Так считает управляющий партнер «Касаткин Консалтинг» Дмитрий Касаткин.
4: В связи с ситуацией в Персидском заливе поставки на глобальные рынки нефти весьма ограничены. С учетом того, что сокращаются запасы нефти как в США, так и в Китае, с учетом того, что они активно начали закупки российской нефти, увеличили и конкурируют с индийскими покупателями. На фоне этой конкуренции как раз и возникает рост цены. То есть санкции здесь — это такой вторичный фактор. Мало кто из тех, кто может попасть под эти санкции, предполагает, что эти санкции будут к ним моментально введены в текущих рыночных условиях. Соответственно, Америка сможет заместить те объемы, которые сейчас дает на глобальные рынки на российский экспорт. Если смотреть на природу самого законопроекта, там есть много стоп-кранов в нем на случай как раз вот таких вот форс-мажорных ситуаций, которые происходят на рынке сегодня. Нет другого варианта, кроме как поддерживать те поставки, которые идут за пределами Персидского залива.
2: Москва считает санкции незаконными. Посольство России в США заявило, что законопроект имени Грэма – медвежья услуга администрации Трампа, так как ограничения могут обернуться экономическими последствиями для самого Вашингтона. Ну, а тем временем цены на нефть обсуждались и на совещании по экономическим вопросам с участием Владимира Путина. Цены на нефть будут расти, а значит, фонд национального благосостояния будет пополняться. Об этом президент как раз и сказал на совещании. Кроме того, экономическая динамика в России соответствует ожиданиям.

0: ВВП в этом году растет на 1% или в пределах этого значения, как и прогнозировалось. И вот, по словам Владимира Путина, именно ненефтегазовые доходы стали одним из главных драйверов роста.
1: В августе федеральный бюджет был исполнен с профицитом. Он составил 606 миллиардов рублей. Существенный вклад в этот результат внесли не нефтегазовые доходы, а опираются на динамику нашего собственного внутреннего рынка. Мы, конечно, видим, как растут цены на нефть. Это позволит пополнить и фонд национального благосостояния. Сейчас правительство завершает подготовку прогноза социально-экономического развития. Он ляжет в основу бюджета на предстоящую трехлетку. По предварительному оценки, дефицит ожидается в 2%. И это при очень консервативной оценке цены на нефть. Порядка $50 за баррель. Выглядит это, может быть, даже сверхконсервативно, зато надежно.
0: Также глава государства отметил, что безработица по-прежнему на историческом минимуме – 2,3%, а рост зарплат составил 6,5% в реальном выражении за первое полугодие. Инфляция по состоянию на 14 сентября составила 6,2%, что ниже показателя прошлого года, тогда она была на уровне 10%. Рекордно низкий уровень безработицы поддерживается привычкой бизнеса урезать рабочие часы вместо увольнений, отметил ранее в эфире в программе «Что это значит» профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
2: Специфика российского рынка труда заключается в том, что показатели безработицы, которые считает Росстат, не включают, например, такие вещи, как оценка неполной занятости. Дело в том, что особенность еще раз российского рынка труда в том, что с 90-х годов, скажем так, потребность в рабочей силе, она снижается или увеличивается за счет количества отработанного времени. Поэтому предприятия не рискуют переходить на прямые увольнения, они просто снижают количество отработанных часов, либо отправляют часть сотрудников неоплачиваемым отпуска. Поэтому в данном случае 2,3%, да, это низкий уровень безработицы, но в то же время надо смотреть в том числе на количество людей, находящихся, например, в неоплачиваемых отпусках.
3: При этом рост зарплат реальных на 6,5%, как говорят в правительстве, каким образом он влияет, например, на инфляцию и потребительский спрос?
2: Надо иметь в виду, что это все-таки средний показатель. Рост средней заработной платы, он в основном происходит за счет тех секторов, которые себя чувствуют достаточно хорошо. Это IT, сектор, так сказать, связанный с добычей полезных ископаемых, ВПК, все это того, что там достаточно серьезное количество людей занято и одновременно нет простоя. Поэтому за счет этих секторов прирастает средняя заработная плата.
0: Александр, а какие секторы сейчас страдают, наоборот, от нехватки рук рабочих?
2: Стандартно, так сказать, у нас страдают какие сектора? Здравоохранения, образования, детское и дошкольное воспитание, сельское хозяйство, лесохозяйство. Причины вполне понятны. Это не очень высокий уровень заработной платы, который не конкурентен по отношению к другим отраслям.
0: Кстати, как обстоит дело в этом плане миграции между регионами? То есть происходит, есть какие-то программы, когда регион привлекает сотрудников из других частей России, ну там, опять же, зарплатами либо какими-то другими условиями. И на системном уровне это может как-то вот эти дисбалансы на рынке труда исправлять?
2: Безусловно, такие государственные программы есть. Это всем известная государственная программа привлечения кадров в Дальневосточный федеральный округ. Там есть хорошие подвижки, естественно, но, тем не менее, все равно основная проблема — это качество среды, в которой предлагается жить и работать. Поэтому пока в полном объеме, конечно, эти дисбалансы не восполнены.
3: Вот есть такая еще история, как внешняя миграция, трудовые мигранты и привлечение иностранных работников. Насколько сейчас в условиях ужесточившегося законодательства вот в этой сфере трудовые мигранты решают проблему дефицита кадров?
2: Ежегодно у нас в экономике занято порядка до 8 миллионов человек. Это очень большая цифра при том значении, что общая численность занятых 72 миллиона человек. То есть это больше 10%. Естественно, конечно, ужесточение миграционной политики сказывается на сокращение потока иностранной рабочей силы в Российскую Федерацию, но основная причина немножечко в другом. Это возросшее конкурентное предложение со стороны стран Евросоюза и Ближнего Востока, где тоже есть дефицит квалифицированных кадров, куда люди предпочитают ехать. Почему? Потому что там зарплата повыше.
0: Перед совещанием Владимир Путин отдельно поговорил с премьер-министром Михаилом Мишустином и, как сказал президент, они прошлись по основным темам, обсудили ключевые тенденции в критических отраслях экономики России, а также на внешних рынках.
4: Истерика – это не выбор ребенка, это стадия развития его мозга. Ваша стабильность – лекарство.
5: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день в эфире радио РБК.

0: представьте, что биткоин стоит 100 тысяч долларов. Именно на это мы были настроены еще несколько дней назад. Очередной виток событий, связанных с Clarity Act, заставил курс биткоина и других криптовалют снова устремиться вниз. Сегодня поговорим об этом и не только, а в конце программы вернемся к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель» и посмотрим, кто же здесь настоящий трейдер. С вами программа «Хэш и кэш» на радио РБК, и я Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
1: И я Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК «Крипто». Здравствуйте.
2: Хэш, хэш и кэш. Серия специальных программ о мире криптовалют и цифровых активов.
0: Начиная с 1 сентября 2026 года, думаю, будет логично начинать каждый наш выпуск с небольшого брифа, а что же произошло в России и что же нового принес нам закон. Во вторник прошло наше мероприятие РБКшный Capital Markets. Это мероприятие для классических инвесторов и не только. Впервые была сессия про криптовалюту, на которой было много интересных гостей, в том числе представитель Минфина и представитель Финама Владислав Кочетков.
1: Мы знаем такого,
0: да,
1: уважаем.
0: Да, который сказал, что не очень-то все довольны тем, как определили роль неквалифицированных инвесторов в новом
1: рынке
0: криптовалют.
1: Прям так и сказал, что не очень-то довольны, или сказал, что совсем недовольны?
0: Я не воспроизведу точную цитату, но скорее это было ближе к тому, что очень недовольны.
1: Очень недовольны.
0: Логика была в следующем. Ну, криптовалюта — это очень волатильный актив, и представьте, что кто-то из Никвалов поставил позицию 299 тысяч рублей, а напомню, что ограничение для Никвалов 300 тысяч.
1: Да. Пошло вверх.
0: Закрылась позиция на 301 тысячу, например. Кто будет нести ответственность за это? И, в общем-то, господин Кочетков сказал следующее, что прямо сейчас Финам не горит желанием допускать неквалифицированных инвесторов к торговле инструментами с криптовалютой.
1: То есть не все до конца понимают, как это должно работать, но тем не менее...
0: Тем не менее, это уже как-то работает.
1: Я слышал, опять же, что 16 сентября Мосбиржа заявила о запуске бесконечных фьючерсов.
0: Infinity.
1: На биткоин, эфир, солану и еще там что-то там. В общем, какие-то криптовалюты будут. Насколько я знаю, уже дает такие фьючерсы Санкт-Петербургская биржа. Ну и в целом практически любая компания во всем мире, но это официальный запуск в рамках нового законодательства, и как будто люди должны будут это торговать.
0: Я, если честно, не очень понимаю, что такое вечный фьючерс. Для меня вообще слово «вечность» и криптовалюта — это антонимы.
1: Вечный фьючерс постараюсь объяснить себе совсем просто. Обычно фьючерсы, они календарные, то есть сентябрь, март, апрель и так далее. Вечный фьючерс, это значит, что...
0: Прикольно, что у тебя после сентября март сразу идет.
1: Ну, а это квартальный, пусть будет так.
0: Хорошо.
1: Самое главное, что нужно понимать, то, что у тебя нету окончания, и ты за это платишь ставку. То есть, держа позицию, ты постоянно платишь ставку, это перепьючил фьючерс, который есть на Binance, Bybit и так далее. И средняя ставка для поддержания такой позиции составляет примерно 10% годовых.
0: Неплохо, неплохо.
1: Ну, вот примерно такой же инструмент фондирования будет и у московской биржи. Те люди, которые захотят разместить деньги, ну, возможно, тоже будет хороший инструмент, но вряд ли это будет как-то относиться в целом к криптовалюте.
0: Мне стало понятно, а теперь, Толь, давай вернемся к тому, с чего я начал.
1: Теперь давай
0: вернемся. Ну, не то чтобы к непонятному, мы радовались, зеленые графики, там, биткоин выше 80. Теперь смотрим,
1: счастье,
0: и он
1: было
0: откатился,
1: так близко.
0: Да, откатился. Более того, за 15 сентября из биткоин и эфир ETF ушло почти 600 миллионов долларов. На следующий день ФРС повысила ставку, и биткоин где-то там в эти дни колебался между 75 и 76 тысячами долларов.
1: Как будто в рамках 3-5%, ну, максимально.
0: Я понимаю, что для крипты не такие большие цифры, но тем не менее мы же понимаем, что 80 тысяч долларов — это красивая цифра, за которую...
1: А еще красивее 100. А Брайан Армстронг сказал, что к 30-му году будет и 400 тысяч. Самая главная новость, о которой мы должны обязательно рассказать, это тот самый закон Clarity, который должен...
0: Растоптали Clarity Act.
1: Объяснить, никто пока не понимает, этот закон должен был объяснить конкретно, что такое криптовалюта, кто должен ей управлять, кто должен быть надзирающим органом, либо SEC, либо комиссия по фьючерсным рынкам. Его не приняли. Причем самое важное, что продвигал его Трамп. Ну, мы знаем,
0: Известный криптан.
1: Криптокомпании финансировали Трампа в его предвыборной гонке.
0: Я как раз про это хотел спросить, да.
1: И он обещал, что мы сделаем крипту
0: великой
1: полностью
0: снова
1: легальной. И в конечном итоге, даже с учетом большинства палаты Сената республиканцев, они не смогли это сделать.
0: Что? Почему? кто, если, значит, есть Трамп, который теперь, без шуток говорю, очень влиятельный, известный криптан, назовем это так.
1: Больше есть всех заработал, кстати, за год на криптовалюте официально.
0: Даже больше, чем сын Байдена со своим запуском.
1: Здесь нет еще пока официальной информации, но Трамп точно заработал больше всех,
0: ну, так это вот, официально. Да. Есть Трамп, есть, значит, какой-то лобби, криптокомпания. Кто им противостоит? Кто не дает этому свершиться?
1: Отчасти демократы. Им не нравится закон. В первую очередь с этических моментов. Например, они очень расстроены тем, что Трамп и его семья зарабатывают безграничное количество денег на криптовалюте, и как будто все нормально. И это одна из главных вещей, почему демократы это не поддержали. Но у нас скоро еще так называемый midterm, то есть это экватор президентства Трампа, где происходят, опять же, выборы в Сенат, и, скорее всего, республиканцы там потеряют большинство. И если большинство возьмут демократы, то все законы, которые Трамп делал на протяжении 2 лет, они через Сенат будут отменять.
0: Господи, я даже слышал, что вроде как Уоррен требует расследовать World Liberty Financial, выяснить, откуда же появились средства для покупки токенов на 100 миллионов долларов.
1: Там очень запутанная история. У них есть токен. Это некий DEX, децентрализованная биржа, которая может быть эмитентом своего стейблкоина. Скорее всего, все это делалось как раз под эту регуляцию. Самое интересное из слухов про World Liberty Financial то, что известный Сизи, это глава Binance, вышел из тюрьмы, из Америки. И потом оказалось, что самым большим держателем стейблкоина Вилфи является Binance. Вот так получилось. Плюс инвестиции там принцев Саудовской Аравии и так далее. Вот вся вот эта вот история происходит. В общем, как говорят американцы, шейди. Очень такая темная.
0: Тогда такой вопрос. Вот смотри, как ты считаешь, помогает ли личная вовлеченность президента такой огромной страны, как США, развитию крипты? Мы все были уверены, что да. То есть, что сейчас крипту в Америке ждет какое-то суперсветлое будущее и так далее. А вот теперь кажется, что как будто бы вовлеченность Трампа делает эту отрасль такой вот политической мишенью.
1: Если мы рассмотрим вообще, куда бы ни вовлекался Трамп, либо это Ближний Восток, либо это искусственный интеллект, либо это дата-центр, везде происходит какой-то хаос. Но если говорить по факту, с точки зрения именно регуляции и бизнеса в целом на рынке криптовалют, был принят Genius Act в самом начале, который регламентировал создание стейблкоинов, чем они должны быть обеспечены и как они должны циркулировать в экономике. И это в целом, так как стейблкоинов 99% крипты, которая сейчас работает, как-то используется, это продолжит работать. Clarity Act — это больше был про токены, фондирование, привлечение денежных средств. Что такое непосредственно токен? Это ценная бумага, либо это, не знаю, программа лояльности. Все говорят по-разному. С этими моментами сейчас тяжело, но, в принципе, это не так сильно повлияло на всю структуру финансов и именно стейблкоинов, которые происходят в Америке.
0: Прежде чем переходить к следующей теме нашей программы, как ты считаешь, вот есть ряд криптопроектов в США, которые имеют поддержку там Трампа, власти, давай назовем это так. Понятно, что сейчас они там чувствуют себя неплохо. Как ты считаешь, когда и если сменится власть в Америке, что случится с этими проектами?
1: Очень хороший вопрос. Скорее всего, власть, она никогда не поменяется, она переходит от демократов в республиканцев, и, в принципе, повестка остается такой центральной. Но я хотел сказать, что криптовалюта все-таки на международном рынке старается двигаться, наоборот, от власти. Если Америка сделала стейблкоины и легализовала это все, сделала биткоин, возможно, даже часть резервов США, то все криптоны начали переходить в Zcash. Что это? Анонимная криптовалюта.
0: Поэтому он растет до сих пор, даже когда рынок
1: до
0: падает.
1: До сих пор, да. И я думаю, что это отличное время. Я буду покупать Zcash.
0: Zcash поэтому растет, когда весь рынок падает до сих пор. Хорошо, спасибо. Толь, смотри, еще одна тема. Наши любимые взломы. В этот раз хакеры, выдав себя за сотрудников правоохранительных органов...
1: Это вот эти вот самые звонки, типа, здравствуйте, не могли бы вы перевести все деньги для сохранности?
0: Слушай, честно, не знаю, но тут пострадала финтех-компания Revolut, если ты такую знаешь, уверен, что ты такую знаешь.
1: Мистер Сторонский, да.
0: Хакеры получили огромное количество данных личных клиентов, у которых, цитирую, «большой объем биткоинов имеется». И потребовали выкуп в другой анонимной монете. Мы только что говорили про Zcash, а они потребовали в Monero 6 тысяч, если не ошибаюсь, Monero, это плюс-минус 3 миллиона долларов.
1: У меня есть, кстати, любимая история про Monero.
0: Так, давай.
1: А когда поймали парня, который делал Pirate Bay, вот это вот черный рынок в Америке всяких

0: нелегальных запрещенных веществ, и у него забрали какое-то количество биткоинов, ну, назвали точную цифру, какое-то количество эфира, там, какое-то количество еще чего-то, и непонятное количество Монеро. Вот это мне прям запомнилось, и я понял, что есть действительно что-то анонимное. Никогда этим не пользовался. Такой интересный факт.
1: Вот они шантажируют раскрытием данных, но предположим, что у меня есть 1000 биткоинов, они, очевидно, лежат не на счету в Революте. И даже если кто-то вскроет, скажет, вот Николай Загвоздкин, вот его вам паспорт, водительское удостоверение, там, я не знаю, страховка и так далее, у него есть 1000 биткоинов. Ну и что?
0: Если ты это не наблюдал, я тебе расскажу, что в мире до сих пор присутствует огромное давление на людей, которые имеют большое количество криптовалюты. Это и в Европе, и в США. Вот в России я не слышал ничего. Но, тем не менее, находят как-то контакты людей, вламываются к ним дома, совершают какие-то
1: очень активно используются
0: похищения. И вот очень много всего происходит на Бали, в Таиланде. Эта информация очень, с точки зрения этичности даже, не даже с точки зрения даже безопасности, мы не берем, что, ну, очевидно, именно таким образом они построили свою дискуссию относительно вот этого выкупа. Мне кажется, что Револют ничего им не остается делать, как только заплатить.
1: Мне кажется, для такой большой компании, как Револют, 3 миллиона долларов не такая большая сумма.
0: Да, я думаю, что с этим справятся, ну и в целом, давай переходим к каким-то хорошим новостям.
1: Мы переходим к рубрике «Виртуальный портфель».
2: Хэш и кэш.
1: Не знаю, насколько новости хорошие. На прошлой неделе мы ставили ставки, которые мы, признаюсь, когда ехали на эфир сегодня, договорились считать погрешностью в мире крипты, потому что Толя там что-то на минус 1% сходил, и я примерно на тот же минус 1%.
0: Я так предложил Николаю, говорю, мне просто лень высчитывать эту сумму из наших виртуальных денег, давай просто это опустим.
1: Да, а Николай согласился, поэтому все в той же позиции остаемся. У Анатолия 1300 виртуальных USDT, а у Николая 1200 виртуальных USDT. Анатолий все еще впереди, но я гонюсь за ним. Итак, Толь, отдам слово тебе и буду копировать трейдера, я думаю, потому что у меня нет пока какой-то сформированной инвест-идеи.
0: Самые горячие вещи, которые сейчас есть на рынке, как мы уже сказали, если вы слушали нашу замечательную программу, это Zcash, который подходит уже к 2000 долларам практически. Какой-то невероятный скачок. Может быть, будет уже и 5, и 10 в ближайшее время. Очень быстро растет. И вторая криптовалюта — это Hype, биржа Hyperliquid. Она буквально недавно заявила о том, что они выходят в Америку. Я не знаю как. Есть слухи о том, что там опять же замешана трамповская семья. С самого начала.
1: Везде. Да.
0: Hyperliquid недавно заявила, что она начинает подготовку к выходу на американских пользователей. Это, если произойдет, я думаю, что может очень сильно повлиять на котировки. В рамках, конечно, нашей недели, возможно, мы не увидим этот взрывной рост, конечно, которого может еще и не быть. Но, тем не менее, я поставлю на хайп.
1: Я украду у тебя тогда первую идею, про которую ты говорил. Тем более, что Zcash действительно даже за последние 24 часа вырос почти на 16%. Мы все знаем, что покупать на хаях не очень хорошо. Я верю в перспективу, потому что очень много позитивного информационного шума вокруг этой монеты. Поэтому я покупаю Zcash.
0: Очень-очень агрессивная ставка.
1: Агрессивная,
0: но, вероятно, будет очень серьезно.
1: Кто не рискует, тот не пьет шампанского. На следующей неделе узнаем, кто из нас был прав. С вами была программа «Хэш и кэш» на радио РБК. И я Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
0: И я Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК «Крипто».
1: Вне зависимости от того, начинаете ли вы свой путь на рынке криптовалют или уже хорошо разбираетесь в этой теме, вам к нам. Услышимся через неделю.
0: Пока.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я на Рождественском бульваре, но Москва осталась наверху. Спускаюсь в Кайкан, дом собраний. И включается Токио. Лайтбоксы, дорожные знаки, кирпич, красное дерево. Японская улица прямо под Москвой. Идти по ней, что приятно, можно и с тарелкой в руке. Сначала утро. Зона Санда, розовая кофемашина, витрина десертов. День здесь начинается с кофе и сладкого. Все логично. Поворот, и на полу дорожная разметка. Дальше действующий японский светофор, гибкие зеркала и автобусная остановка Шибуя. Спрятаться от толпы гостей здесь можно за столиками интроверта. В нишах вдоль стен. Но я иду дальше. Вечернюю из окна.

0: Кая. Здесь толстый ковер, мебель из цветных ящиков и тележка с напитками. Теперь еда. Передо мной сэндвич Сандо на хлебе Хоккайдо, который пекут здесь же. Внутри шницель или омлет, мягкий хлеб и авторские соусы. Рядом на столе горячие гёдзе, приготовленные ученицей китайского мастера. Следом эби-васаби, креветки в воздушном рисовом кляре. Сверху пудра ваками и жареная фунчоза. Снизу креветочные чипсы. Умереть, как вкусно! Хочется поделикатнее? Тогда гребешок в слайсах кальраби с соевым шисо, трюфельным маслом и лимонным гелем. Сытнее? Возьмите наваристый рамен, лапшу или гюдон. Итог. Кайкан по-японски – здание для собраний. Здесь едят, встречаются, смотрят кино, играют и собираются на шеф-стейбл по мотивам фестивалей Мацури. Это Фуди. И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
1: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
2: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
3: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
4: РБК Тренды.
5: Биржа для ИИ.
6: Китай меняет способ финансирования технологической гонки с США. Раньше стратегические отрасли Пекин поддерживал в основном субсидиями, льготами и государственными деньгами. Теперь власти хотят подключить еще один источник – фондовый рынок и сбережения самих китайцев. Технологическим компаниям ускоряют выход на биржу и упрощают привлечение капитала. Производитель чипов памяти прошел путь от заявки до торгов меньше, чем за 8 месяцев. В первый день его акции выросли более чем в 5 раз. Логика простая. Деньги населения и инвесторов должны быстрее превращаться в новые заводы, дата-центры, исследования и производство чипов. Но пока у США преимущество огромное. За последние 2 года на каждый доллар, который китайские компании привлекли через акции и облигации, американские получили больше 6 долларов. У Китая есть другой козырь – дешевое финансирование и возможность направлять долгосрочный капитал в выбранные государством отрасли. Но здесь же появляется риск. Слишком много денег в одном секторе может привести к перегреву, как уже происходило с солнечной энергетикой и электромобилями. Так, гонка искусственного интеллекта превращается еще и в соревнование финансовых систем. Кто быстрее превратит частные деньги в чипы, вычислительные мощности и новые технологии?

С обзором главных экономических событий Павел Потапов. Российская дочка компании «Ашан», а также «Лимана Про» переданы во временное управление компании «Лев Менеджмент». Соответствующий указ подписал президент. Также во временное управление «Лев Менеджменту» передано 100% акций «Нестле Россия». «Лимана Про» ответила на сообщение о передаче активов во временное управление компании «Лев Менеджмент». «В данный момент мы не располагаем никакими официальными данными от органов государственной власти и дополнительной информации. В настоящий момент компания и все ее объекты продолжают работать в штатном режиме без каких-либо изменений», говорится в сообщении. ЦБ изучает дефолт Евротранса на признаки инсайда и манипулирования, сообщил зампред Банка России Михаил Мамута. Регулятор, по его словам, готовит ряд предложений по повышению прозрачности рынка и улучшению информированности инвесторов. Они коснутся правил листинга, институтов представителей владельцев облигаций, независимых директоров. 16 сентября председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов заявил, что дело Евротранса должен расследовать парламент. В противном случае могут появиться подражатели, а рынку облигаций и цифровых финансовых активов придет конец. Экономическая динамика соответствует ожиданиям. Рост ВВП по итогам года будет в пределах процента, заявил Владимир Путин по итогам совещания по экономике в Кремле. Инфляция в России на 14 сентября составила 6,2

0: 0,2% ниже прошлогоднего уровня, отметил президент. Основные последствия принятого в США законопроекта об ужесточении санкций против России могут быть связаны с усилением давления на ее торговых партнеров, сообщил РБК вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Муручев. Он отметил, что российским компаниям потребуется адаптировать логистику, механизмы расчетов и отношения с партнерами. Это, по его словам, хлопотно, дорого и долго, однако у бизнеса уже накоплен необходимый опыт и сформированы рабочие связи. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Повтор программы.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях четверга.
1: Радио РБК. Картина дня.
2: Владимир Путин подписал указ о передаче российских подразделений «Ашан» и «Лимана-Про» во временное управление. Теперь 100% долей этих компаний переходит к акционерному обществу «Лев Менеджмент». Кроме того, этой же структуре передано 100% акций «Нестле Россия». В «Лимана-Про» сообщили РБК, что пока не получали официальных документов от госорганов, руководство запросило разъяснение и обещает дать развернутый комментарий позже. Сейчас все магазины и объекты компании работают в штатном режиме без каких-либо изменений. Напомним, что еще в 2024 году представители «Ашана» опровергали слухи о продаже бизнеса. Комментируя для РБК публикации в СМИ о финальной стадии переговоров с потенциальными покупателями, компания подчеркивала, что продолжает работу на российском рынке. Что касается «Леруа Мерлен», то о передаче активов местному топ-менеджменту сеть объявила в 2023 году. В марте 2024 юридическое название ООО «Леруа Мерлен Восток» сменилось на ООО «Лемон Лит». Само юрлицо при этом осталось прежним. Передача активов стала зеркальным ответом на враждебную политику Франции и очередную заморозку российских капиталов за рубеж, считает партнер юридической компании GRM Сергей Новиков.
3: Никакой подоплеки о передаче во временное управление данной компании не было. Но мы с вами понимаем, что, скорее всего, кроется ситуация в юрисдикции компании. Это две французских компании, семья Мюлье и французские собственники «Лимана-Про». Мы с вами понимаем, что действия Франции сейчас рассматривают крайне враждебные по отношению к России. Совсем недавно прошла информация о том, что Швейцария увеличила размер замороженных активов до 10 миллиардов долларов. Я думаю, что все-таки, наверное, действие вот этот указ, он все-таки его следует рассматривать. Именно вот в этом направлении. Компания «Лев Менеджмент», она зарегистрирована в 2024 году, а генеральный директор был назначен всего лишь неделю назад. В других юридических лицах он никаким образом не проявляется, то есть очень сложно отследить тот бэкграунд, который есть. Можно предположить, что все-таки речь будет идти через некоторое время о продаже данных активов. Краткосрочной перспективы никаким образом на те процессы, которые есть сейчас, что в «Лимана-Про», что в «Ашане», это никаким образом не скажется. А что будет в среднесрочной перспективе, посмотрим. Очень сложно что-либо прогнозировать. Эти компании с 2020 года не публикуют свою финансовую отчетность. «Лимана-Про», мы знаем, оборот в компании в 2025 году составил чуть более 500 000 000 рублей. «Ашан», он существенно по сравнению с до 2022 года снизил свои позиции, но по-прежнему находится в десятке крупнейших ритейлеров страны. Это тоже говорит о том, что все-таки эти активы представляют из себя определенные интересы и будут востребованы на рынке.
2: Мы также направили официальные запросы в «Лев Менеджмент» и в пресс-службы «Ашан» и «Нестле Россия». В апреле 2023 года Путин подписал указ, который предполагает перевод во временное управление имущества, связанного со странами, конфискующими имущество России, россиян и российских компаний. Под временное управление могут попасть движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, доли в уставных капиталах и имущественные права. Временный управляющий осуществляет полномочия собственника этих активов за исключением полномочий по распоряжению имуществом. Ну а тем временем китайские компании отказываются от российского топ-менеджмента, пишет РБК со ссылкой на свои источники. Если раньше китайские владельцы регистрировали фирмы в России и нанимали туда российских руководителей, то теперь в таких компаниях стало больше менеджеров из Китая. Так, в 2021 году в китайском бизнесе было всего лишь порядка 500 своих генеральных директоров, а на 1 сентября 2026 года их число превысило 10 тысяч. Это данные Русспрофайл. Со слов собеседников сотрудников РБК китайские компании сосредоточились на своих руководителях для того, чтобы сохранить устойчивость в момент нестабильности и усилить

0: усилить контроль над управлением. Почему же китайские компании отказываются от российских руководителей? Разбиралась Лиза Майнгард.
1: Китайские компании поняли, что их стиль управления всеми процессами подходит для развития бизнеса гораздо больше. Оперативная коммуникация между всеми отделами, координация внутри уже знакомой системы, быстрый рост эффективности — это вот те пункты, на которые сегодня обращают внимание владельцы при подборе топ-персонала. Конечно, для таких задач необходимо иметь, вот что называется, своего человека внутри компании, который будет все эти моменты оперативно решать. Подобный тренд наблюдается и внутри Китая. Мы ранее говорили о том, что речь идет о китайских компаниях, которые расположены в России, но и в Китае. Когда ранее туда приглашали российских управленцев на работу, вот сегодня можно сказать, по словам HR-экспертов, что процент таких офферов существенно снизился. Как говорят эксперты, это связано не столько с разницей менталитетов, как писал нам РБК, сколько с необходимостью срочной оптимизации. Убирая посредников, то есть россиян в этой всей сложной коммуникационной цепочке, ты экономишь огромное количество и средств, и времени. Тем не менее, по-прежнему на рынке российско-китайского труда очень высоко ценятся наши научные сотрудники, поделилась HR-консультант Зулия Лойкова.
2: В большей степени связано именно с оптимизацией некоторых процессов, плюс вот расхождение все-таки в ментальности. Ну, у нас есть между китайским менеджментом и российским менеджментом. Естественно, китайские компании пытаются в кризис использовать свои, так скажем, приоритеты. Им проще взаимодействовать с носителем менталитета. Что касается все-таки спроса на российских специалистов в Китае, он, безусловно, тоже есть. Я бы отметила некоторые сектора, такие как наука, емкие сектора, разработки различные. Там очень большой спрос на носителей наших знаний.
1: Большая проблема — это разница менталитетов. В корпоративной культуре россиян все же ориентируются на европейские устои, а не на азиатские, они нам более привычны. Китайцы терпеливее, они готовы больше перерабатывать за счет того, что в их стране развита абсолютно бешеная конкуренция. Они боятся упустить контроль, потерять рычаги влияния и, соответственно, просто свое место, свою работу. Россияне так к этому не относятся. У нас слишком большая пропасть между абсолютно сумасшедшими трудоголиками, которые не умеют делегировать свои задачи, быстро выгорают и устают, и теми, кто решил, раз он добрался до поста топ-менеджера, значит, ну, меня потерпят и везде встретятся с распростертыми объятиями. Еще один пример разницы менталитетов. Российский топ-менеджер будет спорить с владельцем, а китайский найдет способ ему сказать, что он не прав опосредованно и только лишь наедине, рассказал основатель платформы Серый Мока Фан Фэй.
3: И у меня по работе, и по работе своих знакомых часто можно слышать истории. Вот три россияна равно одного китайского сотрудника. Во-первых, здесь ценятся, собственно, права на отдых и так далее, и так далее. Но чаще всего, когда начальник спрашивает, посторонний можешь чуть остаться, да, на работе, ну, еще там 2-3 часа, чаще всего, как мне сказали, что российские сотрудники могут сказать нет и спокойно себя чувствуют. А китайский сотрудник, скорее всего, какой, если даже он не может, но, скорее всего, он остается.
1: Но, несмотря на столь разную управленческую культуру, конфликты между российскими сотрудниками и китайскими менеджерами возникают очень редко.
0: В том, почему китайские компании отказываются от российских топ-менеджеров, разбиралась Лиза Майнгард. Это был хороший год. Опрошенные радио РБК российские виноделы ожидают рекордных урожаев винограда в текущем сезоне. Их слова подтверждаются и данными Роскачества. Национальная система мониторинга спрогнозировала, что показатели 26-го в ведущих винодельческих регионах могут стать одними из лучших за десятилетия по качеству ягод. В каких регионах планируют собрать наибольший урожай винограда и как все это скажется на качестве сделанного из него вина, выяснял Владимир Расулов.
4: Мнение виноделов по этому поводу мы собирали, что называется, на земле. Сбор урожая сейчас в самом разгаре, и самый большой его объем по техническим сортам винограда, именно из них как раз и изготавливается вино, по подсчетам Роскачества, как и в прошлом году, соберут в Краснодарском крае. В 2025-м там убрали более 317 тысяч тонн, и это было примерно треть от общего объема прошлогодней уборки винограда в стране в целом. Причем первоначальный прогноз тогда по сезону был примерно 250 тысяч тонн, но удачно прошел сезон цветения, и почва хорошо была обеспечена влагой. Как утверждают Роскачество, больше всего винограда соберут на Таманском полуострове. Качественный год по объему и непосредственно качеству, как бы это ни звучало повторно, винограда, подчеркивает и главный винодел усадьбы Мизып в Краснодарском крае Роман Неборский. В первую очередь на этом повлияли отсутствие катаклизмов, засухи или весенних заморозков.
5: Достаточное количество осадков весной и в начале лета. Хорошо, качественно прошло цветение и не было засухи.

0: в августе, как бывает, что практически недостаток осадков, что вызывается, конечно, уменьшение размеров грозди и стресс для лозы. Однозначно мы видим хорошее очень качество по белым сортам, очень хорошая масса грозди, отлично сохранилась природная кислотность, это ключевая вещь. По красным вывод еще делать рано, сентябрь покажет, как себя чувствует красный. Оно будет очень насыщенным, ароматным и с хорошей выраженной свежей кислотностью, которая продлевает вообще жизнь винам.
1: При этом наибольшие показатели роста урожайности винограда в этом году может продемонстрировать Севастополь. Как подчеркивает Роскачество, в 2025 году на территории этого города убрали больше 20 тысяч тонн винограда. В текущем году прогноз еще выше, более 27 тысяч тонн. Олег Николаев, владелец севастопольской винодельни «Остров», признается, что этот год действительно уникальный для отрасли. Виноград получается качественный, если бы не проблемы с логистикой.
2: К сожалению, у нас существуют сейчас проблемы с вывозом продукции. Ну и сезон этот тоже был не очень хорошим. Люди не приехали по понятным причинам. Поэтому, что касается урожая, все замечательно. Вот что касается сбыта, все не очень хорошо. Ну, будем надеяться, что все наладится. Многие севастопольские виноделы назвали этот годом пино нуара, потому что особенного качества получился пино нуар. Конечно, это игристые и, конечно, это легкие красные вина. Но нуар используют для производства шампанского и красных вин. Мы, например, из пино нуара в этом году сделаем красное вино. В прошлом мы из него сделали игристое.
1: Еще один регион, который в этом году может получить рекордный урожай винограда – Дагестан. Там прошли обильные ливни, они накрыли республику в конце марта. Прорвалась дамба одного из водохранилищ и затопила несколько районов. Как подсчитали в местном комитете по виноградарству и алкогольному регулированию, в апреле пострадали 1500 гектаров виноградников. Однако вот эти катаклизмы обошли стороной, например, владельца семейного винодельческого хозяйства «Агролайн» Леона Давыдова. Он считает, что для него этот год тоже может быть очень хорошим.
3: У меня сейчас рост порядка 35-40% по урожайности. И ягода прекрасная. Поэтому я надеюсь, что вино будет лучше, но не хуже. Оно будет, скорее всего, менее спиртуозным, менее крепким. За счет того, что сахара меньше. То вино, которое могло быть 13 градусов, будет 11. 10,5, грубо говоря, с учетом влаги. По вкусовым качествам, даже, может быть, для большинства потребителей это будет даже приятный сигнал. Вино будет более питким. Как правило, сначала изготавливаются игристые вина, потом белые, потом красные. Это уже по степени созревания того или иного сорта. Что-то можно убрать 15 августа на игристое, а что-то 25 сентября из этого же сорта на тихое вино, скажем, тот же шардоне.
1: При этом за 8 месяцев текущего года виноградное вино производили не так активно, как год назад. По данным Росалкоголь табак контроля, отрасль с января по август произвела чуть меньше 20,5 миллионов декалитров этого напитка, на 14,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Однако сами виноделы, с которыми мы пообщались, все-таки настроены позитивно. Они говорят, чем больше урожай, тем, соответственно, больше вина можно сделать в будущем.
4: Об ожиданиях российских виноделов от урожая винограда в этом сезоне рассказал Владимир Расулов. А теперь о том, что доступ автосервисов к технической документации на автомобили предлагают ограничить. Ассоциация «Российские автодилеры» направила свои предложения Роспотребнадзору, об этом пишут ведомости. Речь прежде всего о доступе к программному обеспечению, системам помощи водителю, блокам управления двигателем и высоковольтным системам. Автодилеры считают, что такую информацию должны получать только сервисы с квалифицированными специалистами. Сам Роспотребнадзор готовит новые правила, по которым производители должны будут предоставлять сервисам документацию для обслуживания и ремонта автомобилей. Они могут заработать с 1 марта следующего года. На рынке больше 100 тысяч независимых сервисов и лишь несколько тысяч официальных дилеров, поэтому доступ к технической информации действительно нужно расширять. Но одной этой меры недостаточно, отметил в нашем эфире президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов. С ним в эфире беседовал Юрий Карпекин.
5: Несколько странно, что ассоциация предлагает решение, которое в целом противоречит интересам официальных дилеров, поскольку именно официальные дилеры имеют и всегда имели абсолютно полный доступ к любой технической документации. Проблем с этим доступом у дилеров не существует. Но их на рынке всего лишь там от 4 до 5 тысяч. Шансы технического обслуживания, так называемых независимых, у которых такой такого доступа нет. Их больше 100 тысяч. Но, к сожалению, простой поправкой в закон проблема не решается. Проблема действительно есть. Основная проблема, что потребитель рядовой, который не обладает такой информацией, без знания технической, особенно женщины, если она

0: владеть мобилом. Им очень сложно разобраться, во-первых, в огромной номенклатуре запчастей, которые отличаются и по цене, и по качеству, и по надежности, естественно, так и по добросовестности самой технической станции. И вот разобраться в этой истории путем простого такого решения невозможно. Здесь требуется комплекс мер, и мы все время, там, несколько лет назад, предлагаем развести тему отраслевого соглашения о саморегулировании, поскольку помимо доступа к информации, сервисный центр должен обладать еще и оборудованием, диагностическим оборудованием, инструментом, должен иметь квалифицированных сотрудников, которые регулярно обучают. Станции, которые обслуживают любые марки, это просто физически сделать невозможно. Это очень дорого. Это многие десятки миллионов рублей. Поэтому здесь нужен комплексный подход, где само сообщество выработало бы правила. Мы должны классифицировать участников рынка с тем, чтобы потребитель видел и понимал простую систему на качество.
1: А есть какое-то, на ваш взгляд, более конструктивное решение? Что необходимо сделать?
0: Та самая идея о отраслевом соглашении о саморегулировании, во-первых, это установит правила и критерии добросовестной конкуренции. Поскольку, например, техническая обслуженность может состоять из нескольких десятков операций. А потребитель об этом не знает и не может знать. Это вопрос контроля самого предприятия, в том числе производителя, который контролирует свою дилерскую сеть. Именно с точки зрения качества и соблюдения технологических норм. Поэтому сообщество должно на себя вот такие контрольные механизмы добровольно принять и задекларировать это как принципы организации саморегулирования. Это непростой документ, но здесь должны участвовать не только Роспотребнадзор, должен участвовать и ФАС, как антимонопольное ведомство с целью развития добросовестной конкуренции. Должен участвовать и МНЭК, поскольку это значимая отрасль, здесь огромное количество людей трудится, и сам по себе автомобильная отрасль большая. Очень надеемся, что Минпромторг наконец-то обратит внимание не только на производителей и на утилизбор, но еще и на сервисный рынок.
2: Это был президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов. С ним беседовал Юрий Карпекин. Редакция «Радио РБК» направила запрос в Ассоциацию «Российские автодилеры». Киносага «Сумерки» снова вышла в российский прокат. Сага о вампирах, по данным фонда кино, за месяц до официального старта в кинотеатрах собрала более 87 миллионов рублей. В сентябре на больших экранах покажут первую часть. Оставшиеся фильмы саги будут выпускать каждый следующий месяц, в октябре и ноябре соответственно. Финальную картину представят 11 февраля. Повторные показы культовой вампирской саги приурочены к 20-летию выхода первой книги Стефани Майер. Секрет успеха «Сумерек» в самих героях. Стефани Майер никогда не поражала читателей качеством текста, а режиссер Кэтрин Хардвик – идеальной актерской игрой. Главная сила фильма в образе Беллы Свон, которая на протяжении всей истории не может поверить, что достойна любви идеального Эдварда. Она практически золушка своего времени. С такими персонажами легко себя ассоциировать. Это отмечает социолог, независимый исследователь рынка кино и медиа Надежда Астахова.
3: В основе истории это самая запретная любовь между чудищем, опасным хищником и простой обычной девушкой. Мы тут можем узнать красавицу и чудовище. История волнует, особенно молодых девушек. Белла, она обычная простая девушка. Более того, она такая, дурнушка с точки зрения классического подхода. Это еще одна такая тайная мечта обычной девушки. История о том, как такая простая и не самая красивая девушка может встретить совершенно великолепного парня.
2: Кроме того, успех саги в любовной интриге. Какой выбор сделает Белла? Любовь зрителей также завоевала эпичное противостояние команды Эдварда и команды Джейкоба. По оценкам критиков, оно не менее напряженное, чем противостояние фанатов DC и Marvel. А семья Каллинов и вовсе напоминает супергероев, положительных вегетарианских вампиров. По мнению генерального директора кинокомпании N-Films Александра Ширяева, спор был вложен в продукт сразу. Это и привело к успеху.
4: Это, в общем-то, история того, как киноиндустрия совершенно недооценила фан-базу, впервые начала это хорошо понимать именно на «Сумерках». Одним из главных бензинов в этом успехе было то, что фильм изначально запланировал быть спорным. Люди с огромным удовольствием разделились на эти команды, начали спорить. Кто-то говорил, что актеры вообще не умеют играть, актеры играют прекрасно, кто-то, наоборот, ненавидел. Чтобы молодежь с удовольствием и интересом смотрела фильм, он должен содержать поменьше логики и побольше эмоций. Связаны там события друг с другом, зачем он туда поперся. Вообще не важно. Главное, чтобы герои разговаривали цитатами из ВКонтакте, даже несмотря на то, что это абсолютно нелогичная сцена.
2: Впрочем, вопрос о том, почему эта история до сих пор актуальна и востребована, все еще остается. Кинокритики отмечают, что сработал расчет на ностальгию. Сейчас на ней строится значительная часть фильма.

0: фильмов, выходящих в прокат, включая того же «Человека-паука» с Томом Холландом, который бьет все рекорды. Популярности способствуют и социальные сети, где каждую осень наступает хуахуа-сезон, период холодных и пасмурных дней, во время которых у людей появляется естественное желание проводить время на диване за просмотром туманного Форкса, окруженного лесами. Это отмечает редактор книжной рубрики «Медиа Кинопоиска» Элиза Данте.
1: По данным индекса Кинопоиск Про, «Сумерки» вошли в топ-5 популярных фильмов недели с 7 по 13 сентября. Всплески интереса к франшизе наблюдают еще с прошлого года, когда появился тренд на хуа-хуа-хуа и вызвал у многих зрителей непреодолимое желание пересмотреть, по крайней мере, первую часть. Теперь фильм воспринимается скорее как тонкая инди-драма о подростках, их отношениях с миром. Первые «Сумерки» — это чувственный слоу-бёрнер, который позволил сразу нескольким поколениям поверить в сказку о том, что в конце концов обязательно придет сияющий на солнце прекрасный вампир.
0: Добавлю, что последние «Сумерки» получили сразу 7 золотых малин премий за худшие достижения в кинематографе. Но именно этот фильм собрал самую большую кассу – почти $870 миллионов. Впрочем, именно такое сочетание в очередной раз доказывает, что кассовые сборы и художественная ценность далеко не одно и то же. Сообщение с лент новостей. Всемирно известный журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж объявил о возвращении в публичное поле. «Я вернулся», — написал Ассанж на своей странице в соцсети X. До этого последнее сообщение на странице журналиста датировалось 28 июня 2024 года, вскоре после его освобождения из тюрьмы. В июне 2024 Ассанж был освобожден из британской тюрьмы строгого режима Белмарш, где находился, пока рассматривалось дело о его экстрадиции в США. Там журналисту предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации. В рамках сделки с американской прокуратурой Ассанж частично признал вину и был приговорен к 5 годам, которые он уже провел в тюрьме в Британии. Это признание позволило ему выйти на свободу, и Ассанж приобрел мировую известность, напомню, как создатель сайта Вики.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Недавно радио РБК дозвонилось режиссеру Олегу Фомину. Почти 20 лет назад именно он снял комедию «День выборов» по спектаклю «Квартета И». Мы спросили его, будет ли сиквел. Фомин охотно ответил, что нет, в одну реку входить дважды теплоход Сергей Абрамов не будет. Что ж, все равно это повод вернуться ненадолго в 2007-й. Тогда и состоялся кинокруиз по Волге, во время которого команда радиоведущих выполняла заказ всемогущего олигарха на экстренный политический пиар. Им предстояло сделать никому неизвестного массажиста Игоря Владимировича Цаплина легитимным кандидатом в губернаторы Самарской области или Саратовской.
4: У нас прекрасные стартовые позиции. Кандидат-массажист сейчас занят, ищет розетку. Предвыборной программы нет, с прессой не договорились, на все 7 дней.
5: Уходим.
4: Конечно.
5: А деньги? Остаемся.
3: Олег Фомин в разговоре с радио РБК вспомнил, что первым этот фильм увидел юморист Михаил Задорнов и хохотал как ребенок. И после него неназванный депутат, который, говорили, 10 лет не улыбался, тоже был сражен. «День выборов» не только разошелся на цитаты, но и удачно состарился, а для «Квартета И» стал важным импульсом для творческой карьеры. И на сцене, и на экране. Сыграли в фильме, кроме самого «Квартета», Михаил Ефремов, Василий Уткин, Евгений Стычкин, многие другие. Музыкальные номера Алексея Кортнева и «Несчастного случая» исполняли популярные тогда рок-музыканты. Самая известная и даже бессмертная песня досталась Шнуру. Интересно, что поддерживало фильм Федеральное агентство по культуре и кинематографии, или Роскультура, которым руководил Михаил Швыдкой. С 2008 года этого ведомства больше нет. Да и губернаторские выборы отменены с 2004-го. Но культурную ценность фильма сложно переоценить. Подобно пьесе Леонида Филатова про Федота Стрельца «Удалого молодца», этот сюжет актуален всегда.
6: А мы напоминаем, что с вами были диджей Макс и красотка Нонна.
5: Вчера. А сегодня передачу вели Ростислав.
6: И Ростислав.
5: И Алексей.
6: И Ростислав.
3: Как говорила красотка Нонна, до свидания, дорогие радиослушатели.
2: Кино с Еленой Фоминой.

0: фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
1: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
0: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
1: По будням на радио РБК.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Чужие привычки. В 2007 году британская Tesco решила выйти на американский рынок и запустила сеть Fresh and Easy. К экспансии готовились почти два года. Менеджеры Tesco изучали американские семьи, смотрели, что те покупают и как ходят за продуктами. Но исследование не спасло от главной ошибки. Привычки покупателей компания все равно оценила по-британски. Fresh and Easy сделали небольшими магазинами с кассами самообслуживания, готовой едой и продуктами в сравнительно небольших упаковках. В США покупательская культура была другой. Многие приезжали в супермаркет на машине и закупались сразу на неделю, большими упаковками. Овощи и фрукты предпочитали выбирать поштучно. На кассе были привычны сотрудники, которые упакуют покупки, а иногда помогут донести их до автомобиля. Еще одна американская привычка – скидочные купоны, которым Tesco поначалу не придала особого значения. В 2013 году Tesco решила уйти из США. Эксперимент обошелся компании более чем в миллиард фунтов. Ошибка была не в отсутствии исследований. Tesco знала о покупателе много, но попыталась встроить его привычки в собственное представление о том, каким должен быть магазин.
2: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома – в умных колонках, в дороге – в FM-диапазоне, в офисе – на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 7 часов в студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. В России стартовало трехдневное голосование. На выборах изберут не только Думу нового созыва, но и губернаторов 8 регионов. Первые участки открылись на Камчатке и Чукотке. Голосование продлится до воскресенья. В Госдуму предстоит избрать 450 депутатов, 225 по партийным спискам и еще 225 по одномандатным округам. Силы ПВО сбили еще 15 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего после полуночи вблизи столицы уничтожены 35 дронов. Аэропорт Череповца приостановил работу. Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию. Более 600 тысяч крымчан, которые оставались без электричества более 48 часов, получат компенсацию за отсутствие энергоснабжения. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. По его данным, 266 тысяч человек такую компенсацию уже получили. Он отметил, что выплаты могут занять время из-за большого числа обращений. Евросоюз сегодня перечислит Украине более 3 миллиардов евро на закупку ракет и беспилотников. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также напомнила, что ЕС одобрил финансирование систем Патриот для Киева. Кроме того, Брюссель предлагает совместно разрабатывать европейскую систему ПВО на основе совместной системы Фрея. Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность заключения деловых соглашений с Россией до завершения конфликта на Украине, сообщает «Нью-Йорк Таймс». По данным газеты, такой подход является частью новой стратегии Вашингтона на переговорах с Москвой. Подобные соглашения могут продемонстрировать серьезность намерений США перезагрузить отношения.

0: Россией. Комендантский час для детей введен в Палане на Камчатке из-за выхода медведей в населенный пункт. Детям до 18 лет запрещено передвигаться пешком с 8 вечера и до 7 утра. Ранее во двор школы поселка Палана залез медведь. Хищника ликвидировали. Больше новостей на сайте РБК.
1: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Это утро вне конкуренции. Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина.
2: Доброе утро. Если кто-то ждал, мы сообщаем. Пятница, 18 сентября сегодня.
1: В этом часе десятки тысяч селлеров Wildberries пожаловались на невыплаты со стороны компании. Письмо есть в редакции радио РБК. Что ответил крупнейший маркетплейс? Об этом примерно через минуту. Российская дочка Ашан и Лимана Про переданы во временное управление. Указ подписал президент. Через полчаса разберемся в причинах и последствиях. Ну а Банк России пытается оспорить ограничения на решение российских судов. Иск был подан еще во вторник, но известно о нем стало только накануне. Будем разбираться, поможет ли этот иск в частности в борьбе за разблокировку активов. Коротко о ситуации на рынках.
2: Пытается осторожно отрастать рынок после просадки предыдущих дней на утренней сессии. Сейчас он в плюсе на 0,3%, 2263 пункта, отметка. В целом рынок скорее исчерпал позитивный импульс, который был в ожиданиях прогресса в переговорах России и США. Внимание инвесторов вновь смещается к санкционным рискам. Ну и негативную динамику в последние дни поддерживала просадка нефтяных котировок. Сейчас фьючерсные контракты на Brent теряют в цене 0,8%. Ниже $104 за баррель уже торгуется нефть, и на межбанке рубль немного укрепляется. Сейчас он доллар стоит 84,49, евро 97 рублей 8 копеек.
3: Утро вне конкуренции.
1: Ситуацию с селлерами, пострадавшими от атак маркетплейсов, хочется проиллюстрировать цитатой и повториться все как в старь, потому что кажется, что жалобы на невыплаты со стороны площадок, со стороны страховых компаний продолжаются уже несколько недель, а то и месяцев. Вот и, в частности, письмо, которое инициативная группа продавцов направила в редакцию радио РБК, гласит, что больше 30 тысяч российских селлеров Wildberries пожаловали на невыплаты эффективные транзакции со стороны компании.
2: А чего требуют продавцы, с чем конкретно не согласны? Что отвечает крупнейший маркетплейс, разбиралась Ольга Зуева.
4: Итак, продавцы заявляют о критической ситуации, которая, по их оценке, уже граничит с преднамеренным банкротством малого бизнеса. Кроме того, говорят о систематическом нарушении финансовых обязательств со стороны маркетплейса. Накоплена критическая задолженность, ситуация, по их словам, перешла в фазу неконтролируемого кризиса. На сегодняшний день в личных кабинетах предпринимателей одновременно висят в обработке уже 3 финансовые выплаты подряд за конец августа и начало сентября. То есть средства полностью заблокированы. Предприниматели также указывают на использование эффективных транзакций. По их словам, Marketplace присылает продавцам небольшие суммы от 1 копейки до 50 рублей. Предупреждают ФАС, Минпромторг и Генпрокуратуру о кассовых разрывах, кредитных дефолтах, штрафных санкциях со стороны крупнейших банков и искусственном начислении долгов со стороны РВБ. Основное требование – разблокировать средства. Кроме того, предприниматели предупреждают, что направят в эти же ведомства массовые иски и заявления. Мне удалось пообщаться с одной из пострадавших. Предприниматель Валерия рассказала, что раньше выплаты приходили последовательно. Теперь же, по ее предположению, Marketplace мог сначала провести более поздние выплаты, потому что сумма обязательств за 31 августа оказалась выше. Это был период школьного сезона и больших продаж.
5: Многие продолжают ждать свои деньги. При этом продавцы Wildberries из других стран почему-то получают свои выплаты без аналогичных задержек. Платежи приходят не по порядку. Вчера, например, мы получили выплату по заявке от 7 сентября, тогда как выплата от 31 августа до сих пор не поступила. И это не согласуется с заявлением Wildberries о последовательной обработке накопившихся операций. Вот сейчас она уже больше 2 недель висит у нас в обработке. Это замороженные оборотные средства, из которых оплачивается и производство, и зарплаты, и налоги, и новые поставки. И вопрос уже не в том, сохранны ли наши деньги, а когда мы сможем наконец-то их получить.
4: При этом в РББ заявляют, что большинство селлеров уже получили оплату за свой товар. Говорят, что повлияли технические сложности, в том числе последствия DDoS-атак. По словам представителя РББ Дмитрия Борщевского, небольшие платежи, которые пришли некоторым предпринимателям, не влияют на размер средств, которые должны быть перечислены продавцу в рамках основных выплат.
6: Часть продавцов столкнулась с задержками при обработке операций по выводу средств. Ранее на проведение части операций по системе

0: баланс продавца повлияли технические сложности, в том числе и последствия DDoS-атак. Все средства продавцов находятся в сохранности и перечисляются после завершения необходимых технических процедур. При этом утверждение о намеренном удержании средств продавцов не соответствует действительности. Отдельно хотим пояснить появившуюся информацию о небольших платежах. Эти перечисления не связаны с основными выплатами продавцам и не заменяют их. Здесь речь идет об операциях в рамках отдельного функционала, которым продавцы уже не пользуются, но у них могли остаться небольшие суммы для вывода.
1: Между тем, большинство селлеров, с которыми я пообщалась, просто ждут свои деньги и не планируют сразу обращаться в суд. Кто-то, как моя собеседница, селлер Виктория, просто хотят поскорее все распродать.
2: Платеж за 31 августа я, в частности, не получила. Пришел один утром только платеж от начала сентября. Третий платеж тоже висит в обработке. У меня сгорело 90% товара. Компенсация составила всего лишь 24 тысячи рублей в два этапа. Далее вообще ничего не получила. В суд я не собираюсь идти, потому что у меня очень маленький оборот. Планирую все распродать и уходить оттуда, потому что смысла я не вижу такую работу.
1: При этом возможность взыскать задолженность через суд есть. Как рассказал управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базелев, начать можно с простой досудебной претензии.
3: Когда компания, допустим, задерживает выплаты или начисляет комиссии или штрафы, здесь перспективы есть, есть положительная судебная практика. Считаю, что лучше действовать сразу, потому что продавец ничего не теряет. Если, например, продавец не хочет тратиться на юристов, то он может самостоятельно просто написать в чат поддержки в Wildberries, отправить претензию по форме через Почту России, потому что это надлежащее подтверждение досудебного порядка для дальнейшего суда. Ну и я уверен 90%, что во внутренней структуре Wildberries дано указание, приоритет ставится выплаты тем, кто чем-то недоволен, так называемые сложные контрагенты.
1: Между тем, правительство обсудило вопросы государственной поддержки предприятий, которые инвестируют в защиту от воздушных угроз, либо уже пострадали от атак беспилотников. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Бизнес подготовил предложение по возможным регуляторным и налоговым льготам для таких компаний. Как заявил на заседании первый вице-премьер Денис Мантуров, правительство и регионы должны помогать бизнесу компенсировать издержки.
4: Чем не согласны продавцы на маркетплейсах, разбиралась Ольга Зуева. К этой теме будем обязательно возвращаться в нашем эфире. Ну а буквально через полторы минуты разберемся, как Центробанк борется за признание своих решений за границей и сможет ли он сделать шаг хоть какой-либо в борьбе за разблокировку своих активов за рубежом. Это «Утро вне конкуренции».
5: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК компании. 18+.
7: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
8: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: 7 часов 11 минут в Москве. Это «Утро вне конкуренции». В прямом эфире радио РБК встречают вместе с вами Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Центробанк борется за признание своих решений за границей. ЦБ подал иск в суд общей юрисдикции Евросоюза. Во вторник, 15 сентября, регулятор пытается оспорить ограничения на признание решений российских судов в европейских странах. В сообщении пресс-службы ЦБ уточняется, что речь идет о деле против бельгийского депозитария Евроклир. В мае арбитражный суд Москвы обязал компанию выплатить Банку России около 200 миллиардов евро, но Евроклир российскую юрисдикцию не признает, теперь и вовсе может законно отказаться от исполнения этого решения.
4: Центробанки настаивают, что решение Европейского суда, цитата, является прямой попыткой вмешаться в судебное разбирательство в Бельгии. И мотивы здесь следующие. Центробанк хочет вот таким иском бороться за разблокировку активов. Это объяснил Алисия Чанова, обозреватель отдела финансов.

0: финансов РБК Георгий Недогибченко, который пристально следит за судебным процессом.
1: СБ с Евросоюзом судится уже по третьему иску. Предыдущие два иска были как раз связаны тоже со спариванием некоторых норм регламента. Если вкратце, то ЦБ пытается отменить суде ЕС конкретную санкционную норму, которая мешает ему добиваться признания и исполнения российских судебных решений за пределами России. То есть регулятор утверждает, что механизм нарушает доступ, в частности, к правосудию, и допускает правовую неопределенность и нарушает иммунитет государств и центробанков.
2: Что это за регламент, который они оспаривают, и что он реально запрещает?
1: Правильно сказать, что вообще сам этот регламент, он не утверждает, что все решения российских судов не должны быть признанными. Это специальный механизм защиты европейских компаний от российских судебных исков, которых стало очень много с 2022 года, и они в первую очередь связаны с санкциями. То есть ЕС объясняет это просто. Российские лица, они могут обращаться в российские суды с исками к европейским компаниям, но из-за того, что санкции ЕС повлияли на исполнение контрактов или операций, и ЕС разрешил своим государствам не признавать и не исполнять такие судебные решения, полученные при таких разбирательствах. Ну, то есть там довольно много, опять же, таких исков было. Тот же, например, Технемонт и Еврохим.
2: Причем тут вообще Евроклир? С чего вся эта история началась?
1: Этот иск подан как раз в сопровождении предыдущих требований о приведении к исполнению требований о разморозке 200 миллиардов евро. И Евроклир заявлял, что он не может признавать российскую юрисдикцию, обжаловал это решение в своем же суде. 16 июля российский апелляционный суд оставил российское взыскание в силе, но тяжбы в бельгийском суде продолжаются. И поэтому ЦБ говорит, что это регламент, это прямая попытка вмешаться именно в этот спор.
2: Зачем ЕС, в принципе, понадобилось отдельно запрещать признавать решения российских судов?
1: Власти как бы считают, что российские суды могут использоваться для давления на компании ЕС за санкции, например, рассуждать им компенсации за невозможность исполнить санкционные ограничения. И Брюссель не хочет допустить, чтобы такие решения создавали юридические последствия для европейских компаний. Поэтому последствия исполнения российского решения потенциально имеют крайне высокое значение.
2: Чем это все закончится для обычных держателей заблокированных активов в России?
1: Это спор, как ЦБ еще заявлял у нас в арбитражном суде Москвы, в первую очередь несет вопрос как раз-таки регулятора с депозитарием. И для частного владельца бумаг заблокированных эта история, ну, она не означает возможности забрать деньги, это все решается в частном порядке. Но косвенный эффект, ну, если можно выделить, возможно, это поможет удаваться исполнение требований Евроклир какой-либо юрисдикции, но связывать этот кейс с автоматической разблокировкой активов частных инвесторов было бы неправильным.
3: Статья регламента Совета ЕС от 23 июля, которую пытается оспорить Центробанк, появилась не случайно. Юристы полагают, ее цель – исключить любые попытки взыскания европейского имущества по российским судебным решениям. В Банке России настаивают, что это противоречит сразу трем принципам – доступа к правосудию, правовой определенности и иммунитета государства и Центробанка.
0: Это борьба против части европейских санкций, европейских ограничений, борьбы против адских санкций пока не наблюдается. Ну, хотя бы потому, что и сам закон о таких ограничениях еще пока Дональдом Трампом не подписан. При этом американские СМИ утверждают, что перед этим американский президент может предложить какой-то компромисс. Но об этом подробнее через минуту. А сейчас, что важно сегодня, 7.15 в Москве.
3: Наверное, последний европейский союзник Москвы Роберт Фицо отправляется на Украину. Уже через несколько минут мы выясним, чего ждать от поездки премьер-министра Словакии. Активы стоимостью в сотни миллиардов рублей переданы во временное управление компании с уставным капиталом в 15 тысяч рублей. Решение президента в отношении российского бизнеса Ашан, Нестле и Лимана Про начинает обрастать подробностями. Через 15 минут расскажем все, что важно знать. А еще сегодня выйдет сборник неопубликованных песен британского исполнителя Дэвида Боуи. Речь идет о композициях, созданных в период его становления в Лондоне в бурные 60-е годы, еще тогда под псевдонимом Дэвид Джонс.
0: Итак, перед принятием закона об адских санкциях Дональд Трамп может предложить Владимиру Путину ряд бизнес-сделок, которые могут заключить еще до прекращения боевых действий на Украине. По крайней мере, так считает неназванный американский чиновник, с которым поговорили журналисты газеты «Нью-Йорк Таймс». Как утверждается, таким образом Вашингтон хочет показать свое серьезное желание перезагрузить отношения с Москвой.
3: Тем временем источники Wall Street Journal и Financial Times утверждают, президент США однозначно намерен подписать законопроект о санкциях против России и ее партнеров. Впрочем, как Трамп поступит в этой ситуации, сейчас предугадать невозможно. В худшем случае это может оказать негативное влияние, в том числе и на экономику Соединенных Штатов, отметил заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов.
4: время принятия и время подписания.

0: Создание закона, как это обычно бывает у Трампа, это становится его такой визитной карточкой. Попятного движения не будет. Будут ссылки на то, что мы о чем-то не договорились, я его подпишу. Или же он подпишет его, думая о том, что это будет дополнительное давление. Сейчас сложно предугадывать действия Трампа. Факт остается фактом. Он все равно живет в парадигме. Я надавил, другие должны согласиться. Ну, я думаю, что это будет катастрофа, прежде всего, для американской торговли, потому что это во многом остановит торговлю с Китаем, с Индией, которая для них все равно важна. Это начнет взаимная торговая война, прежде всего с Китаем, конечно. То, что касается российской нефти, она тоже частично будет плавать в танкерах по морю, потом куда-то обязательно причалит. Сегодня дефицит рынка нефти от 6 до 8 миллионов баррелей в сутки. Ну, никуда ты от этого не денешься. Даже дизель, который мы прекратили экспортировать, все равно он давит на цены.
1: Напомним, в изначальной версии документа, который представил покойный сенатор Линдси Грэм, более жесткие меры были зафиксированы. В частности, текст включал заградительные пошлины в размере до 500% на российский импорт и продукцию стран, закупающих российские энергоносители. Ну а позже закон смягчили, и ставка снизилась до 100%. Ставка пошлин для третьих стран. В начале августа биль прошел голосование в Сенате, а накануне и в Палате представителей голос за отдали 262 парламентария, против были 159, хотя это голосование показало, что не только демократы были расколоты по этому вопросу, но и часть республиканцев тоже проголосовала против.
2: Несмотря на то, что в конечном итоге голосов для принятия закона все же хватило, достаточно было простого большинства, парламентарии по-прежнему не до конца уверены в необходимости этого биля. Этому свидетельствует включение в редакцию документа пункта об истечении срока действия самого закона. На это обратил внимание сотрудник Центра североамериканских исследований ММО РАН Максим Черкашин.
3: Консенсус, скорее всего, действительно есть, но я бы не стал придавать ему такое большое значение. Как минимум, во-первых, если обратить внимание на разницу редакций, тот законопроект, который был принят в Сенате, и тот законопроект, который принят сейчас, там в конце появился такой интересный момент под названием Sunset Clause. То есть законопроект через 5 лет, если его не продлевают, он сам по себе заканчивает свое действие. Но, естественно, в США очень много законопроектов и законов, и подзаконных актов, и различных регуляторных норм вводятся на время. То есть это те же самые законы о чрезвычайных положениях продлеваются, и нормальные будут продлеваться, если надо. Но учитывая тот факт, что Конгресс очень сложно отменяет какой бы то ни было закон, а вот если закон может просто истечь, то это будет совсем другой разговор. Поэтому показательно, что консенсус, да, есть, но сам тот факт, что им понадобилось добавить туда Sunset Clause, которого в сенатском варианте не было, он уже скорее говорит о том, что пока что так, потом посмотрим.
2: Отметим, российские власти считают санкции незаконными. Накануне Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за судьбой этого биля. Его принятие также затруднит поиск решения мирного урегулирования украинского конфликта, полагает пресс-секретарь российского президента.
1: «Надеюсь, что завтра я не буду так скептически настроен». Это слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который сегодня посетит Украину. Несколько часов, по его собственным словам, продлится визит, и посетит он саммит «Карпатская интеграционная инициатива». Там же будет и польский премьер Дональд Туск. И одной из тем переговоров может стать, вот продолжаем мы эту тему, санкционную, новый пакет санкций Евросоюза против России. Хотя Фицо исторически так сложилось, выступал против более сильного давления на Россию, и в частности были вопросы по уровню поддержки Братиславы, Киева, как в политическом, как в экономическом, так и в финансовом плане. Чего все-таки ожидать? Зарубежные СМИ изучила Анна Маргулис, она в студии. Так, Анна, что пишут журналисты?
4: Как пишет Guardian, Фицо пытается быть другом для всех. С одной стороны, он поддерживает теплые отношения с Россией. В то же самое время они производят артиллерийские снаряды, которые поставляют в Киев. И при всем при этом Фицо критикует помощь ЕС и НАТО Украине.
1: Такая позиция Шрёдингера.
4: Да, ну, мне кажется, это типичные политики. В июне он уже выступал, на самом деле, против нового кризиса. кредита Киеву на 70 миллиардов евро. Премьер заявлял о готовности сделать все, чтобы страна не участвовала в предоставлении займа. И параллельно с этим Европейская комиссия 18 сентября официально как раз переводит Украине очередной крупный транш финансовой военной помощи в размере почти 3,5 миллиарда евро на закупку беспилотников и ракет, что тоже ему не особо нравится. Теперь же

0: Его риторика стала только жестче, пишут СМИ. В четверг премьер-министр Словакии заявил, что Европа находится на грани более масштабного военного конфликта. По его мнению, напряженность вокруг войны на Украине достигла беспрецедентного уровня. И, раскрывая мысль, Фице заявил, что возможное нарушение воздушного пространства или атака беспилотника может привести к тому, что статья 5 НАТО о всеобщей обороне будет активирована.
1: Ну и справедливости ради, он подчеркнул, что Словакия, он не хочет, чтобы Словакия стала частью военного конфликта из-за какой-то пятой статьи, и он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы Словакия вообще была втянута в конфликт на стороне НАТО. Ну и стоит напомнить, о чем в этой статье говорится.
0: Да, то есть она предполагает, что вооруженное нападение на одного члена Альянса рассматривается как нападение на всех, и остальные страны обязуются помочь пострадавшему государству. И как раз, да, его основная цель — предотвратить вовлечение Словакии в вооруженный конфликт. Собственно, на самом деле, с этой целью он и едет на Украину.
2: Ну вот в этой части позиция ведь его не меняется, потому что он и раньше заявлял, что стратегия западных стран по постановке, что по достижению проигрыша России путем военной поддержки Украины, что она провалилась, что она неудачна, и, возможно, Фица один из самых таких сильных сторонников переговоров между Россией, Украиной и Европой.
0: Да, но чтобы как-то сгладить ситуацию, на Украину едет и премьер Польши Дональд Туск. И в рамках саммита одной из тем переговоров как раз может стать новый пакет санкций Евросоюза против России. Как пишут СМИ, они обсудят как раз ограничения. И Туск отметил, что Словакия традиционно занимает более осторожную позицию по антироссийским ограничениям. И вот 14 сентября послы стран ЕС не смогли согласовать стандартное продление на 6 месяцев санкционного списка, в котором находятся почти 3000 российских граждан и компаний. И срок действия ограничений решили временно продлить только на 7 дней до 22 сентября. И по данным политика, Братислава добивалась исключения из списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана. И Словакия также выступала против более длительного продления санкционного режима. Издание связывало срыв договоренности именно с отказом Словакии отступить от требований по санкционному списку.
1: Благодарим. Анна Маргулис исследовала зарубежные СМИ на эту тему. Но еще будем возвращаться, разумеется, и следить за визитом премьера Словакии Роберта Фица на Украину и за итогами, за результатами.
2: Это «Утро вне конкуренции».
3: Технологии и тренды. Роуминг десятилетиями оставался дорогой платой за то, чтобы в отпуске все работало как раньше. А теперь виртуальные сим-карты превращают эту удобную для операторов привычку в исчезающий бизнес. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как eSIM отбирают у мобильных операторов одну из самых прибыльных услуг. Financial Times пишет, в этом году путешественники установят 134 миллиона туристических eSIM. Это почти на треть больше, чем годом раньше. Схема простая. Перед поездкой человек скачивает приложение, выбирает страну и покупает пакет интернета у сервиса. По прилете ему не нужно искать салон связи и менять сим-карточку. Домашний номер обычно остается для звонков, а данные идут через более дешевый тариф. Угроза здесь не в самой технологии, а в том, что она отделила связь от оператора. Раньше абонент пересекал границу и автоматически попадал в роуминг. Да, дорого, зато без лишних действий. А теперь тариф для поездки выбирают так же, как отель или страховку. Сравнивают предложения и покупают за минуту онлайн. И для операторов это болезненно. По данным Financial Times, роуминг приносил им от 3 до 5% выручки. Доля вроде бы небольшая, но прибыльность высокая. Зарубежный трафик продавали заметно дороже его реальной стоимости. Рынок туристических eSIM оценивали почти в 900 миллионов долларов в прошлом году. А к 30-му он может вырасти почти в 5 раз. Но получается парадокс. Большинство eSIM-сервисов не строят свои вышки, они покупают доступ оптом у тех же операторов связи, чью розничную выручку от роуминга потом и забирают. Деньги операторам все равно достаются, но уже как поставщикам инфраструктуры, а не как владельцам клиента, и с гораздо меньшей наценкой. Поэтому мобильным компаниям придется выбирать или снижать цены и конкурировать со специализированными приложениями напрямую, или соглашаться на роль этой невидимой трубы для чужого бренда. eSIM, конечно, не отменяет роуминг технически. Она убирает главное преимущество прежней модели – отсутствие у путешественника выбора. Как только связь за границей стала обычным цифровым товаром, продавать ее как дорогую привилегию стало невозможно.
4: Ли-9 – это автомобиль, в котором электроника командует парадом, а водитель просто гость программы. А мода C7 – это кроссовер, который выходит на публику с видом «Ну что, впечатлил?»
5: Изучаем китайский автопром

0: вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
0: Риск приходит от незнания того, чем вы занимаетесь. Если вы понимаете бизнес, если вы понимаете экономику процесса, если вы знаете людей, которые им управляют, и если цена является разумной, вы не рискуете. Инвестору не нужно делать необычайные вещи, чтобы получить необычайный результат. Достаточно просто делать обычные вещи, но избегать совершения крупных катастрофических глупостей. Уоррен Баффет.
2: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
3: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
2: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
0: Soft Skills.
1: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
0: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывщики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
0: Что это было? В эфире.
5: Что касается книжных магазинов, спасибо, что подняли эту тему. Я ее поднимаю уже неоднократно. Плата за аренду книжного магазина должна быть такой же, как магазин, который продает косметику и водку. Это социальный продукт, книга.
6: Не должна быть.
5: Не должна быть. Минимизировать арендную плату в книжных магазинах.
6: А каким образом? Это поддержка государству нужна?
5: Нет, это местная власть. У нас, вы смотрите, в Москве замечательные книжные магазины, просто прекрасные. И Москва, и так далее. Но в новых, ну не в новых спальных районах, по старинке я называю.
6: Надо посмотреть, не закрывается.
5: Закрываются. Не выживают, потому что. Просто не выживают.
0: Президент Российского книжного союза Сергей Степашин в программе «Таманцев».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10.

столице 7 часов 30 минут. В студии Татьяна Калинина. В России стартовали выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. В федеральном бюллетене представлены 10 партий. Кроме того, в 39 российских регионах выберут депутатов законодательных собраний, а в 8 – губернаторов. Голосование продлится до воскресенья. Более 50 беспилотников уничтожены в Батайске, Таганроге, Ростове-на-Дону и еще 5 районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Повреждены 5 частных и 8 многоквартирных домов, газовые трубы и машины. Еще 45 дронов сбили над Тульской областью. Московские аэропорты Внуково и Домодедово, а также аэропорт Нижнего Новгорода-Чкалов вновь принимают и выпускают воздушные суда, сообщает Росавиация. При этом аэропорт Махачкалы полчаса назад закрыли. SpaceX планирует провести первый орбитальный полет лунной ракеты Starship 28 сентября. Он станет первым, в ходе которого Starship выйдет на околоземную орбиту. Все предыдущие испытания проводились по суборбитальным траекториям. Запуск пройдет со стартовой площадки в Техасе. Во время полета на орбиту будет выведено 26 спутников Starlink. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж опубликовал первый за 2 года пост в соцсетях. Он написал, что вернулся. Последнее его сообщение в соцсети было опубликовано 28 июня 2024 года, вскоре после освобождения из британской тюрьмы. В Германии сегодня стартует перепись ежей и кротов. Впервые ее провели в 2023 году с целью получить более точные данные о численности животных. Поучаствовать в общенациональном подсчете могут все жители Германии.

0: Кротов проводят дважды в год, весной и осенью. Для участия нужно зарегистрироваться на портале наблюдений за природой. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Верю, что всех перепишут, из-под земли достанут, но перепишут каждого. 7:32 в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина встречают вместе с вами утро пятницы 18 сентября. О неожиданном для некоторых участников рынка ритейла решении, по крайней мере, так источники РБК об этом говорят, легким росчерком пера 4 иностранные компании лишились доступа к управлению российским бизнесом.
2: Тоже из-под земли достали практически. Ашан, Лимана Про, а также активы Nestle и FM Logistic переданы во временное управление российской компании Lef Management. Это сети магазинов, пищевые производства и многочисленные склады. Что это значит? Как повлияет на бизнес? Выяснял Кирилл Леонов, он в студии. Кирилл, что будет дальше с этими четырьмя компаниями, если вообще хоть кто-то знает ответ на этот вопрос?
3: Мы попытались узнать, что может им грозить в плане менеджмента и последующего развития компании, и многочисленные юристы, которых мы опросили, говорят, что в долгосрочной перспективе это может повлиять негативно, в краткосрочной же ничего поменяться не должно, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев россияне не заметят разницы. Стоит сказать, что сейчас активы французских и швейцарской компании с суммарной выручкой около триллиона рублей получило управление Lef Management, ее уставный капитал 15 тысяч рублей, у нее один сотрудник и владельцы скрыты. Про единственного сотрудника, которого известно, то, что генеральный директор Lef Management, это Андрей Вячеславович Краюшкин, и он бывший высокопоставленный офицер силовых ведомств. Сейчас же источники РБК на рынке ритейла и в банковских кругах говорят, что неожиданное было это решение, и в Лимана Про РБК сообщили, что пока не располагают никакими официальными данными об указе президента и запросили соответствующие разъяснения.
1: И все работают в штатном режиме?
3: По крайней мере, Лимана Про, да, а остальные компании, РБК направил запрос и в Ашан, и в FM Logistic, также в Nestle и Nestle Россия, но там пока нам не ответили, так что пока мы можем делать выводы только по реальной работе этих компаний. И сейчас мы видим достаточно странный тренд, потому что такие временные управления, передачи во временное управление были с 22 года, но сейчас мы пропускаем момент с передачей под управление Росимущества, подчеркнул управляющий активами основатель Paragon Family Office Александр Абрамян.
4: Ранее были прецеденты с Данон России, Балтикой, но тогда под управление они переходили Росимуществу и лишь потом уже уходили через процедуру продажи неким частным владельцам. Здесь же ситуация другая. Мы видим, что управляющим стала никому неизвестная созданная 2 года назад компания с уставным капиталом 15 тысяч рублей. Это выглядит достаточно странно. По какому принципу ее отбирали? Кто за ней стоит? Есть ли компетенции у новых управляющих для того, чтобы справиться с бизнесом такого масштаба? Вопросы остаются без ответа. Сам масштаб бизнеса тоже поражает, поскольку активы и Nestle, и Ашан в совокупности оцениваются порядка 230 миллиардов рублей.
3: Сейчас мы можем только рассуждать, что будет дальше, но мне назвали 3 сценария. Первый – это бессрочное зависание, как это некогда было с немецкой Юнипро или финской энергетической компанией Fortum. Они до сих пор находятся под временным управлением Росимущества, с ними ничего не происходит. Сценарий номер 2 – это возврат прежнему собственнику. Да, может быть и такое. Есть, например, итальянская компания Ariston, с ней произошло именно такое.
1: Но пример как будто редкий.
3: Пример редкий, да, но и в целом временное управление передают не каждый день. То есть такие ситуации в целом редкие. И третий сценарий – это утрата не только контроля, но и владения для иностранного собственника через продажу. И яркий кейс – это французский Данон, который купили фактически за 2 годовые прибыли 2021 года. А сейчас же, по мнению партнера юридической фирмы Орлова Ермоленко Александра Ермоленко, третий вариант – самый вероятный.
5: Такой вот бизнес-тренд, очевидно. И эти компании, лакомые куски, хорошие бизнесы, большие. Поэтому наверняка есть спрос на эти активы. Очевидным выходом из этой ситуации, ну, для всех уже очевидно, поскольку это уже такая становится накатанная колея, такая муравьиная дорожка, продажа актива. И если, скажем, переговоры проходят достаточно комфортно, без агрессии, без каких-то попыток привести актив в негодность, собственники иностранные могут получить реальные деньги. Но, естественно, с точки зрения рыночной, допустим, за треть цены, то это очень хороший результат. Выше, как правило, скорее не бывает сейчас уже.
2: Но такой не самый приятный, получается, сигнал для западных компаний.
3: Да, сигнал неприятный.

0: И многие СМИ подчеркивают, что у Ашана, например, была позиция, что они оставляют свой российский бизнес, что они придерживаются той позиции, что работают для российских граждан в гуманитарных целях. Ну и это говорит о жестком тренде для иностранных компаний в России. Это объясняет и подчеркивает также Александр Абрамян.
1: Я считаю, что это очередной шаг политический, поскольку Ашан, например, говорил, что не собирается уходить из России. В то же время мы видим давление на российский бизнес, продолжающееся со стороны Европы, поэтому то, как мы можем отвечать, это отвечать ударами по иностранному бизнесу здесь, который продолжает свою деятельность. И здесь я бы, наверное, смотрел шире на иностранные компании, которые продолжают деятельность в России, даже если у них все в порядке, даже если они говорят, что они хотят остаться. Надо понимать, что они также находятся под риском.
0: Так что сейчас мы можем ожидать, во-первых, несколько месяцев, чтобы понять, что будет дальше с этими активами, и, возможно, тренд расширится.
2: Спасибо большое. Кирилл Леонов разбирался в том, что значит для бизнеса, для иностранных владельцев передача во временное управление дочек сразу четырех иностранных компаний. Но российским инвесторам с российского уже фондового рынка деваться некуда, они в нем остаются. Какое у них настроение, чего ждем сегодня на последней, на этой неделе, основной сессии торгов на Мосбирже? Об этом через несколько минут с финансовым обозревателем. Это «Утро вне конкуренции».
3: РБК отрасли.
4: Золото остается одним из главных инвестиционных инструментов в периоды высокой волатильности. При этом после роста цен меняется и поведение инвесторов. Я, Анна Смолкина, обозреватель РБК отрасли. Обсудила эту тему с заместителем генерального директора Росвекселя Денисом Вольвачевым. Золото традиционно считается одним из популярных инструментов у private клиентов. Какие тренды можете выделить в мире и в России? Схожи ли они?
5: Да, схожи. В мире тренд связан с повышенным спросом на золото. Только в прошлом году инвестиционный спрос вырос более чем на 80%. Там, по-моему, 2200 тонн было продано в России на сегодняшний день. У нас клиенты покупают в среднем в год по 35 тонн. Но, справедливости ради, уже за первое полугодие этого года было продано более чем 20 тонн. Это плюс 20% к прошлому году. Поэтому думаю, что этот тренд сохранится и в этом году мы увидим новые рекорды.
4: Золото уже прошло очень сильный рост и даже обновляло исторические максимумы. Как ведут на таких уровнях себя состоятельные клиенты? Продолжают покупать или уже фиксируют прибыль?
5: Надо сказать, что и в мире, и в России приблизительно один и тот же тренд. Многие инвесторы выходят из ликвидных золотых активов, таких как ETF. В частности, в мире за второй квартал только в этом году было продано на 45 тонн ETF-ов. Но одновременно с этим сохраняется спрос порядка 300 тонн от розничных клиентов в мире. И в России этот тренд также подтверждается. Фактически у нас на сегодняшний день есть смещение фокуса в пользу физического металла, прежде всего золотых слитков.
4: Правильный клиент сегодня по-прежнему предпочитает физическое золото, это слитки, монеты, или все чаще выбирает другие инструменты? Есть ли вообще другие инструменты?
5: Нет, спрос смещается именно в пользу физического металла, и справедливости ради надо сказать, что порядка 75% всех продаж приходится на слитки весом 1 килограмм и 12 килограмм, а это, конечно же, состоятельные клиенты. И я думаю, что этот тренд будет усиливаться. Но с точки зрения выбора клиента, по сути дела, с определенного момента в этом пропала необходимость. В середине этого года мы запустили первый, можно сказать, и в России, и в мире продукт, золотой сертификат, который позволяет клиенту не задумываться о том, что дальше будет с ценой золота, потому что фактически он дает защиту от снижения его стоимости во времени, ну и серьезный дисконт.
4: Какую долю портфеля сегодня разумно держать в золоте, и изменилась ли она за последние несколько лет?
5: Я могу сказать, какую долю клиенты хотят, состоятельные клиенты, держать в своем портфеле. По разным оценкам это порядка 20%, но на сегодняшний день, по факту, это раза в 3-4 меньше. Поэтому золото, я думаю, будет продолжать завоевывать сердца и кошельки клиентов в этом году в том числе.
4: Это был Денис Вольвачев, заместитель генерального директора Росвекселя.
3: РБК отрасли. Реклама.
6: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2020.

0: 24. АО «Альфа-Банк». 16+.
1: Звезды, планеты и люди. Все находится в движении. Возможно, и вы сейчас тоже куда-то едете.
2: Двери открываются. Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой. О том, как транспорт меняется сам и меняет нас, наш досуг, наши привычки и наше общество.
1: Культура поведения в поездках. Куда мы движемся? Что изменилось в поведении пассажиров за последние годы? Зачем метро меняет озвучку? И можно ли вообще измерить воспитанность общества?
2: Открываем двери сегодня в 14:10 на радио РБК.
3: А сейчас 7:42 в Москве. Это утро вне конкуренции на радио РБК. Встречают вместе с вами Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Сейчас, возможно, будет немного неожиданно, но это цитата. 10 тысяч головорезов, отлученных всеми церквами насильников, убийц, растлителей.
4: Орды меднокожих варваров, спускающиеся с гор и истребляющие все живое, от младенцев до стариков.
3: Громадные толпы слепых от ужаса крестьян и горожан, бегущих в леса, в горы, в пустыне.
4: Твои сторонники, вспарывающие друг другу животы в жесточайшей борьбе за власть и за право владеть пулеметом после твоей неизбежно насильственной смерти.
3: Почему финансовый обозреватель РБК Александр Павлов, который только что пришел в нашу студию, публикует в соцсетях отрывок из Стругацких? Так ли все плохо на рынке? Узнаем прямо сейчас.
2: Рынки на РБК.
5: Закон об адских санкциях влияет на индекс Мосбиржи. Только вот в таком стиле я мог продолжить ваше начало.
3: А мы подумали, может быть, варвары, которые расставили мины по Ормузскому проливу, не дают проходить танкерам.
5: А все вместе. И к тому же кровь, которая выходит из живота вспарываемого из романа Стругацких.
3: Это цвет индикаторов на московской бирже вчера.
5: Все правильно. Да, вчера 1.5% в минусе. Ну как тут не сравнить со Стругацкими и негативом? Закончили 2250 пунктов, но вот сегодня зеленый цвет нас радует и 0,8 почти в плюсе, как и, в общем, роман Стругацких, который уже не раз экранизировали, обязательно его нужно посмотреть. Если
4: давай скажем про... название все-таки для слушателей.
5: «Трудно быть богом»,
4: «Трудно
5: конечно.
4: Быть богом».
5: Замечательная повесть. Читайте и инвестируйте, но, конечно же, не по Стругацким. Если говорить про другие индикаторы, то нельзя не сказать про индекс гособлигаций. Он у нас все еще около отметки в 112,5 пунктов. Вот там позитива пока нет. Снижение на 0,1%. Если говорить про курсы валют, то юань на Мосбирже остается около отметки 12,6. ЦБ курсы доллар 84,5, евро 97,5. Ну и, конечно, нельзя не рассказать про истории, знаковые истории, которые произошли вчера с российскими компаниями. Это, конечно, наш дорогой Евротранс. ЦБ будет анализировать дефолт Евротранса на признаки манипулирования инсайда. В регуляторе отметили, что также готовят предложение по повышению прозрачности рынка, в том числе и листинга. А вот я напомню, что на неделе Мосбиржа, сегодня пятница, можно подвести какие-то итоги. Да. Мосбиржа на неделе говорили, что необходимо расследовать кейс Евротранса, иначе рынку облигаций придет конец. Ну и сегодня акции компании переводят из первого в третий уровень списка ценных бумаг. И самолет, вторая история, которую я хотел рассказать. Накануне акции компании взлетели даже выше, наверное, чем самые высокие дома этого девелопера, который он строит. 9,5% в плюсе. Если бы можно было сравнивать дома и рост акций, я думаю, что мое сравнение было бы...
4: 3 этажа за 1%, так где-то? Вот,
5: ну, плюс-минус, да. Да, очень точно. Как быстро ты считаешь. Да, где-то так. А новость была такая, что девелопер обсуждает со Сбербанком варианты реструктуризации долга. И как писал Коммерсант, среди вариантов самолет может передать управление частью бизнеса. Это, например, проекты, где Сбербанк предоставляет проектное финансирование. Но при этом рухнули облигации самолета там в диапазоне 0,2 и 11,6. Ну и новости, которые все время вызывают наше внимание привлекают, если быть точнее, нефть марки Brent накануне опустилась ниже $103 впервые с 10 сентября. У нас начался обратный тренд, в том числе на новостях о том, что Саудовская Аравия намерена увеличить поставки азиатским НПЗ путем перевалки нефти судно на судно. А вот Urals выше $120 за баррель, что не может нас не радовать. И вы знаете, что я хотел сказать вам в конце?
4: Так.
5: Вчера я был на кофе

0: райде. Это вот когда собираются велосипедисты в обтягивающей форме и едут по городу.
1: И ну, эти странные люди, да?
0: Которые
1: зачем-то куда-то едут.
0: Да. И я почувствовал себя российским фондовым рынком, потому что на горке около МГУ мне было очень тяжело подниматься. Но как же было легко лететь вниз. Катайтесь на велосипеде, берегите свои деньги и слушайте радио РБК.
2: Александр, я хочу пожелать тебе все-таки побольше горок, потому что каждая тренировка, она наращивает мышцы, она укрепляет корпус. Вот пусть твой корпус и российского рынка все-таки укрепляется. Я вот с таким пожеланием хочу тебя поблагодарить за этот обзор. Финансовый обозреватель РБК Александр Павлов был в студии. Ну, а в 9 часов 9 минут по Москве открываем основную сессию торгов на Мосбирже. И ко всем тем вопросам, которые были в нынешнем обзоре, тоже вернемся. 7.48 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
1: Новости выборов. Избиратели села Нутельпельмен на Чукотке обеспечили 100% явку в первый день голосования, сообщил об этом ТАСС. Выборы начались и продлятся 3 дня. МИД уже сообщает о провокациях на российских избирательных участках за рубежом. Последний европейский союзник Москвы Роберт Фицо отправляется на Украину. Выясним, чего ждать от поездки премьер-министра Словакии. Активы стоимостью в сотни миллиардов рублей переданы во временное управление компании с уставным капиталом в 15 тысяч рублей. Решение президента в отношении российского бизнеса «Ашан», «Нестле» и «Лимана Про» начинает обрастать подробностями. А еще сегодня выйдет сборник неопубликованных песен британского исполнителя Дэвида Боуи. Речь идет о композициях, созданных в период его становления в Лондоне в бурные 60-е под псевдонимом Дэвид Джонс.
2: Компания Neuralink опубликовала, возможно, самое трогательное видео этой недели. Пациент, страдающий от нарушений речи, с помощью чипа смог впервые признаться в любви своей жене. На кадрах он сидит перед ней перед монитором, на котором вдруг появляется виртуальный ассистент и произносит то, о чем подумал мужчина.
1: Ну, у меня немного мурашки от этой картины. Каково вообще это жить с чипом? Какие еще возможности он дает? Об этом мы поговорили с первым пациентом Neuralink Ноланом Арбо. Ему чуть больше 30. Он парализован ниже шеи, но теперь может отвечать на сообщения, вести конспекты лекций и даже играть в видеоигры. Правда, есть издержка. В соцсетях его называют антихристом. Мифы о чипировании проверял Никита Гмыза.
3: Да или нет? Вы пользуетесь чипом Neuralink уже 2 года. Какие главные выводы и наблюдения вы сделали?
4: Да, это впечатляет больше, чем я ожидал. Не могу поверить, как быстро он понимает то, что я хочу сделать. Был один момент. По мере того, как я начал использовать устройство, я старался все лучше и лучше управляться с курсором. И стоило мне только подумать, чтобы его переместить, он уже смещался в сторону. То есть мне приходилось немного замедляться. Имплант улавливал только мою мысль и начинал движение туда, раньше, чем я того хотел. Вот настолько он меня понимает.
3: Что вы сделали в первую очередь, получив доступ к компьютеру? Чем вы занимались?
4: Ой, первое, что я сделал, пропал в видеоиграх на 8 часов. Я наконец-то смог отправить текстовое сообщение, на написание которого у меня ушло менее 15 минут.
3: Я до сих пор не уверен, что хотел бы что-то имплантировать, потому что боюсь побочных эффектов. У вас они были?
4: Думаю, я остался точно таким же человеком, каким был до имплантации. Вначале были некоторые проблемы с тем, что нити импланта теряли контакт с моим мозгом. Они просто не прилегали так, как нам хотелось. И это был единственный побочный эффект, если вообще можно его так назвать. Когда произошла эта история с потерей контакта с чипом, это было тяжело. Я плакал. Я думал, что я только-только взобрался на вершину горы, и вот все это отнимут у меня уже через месяц. Я даже не могу сказать на вершину. Я добрался до середины, и я думал, что исследование закончится, и я больше никогда не смогу им пользоваться.
3: Потом его удалят, это правда?
4: Да, я уточню. Исследование длится 6 лет. Сейчас прошло 2 года, так что осталось еще 4. Когда я выйду из исследования, когда оно закончится, чип либо удалят, либо деактивируют.
3: Может быть, вы могли бы поговорить с Илоном Маском и попросить его дать вам новую версию, чтобы вы могли протестировать ее.
4: Да, это было бы здорово.
3: Вы часто с ним общаетесь? Он как-то присутствует в вашей жизни?
4: Не очень часто. Мы видимся время от времени, мы вращаемся в одних и тех же кругах, так сказать, поэтому мне удавалось пару раз просто посидеть с ним и поговорить. Честно говоря, мы не так уж много много говорили о Neuralink. Меня гораздо больше интересуют другие его проекты. Мы говорили об НЛО, о SpaceX и тому подобном. Шутили насчет еще одного импланта в черепе. У меня один слева от мозга, и мы обсуждали вариант того, чтобы сделать еще один

0: право. И я как бы пошутил, сказав: «Знаете, мне нужно больше проводов, мне нужно больше нитей в мозгу. Просто отрежьте всю верхнюю часть черепа и поставьте мне туда один большой имплант». Вот над этим мы тогда неплохо посмеялись.
1: Какая ваша любимая теория заговора о нейролинке, которую вы прочитали в интернете или услышали от друзей?
0: О, с самого начала я видел в интернете, что нейролинк — это символ зверя, и что я антихрист. Мне кажется, это смешно. Я верующий, я убежденно верю в Иисуса Христа, моего Господа и Спасителя. Поэтому, когда я говорю об этом на X, в интервью или где-то еще, мне кажется забавным, что люди до сих пор называют меня антихристом.
1: Есть у вас какие-нибудь любимые мемы в интернете, связанные с вами и имплантом?
0: Если вы знаете, что такое рекроллинг, мне вот это всегда очень нравилось. Мем в том, что, по сути, Илон Маск, он как бы транслирует песню в мой имплант, нейролинк, и она просто играет у меня в голове по кругу. Это песня, которая «Never Gonna Give You Up» Рик Эстли.
2: «Never Gonna Give You Up» by Rick Astley.
0: Рик Ролл. Мне просто, знаете, мне показалось это очень смешным. Действительно хороший мем, мне он очень нравится.
1: Да, ну, надеюсь, эту песню вам, правда, не транслируют, ведь так?
0: Да, она и так у меня постоянно крутится в голове, так что если бы он ее еще и присылал через имплант, это просто добавило бы шума.
1: Кстати, как вы получаете обновление для нейролинк? Нужно ли устанавливать что-то вручную, или обновления поступают через Wi-Fi или приложение на телефоне?
0: Да, все работает по Bluetooth. Я просто сижу, может быть, минуту, пока обновляется программное обеспечение, и мы продолжаем жить своей жизнью.
1: Какие функции вы хотели бы, чтобы они добавили в нейролинк?
0: Они работают над набором текста 10 пальцами, то есть, по сути, над полным контролем клавиатуры. Обычно я использую диктовку, потому что это намного проще. Однако возможность набирать текст с помощью нейролинк была бы невероятной. Я бы очень хотел что-нибудь когда-нибудь написать. Я бы хотел написать книгу. Я хочу вернуться в университет и все записывать, все печатать. Поэтому возможность полностью контролировать клавиатуру была бы невероятной.
1: We're all gonna get brain implants. Нам всем установят чип в мозг, да или нет?
0: Да.
3: Да или нет? На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Что находится по ту сторону наличника? Ответ на вопрос ищите во Всероссийском музее декоративного искусства. Здесь проходит первая выставка бренда «Верея». В четырех залах собраны вещи, объекты и знаковые образы с показов, благодаря которым можно проследить путь бренда от домашнего ремесла до самостоятельного явления российской моды. Вязать основатель бренда Игорь Андреев начал еще в детстве. Обращаться с крючком и нитками он научился, наблюдая за мамой и бабушкой. Про детское увлечение он вспомнил в 2018 году, когда закрыли журнал «Нумеро», в котором Игорь работал главным редактором. Вязание тогда стало для него способом борьбы со стрессом. Многим идея казалась сомнительной, но Игорь не остановился. И вот спустя 8 лет нитки привели его в музей. На какой экспонат стоит обратить особое внимание, узнала у дизайнера.
5: Для меня особенные все выходы, но особенно «Паучья морока», потому что этот наряд отсылает к 2021 году и «Красному Волвогу», где мы создавали выходы с Машей Комаровой и сестрами Комаровыми. И специально для этого вязали это тонкое платье из кучи бусин. И мне очень хотелось сделать крылья, чтобы дать эльфийского вайба. Если посмотрите, это листья монстеры, которые стали крыльями. И смотря на этот наряд, я сразу переношусь в то прекрасное время, когда в Государственном историческом музее прошел этот красный ужин, и, как все тогда были молоды, прекрасны и счастливы. Не говорю, что они счастливы сейчас, но на то время у меня особенная отсылка. И это платье заняло очень много труда, хотя с первого взгляда кажется, что оно простое.
4: От себя добавлю, для модной индустрии и консервативной музейной среды эта выставка – большой шаг вперед и пример того, как народное ремесло продолжает жить и находить новый визуальный язык. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Эконом ли ваше время, а временами и деньги.
3: Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.
7: Лирические стихи Александра Блока, которая мне очень сейчас помогает, потому что разные периоды, разные отношения к чувствам, такие переживания, это очень

0: шансов закончится.
1: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
2: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
3: РБК Тренды.
4: Учитель для роботов. Искусственный интеллект демонстрирует впечатляющие успехи, но внедрение в экономику роботов и коботов, устройства, которые работают совместно с человеком, по-прежнему остается одним из самых сложных задач с точки зрения технологии и бизнеса. Прежде всего, потому что обучать их крайне сложно. Одна из причин – кадровый дефицит. Не хватает IT-специалистов и тем более экспертов по искусственному интеллекту. Отсюда тренд на разработчиков, ИИ-архитекторов и тех, кто будет эти машины собирать. Здесь на первое место выходят инженеры робототехники, создающие интеллектуальные системы на стыке софта и железа. По оценкам Минпромторга, к 2030 году России, чтобы выйти в топ-25 стран мира по плотности роботизации, потребуется более 100 тысяч роботов. А значит, вкладываться в подготовку кадров и профильное образование нужно уже сейчас. Студенты должны уметь разрабатывать сервисных и складских роботов, решать нестандартные задачи, например, формировать их навыки ориентации в больших динамических пространствах или справляться с вопросами навигации в сложной и изменяющейся среде. Учитель для роботов на выходе может написать сценарий поведения для машин, настроить алгоритмы, обучить модели искусственного интеллекта для выполнения сложных рутинных операций и проверить, как устройства взаимодействуют с окружающим миром и человеком.
5: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 8 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Трехдневное голосование началось в России. Уже зафиксирован избирательный участок, где выборы уже закончились. Избиратели села Нутепельмен на Чукотке показали 100% явку в первый день голосования. В Нутепельмене живет 171 человек, значительная часть – представители коренных народов Севера. С вечера четверга в сторону московского региона летело более 350 беспилотников. Большая часть уничтожена на дальних рубежах. 64 дрона сбили на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. Столичные аэропорты Внуково и Домодедово ночью закрывались. Час назад они вернулись к штатной работе. 8 многоквартирных домов повреждены в Ростовской области после атаки беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, над регионом минувшей ночью сбили более 50 дронов. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о нейтрализации 45 беспилотников. Пострадавших и разрушений предварительно нет. Соединенные Штаты в рамках нового подхода к украинскому урегулированию рассматривают возможность заключения бизнес-сделок с Россией до завершения конфликта на Украине, сообщает «Нью-Йорк Таймс». Как утверждают источники издания, такие потенциальные бизнес-соглашения с Москвой покажут серьезность настроя Вашингтона на перезагрузку отношений двух стран. Министр финансов Великобритании Джон Хилли предлагает министрам финансов стран Евросоюза выстроить промышленную политику блока «Сделано в Европе», так, чтобы она включала Соединенное Королевство, сообщает Financial Times. Джон Хилли выступит с этим призывом на неформальном заседании Совета ЕС по экономике в Дублине. Центральный московский ипподром, старейший в России и крупнейший в Европе, открылся после двухлетней реконструкции. В ходе нее восстановили исторический главный корпус и его интерьеры, отреставрировали фасады и скульптуры. Больше новостей на сайте РБК.

0: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Это «Утро вне конкуренции». Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пищугина.
1: Доброе утро. Сегодня пятница, 18 сентября.
0: Владимир Путин сделал целый ряд заявлений на совещании по экономическим вопросам, где, в частности, сказал, что экономическая динамика в России в целом соответствует ожиданиям. О чем говорит целый ряд цифр, который был представлен, и какой будет погоня за ростом экономики, об этом буквально через минуту. Также вновь вернемся к теме передачи во временное управление сразу ряда дочек иностранных компаний, в частности российской дочки «Ашан». Что это значит для бизнеса и какова его реакция? Об этом примерно через полчаса. Ну а сегодня официально стартуют продажи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Но, правда, есть нюансы только в странах первой волны. Разберемся в том, по какой цене будут продаваться новые смартфоны и в России, когда все-таки можно их будет купить и где лучше. Короткая ситуация на рынках.
1: Рынок показывает такую приятную пятничную динамику после нескольких дней падения. Он восстанавливается. Сейчас индекс Мосбиржи в плюсе на утренней сессии на 0,7%. Находится на отметке 2271 пункт. В лидерах роста на данный момент бумаги нефтегаза. Несмотря на падение нефтяных котировок, сейчас «Газпром», «Новатек», «Роснефть», «Руснефть», «Лукойл». Все они находятся в лидерах роста. В лидерах падения бумаги самолета, фармсинтеза, Совкомфлота и Русала. Что касается нефти, сейчас котировки снижаются на более чем на процент. $103.64 за баррель стоят фьючерсные контракты на смесь Brent. На межбанке рубль немного укрепляется. $84.49, евро 97 рублей 5 копеек.
0: Итак, вот некоторые показатели, которые привел президент на совещании по экономическим вопросам. ВВП в этом году растет на 1%, сообщил Путин, и именно так и прогнозировалось. Зарплаты в первом полугодии выросли на 6,5%. Инфляция, как полагает президент, в целом находится под контролем. Это цитата. По состоянию на 14 сентября она составила 6,2%. Профицит бюджета в августе превысил 600 миллиардов рублей. Ну, правда, здесь стоит сказать, что все равно дефицит пока в полтора раза выше изначального плана, примерно 5 700 000 000 000 или 2,5% ВВП.
1: Впрочем, власти ожидают, что нефтегазовые доходы вырастут в ближайшее время по понятным причинам. Котировки смеси Brent достаточно продолжительное время вновь находятся в трехзначных значениях, и из этих средств уже нефтегазовые доходы смогут власти пополнить фонд национального благосостояния. О чем говорят все озвученные цифры нам, в каком состоянии сейчас ФНБ находится, разберемся вместе с главным аналитиком Совкомбанка Михаилом Васильевым. Он на связи со студией. Михаил, здравствуйте. Давайте по пунктам пройдемся. Зарплаты все еще фактор давления на цены.
2: Доброе утро. Да, зарплаты – это все еще фактор давления на цены, хотя рост зарплат постепенно замедляется. Последние цифры от Росстата у нас есть за июнь. Это рост в номинальном выражении на 9,6% год к году. Это темпы, которые все еще значимо превосходят темпы роста производительности труда. Безработица у нас, хотя и в последнее время чуть-чуть отталкивается от минимумов, но, тем не менее, вблизи исторического минимума, последние данные за июль 2,3%. То есть рынок труда – это по-прежнему проинфляционный фактор, хотя напряженность на нем постепенно спадает. То есть можно сказать, что жесткая монетарная политика делает свою работу.
0: Хорошо, дефицит бюджета. Вот сейчас 2,5% ВВП. Владимир Путин говорит, что предварительно он может составить около 2%. Вы как видите эту картину?
2: За первые 8 месяцев года, да, у нас накопленный дефицит бюджета порядка 5,8 триллионов рублей. Мы полагаем, что по итогам этого года у нас дефицит составит около 6,5-7 триллионов рублей или около 3% ВВП. Ну, конечно, здесь многое будет зависеть от уровня расходов. То есть мы пока их не знаем, в ближайшие недели Минфин объявит. Мы пока закладываем свои прогнозы, что расходы будут примерно 47 триллионов, доходы в районе 40 триллионов. Ну, конечно, чем дольше останутся такие высокие цены на нефть, тем выше...
0: Извините, 47 триллионов расходы, 40 триллионов доходы, 7 триллионов дефицит бюджета, верно? То есть
2: да,
0: он и вырастет?
2: Да, примерно. Да.
1: А в таком случае озвученный августовский

0: и профицит бюджета в 600 с лишним миллиардов рублей. Какую роль играет вот это вот уточнение?
1: Смотрите, у нас обычно период август, сентябрь, октябрь – это месяцы с профицитом бюджета. В августе у нас обычно зачисляются дивиденды госкомпании, и поэтому август у нас обычно самый профицитный. То есть это то, что мы увидели в этом году, это обычная сезонность, скорее всего, у нас и сентябрь, октябрь тоже будут с небольшим профицитом. А вот в ноябре у нас обычно небольшой дефицит, а в декабре у нас самый обычный дефицит, большой погоду.
0: Поэтому а сезонность ждем, что с чем вот связана, позвольте уточнить?
1: Ну, как я сказал, в августе у нас обычно дивиденды госкомпании вытягивают профицит. Плюс, ну, в декабре у нас самые большие расходы, потому что все стараются выбрать деньги, да, чтобы не переносить на следующий год. Соответственно, в декабре у нас самый большой дефицит бюджета. Как раз вот за счет декабря мы полагаем, что дефицит расширится там с текущих около там, 5,8 до 7 триллионов.
2: Хорошо. Фонд национального благосостояния. Прогноз, вот, который вчера давал президент, консервативный, что исходит из стоимости $50 за баррель. Сейчас явно нефть сильно дороже. Как это повлияет на ФНБ?
1: Это позволит Минфину пополнять ФНБ. То есть за последние 5 лет, да, Минфин существенно подистратил ФНБ. Где-то с 8,5 триллионов ликвидная часть сократилась до 4 триллионов. И Минфин прямо говорил, что хотел бы перейти к пополнению, чтобы создать запас устойчивости на следующие там, неблагоприятные периоды. Поэтому в этом году у нас цена отсечения 59. Сейчас Юрлс на рынке ну за первую половину сентября 8,6. То есть на $27 выше, поэтому Минфин, скорее всего, до конца года будет пополнять ФНБ, и на следующий год цена отсечения снизится до $50, как вчера сказал президент. Поэтому мы полагаем, что и весь следующий год Минфин будет пополнять наш прогноз по Юрлс на следующий год 55.
2: А докуда вырастет, если коротко, ФНБ? Какой здесь прогноз? До какого объема?
1: Ну, сейчас у нас 4 триллиона, мы полагаем, что там до 5,5 триллионов на горизонте следующего года вполне мы можем подрасти.
0: Спасибо за ваш комментарий. На связи со студией был главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Но прогноз от нашего эксперта прозвучал $55 по Urals. Напомним, власти исходят сейчас из консервативной цены на нефть $50. Вместе с тем, по некоторым данным, накануне цены на российскую нефть превысили $110 за баррель. К этой теме мы...
2: 120, даже
0: да,
2: 120.
0: И даже 120, да, по некоторым расчетам. Тоже сложно здесь посчитать точно, но видно, что премия огромная. И подробнее о нефти, о том, будет ли она дальше дорожать, что будет, мы поговорим также с аналитиком в этом часе через несколько минут.
2: А через минуту мы разберемся в том, как стартовали и как могут начаться продажи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Это утро вне конкуренции.
3: Реклама.
4: Цифра дня. Или какова цена забывчивости?
5: Около 30% людей формируют ложное воспоминание о разговоре, показывают исследования. Даже небольшая разница в формулировках способна искажать память о договоренностях. И в переговорах с клиентами это может привести к спору о том, кто и что обещал.
4: Приложение МТС Оптимус. Автоматическая запись и краткое изложение звонка от МТС исключает этот риск. ПАО МТС. 18+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
0: 8:12 в Москве. Прямой эфир радио РБК. Это утро вне конкуренции. Встречают вместе с вами Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Пока без новых айфонов, но, возможно, сегодня вечером уже у многих они окажутся в руках. Официально стартуют продажи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Но есть нюанс. Только в странах первой волны. А складной iPhone Duo можно будет приобрести с 23 октября в Москве, как пишут некоторые СМИ. В единичном экземпляре новые смартфоны, iPhone 18 Pro Max, уже можно было приобрести до официального старта продаж. Одна из таких точек – это, понятно, рынок Горбушка.
2: Ну, а на связи со студией автор программы «Технологии и тренды» Аркадий Глушенков. Аркадий,

0: Доброе утро. Ну а в России-то официально, когда айфоны появятся?
1: Коллеги, в России, как мы с вами знаем, официально айфоны не появятся никогда. Это нас, в общем, не останавливает. Собственно, как вы правильно сказали, Маша уже рассказала немножечко подробностей. На Горбушке можно было дойти даже до официального старта. Более того, скажу, МТС тут на днях сказала, что получили первую партию новых айфонов прямо в розничной сети. Так что физически телефоны в салонах их можно посмотреть, ну, купить и посмотреть. Вещи разные, обычно все-таки предзаказ, а не свободная продажа.
2: Известны уже цены, по которым можно купить? Потому что зачастую при предзаказе бывает, что цена берется немного с потолка.
1: Да, слушайте, ну, собственно, изначально сети называли цены какие-то совсем сумасшедшие. Например, почти... Если я не ошибаюсь, 300 тысяч рублей, собственно, хотели за новенькие айфоны, но это какие-то странные истории. Начинаются цены от там где-то 175 тысяч, 190 это Pro Max на 256 гигабайт, самая маленькая вариант, конфигурация по памяти. Но на самом деле, как мы с вами знаем, конечно же, благодаря параллельному импорту, ну, везти будут откуда? Из Японии, например. В Японии 18 Pro самый дешевый, стоит 220 тысяч йен по текущему курсу, это 120 тысяч рублей. Ну, еще 15-20% добавьте, и вот вам там 140-145 тысяч рублей. Если вам не прям горит, можно подождать и за вполне вменяемые деньги, ну, относительно вменяемые, да, получить нормальный аппарат, да, с, может быть, не так быстро, но зато не безумно дорого.
2: Ты сказала из Японии, а как же рейсы, которые как маршрутки ходят в Дубай?
1: Слушай, на самом деле в Дубае сейчас, если я правильно помню, не настолько выгодный курс, потому что ты всегда зависишь от курса. Если тебе важно быстро, да, скорее всего, привезут из Дубая, из Гонконга, но в Японии сейчас одна из самых дешевых цен на устройство Apple просто во всем мире, но это чисто экономика. Там, скорее всего, будет не так быстро, как я уже сказал, но зато дешево.
0: Да, но, правда, вот Центробанк Японии, это вот буквально новость последних часов, поднял ставку на 25 базисных пунктов, теперь 1,25, обычно это укрепление иены означает. Но знаешь еще какой вопрос вот о ценах говоря? Вот я вот посмотрел, действительно, некоторые цены, которые РБК сообщали в МТС. Вот, например, раскладной iPhone Duo с памятью 2 терабайта будет стоить почти 490 тысяч рублей. А не становятся ли айфоны таким вот верту телефону, вот таким премиальным, который подчеркивает статус владельца и так далее? Вот.
1: Олег, ну ты так спрашиваешь, как будто ты уже готовишься купить, и спрашиваешь у меня, а будут ли ребята на работе восхищаться твоим телефоном. Бери, конечно, дорогой, будут
2: будем
1: восхищаться. Да-да, обязательно будем. Нет, ну слушай, это все-таки iPhone Duo, да, во многом тестовая история. Apple и тестирует, собственно, новый форм-фактор, пытается понять, будет ли спрос, пытается выбрать какую-то цену, которая была бы, ну, более-менее интересна самому холдингу и при этом посильно потребителям. Тут очень сложно что-то предсказать. Если этот форм-фактор окажется суперпопулярным, конечно же, компания пойдет на то, чтобы сделать аппарат подешевле, сделать какие-то более простые конфигурации. Ну, потому что мы с вами забываем, что есть же и айфоны подешевле, чем, собственно, 100 тысяч рублей. Они сейчас есть в продаже. Просто iPhone 17, никаких проблем, вполне себе функциональный телефон.
2: Функциональный, но как-то немного непремиально звучит. Аркадий, вот еще напоследок твой прогноз. Сегодня вечером уже в ресторанах на Патриках будут лежать красиво на столиках айфоны 18 Pro Max в цвете бургунди.
1: Слушайте, коллеги, если вам так важно, чтобы это было премиально, вы бы сказали мне заранее, я бы вас познакомил с прекрасными ребятами, у которых есть мастерские по ремонту айфонов. Они бы взяли ваши старые айфоны, перекрасили бы цвет в бургундию, и вы бы уже недели три ходили и щеголяли по Патрикам, если это принципиально. Но на самом деле, мне кажется, что айфон уже перестал быть таким безумным устройством, за которым все гоняются, вполне себе commodity телефон, так что потихонечку к Новому году и там чуть позже, после Нового года, кому надо, тот будет приходить до новой модели, кому не надо, будет ходить со старыми, ничего страшного не случится.
0: Время посетителям Патриков искать что-то другое. Спасибо, автор программы «Технологии и тренды» Аркадий Глушенков был на

0: На связи со студией 8.18 в Москве. Сейчас о том, что еще важно сегодня.
1: День выборов. Избиратели села Нутельпельмень на Чукотке обеспечили 100% явку в первый день голосования, сообщил ТАСС. Выборы начались. В России продлятся они 3 дня. МИД уже сообщает о провокациях в российских избирательных участках за рубежом. Последний европейский союзник Москвы Роберт Фицо отправляется на Украину. Выясним, чего ждать от поездки премьера Словакии. Активы стоимостью в сотни миллиардов рублей переданы во временное управление компанией с уставным капиталом в 15 тысяч рублей. Решение президента в отношении российского бизнеса «Ашан», «Нестле» и «Лимана Про» начинает обрастать подробностями. И через 15 минут расскажем все, что известно о процессе. Еще сегодня выйдет сборник неопубликованных песен британского исполнителя Дэвида Боуи. Речь идет о композициях, созданных в период его становления в Лондоне в бурные 60-е годы под псевдонимом Дэвид Джонс.
0: О чем точно не будет в новых песнях Дэвида Боуи, так это о российских банках. А между тем, там наблюдается нетипичный рост ставок по вкладам, об этом пишет РБК. Доходность по депозитам повышается уже 12 недель подряд. Но решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 14% рост не остановило. И сейчас средний максимальный процент по вкладам достиг почти 13% годовых.
1: Последний раз такое разнонаправленное движение наблюдалось в 2023 году по данным индекса банковских ставок FrancRG. Ставки на вклады будут снижаться планомерно вслед за решениями Центрального банка, считает руководитель отдела финансов РБК Юлия Кошкина.
2: После решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 14%, некоторые крупные российские банки начали активно поднимать ставки по вкладам. В частности, Сбер с 17 сентября поднял доходность по депозитам на 6,7 месяцев до 13,5%. Такие же ориентиры по своим долгосрочным вкладам установил накануне ВТБ. Среди банков, которые поднимали доходность, также были Банк Дом РФ, Банк Санкт-Петербург, МТС-банк и другие крупные банки.
3: Почему эксперты обращают внимание на эту ситуацию? Почему она является нетипичной?
2: Нетипичность ситуации на депозитном рынке заключается не в том, какие ставки сейчас номинально, а в том, как их динамика соотносится с ключевой ставкой. Обычно ставки по вкладам следуют вслед за ключевой, но у нас средняя ставка по вкладам поднимается, хотя с тех пор Банк России один раз снизил ставку на 0,25% пункта, а в сентябре сохранил ставку. Из столь долгого периода разнонаправленной динамики депозитных ставок и ключевой не было очень давно, несколько лет, говорят эксперты. Они также обращают внимание на некий раскол на рынке вкладов, когда у нас половина банков поднимают доходности, остальные 90 с лишним банков, наоборот, их снижают, и чуть больше 50 банков ничего не делают со ставками по вкладам. То есть это очень нетипично для российского рынка.
3: Надолго ли продлится эта тенденция?
2: Конкретных прогнозов по срокам, как долго это будет продолжаться, пока никто не дает. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию тем, что на рынке вкладов у некоторых игроков есть потребность в привлечении дополнительной ликвидности в связи с ситуацией собственной внутри, в связи с конкуренцией, в связи с тем, что какая-то часть денег утекает наличные, им необходимо удерживать этих вкладчиков. Но тут эксперты все-таки считают, что у банков такая немножко индивидуальная у всех ситуация. Депозитные ставки в России будут снижаться планомерно вслед за ключевой, если Банк России продолжит политику по снижению ключевой ставки.
1: В дальнейшем ставки по вкладам, вероятно, вернутся к привычной динамике, начнут снижаться вслед за ключевой ставкой, прогнозируют опрошенные РБК-эксперты. Но подробнее о банковских ставках можно почитать на сайте РБК.
0: Ну, а следующие новости, скажем, нейтрально. Российская сторона получит от Федерации лыжного спорта декларацию о нейтральности. Пока только проект. Подробнее спортивный обозреватель РБК Илья Попов.
4: Спорт на РБК.
5: Да, во всяком случае, об этом сообщает портал Sport24. Естественно, главный вопрос, будут ли считать нейтральными тех наших атлетов, которые состоят в обществах ЦСКА и Динамо. Так вот, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда считает, что нет, такие спортсмены нейтральными считаться не могут. Однако, наша страна готова идти на компромисс и ради такого дела готова обеспечить увольнение этих спортсменов из ведомственных обществ, чтобы все критерии соблюсти, но в любом случае окончательно

0: Решение будет принято после того, как российская сторона получит этот самый проект декларации о нейтральности.
1: Ну, известно, что спортсменов, которые состоят в ЦСКА и Динамо, много. А среди лыжников, это, ну, можно ли оценить, какая доля? Ну, среди топовых лыжников, понятно.
0: Олег, много.
1: Много. Этим и ограничимся. Завершился 9-й тур российской премьер-лиги. Последний тур перед длительным перерывом на матче сборных. Каковы здесь основные итоги для тебя?
0: Во-первых, в третий раз подряд в РПЛ не сумел выиграть промежуточный лидер нашего первенства Краснодар, который в гостях поделил очки с Оренбургом 0-0. Они сыграли. Московская «Динамо» с учетом игр Кубка страны одержала аж 6-ю победу подряд. На этот раз бело-голубые увезли 3 балла из Ростова-на-Дону. А «Крон» наконец-то впервые в этом сезоне РПЛ победил. Со счетом 2-0 тольяттинская команда оказалась сильнее «Ахмата». После игры главный тренер грозненской команды Станислав Черчесов сказал, что мы к этой встрече были не готовы. Ну и к тому же Ахмат в концовке первого тайма остался в меньшинстве после удаления Мелкадзе. Ну и наконец, Олег, ЦСКА. ЦСКА установил абсолютный клубный рекорд по числу воспитанников Академии. В стартовом составе на матч РПЛ целых 7 человек вышло на поле с первых минут встречи с махачкалинским «Динамо». И ЦСКА увез 3 балла из столицы Дагестана. Ну и кстати, ЦСКА при тренере Дмитрии Игдисамове в РПЛ еще ни разу никому не уступал. В 11 матчах 7 побед и 4.
1: А ведь это Краснодар собирался 11 воспитанников на поле вывести. А если посмотреть на таблицу, очень коротко. Краснодар, Спартак, Динамо, ЦСКА, Зенит. Все сейчас на чемпионство претендуют?
0: Я думаю, что да, как раз-таки вот эти команды прямо сейчас можно считать претендентами на чемпионство. Но, естественно, пока еще даже треть турнирного пути не пройдена. Я думаю, что кто-то еще по ходу дела может отвалиться. Но в любом случае это те клубы, которые будут претендовать на многое, а именно на место в пятерке.
1: Спасибо, это был Илья Попов. Утро вне конкуренции.
2: Кто есть кто? Denza N9 – это большой китайский кроссовер, который выглядит так, будто его проектировали сразу 3 человека. Один хотел Range Rover, второй – бизнес-джет, а третий просто сказал: «А давайте сделаем холодильник на 900 лошадей». В итоге получилось это. N9 – шестиместный. Не 5 человек плюс кто-то потерпит, а полноценная схема 2 плюс 2 плюс 2. Причем второй ряд здесь явно чувствует себя главным. Кресло, простор, экраны – все как в хорошем бизнес-классе. В классе только нет посадочных талонов. Но самое интересное начинается под капотом. Здесь стоит 2-литровый турбомотор на 200 сил, который в одиночку выглядел бы довольно скромно на фоне таких габаритов. Но он работает в компании 3 электромоторов, и суммарная отдача достигает 925 лошадей. В результате огромный шестиместный N9 разгоняется до сотни примерно за 4 секунды. Причем Denza весит больше 3 тонн, но каким-то образом умудряется ехать как автомобиль, который сильно поссорился с законами физики. Для машины таких размеров это особенно необычно. Снаружи кабинет директора, внутри ракета, а по документам все еще просто семейный кроссовер. В салоне фестиваль экранов и электроники. Цифровая приборка, центральный дисплей, экран перед пассажиром, отдельные экраны сзади, проекция с дополненной реальностью и электронные зеркала с дисплеями. Такое ощущение, что китайцы посмотрели на обычную машину и решили: слишком мало телевизоров. И вот здесь у N9 есть главный недостаток. Он настолько напичкан технологиями, что через несколько лет владелец может обнаружить в машине функцию, о существовании которой даже не подозревал. Сегодня автомобиль помогает парковаться, завтра будет подбирать музыку под настроение, а послезавтра, судя по темпам развития китайского автопрома, начнет оценивать, кто вы по жизни.
3: Кто есть кто?
2: Так кто есть кто? По размерам и идеологии Denza N9 лезет на территорию Mercedes GLS и BMW X7, но китайцы решили сыграть в свою игру. Больше экранов, больше электромоторов и значительно больше цифр в характеристиках. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: Резать лося.
5: Лося.
4: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Заливное.
6: Наша азбука инвестиций богата на гастрономические изыски. И это здорово. Так, в одном из выпусков мы рассказывали про котлету, а теперь вот про заливное. Заливное – это масштабный обвал котировок. Паника, хаос. Так говорят чаще всего, когда распродажи идут широким фронтом. Из мониторов в буквальном смысле льется кровь. По-настоящему неприятная ситуация. Также очень часто употребляются глаголы «лить» и «сливать», то есть избавляться от активов, закрывать позиции спешно, продавать.

0: Добро пожаловать в наш ресторан. У нас новое блюдо, заливное.
1: Нет, спасибо, я на диете.
2: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
3: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
4: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
5: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
6: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Сегодня в 15:10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Сжигание токенов. Сжечь токены значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает в огонь. Их переводят на специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается, а спрос сохраняется, оставшиеся токены теоретически могут стать дороже. Но само по себе сжигание не гарантирует роста цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщения о сожженных миллионах токенов звучат эффектно. Но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
6: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: столице 8:30 в студии Татьяна Калинина. Российские ПВО за минувшую ночь сбили 629 украинских дронов, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России поразили сухогруз в порту Черноморска и склад Новой почты под Одессой. Эти объекты использовались для хранения военных грузов. В Москве полчаса назад открылись избирательные участки на выборах депутатов Госдумы. Они будут работать 3 дня и закроются в 8 вечера воскресенья. В голосовании участвуют 10 партий. Центр избирком уже предупредил, что в течение 3 ближайших дней в России могут быть проблемы с интернетом. Первые 100 тысяч избирателей уже проголосовали электронно. Правительство готовит мораторий на проверки компаний, пострадавших от атак беспилотников до 2027 года. Проект нормативного акта уже готов, а решение должны объявить в ближайшие дни, подтвердил газете «Ведомости» источник в кабинете министров. Мораторий не коснется налоговых проверок, отмечает издание. На территории Иркутской области запретят посещение лесов из-за нашествия медведей. Как сообщил губернатор Игорь Кобзев, власти готовятся ввести режим повышенной готовности. Решение поддержало региональное МЧС. Ежедневно фиксируются 50-60 сообщений о выходах медведей в населенные пункты. Накануне жертвами хищника в Иркутской области стали 2 пенсионера. Самый большой дисконт среди представленных сейчас на рынке элитных домов в Московской области достиг 600 миллионов рублей, выяснил ТАСС. Это объект в поселке Николино на Рублево-Успенском направлении. Изначально за дом площадью 1700 квадратных метров и участок в 3 гектара просили 2 миллиарда 200 миллионов. Теперь его можно купить всего за 1 миллиард 600 миллионов рублей. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Можно ли сказать, что уже тоже не так это премиально, как, например, iPhone Duo стоимостью почти 500 000 рублей? Вопрос риторический. 8:32 в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина вместе с вами встречают утро пятницы 18 сентября. И мы возвращаемся к одной из главных тем для бизнеса.

0: Напомним, 4 иностранных компании легким росчерком пера лишились доступа к управлению российским бизнесом.
1: Утро вне конкуренции.
2: Речь идет о компаниях «Ашан», «Лимана Про», а также активах «Нестле» и «ФМ Лоджистик». Они переданы во временное управление российской компании «Лев Менеджмент». Это сети магазинов, пищевые производства и многочисленные склады. Ну, кстати говоря, корреспондент РБК уже по адресу этой компании прогулялся, попытался найти офис этой фирмы «Лев Менеджмент», но по адресу 2 Тверская, Ямская, дом 18, там дальше идет номер помещения, расположена только кофейня, музей русской гармоники, ну а дальше, по словам консьержа дома, апартаменты в частной собственности и гостиница «Хостел». Где именно находится сама компания «Лев Менеджмент», пока непонятно, по адресу она не обнаружена.
0: А что не столько вот такое, да, непонятное местонахождение компании значит, а что означает решение передать дочке иностранной компании во временное управление и как это повлияет на бизнес, все это выяснил Кирилл Леонов, он в студии. Итак, Кирилл, что нам известно?
3: Да, пока наш корреспондент проводит сафари в поисках «Льва Менеджмента», важно понимать, что известно про компании, и, например, активы французских и швейцарских компаний имеют суммарную выручку около 1 триллиона рублей. И сейчас ранее все эти компании заявляли, что они готовы и собираются оставаться на российском рынке. Но, как мы видим, это им не помогло, и сейчас они лишились управления. И мы попросили оценить активы партнера юридической компании GRM Сергея Новикова. Давайте послушаем.
4: Очень сложно что-либо прогнозировать. Эти компании с 2020 года не публикуют свою финансовую отчетность. «Лимана Про», мы знаем, оборот в компании в 2025 году составил чуть более 500 000 000 рублей. «Ашан», он существенно по сравнению с до 2022 года снизил свои позиции, но по-прежнему находится в десятке крупнейших ритейлеров страны. Это тоже говорит о том, что все-таки эти активы представляют из себя определенные интересы и будут востребованы на рынке.
3: При этом «Лев Менеджмент», что мы про нее знаем? Уставной капитал 15 тысяч рублей. Один сотрудник, владельцы скрыты. Ну а новый руководитель у компании появился неделю назад. Это бывший высокопоставленный офицер силовых ведомств Андрей Краюшкин. Как это скажется на компаниях и на потребителях, объяснил председатель совета директоров «Сезар Консалтинг» Борис Любошец. Он был временным управляющим в компании «Натура Сибирик», например.
5: Выбирать должны в идеале по критериям наличия отраслевого опыта, наличия команды профессионалов и отсутствия конфликтных интересов. Но реально, судя по назначению, здесь, конечно, совершенно другие критерии. Это, я думаю, доверие, договороспособность, подконтрольность. В самое ближайшее время это никак не должно сказаться, если мы в результате диагностики не увидим каких-то существенных рисков. Основные изменения могут произойти внутри. Это смена топ-менеджеров на каких-то руководящих позициях, возможно, смена банков, изменение бюджетов, изменение поставщиков, работа с расходной частью бюджета и работа с кредиторкой и дебиторкой.
3: А при этом мы опросили множество юристов, попытались понять, что это может значить дальше для компании. И, вероятно, это промежуточная, так сказать, остановка перед тем, как эти компании передадут другому бизнесу, уже российскому полностью, считает, по крайней мере, независимый аналитик Максим Кураедов.
6: Временное управление применяется с 2022 года, но здесь важно понимать, что это не национализация. Иностранный владелец формально остается собственником, но теряет контроль. Решение за компанию принимает управляющий, назначенный указом. Никакого открытого конкурса на эту должность не проводится, и выбор делает государство, и обычно его выбор связан с структурой, которая так или иначе находится в этой отрасли. Временное управление — это промежуточный этап, а не конечная цель. Чаще всего актив стабилизируется, а затем готовят продажи новому уже российскому собственнику, как правило, со скидкой. Так что базовый сценарий здесь не остановка работы компании, а постепенная смена владельца.
3: Касаемо скидок мы тоже узнали. При хорошем раскладе 30% от стоимости компании может получить ее иностранный владелец, если у них качественно пройдет диалог о продаже. По крайней мере, так это нам оценили юристы. Ну а источники РБК на рынке ритейла, продуктов питания и в банковских кругах говорят, что такое решение было неожиданным. А в «Лимане Про» РБК сообщили, что все объекты продолжают работать в штатном режиме. По крайней мере, так говорит ее представитель. И РБК направили запросы в «Ашан», «ФМ Лоджистик», а также «Нестле» и «Нестле России», но пока ответов не получили.
0: Но, кстати, мы здесь помним, что вот все эти компании не заявляли о каком-либо уходе с российского рынка, и были и примеры, когда забирали компании, ну, точнее, направляли во временное управление.

0: а при этом потом возвращали обратно, как с итальянской компанией «Арестон». Тоже такое случалось. Кирилл Леонов разбирался с ситуацией вокруг дочек иностранных компаний, которые передали во временное управление.
1: Ну, а мы будем разбираться дальше через полторы минуты в эфире радио РБК с ценами на нефть. Российская «Юралс» накануне свыше $120 уже за баррель выросла, при этом Brent дешевеет. Какие тренды, какие перспективы, вместе с экспертом поговорим.
2: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса – лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочной программы мастеров делового администрирования. 16+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
1: 8:39 в Москве. Это прямой эфир радио РБК. Утро вне конкуренции. Встречают вместе с вами Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Итак, нефть. Цены на российский сорт «Юралс» накануне превысили $121 за баррель. Такие данные приводит агентство «Рейтер». Это, кстати, самый высокий уровень с апреля, отмечается в публикации. Еще во вторник нефть «Юралс» оценивалась примерно в $110 за баррель на условиях ФОБ, Free on Board. Это торговый термин, при котором продавец обязан доставить товар в порт отгрузки, погрузить его на судно, после чего все риски и расходы по дальнейшей транспортировке переходят на покупателя. Ну, то есть это цена, в которую входит доставка до порта, стоимость самой нефти, но не входит далее фрахты и страхование.
0: Да, и здесь отметим, что не везде все-таки «Юралс» торгуется с премией. На других направлениях с дисконтом, который может достигать $20 к смеси Brent. Но премия наблюдается с поставкой в индийские порты до $8. За баррель. Это тоже данные агентства Рейтер. Напомним, нефть марки Brent сейчас $103 за баррель. Как долго продержится этот тренд? Что он значит для нашего бюджета? На связи со студией старший инвестиционный консультант Финам Тимур Нигматуллин. Тимур, здравствуйте. С чем вы связываете тот факт, что «Юралс» теперь на азиатском направлении дороже Brent?
5: Доброе утро. Судя по всему, дефицит нефти в глобальном масштабе очень неравномерный. Соответственно, рост цен на нефть в целом, если говорить в мире в целом, он происходит очень неравномерно. Есть регионы, где наблюдается спад спроса на нефть. Соответственно, об этом, в частности, есть аналитика от американского энергетического агентства. Ну, очевидно, есть и точки роста. Например, наверняка в Индии, в Южной Корее, страны, где по-прежнему сохраняется экономический рост, достаточно высокие темпы. При этом на каждый процент темп прироста ВВП приходится как минимум положительный эффект на рост спроса на нефть. То есть это просто специфика устройства мировой экономики. Здесь нет ничего необычного. Нефть сама по себе волатильна, и спрос на нее также неравномерен.
1: Ну, уточнить тогда хотелось бы, где спад по этой информации. Вы сказали, Индия, Южная Корея развивающаяся активно, да, где есть высокий спрос. А где же спад, когда в мире сейчас как будто есть некий дефицит уже образуется нефти?
5: Я не готов говорить о конкретных странах, где есть спад, но технически это так устроено, что чем дороже товар, соответственно, товар, тем ниже спрос. То есть спрос регулируется ценой на товар, и мы можем видеть, что если цена растет, очевидно, где-то падает спрос.
0: Здесь бы хотелось

0: еще уточнить, что когда мы смотрим на цену, сложно ведь говорить об объемах поставляемой нефти. И вот в контексте российского бюджета, ведь такой рост цены на нефть марки Urals еще не означает каких-то сверхдоходов от нефти, верно?
1: Сложно сказать, не могу прокомментировать. Очень непрозрачное ценообразование. Ну, вот у президента было совещание недавно. Речь шла о том, что нефтегазовые доходы выросли. Вот могу сказать об этом.
0: Хорошо. Ваш прогноз в дальнейшем, как долго будут сохраняться еще вот такие высокие цены на Urals?
1: Я думаю, что никто не может сказать и адекватно спрогнозировать. Ценообразование на нефть, как и на большинство других видов сырья, очень специфичное. То есть искажение спроса и предложения в глобальном масштабе на единицы процента, а сейчас речь идет, наверное, о 4 или 5% из-за событий в Иране, может приводить к росту, ну, собственно, на 100% или падению очень сильному. Поэтому это не поддается прогнозированию принципиально.
0: Благодарим вас. Старший инвестиционный консультант Финам Тимур Нигматуллин был на связи со студией. Но за ценами на нефть мы будем следить и в дальнейшем эфире. И будем разбираться также, ну, как все-таки это на российский бюджет повлияет. Многие аналитики говорят, что далеко не все деньги дойдут, в том числе из-за дорогого фрахта и дорогой страховки. Риски высокие. 8.44 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
2: Последний европейский союзник Москвы Роберт Фицо отправляется на Украину. Выясним, чего ждать от поездки премьер-министра Словакии. Источники ведомости утверждают, что правительство готовит мораторий на проверки компаний, пострадавших от атак беспилотных летательных аппаратов. Через 15 минут расскажем все, что об этом известно.
0: Тем временем о еще одном судебном процессе, довольно важном для венчурных фондов. Иски против SK Capital, это бывшие Сколково Венчурс, рассмотрят в закрытом режиме, пишет интернет-издание VC.ru. Уже первые заседания против фонда состоялись, есть их несколько. О чем речь? Компания «Венчурные инвестиции» суммарно требует с SK Capital 440 миллионов рублей по делу об убытках по договору инвестиционного товарищества. Правда, какого именно не указывается. И в публикации отмечается, что важность этих судов в том, что кейс дает понять, есть ли право венчурного фонда на бизнес-ошибку или нет.
2: А в чем суть дела? Разберемся с автором статьи на VC.ru, автором телеграм-канала «За единорог» и Дмитрием Филоновым. Он на связи со студией радио РБК. Здравствуйте, Дмитрий. То есть у бизнеса в итоге есть право на ошибку?
3: Доброе утро. Ну вот предстоит выяснить, есть ли это право или нет, пока непонятно.
0: Ну вот давайте подробнее об этом иске. Уже был иск от венчурных инвестиций на 320 миллионов рублей, теперь 2 на 440. В чем суть дела, что известно об участниках?
3: Ну там три иска, суммарно на 440 миллионов, и все они будут рассматриваться в закрытом режиме. Известно то, что венчурная инвестиция, эта компания появилась несколько лет назад, и ее данные скрыты, непонятно, кто ей владеет. Это, чтобы не попасть под санкции, так и защищают. Но многое указывает то, что это некий преемник известной компании РВК, российская венчурная компания, которая в свое время организовывала очень много фондов с другими участниками. И вот несколько фондов инвестиционных товариществ было с фондом Сколково Венчурс. Они туда инвестировали достаточно крупные суммы, там по 1,5 миллиарда рублей собирались туда вкладывать и приглашали туда других участников, ну, не знаю, «Вертолеты России», «РЖД». Ну, много крупных компаний тоже вкладывались в эти фонды. Сейчас эти договора закончились, то есть время инвестиций истекло, и вот венчурные инвестиции требуют со Сколково Венчурс как бы деньги. Почему? Не очень понятно. Была надежда, что можно будет на заседаниях узнать причину, но, к сожалению, все они будут проходить в закрытом режиме, то есть причины исков мы не узнаем.
0: А почему закрытый режим? Чувствительная информация?
3: Ну, там компания объясняет, ну, венчурные инвестиции, у нее два требования. Собственно, первое требование, то, что есть коммерческая тайна вот этих инвестиционных договоров, и поэтому давайте в закрытом режиме. А во-вторых,

0: нас и так защищают, а нас скрывают все данные, чтобы не попасть под санкции, давайте тоже учитывать и тоже поэтому рассматривать в закрытом режиме. И, собственно, поэтому суд решил все это дело закрыть.
1: Как вы полагаете, в чем важность этого дела для всех, кто имеет, уж извините за тавтологию, дело с венчурными инвестициями?
0: Ну, суть венчурных инвестиций в том, что нет гарантии заработка. Нет гарантии, что инвестиция взлетит, и мы заработаем там 5-10 раз больше, чем вложили денег.
2: А разве это не суть любых инвестиций?
0: Это суть любых инвестиций. Но здесь очень высок риск, что инвестиции не сработают. Это очень высокорисковые инвестиции. И если мы посмотрим условно на рынок США, где таких фондов тысячи, огромное количество этих фондов, к сожалению, работают в убыток. Они так и не могут заработать больше, чем привлекли от инвесторов. И, это суть венчура. Кто-то зарабатывает, кто-то теряет деньги. В России фондов на порядок меньше, но, к сожалению, выходит, что здесь история с тем, что можно не заработать, не срабатывает. Если это дело выиграет венчурные инвестиции, то получается, что инвестор венчурного фонда потом может потребовать от управляющих деньги назад, если ему что-то не понравилось, если какие-то инвестиции были в убыток.
1: Понятно. Благодарим вас. Автор публикации на тему претензий к СК Capital на сайте VC.ru и автор телеграм-канала «За единорог» Дмитрий Филонов был на связи со студией. Ну, по сути, здесь это право на ошибку. Можно ли ставить вину, что в результате венчурных инвестиций ты не заработал? Суд определит, какой здесь ответ.
2: Сегодня выйдет сборник Дэвида Боуи с ранее неизданными песнями. В альбом The Shell Tell Me Recordings вошли уже треки, записанные еще в 1965 году, когда музыкант выступал под именем Дэвид Джонс. Сборник получил название в честь продюсера Shell Tell Me. Он сотрудничал с певцом в тот период.
1: Это ему 18 лет тогда было.
2: Да. Всего в CD и цифровой версии будет представлен 21 трек, в том числе альтернативные версии ранее выпущенных песен и сольные демо.
1: Ну, а на связи со студией музыкальный критик Илья Легастаев. Илья, доброе утро. Вы уже послушали новый сборник?
3: Доброе утро. Пока не добрался, но, по-моему, одна песня была уже выпущена чуть ранее оттуда. И в принципе, что-то неизданного из Боуи время от времени выходило в последние годы.
1: Давайте послушаем сейчас одну песню. «I Want You Love» она называется.

0: Ну, это скорее для картинки. Можно на сервисах, на различных послушать этот альбом. А хотелось с вами, Илья, разобрать все-таки контекст. Чем был занят Дэвид Боуи в 60-х годах? Каким он был?
1: Ну, судя по тому, что осталось от него, записи изданные и не изданные, конечно же, он начинал искать себя, начинал искать того великого артиста, о котором мы все знаем, его классическим альбомом. Наверное, такой блюз-рок, местами немножко наивный, также занимался он таким психоделик-попом, то есть это истоки того, к чему, это истоки того, что стало с артистом далее, о чем знают хорошо миллионы людей. Ну, как всякие истоки, они, наверное, выглядят не совсем такими супервыразительными, то есть это поиски себя, да, это срез музыки того времени. Там, кстати, по-моему, в записи принимал участие Джимми Пейдж, гитарист легендарный, который в то время еще не был части Led Zeppelin, и тоже только искал себя. Так что это такая антропология, это история музыки, в которой, конечно, нет вот этого огромного, хитового и впечатляющего музыкального потенциала, который появится потом в записях Боуи, той музыки, которая предвосхитит огромное количество стилей, которые мы знаем до сих пор, там, я не знаю, от разных форм рок-н-ролла до брит-попа. Но вот это вот начало. То есть, наверное, это для фанатов. Наверное, это больше вызывает умиление, чем какой-то чистый восторг. Но, тем не менее, возвратиться в прошлое, мне кажется, всегда очень интересно.
2: Ну вот, Илья, может быть, провокационный вопрос. Вот этот бой, которого вот мы сейчас...

0: слушали. Это скучный бой, это банальный бой, или все-таки это какой-то вот новый бой, которого мы еще не знали?
1: Ну, здесь нужно, конечно, немножечко разделить. Может быть, вот эта музыка, которая звучит на этом сборнике, она, ну, совершенно вне контекста современной поп-культуры, да, и современной рок-культуры. Она вряд ли кого-то зацепит. Она гораздо медленнее по развитию. У нее немножко другой стиль звукозаписи, все другое. Поэтому, но если бы это не был Дэвид Боуи, когда к этому прилепляется имя, конечно, к этому чуть другое внимание. В этом возникает совершенно другая ценность. Но, повторюсь, главная ценность в этом, она историческая. То есть вряд ли этим стилем, этим подходом вот сейчас можно кого-то невероятно убедить. Да, есть люди, которые страшно любят ретро, есть люди, которым невероятно нравится эстетика 60-х, и это еще один для них кирпичик, который помогает им воссоздать картину вот этого музыкального мира. Для остальных, ну, это такой привет из прошлого, не больше.
2: Да. Такое атмосферное, да. Благодарим. У нас в связи со студией был музыкальный критик Илья Легостаев. Вы слушаете радио РБК.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим о том, как стресс родителей передается детям. Вы устали, вы тревожны, вы на взводе. И вдруг вы замечаете, что ребенок тоже становится нервным, капризным, плаксивым. Вы думаете, что же я сделала не так? Нейробиология говорит нам, вы сделали ровно то, что делает любое млекопитающее. Вы передали свое состояние через нейроэндокринную связь, мимику и голос. У человека есть система зеркальных нейронов. Они активируются и когда мы совершаем действие, и когда видим действие другого человека. Это работает и с эмоциями. Когда вы напряжены, ваши мышцы лица, интонация голоса, запах тела считываются ребенком. Его таламус передает эти сигналы в амигдалу, и она запускает выброс кортизола, даже если ребенок не осознает, что происходит. Он просто подхватывает ваше состояние. Особенно это выражено в раннем возрасте, когда родитель – главный регулятор нервной системы ребенка. Это называется периферическая регуляция. Незрелая нервная система ребенка регулируется через контакт с более зрелой нервной системой взрослого. Как быть? Во-первых, признайте, что вы влияете не словами, а состоянием. Если вы говорите, что все хорошо, но внутри вы напряжены, ребенок считает не слова, а ваше напряжение. Второе. Управляйте своим состоянием. Не успокойся, а физические действия. Глубокий вдох, медленный выдох, выпить воды, умыться. Дыхание активирует блуждающий нерв и снижает уровень кортизола у вас, и ребенок заражается вашим спокойствием. Третье. Используйте касание. Простое поглаживание по спине снижает уровень кортизола у обоих через активацию окситоциновой системы. И четвертое. Если вы сорвались, восстановите контакт. Ваша нервная система успокоится, и через зеркальные нейроны ребенок получит сигнал «Опасность миновала». Обнимите, посидите рядом, подышите вместе. Ваше спокойное присутствие – главное лекарство. Ваше состояние – это архитектура его нервной системы. Не требуйте от ребенка спокойствия, которого нет у вас. Начните с себя. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
5: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
6: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
5: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
6: По будням на радио РБК.
3: РБК в цифрах.
6: Около 2500 сияющих кристаллов и 4,8 миллиона долларов на аукционе. Такова цена знаменитого платья Мэрилин Монро. Наряд сшивали непосредственно на актрисе перед выходом на сцену. В этом образе она исполнила знаменитое «Happy Birthday» в честь 45-летия президента Джона Кеннеди. Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
7: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
8: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики

0: вагона, а я ехал в плацкартном вагоне специально, чтобы видеть вагонную жизнь. Она очень интересная.
1: Сколько ты ехал?
0: Неделю, 7 суток. 146 часов. Рассказ так и называется «146 часов». Я не выходил из поезда, то есть остановок не делал. И я написал целый довольно большой объем текста, я его писал в телефоне. Телефон, люди думают, что я там играю, еще что-то, никто меня не беспокоил. А я написал текст, я вышел из поезда с готовым написанным текстом.
2: Писатель-драматург Дмитрий Данилов в программе Юлии Темниковой «Двери открываются».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по пятницам в 14 часов.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

0: Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 9 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Свыше 230 тысяч человек проголосовали электронно в Москве на выборах депутатов Госдумы за первые полчаса голосования. Таковы данные общественного штаба по наблюдению за выборами. Голосование продлится до воскресенья. Более миллиона избирателей проголосовали дистанционно на выборах разного уровня в 32 регионах России, сообщает федеральный портал дистанционного электронного голосования. Обломки беспилотников повредили частные дома и школьный спортзал в Краснодарском крае. Пострадавших нет, сообщил оперштаб региона. 8 многоквартирных домов повреждены в Ростовской области после атаки беспилотников. Над регионом минувшей ночью сбили более 50 дронов. Российские ПВО за минувшую ночь нейтрализовали 629 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. Банк Японии поднял ключевую процентную ставку до 1,25%. Это максимальный уровень с 1995 года. При этом японский регулятор дал понять, что готов и дальше увеличивать стоимость заимствований. Владелец бренда Love Is, нидерландская Мини Ким Холланд, пытается в суде взыскать с московского картофеля и сети «Магнит» 132 миллиона рублей. Правообладателю не понравилась рекламная акция «Любовь в каждой пачке». Российские компании якобы использовали схожее изображение мальчика и девочки с логотипа жевательной резинки Love Is. Предстоящие новогодние каникулы в России продлятся 11 дней с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027, сообщила пресс-служба правительства. 31 декабря 2027 года объявлено нерабочим днем. Больше новостей на сайте РБК.
2: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Это «Утро вне конкуренции». Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина.
3: Доброе утро. Сегодня 18 сентября, пятница. Основная торговая сессия на Мосбирже открылась в зеленой зоне. Индекс сейчас растет почти на процент. 2267 пунктов. На межбанке рубль немного укрепляется. Доллар 84,44. Евро 97 рублей 7 копеек. Ну и нефть теряет в цене почти 1,5%. 103 доллара 56 центов за баррель смеси Brent прямо сейчас, но подробнее будем уже через несколько минут говорить обо всем в программе «Рынки утра».
2: Ну а прямо сейчас узнаем реакцию предпринимателей и бизнеса в целом. Первую реакцию на предложение дать мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников, до конца следующего года.
3: Такой документ, как пишет «Ведомости», подготовила Минэкономразвитие. Уточним, что речь идет о запрете только плановых проверок, а внеплановые можно будет проводить в особых случаях при чрезвычайных ситуациях, эпидемиях или по поручению президента, правительства или прокурора. При этом на налоговые проверки мораторий не распространяется.

0: Прямо сейчас к нам присоединяется вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова. Елена, здравствуйте. Ваша реакция первая на это предложение.
1: Доброе утро. Любой мораторий, любой вообще как бы остановленный поток проверок, это в любом случае плюс. Но давайте не будем забывать, что, во-первых, такой мораторий уже был несколько лет. Это первое. Второе. Бизнес как раз говорит о том, что количество проверок и так, в общем-то, снизилось в последнее время. А вот налоговые проверки, те, которые как раз не попали под мораторий, к нашему большому сожалению, вот они нарастают просто в геометрической прогрессии.
0: А вот вы говорите, что не, к сожалению, не попали. Вы подключались к разработке этих мер? Вы предлагали здесь мораторий ввести?
1: Вы знаете, о том, чтобы вводить мораторий, ограничивать, как-то вообще по-другому выстраивать логику взаимодействия налоговой и предпринимателей, мы говорим, мне кажется, уже последние лет 15, вообще просто не останавливаясь. Потому что это та точка, которая, ну, та система, которая, вот, к сожалению, отнимает очень много сил. Плюс надо понимать, что у нас прям однозначно такой обвинительный, как бы, характер. Если налоговая пришла, все. Готовься платить, это знает любой предприниматель, это знает любая компания. Поэтому вот это, конечно, больше всего сейчас дестабилизирует, ну, с точки зрения вот проверяющих и тех, кого проверяют, потому что очень давление такое серьезное.
2: Ваш прогноз, какие эффекты, какой эффект окажет эта мера, есть ли риски?
1: Ну, риски какие? Мы с вами должны понимать, что это же затрагивает только тот сегмент, который пострадали от ударов, да?
0: Он не очень большой?
1: Он серьезный. С точки зрения там объема экономики, он серьезный. Это действительно вообще был смысл сделать, хотя бы с точки зрения того, что очень многие вообще, и проверять-то сейчас уже особенно нечего, ну, надо понимать, что у кого-то прям серьезное затронуло это. Надо людям дать возможность вообще оценить масштаб, начинать заниматься восстановлением, искать возможность вообще, как это все запускать снова. Поэтому какие тут проверки? Тут нужно вообще разобраться, что с бизнесом-то, как дальше все это выстраивать. Поэтому в этом отношении Минэкономразвитие, конечно, включило правильную логику, потому что если добавить еще и проверяющих в этой ситуации, ну, мы же с вами понимаем, зачем людей, что называется, загонять еще больше тяжелую...
0: Но работы еще, вероятно, предстоит много. Спасибо. Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова была на связи со студией. К этой теме мы в дальнейшем эфире еще будем возвращаться. Ну, а буквально через пару минут программа «Рынки. Утро» о том, как открывается основная сессия торгов на Мосбирже. И не только. В студии уже финансовые обозреватели РБК Арифтина Пинкальская, Александр Павлов. Арифтина, что сейчас управляет настроениями на рынке?
2: А сегодня с утра, кстати, оптимизм несколько возобладал. Растет индекс Мосбиржи почти на процент. А почему и стоит ли сейчас идти в акции, несмотря на этот рост, поговорим.
0: Спасибо. Вы слушаете «Утро вне конкуренции».
3: Реклама. Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Скорость, контроль, статус. JQ J8. Для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимости и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru/16+.

0: Женьки утро.
1: В России растут ставки по вкладам. Средний максимальный показатель в топ-10 крупнейших банках почти достиг 13%. Что происходит? Банки борются за наши деньги или готовятся к повышению ставки, или нет? И что делать нам с вами? Бежать и размещать свои средства, или подождать, или вообще выбрать валютный депозит или какие-то другие инструменты? Будем разбираться и считать. Всех приветствую. Это «Рынки утра». Меня зовут Алевтина Пинкальская. И вместе с Александром Павловым традиционно разбираемся во всех вопросах, которые важны для инвесторов, и не только для всех, кого интересуют личные финансы, экономика и все финансовые темы. Вместе с вами, пожалуйста, пишите в Telegram Радио РБК, найти его просто, вводите по-русски Радио РБК и пишите, что вас волнует, что вы думаете по поводу вкладов. Привлекает ли вас ставка в 13%? Подробнее поговорим. И сегодня у нас в студии Кирилл Кузнецов, основатель усиленных инвестиций. Доброе утро, Кирилл.
2: Привет, коллеги.
1: Ну, мы тебя знаем как ярого адепта, популяризатора российского рынка акций. Но вопрос, учитывая текущее его состояние и ставки по вкладам, что вот тебе сейчас интереснее с горизонтом на год? Вклад или все-таки российские акции?
2: Ну, можете меня бросать камнями, но я все равно остаюсь верен своей идее в акциях. Держу практически 100% своих денег в акциях тоже.
1: Подожди-ка, в прошлый раз ты говорил, что ты уже не адепт акций, а перешел на валютную сторону.
2: Нет, валютная — это еще больше я адепт. Но я держу все в акциях и хеджирую все это через валютные фьючерсы. Могу отдельно рассказать, что это такое, как работает. Но акции, во-первых, больше дивиденды, доходность просто сейчас у большого числа компании, чем ставка по вкладам. Взять Сбер, взять МТС, даже несмотря на некоторые разочарования от новостей на этой неделе, Транснефть и так далее.
1: Ну, мы посмотрим, потом какой вывод ты сделаешь по итогам нашего обсуждения сегодня эфира. Александр, кстати, у нас тоже в последнее время стал большим любителем торговли на рынке акций и вот следит каждое утро, что там происходит. Саш, да, ты участвовал в этом росте, который мы видим?
3: В этом росте я не участвовал. И пока вот действительно мы обсуждаем, куда идти, инвесторы идут в акции, потому что индекс Мосбиржи с утра растет на 0,8%. Если говорить про компании роста, то это МКБ и Новатек прибавляют по 1,5%, а Полюс в районе чуть больше 1%. Но есть сегодня компании, которые в минусе, это Позитив, Совкомфлот и Русал. Впрочем, там везде минус примерно по 0,5%. Но я думаю, продолжим.
1: Ну, нефтяные котировки у нас с утра тоже снижаются, ушли уже к 103, хотя неделю мы открыли на отметке 110, это речь о фьючерсе на эталонную смесь Brent. Ну, а Urals, кстати, в моменте уходил к 120, но это цена в портах отгрузки. Ну что ж, Кирилл, такой вот у нас пессимизм глобально, да, не сейчас в моменте на рынке акций. Из-за санкций в основном или...
2: Да не только, на самом деле. Я бы сказал, господа из Центробанка нас разочаровали, да, то, что ставку не стали снижать дальше, и рынок тоже свой оптимизм поугас. Плюс все-таки некоторые внешнеполитические ведомства нам сказали, что мир не ближе, чем он был, грубо говоря, летом. Хотя у нас уже была надежда какая-то на мир, а понятно, что для фондовых рынков, для экономики вообще это суперважная история. Поэтому есть разные факторы. Часть компаний снижают дивиденды, часть отменяют дивиденды, часть плохо отчитывается. Не сказать, что прям все радужно на фондовом рынке. Хотя некоторые компании продолжают хорошо расти.
1: Ну вот смотри, раз не все так радужно на российском рынке акций, давай посмотрим на консервативные инструменты, вообще на самые консервативные. Это банковский вклад. Вот ты уже упомянул, что неделю назад Банк России разочаровал, думаю, не только тебя, оставил ставку неизменной на уровне 14%, и сразу после этого я стала видеть в ленте новостей постоянные сообщения о том, что тот или иной вклад, тот или иной банк повышает ставки по вкладам. И эксперт указывает, что это довольно нетипично.
3: Да, причем в предыдущий раз ставки росли вопреки ключевой ставке. Это в 2023 году было, доходность депозитов росла, несмотря на сохранение ключевой ставки. Тогда это было как раз незадолго до ужесточения ДКП. Кроме того, в апреле 2020 года был краткосрочный период, когда ключевая ставка держалась на уровне 6%, и была тенденция на смягчение ДКП, а ставки по вкладам росли. Если говорить про сейчас, то средняя максимальная ставка по вкладам растет уже 12 недель подряд, хотя с тех пор регулятор снизил ключевую ставку на 0,25 пунктов. Почему? Зачем банкам наши деньги?
2: Ну, банкам, видимо, нужны деньги, потому что наши, потому что из других мест у них этих денег нет. Да? ЦБ ужесточает нормативы регулирования банков, их деньги нужны. То, что было слышно, То, что часть населения снимает деньги, во-первых, из-за огромного дефицита бюджета несколько сокращается доверие к рублю и вообще к банковской системе, из-за того, что все-таки не заканчивается военный конфликт. И в этом плане вот то, что, ну, по крайней мере, было слышно в июле-августе, пока еще не пошли какие-то обнадеживающие новости, то, что часть населения просто снимала деньги, покупала доллары или вообще кто-то уезжал за рубеж и тоже вводил эти деньги. Поэтому банкам, чтобы компенсировать эти выпадающие активы, особенно с учетом ужесточения регулирования, пришлось вот повышать ставки, чтобы как-то это компенсировать.
1: Ну, интересно, что начали повышать ставки банки уже где-то 12 недель, да, говорил ты, Саш, и получается, это был еще в тот период, когда Банк России, в принципе, снижал ставку. Вот у нас было до этого заседания в сентябре, он ставку сохранил, в июле он ее снизил на 25 базисных пунктов, но банки начали еще даже раньше эти ставки повышать. Это говорит ли о том, что они что-то знают, знают, что будет дальше делать Банк России?
2: Я не думаю, потому что действительно Банк России, хотя отчасти это было консенсусное мнение, но все-таки некоторый сюрприз в нем и был. Все-таки июль-август был максимально панические настроения с точки зрения, я извиняюсь, можно ли это говорить, возможной мобилизации, и поэтому вот то, что мне говорили управляющие, ну, то, что часть людей просто снимали деньги.
1: Кстати, отмечу, что позже уже неоднократно и Владимир Путин, это... и другие представители официальных структур опровергали эти планы.
2: Да, да, да.
3: Но я вот... не могу не сказать про не то, что потому что я адепт акций и как инвестирую активно в последнее время, но индекс Мосбиржи сейчас, между прочим, растет уже больше, чем на процент, и мы... около отметки 2272 пункта. Не знаю, наше ли это обсуждение.
1: Нарушает наше стройное обсуждение депозитов.
3: Привело к этому, но тем не менее. Среди лидеров вот теперь Новатек, он прибавляет больше полутора.
1: Кирилл, а у тебя в портфеле, глобальном, в твоем портфеле сбережений, личных активов, вклады занимают какую-то долю? Честно.
2: Около нуля. У меня есть... Если говорить про диверсификацию моих портфелей, у меня есть российские акции, есть российские облигации, есть международные акции, и есть высокодоходные займы, которые я выдал знакомому бизнесмену. Вот,
1: звучит солидно.
2: Ну, можно сказать.
1: Слушай, ну 13% годовой доходности, это же неплохо, в абсолютно, кажется, безрисковом инструменте. Нет, ну, мы как бы отмечу, что нету абсолютно безрисковых инструментов, что все-таки у нас вклады в банках застрахованы, но в пределах какого-то лимита 1,4 миллиона рублей, что, конечно, есть вероятность, что с банком будет проблема, если вы храните больше этой суммы, то деньги вернутся только в пределах застрахованного лимита, но тем не менее считаем вклад самым консервативным инструментом. 13% доходности.
2: Да,
1: неплохо.
2: Все так, я согласен, хорошая доходность, но в чем минусы? Во-первых, это все равно до налогов, а, например, на рынке акций, на рынке облигаций ты можешь использовать такие преимущества, как ИИС, и иметь налоговые льготы достаточно существенные, и вообще не платить налоги, пока деньги крутятся на этом ИИСе. Плюс все-таки это рублевые активы, доходы на случай теоретической там какой-то девальвации, которую я верю, которая потихоньку, мне кажется, идет и может в октябре ускориться с учетом того, что снова будут усиливаться покупки Минфина. Тоже вот вопрос, перекроет ли это...
1: А вот ты как раз подходишь к интересной теме, которую тоже хотела обсудить. ЦБ недавно публиковала свой обзор финансовых рынков регулярный, и за первые 8 месяцев года самый доходный актив – это депозит в валюте, в юанях в частности. Там сама ставка невысокая, около 1%. Но прибыль получаешь в основном из-за, например, укрепления курса этой валюты. И этот актив самый доходный с начала года, почти 18%. Сейчас это играет или все уже? Основное ослабление рубль отыграл, и уже валютный депозит тот же самый не так выгоден будет?
2: Я думаю, это продолжает играть, да. Есть вот такие параметры, как справедливый курс по паритету инфляции, он 95, справедливый курс, который бы балансировал бюджет, и вообще с учетом того, как денежная масса выросла, это где-то 120-130. В этом плане я считаю, что курс будет выше. Возможно, вот как раз покупки Минфина. Минфин раньше продавал валюту, сегодня покупает валюту, и вроде как в октябре, с учетом высокой нефти, он должен больше покупать, что это может подтолкнуть и дальше девальвацию рубля. Поэтому, мне кажется, это актуально, но вместо того, чтобы держать деньги на депозите под 1%, можно их размещать в низкорисковые валютные облигации под 6-8%, можно их размещать в более высокорисковые под 10-15%, можно брать рублевые облигации, хеджировать их валютным фьючерсом, и тогда ты тоже около 7% будешь
1: получать. Это уже такой вариант для все-таки таких продвинутых инвесторов. Хорошо, а если вернуться все-таки

0: к рублевым ставкам. Сигнализирует ли повышение ставок по вкладам о том, что Банк России может в ближайшее время ставку тоже повысить? Какой, кстати, у нас консенсус, Саш, по ставке или вообще высказывание?
1: Высказывание, да. Я бы хотел как раз сказать про советника председателя Банка России Кирилла Тремаса. Он, комментируя ставку, сказал, цитата, что это окончание цикла снижения ключевой ставки, цикла смягчения ДКП, либо это действительно пауза. Может быть, вообще нужно готовиться к повышению, ужесточению денежно-кредитной политики? Это он перечислил и отметил, что ЦБ следует базовому сценарию по ключевой ставке. Угу. Ключевая ставка продолжит снижаться при снижении инфляции. Но что ждать, Кирилл? Какую ставку ждете на конец 26-го и 27-го года?
2: Да, ну смотрите, во-первых, я все-таки не думаю, что ставка будет повышаться, потому что вот официальный прогноз, он есть, он не предполагает повышение ставки, он предполагает, если будет, то небольшое снижение. ЦБ несколько раз пересмотрел эти прогнозы наверх, но в целом, если мое отчасти мнение экономиста, отчасти эмоциональное мнение, то, конечно, текущая ставка разрушает российскую экономику, больше 50% показывают убытки, такая высокая реальная ставка, как в России, ее нет нигде, кроме двух стран, где прошла девальвация. И в этом плане, вот, мне кажется, это путь в рецессию. Я не согласен с тем, что делает ЦБ, если честно,
0: по данному вопросу. Хорошо, но это, скажем так, оценка действий ваша личная. А ваш прогноз, считаете ли вы вероятным сценарий повышения ставки?
2: Я считаю его абсолютно невероятным. То есть я считаю, что будет плавное снижение. То есть будет, пускай вот небольшими шагами, с паузами, но чтобы еще и повышение, с учетом того, как чувствует себя экономика, я считаю, это абсолютно невероятным
0: сценарием.
2: Кажется,
0: это прогноз перемешан с надеждами. Друзья, обращаясь к нашим слушателям и зрителям, напишите, пожалуйста, в Telegram радио РБК, во-первых, ждете ли вы повышения ставки ЦБ в ближайшие, не знаю, месяцы, полгода, и насколько вам кажется привлекательным депозит под 13%? Удовлетворяет ли вас такая доходность? Хорошо, давай тогда мы вкратце перейдем, уже на части начали это говорить. Вот у нас есть рублевый депозит, там 13%, валютный депозит. В принципе, спрашивал тебя, какой у тебя прогноз по рублю на конец года?
2: Ну, я бы сказал, 90 будет.
0: 90 будет? Ну, в принципе, не такой большой потенциал-то у нас сейчас. 84.
2: Ну, нет, но все равно.
0: Хорошо, если инвестор консервативен и не готов, как вот ты, давать в долг бизнесменам, покупать сложные валютные облигации, что еще можно посоветовать?
2: Да не так много из чего выбрать. Есть облигации корпоративные, есть облигации ОФЗ, если вы хотите долгосрочно на рубль поставить. Они сейчас тоже около 15-16% дают.
0: А вот вопрос, есть... смотри, давай сравним. Вот облигации ОФЗ 15%, это нужно завести брокерский счет, какая-то комиссия у брокера, который часто вообще непрозрачный, непонятно что. И тоже вопрос, захочу я продать через 2 месяца вообще, как упадут котировки. А тут ты положил свои денежки, и еще и вычет есть налоговый.
2: Ну, да, всегда это такой выбор есть, но, опять-таки, вот долгосрочно, фондовые рынки – лучший способ аккумулирования долгосрочного капитала, я вот рад, что я рано пришел на рынки, что я каждый год докладывал, у меня вот по формуле сложных процентов это все очень хорошо выросло, но я абсолютно понимаю большинство населения России, которые не хотят рисковать, вот я положил на депозит или под матрас, или купил квартиру, сдаю в аренду, это тоже выбор.
1: А фонды денежного рынка, вот как вы смотрите на это?
2: Да тоже ничего тоже плохого не могу сказать. Тоже нормальный инструмент. Есть просто консервативные инвесторы, есть более агрессивные, которых ищут больше доходности, большего риска. Здесь каждому свое.
0: Ну, интересно, что перечисляя альтернативы вкладу, ты в первую очередь сказал именно про облигации, гособлигации, ОФЗ, а не про фонды денежного рынка. У тебя какая вот доля сейчас тоже на фондах денежного рынка? Есть ли?
2: Да нет, я агрессивный инвестор, у меня, вот я говорю, все в акциях. Я, конечно, пострадал, потерял нервы за последний год, но в целом все нормально.
0: Тебя все равно это не отвратило от рынка акций?
2: Не отвратило. Сейчас акции действительно невероятно дешевые. Если вдруг будет мир, если вдруг будет добрая ставка, если вот все это будет происходить, то акции, конечно, вырастут.
1: А у нас зрители вопрос как раз в конце. В итоге вклад в рублях или вклад в валюте? И что думаете про наличный доллар? Спрашивает Иван.
2: Ну, просто вклад в валюте, мне кажется, вообще не имеет смысла, потому что там не рыночная доходность. Банки ее просто занизили. То есть лучше уж тогда облигации под 7-8% положить. Просто там заниженная доходность. Я бы вот из этого уж выбирал тогда вклад в рублях, если вы потребляете в рублях. Но на самом деле, вот мне кажется, инструменты фондового рынка дадут больше возможностей.
0: Спасибо большое, Кирилл. Спасибо вам за вопросы. Напоминаю всегда, что интересно ваше мнение, тоже в первую очередь. Пишите в Telegram радио РБК, что думаете, вклады, депозиты в валюте. У нас в студии был Кирилл Кузнецов, основатель усиленных инвестиций. Обсуждали мы рост ставок по банковским

0: вкладом в России. Ну что, вот после нашего такого ожесточенного даже дебатов, я бы сказала, вам какой инструмент показался по итогу самым привлекательным лично для
1: я
0: вас?
1: Я про себя могу сказать, что консервативный, наверное, инвестор, потому что пока банковский вклад дает устойчивый процент, двухзначный, деньги там. Вот благодарим финансовый обозреватель РБК Левтина Пинкальская, Александр Павлов были в студии. Это совместный эфир радио и телеканала. Ну, а далее на радио будем разбираться, что значит передача во временное управление компаний Ашан, Лимана Пронест, Ле и ФМ Лоджистик в России. Как это повлияет на бизнес? Оставайтесь на РБК.
2: Кинопортфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК Инвестиций. И каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – документальный фильм «Айкон. Неутомимый миллиардер». Карл Айкон – один из самых известных американских инвесторов. Он начал с нуля, а сейчас его состояние оценивается более чем в 20 миллиардов долларов. Основные деньги он заработал, покупая крупные пакеты акций недооцененных компаний. Он входил в совет директоров, менял менеджмент и добивался изменений в стратегии, чем значительно увеличивал капитализацию компаний. Кто-то считает его рейдером, а кто-то активистом.
4: Он начал с нуля и сколотил состояние в 20 миллиардов долларов. Нечасто воротило с Уолл-стрит появляется на обложке Time. Самый опасный рейдер в мире. Один из умнейших инвесторов. Одно упоминание его имени меняет ситуацию на рынке.
5: Журнал Fortune утверждает, что он зарабатывает для акционеров больше, чем кто-либо другой.
3: Из громких инвестиций Айкона всем известно Texaco, Netflix и даже Apple. Но все эти истории вы узнаете из фильма, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Менеджменту нужен постоянный контроль со стороны собственников. Айкон считает, что менеджеры крупных компаний могут слишком легко забыть об интересах акционеров. Поэтому он требует отчетности, эффективности и конкретных результатов. А если не видит изменений, добивается их через совет директоров. Вывод. Система работает лучше, когда у тех, кто принимает решения, есть не только полномочия, но и ответственность перед собственниками. Второе. Экономическую систему иногда можно исправлять даже спорными методами. Айкон не всегда действует мягко. Поглощение, давление на менеджмент, борьба за места в совете директоров и публичные конфликты. Его методы вызывают критику, но иногда именно такое давление заставляет компании меняться. И здесь главный вопрос – где заканчивается полезный контроль и начинается разрушительное давление на компанию? Сделайте паузу и посмотрите фильм «Айкон. Неутомимый миллиардер». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, почему эффективная система невозможна без контроля тех, кто владеет ее частью.
6: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
7: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.

0: последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
2: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
3: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
4: Экономика в

0: Впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
1: РБК «Тренды».
0: Промышленная роботизация долгое время ассоциировалась с автопромом. Механические манипуляторы сваривали кузова и выполняли рутинные операции на конвейере. Сегодня автоматика осваивает новые сферы – от металлообработки до добычи ископаемых и действий на опасных участках. Отдельный тренд – гуманоидные модели. Разработчикам еще предстоит доказывать их надежность и окупаемость, но главное преимущество уже очевидно. Они могут трудиться в пространствах, изначально созданных для человека, без перестройки предприятия.

0: 39 часов 30 минут. В студии Татьяна Калинина. Два человека погибли, 14 ранены за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщила в РИО губернатор Александр Шуваев. За минувшие сутки регион был атакован 147 раз. 8 многоквартирных домов повреждены в Ростовской области. Над регионом минувшей ночью сбили более 50 дронов. 45 беспилотников нейтрализовали над Тульской области. По данным Минобороны, российские ПВО за минувшую ночь сбили 629 украинских БПЛА. Ингострах завершил первую волну страховых выплат продавцам «Озон», чьи товары пострадали на складах маркетплейса, сообщила пресс-служба «Озон». 90 тысяч предпринимателей получили возмещение на сумму свыше 8 миллиардов рублей. Почти 70 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Из них 29 на вылет и 38 на прилет. Около 30 рейсов задерживаются более чем на 10 часов. Росавиация менее получаса назад снова ввела ограничения в аэропорту Сочи. Сегодня в России стартовало трехдневное голосование. Будут избраны не только Госдума 9-го созыва, но и главы 8 регионов и местные ЗАГС-собрания. Глава Центра избиркома Элла Памфилова заявила, что в дни выборов в России возможно отключение интернета и мобильной связи в интересах обеспечения безопасности. Тем временем на выборах в Москве первые 500 000 избирателей уже проголосовали электронно. Картину «Ирисы» Клода Моне впервые выставят на торги в Париже. Аукцион состоится 22 октября. Оценочная стоимость полотна составляет как минимум 22 миллиона долларов, сообщает Bloomberg. «Ирисы» Моне написал в своем доме в Живерни под Парижем. Ранее картину никогда не выставляли на публике. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Девять часов 32 минуты в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина вместе с вами встречают утро пятницы 18 сентября. Вот буквально пару минут назад появилась реакция Nestlé на указ президента, который передал все активы компании во временное управление. Так, в заявлении швейцарской корпорации говорится, что она оценивает ситуацию и свои возможные шаги. Цитата: «Nestlé намерена предпринять все необходимые шаги для защиты своих прав и обеспечения непрерывности бизнеса операции в интересах всех стейкхолдеров, в особенности сотрудников». Более подробно о том, что для бизнеса значит передача во временное управление дочек четырех иностранных компаний в России, прямо сейчас.
2: Помимо активов компании Nestlé, которая, к слову, работает в России с 1994 года, речь идет также об активах Ашан, Лимана Про и FM Logistic. В России они переданы во временное управление компании Лев Менеджмент. Это сети магазинов, пищевые производства и многочисленные склады. Что же это значит? Как повлияет на бизнес? Выяснял Кирилл Леонов. Он в студии. Кирилл, понятно ли, что будет дальше с этими компаниями?
3: На самом деле сейчас реакция Nestlé понятна и интересно тем, что эта компания имеет самую большую зависимость от иностранного менеджмента в России. А вот, например, Лимана Про и Ашан имеют сильную российскую структуру, которая

0: может заниматься руководством. Это нам подчеркивали эксперты, и Ашан в том числе многократно повторял, что они готовы и собираются продолжать работать на российском рынке, но, как мы видим, сейчас это не панацея, и все еще временное управление ввели. И интересная деталь, которая является именно в этом случае, сейчас в процедуре пропущен этап, когда активы переходили Росимуществу, подчеркнул управляющий активами основатель Paragon Family Office Александр Абрамян.
1: Ранее были прецеденты с Данон России, Балтикой, но тогда под управление они переходили Росимуществу и лишь потом уже уходили через процедуру продажи неким частным владельцам. Здесь же ситуация другая. Мы видим, что управляющим стала никому неизвестная созданная 2 года назад компания с уставным капиталом 15 тысяч рублей. Это выглядит достаточно странно. По какому принципу отбирали? Кто за ней стоит? Есть ли компетенции у новых управляющих для того, чтобы справиться с бизнесом такого масштаба? Вопросы остаются без ответа. Сам масштаб бизнеса тоже поражает, поскольку активы и Nestle, и Ашана в совокупности оцениваются порядка 230 миллиардов рублей.
0: Есть три случая, три возможных варианта, как может дальше развиваться эта ситуация для этих компаний. И первый сценарий – это бессрочное зависание, как это некогда было с немецкой Юнипро или финской энергетической компанией Фортум. Они до сих пор находятся под временным управлением Росимущества, с ними ничего не происходит. Второй сценарий – это возврат прежнему собственнику, его тоже нельзя исключать. Есть пример итальянской компании Ariston. И сценарий третий – это утрата не только контроля, но и после владения для иностранного собственника через продажу другому российскому юрлицу. И яркий кейс — это французский Данон, который купили фактически за 2 годовые прибыли 2021 года, то есть почти за 18 миллиардов рублей. И по мнению партнера юридической фирмы Орлова и Ермоленко Александра Ермоленко, третий вариант сейчас самый вероятный.
2: Такой вот бизнес-тренд, очевидно. И эти компании лакомые куски, хорошие бизнесы, большие. Поэтому наверняка есть спрос на эти активы. Очевидным выходом из этой ситуации, ну, для всех уже очевидно, поскольку это уже такая становится накатанная колея, такая муравьиная дорожка, продажа актива. И если, скажем, переговоры проходят достаточно комфортно, без агрессии, без каких-то попыток привести актив в негодность, собственники иностранные могут получить реальные деньги. Но, естественно, с точки зрения рыночной, допустим, за треть цены, то это очень хороший результат. Выше, как правило, скорее не бывает сейчас уже.
3: Ну, уже есть определенная практика, на которую можно опираться, чтобы такие прогнозы давать. Но давай сейчас подробнее про новых временных управляющих. Что про них известно?
0: Компания Leaf Management 2 года, по данным РБК компании, и ее генеральный директор Андрей Краюшкин. В компании один сотрудник. Прошлый год она закончила с убытком в 15 тысяч рублей, а это ровно их уставный капитал. Краюшкин стал гендиректором неделю назад, 10 сентября, и после этого последовал указ президента. Согласно данным Спарка, ранее он ничем не руководил, до этого гендиректором Leaf Management была Лариса Рогачева, и про нее данных больше. В послужном списке, например, московский производитель упаковки с выручкой почти в 2 миллиарда рублей за 2025 год и торговая фирма компания «Алгоритмика» с оборотом в 25 миллиардов.
3: Но это уже как-то сопоставимо с прибылью Данону, да, 18 миллиардов рублей, если две прибыли брать.
4: И еще один факт любопытный. Корреспондент РБК пытался найти офис этой компании «Leaf Management» по адресу в Москве, но, в общем, ничего не получилось, не нашел.
0: Да, и при этом мы попытались понять, как скажется это решение на самих компаниях и на потребителях. И как мы поняли по комментариям спикеров, первые несколько месяцев смены управления не отразятся на потребителях. Это нам объяснил председатель совета директоров Cesar Consulting Борис Любошец, который был временным управляющим компанией в этой же сфере, это Natura Siberica.
5: Выбирать должны в идеале по критериям наличия отраслевого опыта, наличия команды профессионалов и отсутствие конфликтных интересов. Но реально, судя по назначению, здесь, конечно, совершенно другие критерии. Это, я думаю, доверие, договороспособность, подконтрольность. В самое ближайшее время это никак не должно сказаться, если мы в результате диагностики не увидим каких-то существенных рисков. Основные изменения могут произойти внутри. Это смена топ-менеджеров на каких-то руководящих позициях, возможно, смена банков, изменение бюджетов, изменение поставщиков, работа с расходной частью бюджета и работа с кредиторкой и дебиторкой.
0: Но некоторые юристы считают, что Лев Менеджмент справится и справится хорошо с этим бизнесом. Ну а основной вид деятельности у компании по акведу заявлен как консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
4: Благодарим. Кирилл Леонов был в студии, и продолжим следить за этой темой. Поступают реакции компании, как мы

0: уже сказали, Nestlé опубликовала пресс-релиз, и от остальных тоже ждем реакции, и какое-то, возможно, понимание появится больше, как все это будет происходить, что будет дальше. Да.
1: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Может ли так быть, что Лев Менеджмент захочет проконсультировать какой-то новый менеджмент вот этих активов, которые теперь достались этой компании? Вопросов пока остается масса.
0: Как им остается масса вопросов относительно грядущего концерта Канье Уэста в России? Будет он, не будет? Вот по последним данным сайта тура Уэста пропали объявления о концертах в России. Разберемся в этой теме подробнее менее чем через 2 минуты.
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
3: Внедорожник должен уметь съехать с асфальта. Но проводить на бездорожье все время совсем не обязательно. Герой нового цикла программы «Как тест-драйв» – «Тэнк 300». Рамная конструкция и внедорожные возможности здесь сочетаются с комфортным салоном и современными решениями. Изучаем дизайн, технические характеристики, надежность и возможности автомобиля. Не пропустите программу «Как тест-драйв» на радио РБК и откройте для себя внедорожник «Тэнк 300». Спонсор программы ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Звезды, планеты и люди. Все находится в движении. Возможно, и вы сейчас тоже куда-то едете.
5: Двери открываются. Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой. О том, как транспорт меняется сам и меняет нас. Наш досуг, наши привычки и наше общество.
4: Культура поведения в поездках. Куда мы движемся? Что изменилось в поведении пассажиров за последние годы? Зачем метро меняет озвучку? И можно ли вообще измерить воспитанность общества?
5: Открываем двери сегодня в 14:10 на радио РБК.
1: 10:41 в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина вместе с вами встречают это утро. Задаются вопросом, где Канье Уэст? Пропали объявления о концертах в России с сайта тура этого американского рэпера.
0: Но все-таки в России сейчас он быть не должен.
1: В России его нет. Искать его, видимо, придется где-то в другой стране. Хотя 10 и 11 октября на Газпром-арене в Петербурге изначально планировались эти выступления. Теперь же на сайте только выступления в Джакарте, Хьюстоне, Далласе и Фениксе. Ну а в начале сентября организатор концертов, исполнитель SA Agency, убрал из своего телеграм-канала несколько публикаций, в которых утверждалось, что выступления точно будут. Пропали и другие посты, в частности, об отсутствии отмены переноса площадки, а также фотографии документов, которые договоренности с ареной подтверждают, там тоже свой конфликт.
0: Формулировка «отсутствие отмены», да, требует, наверное, обдумывания еще отдельного. Мы, кстати, связались с основателем агентства Анной Супчевой, но она отказалась от оперативного комментария, сославшись на раннее утро. Возможно, позже, по мере наступления дня, все-таки даст какие-то более точные комментарии. Все же вопрос, который волнует в это утро всех, кто собирался на концерт исполнителя, кто потратил немалые деньги на билеты, приедет ли Канье в итоге в Россию. На связи со студией член правления Ассоциации «Союз Концерт» Евгений Сафронов. Евгений, доброе утро. Ну что, теперь точно все?
6: Я думаю, что сейчас, конечно, Канье Уэста не будет. Все достаточно просто. Билеты поступили в продажу, не подтвержденное заключением договора по правилам. Эта ситуация достаточно редкая и, в общем, очень неожиданная в нашей ситуации, потому что сложно представить себе, что организатор, причем такой солидный, как SA Agency, смог себе такое позволить. С чем это связано, сказать не могу. Скорее всего, там есть какие-то закулисные интриги, переговоры, махинации, о которых мы ничего не знаем и не узнаем, возможно.
1: Ну, то есть, пока рано говорить о том, кто все-таки ответственен за то, что десятки тысяч зрителей остались без Уэста?
6: Конечно, рано. И, скорее всего, будут суды. суды на нескольких уровнях, на зрительском уровне, потому что, конечно, зрители должны получить компенсацию за билеты, на уровне организаторском, потому что между организациями, скорее всего, тоже были заключены или не были заключены договоры, по которым, очевидно, могут быть какие-то компенсации, какие-то штрафы, какие-то, ну, я бы даже сказал, серьезные компенсации, потому что мы с трудом представляем себе объемы денег. Это же миллиарды, на самом деле. Это не просто так. И, соответственно, такого рода суммы, они просто так не проходят. Вообще, конечно, ситуация для нашего концертного рынка, который был настолько обескровлен сначала пандемией, потом ситуацией с санкциями и после начала специальной военной операции, мы только надеялись на то, что он сейчас начнет наконец восстанавливаться. Так нет, ситуация только развивается к худшему.
0: То есть такие ситуации подрывают доверие, получается?
6: Конечно, да, конечно. Дело в том, что я могу сказать сразу, что у нас концертной отрасли вообще-то де-факто не существует. Точнее, ее не существует де юре. Нет законодательства отраслевого, нет отраслевого ответственного из числа федеральных органов. То есть это развивается все само по себе и по закону, если уж серьезно копнуть. Даже понятие концерт не определено в законе. Поэтому здесь этого следовало ждать, рано или поздно такое произойдет. Надо очень серьезные выводы сделать из этой ситуации.
1: Евгений, вот очень коротко, если можно. Предположим, все-таки Каминвест решит, все равно надо 10 октября приехать, но в другой город. За сколько минимально дней можно организовать концерт?
0: И перенести его.
6: Концерт такой.
0: Перенести на другую площадку.
6: Концерт такого уровня – это полгода подготовки. В экстренном варианте, в сокращенном, ну, то есть, например, провести его без билетов, к примеру, то есть можно сделать, наверное, за месяц. За две недели такое не делается. Это же, помимо всего прочего, огромный объем аппаратуры, которую надо ввести. Если вы не ввезли аппаратуру, у вас не будет концерта. Ввоз аппаратуры – это 20-30 траков, это много. Это долго, это не происходит вот прям по мгновению.
1: Да, аппаратура-то должна быть еще такая, которая самого артиста устроит. Спасибо. Член правления Ассоциации «Союз концерт» Евгений Сафронов был на связи со студией «Корпоративные новости». Далее.
5: О чем говорят отрасли?
7: Татьяна Калинина, здравствуйте. В январе-августе самыми высокооплачиваемыми рабочими специальностями в России стали геодезисты, подсчитали аналитики Авито Работа. Работодатели предлагали им в среднем почти 160 тысяч рублей в месяц. Это на 43% больше, чем в прошлом году. На втором месте оказались гипсокартонщики. Среднее зарплатное предложение 151 тысяча. Далее следуют автомаляры, мотористы и каменщики.
5: Ритейл.
7: Сервис доставки готовых рационов Level Kitchen намерен подать заявление о банкротстве. Как напоминает Коммерсант, ранее сервис занимал 34% рынка. На работе компании сказались ограничения по расчетным счетам и списание средств в счет спорных начислений налогов. Проблемы возникли на фоне общего падения рынка рационов и наборов для приготовления блюд. На этот рынок давят продуктовые сети и операторы общепита с собственной доставкой.
5: Промышленность.
7: Производство вин в Крыму упало более чем на четверть. Выпуск тихих вин в одном из ключевых российских винодельческих регионов в январе-августе 2026 года упал в годовом выражении на 24%, а игристых на 38%. Производство здесь сократилось сильнее, чем в среднем по России из-за проблем с логистикой и нехваткой бензина. Кроме того, в Крыму резко сократилось количество потенциальных потребителей, туристов.
5: Транспорт.
7: Спрос на автобусные билеты летом вырос почти на четверть. В июле-августе российские туристы начали чаще перемещаться между городами на автобусах. Спрос на них увеличился на 24% при снижении доли авио и железнодорожных бронирований. Как отмечает Коммерсант, это связано с частыми ограничениями в аэропортах юга и нехваткой бензина. Количество авиаперелетов в Краснодарский край этим летом сократилось на 20%, а конкретно в Сочи на 43%.
5: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
0: Но пока россияне все чаще перемещаются на автобусах, мы о высоких технологиях. Компания Neuralink опубликовала, возможно, самое трогательное видео этой недели. Пациент, который страдает от нарушения речи, с помощью чипа смог впервые признаться в любви своей жене. На кадрах он сидит перед ней и с ней, перед монитором, на котором вдруг появляется виртуальный ассистент и произносит то, о чем подумал мужчина.
1: Невероятные технологии, но мы решили выяснить, каково это жить с чипом и какие еще возможности он дает. Об этом мы поговорили с первым пациентом Neuralink Ноуном Арбо. Ему чуть больше 30, он парализован ниже шеи, но теперь может отвечать на сообщения, вести конструкцию.

0: конспекты лекций и играть в видеоигры. Правда, есть издержка. В соцсетях его называют антихристом. Мифы о чипировании проверял Никита Гмыза.
1: Да или нет? Вы пользуетесь чипом Neuralink уже 2 года. Какие главные выводы и наблюдения вы сделали?
2: Да, это впечатляет больше, чем я ожидал. Не могу поверить, как быстро он понимает то, что я хочу сделать. Был один момент. По мере того, как я начал использовать устройство, я старался все лучше и лучше управляться с курсором. И стоило мне только подумать, чтобы его переместить, он уже смещался в сторону. То есть мне приходилось немного замедляться. Имплант улавливал только мою мысль и начинал движение туда, раньше, чем я того хотел. Вот настолько он меня понимает.
1: Что вы сделали в первую очередь, получив доступ к компьютеру? Чем вы занимались?
2: Первое, что я сделал, пропал в видеоиграх на 8 часов. Я наконец-то смог отправить текстовое сообщение, на написание которого у меня ушло менее 15 минут.
1: Я до сих пор не уверен, что хотел бы что-то имплантировать, потому что боюсь побочных эффектов. У вас они были?
2: Думаю, я остался точно таким же человеком, каким был до имплантации. Вначале были некоторые проблемы с тем, что нити импланта теряли контакт с моим мозгом. Они просто не прилегали так, как нам хотелось. И это был единственный побочный эффект, если вообще можно его так назвать. Когда произошла эта история с потерей контакта с чипом, это было тяжело. Я плакал. Я думал, что я только-только взобрался на вершину горы, и вот все это отнимут у меня уже через месяц. Я даже не могу сказать на вершину. Я добрался до середины, и я думал, что исследование закончится, и я больше никогда не смогу им пользоваться.
1: Потом его удалят, это правда?
2: Да, я уточню. Исследование длится 6 лет. Сейчас прошло 2 года, так что осталось еще 4. Когда я выйду из исследования, когда оно закончится, чип либо удалят, либо деактивируют.
1: Может быть, вы могли бы поговорить с Илоном Маском и попросить его дать вам новую версию, чтобы вы могли протестировать ее.
2: Да, это было бы здорово.
1: Вы часто с ним общаетесь? Он как-то присутствует в вашей жизни?
2: Не очень часто. Мы видимся время от времени, мы вращаемся в одних и тех же кругах, так сказать, поэтому мне удавалось пару раз просто посидеть с ним и поговорить. Честно говоря, мы не так уж много говорили о Neuralink. Меня гораздо больше интересуют другие его проекты. Мы говорили об НЛО, о SpaceX и тому подобном. Шутили насчет еще одного импланта в черепе. У меня один слева от мозга, и мы обсуждали вариант того, чтобы сделать еще один справа. И я как бы пошутил, сказав, знаете, мне нужно больше проводов, мне нужно больше нитей в мозгу. Просто отрежьте всю верхнюю часть черепа и поставьте мне туда один большой имплант. Вот над этим мы тогда неплохо посмеялись.
1: Какая ваша любимая теория заговора о Neuralink, которую вы прочитали в интернете или услышали от друзей?
2: С самого начала я видел в интернете, что Neuralink — это символ зверя, и что я антихрист. Мне кажется, это смешно. Я верующий, я убежденно верю в Иисуса Христа, моего Господа и Спасителя. Поэтому, когда я говорю об этом на X, в интервью или где-то еще, мне кажется забавным, что люди до сих пор называют меня антихристом.
1: Если у вас какие-нибудь любимые мемы в интернете, связанные с вами и имплантом?
2: Если вы знаете, что такое рекроллинг, мне вот это всегда очень нравилось. Мем в том, что, по сути, Илон Маск, он как бы транслирует песню в мой имплант, Neuralink, и она просто играет у меня в голове по кругу. Это песня, которая Never Gonna Give You Up, Rick Astley. Рикролл. Мне просто, знаете, мне показалось это очень смешным. Действительно хороший мем, мне он очень нравится.
1: Да, надеюсь, эту песню вам, правда, не транслируют, ведь так?
2: Да она и так у меня постоянно крутится в голове, так что если бы он ее еще и присылал через имплант, это просто добавило бы шума.
1: Кстати, как вы получаете обновления для Neuralink? Нужно ли устанавливать что-то вручную, или обновления поступают через Wi-Fi или приложение на телефоне?
2: Да, все работает по Bluetooth. Я просто сижу, может быть, минуту, пока обновляется программное обеспечение, и мы продолжаем жить своей жизнью.
1: Какие функции вы хотели бы, чтобы они добавили в Neuralink?
2: Они работают над набором текста 10 пальцами, то есть, по сути, над полным контролем клавиатуры. Обычно я использую диктовку, потому что это намного проще. Однако возможность набирать текст с помощью Neuralink была бы невероятной. Я бы очень хотел что-нибудь когда-нибудь написать. Я бы хотел написать книгу. Я хочу вернуться в университет и все записывать, все печатать. Поэтому возможность полностью контролировать клавиатуру была бы невероятной.
1: We're all gonna get brain implants. Нам всем установят чип в мозг. Да или нет?
2: Да.
1: Да или нет?
3: Ведущие в студии сейчас напряженно переглянулись. Но мы не Илон Маск, мы транслируем вам не какие-то там мелодии, а только самое важное на радио.

0: БК.
1: Утро вне конкуренции. Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Вы слушаете радио РБК.
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В какой-то момент в интернете начала активно распространяться мода на душ в темноте. Люди выключают основной свет в ванной комнате, зажигают свечу или оставляют мягкий свет из коридора. Говорят, это помогает расслабиться и наладить сон. На первый взгляд, очередная wellness-причуда. Завтра нам, возможно, предложат и зубы чистить при свечах. Но за этим трендом стоит вполне здравая мысль, если душ в темноте рассматривать, например, как вечерний ритуал перед сном. Во-первых, вечером яркий свет сообщает нашим внутренним часам, что день еще продолжается. Это может подавлять выработку мелатонина и отодвигать подготовку организма ко сну. Поэтому свет имеет смысл приглушать. Ученые рекомендуют заметно снижать световую нагрузку примерно за 3 часа до сна. И почему бы не сделать это в том числе в ванной комнате? Во-вторых, теплая вода расширяет сосуды кожи и усиливает отдачу тепла. Получается парадокс. Мы согреваемся в душе, но затем организму легче снижать температуру тела. А такое снижение естественным образом сопровождает подготовку ко сну. Систематический обзор исследований показал, что теплая ванна или душ примерно за 1-2 до постели могут сократить время засыпания и несколько улучшить качество сна. Но самое интересное в этом тренде, по-моему, в том, что это хорошая возможность подарить себе полноценный вечер. У современного человека он ведь по-настоящему так и не наступает. Яркие лампы, яркий экран смартфона, мы отвечаем на сообщения, читаем новости, смотрим сериалы. День формально закончился, но нервной системе об этом просто никто не сообщил. И, возможно, ценность такого ритуала в том, что на 10 минут вы выключаете не только свет в ванной комнате, но еще и привычку быть все время на связи, быстро реагировать, что-то улучшать и куда-то успевать. Полная темнота в душе, конечно, вовсе не обязательна. Безопасность важнее тренда. Достаточно приглушенного теплого света. И понятно, что один душ не исправит хронический недосып. Но как маленькое послание самому себе, день закончен, можно перестать быть продуктивным, это, пожалуй, разумная wellness-привычка. С вами был Евгений Тиханович. Не забывайте про вечерние ритуалы и повышайте качество жизни на РБК.
0: Что это было?
4: В эфире.
5: Чувство юмора врожденное или приобретенное качество обычно?
6: Я думаю, что это приобретенное, но в детстве качество. И мне просто кажется, что 99% людей в России обладают этим.
5: В силу чего?
6: Не знаю, но вот все люди в России, у них у всех исключительно классное чувство юмора. И мне кажется, что мы как бы все формируемся, примерно в одной культуре. Мы читаем в школе одну и ту же литературу, и с нами разговаривают примерно одни и те же учителя, которые всегда используют шутку как некую форму обучения. Мне поэтому кажется, что все люди в России обладают чувством юмора.
7: Стендап-комик, сценарист, режиссер Елизавета Варвара Аранова в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.
8: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
9: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
7: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
2: Библиотека РБК.
10: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает генеральный директор стартапа «Оптик», бывший директор по продуктам Google, один из создателей мобильного приложения YouTube Андрей Дороничев.
11: Самая лучшая книга «Бессмертная» — это «Thinking Fast and Slow». «Думай быстро, решай медленно», мне кажется, называется по-русски. Для меня очень важная книга Толстой «Моя исповедь», как такой блюпринт, чертеж целой жизни великого человека и напоминание о том, что правда важна.
10: Лев Толстой. Исповедь. Разумное знание привело меня к признанию того, что жизнь бессмысленна. Жизнь моя остановилась, и я хотел уничтожить себя.
7: Оглянувшись на людей, на все человечество, я увидал, что люди

Важные инфраструктурные проекты, современный образовательный комплекс и медицинский центр, новые спортивные объекты, поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия, создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 10 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Попытка атаки на Москву, предпринятая вражескими беспилотниками за минувшие вечер и ночь, стала одной из крупнейших за несколько лет, подсчитало агентство ТАСС. С вечера четверга в сторону московского региона летело более 350 беспилотников. Большая часть уничтожена на дальних рубежах. 64 дрона сбили на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. Все правоохранительные органы Москвы работают в усиленном режиме в дни выборов депутатов Госдумы, сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. Глава МГИК выразила надежду, что текущие выборы пройдут без сюрпризов, однако признала, что атаки на систему дистанционного электронного голосования более серьезные, чем были ранее. Их в круглосуточном режиме отбивает армия айтишников, отметила глава Мосгоризбиркома. Россияне с новыми iPhone 18 Pro Max столкнутся с рекордным числом ограничений в работе смартфона, сообщили «Известия». В России будут недоступны минимум 18 функций и сервисов. Большая часть связана с Apple Intelligence. Она не поддерживает русский язык. Недоступна также обновленная версия голосового ассистента Siri. 31 декабря 2027 года будет выходным. Праздничный календарь на грядущий год опубликовал Кабинет министров. Новогодние выходные продлятся 11 дней с 31 декабря 2026 года по 10 января. Единственная рабочая суббота в будущем году – это 20 февраля. После нее россияне будут отдыхать с 21 по 23 число. Майские праздники снова разорваны. Они продлятся с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Около 75% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве на следующей неделе. Влажность в городе увеличится до 90% и начнется листопад, сообщил Центр погоды ФОБОС. На следующей неделе по ночам в столице будет не выше 11 градусов, а днем не выше плюс 16. Больше новостей на сайте РБК.
2: Семьдесят 75% от месячной нормы осадков, но, может быть, стакан будет на три четверти полон. Доброе утро, у микрофона Олег Овчаренко. В этом часе будем разбираться в том, как селлеры реагируют на сообщения Ингостраха и Озона о завершении первого этапа выплат. Продавцы, как говорят, получили 8 миллиардов рублей. Это данные самого маркетплейса. Мы рассчитываем связаться с селлером и узнать, получил ли он выплаты, разобраться, какой у него ущерб и как в целом происходит общение с маркетплейсами. Кроме того, в нашем эфире заявление президента Владимира Путина об экономической ситуации и реакция на эти заявления экономиста. Ну и также мы выясним, каковы шансы на реализацию адских санкций против России. Есть сообщение источников американских СМИ, что перед этим Дональд Трамп попытается заключить бизнес-сделку с Москвой. Коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи растет сейчас на 0,7%, 2265 пунктов. На валютном рынке практически не меняется ситуация. На межбанке доллар 84 рубля 44 копейки, евро 96,99. Китайский юань на Мосбирже 12 рублей 59 копеек. А вот нефть гораздо более волатильно себя ведет. Она дешевеет на 2%, примерно 102,5 доллара за баррель. Итак, Ингострах завершил первый этап выплат селлерам. Продавцы получили 8 миллиардов рублей. По крайней мере, об этом говорят в маркетплейсе Озон. Первую часть возмещения получили, согласно этому сообщению, около 100 тысяч предпринимателей с активным полисом на момент пожаров на складах в Самарской области, Адыге и Дагестане. Сами же выплаты стартовали в начале недели. Можно ли сказать, что это только начало? На прямой связи

0: со студией селлер Александр Шутенко. Александр, здравствуйте. А вы получили выплаты?
1: Да, добрый день. Нет, выплаты пока не получили. Они обещали нам выплатить до конца этой недели. Возможно, сегодня...
0: А, то есть, возможно, еще пока получите. Все-таки да, рассчитываете. Да, да. А если говорить об ущербе и выплатах, вот расскажите, пожалуйста, какой ущерб вы понесли, на какие выплаты рассчитываете? Может быть, вам и обещали конкретную сумму?
1: Значит, сгорело несколько складов. Это был склад в Дагестане и в Самарской области. У нас там не было большое количество остатков, поэтому у нас там ущерб к выплате до 50 тысяч рублей. Есть такая у них история, как коэффициент возмещения. То есть они нам возмещают от 60 до 85% от действительной стоимости товара. Поэтому мы считаем вот до 50 тысяч рублей нам к возмещению.
0: До 50 тысяч рублей. А в целом, как происходит ваша коммуникация с маркетплейсом, может быть, со страховой компанией «Ингострах»? А чувствуете ли вы, что «Озон» вам идет в каком-то вопросе навстречу, или, наоборот, есть проблемы?
1: Да, «Озон» в целом идет навстречу. Он автоматизировал все эти выплаты в личном кабинете в разделе страхования. Мы получаем уведомления, и затем нам... компенсирует ту стоимость, которая необходима. Указано количество товара, который был потерян и поврежден, и, соответственно, стоимость.
0: Вот мы прямо сейчас получаем еще один комментарий еще одного селлера на Озон по поводу выплаты страховых возмещений. Давайте послушаем. Эмиль.
2: Получили первые выплаты по страховке Озон. Они присылают различные транши по сгоревшим складам. Если мы рассмотрим конкретный склад, допустим, Самара, бренд «Хачушар», мы потеряли товара в выручке на 200 тысяч, прислали нам 40 тысяч рублей. Это примерно потери по себестоимости этой продукции. Соответственно, мы остались при своих, грубо говоря. Конечно, довольны. Страховка сработала. Мы можем дальше существовать, работать, развиваться. В «Валбересе» все, что сгорело, оно просто сгорело, и нет никаких компенсаций. А суммы на «Валбересе» были сильно выше.
0: Итак, это был селлер Эмиль. Но вот Эмиль говорит, что ему выплатили компенсации по себестоимости. А в чем тогда здесь разница, Александр?
1: Да, но меня тоже это удивляет, потому что в договоре страхования четко указано, что компенсируется от 61% до 85% от стоимости товара в зависимости от той категории, в которой сгорел товар. А у него это 20%. Почему так? Вопрос.
0: Ну, вероятно...
1: Наша компания.
0: Да, вероятно, вопрос, с которым еще стоит как-то разобраться. А в целом, для вас сейчас какая мера поддержки еще была бы ощутимой, которая помогла бы вам, ну, не только компенсировать ущерб, но и как-то все-таки, да, вот преодолеть полностью все те последствия, с которыми вы столкнулись в результате ударов по складам?
1: Ну, можно было бы снизить комиссию за вывод средств с площадки, потому что сейчас мы платим 3,5% за вывод средств с баланса «Озон». Вот. Ну и в идеале, конечно, снизить комиссию в вознаграждение самой площадки. При условии того, что сейчас мы платим порядка 50, то есть платили 40, было здорово.
0: Благодарю вас. Селлер Александр Шутенко был на прямой связи со студией. Пока он не получил страховые выплаты. Напомню, «Ингострах» чуть ранее заявил о том, что... Точнее, «Озон» заявил, что «Ингострах» завершил первый этап вот таких выплат пострадавшим от атак БПЛА селлерам. А вот еще одно сообщение, которое вот буквально только что мы получили от селлера на «Озон» Айнуре. Я проверяла поступление. На данный момент выплаты мне еще не пришли. При этом мои товары находились на пострадавших складах «Озон» в Самарской области и Краснодарском направлении. Для селлеров такие выплаты очень важны, потому что товар – это наши замороженные оборотные средства. Важен не только размер компенсации, но и скорость ее получения. Повторюсь, это вот комментарий буквально только что мы получили от одного из селлеров на «Озон» Айнуры. К этой теме мы еще будем возвращаться в нашем дальнейшем эфире. Пока отмечу, что вторую часть выплат «Ингострах» пообещал возместить селлерам тогда, когда страховая компания получит от Озон точные данные о пострадавших товарах и о ущербе. Ну, а буквально через минуту разберемся в заявлениях по экономике президента Владимира Путина, посчитаем цифры и постараемся спрогнозировать, каким будет и рост экономики, и инфляция, и дефицит бюджета к концу 2026-го. Вы слушаете радио РБК.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: Вы это слышали?
3: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
2: Теперь слышали?
3: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
2: 18+.
4: 10:10 в Москве. У микрофона Олег Овчаренко. Экономическая динамика в России в целом соответствует нашим ожиданиям. Это слова Владимира Путина на прошедшем накануне совещании по экономическим вопросам. Во встрече участвовали члены руководства администрации президента, правительства и ряда министерств. Так, в частности, Путин сообщил, что ВВП в этом году растет на 1%, и именно так и прогнозировалось. Инфляция, как полагает Путин, в целом находится под контролем. По состоянию на 14 сентября она составила 6,2%. Профицит бюджета в августе превысил 600 миллиардов рублей. Здесь, правда, стоит сказать, что общий дефицит за первые 8 месяцев года пока составляет 5 800 миллиардов рублей. И это в полтора раза выше изначального плана по дефициту. И сейчас он составляет 2,5% ВВП. Но, тем не менее, фиксируем профицит в 600 миллиардов и обеспечили этот показатель, как было заявлено на встрече, не нефтегазовые доходы, которые, к слову, с января по август выросли на 18%. Но власти ожидают, что и нефтегазовые вырастут в ближайшее время, а за счет этих средств пополняется фонд национального благосостояния. Тем временем зарплаты в первом полугодии выросли на 6,5% в реальном выражении. Это еще одно заявление президента. Этот фактор все еще давит на цены, рассказал нам в утреннем эфире вместе с Марией Пичугиной главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
5: Последняя цифра от Росстата у нас есть за июнь. Это рост в номинальном выражении на 9,6% год-году. Это темпы, которые все еще значимо превосходят темпы роста производительности труда. Безработица у нас, хотя и в последнее время чуть-чуть отталкивается от минимумов, но, тем не менее, вблизи исторического минимума последние данные за июль 2,3%. То есть рынок труда – это по-прежнему проинфляционный фактор, хотя напряженность на нем постепенно спадает. То есть можно сказать, что жесткая монетарная политика делает свою работу.
4: Хорошо, дефицит бюджета. Вот сейчас 2,5% ВВП. Владимир Путин говорит, что предварительно он может составить около 2%. Вы как видите эту картину?
5: За первые 8 месяцев года, да, у нас накопленный дефицит бюджета порядка 5,8 триллионов рублей. Мы полагаем, что по итогам этого года у нас дефицит составит около 6,5-7 триллионов рублей или около 3% ВВП. Ну, конечно, здесь многое будет зависеть от уровня расходов. Мы пока их не знаем, в ближайшие недели Минфин объявит. Мы пока закладываем свои прогнозы, что расходы будут примерно 47 триллионов, доходы в районе 40 триллионов.
6: В таком случае озвученный августовский профицит бюджета в 600 с лишним миллиардов рублей, какую роль играет вот это вот уточнение?
5: У нас обычно период август, сентябрь, октябрь – это месяцы с профицитом бюджета. В августе у нас обычно зачисляются дивиденды госкомпаний, и поэтому август у нас обычно самый профицитный. То есть то, что мы увидели в этом году, это обычная сезонность, скорее всего, у нас и сентябрь, октябрь тоже будут с небольшим профицитом. А вот в ноябре у нас обычно небольшой дефицит, а в декабре у нас самый обычный дефицит большой по году. Плюс самые большие расходы, потому что все стараются выбрать деньги, чтобы не переносить на следующий год. Как раз вот за счет декабря мы полагаем, что дефицит расширится текущих около 5,8 до 7 триллионов.
4: Хорошо. Фонд национального благосостояния. Прогноз, который вчера давал президент, консервативный, что исходит из стоимости $50 за баррель. Сейчас явно нефть сильно дороже. Как это повлияет на ФНБ?
5: Это позволит Минфину пополнять ФНБ. То есть за последние 5 лет Минфин существенно подистратил ФНБ. Где-то с 8,5 триллионов ликвидная часть сократилась до 4 триллионов. И Минфин прямо говорил, что хотел бы перейти к пополнению, чтобы создать запас устойчивости на следующие неблагоприятные периоды. Поэтому в этом году у нас цена отсечения 59. Сейчас Юрлс на рынке за первую половину сентября 8,6 на $27 выше. Поэтому Минфин, скорее всего, до конца года будет пополнять ФНБ. И на следующий год цена отсечения снизится до $50, как вчера сказал президент. Поэтому мы полагаем, что и весь следующий год Минфин будет пополнять наш прогноз по Юрлс на следующий год 55.
4: А докуда вырастет ФНБ? Какой здесь прогноз?
5: Сейчас у нас 4 триллиона. Мы полагаем, что

0: до 5-5,5 триллионов на горизонте следующего года.
1: Владимир Путин прокомментировал выбор цены отсечения в $50 за баррель так: может быть, это выглядит сверхконсервативно, зато надежно, и ФНБ также будет расти. Конец цитаты. Ну а пока приходится справляться с санкционными ограничениями. Накануне, напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о так называемых адских санкциях. Но вот перед принятием этого закона и подписанием Дональд Трамп может предложить Владимиру Путину ряд бизнес-сделок. И заключить эти соглашения могут еще до прекращения боевых действий на Украине. По крайней мере, так утверждает неназванный американский чиновник, с которым поговорили журналисты газеты «Нью-Йорк Таймс». Таким образом, Вашингтон, говорится в публикации, надеется показать свою серьезность в желании перезагрузить отношения с Москвой. Тем временем источники Wall Street Journal и Financial Times утверждают, президент США однозначно намерен подписать законопроект о санкциях против России и ее партнеров. Впрочем, как Трамп поступит в этой ситуации, сейчас предсказать и предугадать невозможно. В худшем случае это может оказать негативное влияние, в том числе на экономику США, отметил заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов.
2: Время принятия и время подписания закона, как это обычно бывает у Трампа, это становится его такой визитной карточкой. Попятное движение не будет. Будут ссылки на то, что мы о чем-то не договорились, я его подпишу, или же он подпишет его, думая о том, что это будет дополнительное давление. Сейчас сложно предугадывать действия Трампа. Факт остается фактом. Он все равно живет в парадигме «я надавил, другие должны согласиться». Ну, я думаю, что это будет катастрофа, прежде всего, для американской торговли, потому что это во многом остановит торговлю с Китаем, с Индией, которая для них все равно важна. Это начнется взаимная торговая война, прежде всего с Китаем, конечно. То, что касается российской нефти, она тоже частично будет плавать в танкерах по морю, потом куда-то обязательно причалит. Сегодня дефицит рынка нефти от 6 до 8 миллионов баррелей в сутки. Ну, никуда ты от этого не денешься. Даже дизель, который мы прекратили экспортировать, все равно он давит на цены.
1: Напомню, что в изначальной версии покойного сенатора Линдси Грэма документ был более жестким. Текст включал, например, заградительные пошлины до 500% на российский импорт и продукцию стран, закупающих российские энергоносители. Позже закон смягчили, и ставка пошлин для третьих стран снизилась до 100%. 7 августа этого года билль прошел голосование в Сенате. Тогда документ поддержало ощутимое большинство. 86 были за, только 11 против. Сложнее закон проходил в Палате представителей. За голос отдали 262 парламентария, против 159. И это голосование обнажило определенные противоречия, которые есть как в стане республиканцев в меньшей степени, так и в стане демократов в большей. Поскольку при 50 демократов примерно этот билль все-таки поддержали. Несмотря на то, что в конечном итоге голосов для принятия закона все же хватило, парламентарии по-прежнему не до конца уверены в необходимости этого биля. Этому свидетельствует включение в редакцию документа пункта об истечении срока действия самого закона. Обращает внимание сотрудник Центра североамериканских исследований ММО РАН Максим Черкашин.
3: Консенсус, скорее всего, действительно есть, но я бы не стал придавать ему такое большое значение. Как минимум, во-первых, если обратить внимание на разницу редакции, тот законопроект, который был принят в Сенате, и тот законопроект, который принят сейчас, там в конце появился такой интересный момент под названием Sunset Clause. То есть законопроект через 5 лет, если его не продлевают, он сам по себе заканчивает свое действие. Но, естественно, в США очень много законопроектов и законов, и подзаконных актов, и различных регуляторных норм вводятся на время. То есть это те же самые законы о чрезвычайных положениях продлеваются, и нормальные будут продлеваться, если надо. Но, учитывая тот факт, что Конгресс очень сложно отменяет какой бы то ни было закон, а вот если закон может просто истечь, то это будет совсем другой разговор. Поэтому показательно, что консенсус, да, есть, но сам тот факт, что им понадобилось добавить туда Sunset Clause, которого в сенатском варианте не было, он уже скорее говорит о том, что пока что так, потом посмотрим.
1: Отмечу, что российские власти считают санкции незаконными. Накануне Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за судьбой этого биля, его принятие также затруднит поиск решения мирного урегулирования украинского конфликта. Ну, так считает пресс-секретарь президента. Ну а тем временем появилась реакция организаторов концерта американского рэпера Kanye West в Петербурге Say Agency на пропажу информации о выступлениях на

0: Газпром-арене 10 и 11 октября. Напомню, исчезла эта информация с сайта мирового тура Канье Уэста. Итак, глава Say Agency Анна Супчева сказала РБК, что вот такая пропажа может быть связана, цитата, с реакцией на хаос вокруг его концертов в России. Вот приведу чуть более полную цитату. К сожалению или к счастью, но у нас артисты, они люди творческие, тонкой душевной организации и подвержены давать какую-то определенную реакцию. Сейчас произошла такая реакция на тот хаос, который у нас происходит в стране вокруг его концерта. И как только все эти нюансы, весь этот хаос будет истреблен, он, конечно же, все вернет обратно. Конец цитаты. Повторюсь, это заявление главы Say Agency Анны Супчевой, которое она сделала в интервью РБК. Подробнее к этой теме в дальнейшем эфире будем возвращаться. «Ты мой личный сорт ностальгии». Продажи билетов на «Сумерки» достигли более 100 миллионов рублей. Это данные фонда кино. 17 сентября, то есть накануне, в кинотеатрах России начался повторный показ саги о вампирах, самого первого фильма. Одиозная картина стала памятником массовой культуре конца нулевых. И в итоге разрослась, не побоимся этого слова, в легендарную франшизу по мотивам романов Стефани Майер. Почему не самое сильное на первый взгляд кино превратилось в уютную осеннюю привычку, рассказали ранее в эфире Александру Ляпину кинопродюсер Дмитрий Рудовский и писатель и драматург Екатерина Бордон.
1: К своему стыду должна признаться, что книги я не читала. Я в команде тех, кто посмотрел кино, кто пересматривает кино, и вот кто каждую осень начинает в этот сезон хоа-хоа-хоа напевать и с удовольствием пересматривать эти фильмы. И мне кажется, это как вот для новогодних каникул есть «Гарри Поттер», а для осеннего сезона есть непременно вот этот сезон хоа-хоа «Сумерек». Это некая такая ритуальность, которая с огромным удовольствием погружает во что-то понятное, во что-то объяснимое, во что-то жанровое. Они дают очень понятную, очень простую историю, которая заставляет выдохнуть, расслабиться, отдохнуть и получить именно то, что ты ожидаешь.
2: Дмитрий, если говорить не о книге, а как раз тоже про фильм, в чем секрет? Почему не идеально сделанное кино может быть таким популярным?
3: Ностальжи. Вот этим словом можно объяснить вот этот феномен. История продолжается в памяти тех людей, которые когда-то были молодыми, они фанатели, и вот они сейчас хотят посмотреть и повторить тот сладкий момент. Конечно, фильм разобрали по цитатам, смеются над нашими героями и признают многие, что сегодня главным героем становится отец Беллы, нормальный мужик с конкретными понятными действиями, который не бросает дочку в беде, защищает и помогает и так далее. Он конкретный парень. А Белла — это история принцессы, бесплодной, которая приближающая первую любовь. Ей нужен принц, которому вроде бы и дано, и не дано. С девушкой и вот это их метание, что да-да, нет-нет, на протяжении нескольких фильмов оно держало интерес.
2: Екатерина, на ваш взгляд, становится, ну, для «Сумерек» стало точно таким критическим фактором, когда именно противостояние аудитории начинает разгонять популярность произведения?
1: Мне кажется, это, безусловно, подогревает интерес, потому что людям, даже которые против «Сумерек», им становится интересно узнать, для чего такой сыр-бор. Поэтому многие из противников могут там условно посмотреть какие-то продолжения саги, даже если им первая часть не понравилась, просто потому что любопытно узнать, что вообще все обсуждают. Надо же как бы быть в тренде, да, надо разобраться. Ну и кроме того, это такая безопасная площадка, где можно и в остроумии упражняться, и вот так вот побороться словесно. Конечно, это все подогревает интерес.
2: Дмитрий, якобы фильм изначально задумывался как вот такая немножко странная, нелепая история, и как будто бы авторы и создатели заранее понимали, что это сработает. Это вообще можно спланировать?
3: Невозможно. Это потом начинается мистификация, наворачиваются какие-то истории, теории, как это было все придумано специально. Была книжка популярная, которая получила огромное количество читателей, фан-базу. Решили с пылу с жару снять фильм. Неожиданные решения, которые были сделаны, это неожиданно, скорее всего, не потому что долго искали, и вот только этого человека нашли, никого другого. Просто вот эти актеры согласились и их взяли. Вот этот режиссер взялся, и он снял. И фанатская база выкинула это кино наверх чартов, и все. Он стал успешным. А там надо было срочно делать второй фильм, потом третий, потом следующий. Куй железо, пока горячо. Такой вот принцип ключевой для франшиз, кинофраншиз. Он сработал.
0: В сентябре покажут на больших экранах первую часть, вторую, третью в октябре и ноябре, соответственно. А финальную картину саги «Сумерки. Рассвет. Часть вторая» повторят

0: в следующем году 11 февраля. Расстроен, что так далеко. Вы слушаете радио РБК.
1: Автоньюз. С чем у вас ассоциируется Мазерати? Итальянский дизайн, мощные двигатели от Феррари, звук и, конечно, знаменитый трезубец на капоте. Но сейчас кризис заставляет итальянскую марку искать совсем новых партнеров. На этот раз в Китае. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о двух новых моделях Мазерати, которые появятся благодаря сотрудничеству с Huawei и JAG. По данным отраслевых источников, которые цитируют Future Cars Daily, Мазерати намерена разработать два электромобиля. Речь идет о крупном электрическом внедорожнике и модели класса GT. Но, похоже, от Maserati там будет только стиль и логотип на капоте. Huawei предоставит платформу Harmony Intelligent Mobility Alliance, интеллектуальную мультимедийную систему, комплекс автономного вождения Quankin ADS и технологии электрической силовой установки. JAG будет отвечать за разработку и производство автомобилей на своем заводе Maestro, а Maserati – за дизайн и продажи на мировых рынках. Более того, в Китае эти автомобили будут продаваться под маркой Maestro, а не Maserati. А еще для снижения затрат итальянская марка рассматривает возможность крупноузловой сборки. Кузова будут производить в Китае, а затем отправлять в Италию, где машины получат финальную сборку, роскошный салон и настройку шасси. Для Maserati этот проект особенно важен на фоне серьезного падения продаж. В прошлом году мировые поставки марки опустились ниже 8 тысяч автомобилей, что примерно на 80% меньше пикового показателя 2017 года. Скорректированный операционный убыток составил 198 миллионов евро, а рентабельность оказалась на уровне минус 27%. Глава Stellantis Антонио Филоса ранее говорил о необходимости привлечь промышленных партнеров, чтобы обеспечить будущее Maserati без продажи бренда. И китайские компании в этом случае могут дать итальянцам то, чего им сейчас не хватает – готовые технологии и производственные мощности. При этом Maserati далеко не единственная европейская марка, которая пошла по такому пути. В Испании возродили бренд Эбро, существовавший с 1954 года, и теперь под ним выпускают перелицованные модели Черри. А в Италии вернули марку Оска, которую в 1947 году основали братья Мазерати. Теперь она будет выпускать автомобили на базе моделей Чанань.
2: Резать лося.
3: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Падающий нож.
4: Это понятие пригодится тем, кто не может жить без экстрима. Падающий нож. Так называют быстрое снижение стоимости ценной бумаги. Поймать падающий нож значит купить такой актив в надежде на то, что цена уже не опустится ниже и скоро пойдет вверх. Но скажу вам по опыту, такие эксперименты чаще всего приводят к приличным убыткам. Кстати, для разнообразия можно использовать английское «buy the dip», что переводится как «выкупай провалы». Фуф, хорошо, что не поймал, а вообще покупайте на растущем рынке, не ошибетесь. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Сегодня в 15:10 на радио РБК.
6: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
5: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все?»
6: Цифровой просчет. В 1975 году инженер Kodak Стив Сассон собрал первую в мире цифровую камеру. Она весила почти 4 килограмма, записывала черно-белый снимок с разрешением всего 0,1 мегапикселя, а его сохранение занимало 23 секунды. В Kodak понимали, что технология однажды изменит фотографию, но был риск. Цифровые камеры могли уничтожить главный источник дохода компании – фотопленку и ее проявку. Вместо того, чтобы развивать собственное изобретение, Kodak еще еще долгие годы делала ставку на привычный бизнес. За это время цифровая фотография стала массовой, а лидерство постепенно перешло к конкурентам. В начале 90-х Kodak

0: оставалась одной из самых дорогих компаний США, а ее рыночная стоимость превышала 30 миллиардов долларов. Спустя два десятилетия, в 2012 году, компания подала заявление о банкротстве. Kodak первой увидела будущее фотографии, но зарабатывать продолжала на ее прошлом.
1: Ошибка на миллион.

0: столице 10:30, в студии Татьяна Калинина. Компания Nestlé приняла к сведению указ президента России, который передал ее российские активы во временное управление, говорится в заявлении швейцарской корпорации. Nestlé обязуется предпринять все необходимые шаги для защиты своих прав и обеспечения непрерывности бизнес-операций в интересах всех стейкхолдеров, в особенности своих сотрудников, сказано в публикации Nestlé. Выборы в России начались в штатном режиме. Ничего экстраординарного не произошло, сказала председатель ЦИК Элла Памфилова. Все участки открылись. Один избирательный участок в Краснодарском крае пришлось перенести в резервное помещение из-за атаки беспилотников. Голосование продлится 3 дня, до 20 сентября. ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии. Суд заключил подозреваемого под стражу, сообщил Центр общественных связей ведомства. По сведениям ФСБ, это уроженец Черниговской области Украины. Он прибыл в Россию в рамках гуманитарного обмена в прошлом году. По заданию куратора из СБУ, мужчина готовил подрыв газопровода в Майском районе Кабардино-Балкарии. Правительство России готовит мораторий на проверки компаний, пострадавших от атак беспилотников до 2027 года. Проект нормативного акта уже готов, а решение должны объявить в ближайшие дни, подтвердил газете «Ведомости» источник в кабинете министров. Мораторий не коснется налоговых проверок, отмечает издание. Белый дом отложил введение новых пошлин для Китая как минимум до окончания саммита между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, сообщает Bloomberg. О планах ввести новые пошлины на китайские товары перед саммитом Трампа и Си в Белом доме говорили еще в августе. Однако после заявления Китая об ответных санкциях тему пошлин в Вашингтоне больше не поднимали. Медики оценивают состояние подростка, выжившего при отравлении семьи в Калининске Саратовской области, как средней степени тяжести. Самолетом его доставляют в одну из больниц Саратова, сообщили в Минздраве. Погибшими оказались 50-летняя женщина и 2 детей в возрасте 8 и 10 лет. Причина трагедии выясняется. SpaceX планирует провести первый орбитальный полет лунной ракеты Starship 28 сентября. Все предыдущие испытания проводились по суборбитальным траекториям. Запуск пройдет с космодрома в Техасе. На орбиту будет выведено 26 спутников Starlink. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: РБК отрасли.
2: Формат мини-маркета у дома продолжает набирать обороты, и все чаще в его основе лежит партнерство с крупными федеральными игроками, которые предоставляют ресурсную и экспертную поддержку. В России сегодня работает порядка 200 тысяч независимых продовольственных магазинов, и многие из них постепенно присоединяются к франшизам, получая доступ к цифровым инструментам, закупочным ценам и аналитике крупного партнера. Как именно выстроена такая модель? Какие экономические показатели она демонстрирует? За счет чего удается масштабироваться и сохранить при этом уникальный ассортимент маленьких магазинов у дома? Какие выгоды получает сам предприниматель, который годами строил свой бизнес самостоятельно? Я Андрей Семибратов, и сегодня мы поговорим об этом с Игорем Плетневым, управляющим директором франшизы «Около». Игорь, почему франчайзинг сегодня становится все более востребованным именно среди предпринимателей, у которых уже есть опыт в розничном бизнесе? В чем принципиальное отличие их подхода от тех, кто только начинает?
3: Если предприниматель только начинает розничный бизнес, он, соответственно, с большим оптимизмом относится к этой деятельности. Ему кажется, что розничная торговля – это деятельность такая простая достаточно, купи-продай. Если предприниматель уже получил вот этот вот жизненный опыт свой в розничной торговле, то есть он понимает, что очень много вызовов, и что одному без поддержки крупной компании справиться и выжить, в принципе, становится все сложнее и сложнее.
2: Вы говорите, что работаете с теми, кто уже прошел проверку рынком. Как вы отбираете партнеров и

0: что для вас служит главным критерием?
1: Абсолютно справедливо, да. Если вот в России посмотреть, есть примерно 200 тысяч независимых магазинов, которые продолжают работать, да, вот на этом рынке. Нам кажется, что максимально как раз продуктивно работать именно вот с теми предпринимателями, у которых уже есть магазин, у которых есть экспертиза, которые, знаете, как я говорю, как трава через асфальт пробились, да, то есть у них вот это есть жизненная сила, и нам кажется, что со стороны X5 максимально перспективно развивать партнерство как раз с такими предпринимателями. У нас работа строится через нашу платформу цифровую Около Маркет, которая работает по модели классифайда и позволяет в одном месте заказывать товар как у X5, так и у большого количества внешних селлеров. Вот на этой платформе на сегодняшний день присутствует 25 тысяч независимых магазинов, да, то есть которые периодически заказывают товар у внешних селлеров. Платформа автоматически направляет в личный кабинет такому партнеру предложение о присоединении к франшизе Около. И дальше партнер может в очень простом виде просто акцептовать эту оферту, ну вот как на маркетплейсах происходит, и, соответственно, то есть вот таким вот образом подписать с нами электронный договор о присоединении к франшизе Около. Ну и после этого вот очень легко начинается работа, от партнера не требуются никакие дополнительные инвестиции, никакие роялти, паушальные взносы. По сути, все вот инвестиции дальше уже берет на себя X5, да, то есть в оформление магазина, в размещение вывески, то есть если требуется, мы также делаем значительные инвестиции в обновление торгового оборудования партнера. Здесь партнер ничего не тратит, получает только плюсы. Мы видим, что огромный спрос, да, на сегодняшний день на франшизу, то есть каждый месяц все больше и больше магазинов присоединяется к франшизе Около. То есть фактически магазины традиционной торговли превращаются в сеть с целым рядом элементов, которые их объединяют. Но, конечно, главная, центральная идея – это то, что они начинают работать на вот этой нашей платформе Около Маркет и получают целый ряд дополнительных преимуществ и в том числе цифровых инструментов.
0: То есть это некая какая-то такая биржа?
1: По сути, это биржа, да, вот мы вот называем это классифайдом. На этой цифровой витрине партнер может заказать товар как у нас, так и у огромного количества внешних селлеров. Таких вот селлеров у нас сегодня совокупно на платформе больше 500. И часто они вступают с нами в прямую конкуренцию. Нет никаких больших комиссий, да, то есть комиссия составляет для селлера 2 рубля за заказ, да, то есть чисто номинальную величину. И, по сути, дальше магазин сам решает, у кого заказать товар. Нет никаких обязательств, что он именно у нас должен заказывать товар. Либо, соответственно, у другого дистрибьютора, если ему кажется, что условия другого селлера, они более привлекательны.
0: Как вы контролируете добросовестность участников этой биржи?
1: Ну, мы обычно это контролируем через обратную связь от магазинов, да, то есть у нас есть колл-центр, значит, если где-то обещания партнера не соответствуют, так сказать, вот реальности, да, то дальше, конечно, таких партнеров мы блокируем.
0: Какие результаты уже достигнуты? Расскажите про динамику, сколько магазинов сегодня, какие темпы роста, какая выручка и как это соотносится с вашими планами?
1: Здесь, конечно, у нас очень хорошие цифры. На этой неделе открыли уже 8500 магазин, мы достигли цифры 8500. Франшиза Около на сегодняшний день присутствует в уже 58 регионах России, от Калининграда до Хабаровска, огромная география. И, по сути, мы удвоились с начала года в количестве магазинов, потому что в конце прошлого года было 4250 магазинов, сейчас 8500, ровно в два раза больше. Спрос действительно очень большой. На сегодняшний день мы оцениваем выручку розничную магазинов около больше, чем в 600 миллионов рублей в день. Ну и, соответственно, эксперт на рынке по этим показателям относит франшизу Около к лидерам как раз в сегменте прямой франшизы.
0: Мы поговорили о преимуществах для предпринимателей, для участников франшизы. Каковы преимущества все-таки для покупателей, для пользователей этих мини-маркетов около дома?
1: У нас многие годы говорят о том, что постепенно вот будет сокращаться рынок традиционной торговли, рынок независимых магазинов. Но, по сути, мы видим, что они продолжают работать, несмотря на все вызовы, которые есть, и текущий вот экономический контекст. И это происходит как в России, так и в других странах мира. Мы считаем, что независимые магазины будут активно развиваться и успешно развиваться именно в результате вот синергии с крупными компаниями в рамках франшизы. Ну, вот условно, то есть то, что является примером около, да, и X5 Group. Изюминкой этих маленьких магазинов является, конечно, уникальный ассортимент. То есть то, что в маленьком магазине вы можете найти уникальные эксклюзивные товары по разным причинам, которые не попадают на полки в федеральной сети. И, соответственно, наш проект в том числе про то, чтобы предоставить дополнительные возможности независимым магазинам усилить вот это конкурентное преимущество.
0: Подведем итог. Франшиза «Около» выстраивает партнерство с действующими предпринимателями, у которых уже есть свой магазин и экспертиза. Ключевой инструмент – цифровая платформа «Около Маркет», работающая на модели классифайда. Более 25 тысяч независимых магазинов и свыше 500 селлеров размещают продукцию на открытой витрине, а комиссия для селлеров фиксирована и символическая – 2 рубля за заказ. Партнер не платит ни роялти, ни паушальный взнос. Все инвестиции в оформление, вывеску и обновление оборудования берет на себя X5. Результат – 8500 магазинов в 58 регионах. Удвоение сети с начала года и совокупная выручка более 600

0: 500 миллионов рублей в день. А главное преимущество для покупателей – сохранение уникального ассортимента маленьких магазинов. О том, как выстроена франчайзинговая модель поддержки предпринимателей в сегменте ритейла малого формата, мы поговорили с Игорем Плетневым, управляющим директором франшизы «Около». Это были РБК «Отрасли». Будьте в курсе, слушайте главное.
1: РБК «Отрасли». Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: 10:40 в Москве, у микрофона Олег Овчаренко, вы слушаете радио РБК. Сейчас о ценах на нефть. Оказалось, что на некоторых направлениях цена нефти марки Urals даже выше, заметно выше, чем цена нефти марки Brent. Подробнее разберемся. Ну вот как приводит данные агентства Reuters, на некоторых направлениях уже $120 за баррель смеси Urals давали. Это самый высокий уровень с апреля. Накануне она стоила $110 на условия free on board. Это торговый термин, при котором продавец обязан доставить товар в порт отгрузки и погрузить его на судно. Ну а после этого все риски и расходы по дальнейшей транспортировке переходят на покупателя. Вслед за ценой растет и спрос на российское сырье на азиатских рынках. Как сообщает агентство Reuters, премии на топливо с поставкой в индийские порты выросли до $8 за баррель к нефти марки Brent. Одной из причин роста цен стали перебои с поставками на Ближнем Востоке после атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Об этом нам вместе с Марией Пищугиной в утреннем эфире рассказал старший инвестиционный консультант Финам Тимур Нигматуллин.
4: Судя по всему, дефицит нефти в глобальном масштабе очень неравномерен. Соответственно, рост цен на нефть в целом он происходит очень неравномерно. Есть регионы, где наблюдается спад спроса на нефть. Соответственно, об этом, в частности, есть аналитика от американского энергетического агентства. Но, очевидно, есть и точки роста. Например, наверняка в Индии, в Южной Корее, страны, где по-прежнему сохраняется экономический рост, достаточно высокие темпы. При этом на каждый процент роста ВВП приходится как минимум положительный эффект на рост спроса на нефть. То есть это просто специфика устройства мировой экономики. Здесь нет ничего необычного. Нефть сама по себе волатильна, спрос на нее также неравномерен.
5: Ну, уточнить тогда хотелось бы, где спад по этой информации. Вы сказали, Индия, Южная Корея развивающаяся активно, где есть высокий спрос. А где же спад, когда в мире сейчас как будто есть некий дефицит уже образуется нефти?
4: Технически это так устроено, что чем дороже товар, нефть, соответственно, товар, тем ниже спрос. То есть спрос регулируется ценой на товар. Мы можем видеть, что если цена растет, очевидно, где-то падает спрос.
3: Здесь бы хотелось еще уточнить, что когда мы смотрим на цену, сложно ведь говорить об объемах поставляемой нефти. И вот в контексте российского бюджета, ведь такой рост цены на нефть марки Urals еще не означает каких-то сверхдоходов от нефти, верно?
4: Очень непрозрачное ценообразование. Но у президента было совещание недавно. Речь шла о том, что нефтегазовые доходы выросли.
3: Хорошо. Ваш прогноз в дальнейшем, как долго будут сохраняться еще вот такие высокие цены на Urals?
4: Ценообразование на нефть, как и на большинство других видов сырья, очень специфичное. То есть искажение спроса и предложения в глобальном масштабе на 1%, а сейчас речь идет, наверное, о 3% или 5% из событий в Иране, может приводить к росту на 100% или падению очень сильному, поэтому это не поддается прогнозированию принципиально.
3: Вместе с этим цены на ноябрьский фьючерс нефти марки Brent находятся на уровне $103 за баррель, даже чуть ниже. Эксперты также связывают это с опасениями по поводу сокращения мирового предложения из-за перебоев в нефтяных поставках с Ближнего Востока. Иски против SK Capital, бывшие Skolko Ventures, рассмотрят в закрытом режиме, пишет интернет-издание VC.ru. В четверг уже состоялись первые заседания против фонда SK Capital. Как отмечает издание, есть третий иск, но на первом же заседании суд решил слушать дело в закрытом режиме. Суммарно компания венчурной инвестиции требует с SK Capital 440 миллионов рублей по делу об убытках по договору инвестиционного товарищества. Однако, какого именно, не указывается. Важность этих этих судов в том, что этот кейс дает понять, есть ли право венчурного фонда на бизнес-ошибку или нет, рассказал автор статьи на

0: Odyssey.ru и телеграм-канала The Единорог Дмитрий Филонов.
1: Венчурная инвестиция, эта компания появилась несколько лет назад, ее данные скрыты, непонятно, кто ей владеет, чтобы не попасть под санкции, так ее защищают, но многое указывает то, что это некий преемник известной компании РВК, российская венчурная компания, которая в свое время организовывала очень много фондов с другими участниками. И вот несколько фондов инвестиционных товарищей было с фондом Сколково Венчурс, они туда инвестировали достаточно крупные суммы, по 1,5 миллиарда рублей собирались туда вкладывать и приглашали туда других участников, не знаю, Вертолеты России, РЖД, много крупных компаний тоже вкладывались в эти фонды. Сейчас эти договора закончились, время инвестиций истекло, и вот венчурные инвестиции требуют со Сколково Венчурс деньги. Почему? Не очень понятно. Была надежда, что можно будет на заседаниях узнать причину, но, к сожалению, все они будут проходить в закрытом режиме, то есть причины исков мы не узнаем.
0: А почему закрытый режим? Чувствительная информация?
1: Венчурные инвестиции, у нее два требования. Собственно, первое требование, то, что есть коммерческая тайна вот этих инвестиционных договоров, и поэтому давайте в закрытом режиме. А во-вторых, нас и так защищают, а нас скрывают все данные, чтобы не попасть под санкции. Давайте тоже учитывать и тоже поэтому рассматривать в закрытом режиме. И, собственно, поэтому суд решил все это дело закрыть.
0: Как вы полагаете, в чем важность этого дела для всех, кто имеет, извините за тавтологию, дело с венчурными инвестициями?
1: Ну, суть венчурных инвестиций в том, что нет гарантии заработка. Нет гарантии, что инвестиция взлетит, и мы заработаем 5-10 раз больше, чем вложили денег. Это суть любых инвестиций. Но здесь очень высок риск, что инвестиции не сработают. Это очень высокорисковые инвестиции. И если мы посмотрим условно на рынок США, где таких фондов тысячи, огромное количество этих фондов, к сожалению, работают в убыток. Они так и не могут заработать больше, чем привлекли от инвесторов. Но это суть венчура. Кто-то зарабатывает, кто-то теряет деньги. В России фондов на порядок меньше, но, к сожалению, выходит, что здесь история с тем, что можно не заработать, не срабатывает. И если это дело выиграет венчурные инвестиции, то получается, что инвестор венчурного фонда потом может потребовать от управляющих деньги назад, если ему что-то не понравилось, если какие-то инвестиции были в убыток.
0: Компания «Венчурные инвестиции» считается преемником российской венчурной компании. В 2017-2018 годы они организовали несколько совместных фондов. Туда РВК обещала вложить несколько миллиардов рублей. Новость последних минут. Российская дочка французской компании «Ашан» после указа о передаче во временное управление продолжает работать в штатном режиме. Об этом заявили РБК в пресс-службе компании «Ашан Ритейл Россия». Вот цитата из сообщения. После получения соответствующей информации... начнем с того, что компания направила запрос о разъяснениях. И вот теперь, после получения соответствующей информации, мы сможем предоставить более детальный комментарий. На сегодняшний день компании и все ее объекты продолжают работать в штатном режиме без каких-либо изменений. Это уже реакция второй по счету компании на решение передать российский бизнес во временное управление. Чуть ранее компания Nestlé тоже сообщила, что приняла к сведению указ президента России, который передал ее российские активы во временное управление. И там заявляют о том, что готовы обеспечить непрерывность бизнес-операции в интересах всех стейкхолдеров, в особенности своих сотрудников. Напомню, что накануне Владимир Путин подписал указ, которым 4 компании переданы во временное управление. Это «Ашан», «Лимана-Про» и «Nestlé Россия», а также «FM Logistic». Российский бизнес имеется в виду. И переданы они во временное управление компании «Лев Менеджмент». Подробнее в дальнейшем эфире радио РБК. Ну а сегодня официально стартуют продажи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Правда, есть нюанс. Только в странах первой волны. Складной iPhone Duo можно будет приобрести с 23 октября. Ну а в Москве, как пишут некоторые СМИ, в единичном экземпляре новые смартфоны iPhone 18 Pro Max уже можно было приобрести до официального старта продаж. Одна из таких точек – это рынок «Горбушка». Сколько будут стоить новые модели и где их можно купить? Об этом рассказал ранее в эфире нам с Марией Пичугиной, автор программы «Технологии и тренды» Аркадий Глушенков.
2: В России, как мы с вами знаем, официально айфоны не появятся никогда. Это нас, в общем, не останавливает. И на «Горбушке» можно было дойти даже до официального старта. Более того, скажу, МТС тут на днях сказала, что получили первую партию новых айфонов прямо в розничной сети. Так что физически телефоны в салонах их можно посмотреть. Ну, купить и посмотреть. Вещи разные. Обычно все-таки предзаказ, а не свободная продажа.
3: Известные уже цены, по которым можно купить? Потому что зачастую при предзаказе бывает, что цена берется немного с потолка.
2: Изначально сети называли цены какие-то совсем сумасшедшие.

0: Например, почти, если я не ошибаюсь, 300 тысяч рублей, собственно, хотели за новенькие айфоны, но это какие-то странные истории. Начинаются цены от там где-то 175 тысяч, 190 это Pro Max на 256 гигабайт, самая маленькая конфигурация по памяти. Но на самом деле, как мы с вами знаем, конечно же, благодаря параллельному импорту, везти будут откуда? Из Японии, например. В Японии 18 Pro самый дешевый, стоит 220 тысяч йен, по текущему курсу это 120 тысяч рублей. Ну, еще 15-20% добавьте, и вот вам там 140-145 тысяч рублей. Если вам не прям горит, можно подождать и за вполне вменяемые деньги, ну, относительно вменяемые, да, получить нормальный аппарат. Да, может быть, не так быстро, но зато не безумно дорого.
1: Ты сказал из Японии, а как же рейсы, которые как маршрутки ходят в Дубай?
0: На самом деле, в Дубае сейчас, если я правильно помню, не настолько выгодный курс, потому что ты всегда зависишь от курса. Если тебе важно быстро, да, скорее всего, привезут из Дубая, из Гонконга, но в Японии сейчас одна из самых дешевых цен на устройство Apple просто во всем мире, но это чисто экономика. Там, скорее всего, будет не так быстро, как я уже сказал, но зато дешево.
2: Правда, Центробанк Японии, это вот буквально новость последних часов, поднял ставку на 25 базисных пунктов. Теперь 1,25, обычно это укрепление иены означает. Но знаешь еще какой вопрос вот о ценах говоря? Вот я вот посмотрел здесь видно некоторые цены, которые РБК сообщали в МТС. Вот, например, раскладной iPhone Duo с памятью 2 терабайта будет стоить почти 490 тысяч рублей. А не становятся ли айфоны таким вот верту телефону, вот таким премиальным, который подчеркивает статус владельца и так далее?
0: Олег, ну ты так спрашиваешь, как будто ты уже готовишься купить и спрашиваешь у меня, а будут ли ребята на работе восхищаться твоим телефоном? Бери, конечно, дорогой, будут.
1: Будем.
0: Да-да, обязательно будем. Нет, ну слушай, это все-таки iPhone Duo, да, во многом тестовая история. Apple и тестирует, собственно, новый форм-фактор, пытается понять, будет ли спрос, пытается выбрать какую-то цену, которая была бы, ну, более-менее интересна самому холдингу и при этом посильно потребителям. Тут очень сложно что-то предсказать. Если этот форм-фактор окажется супер популярным, конечно же, компания пойдет на то, чтобы сделать аппарат подешевле, сделать какие-то более простые конфигурации. Ну, потому что мы с вами забываем, что есть же и айфоны подешевле, чем, собственно, 100 тысяч рублей. Они сейчас есть в продаже, просто iPhone 17, никаких проблем, вполне себе функциональный телефон.
1: Функциональный, но как-то немного не премиально звучит. Аркадий, вот еще напоследок твой прогноз. Сегодня вечером уже в ресторанах на Патриках будут лежать красиво на столиках iPhone 18 Pro Max в цвете бургунди?
0: Слушайте, коллеги, если вам так важно, чтобы это было премиально, вы бы сказали мне заранее, я бы вас познакомил с прекрасными ребятами, у которых есть мастерские по ремонту айфонов. Они бы взяли ваши старые айфоны, перекрасили бы цвет в бургунди, и вы бы уже недели три ходили и щеголяли по Патрикам, если это принципиально. Но на самом деле, мне кажется, что iPhone уже перестал быть таким безумным устройством, за которым все гоняются. Вполне себе commodity телефон, так что потихонечку к Новому году и там чуть позже, после Нового года, кому надо, тот будет приходить до новой модели, кому не надо, будет ходить со старыми, ничего страшного не случится.
2: Apple провела свою традиционную осеннюю презентацию новинок 9 сентября. Она стала первой под руководством Джона Тернуса, который занял пост гендиректора 1 сентября, сменив Тима Кука. Коротко о том, что правительство и премьер-министр Михаил Мишустин утвердили календарь праздничных и выходных дней на 2027 год. Что обращает на себя внимание? Во-первых, россияне будут отдыхать 11 дней на ближайшие новогодние каникулы с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. В феврале россиян ждет 6-дневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля. Там дело в том, что 23 число выпадает на вторник. Ну и короткие майские праздники будут с 1 по 3 выходные дни и с 8 по 10, учитывая и обычные выходные, и праздничные дни. Ну а в ноябре, поскольку 4 ноября, День народного единства выпадает на четверг, будет подряд 4 выходных дня с 4 по 7 ноября. Через несколько минут новости, ну а далее с главными темами дня вас будет знакомить Юрий Карпехин. Вы слушаете радио РБК.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а рынок можно разогреть в самом буквальном смысле.
4: Бешеные деньги.
3: Все знают, что на бирже прогнозов Polymarket можно делать ставки на все, что угодно. Например, на погоду. Думаете, если метео

0: условия ни от кого не зависят, то нет и места для махинаций. Ошибаетесь. Один пользователь Polymarket зарядил несколько десятков долларов на то, что максимальная температура в Париже достигнет 22 градусов за день, хотя по всем прогнозам ожидалось не больше 18. Он выиграл 14 тысяч, ведь за несколько минут температура поднялась на 4 градуса и отскочила обратно. Через несколько дней все повторилось, и другой аккаунт выиграл еще 20 тысяч. Вероятность обоих событий была меньше 1%. Такие резкие колебания температуры, как и то, что из них извлекают выгоду, не могли не привлечь внимания. Французская метеослужба заподозрила взлом датчиков, обратилась в полицию, и расследование выявило аферу в духе фильмов Гая Ричи. Кто-то выяснил, что Polymarket рассчитывает пари по погоде в Париже по показаниям одного единственного датчика, установленного неподалеку от аэропорта Шарль-де-Голь без какого-либо присмотра. Потом этот кто-то приехал с портативным феном, нагрел датчик до нужной температуры и убежал. Polymarket не стал аннулировать результаты пари, но сменил источник данных. Теперь ставки на погоду в Париже закрываются под датчиком из аэропорта Ле-Бурже, где рядом всегда дежурят несколько охранников. Расследование продолжается. Афериста все еще не нашли. В общем, в 2026-м для большой доходности нужны не диплом по экономике и терминал Bloomberg, а фен, машина и полное отсутствие стыда. С вами был Глеб Каланов. Помните, на рынке можно просчитать все, кроме человеческой изобретательности.
1: Бешеные деньги.
2: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
3: Уже более полугода мы не теряем деньги.
4: 1200 от 1000 это 20%.
2: Нет, согласен.
4: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
5: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
1: РБК тренды.
5: Композитные материалы превосходят металл по ключевым характеристикам и активно заменяют его в авиастроении и тяжелой промышленности. Из них производят прочные строительные конструкции, дорожные сетки, а также спортивный инвентарь – от лыж до сноубордов. Главное преимущество таких композитов – долговечность. Срок службы достигает 50 лет. При этом в медицине развивается принципиально иной тренд – разработка биоразлагаемых полимеров. В перспективе они позволят выпускать хирургические имплантаты, которые будут самостоятельно растворяться в организме по мере восстановления здоровой ткани.
6: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
5: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
6: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
5: По будням на радио РБК.
7: Сентябрь начинается с вопросов.
5: Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
8: час с учителем.
9: Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Понедельник в 15:10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя.
5: Что это было? В эфире.
10: Я делаю то, что наверняка делают многие, когда представляют себе наихудший сценарий. Но я не избегаю этого сценария, только дотронувшись до него, я сразу прекращаю думать и начинаю думать о чем-то более приятном. Наоборот, я начинаю визуализировать, но уже из так называемой метапозиции. Не как я участник, а как я, попав в эту ситуацию, смотря на себя со стороны, какой оптимальный для меня сценарий поведения в такой ситуации. И вот после 3-4 циклов прокручивания этих ситуаций, самых неприятных, вот те, которые мы можем себе представить. Вдруг мозг начинает вырабатывать полуавтоматические программы, которые тебе в реальных переговорах уже будет несложно реализовать.
5: Основатель клуба первых. Автор книги «Нейропереговоры. Как добиваться своего, используя науку о мозге» Максим Карпов в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
11: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 11 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Избирательные участки в Сочи прервали работу из-за атаки беспилотников, сообщил мэр города Андрей Прошунин. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и голосующие были перемещены в укрытие до отмены статуса атака БПЛА. По словам мэра, на избирательных участках в Сочи приняты исчерпывающие меры безопасности. Как сообщила сегодня глава Центра избиркома Элла Памфилова, более 4 миллионов избирателей в 12 регионах с опасной оперативной обстановкой проголосовали на выборах досрочно. Выборы продлятся до воскресенья. Ингосстрах завершил первую волну страховых выплат на 8 с лишним миллиарда рублей селлерам «Озон», пострадавшим от атак беспилотников на логистические объекты. Выплаты начались 15 сентября. Возмещение получили около 90 тысяч предпринимателей. В Ингострахе отметили, что это один из крупнейших проектов страхового урегулирования на российском рынке по масштабу и срокам. Инициативы по возобновлению переговоров по урегулированию конфликта на Украине могут стать одной из тем предстоящей встречи президентов Турции Эрдогана и президента США Трампа, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. Главы Турции и США проведут встречу в Нью-Йорке на полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Российская дочка «Ашан» ООО «Ашан» после указа о передаче во временное управление продолжает работать в штатном режиме, заявили РБК в пресс-службе «Ашан Ритейл Россия». Компания направила соответствующий запрос о разъяснениях. После получения соответствующей информации «Ашан» сможет предоставить более детальный комментарий. Накануне указом президента Путина «Ашан», «Лимана Про» и «Нестле России» были переданы во временное управление компании «Лев Менеджмент». Кассы самообслуживания в супермаркетах в этом году впервые стали популярнее традиционных касс. Расплачиваться в них предпочитают более половины экономически активных россиян старше 18 лет, говорится в исследовании «Суперджоп». В 2024 году у кассира предпочитали платить 50% опрошенных, а на кассах самообслуживания 44%. В прошлом году показатели сравнялись, а в этом году самообслуживание стало на 15% популярнее, чем классический вариант. Больше новостей на сайте РБК.
2: Один с 03 в российской столице. Доброго дня. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. И кратко в начале этого часа о том, что происходит на фондовых площадках в пятницу. 18 сентября рынок открылся ростом и к 9 утра по Москве достигал примерно 0,9% в зеленой зоне. Эта тенденция сохраняется. На данный момент 2250 пунктов фиксируется. Что касается нефти марки Brent, то здесь просадка на 2,15%. $102.57 сейчас торги на лондонской за 1 баррель. Именно в таком диапазоне. Ну и если коротко о криптовалюте, то здесь последние несколько часов наблюдается тенденция к росту. $77,686 сейчас за 1 биткоин. Правительство готовит мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников. Предполагается, что компании не будут проверять до конца 2027 года. Такой документ, как пишут ведомости, подготовила Минэкономразвития по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко. Источники, знакомые с ходом обсуждения, также назвали другой вариант – введение моратория сроком на год с момента его подписания. Уточню, что речь идет о запрете только плановых проверок, а внеплановые можно будет проводить в особых случаях, при чрезвычайных ситуациях, эпидемиях или по поручению президента, правительства или прокурора. При этом на налоговые проверки мораторий не распространяется. На связи со студией представитель Совета директоров акционерного общества «Планета увлечений» и совладелец сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац. В результате атак беспилотников на складские объекты маркетплейсов его компания потеряла товар примерно на 100 миллионов рублей. Борис, добрый день. Как вы оцениваете меры правительства?
3: Добрый день. Смотрите, у меня очень такое сложное отношение к этим предложениям, потому что мне кажется, что если, в принципе, проверки нужны,

0: то они нужны, и важно, чтобы проверки делали так, чтобы товары, которые получают потребители, были безопасны. А если проверки не нужны в принципе, и можно по каким-то причинам их не проводить, то, наверное, их надо вообще подумать, задуматься о том, что, может быть, эти проверки вообще избыточные, излишние, и они там вообще не нужны. То есть мне кажется, что разделять необходимость проверок в зависимости от того, пострадала ли компания от чего-то, но это, честно говоря, идея несколько сомнительная. Вот мне так кажется, может быть, я чего-то не знаю, может быть, я чего-то не понимаю. Мы в своих магазинах «Леонардо», в «Хобби-гипермаркетах» продаем огромное количество товаров для детского творчества. Это товары требуют очень жесткой сертификации. И когда мы видим на маркетплейсах продажи товаров, которые опасны, которые не сертифицированы, которые реально не нужно, чтобы попадали в руки детям, честно говоря, мы немножко удивляемся этой ситуации. И сейчас, с 1 октября, по всем законам о цифровых платформах должна была появиться ответственность и продавцов, и маркетплейсов за то, чтобы такие товары не попадали к потребителям. И вот сейчас, вот в этот самый момент, когда в этот закон должны вступить в силу, почему-то вдруг опять лоббируется возможность продажи несертифицированных опасных товаров. Мне кажется, что это опасно, мне кажется, что надо задуматься над последствиями, и мне кажется, что лучше помощь бизнесу оказать каким-то другим способом, финансовым, льготы по там, вернуть какие-то уплаченные налоги из бюджета, как мы предлагали, еще каким-то способом, но не делать возможность бесконтрольно продавать опасные товары.
1: Давайте попробуем резюмировать первый блок. Правительство, в принципе, такие достаточно благие намерения декларирует, на мой взгляд. Все-таки хочет как-то выделить тех, кто пострадал от атак беспилотников, и предлагает не отвлекаться, допустим, на внеплановые проверки, а заниматься там восстановлением тех или иных бизнес-процессов. По крайней мере, как это вижу я, но вы делаете вывод, что это вам, и вашей компании никак особо не поможет. Все верно?
0: Мне кажется, что все равно с крупных компаний будут требовать с полного соблюдения законодательства, отдать возможность кому-то, я прикрываясь тем, что они пострадали от террористического акта, возможность не соблюдать закон, это плохая история. Мне кажется, что тут надо задуматься о последствиях и помогать другим способом. Еще раз, мое мнение, что самый хороший вариант помощи это тем, кто реально пострадал, в пределах суммы, которые уплачены были налоги, эти налоги вернуть, то есть чтобы закрыть, по крайней мере, часть убытков за счет тех налогов, которые были уплачены в первой половине текущего года. Это более понятная, прозрачная и действенная помощь, чем давать возможность нарушать закон.
1: Я подчеркну, что налоговые-то проверки сохраняются, и мораторий, даже если он будет принят на более длительный период, на них никак не распространяются, поэтому здесь от налогового ока-то не уйти. Что касается компенсации, да, я понял механизм, но в целом, как вы это видите, маркетплейсы должны компенсировать убытки, или все-таки и государство должно в какой-то степени, на ваш взгляд, к этому процессу присоединиться?
0: Мне кажется, что было бы хорошо, если бы государство в этот процесс включилось именно не в режиме непонятной компенсации маркетплейсам, а именно в режиме возврата уже уплаченных налогов, то есть где суммы четко зафиксированы за первое полугодие текущего года, где никакие махинации невозможны, именно чтобы из этих сумм уплаченных налогов тем, кто пострадал, была какая-то компенсация.
1: Спасибо вам большое. Да, на прямой связи с нашей студией был председатель Совета директоров акционерного общества «Планета увлечений» и совладелец сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац. Я лишь добавлю, что бизнес и ранее призывал принять аналогичные меры поддержки пострадавшего от атак беспилотников бизнеса. Об этом, в частности, заявлял президент РСПП Александр Шохин. По его мнению, мораторий должен действовать в том числе до начисления налогов по прошлым проверкам.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 нет. УПРН 124 770 063 8570. Условия

0: исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК компании 18+.
2: Надеюсь, что завтра я не буду так скептически настроен. Сегодня премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Украину. Об этом он сообщил у себя в соцсетях. По его словам, визит продлится несколько часов. Он посетит саммит «Карпатская интеграционная инициатива». Туда же приедет и премьер Польши Дональд Туск. Одной из тем переговоров может стать новый пакет санкций Евросоюза против России. Премьер-министр Словакии в соцсетях заявил об опасениях, что сейчас идет поиск предлога для начала конфликта между НАТО и Россией. Чего ожидать, изучали Олег Овчаренко и Анна Маргулис.
3: Гардиан отмечает, что Фицо пытается быть другом для всех. С одной стороны, он поддерживает теплые отношения с Россией, в то же самое время страна производит артиллерийские снаряды, которые поставляются в Киев. И при всем при этом Фицо критикует помощь ЕС и НАТО Украине. В июне он уже выступал против нового кредита Киеву на 70 миллиардов евро. Премьер заявил о готовности сделать все, чтобы страна не участвовала в предоставлении займа, и параллельно с этим Европейская комиссия 18 сентября официально переводит Украине очередной крупный транш финансово-военной помощи в размере почти 3,5 миллиарда евро, что тоже не очень нравится Фицо. Его риторика стала только жестче, пишут СМИ. В четверг премьер заявил, что Европа находится на грани более масштабного военного конфликта. По его мнению, напряженность вокруг войны на Украине достигла беспрецедентного уровня, и, раскрывая эту мысль, Фицо заявил, что возможное нарушение воздушного пространства и атака беспилотника могут привести к тому, что статья 5 НАТО о всеобщей обороне будет активирована.
4: Пожалуйста, не недооценивайте это. Ситуация никогда не была такой серьезной и напряженной с точки зрения возможности общеевропейского военного конфликта, как сейчас. Я не хочу, чтобы Словакия стала частью какого-либо военного конфликта из-за какой-то статьи номер 5. Да, мы часть НАТО, мы это уважаем, ценим это. Нам важны сотрудничество и выполнение обязательств. Но как премьер-министр я буду делать все для того, чтобы Словакия никогда не была втянута в военный конфликт.
5: Здесь стоит напомнить, что пятая статья НАТО предполагает, что если будет вооруженное нападение на одного члена Альянса, то это будет восприниматься как нападение на весь Альянс. Фицо неоднократно говорил о том, что действительно он хочет предотвратить вовлечение Словакии в конфликт и, соответственно, считает стратегию по помощи Украине провальной.
3: Чтобы как-то сгладить ситуацию, на Украину едет и премьер Польши Дональд Туск. В рамках саммита одной из тем переговоров может стать новый пакет санкций Евросоюза против России. Как пишут СМИ, Туск отметил, что Словакия традиционно занимает более осторожную позицию. 14 сентября послы стран ЕС не смогли согласовать стандартное продление на 6 месяцев санкционного списка, в котором находится почти 3000 российских граждан и компаний. Срок действия ограничений решили временно продлить только на 7 дней до 22 сентября. И по данным политика, срыв договоренностей был связан именно с отказом Словакии отступить от требований по санкционному списку. Братислава добивалась исключения Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Но, кстати, в этот раз к этому присоединился и Париж, отмечают во «Франс-24».
6: Каждые 6 месяцев все 27 стран-членов ЕС должны единогласно продлевать санкции против почти 3000 физических и юридических лиц, связанных с войной России против Украины. Однако в этот раз все идет не по обычному сценарию. Франция нарушает единство ряда стран ЕС и выступает за снятие санкций с российского олигарха Алишера Усманова. Этот спор вызывает раздражение у партнеров по Евросоюзу и тормозит процесс продления санкционного пакета.
3: И, как пишет Рейтер, ранее Париж представлял эту инициативу как уступку Словакии, которая давно настаивала на пересмотре санкций против Алишера Усманова. И по факту на этой неделе Роберт Фицо оказался в центре сразу нескольких европейских споров вокруг России.
2: Как пишут зарубежные СМИ, позиция Словении стала одним из факторов, который усилил разногласия внутри Евросоюза. На саммит «Карпатская интеграционная инициатива» также приедут президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Никушор Дан. Правительство обсудило вопросы государственной поддержки предприятий, которые инвестируют в защиту от воздушных угроз, либо уже пострадали.

0: пострадали от атак беспилотников. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров. Бизнес подготовил предложение по регуляторным и налоговым послаблениям для таких компаний. Как заявил на заседании первый вице-премьер Денис Мантуров, правительство и регионы должны помогать бизнесу компенсировать издержки. Однако, отметил он, помощь важно увязывать с подтвержденными вложениями в физическую защиту, в резервирование критического оборудования и логистики, а также в восстановление пострадавших объектов. Банку России предложили дополнить денежно-кредитную политику новым ориентиром – индексом межрегиональной неоднородности инфляции. Экономисты финансового университета считают, что если в отдельных субъектах цены продолжают расти, регулятор должен проявлять сдержанность в смягчении политики. Так, при изменении ключевой ставки предлагается учитывать разброс инфляции между регионами, а не только средние цифры по стране. Идея уже вызвала споры среди экспертов, не навредит ли реализация предложения российской экономики. На связи со студией автор инициативы, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Миляев. Михаил, добрый день. Насколько эта идея вообще реалистична?
1: Ну, хочу сразу поправить, что я ни в коем случае не автор, а как раз наоборот. Вот это в том, что это такой типичный пример схоластического подхода к решению серьезных экономических проблем. Вот это ничего не дает. И главное, что вот эта попытка модернизировать и как-то приспособить к реальным потребностям экономики денежно-кредитную политику Центрального банка. Вот для этого надо понять, что современная инфляция не только у нас, а вообще это свойство современной рыночной экономики, то есть инфляция – это повышение цен, значит, берется не из денежного фактора и не из денежной сферы, а она проистекает из действий продавцов, которые являются монополистами на рынке, если не монополистами, то коллективными монополистами, как продавцы бензина, гречки, постного масла и квартир. Вот, и они уже, руководствуются не спросом и предложением, вот как это все еще цепляется, это 100 лет на 100 лет уже нет этого, а диктуют свои цены на рынке для того, чтобы получить максимальную прибыль. Вот, собственно, из этого и надо исходить, что с ценами и с инфляцией должно бороться антимонопольное ведомство. Как это делается в Великобритании, как это делается во Франции, как это делается в Японии, как это делается в США. Вот пример. Я понимаю, что пример, может, мы не очень любим эти страны, но тем не менее там получается у них бороться с инфляцией лучше, чем у нас. Вот, собственно, из этого надо исходить. А та вот эта вот попытка усовершенствовать тот аппарат, тот механизм, который не работает, в принципе, не работает, а вы пытаетесь там найти какие-то точки, которые можно тут подшлифовать, тут подтянуть, тут еще что-то такое сделать, от этого механизма работать не будет. Надо понять, что он принципиально не работает. Зато он очень здорово тормозит нашу экономику и мешает нам развиваться.
0: Хорошо, если мы выяснили, что вы оппонируете этой идее, то и я услышал все практически ваши аргументы, в принципе, как наверняка и вся наша аудитория, то какая механика сейчас будет действовать? И если эта инициатива все-таки найдет поддержку, то таким образом вырастет ли кредитная нагрузка, например, на бизнес в регионах? Что изменится или в целом останется тот же фон, о котором вы говорите?
1: Ну, вы знаете, значит, это надо как-то, они предполагают, что это будет как-то меняться ключевая ставка этого самого Центрального банка в сторону повышения или в сторону понижения, да? Вот что заложили авторы, вот что они предполагают? Ну, они, да, констатировали, что тут цены на весу растут быстрее, тут они медленнее. Значит, нужно смотреть, какие веса этого продукта, вот в общем, в продукте страны, значит, и так далее, и так далее. То есть это целый механизм. То есть я говорю, что это, вот простите меня за резкое слово, но в научной среде это допустимо. Это схоластика.
0: Спасибо вам большое. Я напомню, на прямой связи со студией был кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Миляев. Напомню, Банк России предложил дополнить денежно-кредитную, точнее, Банку России предложили дополнить денежно-кредитную политику новым ориентиром, индексом межрегиональной неоднородности инфляции. Будем и дальше разбираться в нашем эфире с этим термином. Центробанк борется за признание своих решений за границей. Центральный банк России подал иск в суд

0: общей юрисдикции Евросоюза, во вторник, 15 сентября, регулятор пытается оспорить ограничения на признание решений российских судов в европейских странах. В сообщении пресс-службы ЦБ уточняется, речь идет о доле против бельгийского депозитария Евроклир. В мае арбитражный суд Москвы обязал компанию выплатить Банку России около 200 миллиардов евро, но Евроклир российскую юрисдикцию не признает, а теперь и вовсе может законно отказаться от исполнения этого решения. Этот иск необходим для борьбы за разблокировку активов, объяснил Олеся Чанова, обозреватель отдела финансов РБК Георгий Недогибченко. Он следит за судебным процессом.
1: ЦБ с Евросоюзом судится уже по третьему иску. Предыдущие два иска были как раз связаны тоже со спариванием некоторых норм регламента. Если вкратце, то ЦБ пытается отменить суде ЕС конкретную санкционную норму, которая мешает ему добиваться признания и исполнения российских судебных решений за пределами России. То есть регулятор утверждает, что механизм нарушает доступ, в частности, к правосудию, и допускает правовую неопределенность и нарушает иммунитет государств и центробанков.
2: Что это за регламент, который они оспаривают, и что он реально запрещает?
1: Правильно сказать, что вообще сам этот регламент, он не утверждает, что все решения российских судов не должны быть признанными. Это специальный механизм защиты европейских компаний от российских судебных исков, которых стало очень много с 2022 года, и они в первую очередь связаны с санкциями. То есть ЕС объясняет это просто. Российские лица, они могут обращаться в российские суды с исками к европейским компаниям, но из-за того, что санкции ЕС повлияли на исполнение контрактов или операций, и ЕС разрешил своим государствам не признавать и не исполнять такие судебные решения, полученные при таких разбирательствах. То есть там довольно много, опять же, таких исков было. Тот же, например, Техникмонд и Еврохим.
2: Причем тут вообще Евроклир? С чего вся эта история началась?
1: Этот иск подан как раз в сопровождении предыдущих требований о приведении к исполнению требований о разморозке 200 миллиардов евро. И Евроклир заявлял, что он не может признавать российскую юрисдикцию, обжаловал это решение в своем же суде. 16 июля российский апелляционный суд оставил российское взыскание в силе, но тяжбы в бельгийском суде продолжаются. И поэтому ЦБ говорит, что это регламент, это прямая попытка вмешаться именно в этот спор.
2: Зачем ЕС, в принципе, понадобилось отдельно запрещать признавать решения российских судов?
1: Власти как бы считают, что российские суды могут использоваться для давления на компании ЕС за санкции, например, рассуждать им компенсации за невозможность исполнить санкционные ограничения. И Брюссель не хочет допустить, чтобы такие решения создавали юридические последствия для европейских компаний. Поэтому последствия исполнения российского решения потенциально имеют крайне высокое значение.
2: Чем это все закончится для обычных держателей заблокированных активов в России?
1: Это спор, как ЦБ еще заявлял у нас в арбитражном суде Москвы, в первую очередь несет вопрос как раз-таки регулятора с депозитарием. И для частного владельца бумаг заблокированных эта история, она не означает возможности забрать деньги, это все решается в частном порядке. Но косвенный эффект, если можно выделить, возможно, это поможет удаваться исполнение требований Евроклир какой-либо юрисдикции, но связывать этот кейс с автоматической разблокировкой активов частных инвесторов было бы неправильным.
0: Статья регламента Совета Евросоюза от 23 июля, которую пытается оспорить Центробанк, появилась не случайно. Юристы полагают, ее цель – исключить любые попытки взыскания европейского имущества по российским судебным решениям. В Банке России настаивают, что это противоречит сразу трем принципам – доступа к правосудию, правовой определенности и иммунитета государств и центробанков. Владельцы iPhone 18 Pro Max в России столкнутся как минимум с 18 ограничениями, связанными с недоступностью отдельных функций и сервисов Apple, пишут «Известия», протестировавшие новый смартфон. В частности, вот как они его получают? У нас же даже официально он еще не приехал. Но, тем не менее, в частности, для российских пользователей недоступны или работают с ограничениями достаточно много приложений и Siri, и интеграции чат GPT. Ограничения также затрагивают платежные сервисы Apple. Кроме того, остается отсутствие поддержки 5G. Сети пятого поколения начали работать, кстати, в 15 городах-миллионниках России с 11 сентября.
3: Технологии и тренды. Роуминг десятилетиями оставался дорогой платой за то, чтобы в отпуске все работало как раньше. А теперь виртуальные сим-карты превращают эту удобную для операторов привычку в исчезающий бизнес. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как eSIM отбирают у мобильных операторов одну из самых прибыльных услуг. Financial Times пишет, в этом году путешественники установят 134 миллиона туристических eSIM. Это почти на треть больше, чем годом раньше. Схема простая. Перед поездкой человек скачивает приложение,

0: выбирает страну и покупает пакет интернета у сервиса. По прилете ему не нужно искать салон связи и менять сим-карточку. Домашний номер обычно остается для звонков, а данные идут через более дешевый тариф. Угроза здесь не в самой технологии, а в том, что она отделила связь от оператора. Раньше абонент пересекал границу и автоматически попадал в роуминг. Да, дорого, зато без лишних действий. А теперь тариф для поездки выбирают так же, как отель или страховку. Сравнивают предложения и покупают за минуту онлайн. И для операторов это болезненно. По данным Financial Times, роуминг приносил им от 3 до 5% выручки. Доля вроде бы небольшая, но прибыльность высокая. Зарубежный трафик продавали заметно дороже его реальной стоимости. Рынок туристических eSIM оценивали почти в 900 миллионов долларов в прошлом году. А к 30-му он может вырасти почти в 5 раз. Но получается парадокс. Большинство eSIM-сервисов не строят свои вышки. Они покупают доступ оптом у тех же операторов связи, чью розничную выручку от роуминга потом и забирают. Деньги операторам все равно достаются, но уже как поставщикам инфраструктуры, а не как владельцам клиента, и с гораздо меньшей наценкой. Поэтому мобильным компаниям придется выбирать или снижать цены и конкурировать со специализированными приложениями напрямую, или соглашаться на роль этой невидимой трубы для чужого бренда. eSIM, конечно, не отменяет роуминг технически. Она убирает главное преимущество прежней модели – отсутствие у путешественника выбора. Как только связь за границей стала обычным цифровым товаром, продавать ее как дорогую привилегию стало невозможно.
1: А мозг поспевает за эволюцией, за технологиями?
2: Мы живем с теми самыми мозгами пещерными, потому что эволюция 50 тысяч лет — это мгновение, она ничего бы не успела сделать в конструкции мозга. А вот другое дело, что мир как-то изменился совсем по-другому, все стало.
3: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00. РБК в цифрах.
4: 1700 зрителей, 80 метров сценического пространства и хрустальная люстра весом 6 тонн. Большой театр – не только главный храм искусства в нашей стране. За его историческим фасадом скрывается инженерное чудо – сложнейший механизм площадок, который уходит на глубину пятиэтажного дома. Театр сохранил многовековую эталонную акустику и блеск 15 тысяч золотых листков, оставаясь самой престижной сценой мирового балета.
5: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
6: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
4: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16.10.
7: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
8: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
3: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК. РБК «Тренды».
4: Пока одни для подготовки отдыха продолжают охотиться за авиабилетами, другие осознанно не уезжают далеко за пределы города или своего региона. Так закрепился тренд на staycation – отпуск в родных местах, сокращение от английского stay – оставаться, и vacation – отпуск. Люди планируют досуг детально, как дальнее путешествие, наполняют краеведческими квестами, йогой в парках, культурными событиями. Этот формат превращается в продуманную стратегию восстановления сил и пересборки быта. По оценкам специалистов, она и дальше будет влиять на индустрию гостеприимства. Главная тенденция – рост гиперлокального туризма, при котором городская инфраструктура адаптируется под запросы местных жителей, превращая стейкейшн в новую форму образа жизни.

0: столице 11:30. В студии Татьяна Калинина. Беспилотник кружит в 150 метрах от избирательной комиссии в Белокуракино в ЛНР. Люди не могут покинуть здание, сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Ранее сегодня избирательные участки в Сочи прервали работу из-за угрозы атаки дронов. Как сообщил мэр города Андрей Прошунин, угроза атаки сохранялась в течение полутора часов. Сейчас сочинские избирательные участки работают штатно. Выборы в России продлятся до воскресенья. Новое правительство Венгрии намерено в ближайшие годы существенно снизить зависимость от российской нефти за счет поставок из других стран. Об этом сообщил венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань. В частности, идут переговоры с хорватской стороной об использовании на полную мощность адриатического нефтепровода. Министр отметил, что отношения между Венгрией и Хорватией сейчас гораздо более дружественные, чем при прошлом правительстве Виктора Орбана. Еврокомиссия не раскрыла в отчете по шенгенской зоне данные о числе выданных туристических виз россиянам, сообщает Евроактив. 9 стран подняли вопрос о том, чем вызвано отсутствие данных. Несколько представителей ЕС на встрече в Брюсселе выразили недовольство. Издание отмечает, что этот вопрос рассматривается в ЕС как чувствительный. Особенно странами Северной Европы и прибалтийскими государствами они выступают за ужесточение визовых ограничений против россиян. Вторая по величине сеть АЗС московского региона трасса остановила продажу топлива. Ее владелец, компания «Евротранс», одновременно допустила дефолт по облигациям на 27 миллиардов рублей, пишет Forbes. Параллельно глава совета директоров и трое топ-менеджеров компании оказались под арестом. Их обвиняют в хищении бензина и дизеля минимум на 100 миллионов рублей. Администрация города Байкальска в Иркутской области ввела комендантский час. После 7 вечера запрещено находиться на улице, в парках и лесных массивах из-за нашествия медведей. Ходить в лес запрещено, выгуливать домашних животных можно только днем. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев анонсировал введение режима повышенной готовности на территории всего региона. С начала сентября в Приангарье от нападения медведей погибли 3 человека. Международная федерация хоккея на траве допустила российских спортсменов и команды к своим соревнованиям без ограничений. Об этом в своих соцсетях сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. По его словам, атлеты будут выступать с флагом и гимном. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: В российской столице. Вы слушаете радио РБК. Иностранные компании, которым применили временное управление, ответили. Российская дочка французского Ашан после указа о передаче во временное управление направила запрос о разъяснениях, сообщила РБК пресс-служба Ашан Ритейл России. При этом компания продолжает работать в штатном режиме. В режиме Лимана Про РБК сообщили, что не располагают никакими официальными данными об указе президента. Пресс-служба компании Nestle заявила, что оценивает ситуацию и варианты дальнейших шагов, которые можно предпринять. Напомню, накануне после указа президента 4 иностранные компании лишились доступа к управлению своим бизнесом в России. Ашан, Лимана Про, а также активы Nestle и FM Logistic переданы во временное управление компании Лев Менеджмент. Как временное управление повлияет на компании, выяснил Кирилл Леонов.
2: Реакция Nestle интересна тем, что эта компания имеет самую большую зависимость от иностранного менеджмента в России. А вот, например, Lemana Pro и Ашан имеют сильную российскую структуру, которая может заниматься руководством. Это нам подчеркивали эксперты. Ранее эти компании заявляли, что они готовы и собираются оставаться на российском рынке. Но, как мы видим, сейчас это не панацея, и все еще временное управление ввели. И интересная деталь. В этом случае сейчас в процедуре пропущен этап, когда активы переходили Росимуществу, подчеркнул управляющий активами основатель Paragon Family Office Александр Абрамян.
3: Ранее были прецеденты с Данон России, Балтикой, но тогда под управление они переходили Росимуществу и лишь потом уже уходили через процедуру продажи неким частным владельцам. Здесь же ситуация другая. Мы видим, что управляющим стала никому неизвестная созданная 2 года назад компания с уставным капиталом 15 тысяч рублей. Это выглядит достаточно странно. По какому принципу отбирали? Кто за ней стоит? Есть ли компетенции у новых управляющих для того, чтобы справиться с бизнесом такого масштаба? Вопросы остаются без ответов. Сам масштаб бизнеса тоже поражает, поскольку активы и Nestle, и Ашан в совокупности

0: доступности оценивается порядка 230 миллиардов рублей.
1: Есть три возможных варианта, как может дальше развиваться эта ситуация. Первый сценарий – это бессрочное зависание, как это некогда было с немецкой Юнипро или финской энергетической компанией Фортум. Они до сих пор находятся под временным управлением Росимущества, с ними ничего не происходит. Второй сценарий – это возврат прежнему собственнику, его тоже нельзя исключать. Есть пример итальянской компании Ariston. И сценарий третий – это утрата не только контроля, но и владения для иностранного собственника через продажу другому российскому юрлицу. И яркий кейс – это французский Данон, который купили фактически за 2 годовые прибыли 2021 года, то есть почти за 18 миллиардов рублей. По мнению партнера юридической фирмы Орлова и Ермоленко Александра Ермоленко, третий вариант сейчас самый вероятный.
2: Такой вот бизнес-тренд, очевидно. И эти компании – лакомые куски, хорошие бизнесы, большие. Поэтому наверняка есть спрос на эти активы. Очевидным выходом из этой ситуации, ну, для всех уже очевидно, поскольку это уже такая становится накатанная колея, такая муравьиная дорожка, продажа актива. И если, скажем, переговоры проходят достаточно комфортно, без агрессии, без каких-то попыток привести актив в негодность, собственники иностранные могут получить реальные деньги. Но, естественно, с точки зрения рыночной, допустим, за треть цены, то это очень хороший результат. Выше, как правило, скорее не бывает сейчас уже.
1: Компания Leaf Management 2 года, по данным РБК компании, и ее генеральный директор Андрей Краюшкин. В компании один сотрудник. Прошлый год она закончила с убытком в 15 тысяч рублей, а это ровно их уставный капитал. Краюшкин стал гендиректором неделю назад, 10 сентября. И, согласно данным Спарка, ранее он ничем не руководил. До этого гендиректором Leaf Management была Лариса Рогачева, и про нее данных больше. В послужном списке, например, московский производитель упаковки с выручкой почти в 2 миллиарда рублей за 2025 год и торговая фирма компания «Алгоритмика» с оборотом в 25 миллиардов. Мы попытались понять, как скажется это решение на компаниях и на потребителях, объяснил председатель совета директоров «Сезар Консалтинг» Борис Любошец, который был временным управляющим компанией в этой же сфере, это «Натура Сибирика».
3: Выбирать должны в идеале по критериям наличия отраслевого опыта, наличия команды профессионалов и отсутствия конфликтных интересов. Но реально, судя по назначению, здесь, конечно, совершенно другие критерии. Это, я думаю, доверие, договороспособность, подконтрольность. В самое ближайшее время это никак не должно сказаться, если мы в результате диагностики не увидим каких-то существенных рисков. Основные изменения могут произойти внутри. Это смена топ-менеджеров на каких-то руководящих позициях, возможно, смена банков, изменение бюджетов, изменение поставщиков, работа с расходной частью бюджета и работа с кредиторкой и дебиторкой.
1: Но некоторые юристы считают, что Leaf Management справится и справится хорошо с этим бизнесом. Ну а основной вид деятельности у компании по акведу заявлен как консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
4: С предложением о введении временного управления в российских структурах Nestle летом 2026 года к президенту обратилась компания КС Логистика. Они аргументировали это тем, что швейцарский холдинг не планирует расширять мощности и прекращает экспорт продукции из России.
5: На правах рекламы.
6: Как тест-драйв?
7: Рамные внедорожники просто незаменимы там, где заканчивается асфальт. Они способны справляться с серьезным бездорожьем и преодолевать крутые подъемы. Такие сложные внедорожные испытания под силу проходить каждый день только рамному автомобилю. Как раз с таким я и познакомился. Среднеразмерный рамный внедорожник Tank 300, который сочетает серьезные внедорожные возможности со стильной внешностью. И вот почему этот автомобиль как минимум заслуживает вашего внимания. Во-первых, под капотом проверенный 2-литровый турбомотор мощностью 218 лошадиных сил. Этого более чем достаточно и для комфортных поездок по скоростным магистралям, и для выезда на природу. Во-вторых, здесь установлен классический 8-ступенчатый автомат. Коробка одинаково хорошо подходит как для города, так и для бездорожья. Tank 300 предлагается с 2 вариантами системы полного привода. В версиях Drive и Premium используется классическая внедорожная схема с жестко подключаемой передней осью. Это решение хорошо подходит для тех, кто использует автомобиль преимущественно на бездорожье и любит самостоятельно контролировать поведение автомобиля в тяжелых условиях. В версиях City и City Premium система работает иначе. Здесь передняя ось подключается с помощью многодисковой муфты, а электроника сама определяет условия движения и при необходимости перераспределяет крутящий момент между осями. При этом сохраняется возможность при необходимости полностью жестко заблокировать муфту. Данный вариант полного привода подходит тем, кто использует

0: использует автомобиль в разных условиях и хочет меньше отвлекаться на контроль работы трансмиссии. А понижающая передача и блокировки межколесных дифференциалов во всех версиях внедорожника обеспечивают широкие возможности автомобиля на бездорожье.
1: Спонсор выпуска ООО Great Wall Motor Rus.
2: Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Вы слушаете радио РБК, сайта тура Kanye West. Пропали объявления о концертах в России. Рэпер должен был выступить в Санкт-Петербурге на Газпром-арене 10 и 11 октября. Ранее эти концерты были указаны в афише, но теперь там перечислены только выступления в Джакарте, Хьюстоне, Далласе и Фениксе в октябре и ноябре. А на странице, которая посвящена концерту в России, при открытии появляется ошибка 404. Также в начале сентября организатор концертов, исполнитель Say Agency, убрал из своего телевизора Телеграм-канала несколько публикаций, в которых утверждалось, что выступления точно будут. Помимо этого, исчезли и другие посты, в частности, об отсутствии отмены и переноса с площадки, а также фотографии документов, которые подтверждают договоренности с ареной. Глава агентства Анна Супчева отметила в разговоре с РБК, что пропажа информации о выступлениях связана с реакцией на хаос вокруг концертов артистов России. По ее словам, как только хаос будет истреблен, Kanye West все вернет обратно. И все же вопрос, который волнует в это утро всех, кто собирался на концерт исполнителя, а как теперь быть с билетами? На связи со студией кандидат юридических наук, адвокат Елена Сенина. Елена, добрый день. Могут ли зрители требовать возврата денег уже сейчас, если концерт пока официально не отменен, но его даты почему-то исчезли с сайта тура артиста?
4: Но если еще событие не наступило, то мы не можем говорить о том, что условия договора о предоставлении услуг, то есть по вот организации концерта, они не были соблюдены. То есть факта еще нет. Что можно сделать? Можно предварительно направить запрос о том, что действительно ли билеты, и можем ли мы посетить этот концерт, получить ответ, и, соответственно, дальше уже, если нет, то обращаться по закону о защите прав потребителей. Даты нужно все-таки дождаться. А мало ли, вдруг приедет и выступит, и весь этот ажиотаж был только вот какой-то разогревающей историей, что тоже нельзя исключать. Дело в том, что тут проблем много будет у организаторов. Закон о защите прав потребителей – это одно. Понятно, что люди, если концерт не состоится, могут возместить не только стоимость билетов, но и все свои убытки. Например, кто-то ехал из Волгограда, кто-то ехал из Воркуты и взяли уже билеты, забронировали гостиницы, понесли убытки, возможно, там где-то и заняли деньги под проценты. Вот все, что можно считать убытками в связи с этим концертом, они возместить могут, включая еще моральный вред и штрафы. Об этом говорит закон о защите прав потребителей. Другое дело, это массовая история, и есть риск того, что организаторы просто пойдут банкротиться в связи с своей финансовой несостоятельностью. Может быть такое? Может. Мы должны рассмотреть и второй вариант, вариант возможного привлечения к уголовной ответственности. Вот до сих пор не ясно, никаких комментариев не поступало. А вообще договор-то с ним заключен, с этим исполнителем, в надлежащем порядке? Что там за договор такое о выступлении? А почему не обращаются организаторы тогда сейчас к нему с досудебной претензией? Почему не обращаются в суд о понуждении осуществить определенные действия или возвратить денежные средства? Пока мы только разговариваем и обсуждаем. Никаких юридических действий не совершается. Это тревожно. И должно быть тревожно не только тем, кто не попал или не попадет на концерт, но и самим организаторам. Потому что нужно сейчас следить, не окажутся ли они за пределами Российской Федерации. Потому что здесь пахнет уголовным делом, мошенничеством. Статья 159 Уголовного кодекса. И судя по объемам и размерам, это мошенничество группы лиц в особо крупном размере. Возможен, я не говорю, не утверждаю, потому что информации очень мало, но такую вероятность.

0: Вероятность тоже исключать нельзя. То есть вероятность того, что сейчас пока не возбудили уголовное дело, организаторы соберут чемоданы, уедут куда-нибудь в страну, которую не экстрадируют на территории Российской Федерации, тоже есть.
1: Хорошо, поэтому давайте попробуем...
0: Органам заинтересоваться, да, наверное, этим вопросом.
1: Да, спасибо, Елена. Давайте попробуем в практическую плоскость вернуться. Да, ну, то, что вы сказали, что это, возможен маркетинговый ход, и шумиху нагоняли таким образом, но такая очень запутанная маркетинговая история, потому что на самом деле многие просто думают, а как же вернуть свои деньги, и кто отвечает за этот возврат средств, да, в этой ситуации, потому что арена там образно отправляет к агентству, агентство отправляет к арене, и все там могут отправлять еще каким-то третьим лицам, ну, к какому-то оператору, допустим, по продаже билетов, любому. А что делать тем, кто купил эти билеты? Как им вернуть деньги?
0: Сейчас уже вернуть свои средства могут, потому что это договор об оказании услуг фактически, где бы ни приобретали.
1: Кому им обращаться, Лен? Вот они взяли где-то билет.
0: Где приобретали?
1: То есть...
0: Где приобретали? Если на афише, то афиша.ру, пожалуйста, пишем им, чтобы осуществить возврат денежных средств, потому что они гарантируют, соответственно, чистоту сделки. Если в кассе приобретали, да, что маловероятно, но тем не менее, пришли в кассу, написали, прошу вернуть денежные средства, я отказываюсь от этого концерта. Имеет полное право потребитель отказаться до начала исполнения услуги, отказаться от того, чтобы вот в этом участвовать.
1: И здесь нет зависимости от того, официально отменен концерт или не отменен, можно в любой момент сказать, я не хочу, дайте мне обратно мои деньги.
0: Нет, сумма разная. Если сейчас они вернут только вот ту сумму, которая уплачена, то если концерт не состоится, вот здесь уже сумма совсем другая. Она вырастет в 3-4 раза. Это штраф, это моральный вред, это все убытки. Вот тогда можно будет предъявлять. Другое дело, будет ли кому предъявлять. Я об этом уже сказала, что тут и есть риск банкротства, и есть риск того, что организаторы, поняв, что, например, недостаточно правильно юридически оформили документы, просто соберутся и уедут в страны.
1: Не будем забегать вперед. Да, да, спасибо вам большое за ваш комментарий. На прямой связи с нашей студией была кандидат юридических наук, адвокат Елена Сенина. Накануне издание «Фонтанка» написало, что купившие билеты на концерт исполнителя продолжают писать жалобы в органы власти. В частности, одному из пострадавших пришел ответ от Комитета по культуре. В письме говорится, что на сайте «Газпром-арены» заявлено об отсутствии договора аренды с организатором для проведения мероприятия. Помимо этого, по закону правообладатель объекта должен согласовать концерт с Комитетом по культуре. По данным издания, такой ответ получили 132 человека. Нетипичный рост ставок по вкладам наблюдается в российских банках, об этом пишет РБК. Доходность по депозитам повышается уже 12 недель подряд. При этом решение Центробанка сохранить ключевую ставку, напомню, 11 сентября на уровне 14%, почему-то не остановило рост. Сейчас средний максимальный процент по вкладам достиг почти 13% годовых. Последний раз такое разнонаправленное движение наблюдалось в 2023 году по данным индекса банковских ставок. Ставок Франк Арджи. К нам присоединяется профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. Он в студии. Олег, добрый день.
2: Добрый день.
1: Что это нам говорит? Что это за сигнал?
2: В основном, что банки недооценили готовность Центрального банка бороться с инфляцией высокими ставками. И то снижение, которое они давали до этого, я имею в виду коммерческие банки, было связано скорее с тем, что путь ключевой ставки считался более пологим, то есть более быстрое снижение. Этого не произошло, и это достаточно логичная ситуация, которая заставила банки прибегать к этой ликвидности. Кроме того, здесь надо понимать, что сейчас есть профицит ликвидности, так называемый, но только у некоторых банков, да, то есть когда мы говорим про, скажем, наши международные партнеры, там, Unicredit и Raiffeisen, например, российские подразделения, у них все с ликвидностью прекрасно, а другие банки, наоборот, испытывают дефицит ликвидности, и крупные банки ходили в Центральный банк за займами, и, конечно, эти займы гораздо дороже, чем если привлекать депозиты на рынке.
1: Хорошо, как долго банки будут, на ваш взгляд, повышать эти проценты по депозитам? Мы увидим выше ключа предложения на рынке?
2: В это я не верю, это весьма маловероятно. Мне кажется, ситуация уже пришла к равновесию, и банки вряд ли будут повышать еще. Остается надежда, что ЦБ, глядя на текущую инфляцию, все-таки снизит еще один или два раза в этом году.

0: году, и это скорее будет давить на снижение ставок. Но пока ощущения такие, что вот это временный пик.
1: Хорошо, будем ожидать октябрьского заседания Совета директоров, посмотрим, как отреагирует Совет директоров на те или иные сигналы, которые сейчас поступают. Но давайте вернемся к потребителям. Россияне, на ваш взгляд, потеряли интерес к депозитам?
0: Ну, я этого не вижу, потому что, естественно, довольно сильно сберегают до сих пор. Но здесь надо понимать, что существенная часть этих сбережений – это за счет тех процентов, которые были выплачены, да, то есть банки продолжают успешно привлекать выплаты, которые уже осуществились, и по сравнению с прошлым годом, скажем, по данным Росстата, россияне сберегают от доходов гораздо меньше. То есть, опять, здесь надо делать ремарки всякие, что у Банка России еще более точные подсчеты этих сбережений, но как бы технически 14% у Росстата было в прошлом году от доходов, а в этом году только 4%. И это, конечно, сильное изменение, которое подразумевает, что россияне скорее больше направляют на потребление.
1: Хорошо, давайте попробуем разобраться еще с одним аспектом. Ставка 14% осталась, россияне стали вкладывать деньги как-то иначе. Вот мы говорим о том, что сейчас модель, возможно, меняется. Она меняется в какую сторону?
0: В сторону того, что приходится и больше тратить на обязательные расходы, то есть это ЖКХ, электроэнергия.
1: И сама доля вот этих вложений, она уменьшается, насколько я понимаю, так или иначе, но та оставшаяся доля, она распределяется сейчас каким-то другим образом?
0: Да, гораздо менее нацеленным на сбережения и гораздо больше нацеленным на потребление. У нас довольно сильный рост розничных продаж за первое полугодие, и это, конечно, сигнал того, что россияне чуть-чуть смещаются в сторону более потребительской модели, чем это было раньше.
1: А какие инструменты они выбирают, если все-таки решают сохранять свои деньги? Есть ли сейчас какое-то понимание, что происходит вот с этой денежной массой?
0: Знаете, удивительно, что две вещи произошло. Удивительно для меня, потому что я как бы уважаю наличные, но то, что россияне массово стали к наличным прибегать в этом году, это скорее сигнал про то, что им приходится это делать в связи с многими событиями, в том числе с ограничением интернета. А вторая сторона – это то, что Банк России подчеркивает, насколько физические лица россияне активно инвестируют в акции, что довольно необычно на фоне существенно падавшего рынка, да, в этом году. Но россияне верят в перспективы акций. Это не сбережения, это инвестиции. Надо понимать, что риски в этом сегменте очень высокие. Тем не менее, туда тоже многие физические лица обращаются.
1: Ну, а как же быть с облигациями или, допустим, с какими-то инструментами, которые, ну, менее рискованные, чем обычные инструменты фондового рынка? Здесь есть какой-то тоже приток?
0: Да, следует все равно подчеркнуть, что облигации гораздо менее защищенные, если мы не говорим про облигации федерального займа, да, и в этом плане те дефолты, которые на рынке довольно массово случились, а также некоторые вещи, которые, видимо, криминальные, с некоторыми российскими компаниями, которые не платили по облигациям, они чуть-чуть отвернули, может быть, взгляд россиян от этого сегмента.
1: Спасибо большое. На прямой связи в нашей студии был профессор российской экономики школы Олег Шибанов. Мы рассуждали о том, что происходит некий, ну, на взгляд аналитиков, нетипичный рост ставок по вкладам в российских банках. Я напомню, что доходность по депозитам повышается уже 12 недель подряд. При этом решение Центробанка, как мы уже и говорили, сохранить ключевую ставку на уровне 14%, этот рост и эту динамику никаким образом не остановить. Будем следить за развитием событий и подключать аналитиков и экспертов к диалогам на эту тему.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я в Петербурге. В ресторане «Буржуа Богемианс» или просто «Бобо». Передо мной новый уже 17-й сет братьев Артема Алексея Гребенщиковых под названием «Ворота в город». Без корешки, мостов и туристических открыток. Петербург здесь скорее настроение. Прохладное, сложное и очень внимательное к деталям. Начинаем с козьего шевра с кинзой, томатом и черным чесноком. Следом копченый угорь со сморчками. И сразу понятно – кухня здесь сложная, но никто не собирается постоянно напоминать вам, насколько она сложная. Далее лосось гравлакс и огурец сразу в нескольких состояниях. Свежий гель, почти снег с йогуртом, очень свежо, очень по-северному. Один из лучших моментов – мурманский палтус, боровики, топленая сметана, мисо и маринованная редька. Русский лес встречается с Азией. Звучит рискованно, работает отлично.

0: Далее тартар из оленины, а затем утка с фуа-гра и трюфелем. Но главный герой здесь неожиданно лук. Шалот, парей, насыщенный соус. Получается серьезно, глубоко и без попытки понравиться всем сразу. Отдельная история – посуда. Ее для сета сделали 9 петербургских художников. Поэтому некоторые тарелки сначала хочется рассматривать и только потом есть. Итог. «Ворота в город» – это не Петербург на тарелке. Это Петербург глазами Гребенщиковых. Север, Европа, Азия, современное искусство и немного детских воспоминаний. Это «Фуди» и я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
1: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает исполнительный директор группы компании Skyeng Рустам Айнайдинов.
4: «Сверхновый русский» Дмитрия Соколова-Митрича. Это вдохновляющая коллекция истории о наших с вами соотечественниках, которые меняют мир вокруг. Есть такая фраза: «Дай мне спокойствие принять то, что не изменить, мужество – изменить то, что могу, и мудрость – отличить одно от другого». Вот книга именно тех, кто выбирает мужество. У нас с вами о предпринимателях, инноваторах, которые строят бизнесы не только ради прибыли, но и для улучшения общества вокруг.
2: «Сверхновые русские. Продуктивный класс России. Драйв, смысл и место в глобальном будущем». Дмитрий Соколов-Митрич. В сервисном бизнесе каждая сделка – достижение. Для каждого клиента и его задачи надо формировать команду. Когда же работаешь с его величеством продуктом, небольшая команда может делать большие обороты за счет видения, креативности и интеллекта.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.
5: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки.
6: Но и мы не хомяки.
5: Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции.
6: И на бирже тоже.
7: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
8: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
7: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
5: Soft Skills.
1: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
5: Каждую среду в 15.10 на радио РБК.
9: Что это было?
5: В эфире.
10: Для подростков это особенно важно. И, конечно, они себя вот таким образом и проявляют, и ищут, и осознают свою идентичность. То есть не то, чтобы они ее только так выражают, да, они ее пытаются как бы найти.
11: У взрослых очень популярно мнение, что тяготение к той или иной субкультуре – это протест. Это действительно так?
10: Это не очень такой однозначный ответ, потому что есть люди, которые таким образом могут в том числе проявлять протест. Но тогда мы будем говорить, наверное, не о субкультуре скорее, а о какой-то контркультуре, да, когда вот действительно есть противопоставляю тому, что сейчас есть. Субкультура же, в таком классическом понимании, это некоторое ответвление, это некоторая часть формальной культуры, которая есть сейчас. Поэтому она не протестует, она просто дает возможность выбора человеку, когда вот то, что предлагается, оно не совсем мое.
5: Детский и подростковый психотерапевт, основатель и руководитель собственной академии безопасности Ольга Бочкова в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.
12: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: имя останется в списках рестрикций. Ранее издание «Политика» сообщало, что Словакия потребовала исключить из санкционного списка Михаила Фридмана и Алишера Усманова, а Франция предложила исключить из списка только Усманова. Еврокомиссия сегодня перечислит Украине 3 с лишним миллиарда евро на закупку ракет и беспилотников в рамках кредита объемом 90 миллиардов евро, говорится в заявлении ЕК. Из нового транша Киев сможет приобретать также ракеты к американским системам «Патриот». Это уже четвертая выплата Украине по оборонной части кредита. С учетом нового транша Еврокомиссия с начала 2026 года перечислила Киеву почти 15 миллиардов евро на военные и другие нужды. Администрация президента США Трампа изучает возможность заключения деловых соглашений с Россией до завершения конфликта на Украине, сообщает «Нью-Йорк Таймс». По данным издания, такой подход является частью новой стратегии Вашингтона на переговорах с Москвой. Подобные соглашения могут продемонстрировать серьезность намерений США перезагрузить отношения с Россией. Новое правительство Венгрии намерено до конца года принять решение по вопросу о целесообразности продолжения строительства АЭС «Пакш-2» по проекту «Росатома». Об этом сообщил венгерский министр экономики Иштван Капитань. Кроме того, Будапешт намерен в ближайшие годы существенно снизить зависимость от российской нефти за счет поставок из других стран. В частности, идут переговоры с Хорватией и Румынией. Российские космонавты на Международной космической станции дистанционно проголосовали на выборах. Бюллетени за них по доверенности опустил замначальника Центра подготовки космонавтов Андрей Бабкин, передает РИА Новости. В ходе закрытого сеанса связи в Центре управления полетами космонавты сообщили, за кого хотят отдать голос, после чего их доверенное лицо заполнил за них бюллетени и опустил их в переносной ящик для голосования. Больше новостей на сайте РБК.
1: «12.03» в российской столице. Кратко о том, что происходит на фондовых площадках в начале этого часа. В пятницу сегодня открылась сессия с небольшого, но все-таки роста. 0,8% в зеленой зоне. Стартовали с 2267 пунктов. Пришли в результате небольшой коррекции первой половины дня к отметке 2251 пункт. И эксперты отмечают, что волатильность рынка связана с прошедшей экспирацией квартальных фьючерсов и вступлением в силу резбалансировки индекса. Ну что ж, посмотрим, как будут развиваться события в завершении этой торговой недели. Что касается цены на нефть, то она падает третий день подряд, и стоимость ноябрьского фьючерса на Brent в минимуме снижалась на 2,77%. Отметка была $101.92, на данный момент 102.84. Если говорить о межбанке, то юань в красной зоне, но небольшое падение, точнее небольшое укрепление на 0,11%, 12,56. Остальные валюты торгуются также в тренде укрепления рубля. Евро 96,76, американский доллар 84 рубля 27 копеек. Криптовалюта по-прежнему в небольшом, но росте, чуть более 2%, 77 920 долларов за один биткоин. Волна выплат накрыла селлеров. «Ингострах» завершил первый этап. Продавцы получили 8 миллиардов рублей, сообщили в «Озоне». Первую часть возмещения получили около 100 тысяч предпринимателей с активным полисом на момент пожаров на складах в Самарской области, Адыгее и Дагестане. Выплаты стартовали 15 сентября. Как отметили в «Озоне», по масштабу и срокам это одно из крупнейших страховых урегулирований на российском рынке. Радио РБК удалось связаться с селлером Эмилем. Он нам рассказал, что ему вернули выплаты по себестоимости.
2: Получили первые выплаты по страховке «Озон». Они присылают различные транши по сгоревшим складам. Если мы рассмотрим конкретный склад, допустим, Самара, бренд «Хачушар», мы потеряли товара в выручке на 200 тысяч, прислали нам 40 тысяч рублей. Это примерно потери по себестоимости этой продукции. Соответственно, мы остались при своих, грубо говоря. Конечно, довольны, страховка сработала, мы можем дальше существовать, работать, развиваться. В «Валбересе» все, что сгорело, оно просто сгорело. дело, и нет никаких компенсаций. А суммы на Валбересе были сильно выше.
1: Вторую часть выплат «Ингострах» возместит селлерам, когда страховая получит от «Озон» точные данные о пострадавших товарах и ущербе. Тогда же в личном кабинете должен появиться реестр поврежденной продукции и заявление на оставшуюся

0: часть выплаты за вычетом уже полученных средств. Тем не менее, не все пока получили первую часть компенсации. В такой ситуации оказалась селлер Айнура. У нее товары хранились на складах в Самаре.
1: Лично у меня пока еще выплат не было никаких. При этом товары находились на пострадавших складах в Самаре и Краснодаре. Для нас, конечно, для селлеров важны такие выплаты, чтобы они были как можно быстрее произведены, потому что это наши замороженные средства. Пока товар утрачен, мы теряем продажи, вынуждены вкладывать дополнительные деньги в закупку, восстановление остатков. Поэтому, конечно, размер компенсации важен, но и скорость получения не менее важна. Поэтому свою выплату пока ожидаю, буду смотреть, насколько будет соответствовать фактическим потерям.
0: Как правило, маркетплейсы рассчитывают компенсацию по формуле «цена товара минус стандартная комиссия площадки и расходы на логистику». Фактически это от 60 до 80% от действительной стоимости товара, рассказал селлер Александр Шутенко.
2: Горело несколько складов в Дагестане и в Самарской области. У нас там не было большое количество остатков. У нас там ущерб к выплате до 50 тысяч рублей. Есть такая у них история, как коэффициент возмещения. То есть они нам возмещают от 60 до 85% от действительной стоимости товара. Мы считаем вот до 50 тысяч рублей нам к возмещению. Потом в целом идет навстречу. Он автоматизировал все эти выплаты в личном кабинете в разделе страхования. Мы получаем уведомление и затем нам компенсируют ту стоимость, которая необходима. Указано количество товара, который был потерян и поврежден, и, соответственно, стоимость. Можно было бы снизить комиссию за вывод средств с площадки, потому что сейчас мы платим 3,5% за вывод средств с баланса Озон. Ну и в идеале, конечно, снизить комиссию в вознаграждение самой площадки. При условии того, что сейчас мы платим порядка 50, то есть платили 40, было здорово.
0: Многие, кто получил выплаты, жалуются, что компенсации оказались небольшими. Как заявили в Озоне, маленькие суммы, около 1000 рублей, получили FBC, продавцы, которые хранят товары на собственном складе. Представители маркетплейса сообщили, что на объектах лежали только возвраты, а не полноценные поставки, отсюда и небольшая сумма. При этом в Озоне подчеркнули, что итоговые выплаты поступят продавцу в течение 20 дней после согласования заявления. Это правило программы. Ингостраха. Рубль отыграл почти 3 рубля за 2 недели. Летняя девальвация закончилась или нет? Этим вопросом задаются аналитики в канале «Сам ты инвестор». С мая по начало сентября рубль подешевел к доллару более чем на 20%. 3 сентября курс достиг максимальных с марта 87 рублей. Во второй половине месяца тренд развернулся, и рубль начал укрепляться. Что стоит за этим разворотом? Аналитики называют сразу несколько факторов. От решений Минфина до сигнала, который рынок получил от Банка России после заседания по ставке 11 сентября. Подробнее читайте в канале «Сам ты инвестор». Почему Clarity Art разбил сердце криптоинвесторам? Что такое вечный фьючерс на Мосбирже? И что будет с американскими криптопроектами с приходом демократов? В этом разберемся через минуту в программе «Хэш и кэш».
3: Реклама.
4: Цифра дня. Или какова цена забывчивости?
5: 74% людей раздражаются, когда им приходится повторять уже сказанное, выявили опросы. В случае предпринимателя забывчивость и невнимательность могут оттолкнуть клиента и даже привести к его потере.
6: Приложение МТС Оптимус. Автоматическая запись и краткое изложение звонка от МТС исключает этот риск. ПАО МТС. 18+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
8: Представьте, что биткоин стоит 100 тысяч долларов. Именно на это мы были настроены еще несколько дней назад. Очередной виток событий, связанных с Clarity Act, заставил курс биткоина и других криптовалют снова устремиться вниз. Сегодня поговорим об этом и не только, а в конце программы вернемся к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель» и посмотрим, кто же здесь настоящий трейдер. С вами программа «Хэш и кэш» на радио РБК, и я Николай Загвоздкин, руководитель РБК Крипто.
9: И я Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК Крипто. Здравствуйте.
3: Хэш, хэш и кэш.

0: программ о мире криптовалют и цифровых активов.
1: Начиная с 1 сентября 2026 года, думаю, будет логично начинать каждый наш выпуск с небольшого...
2: С небольшого
1: брифа. А что же произошло в России и что же нового принес нам закон? Во вторник прошло наше мероприятие РБКшный Capital Markets. Это мероприятие для классических инвесторов и не только. Впервые была сессия про криптовалюту, на которой было много интересных гостей, в том числе представитель Минфина и представитель Финама Владислав Кочетков.
2: Мы знаем такого,
1: да,
2: уважаем.
1: Да, который сказал, что не очень-то все довольны тем, как определили роль неквалифицированных инвесторов в новом рынке
2: криптовалют. Прям так и сказал, что не очень-то довольны, или сказал, что совсем недовольны?
1: Я не воспроизведу точную цитату, но скорее это было ближе к тому, что очень недовольны.
2: Очень недовольны.
1: Логика была в следующем. Ну, криптовалюта — это очень волатильный актив, и представьте, что кто-то из Никвалов поставил позицию 299 тысяч рублей, а напомню, что ограничение для Никвалов 300 тысяч.
2: Да, и да. Пошло вверх.
1: Закрылась позиция на 301 тысячу, например. Кто будет нести ответственность за это. И, в общем-то, господин Кочетков сказал следующее, что прямо сейчас Финам не горит желанием допускать неквалифицированных инвесторов к торговле инструментами с криптовалютой.
2: То есть не все до конца понимают, как это должно работать, но тем не менее...
1: Тем не менее, это уже как-то работает.
2: Я слышал, опять же, что 16 сентября Мосбиржа заявила о запуске бесконечных фьючерсов.
1: Infinity.
2: На биткоин, эфир, солану и еще там что-то там. В общем, какие-то криптовалюты будут. Насколько я знаю, уже дает такие фьючерсы Санкт-Петербургская биржа. Ну и в целом практически любая компания во всем мире. Но это официальный запуск в рамках нового законодательства. И как будто люди должны будут это торговать.
1: Я, если честно, не очень понимаю, что такое вечный фьючерс. Для меня вообще слово «вечность» и криптовалюта — это антонимы.
2: Вечный фьючерс, постараюсь объяснить себе совсем просто. Обычно фьючерсы, они календарные. То есть сентябрь, март, апрель и так далее. Вечный фьючерс, это значит, что...
1: Прикольно, что у тебя после сентября март сразу идет.
2: Ну, а это квартальный, пусть будет,
1: ладно,
2: пусть
1: ладно,
2: будет так.
1: Хорошо.
2: Самое главное, что нужно понимать, то, что у тебя нету окончания, и ты за это платишь ставку. То есть, держа позицию, ты постоянно платишь ставку, это перепьючил фьючерс, который есть на Binance, Bybit и так далее. И средняя ставка для поддержания такой позиции составляет примерно 10% годовых.
1: Неплохо.
2: Ну, вот примерно такой же инструмент фондирования будет и у московской биржи. Те люди, которые захотят разместить деньги, ну, возможно, тоже будет хороший инструмент, но вряд ли это будет как-то относиться в целом к криптовалюте.
1: Мне стало понятно, а теперь, Толь, давай вернемся к тому, с чего я начал.
2: Теперь давай вернемся.
1: Ну, не то чтобы к непонятному, мы радовались, зеленые графики, там, биткоин выше 80. Теперь смотрим,
2: счастье,
1: и он
2: было
1: откатился,
2: так близко.
1: Да, откатился. Более того, за 15 сентября из биткоин и эфир ETF ушло почти 600 миллионов долларов. На следующий день ФРС повысила ставку, и биткоин где-то там в эти дни колебался между 75 и 76 тысячами долларов.
2: Как будто в рамках 3-5%, ну, максимально.
1: Я понимаю, что для крипты не такие большие цифры, но тем не менее мы же понимаем, что 80 тысяч долларов — это красивая цифра, за которую...
2: А еще красивее 100. А Брайан Армстронг сказал, что к 30-му году будет и 400 тысяч. Самая главная новость, о которой мы должны обязательно рассказать, это тот самый закон Clarity, который должен...
1: Растоптали Clarity Act.
2: Объяснить. Никто пока не понимает. Этот закон должен был объяснить конкретно, что такое криптовалюта, кто должен ей управлять, кто должен быть надзирающим органом, либо SEC, либо комиссия по фьючерсным рынкам. Его не приняли. Причем самое важное, что продвигал его Трамп. Ну, мы знаем, что
1: известный
2: все
1: криптон.
2: Криптокомпании финансировали Трампа в его предвыборной гонке.
1: Я как раз про это хотел спросить, да.
2: И он обещал, что мы сделаем крипту
1: великой
2: полностью
1: снова
2: легальной. И в конечном итоге, даже с учетом большинства палаты и сената республиканцев, они не смогли это сделать.
1: Что? Почему? Кто? Если, значит, есть Трамп, который теперь, без шуток говорю, очень влиятельный, известный криптан, назовем это так.
2: Больше всех заработал, кстати, за год на криптовалюте официально.
1: Даже больше, чем сын Байдена со своим запуском.
2: Здесь нет еще пока официальной информации, но Трамп точно заработал больше всех.
1: Ну, так
2: это
1: вот,
2: официально.
1: Есть,
2: да.
1: Трамп, есть, значит, какой-то лобби, криптокомпания. Кто им противостоит? Кто не дает этому свершиться?
2: Отчасти демократы. Им не нравится закон. В первую очередь с этических моментов. Например, они очень расстроены тем, что Трамп и его семья зарабатывают безграничное количество денег на криптовалюте, и как будто все нормально. И это одна из главных вещей, почему демократы это не поддержали. Но у нас скоро еще так называемый midterm, то есть это экватор президентства Трампа, где происходят, опять же, выборы в Сенат, и, скорее всего, республиканцы там потеряют большинство. И если большинство возьмут демократы, то все законы, которые Трамп делал на протяжении 2 лет, они через Сенат будут отменять.
1: Господи, я даже слышал, что вроде как Уоррен требует расследовать World Liberty Financial, выяснить, откуда же появились средства для покупки токенов на 100 миллионов долларов.
2: Там очень запутанная история. У них есть токен. Это некий DEX, децентрализованная биржа, которая может быть эмитентом своего стейблкоина. Скорее всего, все это делалось как раз под эту регуляцию. Самое интересное из слухов про World Liberty Financial то, что известный Сизи, это глава Binance, вышел из тюрьмы, из Америки. И потом оказалось, что самым большим держателем стейблкоина Вилфи является Binance. Вот так получилось. Плюс инвестиции там принцев Саудовской Аравии и так далее. Вот вся вот эта вот история происходит. В общем, как говорят американцы, шейди. Очень такая темная.
1: Тогда такой вопрос. Вот смотри, как ты считаешь, помогает ли личная вовлеченность президента такой огромной страны, как США, развитию крипты? Мы все были уверены, что да. То есть, что сейчас крипту в Америке ждет какое-то суперсветлое будущее и так далее. А вот теперь кажется, что как будто бы вовлеченность Трампа делает эту отрасль такой вот политической мишенью.
2: Если мы рассмотрим вообще, куда бы ни вовлекался Трамп, либо это Ближний Восток, либо это искусственный интеллект, либо это дата-центр, везде происходит какой-то хаос. Но если говорить по факту, с точки зрения именно регуляции и бизнеса в целом на рынке криптовалют, был принят Genius Act в самом начале, который регламентировал создание стейблкоинов, чем они должны быть обеспечены и как они должны циркулировать в экономике. И это в целом, так как стейблкоинов 99% крипты, которая сейчас работает, как-то используется, это продолжит работать. Clarity Act это больше был про токены, фондирование, привлечение денежных средств, что такое непосредственно токен, это ценная бумага, либо это, не знаю, программа лояльности. Все говорят по-разному. С этими моментами сейчас тяжело, но, в принципе, это не так сильно повлияло на всю структуру финансов и именно стейблкоинов, которые происходят в Америке.
1: Прежде чем переходить к следующей теме нашей программы, как ты считаешь, вот есть ряд криптопроектов в США, которые имеют поддержку там Трампа, власти, давай назовем это так. Понятно, что сейчас они там чувствуют себя неплохо. Как ты считаешь, когда и если сменится власть в Америке, что случится с этими проектами?
2: Очень хороший вопрос. Скорее всего, власть, она никогда не поменяется, она переходит от демократов в республиканцев, и, в принципе, повестка остается такой центральной. Но я хотел сказать, что криптовалюта все-таки на международном рынке старается двигаться, наоборот, от власти. Если Америка сделала стейблкоины, легализовала это все, сделала биткоин, возможно, даже часть резервов США, то все криптоны начали переходить в Zcash. Что это? Анонимная криптовалюта.
1: Поэтому он растет до сих пор, даже когда рынок
2: до
1: падает.
2: До сих пор, да. И я думаю, что это отличное время, я буду покупать Zcash.
1: Zcash поэтому растет, когда весь рынок падает до сих пор. Хорошо, спасибо. Толь, смотри, еще одна тема. Наши любимые взломы. В этот раз хакеры, выдав себя за сотрудников правоохранительных органов...
2: Это вот эти вот самые звонки, типа, здравствуйте, не могли бы вы перевести все деньги для сохранности?
1: Слушай, честно, не знаю, но тут пострадала финтех-компания Revolut, если ты такую знаешь, уверен, что ты такую знаешь.
2: Мистер Сторонский, да.
1: Хакеры получили огромное количество данных личных клиентов, у которых... Цитирую, большой объем биткоинов имеется. И потребовали выкуп в другой анонимной монете. Мы только что говорили про Zcash, а они потребовали в Monero 6 тысяч, если не ошибаюсь, Monero, это плюс-минус 3 миллиона долларов.
2: У меня, кстати, любимая история про Monero.
1: Так, давай.
2: А когда поймали парня, который делал Pirate Bay, вот это вот черный рынок в Америке всяких нелегальных запрещенных веществ, и у него забрали какое-то количество биткоинов, ну, назвали точную цифру, какое-то количество эфира, там, какое-то количество еще чего-то, и непонятное количество Monero. Вот это мне прям запомнилось, и я понял, что есть действительно что-то анонимное. Никогда этим не пользовался. Такой интересный факт.
1: Вот они шантажируют раскрытием данных. Но предположим, что у меня есть тысячи биткоинов, они, очевидно, лежат не на счету в Революте. И даже если кто-то вскроет, скажет, вот Николай Загвоздкин, вот его вам паспорт, водительское удостоверение,

0: зрения, там, я не знаю, страховка и так далее, у него есть 1000 биткоинов. Ну и что?
1: Если ты это не наблюдал, я тебе расскажу, что в мире до сих пор присутствует огромное давление на людей, которые имеют большое количество криптовалюты. Это и в Европе, и в США. Вот в России я не слышал ничего. Но, тем не менее, находят как-то контакты людей, вламываются к ним дома, совершают какие-то
0: очень активно используются
1: похищения. И вот очень много всего происходит на Бали, в Таиланде. Эта информация очень, с точки зрения этичности даже, не даже с точки зрения даже безопасности, мы не берем, что, ну, очевидно, именно таким образом они построили свою дискуссию относительно вот этого выкупа. Мне кажется, что Revolut ничего им не остается делать, как только заплатить.
0: Мне кажется, для такой большой компании, как Revolut, 3 миллиона долларов не такая большая сумма.
1: Да, я думаю, что с этим справятся, ну и в целом, давай переходим к каким-то хорошим новостям.
0: Мы переходим к рубрике «Виртуальный портфель».
2: Кэш и кэш.
0: Не знаю, насколько новости хорошие. На прошлой неделе мы ставили ставки, которые мы, признаюсь, когда ехали на эфир сегодня, договорились считать погрешностью в мире крипты, потому что Толя там что-то на минус 1% сходил, и я примерно на тот же минус 1%.
1: Я так предложил Николаю, говорю, мне просто лень высчитывать эту сумму из наших виртуальных денег, давай просто это опустим.
0: Да, а Николай согласился, поэтому все в той же позиции остаемся. У Анатолия 1300 виртуальных USDT, а у Николая 1200 виртуальных USDT. Анатолий все еще впереди, но я гонюсь за ним. Итак, Толь, отдам слово тебе и буду копировать трейдера, я думаю, потому что у меня нет пока какой-то сформированной инвест-идеи.
1: Самые горячие вещи, которые сейчас есть на рынке, как мы уже сказали, если вы слушали нашу замечательную программу, это Zcash, который подходит уже к 2000 долларам практически. Какой-то невероятный скачок. Может быть, будет уже и 5, и 10 в ближайшее время. Очень быстро растет. И вторая криптовалюта — это Hype, биржа Hyperliquid. Она буквально недавно заявила о том, что они выходят в Америку. Я не знаю как. Есть слухи о том, что там опять же замешана трамповская семья. С самого начала.
0: Везде.
1: Да. Hyperliquid недавно заявила, что она начинает подготовку к выходу на американских пользователей. Это, если произойдет, я думаю, что может очень сильно повлиять на котировки. В рамках, конечно, нашей недели, возможно, мы не увидим этот взрывной рост, конечно, которого может еще и не быть. Но, тем не менее, я поставлю на хайп.
0: Я украду у тебя тогда первую идею, про которую ты говорил. Тем более, что Zcash действительно даже за последние 24 часа вырос почти на 16%. Мы все знаем, что покупать на хаях не очень хорошо. Я верю в перспективу, потому что очень много позитивного информационного шума вокруг этой монеты. Поэтому я покупаю Zcash.
1: Очень-очень агрессивная ставка.
0: Очень агрессивная, но,
1: да. Вероятно, будет очень серьезно.
0: Кто не рискует, тот не пьет шампанского. На следующей неделе узнаем, кто из нас был прав. С вами была программа «Хэш и Кэш» на радио РБК. И я, Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
1: И я, Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК «Крипто».
0: Вне зависимости от того, начинаете ли вы свой путь на рынке криптовалют или уже хорошо разбираетесь в этой теме, вам к нам. Услышимся через неделю.
1: Пока.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Недавно радио РБК дозвонилось режиссеру Олегу Фомину. Почти 20 лет назад именно он снял комедию «День выборов» по спектаклю «Квартета И». Мы спросили его, будет ли сиквел. Фомин охотно ответил, что нет, в одну реку входить дважды теплоход Сергей Абрамов не будет. Что ж, все равно это повод вернуться ненадолго в 2007-й. Тогда и состоялся кинокруиз по Волге, во время которого команда радиоведущих выполняла заказ всемогущего олигарха на экстренный политический пиар. Им предстояло сделать никому неизвестного массажиста Игоря Владимировича Цаплина легитимным кандидатом в губернаторы Самарской области. Или Саратовской.
4: У нас прекрасные стартовые позиции. Кандидат-массажист сейчас занят, ищет розетку. Предвыборной программы нет, с прессой не договорились, на все 7 дней.
5: Уходим.
4: Конечно.
5: А деньги? Остаемся.
3: Олег Фомин в разговоре с радио РБК вспомнил, что первым этот фильм увидел юморист Михаил Задорнов и хохотал как ребенок. И после него неназванный депутат, который, говорили, 10 лет не улыбался, тоже был сражен. «День выборов» не только разошелся на цитаты, но и удачно состарился, а для квартета «И» стал важным импульсом для творческой карьеры. И на сцене, и на экране.

0: сыграли в фильме, кроме самого квартета, Михаил Ефремов, Василий Уткин, Евгений Стычкин и многие другие. Музыкальные номера Алексея Кортнева и «Несчастного случая» исполняли популярные тогда рок-музыканты. Самая известная и даже бессмертная песня досталась Шнуру. Интересно, что поддерживало фильм Федеральное агентство по культуре и кинематографии, или Роскультура, которым руководил Михаил Швыдкой. С 2008 года этого ведомства больше нет. Да и губернаторские выборы отменены с 2004-го. Но культурную ценность фильма сложно переоценить. Подобно пьесе Леонида Филатова про Федота Стрельца «Удалого молодца», этот сюжет актуален всегда.
1: А мы напоминаем, что с вами были Диджей Макс и Красотка Нонна.
2: Вчера. А сегодня передачу вели Ростислав.
1: И Ростислав.
2: И Алексей.
1: И Ростислав.
0: Как говорила красотка Нонна, до свидания, дорогие радиослушатели.
3: Кино с Еленой Фоминой. Резать лося.
4: Лося.
3: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
4: Казино. Универсальный термин, которым можно назвать почти все, что не поддается прогнозированию. Казино. Он стал популярным благодаря анонимным телеграм-каналам. Это может быть и рынок в целом, и отдельная бумага, и просто какая-то неопределенная ситуация. Например, когда неизвестно, что будет с ключевой ставкой. Также часто используется выражение «гости казино», то есть инвесторы на бирже. А еще есть шутка, что казино всегда в плюсе, чего нельзя сказать о его игроках. Так, ну что, идем ва-банк? Крупье! Все на зеро, пожалуйста! Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
6: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
7: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
8: Каждый вторник в 16:10.
3: Ключевые вопросы.
9: И практически все обсуждения договоров сводятся к тому, а какой у вас есть бюджет.
3: Разбор острых тем.
10: Для обычных пользователей мессенджера рисков или последствий, в том числе и за финансовые операции, пока нет.
3: Самая точная информация.
11: Я же работаю на радио РБК, я говорю только правду.
3: Как главные новости дня влияют на каждого из нас? Отвечаем в программе «Что это значит?» По будням с 18 до 21 на радио РБК.
12: Что это было?
13: В эфире.
14: Ребенок найдет, на что обидеться. Каким бы мы ни были идеальными, все равно вот будет повод за деньги чужой тете на мамку жаловаться. И тут как бы сильно-то не развернуться.
15: Это гениальная фраза. Ну, они жалуются, а потом мы разбираем поведение мамы и немножко как-то понимаем, расширяем сознание. Но, в принципе, фраза, не дающая никакого, ну, вот это критическое мышление. Я сказала, потому что я мать твоя. Яйца курицу не учат. Еще голос вот такой появляется. Менторский тон. Он просто, да, ну, абсолютно мыслительные процессы не включают у ребенка. Хорошо бы он размышлял как.
7: Тренер-мотиватор, психолог Ирина Ковалева в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.

12:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили в столичной госавтоинспекции. 8 автомобилей столкнулись в районе дома номер 41 по направлению в центр. Причиной стал выезд одной из машин на встречку. Движение на Кутузовском перекрыто по четырем полосам. Явка на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 12 часов по Москве составила 6,48%, сообщает ЦИК. Показатель учитывает в том числе результаты досрочного голосования. Банк России ведет новые банковские нормативы для ограничения рисков вложений в криптовалюты, сообщили в пресс-службе регулятора. Нормативы предполагают учет не только прямых вложений в такие активы, но и инвестиций в

0: финансовые инструменты, выплата по которым зависит от стоимости цифровых валют. При этом для активов с низким риском блокировки и физической ликвидности заложена возможность взаиморасчета разнонаправленных позиций. Продавцы Amazon выплатили 8,2 миллиарда рублей после ударов по складам, сообщили в Ингосстрах. Средства перечислялись на расчетные счета, указанные продавцами в личных кабинетах маркетплейса. В первую волну выплаты получили продавцы, чьи товары хранились на объектах в Самарской области, Дагестане и Адыгее. Компанию «Электрические сети Армении», принадлежащую российскому бизнесмену, хочет национализировать команда премьера Армении Никола Пашиняна. Об этом говорится в комментарии замсекретаря Совета безопасности России Алексея Шевцова. По его словам, последовательную национализацию этой компании можно считать фактически рейдерским захватом, несмотря на то, что стокгольмский арбитраж ранее приостановил эту деятельность. «Электрические сети Армении» принадлежат Самвелу Карапетяну. Совбез России называет его российским бизнесменам и главным политическим оппонентам армянских властей. Больше новостей читайте в телеграм-канале РБК и мессенджере Макс.
1: Экономическая динамика в России в целом соответствует нашим ожиданиям. Это слова Владимира Путина на вчерашнем совещании по экономическим вопросам. Во встрече участвовали члены руководства администрации президента, правительства и ряд министерств. Путин сообщил, что ВВП в этом году растет на 1%, именно так и прогнозировалось. Инфляция, по словам Путина, в целом находится под контролем. По состоянию на 14 сентября она составила 6,2%, что ниже прошлогоднего показателя. Профицит бюджета в августе превысил 600 миллиардов рублей, причем обеспечили этот показатель не нефтегазовые доходы, которые, к слову, с января по август выросли на 18%. Впрочем, власти ожидают, что и нефтегазовые доходы вырастут в ближайшее время. За счет этих средств они пополнят фонд национального благосостояния. При этом в ближайшие три года дефицит бюджета предварительно составит около 2%. Тем временем зарплаты в первом полугодии 2026-го выросли на 6,5% в реальном выражении, отметил Путин. И этот фактор все еще давит на цены, рассказал Олегу Овчаренко и Марии Пичугиной главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
2: Последняя цифра от Росстата у нас есть за июнь. Это рост в номинальном выражении на 9,6% год к году. Это темпы, которые все еще значимо превосходят темпы роста производительности труда. Безработица у нас, хотя и в последнее время чуть-чуть отталкивается от минимумов, но, тем не менее, вблизи исторического минимума последние данные за июль 2,3%. То есть рынок труда – это по-прежнему проинфляционный фактор, хотя напряженность на нем постепенно спадает. То есть можно сказать, что жесткая монетарная политика делает свою работу.
3: Хорошо, дефицит бюджета. Вот сейчас 2,5% ВВП. Владимир Путин говорит, что предварительно он может составить около 2%. Вы как видите эту картину?
2: За первые 8 месяцев года, да, у нас накопленный дефицит бюджета порядка 5,8 триллионов рублей. Мы полагаем, что по итогам этого года у нас дефицит составит около 6,5-7 триллионов рублей или около 3% ВВП. Ну, конечно, здесь многое будет зависеть от уровня расходов. Мы пока их не знаем. В ближайшие недели Минфин объявит. Мы пока закладываем свои прогнозы, что расходы будут примерно 47 триллионов, доходы в районе 40 триллионов.
4: В таком случае озвученный августовский профицит бюджета в 600 с лишним миллиардов рублей, какую роль играет вот это вот уточнение?
2: У нас обычно период август, сентябрь, октябрь – это месяцы с профицитом бюджета. В августе у нас обычно зачисляются дивиденды госкомпаний, и поэтому август у нас обычно самый профицитный. То есть то, что мы увидели в этом году, это обычная сезонность, скорее всего, у нас и сентябрь, октябрь тоже будут с небольшим профицитом. А вот в ноябре у нас обычно небольшой дефицит, а в декабре у нас самый обычный дефицит большой по году. Плюс самые большие расходы, потому что все стараются выбрать деньги, чтобы не переносить на следующий год. Как раз вот за счет декабря мы полагаем, что дефицит расширится текущих около 5,8 до 7 триллионов.
3: Хорошо. Фонд национального благосостояния. Прогноз, который вчера давал президент, консервативный, что исходит из стоимости $50 за баррель. Сейчас явно нефть сильно дороже. Как это повлияет на ФНБ?
2: Это позволит Минфин Минфину пополнять ФНБ. То есть за последние 5 лет Минфин существенно подистратил ФНБ. Где-то с 8,5 триллионов ликвидная часть сократилась до 4 триллионов. И Минфин прямо говорил, что хотел бы перейти к пополнению, чтобы создать запас устойчивости на следующие неблагоприятные периоды. Поэтому в этом году у нас цена отсечения 59. Сейчас Юрлс на рынке за первую половину сентября 8,6, на $27 выше. Поэтому Минфин, скорее всего, до конца года будет пополнять.

0: выполнять ФНБ, и на следующий год цена отсечения снизится до $50, как вчера сказал президент. Поэтому мы полагаем, что и весь следующий год Минфин будет выполнять наш прогноз по Юрлс на следующий год 55.
1: А докуда вырастет ФНБ? Какой здесь прогноз?
0: Сейчас у нас 4 триллиона. Мы полагаем, что до 5-5,5 триллионов на горизонте следующего года.
2: Владимир Путин прокомментировал выбор цены отсечения в $50 за баррель так, цитата, «может быть, это выглядит сверхконсервативно, зато надежно, и ФНБ также будет расти». Конец цитаты.
3: РБК отрасли.
4: Золото остается одним из главных инвестиционных инструментов в периоды высокой волатильности. При этом после роста цен меняется и поведение инвесторов. Я, Анна Смолкина, обозреватель РБК отрасли. Обсудила эту тему с заместителем генерального директора Росвекселя Денисом Вольвачевым. Золото традиционно считается одним из популярных инструментов у private клиентов. Какие тренды можете выделить в мире и в России? Схожи ли они?
5: Да, схожи. В мире тренд связан с повышенным спросом на золото. Только в прошлом году инвестиционный спрос вырос более чем на 80%. Там, по-моему, 2200 тонн было продано в России на сегодняшний день. У нас клиенты покупают в среднем в год по 35 тонн. Но, справедливости ради, уже за первое полугодие этого года было продано более чем 20 тонн. Это плюс 20% к прошлому году. Поэтому думаю, что этот тренд сохранится. И в этом году мы увидим новые рекорды.
4: Золото уже прошло очень сильный рост и даже обновляло исторические максимумы. Как ведут на таких уровнях себя состоятельные клиенты? Продолжают покупать или уже фиксируют прибыль?
5: Надо сказать, что и в мире, и в России приблизительно один и тот же тренд. Многие инвесторы выходят из ликвидных золотых активов, таких как ETF. В частности, в мире за второй квартал только в этом году было продано на 45 тонн ETF-ов. Но одновременно с этим сохраняется спрос порядка 300 тонн от розничных клиентов в мире. И в России этот тренд также подтверждается. Фактически у нас на сегодняшний день есть смещение фокуса в пользу физического металла, прежде всего золотых слитков.
4: Правильный клиент сегодня по-прежнему предпочитает физическое золото, это слитки, монеты, или все чаще выбирает другие инструменты? Есть ли вообще другие инструменты?
5: Нет, спрос смещается именно в пользу физического металла, и справедливости ради надо сказать, что порядка 75% всех продаж приходится на слитки весом 1 килограмм и 12 килограмм, а это, конечно же, состоятельные клиенты. И я думаю, что этот тренд будет усиливаться. Но с точки зрения выбора клиента, по сути дела, с определенного момента в этом пропала необходимость. В середине этого года мы запустили первый, можно сказать, и в России, и в мире продукт, золотой сертификат, который позволяет клиенту не задумываться о том, что дальше будет с ценой золота, потому что фактически он дает защиту от снижения его стоимости во времени, ну и серьезный дисконт.
4: Какую долю портфеля сегодня разумно держать в золоте и изменилась ли она за последние несколько лет?
5: Я могу сказать, какую долю клиенты хотят, состоятельные клиенты, держать в своем портфеле. По разным оценкам это порядка 20%, но на сегодняшний день, по факту, это раза в 3-4 меньше. Поэтому золото, я думаю, будет продолжать завоевывать сердца и кошельки клиентов в этом году в том числе.
4: Это был Денис Вольвачев, заместитель генерального директора Росвекселя.
3: РБК отрасли. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефис-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
6: Вы это слышали?
7: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
6: Теперь слышали.
7: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
6: 18+.
3: Рынки на РБК.
2: 12:40 в российской столице, в студии Александр Павлов, обзор рынка. Саш, добрый день. Начнем, наверное, с нефти. Цена на нефть падает третий день подряд. Саудовская Аравия рассчитывает в течение нескольких дней восстановить примерно половину пропускной способности нефтепровода «Восток-Запад». Именно этим заявлением и этими геополитическими тезисами обусловлено падение? Или есть еще факторы?
1: Да, действительно.

0: Действительно, причем я тут добавлю, что накануне нефть опустилась ниже 103 долларов впервые с 10 сентября. Вот такие важные данные. И сейчас вот держится около этой отметки, то есть уже второй день находится около 103 долларов за баррель. Да, и помимо вот заявлений Саудовской Аравии по поводу Востока-Запада, еще есть другое, что... Страна намерена увеличивать поставки азиатским НПЗ путем перевалки нефти судно на судно в Оманском порту. И вот эти новости, конечно, повлияли на стоимость. И тут хочется отметить еще одну вещь. Про прогнозы цены на нефть становится все сложнее прогнозировать. И говорит об этом тот факт, что аналитики JP Morgan заявили, что впервые с начала американо-иранской войны у них нет базового прогнозного сценария, в том числе потому, что Дональд Трамп переходит экономически красные линии. А вот есть хорошая новость, наверное, все же для России. Это Urals выше 120 долларов за баррель. Российская нефть торгуется с премией к Brent впервые с апреля 26 года. И вот здесь как раз произошло это на фоне приостановки экспорта Саудовской Аравии. Все связано между собой. И еще одна новость, скорее уже в продолжение, из дня вчерашнего. В августе морской экспорт нефтепродуктов из России вырос на 16,4% по сравнению с июлем. Но если смотреть на динамику российских нефтяников прямо сейчас, то все они пока в красной зоне. Например, «Лукойл» теряет почти 1,5%, «Роснефть» около процента в минусе, «Газпромнефть» в минусе на 0,5%, а «Татнефть» в красной зоне в минусе на 1%. И со вчерашним днем примерно похожая динамика, разве что вчера росла «Роснефть». Но здесь, впрочем, нужно отметить, что до этого как раз цены на российских нефтяников росли. Конечно же, нельзя не перейти после этого к российскому фондовому рынку в целом, шире.
1: Ну да, киты падают, а индекс, в общем...
0: И он ушел чуть... вместе с ними в красную зону, причем ниже 2250 пунктов, ниже психологической отметки. И тут хочется сказать, что утром-то мы росли, причем неплохо, 0,8%, даже превышали отметку в процент и шли к 2300 пунктам. Но вот повернулись назад и повторяем вчерашнюю динамику. Вчера, я напомню, снизился индекс Мосбиржи больше, чем на 1,5%. И вот как раз остался около отметки 2250 пунктов, около которой мы находимся. И сегодня, если говорить про вчера, то среди причин снижения это закон об адских санкциях, а также отсутствие позитива в геополитике. Продолжу, да.
1: Ну, вообще, в целом, вот есть мнение о том, что волатильность рынка также связана с прошедшей экспирацией квартальных фьючерсов и вступлением в силу разбалансировки индекса. Вот это имеет вес на самом деле?
0: Безусловно, но тут, как я уже скажу, это совокупность факторов, которые, конечно же, влияют в целом на российский фондовый рынок. Но я не могу не рассказать в конце про замечательную международную историю. Немножко такая важная цифра. Ключевая ставка в Японии на максимуме за 30 лет, и это 1,25%, для нас звучит, ну, как-то неправдоподобно даже, можно так сказать. До такой отметки ее подняли сегодня, но это ожидали аналитики. ЦБ, во-первых, следует Японии мировому тренду, и ФРС, и ЕЦБ уже тоже подняли свои ставки. Ну и, кроме того, на японскую экономику очень сильное влияние оказывает ближневосточный конфликт, потому что Япония сильно зависела от поставок нефти из этого региона. И что касается инфляции, то в августе в Японии она снизилась до 1,7% с 1,8%. Еще одна неправдоподобная для нас цифра, но для Японии, которая десятилетиями жила при отрицательных ставках и при дефляции либо низкой инфляции, это довольно такие серьезные цифры.
1: Спасибо большое. Александр Павлов, как всегда, держит руку на финансовом пульсе фондового рынка. С сайта тура Kanye West'а пропали объявления о концертах в России. Рэпер должен был выступить в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене» 10 и 11 октября. Ранее эти концерты были указаны в афише, но теперь там перечислены только выступления в Джакарте, Хьюстоне, Далласе и Фениксе в октябре и ноябре. А на странице, которая посвящена концерту в России, при открытии появляется ошибка 404. Эта ситуация может серьезно подорвать доверие к российскому концертному рынку, объяснил ранее в эфире основатель информационного агентства «Интермедиа», член правления ассоциации «Союз Концерт» Евгений Сафронов.
2: Я думаю, что сейчас, конечно, Канье Уэста не будет. Все достаточно просто. Билеты поступили в продажу.

0: не подтвержденное заключением договора по правилам. Эта ситуация достаточно редкая и, в общем, очень неожиданная, потому что сложно представить себе, что организатор, причем такой солидный, как Say Agency, смог себе такое позволить. С чем это связано, сказать не могу. Скорее всего, там есть какие-то закулисные интриги, переговоры, махинации, о которых мы ничего не знаем и не узнаем.
1: Пока рано говорить о том, кто все-таки ответственен за то, что десятки тысяч зрители остались без Веста.
0: Конечно, рано. И, скорее всего, будут суды на нескольких уровнях, на зрительском уровне, потому что, конечно, зрители должны получить компенсацию за билеты. На уровне организаторском, потому что между организациями, скорее всего, тоже были заключены или не были заключены договоры, по которым, очевидно, могут быть какие-то компенсации, какие-то штрафы, какие-то, серьезные компенсации, потому что мы с трудом представляем себе объемы денег. Это же миллиард. И, соответственно, такого рода суммы, они просто так не проходят. Вообще, конечно, ситуация для нашего концертного рынка, который был настолько обескровлен с начала пандемии, потом ситуация с санкциями и после начала специальной военной операции, мы только надеялись на то, что он сейчас начнет наконец восстанавливаться. Так нет, ситуация только развивается к худшему.
2: То есть такие ситуации подрывают доверие, получается?
0: Конечно, да. Я могу сказать сразу, что у нас концертные отрасли вообще-то де-факто не существует, точнее, не существует де юре. Нет законодательства отраслевого, нет отраслевого ответственного из числа федеральных органов. То есть это развивается все само по себе и по закону, если уж серьезно копнуть. Даже понятие концерт не определено. Поэтому здесь этого следовало ждать, рано или поздно такое произойдет.
1: Предположим, все-таки КМС решит, все равно надо 10 октября приехать, но в другой город. За сколько минимально дней можно организовать концерт?
0: Концерт такого уровня — это полгода подготовки. В данном варианте, в сокращенном, например, провести его без билетов, к примеру. То есть можно сделать, наверное, за месяц. За две недели такое не делается. Это же, помимо всего прочего, огромный объем аппаратуры, которую надо ввести. Если вы не ввезли аппаратуру, у вас не будет концерта. Ввоз аппаратуры – это 20-30 траков, это много, это долго.
3: В начале сентября организатор концертов исполнителя Say Agency убрал из своего телеграм-канала несколько публикаций, в которых утверждалось, что выступления точно будут. Помимо этого, исчезли и другие посты, в частности, об отсутствии отмены и переноса с площадки, а также фотографии документов, которые подтверждают договоренности с ареной. Глава агентства Анна Супчева отметила в разговоре с РБК, что пропажа информации о выступлениях связана с реакцией на хаос вокруг концертов артистов в России. По ее словам, как только хаос будет истреблен, Kanye West все вернет обратно. Тем не менее, Роспотребнадзор уже вынес предостережение компании Say Agency после обращений граждан, купивших билеты на концерты исполнителя. Организатор сообщал, что передал претензии ведомству юристам. Если мероприятие все же не состоится, зрители могут дополнительно потребовать компенсацию убытков, морального вреда и штрафа, рассказала ранее в нашем эфире кандидат юридических наук, адвокат Елена Сенина.
4: Если еще событие не наступило, то мы не можем говорить о том, что условия договора о предоставлении услуг, то есть по организации концерта, они не были соблюдены. То есть факта еще нет. Что можно сделать? Можно предварительно направить запрос о том, что действительно ли билеты, и можем ли мы посетить этот концерт, получить ответ, и, соответственно, дальше уже, если нет, то обращаться по закону о защите прав потребителей. Даты нужно все-таки дождаться. Мало ли, вдруг приедет и выступит, весь этот ажиотаж был только какой-то разогревающей историей, что тоже нельзя исключать. Тут проблем много будет у организаторов. Закон о защите прав потребителей – это одно. Понятно, что люди, если концерт не состоится, могут возместить не только стоимость билетов, но и все свои убытки. Например, кто-то ехал из Волгограда, кто-то ехал из Воркуты и взяли уже билеты, забронировали гостиницы, понесли убытки, возможно, там где-то и заняли или деньги под проценты. Вот все, что можно считать убытками в связи с этим концертом, они возместить могут, включая еще моральный вред и штрафы. Об этом говорит закон о защите прав потребителей. Другое дело, это массовая история, и есть риск того, что организаторы просто пойдут банкротиться в связи со своей финансовой несостоятельностью. Может быть такое? Может. Мы должны рассмотреть и второй вариант возможного привлечения к уголовной ответственности. Вот до сих пор не ясно, никаких комментариев не поступало. Вообще договор-то заключен с этим исполнителем? надлежащем порядке? Что там за договор такое выступление? А почему не обращаются организаторы тогда сейчас к нему с досудебной претензией? Почему не обращаются в суд о понуждении осуществить

0: определенные действия или возвратить денежные средства. Никаких юридических действий не совершается. Это тревожно, и должно быть тревожно не только тем, кто не попадет на концерт, но и самим организаторам, потому что нужно сейчас следить, не окажутся ли они за пределами Российской Федерации, потому что здесь пахнет уголовным делом, мошенничеством. Статья 159 Уголовного кодекса, и судя по объемам и размерам, это мошенничество группы лиц в особо крупном размере. Я не говорю, не утверждаю, потому что информации очень мало, но такую вероятность тоже исключать нельзя.
1: Купившие билеты на концерт исполнителя продолжают писать жалобы в органы власти. В частности, одному из пострадавших пришел ответ от Комитета по культуре. В письме говорится, что на сайте «Газпром-арены» заявлено об отсутствии договора аренды с организатором для проведения мероприятия. При принятии решения о передаче активов «Ашан» и «Нестле» учитывалось, что речь идет о компаниях из недружественных стран, заявил Дмитрий Песков. Речь о введении внешнего управления, никаких других решений нет. Выбор «Лев-менеджмент» временным управляющим в Кремле объяснили тем, что компания лучше всего подходила для этой роли. Кошачьи тайны. Ученые впервые за более чем 100 лет открыли новый вид в Боливии. Обнаружили тигровую кошку Тилкайо. Животное живет в лесах Юнгас в Боливии между Андами и Амазонией. Этот вид открыли случайно, рассказал зоолог Михаил Бережной.
2: Новые виды животных, в принципе, обнаруживают постоянно. Чаще всего это беспозвоночные маленькие животные. Млекопитающих обнаруживают редко, потому что у млекопитающих разнообразие меньше. Если мы берем все биоразнообразие нашей планеты, на данный момент описано чуть менее 2 миллионов видов животных. Млекопитающих чуть больше 6 тысяч видов. Открыть новый вид млекопитающего – это, правда, большая редкость. А как его открыли? Это была чистая случайность. Кто-то из местных жителей подобрал котенка. Потом заметил, что котенок какой-то странный, больше похож на дикого. Принес его в специализированный центр. Мы ее еще 10 лет назад держали. По-моему, только в 2019 году провели генетический анализ первый. Описание вида – штука не сиюминутная. Для этого нужно достаточно много анализов. Генетический анализ показал, что да, она немножечко отличается от других видов кошачьих, которые водятся на той территории. Это случай уникальный, довольно интересный.
1: Это очень редкий вид. Ученые сообщили, что у них пока есть только 2 особи. Еще несколько десятков удалось снять с помощью фотоловушек. Согласно изданию Current Biology, исследовательская группа проанализировала ДНК 38 кошек, собранных в нескольких странах Южной Америки, включая 8 музейных экземпляров. Исследование показало, что тигровые кошки на самом деле представляют собой 5 генетически различных видов.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: В августе в Московской области спрос на новостройки остался стабильным, несмотря на сокращение предложения. К такому выводу пришли аналитики компании «Метриум». Итак, объем предложения за месяц сократился на 2% и составил 41 400 лотов, то есть квартир. За год предложение уменьшилось на 17%. При этом в августе в Подмосковье заключено 3400 договоров долевого участия, на 12% меньше, чем в июле, и всего на 3% меньше, чем год назад. Средневзвешенная цена квадратного метра в новостройках Московской области выросла на 1% за месяц и на 15% за год, достигнув 228 700 рублей. Квартиры здесь стоят в среднем 228 тысяч рублей за метр, апартаменты – 261 тысячу. Доля ипотечных сделок в Московской области с новостройками в августе сохранилась на уровне 68%, а средняя ставка по рыночной ипотеке осталась на отметке 18,7%. Среди округов по объему сделок лидируют Красногорск – 16%, Ленинский – 14%, и Пушкинский – 11%. Самое доступное жилье в августе в Подмосковье предлагалось в Коломне. Квартира площадью 19,5 квадратных метров за 2,5 миллиона рублей. Среди апартаментов минимальная цена в Балашихе – 23 квадрата за 3 миллиона 300 тысяч. Главный тренд – переток покупателей из Москвы в Подмосковье. Средняя цена квадратного метра в новостройках Московской области почти на треть ниже, чем в Новой Москве – 228 тысяч против 332. В условиях жесткой денежной кредитной политики доступный бюджет покупки становится решающим фактором. Эксперты отмечают, что спрос в Подмосковье даже опережает девелоперскую активность. Небольшое снижение числа сделок год к году объясняется ужесточением параметров семейной ипотеки и сужением выбора квартир. Осталось сказать, что в августе в регионе стартовал только один новый проект – в Коломне.
5: «Хочешь, я тебя обниму?» Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он

0: говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
1: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК. Каждый день миллионы людей проводят в транспорте часы своей жизни. Читают, работают, знакомятся, слушают музыку и строят планы. Пока движутся поезда, автобусы, автомобили и люди, город живет и развивается.
2: Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой «Двери открываются». Это взгляд на транспорт как на часть культуры, экономики и городской среды. От прошлого к настоящему, от настоящего к будущему. Через историю, технологии и, конечно, людей.
1: Открываем двери по пятницам в 14.10 на радио РБК.
2: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Сегодня в 15.10 на радио РБК.
3: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
4: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
1: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16.10.
2: РБК Тренды.
1: Цифровой рубль. С 1 сентября начинается новый этап внедрения цифрового рубля. Крупнейшие российские банки должны предоставить клиентам возможность проводить операции с новой формой денег, а часть крупного бизнеса принимать их при оплате. Цифровой рубль существует наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Выпускает его Банк России. Сами цифровые рубли хранятся на платформе Центробанка, а доступ к ним банки предоставляют через свои приложения. При этом цифровой рубль не заменяет привычные деньги. Открывать специальный счет автоматически никто не будет. Использование новой формы рубля остается добровольным. Масштабирование рассчитано на несколько лет. В 2027 году требования распространяются на более широкий круг банков и компаний. Следующий этап запланирован на 2028. То есть с 1 сентября начинается не переход России на цифровой рубль, а его массовое внедрение.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

0: на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 13.00. Студия с новостями, Юлия Родина. Решение о передаче во временное управление российских активов Ашана и Нестле обусловлено тем, что это компании из недружественных стран. Они самым активным образом вовлечены в военные действия против России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Накануне Владимир Путин подписал указ о передаче активов этих зарубежных компаний в России во временное управление Лев Менеджмент. Временная поверенная в делах Британии в России Дэнни Далаке вызвана в МИД. Ей заявлен протест в связи с тем, что Лондон наращивает поставки вооружений Киеву, отметили в российском внешнеполитическом.

выданных виз россиянам, сообщает издание «Юрексев». 9 стран подняли вопрос о том, чем вызвано отсутствие данных. Тема о визах россиянам является в ЕС чувствительной, особенно для стран Северной Европы и Прибалтики, которые ранее выступали за ужесточение визовых ограничений. Больше новостей читайте на сайте РБК.

0: 13.02 в российской столице. Вы слушаете радио РБК. Основная сессия Мосбиржи, напомню, на этой неделе длится на час дольше. Как это изменило торги? С понедельника время основной сессии, напомню, выросло на час. РБК Инвестиции выборочно подсчитали, как изменились обороты в голубых фишках. За эту неделю «Лукойл» прирос с 302 миллионов до 357. «Сбер» с 251 миллиона до 341. «Газпром» 235 до 444, «Яндекс» с 83 миллионов до 196, и «Татнефть» прибавила с 53 до 68 миллионов, ну, значит, все не зря. В Кремле прокомментировали решение о введении внешнего управления в российских дочках компании «Ашан» и «Нестле». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что учитывались несколько факторов, в том числе, что эти компании из недружественных стран.
1: Конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружественные страны, и то, что это недружественные страны, которые сейчас самым активным образом вовлечены в военные действия против нашей страны. И страны, которые были вовлечены в нанесение ударов со стороны киевского режима по объектам нашей мирной экономической инфраструктуры. Эти факторы принимались во внимание. Принимались во внимание и иные факторы рабочего характера. Сейчас речь идет именно о введении внешнего управления, никаких других решений пока не принималось.
0: Напомню, накануне после указа президента четыре иностранные компании лишились доступа к управлению своим бизнесом в России. «Ашан», «Лимана Про», а также активы «Нестле» и «ФМ Логистик» переданы во временное управление компании «Лев Менеджмент». Компании, к которым применили временное управление, ответили. Российская дочка французского «Ашан» после указа о передаче во временное управление направила запрос о разъяснениях, сообщила РБК пресс-служба «Ашан Ритейл Россия». При этом компания продолжает работать в штатном режиме. А в «Лимана Про» РБК сообщили, что не располагают никакими официальными данными об указе президента. Пресс-служба компании «Нестле» заявила, что оценивает ситуацию и собирается здесь защищать себя. Как временное управление повлияет на компании, выяснил Кирилл Леонов.
2: Реакция «Нестле» интересна тем, что эта компания имеет самую большую зависимость от иностранного менеджмента в России. А вот, например, «Лимана Про» и «Ашан» имеют сильную российскую структуру, которая может заниматься руководством. Это нам подчеркивали эксперты. Ранее эти компании заявляли, что они готовы и собираются оставаться на российском рынке. Но, как мы видим, сейчас это не панацея, и все еще временное управление ввели. И интересная деталь. В этом случае сейчас в процедуре пропущен этап, когда активы переходили Росимуществу, подчеркнул управляющий активами основатель Paragon Family Office Александр Абрамян.
3: Ранее были прецеденты с Данон России, Балтикой, но тогда под управление они переходили Росимуществу и лишь потом уже уходили через процедуру продажи неким частным владельцам. Здесь же ситуация другая. Мы видим, что управляющим стала никому неизвестная созданная 2 года назад компания с уставным капиталом 15 тысяч рублей. Это выглядит достаточно странно. По какому принципу отбирали? Кто за ней стоит? Есть ли компетенции у новых управляющих для того, чтобы справиться с бизнесом такого масштаба? Вопросы остаются без ответов. Сам масштаб бизнеса тоже поражает, поскольку активы и «Нестле», и «Ашан» в совокупности оцениваются порядка 230 миллиардов рублей.
2: Есть три возможных варианта, как может дальше развиваться эта ситуация. Первый сценарий – это бессрочное зависание, как это некогда было с немецкой «Юнипро» или финской энергетической компанией «Фортум». Они до сих пор находятся под временным управлением Росимущества, с ними ничего не происходит. Второй сценарий – это возврат прежнему собственнику, его тоже нельзя исключать. Есть пример итальянской компании «Аристон». И сценарий третий – это утрата не только контроля, но и владения для иностранного собственника через продажу другому российскому юрлицу. И яркий кейс – это французский «Данон», который купили фактически за 2 годовые прибыли 2021 года, то есть почти за 18 миллиардов рублей. По мнению партнера юридической фирмы «Орлова и Ермоленко» Александра Ермоленко, третий вариант сейчас самый вероятный.
4: Такой вот бизнес-тренд, очевидно. И эти компании – лакомые куски, хорошие бизнесы, большие, поэтому

0: наверняка есть спрос на эти активы. Очевидным выходом из этой ситуации, ну, для всех уже очевидно, поскольку это уже такая становится накатанная колея, такая муравьиная дорожка, продажа актива. И если, скажем, переговоры проходят достаточно комфортно, без агрессии, без каких-то попыток привести актив в негодность, собственники иностранные могут получить реальные деньги. Но, естественно, с точки зрения рыночной, допустим, за треть цены, то это очень хороший результат. Выше, как правило, скорее не бывает сейчас уже.
1: Компания Leaf Management 2 года, по данным РБК-компании, и ее генеральный директор Андрей Краюшкин. В компании один сотрудник. Прошлый год она закончила с убытком в 15 тысяч рублей, а это ровный их уставный капитал. Краюшкин стал гендиректором неделю назад, 10 сентября, и, согласно данным Спарка, ранее он ничем не руководил. До этого гендиректором Leaf Management была Лариса Рогачева, и про нее данных больше. В послужном списке, например, московский производитель упаковки с выручкой почти в 2 миллиарда рублей за 2025 год и торговая фирма компания «Алгоритмика» с оборотом в 25 миллиардов. Мы попытались понять, как скажется это решение на компаниях и на потребителях, объяснил председатель совета директоров «Сезар Консалтинг» Борис Любошец, который был временным управляющим компанией в этой же сфере, это «Натура Сибирика».
2: Выбирать должны в идеале по критериям наличия отраслевого опыта, наличия команды профессионалов и отсутствия конфликтных интересов. Но реально, судя по назначению, здесь, конечно, совершенно другие критерии. Это, я думаю, доверие, договороспособность, подконтрольность. В самое ближайшее время это никак не должно сказаться, если мы в результате диагностики не увидим каких-то существенных рисков. Основные изменения могут произойти внутри. Это смена топ-менеджеров на каких-то руководящих позициях, возможно, смена банков, изменение бюджетов, изменение поставщиков, работа с расходной частью бюджета и работа с кредиторкой и дебиторкой.
1: Но некоторые юристы считают, что Leaf Management справится и справится хорошо с этим бизнесом. Ну а основной вид деятельности у компании по акведу заявлен как консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
3: С предложением о введении временного управления в российских структурах Nestlé летом 2026 года к президенту обратилась компания КС Логистика. Они аргументировали это тем, что швейцарский холдинг не планирует расширять мощности и прекращает экспорт продукции из России.
4: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
3: Вы слушаете радио РБК. Надеюсь, что завтра я не буду так скептически настроен. Сегодня премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Украину. Об этом он сообщил у себя в соцсетях. По его словам, визит продлится несколько часов. Он посетит саммит «Карпатская интеграционная инициатива». Туда же приедет и премьер Польши Дональд Туск. Одной из тем переговоров может стать новый пакет санкций Евросоюза против России. Премьер-министр Словакии в соцсетях заявил об опасениях, что сейчас идет поиск предлога для начала конфликта между НАТО и Россией. Чего ожидать, изучали Олег Овчаренко и Анна Маргулис.
6: Гардиан отмечает, что Фицо пытается быть другом для всех. С одной стороны, он поддерживает теплые отношения с Россией. В то же самое время страна производит артиллерийские снаряды, которые поставляются в Киев. И при всем при этом Фицо критикует помощь ЕС и НАТО Украине. В июне он уже выступал против нового кредита Киеву на 70 миллиардов евро. Премьер заявил о готовности сделать все, чтобы страна не участвовала в предоставлении займа. И параллельно с этим Европейская комиссия 18 сентября официально переводит Украине очередной крупный транш финансово-военной помощи в размере почти 3,5 миллиарда евро, что тоже не очень нравится Фицо. Его риторика стала только жестче, пишут СМИ. В четверг премьер заявил, что Европа находится на грани более масштабного военного конфликта. По его мнению, напряженность вокруг войны на Украине достигла беспрецедентного уровня, и, раскрывая эту мысль, Фицо заявил, что возможная

0: Нарушение воздушного пространства и атака беспилотника могут привести к тому, что статья 5 НАТО о всеобщей обороне будет активирована.
1: Пожалуйста, не недооценивайте это. Ситуация никогда не была такой серьезной и напряженной с точки зрения возможности общеевропейского военного конфликта, как сейчас. Я не хочу, чтобы Словакия стала частью какого-либо военного конфликта из-за какой-то статьи номер 5. Да, мы часть НАТО, мы это уважаем, ценим это. Нам важны сотрудничество и выполнение обязательств. Но как премьер-министр я буду делать все для того, чтобы Словакия никогда не была втянута в военный конфликт.
2: Здесь стоит напомнить, что пятая статья НАТО предполагает, что если будет вооруженное нападение на одного члена Альянса, то это будет восприниматься как нападение на весь Альянс. Фицо неоднократно говорил о том, что действительно он хочет предотвратить вовлечение Словакии в конфликт и, соответственно, считает стратегию по помощи Украине провальной.
0: Чтобы как-то сгладить ситуацию, на Украину едет и премьер Польши Дональд Туск. В рамках саммита одной из тем переговоров может стать новый пакет санкций Евросоюза против России. Как пишут СМИ, Туск отметил, что Словакия традиционно занимает более осторожную позицию. 14 сентября послы стран ЕС не смогли согласовать стандартное продление на 6 месяцев санкционного списка, в котором находится почти 3000 российских граждан и компаний. Срок действия ограничений решили временно продлить только на 7 дней до 22 сентября. И по данным политика, срыв договоренностей был связан именно с отказом Словакии отступить от требований по санкционному списку. Братислава добивалась исключения Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Но, кстати, в этот раз к этому присоединился и Париж, отмечают во «Франс-24».
3: Каждые 6 месяцев все 27 стран-членов ЕС должны единогласно продлевать санкции против почти 3000 физических и юридических лиц, связанных с войной России против Украины. Однако в этот раз все идет не по обычному сценарию. Франция нарушает единство ряда стран ЕС и выступает за снятие санкций с российского олигарха Алишера Усманова. Этот спор вызывает раздражение у партнеров по Евросоюзу и тормозит процесс продления санкционного пакета.
0: И, как пишет Рейтер, ранее Париж представлял эту инициативу как уступку Словакии, которая давно настаивала на пересмотре санкций против Алишера Усманова. И по факту на этой неделе Роберт Фицо оказался в центре сразу нескольких европейских споров вокруг России.
4: Как пишут зарубежные СМИ, позиция Словении стала одним из факторов, который усилил разногласия внутри Евросоюза. На саммит «Карпатская интеграционная инициатива» также приехал президент Сербии Александр Вучич. В последний раз он посещал Украину в июле для участия в саммите стран Юго-Восточной Европы. Ставки по вкладам растут вопреки ключевой. На это обратил внимание РБК. Доходность депозитов повышается уже 12 недель подряд, и решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 14% этот рост не остановило. Сейчас средняя максимальная ставка по вкладам приблизилась к 13% годовых. Банкам нужны деньги вкладчиков, поскольку ликвидность распределена по рынку неравномерно, объяснил в нашем эфире профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. Для части банков привлекать средства через депозиты сейчас выгоднее, чем занимать у Центробанка.
5: Банки недооценили готовность Центрального банка бороться с инфляцией высокими ставками. И то снижение, которое они давали до этого, я имею в виду коммерческие банки, было связано скорее с тем, что путь ключевой ставки считался более пологим, то есть более быстрое снижение. Этого не произошло, и это достаточно логичная ситуация, которая заставила банки прибегать к этой ликвидности. Кроме того, здесь надо понимать, что сейчас есть профицит ликвидности, так называемый, но только у некоторых банков. То есть, когда мы говорим про, скажем, наши международные партнеры, там, Unicredit и Raiffeisen, например, российские подразделения, у них все с ликвидностью прекрасно. А другие банки, наоборот, испытывают дефицит ликвидности. И крупные банки ходили в Центральный банк за займами. И, конечно, эти займы гораздо дороже, чем если привлекать депозиты на рынке.
4: Как долго банки будут, на ваш взгляд, повышать эти проценты по депозитам? Мы увидим выше ключа предложения на рынке?
5: В это я не верю. Это весьма маловероятно. Мне кажется, ситуация уже пришла к равновесию. И банки вряд ли будут повышать еще. Остается надежда, что ЦБ, глядя на текущую инфляцию, все-таки снизит еще 1 или 2 раза в этом году, и это скорее будет давить на снижение ставок. Но пока ощущения такие, что вот это временный пик.
4: Россияне, на ваш взгляд, потеряли интерес к депозитам?
5: Я этого не вижу, потому что, естественно, довольно сильно сберегают до сих пор. Но здесь надо понимать, что существенная часть этих сбережений — это за счет тех процентов, которые были выплачены. То есть банки продолжают успешно привлекать те выплаты, которые уже осуществились. И по сравнению с

0: прошлым годом, скажем, по данным Росстата, россияне сберегают от доходов гораздо меньше. Здесь надо делать ремарки всякие, что у Банка России еще более точные подсчеты этих сбережений, но как бы технически 14% у Росстата было в прошлом году от доходов, а в этом году только 4%. И это, конечно, сильное изменение, которое подразумевает, что россияне скорее больше направляют на потребление.
1: Россияне стали вкладывать деньги как-то иначе. Вот мы говорим о том, что сейчас модель, возможно, меняется. Она меняется в какую сторону?
0: В сторону того, что приходится и больше тратить на обязательные расходы, то есть это ЖКХ, электроэнергия.
1: И сама доля вот этих вложений, она уменьшается, насколько я понимаю, так или иначе, но та оставшаяся доля, она распределяется сейчас каким-то другим образом?
0: Гораздо менее нацеленным на сбережения и гораздо больше нацеленным на потребление. У нас довольно сильный рост розничных продаж за первое полугодие, и это, конечно, сигнал того, что россияне чуть-чуть смещаются в сторону более потребительской модели, чем это было раньше.
1: Последний раз ключевая ставка и доходность депозитов двигалась в разных направлениях в 2023 году, следует из данных индекса банковских ставок FrancRG. В России упал спрос на автомобили с пробегом, сообщил Автостат. В августе 2026 года россияне купили 518 200 таких машин. Это на 5,6% меньше, чем в июле, и на 8,4% ниже результатов августа прошлого года. Лидером вторичного рынка остается «Лада». В августе было продано 113 300 таких машин этой марки. Далее в списке «Тойота», тут 56 800 машин, Kia 30 500, Hyundai 27 500 и Volkswagen 24 900 машин. В модельном рейтинге первые три места заняли автомобили Lada Classica, продано 18 600 машин, Samara 13 000 и Приора 12 500 машин. Компания Neuralink опубликовала, возможно, самое трогательное видео этой недели. Пациент, страдающий от нарушений речи с помощью чипа, смог впервые признаться в любви своей жене. На кадрах он сидит с ней перед монитором, на котором вдруг появляется виртуальный ассистент и произносит то, о чем подумал мужчина. Каково это жить с чипом и какие еще возможности он дает? Об этом мы поговорили с первым пациентом Neuralink Ноланом Арбо. Ему чуть более 30, он парализован ниже шеи, но теперь может отвечать на сообщения, вести конспекты лекций и играть в видеоигры. Правда, есть издержка, в соцсетях его называют антихристом. Мифы о чипировании проверял Никита Гмызов.
2: Да или нет? Вы пользуетесь чипом Neuralink уже 2 года. Какие главные выводы и наблюдения вы сделали?
3: Да, это впечатляет больше, чем я ожидал. Не могу поверить, как быстро он понимает то, что я хочу сделать. Был один момент. По мере того, как я начал использовать устройство, я старался все лучше и лучше управляться с курсором. И стоило мне только подумать, чтобы его переместить, он уже смещался в сторону. То есть мне приходилось немного замедляться. Имплант улавливал только мою мысль и начинал движение туда, раньше, чем я того хотел. Вот настолько он меня понимает.
2: Что вы сделали в первую очередь, получив доступ к компьютеру? Чем вы занимались?
3: О, первое, что я сделал, пропал в видеоиграх на 8 часов. Я наконец-то смог отправить текстовое сообщение, на написание которого у меня ушло менее 15 минут.
2: Я до сих пор не уверен, что хотел бы что-то имплантировать, потому что боюсь побочных эффектов. У вас они были?
3: Думаю, я остался точно таким же человеком, каким был до имплантации. Вначале были некоторые проблемы с тем, что нити импланта теряли контакт с моим мозгом. Они просто не прилегали так, как нам хотелось. И это был единственный побочный эффект, если вообще можно его так назвать. Когда произошла эта история с потерей контакта с чипом, это было тяжело. Я плакал. Я думал, что я только-только взобрался на вершину горы, и вот все это отнимут у меня уже через месяц. Я даже не могу сказать на вершину. Я добрался до середины, и я думал, что исследование закончится, и я больше никогда не смогу им пользоваться.
2: Потом его удалят, это правда?
3: Да, я уточню. Исследование длится 6 лет. Сейчас прошло 2 года, так что осталось еще 4. Когда я выйду из исследования, когда оно закончится, чип либо удалят, либо деактивируют.
2: Может быть, вы могли бы поговорить с Илоном Маском и попросить его дать вам новую версию, чтобы вы могли протестировать ее.
3: Да, это было бы здорово.
2: Вы часто с ним общаетесь? Он как-то присутствует в вашей жизни?
3: Не очень часто. Мы видимся время от времени, мы вращаемся в одних и тех же кругах, так сказать. Поэтому мне удавалось пару раз просто

0: посидеть с ним и поговорить. Честно говоря, мы не так уж много говорили о Neuralink. Меня гораздо больше интересуют другие его проекты. Мы говорили об НЛО, о SpaceX и тому подобном. Шутили насчет еще одного импланта в черепе. У меня один слева от мозга, и мы обсуждали вариант того, чтобы сделать еще один справа. И я как бы пошутил, сказав, знаете, мне нужно больше проводов, мне нужно больше нитей в мозгу. Просто отрежьте всю верхнюю часть черепа и поставьте мне туда один большой имплант. Вот над этим мы тогда неплохо посмеялись.
1: Какая ваша любимая теория заговора о нейролинке, которую вы прочитали в интернете или услышали от друзей?
0: С самого начала я видел в интернете, что нейролинк — это символ зверя, и что я антихрист. Мне кажется, это смешно. Я верующий, я убежденно верю в Иисуса Христа, моего Господа и Спасителя. Поэтому, когда я говорю об этом на X, в интервью или где-то еще, мне кажется забавным, что люди до сих пор называют меня антихристом.
1: Если у вас какие-нибудь любимые мемы в интернете, связанные с вами и имплантом?
0: Если вы знаете, что такое рекроллинг, мне вот это всегда очень нравилось. Мем в том, что, по сути, Илон Маск, он как бы транслирует песню в мой имплант, нейролинк, и она просто играет у меня в голове по кругу. Это песня, которая «Never gonna give you up» Рик Эстли.
2: «Never gonna give you up» by Rick Astley.
0: Рикролл. Мне просто, знаете, мне показалось это очень смешным. Действительно хороший мем, мне он очень нравится.
1: Да, надеюсь, эту песню вам правда не транслируют, ведь так?
0: Да она и так у меня постоянно крутится в голове, так что если бы он ее еще и присылал через имплант, это просто добавило бы шума.
1: Кстати, как вы получаете обновления для Neuralink? Нужно ли устанавливать что-то вручную, или обновления поступают через Wi-Fi или приложение на телефоне?
0: Да, все работает по Bluetooth. Я просто сижу, может быть, минуту, пока обновляется программное обеспечение, и мы продолжаем жить своей жизнью.
1: Какие функции вы хотели бы, чтобы они добавили в Neuralink?
0: Они работают над набором текста 10 пальцами, то есть, по сути, над полным контролем клавиатуры. Обычно я использую диктовку, потому что это намного проще. Однако возможность набирать текст с помощью Neuralink была бы невероятной. Я бы очень хотел что-нибудь когда-нибудь написать. Я бы хотел написать книгу. Я хочу вернуться в университет и все записывать, все печатать. Поэтому возможность полностью контролировать клавиатуру была бы невероятной.
1: We're all gonna get brain implants. Нам всем установят чип в мозг. Да или нет?
0: Yes. Да.
3: Да или нет? На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Что находится по ту сторону наличника? Ответ на вопрос ищите во Всероссийском музее декоративного искусства. Здесь проходит первая выставка бренда «Верея». В четырех залах собраны вещи, объекты и знаковые образы с показов, благодаря которым можно проследить путь бренда от домашнего ремесла до самостоятельного явления российской моды. Вязать основатель бренда Игорь Андреев начал еще в детстве. Обращаться с крючком и нитками он научился, наблюдая за мамой и бабушкой. Про детское увлечение он вспомнил в 2018 году, когда закрыли журнал «Нумеро», в котором Игорь работал главным редактором. Вязание тогда стало для него способом борьбы со стрессом. Многим идея казалась сомнительной, но Игорь не остановился. И вот спустя 8 лет нитки привели его в музей. На какой экспонат стоит обратить особое внимание, узнала у дизайнера.
5: Для меня особенные все выходы, но особенно «Паучья морока», потому что этот наряд отсылает к 2021 году и «Красному Волвогу», где мы создавали выходы с Машей Комаровой и сестрами Комаровыми. И специально для этого вязали это тонкое платье из кучи бусин. И мне очень хотелось сделать крылья, чтобы дать эльфийского вайба. Если посмотрите, это листья монстеры, которые стали крыльями. И смотря на этот наряд, я сразу переношусь в то прекрасное время, когда в Государственном историческом музее прошел этот красный ужин, и, как все тогда были молоды, прекрасны и счастливы. Не говорю, что они счастливы сейчас, но на то время у меня особенная отсылка. И это платье заняло очень много труда, хотя с первого взгляда кажется, что оно простое.
4: От себя добавлю, для модной индустрии и консервативной музейной среды эта выставка – большой шаг вперед и пример того, как народное ремесло продолжает жить и находить новый визуальный язык. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
6: Почему так сложно бывает на переговорах? нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками.

0: поступками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
1: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. РБК Тренды.
2: Эффект тревожного понедельника. Так врачи называют биологическую реакцию, связанную со стрессом от начала недели. Команда ученых Гонконгского университета проанализировала данные более 3500 человек в возрасте 50+. У людей, которые испытывали тревогу по понедельникам, концентрация кортизола в волосах была на 20% выше. Ученые связали это с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Выход – гибкий график и управление тревожностью.
3: Танк 700 – это мускулатура китайского автопрома. X-Lantix ET – это как ваш новый сосед. Он появился внезапно, но сразу понятно, что прописался здесь надолго.
4: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» каждый день на радио РБК.
5: Эко-сумки, картонные стаканчики, отказ от пластиковых трубочек. Это норм или обычный маркетинг? Как помочь экологии?
1: Медиатренды с Женей Стоговой.
5: Разберемся вместе с экологом Жорой Каванасяном и руководителями экологических инициатив. На ком ответственность за загрязнение окружающей среды? Готов ли бизнес вкладываться в зеленую повестку и как нам с этим жить?
1: Понедельник, 21:00. Радио РБК в тренде.
4: Что это было? В эфире.
6: Мы сделали сервис, который это все обходит и позволяет нам добираться до большего количества людей.
7: Вы большая корпорация, вообще крупные ребята и вообще одни из пионеров. Вот давай представим, что у нас сейчас слушает владелец небольшого бизнеса, и вот ему или там руководителя IT-отдела нужно внедрять ИИ. Вот он решил все. Вот с чего ему начинать? Ему людей учить, оборудование покупать, чем заниматься сейчас?
6: Ну смотри, в первую очередь необходимо начать со стратегии и с целей. Второе, выбрать одну функцию, где больше всего данных накопленных, где больше всего операций, часто повторяемых, и где деньги. Как правило, это саппорт, то есть пересечение денег, клиентов и часто повторимых операций. То есть саппорт, он, ну, как правило, такой больше подвержен внедрению искусственного интеллекта, потому что там есть распознавание там интентов от клиентов, обращение к разным базам данных для ответа, там накоплены данные по классическим чат-ботам, которые вот древовидные. И это хорошая база для того, чтобы сверху прикрутить AI.
4: Директор по трансформации Финама Андрей Марускин в программе «ИИ в деле».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 16:10.

13:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Одним из факторов введения временного управления в отношении российских активов Nestle и Ашан стало то, что их собственники находятся в европейских странах, которые считаются недружественными. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, учитывалось также участие этих стран в военных действиях против России. При этом речь пока идет именно о введении внешнего управления. Компания «Лев Менеджмент» наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам, подчеркнул Песков. Накануне Владимир Путин подписал указ, по которому во временное управление передал активы сразу нескольких крупных иностранных компаний Nestle, FM Logistic, Ашан и Limana Pro. Премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич и премьер Польши Дональд Туск прибыли на Украину для участия во встрече Карпатской интеграционной инициативы. Об этом сообщают украинские СМИ. Встреча проходит в курортном городе Буковель. Из-за саммита было отменено сегодняшнее заседание Рады, где был запланирован правительственный час. Члены Кабмина сопровождают украинскую делегацию, отмечают местные СМИ. Прокуратура ФРГ начала расследование после обнаружения элементов беспилотника недалеко от военного аэродрома Вунсторф под Ганновером, сообщает Бильд со ссылкой на источники. Об обнаружении обломков стало известно в начале этой недели. Следователи проверяют, есть ли связь с инцидентом в аэропорту Лейпцига. Более 1,5 миллиона избирателей проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования на выборах депутатов.

0: депутатов Госдумы в Москве. Такие данные приводятся по состоянию на 12 часов и следуют из сервиса по наблюдению за голосованием. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: Правительство готовит мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников. Предполагается, что компании не будут проверять до конца 2027 года. Такой документ, как пишут ведомости, подготовило Минэкономразвитие по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко. Источники, знакомые с ходом обсуждения, также назвали другой вариант – введение моратория сроком на год с момента его подписания. Речь идет о запрете только плановых проверок, а внеплановые ограничат лишь частично, их можно будет проводить в особых случаях при чрезвычайных ситуациях, эпидемиях или по поручению президента, правительства, а также прокурора. Мы попросили оценить введение такой меры поддержки предпринимателя, который в результате атак беспилотников на складские объекты маркетплейсов потерял товар почти на 100 миллионов рублей. По мнению председателя совета директоров акционерного общества «Планета увлечений» и совладельца сети хобби-гипермаркетов Леонардо Бориса Каца, в случае принятия моратория проверки не затронут, в том числе мелких недобросовестных предпринимателей, в то время как крупный бизнес по-прежнему будет обязан в полной мере соблюдать закон.
2: Если, в принципе, проверки нужны, то важно, чтобы проверки делали так, чтобы товары, которые получают потребители, были безопасны. А если проверки не нужны, в принципе, и можно по каким-то причинам их не проводить, то, наверное, надо задуматься о том, что, может быть, эти проверки вообще избыточны и не нужны. Все равно с крупных компаний будут требовать полного соблюдения законодательства. Разделять необходимость проверок в зависимости от того, пострадала ли компания от чего-то, но это, честно говоря, идея несколько сомнительная. Мы в своих магазинах Леонардо проверяем огромное количество товаров для детского творчества. Это товары требуют очень жесткой сертификации. И когда мы видим на маркетплейсах продажи товаров, которые опасны, которые не сертифицированы, которые реально не нужно, чтобы попадали в руки детям, мы немножко удивляемся этой ситуации. С 1 октября должна была появиться ответственность и продавцов, и маркетплейсов за то, чтобы такие товары не попадали к потребителям. И вот в этот самый момент, когда в этот закон должны вступить в силу, почему-то вдруг опять лоббируется возможность продажи несертифицированных опасных товаров. Лучше помощь бизнесу оказать каким-то другим способом, финансовым, вернуть какие-то уплаченные налоги из бюджета, как мы предлагали, еще каким-то способом.
1: Заместитель генерального директора гипермаркета сантехники «Сантехника онлайн» Евгений Сахаров считает, что его компания не попадет под мораторий на проверки, несмотря на то, что их товар пострадал на складе «Озон» в Самаре. Дело в том, что власти, вероятнее всего, будут исходить из масштаба потери. Они у «Сантехники онлайн» не столь значительны. Кроме того, площадка еще не предоставила соответствующий акт.
3: Рассматривая информацию, которая активно сейчас публикуется в СМИ и обсуждается в сообществе, мы понимаем, что основной вектор помощи направлен на игроков, которые использовали инфраструктуру маркетплейсов для реализации своей продукции. Наш бизнес в небольшой доле использует инфраструктуру маркетплейсов. Ущерб несоразмерен с потерями многих других игроков рынка. Касательно мер поддержки, хорошо, когда государство оказывает помощь, видит проблематику и пытается всеми способами поддержать в этой ситуации предпринимателей. Мы бы хотели больше внимания государства на вопросы страхования рисков, по последнему примеру, продляя ежегодную страховку, в том числе риски, связанные с террористическими атаками. Стоимость страховки возросла у нас более чем в 40 раз, что является серьезной нагрузкой на бизнес.
1: Решение о принятии моратория должны объявить уже в ближайшие дни, утверждают СМИ. Изначально такая идея возникла в августе после того, как Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Документ предусматривает передачу бизнеса во временное управление в случае, если компания не защитит свои объекты должным образом или не восстановит их в срок после атак дронов. Важно отметить, что на налоговые проверки обсуждаемый мораторий распространяться не будет. Несмотря на то, что любая пауза в надзоре – это плюс для бизнеса, в последнее время именно налоговые проверки больше всего затрудняли работу российских компаний, рассказала вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.
4: Бизнес как раз говорит о том, что количество проверок и так, в общем-то, снизилось в последнее время. А вот налоговые проверки, те, которые как раз не попали под мораторий, к нашему большому сожалению, вот они нарастают просто в геометрической прогрессии. О том, чтобы вводить мораторий, вообще по-другому выстраивать логику взаимодействия налогов,

0: налоговой и предпринимателей, мы говорим, мне кажется, уже последние лет 15, не останавливаясь, потому что это та система, которая, к сожалению, отнимает очень много сил. Плюс надо понимать, что у нас прям однозначно обвинительный характер. Если налоговая пришла, все, готовься платить, это знает любой предприниматель. Вот это, конечно, больше всего сейчас дестабилизирует, потому что очень давление серьезное. Вообще был смысл сделать мораторий, хотя бы с точки зрения того, что кого-то прям серьезно затронуло это. Надо людям дать возможность вообще оценить масштаб, начинать заниматься восстановлением, искать возможность, как это все запускать снова. Поэтому какие тут проверки? Тут нужно разобраться, что с бизнесом, как дальше все это выстраивать. Поэтому в этом отношении Минэкономразвитие, конечно, включило правильную логику.
1: Прежде в России уже вводили мораторий на проверки бизнеса. Сперва в 2020 году во время ковида, тогда от надзора освободили малый и средний бизнес. Аналогичный механизм работал с 2022 года по конец 2024. При этом тогда власти оставляли за собой право проверить бизнес, если сработает специальный индикатор риска. Он показывал, что компания, вероятно, нарушает обязательные требования на объекте. В случае принятия нового моратория такой системы уже не будет.
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
3: Звезды, планеты и люди. Все находится в движении. Возможно, и вы сейчас тоже куда-то едете.
4: Двери открываются. Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой. О том, как транспорт меняется сам и меняет нас, наш досуг, наши привычки и наше общество.
3: Культура поведения в поездках. Куда мы движемся? Что изменилось в поведении пассажиров за последние годы? Зачем метро меняет озвучку? И можно ли вообще измерить воспитанность общества?
4: Открываем двери сегодня в 14:10 на радио РБК.
1: Вы слушаете радио РБК. Банку России предложили дополнить денежно-кредитную политику новым ориентиром, индексом межрегиональной неоднородности инфляции. Экономисты финансового университета считают, что если в отдельных субъектах цены продолжают расти, регулятор должен проявлять сдержанность в смягчении политики. Так, при изменении ключевой ставки предлагается учитывать разброс инфляции между регионами, а не только средние цифры по стране. Идея уже вызвала споры среди экспертов. К вопросу нужно подходить основательно. Вопросами цен и инфляции должно заниматься антимонопольное ведомство, как это и происходит в других странах, рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Миляев.
5: Это такой типичный пример схоластического подхода к решению серьезных экономических проблем. Вот это ничего не дает. И главное, что вот эта попытка модернизировать и как-то приспособить к реальным потребностям экономики денежно-кредитную политику Центрального банка. Вот для этого надо понять, что современная инфляция не только у нас, а вообще это свойство современной рыночной экономики, значит, берется не из денежного фактора и не из денежной сферы, а она проистекает из действий продавцов, которые являются монополистами на рынке, если не монополистами, то коллективными монополистами, как продавцы бензина, гречки, постного масла и квартир. И они уже руководствуются не спросом и предложением, вот как это все еще цепляется, это 100 лет уже нет этого, а диктуют свои цены на рынке для того, чтобы получить максимальную прибыль. Вот, собственно, из этого и надо исходить, что с ценами и с инфляцией должно бороться антимонопольное ведомство. Как это делается в Великобритании, как это делается во Франции, как это делается в Японии, как это делается в США. Вот пример. Собственно, из этого надо исходить. А эта попытка усовершенствовать тот аппарат, тот механизм, который не работает, в принципе, не работает, а вы пытаетесь там найти какие-то точки, которые можно тут подшлифовать, тут подтянуть, тут еще что-то такое сделать, от этого механизм он работать не будет. Надо понять, что он принципиально не работает. Зато он очень здорово тормозит нашу экономику и мешает нам развиваться.
1: Какая механика сейчас будет действовать? И если эта инициатива все-таки найдет поддержку, то таким образом

0: Вырастет ли кредитная нагрузка, например, на бизнес в регионах? Что изменится или в целом останется тот же фон, о котором вы говорите?
1: Они предполагают, что это будет как-то меняться ключевая ставка этого самого центрального банка в сторону повышения или в сторону понижения. Да? Вот что заложили авторы, вот что они предполагают. Но они, да, констатировали, что тут цены на весу растут быстрее, тут они медленнее. Значит, нужно смотреть, какие веса этого продукта, вот в общем, в продукте страны, значит, и так далее, и так далее. То есть это целый механизм. То есть я говорю, что это, вот простите меня за резкое слово, но в научной среде допустимо. Это схоластика.
0: Масштабы регионального разброса авторы иллюстрируют данными по инфляции от января 2026 года. Годовой диапазон тогда составлял почти 6% пунктов. При этом даже внутри федеральных округов между регионами наблюдается значительная вариативность по интенсивности ценового давления, отмечают экономисты Финн-университета. Полотно «Ирисы» Клода Мане хотят продать за 30 миллионов евро. Торги состоятся 22 октября в аукционном доме Сотбис во Франции. Ранее картину никогда не выставляли на публике. Она принадлежит наследникам Жанны Шлюмбергер, супруге одного из двух братьев-основателей нефтесервисной компании Шлюмбергер. Как сообщают сотрудники аукционного дома, картину даже не покрывали лаком и не переносили на новый холст. Оценочная стоимость полотна начинается 22 миллионов евро и достигает 30 миллионов по верхней границе, сообщает Bloomberg. Установит ли полотно Мане новый ценовой рекорд? На связи со студией управляющий директор Московского аукционного дома Ольга Русакова. Ольга, добрый день. Насколько консервативна оценка в 30 миллионов?
2: Да, здравствуйте. Ну, такая оценка в целом вполне адекватно для работы, которая обладает таким провинансом и представлена в таком, можно сказать, детственном виде. Такие вещи всегда вызывают особый интерес и доверие у крупных коллекционеров, поэтому, я думаю, этим и оправдана столь высокая цена. К тому же известны очень дорогие уходы работ Клода Мане в Нью-Йорке. Также, возможно, и владельцы, которые продают работы, ориентировались на эти цены в первую очередь.
0: Но полотно «Ирисы» Клода Мане не выставлялось, насколько я понимаю, не только на торги ни разу, но и публике особо не показывалось. А другие его работы, есть какие-то характерные примеры, за сколько уходили те или иные шедевры?
2: Да, известны продажи, например, самая дорогая продажа работы Мане во Франции – это 10 миллионов 200 тысяч долларов, что значительно ниже заявленного на эту работу эстимейта. И самая дорогая проданная работа художника – это продажа на торгах в Нью-Йорке – 110 миллионов 700 тысяч долларов с тага в 2019 году. Ну и также еще известна продажа в 2024 году за 35 миллионов долларов. Это 100 ксенов Живерни. Поэтому в целом, так как тенденция роста цен на арт-рынке, скорее всего, характерна не только для России, но и для всего мира, вполне возможна продажа по заявленному эстимейту.
0: Хорошо, давайте попробуем определить, кто может купить эту картину. Есть ли какой-то предполагаемый круг потенциальных покупателей?
2: Ну, здесь, конечно, наиболее вероятно, что это будет анонимный крупный коллекционер, ну, то есть такие люди, которые участвуют по телефону без афиширования собственного имени и своей коллекции. Также возможно приобретение азиатскими, например, коллекционерами, интересующимися импрессионистами или французским искусством, известные приобретения работ Мане ранее. В целом, возможно, и приобретение дилерами, хотя при таком высоком эстимейте это менее вероятно, так как менее вероятно перепродажа работы во Франции. Но, в принципе, при приобретении по нижней границе эстимейта это также вполне возможно.
0: А то, что картину не покрывали лаком, не переносили на новый холст, это прибавляет ей цены или, наоборот, делает ее дешевле, так как, ну, возможно, при покрытии лаком она сохранилась бы в лучшем состоянии?
2: Ну, это зависит от все-таки действительно фактической сохранности работы. Если владельцы, которые, я думаю, прекрасно понимают при своем статусе, как ухаживать за произведениями искусства, приняли решение не покрывать работу лаком и в целом не вмешиваться в ее бытование, значит, работа сохранилась хорошо, что также вполне вероятно.

0: приятно при правильных условиях хранения. И в данном случае это, наоборот, прибавляет ценности работе, так как при реставрациях все равно иногда происходят какие-то записи, то есть это уже вмешательство в изначальную авторскую живопись. И есть коллекционеры, которые обращают на это особое внимание, изучают работу перед приобретением в ультрафиолете. И также, например, покрытие лаком иногда, наоборот, может помешать восприятию работы, так как лак желтеет, меняет цвета восприятия оригинальных красок работы.
1: Спасибо вам большое. На прямой связи с нашей студией была управляющий директор Московского аукционного дома Ольга Русакова. Будем следить за торгами. Предыдущий рекорд для картины Моне с изображением ирисов был установлен в 2015 году. Сиреневые ирисы продали на торгах тогда в Кристис в Лондоне почти за 11 миллионов фунтов стерлингов. Сегодня официально стартует продажа iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, но есть нюанс только в странах первой волны. Складной iPhone Duo можно будет приобрести с 23 октября. Сколько будут стоить новые модели и где их можно купить, об этом рассказал ранее в эфире Олег Овчаренко и Мария Пичугиной, автор программы «Технологии и тренды» Аркадий Глушенков.
2: В России, как мы с вами знаем, официально айфоны не появятся никогда. Это нас, в общем, не останавливает. И на горбушке можно было дойти даже до официального старта. Более того, скажу, МТС тут на днях сказала, что получили первую партию новых айфонов прямо в розничной сети. Так что физически телефоны в салонах их можно посмотреть. Ну, купить и посмотреть. Вещи разные, обычно все-таки предзаказ, а не свободная продажа.
3: Известны уже цены, по которым можно купить? Потому что зачастую при предзаказе бывает, что цена берется немного с потолка.
2: Изначально сети называли цены какие-то совсем сумасшедшие. Например, почти, если я не ошибаюсь, 300 тысяч рублей, собственно, хотели за новенькие айфоны, но это какие-то странные истории. Начинаются цены от там где-то 175 тысяч, 190 это Pro Max на 256 гигабайт, самая маленькая конфигурация по памяти. Но на самом деле, как мы с вами знаем, конечно же, благодаря параллельно импорту. Везти будут откуда? Из Японии, например. В Японии 18 Pro самый дешевый, стоит 220 тысяч йен, по текущему курсу это 120 тысяч рублей. Ну, еще 15-20% добавьте, вот вам там 140-145 тысяч рублей. Если вам не прям горит, можно подождать и за вполне вменяемые деньги, ну, относительно вменяемые, да, получить нормальный аппарат. Да, может быть, не так быстро, но зато не безумно дорого.
3: Ты сказал из Японии, а как же рейсы, которые как маршрутки ходят в Дубай?
2: На самом деле, в Дубае сейчас, если я правильно помню, не настолько выгодный курс, потому что ты всегда зависишь от курса. Если тебе важно быстро, да, скорее всего, привезут из Дубая, из Гонконга, но в Японии сейчас одна из самых дешевых цен на устройство Apple просто во всем мире, но это чисто экономика. Там, скорее всего, будет не так быстро, как я уже сказал, но зато дешево.
1: Apple провела свою традиционную осеннюю презентацию новинок 9 сентября. Она стала, напомню, первой под руководством Джона Тернуса, который занял пост гендиректора 1 сентября, сменив Тима Кука.
4: Спорт на РБК.
1: Спортивным новостям в студии Илья Попов. Ну и предлагаю начать с радостной новости. Международная федерация хоккея на траве допустила россиян к соревнованиям без ограничений.
5: Да, причем сняли запрет не только на использование российского флага, гимна и символики, но также Международная федерация хоккея на траве разрешила проведение мероприятий и соревнований на территории Российской Федерации. Так что вот есть такая хорошая новость. А вот Конгресс Международного союза биатлонистов не стал рассматривать вопрос допуска российских спортсменов на международную арену. При этом Конгресс сообщил, что исполком этой организации может при наличии обстоятельств, да, может вернуть все-таки российских спортсменов. То есть следующего Конгресса IBU ждать, может быть, и не придется, если будут какие-то предпосылки к тому, чтобы вернуть россиян, а также белорусских биатлонистов на международные старты, то вполне это может сделать и исполком Международного союза биатлонистов.
1: Ну что ж, будем ждать и этих хороших новостей, и очень надеяться на то, что, например, наш легендарный, я не побоюсь этого слова, Варламов про операции по замене коленного сустава сказал, что ни один хоккеист не пытался после них вернуться в строй, но я рискнул, не был готов завершить карьеру, сейчас чувствую себя хорошо. Молодец.

0: Да, Семен Варламов — это вратарь Айлендерс. Дело в том, что он получил травму уже достаточно давно, и в Национальной хоккейной лиге он не выступал аж с ноября 2024 года. Несколько операций он перенес, и также был у него долгий курс восстановления, всевозможных подготовительных мероприятий. И вот, наконец-то, он провел первую полноценную тренировку со своей командой. Говорит, что здоровье в порядке, колено никоим образом его не беспокоит, и очень он надеется предстоящий сезон провести в составе своей команды.
1: Ну, раз уж мы заговорили о хоккее, предлагаю, Илья, если не возражаешь, о играх, которые предстоят в хоккейной лиге.
0: Да, и вот сегодня как раз-таки в континентальной хоккейной лиге свой матч проведет бывшая команда Семена Варламова «Локомотив», и ярославцы сразятся не с кем-нибудь, а с омским «Авангардом». Дело в том, что эти же команды встречались на стадии плей-офф в прошлом сезоне в 1-2 финала, и вот тогда «Авангард» вел со счетом 3-1 в противостоянии. И в пятом матче серии «Авангард» также был впереди, однако за 30 секунд умудрился пропустить две шайбы. В итоге «Локомотив» переломил ход этой серии и вышел в финал, ну а впоследствии завоевал Кубок Гагарина. Так что сегодняшний матч будет иметь определенную подоплеку. Юр, ну и у меня для тебя вопрос. Килиан Мбаппе тут дал интервью изданию АЭС, и у него спросили, что же самое важное в футболе. Юр, ты как считаешь?
1: Я думаю, что, как и в других делах, самое главное – это скорость мышления.
0: А вот Килиан Мбаппе считает, что самое главное в футболе – это забивать голы. Делать это очень сложно, потому что если бы это умели делать все, то все бы забивали голы, но это подвластно лишь некоторым. И вообще Килиан Мбаппе говорит, что забивать голы – это не просто искусство, это образ жизни. Вот такой вот образ жизни ведет Килиан Мбаппе.
1: В завершении недели нотка философии и спортивных новостях от Ильи Попова. Что ж, поразмышляем на досуге и почитаем новости Килиана Мбаппе.
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В какой-то момент в интернете начала активно распространяться мода на душ в темноте. Люди выключают основной свет в ванной комнате, зажигают свечу или оставляют мягкий свет из коридора. Говорят, это помогает расслабиться и наладить сон. На первый взгляд, очередная wellness-причуда. Завтра нам, возможно, предложат и зубы чистить при свечах. Но за этим трендом стоит вполне здравая мысль, если душ в темноте рассматривать, например, как вечерний ритуал перед сном. Во-первых, вечером яркий свет сообщает нашим внутренним часам, что день еще продолжается. Это может подавлять выработку мелатонина и отодвигать подготовку организма ко сну. Поэтому свет имеет смысл приглушать. Ученые рекомендуют заметно снижать световую нагрузку примерно за 3 часа до сна. И почему бы не сделать это в том числе в ванной комнате? Во-вторых, теплая вода расширяет сосуды кожи и усиливает отдачу тепла. Получается парадокс. Мы согреваемся в душе, но затем организму легче снижать температуру тела. А такое снижение естественным образом сопровождает подготовку ко сну. Систематический обзор исследований показал, что теплая ванна или душ примерно за 1-2 до постели могут сократить время засыпания и несколько улучшить качество сна. Но самое интересное в этом тренде, по-моему, в том, что это хорошая возможность подарить себе полноценный вечер. У современного человека он ведь по-настоящему так и не наступает. Яркие лампы, яркий экран смартфона, мы отвечаем на сообщения, читаем новости, смотрим сериалы. День формально закончился, но нервной системе об этом просто никто не сообщил. И, возможно, ценность такого ритуала в том, что на 10 минут вы выключаете не только свет в ванной комнате, но еще и привычку быть все время на связи, быстро реагировать, что-то улучшать и куда-то успевать. Полная темнота в душе, конечно, вовсе не обязательно. Безопасность важнее тренда. Достаточно приглушенного теплого света. И понятно, что один душ не исправит хронический недосып. Но как маленькое послание самому себе, день закончен, можно перестать быть продуктивным, это, пожалуй, разумная wellness-привычка. С вами был Евгений Тиханович. Не забывайте про вечерние ритуалы и повышайте качество жизни на РБК.
2: РБК «Тренды».
4: Выгода цифрового рубля.
5: С 1 сентября цифровой рубль становится доступен клиентам крупнейших российских банков. Но что новая форма денег даст обычному пользователю? Главная особенность – счет цифрового рубля не привязан к конкретному коммерческому банку. Он открыт на платформе Банка России, а получить к нему доступ можно через приложение банков, подключенных к системе. Переводы цифровых рублей между физическими лицами бесплатны. Комиссии за платежи для граждан тоже нет. Но есть и обратная сторона. На остаток цифровых рублей не начисляются проценты, кэшбэк за покупки не предусмотрен.

0: вклад в цифровых рублях нельзя. Поэтому при обычной оплате товаров преимущество перед картами или СБП пока не всегда очевидно. Основное отличие цифрового рубля – единый платежный счет, который существует независимо от конкретного коммерческого банка. Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
1: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает директор по взаимодействию с органами власти сервиса «Купер» Павел Глухов.
4: У меня младшей дочке 7 лет будет скоро. И каждый вечер у нас традиция, перед сном мы читаем книжку. Сейчас мы читаем переложение Библии силами Чуковского. И это довольно простая книга. Но ребенку настолько это интересно. И открою вам тайну, секрет, что я, зная там, что такое Самсон и Далила, знаю, что такое там Самсон и Лев, вот это все вещи, очень интересно об этом читать в коротком переложении, очень захватывающем для детей.
2: «Вавилонская башня и другие древние легенды» – сборник переложений библейских сюжетов для детей, составленный под редакцией Корнея Ивановича Чуковского.
5: «Открыл Ной дверь ковчега и вышел на твердую землю с семьей. За ним все звери вышли на землю, отряхнулись, греются на солнце. Отдохнули звери и птицы и разбежались, разлетелись в разные стороны. Ной посадил в землю семена деревьев и разбросал по ветру семена трав. И снова закачался под ветром ковыль в степи, зашелестели березы листвой, и в чаще закуковала кукушка. Увидел Бог леса, зверей на поляне, журавлей на болотах, послушал птичьи песни и сказал: «Нет, не буду больше губить землю, люди еще мало пожили на земле. Пусть всегда после зимы приходит лето, и день сменяется ночью».
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.
6: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
7: 14.00 в студии с новостями Юлия Родина. Движение транспорта на Кутузовском проспекте после массового ДТП восстановлено. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Несколько часов назад в районе дома номер 41 столкнулись сразу 8 автомобилей. В результате аварии один человек погиб, еще трое пострадали. Россия потребовала от Японии вывести американские комплексы «Тифон» со своей территории, заявили в российском МИДе. Ведомство требует прекратить размещение комплексов на территории Японии, независимо от сроков и способов их развертывания. Москва также призвала японское руководство в полном объеме признать итоги Второй мировой, включая их территориальные аспекты относительно Южных Курильских островов. Венгрия будет готова отказаться от российского газа к октябрю 2027 года, заявил министр экономики и энергетики страны Иштван Капитань. По его словам, Венгрия готова к зиме, запасов газа в стране достаточно, проблем с поставками нет. Зависимость от российского газа Капитань связал с тем, что это было экономически выгодно. Ранее уже отмечалось, что все страны Евросоюза планируют отказаться от газа из России с 2027 года. Nestlé приняла к сведению указ Владимира Путина о введении временного внешнего управления в отношении Nestlé Россия и оценивает ситуацию. Об этом говорится в

0: Радио РБК и кратко о ситуации на фондовых площадках в начале этого часа. У микрофона Юрий Карпекин. Всем хорошего пятничного дня. 2249 пунктов на данный момент индекс Московской биржи в зеленой зоне, но аналитики отмечают, что некая волатильность в последние дни, ее проще называют боковик. Будем смотреть за развитием событий, так как в эти выходные тоже торгуемся. Что касается нефтемарки Brent, здесь ситуация не критическая, чуть менее 2% в красной зоне, $102.80 на данный момент торгуется нефть в Лондоне марки Brent за 1 баррель. Продавцы «Озон» получили первые 8 миллиардов рублей компенсации за товары, пострадавшие при пожарах на складах. «Ингострах» завершил первый этап выплат. Об этом сообщили в «Озоне». Деньги получили около 100 тысяч предпринимателей с действующим страховым полисом, чьи товары находились на складах в Самарской области, Адыгее и Дагестане. Радио РБК удалось связаться с селлером Эмилем. По его словам, полученная компенсация примерно соответствует себестоимости утраченного товара.
1: Получили первые выплаты по страховке «Озон». Они присылают различные транши по сгоревшим складам. Если мы рассмотрим конкретный склад, допустим, Самара, бренд «Хачушар», мы потеряли товара в выручке на 200 тысяч, прислали нам 40 тысяч рублей. Это примерно потери по себестоимости этой продукции. Соответственно, мы остались при своих, грубо говоря. Конечно, довольны, страховка сработала, мы можем дальше существовать, работать, развиваться.
0: Вторую часть выплат «Ингострах» возместит селлером, когда страховая получит от «Озон» точные данные о пострадавших товарах и ущербе. Тогда же в личном кабинете должен появиться реестр поврежденной продукции и заявление на оставшуюся часть выплаты за вычетом уже полученных средств. Тем не менее, не все пока получили первую часть компенсации. В такой ситуации оказалась селлер «Айнура». У нее товары хранились на складах в Самаре.
2: Лично у меня пока еще выплат не было никаких. При этом товары находились на пострадавших складах в Самаре и Краснодаре. Для нас, конечно, для селлеров важны такие выплаты, чтобы они были как можно быстрее произведены, потому что это наши замороженные средства. Пока товар утрачен, мы теряем продажи, вынуждены вкладывать дополнительные деньги в закупку, восстановление остатков. Поэтому, конечно, размер компенсации важен, но и скорость получения не менее важна. Поэтому свою выплату пока ожидаю, буду смотреть, насколько будет соответствовать фактическим потерям.
0: Как правило, маркетплейсы рассчитывают компенсацию по формуле «цена товара минус стандартная комиссия площадки и расходы на логистику». Фактически это от 60 до 80% от действительной стоимости товара, рассказал селлер Александр Шутенко.
3: Горело несколько складов в Дагестане и в Самарской области. У нас там не было большое количество остатков. У нас там ущерб к выплате 150 тысяч рублей. Есть такая у них история, как коэффициент возмещения. То есть они нам возмещают от 60 до 85% от действительной стоимости товара. Мы ожидаем до 50 тысяч рублей нам к возмещению. Он в целом идет навстречу. Он автоматизировал все эти выплаты в личном кабинете в разделе страхования. Мы получаем уведомление и затем нам компенсируют ту стоимость, которая необходима. Указано количество товара, который был потерян и поврежден, и, соответственно, стоимость. Можно было бы снизить комиссию за вывод средств с площадки, потому что сейчас мы платим 3,5% за вывод средств с баланса «Озон». Ну и в идеале, конечно, снизить комиссию в вознаграждение самой площадки. При условии того, что сейчас мы платим порядка 50, то есть платили 40, было здорово.
0: Многие, кто получил выплаты, жалуются, что компенсации оказались небольшими. Как заявили в «Озоне», маленькие суммы, около 1000 рублей, получили FBS, продавцы, которые хранят товары на собственном складе. Представители маркетплейса сообщили, что на объектах лежали только возвраты, а не полноценные поставки. Отсюда и небольшая сумма. При этом в «Озоне» подчеркнули, что итоговые выплаты поступят продавцу в течение 20 дней после согласования заявления. Это правило программы «Ингостраха». Через 40 секунд в программе «Двери открываются» обсуждаем, как меняется культура поведения в общественном транспорте, зачем метро меняет озвучку и можно ли вообще измерить воспитанность пассажиров.
4: Реклама.
5: Цифра дня.
6: Или какова цена забывчивости?
7: 60% информации забывается уже в течение первого часа после ее получения, выявил немецкий психолог Герман Эббингаус. В случае предпринимателя одна упущенная деталь телефонного разговора может привести к потере клиента.
6: Приложение МТС Оптимус. Автоматическая запись и краткое изложение звонка от МТС исключает этот риск. ПАО МТС. 18+.

0: Здравствуйте, с вами Юлия Темникова, советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, заместитель начальника московского метрополитена. Сегодня в эфире радио РБК мы поговорим о самых интересных вещах, связанных со столичным транспортом. Итак, поехали!
1: Двери открываются.
2: Двери открываются.
0: Транспорт – это пространство, которое каждый день объединяет миллионы людей. Как за последние годы изменилось поведение пассажиров? Можно ли вообще измерить уровень культуры в поездках? И отличаются ли представления о правилах поведения у жителей разных городов и стран? Об этом поговорим в ближайшие 20 минут. И сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности заместителя начальника московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Анастасия Ким и эксперт по этикету, практикующий психолог Алла Усманова. Здравствуйте! Изменилось ли поведение пассажиров в транспорте за последние 15-20 лет? Анастасия, ну вот ваш профессиональный взгляд, что поменялось?
3: На самом деле мы наблюдаем, что пассажиры стали более внимательны друг к другу. Сначала уступают место выходящему потоку, потом заходить уже самостоятельно. Они часто уступают места даже не по просьбе. И вот исследования, которые мы проводим, там свыше 80% пассажиров уже уступают места самостоятельно. И 93% готовы, если их попросят уступить.
0: Ну, как будто бы, да, действительно, не очень-то и удобно так сидеть вольготно, да, если перед тобой стоит человек, которому как будто это нужнее. Ну, а давайте поговорим здесь про правонарушения. Вот я знаю, что за последние 10 лет правонарушения снизились более чем в 2 раза. И это, безусловно, тоже результат повышения культуры, культуры коммуникации. Или в целом это изменение самого транспорта способствует таким глобальным изменениям?
4: Это комплекс факторов, это изменения в инфраструктуре, естественно, в технологиях, и работа с сознательностью людей. Это не вопрос «или-или». С одной стороны, изменения в самом транспорте, системы безопасности действительно сыграли большую роль. И, конечно, это работа с культурой поведения.
0: Ну, мы очень важную тему затронули, это инфраструктура. И, конечно, за последние годы мы видим, как транспорт меняется. Мы здесь говорим не только, скажем, про привычки пассажиров, да, но вообще про общий облик и транспорта. И в целом современные станции такие появляются. И давайте здесь поговорим про обновление аудиоповещения. Ну, вот давайте послушаем, например, старую версию.
5: Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
0: А теперь вот какие аудиосообщения слышат пассажиры метро сегодня?
5: Будьте вежливы. Уступайте места тем, кому сложнее стоять.
0: Ну, как будто бы гораздо приятнее, да, и голос такой. Анастасия, почему изменилась озвучка в московском метро?
3: Когда ты слышишь что-то новое, ты начинаешь воспринимать это не как отдельный какой-то аудиошум, уже прислушиваешься и слышишь то, что донести хотим мы все вместе.
0: Я знаю, что в 2015 году реально огромная работа была командой метрополитена проведена, в том числе пассажирским блоком. Там стандартизировали специальные требования и к тексту, и к тому, как должен звучать голос. Вот расскажите нам об этом, пожалуйста.
3: Да, главный вызов для нас – это сделать текст емким. Поэтому мы прикладываем усилия, чтобы аудиосообщения были короткие, но при этом содержали максимально полезную информацию. У нас есть аудиобренд, система звуковых сигналов, на базе главной музыкальной темы, которую выбирают сами пассажиры московского транспорта. Мелодия зависит от категории объявления. Там важно не спешить, чтобы информация была четко и слышал пассажир самую важную информацию. Голос не должен быть слишком высоким, потому что это в замкнутом пространстве, и это воспринимается раздражительно, потому что есть эхо.
0: Вот это, кстати, интересно. Алла, как тембр голоса влияет на восприятие информации?
4: Тембр – это окраска голоса. Теплый, мягкий тембр обычно вызывает больше доверия, чем резкий или монотонный. Снижает сопротивление. А вот слишком быстрая речь, наоборот, вызывает агрессию. Пауза после ключевой фразы дает время на осмысление и усиливает значимость сказанного. Это очень важно.
0: Ох, как вы приятно это сказали. Честно говоря, я даже практически не поняла, что вы сказали, вот только слышала ваш приятный голос. Ну ладно, но ведь бывают и такие ситуации, когда, скажем, дружелюбный тон и вежливость не помогают. И как быть в таком случае? Давайте зададим этот вопрос заместителю генерального директора, организатор перевозок Елене Месищевой. Скажите, пожалуйста, на остановках и медиаэкранах наземного транспорта размещены специальные плакаты с предупреждением: нападение на контролера уголовно

0: наказуемо. Почему об этом важно напоминать отдельно?
1: Мы используем разные форматы и напоминаем пассажирам о том, что контролеры ГКО, организатор перевозок, являются должностными лицами. Ни один случай нападения на контролеров не остается без внимания. Для предотвращения нападения на контролеров ГКО, организатор перевозок, совместно с Департаментом транспорта Москвы разработали указанные предупреждающие плакаты. Это позволит заранее напомнить пассажирам о возможных негативных последствиях.
0: Поняла. А давайте поговорим о так называемых зайцах. Ведь доля безбилетников с каждым годом снижается. Ну, скажем так, это просто даже стыдно находиться в транспортном средстве за счет других пассажиров. Вот расскажите про эту работу. Как сделать так, чтобы снизить долю безбилетников и таких недобросовестных пассажиров?
1: Культура оплаты проезда действительно ежегодно повышается. Причина повышения доли оплачивающей проезд пассажиров – это постоянный и методичный контроль всех видов общественного транспорта, а также увеличение в 2026 году штрафа за неоплаченный проезд до 5000 рублей. Коэффициент безбилетников в 2026 году уменьшился на треть по отношению к прошлому году. Также приведу интересный факт. В 2026 году еще больше пассажиров стали пользоваться билетами единой для карты «Тройка» на 30, 90, 365 дней. Это самый выгодный способ оплаты. Рост говорит о том, что бывшие безбилетники перешли в категорию пассажиров, оплачивающих проезд.
0: Елен, а часто приходится сталкиваться с агрессией со стороны пассажиров?
1: Ну, к сожалению, да, вынуждена это признать, часто. Мы стараемся профилактировать агрессию и начинаем каждую смену работу с контролерами с того, что проводим инструктажи о проявлении тактичности, деликатности и выдержки при общении с пассажирами во время проверки оплаты проезда. В случае проявления пассажиром агрессии контролер действует согласно регламентам, в том числе предпринимает меры по урегулированию конфликтной ситуации, а также предупреждает пассажира о возможных последствиях в случае противоправных действий в отношении должностного лица при исполнении. Все действия как пассажира, так и контролера фиксируются видеорегистратором, а также камерами, установленными в салоне транспортных средств и на станциях метрополитена.
0: Но я понимаю, что, конечно, последствия агрессии – это чаще всего, скажем, административное правонарушение. Но что делать в тот момент, если наш контролер московского транспорта сталкивается с агрессивным пассажиром? Как себя вести? Как вообще защитить себя от этой агрессии?
2: Я бы сказала, что универсального, конечно, алгоритма не существует. Так, шаг один, шаг два, да. Но здесь самое главное, в первую очередь, оценить угрозу не только себе, но и окружающим. Оценить, можно ли обратиться за помощью, обратиться к водителю и уже к контролируемым органам. Сохранять главное самообладание, самим не вызывать конфликт, не противодействовать, а наоборот, четко ограничить границы и избегать фраз каких-либо провоцирующих, там, вы должны, вы обязаны. Просто нужно рассказывать спокойно, что есть инструкция, вам необходимо оплатить проезд. В первую очередь, конечно, это самообладание.
0: В общем-то, вы рекомендуете действовать в соответствии с установленным регламентом. С нами была заместитель генерального директора, организатор перевозок Елена Мясищева. Ну, а мы движемся дальше. Из изменений в транспорте можно также выделить и появление центра обеспечения маломобильности пассажиров. Настя, вопрос к вам. Как изменился подход к маломобильным пассажирам за последние годы?
3: С 2013 года был запущен центр обеспечения маломобильных пассажиров, ЦОМП. Они помогают пассажирам с нарушением слуха, функциями опорно-двигательной системы, также пожилым и пассажирам с многодетными детьми, с колясками передвигаться по станциям метрополитена, МЦК, МЦД. Также можно вызвать заявку и оказать помощь при движении к вокзалу, к аэроэкспрессу, к местам притяжения, которых там более 345 уже у нас в программе. На новых станциях всегда запроектированы лифт для того, чтобы можно было передвигаться. Мы используем тактильную навигацию, используем навигацию для слабовидящих, маячки специальные для того, чтобы пассажир с ограниченными возможностями мог ознакомиться места выхода, где какие станции, где лифт, где эскалатор, и мог передвигаться комфортно для себя от точки до точки передвижения.
0: Да, это, кстати говоря, один из моих самых любимых сервисов московского метро. Я вообще считаю, что это сердце и душа Мосметро. Обязательно пользуйтесь этим сервисом. Я лично рекомендую от всей души. Ну, а мы движемся дальше, и хочу сказать, что каждый день в транспорте встречаются жители столицы, люди из других регионов и, конечно, туристы из разных стран. И у всех могут быть свои привычки. Как избежать конфликтов, обсудим с психологом Анной Варвянской. Насколько сильно отличаются представления о культуре поведения в транспорте у жителей разных городов или даже стран?
4: Давайте начнем с Москвы. Москва живет на больших оборотах, большой скорости, и здесь нет места промедлению. И, конечно, мы здесь всегда сталкиваемся с тем, что пассажиропоток, он всегда в потоке, простите за тавтологию. И мы здесь не можем тормозить. И у нас еще в Москве, наверное, очень сильно уважают тишину. А, например, в той же самой Италии мы столкнемся с тем, что там будут активно что-то обсуждать, и это будет являться нормой. В разных странах мы можем с этим столкнуться.
0: А случаются ли в транспорте конфликты, скажем, между представителями разных культур? И если случаются, то из-за чего? И что вообще, что может послужить такой причиной?
4: Здесь, возможно, мы сталкиваемся с тем, что не всегда понятны правила. Бывают, нас с детства учат, что мы там уступаем место в метро пассажирам, которые в возрасте, либо беременным женщинам. А в некоторых культурах это не предусмотрено. Да? То есть люди, они пришли, сели и едут дальше. И мне кажется, здесь как раз вот на этой почве часто возникают конфликты между людьми, представителями разных культур.
0: Ну, отдельная категория наших замечательных, любимых, дорогих пассажиров — это, конечно, дети. И что делать, если ребенок или подросток нарушает правила? Мы сейчас зададим этот вопрос преподавателю Московской школы номер 57 и классному руководителю Анне Поповой. Изменилось ли поведение школьников в транспорте за последние годы?
5: Не замечала. Я вожу детей общественным транспортом, чаще всего метро, много лет. И зависит скорее не от годов, а от непосредственного коллектива, непосредственно людей, детей, которых мы видим в этот раз.
0: А, кстати, у нас вот сейчас была речь про центр обеспечения маломобильности пассажиров. Знаю, что они помогают и школьникам. Пользовались этой услугой?
5: Мы пользовались ими единожды, просто потому что не нужно было. Но я знаю, что им можно заранее, по-моему, за сутки попросить, или вам выдадут сопровождающего. Но обычно, когда мы едем группой, мы гораздо более заранее планируем нашу поездку. И у нас всегда есть приблизительно 2 взрослых на 10 детей, это минимум. Получается, что у нас обычно всегда есть достаточное количество взрослых, чтобы вести группу. Но да, я знаю, они чудесные.
0: А вот находясь в транспорте, вы объясняете деткам, как себя вести?
5: Да. Обычно, когда ты едешь первый раз с классом, или когда классы, прям маленькие дети, там 5-6 класс, когда они еще не очень имеют большой опыт передвигаться группой, то прежде чем войти, например, в метро, останавливаешься около входа и говоришь: так, ребята, и объясняешь правила, как мы войдем, как мы выйдем, ждем хвостик, в смысле тех, кто спускается по эскалатору дольше. Никогда не заходим в поезд до того, как обсудим маршрут, когда нам выходить. Всегда взрослые последние входят и последние выходят, то есть придерживая двери и осматривая своих подопечных. Да, конечно, существуют правила, но я не думаю, что они где-то прописаны, просто сложившиеся правила у нас.
0: Знаете, я всегда, когда смотрю на вот эти организованные группы детей, я думаю: боже мой, сколько ответственности на плечах учителя. Ну а с кем сложнее, с детьми или подростками передвигаться в городском транспорте?
5: Ни с кем не сложнее, просто по-разному. Когда ты имеешь дело с маленькими, тебе нужно за ними глаз да глаз, чтобы они не ошиблись, да, не перепутали, не выскочили неожиданно, не занервничали, не испугались. Уж бывает, что дети в таком возрасте впервые в общественном транспорте. Такое бывает. В этом плане сложнее. А что касается подростков, то иногда они хотят доказать, что они взрослые, и вот это вот: давайте я выйду вот здесь вот и пойду, потому что я точно знаю, как идти до дома, без согласования с родителями, без всего. Но у нас не было ни разу отрицательного опыта. Да? То есть обычно всегда удается, видимо, один взрослый на 5 детей — это достаточно, чтобы совершенно без проблем для кого-либо, да, без каких-то конфликтов или недоговоренностей справиться.
0: А теперь вот с точки зрения психологии, как выстроить коммуникацию с ребенком таким образом, чтобы предотвратить нарушения?
5: Это зависит в первую очередь от ребенка. Конечно, нужно присматривать чуть более внимательно за активными детьми. Обычно, когда мы едем в метро, мы не едем с абсолютно незнакомыми детьми. Мы уже знаем, что от них ждать. И, собственно, с любым ребенком, создавая с ним доверительные, недружеские, мы не можем создать полностью дружбу.

0: все-таки взрослый ребенок, не получается, да, но какие-то взаимоотношения, которые позволяют устанавливать правила и выполнять их. Это возможно, это несложно. Ну, в зависимости от ребенка.
1: Алла, может быть, есть какая-то прям вот механика, понятная для родителей, дать им сейчас такую инструкцию?
2: Главная инструкция – это взрослый, это главный образец для ребенка. Как себя ведет родитель – это главное правило для ребенка. То есть, если родитель нарушает правила или как-то себя ведет некорректно, ребенок это считывает. В первую очередь, это пример родителям.
1: Ну что же, с нами были психолог Анна Варвянская и преподаватель Московской школы номер 57 Анна Попова. Давайте поговорим о том, как сделать поездку комфортнее и как договориться о правилах поведения. Кстати, в 2019 году большинство москвичей, участвовавших в голосовании на портале «Активный гражданин», поддержали появление вагонов тишины на МЦК. И вот здесь я хочу поговорить про это новшество, которое в 2019 году просто на всех сайтах, на всех каналах об этом говорили. Какие результаты? Можно ли сказать, что это был успешный и есть действительно успешный проект?
3: Очень хорошо помню запуск этого проекта. Он действительно дал очень хороший результат. Конечно, да, там есть пассажиры, которые не соблюдают. Они сначала не замечали, да, размещение плакатов, размещение информационных знаков. Но со временем люди, которые уже заходили, соседние пассажиры указывали, подсказывали, что все-таки ты попал в вагон тишины. И действительно, многие пассажиры теперь стали выбирать. И перед тем, как сесть, они выбирают вагон тишины, если они хотят проехать в тишине, подумать, послушать в наушниках свою музыку, чтобы посторонние звуки не отвлекали. Поэтому действительно очень востребованный проект, о котором многие уже узнали и с удовольствием пользуются, специально подбирают этот вагон.
1: Я тут прочитала буквально пару дней назад о том, что если 20 минут побыть в тишине и с закрытыми глазами, там какие-то волны включаются и вообще мозг перестраивается по-другому. Алла, скажите нам, правда ли это и вообще полезно ли ездить в таких вагонах?
2: Абсолютно верно вы говорите. В первую очередь это перегрузка от городского шума. Естественно, это перезагрузка называется. И это и здорово при профилактике эмоционального выгорания работает. В тишине мозг тратит меньше ресурсов на фильтрацию ненужных звуков и может использовать их на восстановление или там планирование. Ну и надо еще отметить то, что все-таки есть пассажиры нейроотличные, это и люди с аутизмом, и с СДВГ, и, естественно, это очень важно для них, когда очень шумные вагоны, для них это целый стресс. Поэтому это вагоны, конечно, чудо для таких людей. Это очень важный момент.
1: Вот я лично сама обожаю такие вагоны, мне в тишине посидеть – это просто удовольствие. Ну а давайте с точки зрения социологии посмотрим на культуру коммуникации, культуру общения, культуру поведения в целом. На связи с нами кандидат социологических наук, доцент социологического факультета РГГУ Елена Ирсецкая. Елена, здравствуйте. Можно ли измерить уровень культуры? К вам вопрос как профессиональному социологу.
4: Конечно, безусловно, можно измерить уровень культуры. Но эта задача достаточно непростая, да, универсального определения культуры не существует. То есть что мы туда включаем, чтобы, соответственно, понять, что у нас туда войдет.
1: Ну, конечно, понятие культуры для каждого свое. Я, кстати, сейчас искусственному интеллекту задала этот вопрос, он задумался аж на 3 минуты, что такое культура, и говорит, что культура — это все, что создано человеком.
4: Конечно, в целом, первая ассоциация – культурно, некультурно себя вести. Первое, что мы представляем, в принципе, это, наверное, человека, который не употребляет ненормативную лексику, да, и ведет себя, соответственно, каким-то общепринятым нормам в обществе и в каком-то культурном пространстве. Но важно очень знать, что и, в свою очередь, культурное пространство, в котором он находится, да, тоже имеет определенные свои характеристики, которые с точки зрения социологии мы можем померить. Но же тоже, в свою очередь, влияет на то, как человек ведет себя. Вот в этой вот пространстве, в этой обстановке.
1: Если есть какие-то триггерные точки, которые мы сможем с вами измерить, стали ли мы культурнее за последние десятилетия или даже двадцатилетия?
4: Я сторонник прогресса. То есть я считаю, что, конечно, однозначно вот сфера культуры у нас развивается, и существует много положительных тенденций, да, которые сегодня можем отметить. В частности, сфера становится более доступной. Это различные программы. Опять же, очень интересный пример — библиотека. Она поменяла формат абсолютно. Работая с детьми, с молодежью. Это абсолютно новые принципы, новые программы. Опять же, да, вот еще очень важна актуализация интереса к традиционной русской культуре происходит сейчас. И вот эти тренды, да, их можно много перечислять, я считаю, они говорят, конечно, о том, что, естественно, мы становимся более культурными, да, то есть уровень культуры в обществе благодаря этим изменениям, он, конечно, повышается.
1: У нас, кстати, в студии присутствует Анастасия. Она как раз отвечает за пассажирские сервисы в московском метро, и библиотека в метро тоже своя есть. Как раз вот коллеги эти проекты реализуют. Есть какие-то отзывы от пассажиров о том, как сказывается на культуре поведения подобные проекты, Анастасия?
3: Все проекты, которые мы реализовываем для наших пассажиров, это аудиоинформирование, это привлекательные ролики о культуре поведения. Да, вот мы там говорили про деток, и у нас вот проводится сейчас пилотный проект на станции Стахановская. Мы размещаем новые информационные материалы для детей о культуре поведения, как пользоваться метрополитеном, потому что считаем, что с самого детства надо приучать деток соблюдать правила. Основной тренд — это мобильность, и наши задачи, все проекты наши направлены, это на комфортном передвижении, для того, чтобы пассажир передвигался быстро и не сталкивался с никакими сложностями. Поэтому и сервисы, которые мы направляем на культуру, на развитие, на в целом передвижение, они направлены на то, чтобы пассажиру было комфортно передвигаться, и настроение у него точно было всегда хорошее.
1: Как сделать так, чтобы пассажиры московского метро с точки зрения такой психологической стали еще более счастливыми в транспорте?
2: Если честно, я бы, возможно, экраны сделала с позитивными видео, очень с яркими, красочными, потому что визуал яркий, приятный, очень важен. В любое время, и утром, и вечером. Это действительно психологически работает, очень конструктивно.
1: Анастасия, на заметку.
3: Записали в реализацию.
1: Ну, а мы вернемся в культуру коммуникации. И как здесь сделать так, чтобы всем было хорошо и приятно в пути? Сегодня вместе с исполняющим обязанности заместителя начальника московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Анастасией Ким и экспертом по этикету, практикующим психологом Аллой Усмановой, мы поговорили о культуре поведения в городском транспорте, о том, как меняются сотрудники, да и сами правила взаимодействия. С уверенностью можно сказать, что основа комфортной поездки не только соблюдение правил, но и уважение друг к другу. Пожалуйста, давайте будем об этом помнить. С вами была Юлия Темникова и программа «Двери открываются» на радио РБК. Встретимся совсем скоро. Интересных вам поездок и всего доброго.
5: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
6: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
7: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
8: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
5: Новая упаковка. Производитель соков Тропикана потерял около 30 миллионов долларов, просто поменяв картинку на упаковке. В 2009 году компания решила осовременить дизайн своей главной линейки. С коробки убрали знакомый апельсин с трубочкой. Вместо него появился обычный стакан сока, название развернули вертикально, а упаковку сделали более минималистичной. Проблема обнаружилась уже в магазине. На полке новый дизайн стал похож на десятки других, а постоянные покупатели перестали узнавать привычный продукт. За 2 месяца продажи соков Тропикана упали на 20%. Потери оценили примерно в 30 миллионов долларов. После этого компания объявила о возвращении прежнего дизайна. Тропикана хотела, чтобы упаковка выглядела современно. Но забыла, что в супермаркете дизайн должен не удивлять, а помогать покупателю за секунду найти знакомый товар.
8: Ошибка на миллион.

0: Реклама.
1: От написания кода до запуска готового продукта. Как искусственный интеллект меняет индустрию разработчиков и трансформирует бизнес. И почему компании переходят к агентным технологиям. Разбираемся на примере GigaConf, технологической конференции Сбера. О главных трендах новой разработки в программе РБК отрасли на радио РБК. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия номер 1481. УГРН 102-77-00-132-195. 18+.
2: Часов 33 минуты в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию. Об этом сообщает Росавиация. Возможны корректировки в расписании рейсов. Явка на выборах в Госдуму по стране на 14 часов составила 10,41%, сообщил ЦК России. В Москве в дистанционном голосовании уже проголосовали более 1,6 миллиона избирателей. Такие данные опубликованы в общественном штабе по наблюдению за выборами в столице. Польский премьер Дональд Туск заявил об интересе Польши в антибаллистической коалиции. Такое мнение он выразил на Карпатском саммите, который проходит на Украине. Мероприятие объединяет Украину, Польшу, Словакию, Чехию, Румынию, Венгрию, Австрию и Сербию при участии Евросоюза. На саммите обсуждаются вопросы безопасности и энергетики, развития транспортных коридоров и логистики, трансграничной торговли, инвестиций и поддержки местных общин. Перестрелка произошла вблизи мечети на северо-западе Пакистана. Как сообщил канал ГеоТВ, в результате были уничтожены трое террористов. По данным официальных лиц, во время пятничной молитвы в ворота комплекса врезался автомобиль, начиненный взрывчаткой, и одна из стен мечети обрушилась. Затем началась перестрелка, в результате теракта погибли 16 человек. Россия экспортировала порядка 2 миллионов тонн рыбы в прошлом году. За этот год отгрузки могут превысить показатели, считает вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, российскую рыбную продукцию любят и ценят более чем в 100 странах. Больше новостей читайте в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
3: Вы слушаете радио РБК. Главные покупатели российской нефти отреагировали на адские санкции США. В Индии, в частности, заявили, что защитят свои национальные интересы, а в Китае и вовсе документ назвали незаконным, пишет издание «Политика». Реакция российских властей поступила накануне. Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за судьбой документа и добавил, что его принятие затруднит поиск решения мирного урегулирования украинского конфликта. Напомню, что одобренный парламентариями закон предполагает вторичные торговые меры против стран, покупающих российскую нефть и газ. Пошлины для российских товаров, ввозимых в США, составят до 500%. Тариф на товары из стран, покупателей российского сырья, до 100%. Даже если Трамп подпишет адский биль, США не смогут в полном объеме его использовать как инструмент давления на Россию, считает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
4: Это предыдущая администрация говорила о том, что надо Россию экономически наказать. У администрации Трампа несколько иной взгляд на отношения с Россией. Он нацелен на максимально возможное удаление российской нефти и нефтепродуктов с мировых рынков, где их должны заместить американская нефть, американские нефтепродукты. Эта задача как раз решается очень хорошо.
5: А сколько российских баррелей фактически может исчезнуть с мирового рынка, если все-таки президент США получит полномочия вводить 100% тарифы против крупнейших покупателей российской нефти? Речь идет про Китай и Индию.
4: Только морские поставки сейчас находятся на уровне 3,6 миллионов баррелей в сутки. Действительно, ключевыми покупателями являются Китай и Индия. Но у нас еще трубопроводные поставки в Китай, так что на самом деле объем экспорта, он, конечно, больше, но это цифры, которые не будут реализованы, потому что сейчас, в моменте, убирать полностью российский экспорт никто не будет. Соединенные Штаты пока полностью нас заменить не способны. Они точечно, вот скажем, скажем, мы вынуждены были прекратить экспорт дизеля. Хоть Трамп и заявляет, что это ужас-ужас, и Украина во всем виновата, но тем не менее именно американский дизель зашел на ряд региональных рынков вместо российского.
5: Аналитики Рейтер про дизель пишут, отмечают, что европейские цены резко выросли на фоне проблем одновременно с российскими НПЗ и поставками с Ближнего Востока. Как вы считаете, может ли именно дизель стать главным проблемным продуктом? Не сырая нефть, а именно дизель.
4: В чем-то это уже происходит. Правда, надо сказать, что проблемы с дизелем являются продолжением проблем с сырой нефтью. Почему, скажем, в Европе проблемы? Потому что ключевым поставщиком именно дизеля традиционно была Российская Федерация, потому что российский долгое время основной экспортный сорт Urals прекрасно подходит как раз для производства дизеля. И чтобы

0: производить нужна нефть определенного качества. Достаточно сернистая, тяжелая нефть. Из легкой, например, американской сланцевой нефти дизель производить не очень эффективно. Вот бензин и керосин – другая история. Поэтому, когда закрыли Армуз, там тоже были поставки определенные сорта нефти из Персидского залива. Тоже были тяжелыми и хорошо подходили для производства дизеля. И поэтому получается, что европейцы Россию закрыли, а альтернативу по данным сортам нефти им закрыли американцы. Вот они, конечно, и столкнулись с такой ситуацией.
1: Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что перед принятием закона об адских санкциях Трамп может предложить Путину ряд бизнес-сделок. Заключить эти соглашения могут еще до прекращения боевых действий в Украине. По крайней мере, так считает неназванный американский чиновник, с которым поговорили журналисты газеты. Таким образом, Вашингтон надеется показать свою серьезность в желании перезагрузить отношения с Москвой. Тем временем источники Wall Street Journal и Financial Times утверждают, что президент США однозначно намерен подписать законопроект о санкциях против России и ее партнеров. С сайта тура Канье Уэста пропали объявления о концертах в России. Рэпер должен был выступить в Санкт-Петербурге на Газпром-арене 10 и 11 октября. Ранее эти концерты были указаны в афише, но теперь там перечислены только выступления в Джакарте, Хьюстоне, Далласе и Фениксе в октябре и ноябре. А на странице, которая посвящена концерту в России, при открытии появляется ошибка 404. Эта ситуация может серьезно подорвать доверие к российскому концертному рынку, объяснил ранее в эфире Олег Овчаренко и Марии Пичугиной, основатель информационного агентства «Интермедиа», член правления ассоциации «Союз Концерт» Евгений Сафронов.
2: Я думаю, что сейчас, конечно, Канье Уэста не будет. Все достаточно просто. Билеты поступили в продажу, не подтвержденное заключением договора по правилам. Эта ситуация достаточно редкая и, в общем, очень неожиданная, потому что сложно представить себе, что организатор, причем такой солидный, как Say Agency, смог себе такое позволить. Чем это связано, сказать не могу. Скорее всего, там есть какие-то закулисные интриги, переговоры, махинации, о которых мы ничего не знаем и не узнаем.
3: Пока рано говорить о том, кто все-таки ответственен за то, что десятки тысяч зрители остались без Уэста.
2: Конечно, рано. И, скорее всего, будут суды на нескольких уровнях, на зрительском уровне, потому что, конечно, зрители должны получить компенсацию за билеты. На уровне организаторском, потому что между организациями, скорее всего, тоже были заключены или не были заключены договоры, по которым, очевидно, могут быть какие-то компенсации, какие-то штрафы, какие-то, ну, я бы даже сказал, серьезные компенсации, потому что мы с трудом представляем себе объемы денег. Это же миллиард. И, соответственно, такого рода суммы, они просто так не проходят. Вообще, конечно, ситуация для нашего концертного рынка, который был настолько обескровлен с начала пандемии, потом ситуация с санкциями и после начала специальной военной операции, мы только надеялись на то, что он сейчас начнет наконец восстанавливаться. Так нет, ситуация только развивается к худшему.
4: То есть такие ситуации подрывают доверие, получается?
2: Конечно, да. Я могу сказать сразу, что у нас концертные отрасли вообще-то де-факто не существует, точнее, не существует де юре. Нет законодательства отраслевого, нет отраслевого ответственного из числа федеральных органов. То есть это развивается все само по себе и по закону, если уж серьезно копнуть. Даже понятие концерт не определено. Поэтому здесь этого следовало ждать, рано или поздно такое произойдет.
1: В начале сентября организатор концертов исполнителя Say Agency убрал из своего телеграм-канала несколько публикаций, в которых утверждалось, что выступления точно будут. Глава агентства Анна Супчева отметила в разговоре с РБК, что пропажа информации о выступлениях связана с реакцией на хаос вокруг концерта артиста в России. По ее словам, как только хаос будет истреблен, Канье Уэст все вернет обратно. Если мероприятие все же не состоится, зрители могут дополнительно потребовать компенсацию убытков, морального вреда и штрафа, рассказала ранее в нашем эфире адвокат Елена Сенина.
5: Если еще событие не наступило, то мы не можем говорить о том, что условия договора о предоставлении услуг, то есть по вот организации концерта, они не были соблюдены. То есть факта еще нет. Что можно сделать? Можно предварительно направить запрос о том, что действительно ли билеты и можем ли мы посетить этот концерт, получить ответ и, соответственно, дальше уже, если нет, то обращаться по закону о защите прав потребителей. Даты нужно все-таки дождаться. А мало ли, вдруг приедет и выступит весь

0: этот ажиотаж был только вот какой-то разогревающей историей, что тоже нельзя исключать. Тут проблем много будет у организаторов. Закон о защите прав потребителей – это одно. Понятно, что люди, если концерт не состоится, могут возместить не только стоимость билетов, но и все свои убытки. Например, кто-то ехал из Волгограда, кто-то ехал из Воркуты и взяли уже билеты, забронировали гостиницы, понесли убытки, возможно, там где-то и заняли деньги под проценты. Вот все, что можно считать убытками в связи с этим концертом, они возместить могут, включая еще моральный вред и штрафы. Об этом говорит закон о защите прав потребителей. Другое дело, это массовая история, и есть риск того, что организаторы просто пойдут банкротиться в связи со своей финансовой несостоятельностью. Может быть такое? Может. Мы должны рассмотреть и второй вариант возможного привлечения к уголовной ответственности. Вот до сих пор не ясно, никаких комментариев не поступало. Вообще договор-то заключен с этим исполнителем в надлежащем порядке.
1: Роспотребнадзор уже вынес предостережение компании Say Agency после обращений граждан, купивших билеты на концерты исполнителя. Организатор сообщал, что передал претензии в ведомство юристам. Накануне издание «Фонтанка» написало, что купившие билеты на концерт исполнителя продолжают писать жалобы в органы власти. В частности, одному из пострадавших пришел ответ от Комитета по культуре. В письме говорится, что на сайте «Газпром-арены» заявлено об отсутствии договора аренды с организатором для проведения мероприятия. Помимо этого, по закону правообладатель объекта должен согласовать концерт с Комитетом по культуре. По данным издания, такой ответ получили 132 человека.
2: РБК отрасли.
3: Высокие ставки меняют условия работы бизнеса и ситуацию на российском рынке капитала. Я, Анна Смолкина, обозреватель РБК отрасли, узнала, как компании адаптируются к новой реальности и где остаются возможности для роста. У руководителя блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка «Синара» Алексея Куприянова. Как изменилась экономика в условиях действия высоких ставок? Охарактеризуйте текущую ситуацию на рынке капитала.
4: Высокие ставки в рамках жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка были введены для того, чтобы снизить инфляцию и немножечко подохладить экономику. И мы видим, что и в одном, и в другом направлении высокие ставки сработали. Экономику уже никто не говорит, что она перегрета. Наверное, нету таких экспертов. И по инфляции мы видим ничего такого, что вызывало бы прям очень серьезные опасения. Мы на самом деле уже год находимся, даже больше, в динамике снижения процентных ставок. Скорость этой динамики вызывает вопросы у инвестиционного сообщества и разного рода ожидания, но сама динамика, она присутствует. Ситуация на рынке капиталов отражает те самые ожидания, которые есть у инвесторов относительно динамики снижения ставки. Мы видим то очень серьезное снижение фиксированных доходностей, то разочарование в этой динамике и, соответственно, рост этих фиксированных доходностей. Хорошим инструментом является инструмент такой, как облигации с плавающей ставкой. Он позволяет находиться приблизительно в той же стоимости актива и получать купонную доходность в зависимости от той ставки, которая в настоящий момент есть. И инвесторы активно этим инструментом пользуются. Спрос на этот инструмент, когда неопределенность выше, растет. Когда уверенность рынка в динамике снижения увеличивается, растет спрос на инструменты с фиксированной ставкой.
3: А какие отрасли лучше адаптировались к высокой ставке, а какие, наоборот, наиболее уязвимые из-за долговой нагрузки?
4: Есть отрасли, которые, например, традиционно не используют практически леверидж в своих операциях. Это в значительной степени сектор услуг, это IT-компании. Множество компаний не используют ни долговой рынок, ни, в принципе, банковское финансирование для того, чтобы развивать свой бизнес. Поэтому с точки зрения влияния напрямую, эти компании, конечно же, не пострадали, потому что у них не росла процентная нагрузка. Но, как правило, все эти компании являются подрядчиками или контрагентами компаний, у которых уже есть эта кредитная нагрузка. И, соответственно, компании с кредитной нагрузкой на фоне возросших процентных платежей по долгам снижают свою инвестиционную активность, меньше покупают услуг и продуктов от компаний, которых я сказал, и, соответственно, у них снижается выручка не за счет того, что напрямую на них действует ставка, а она на них действует опосредованно. И большое количество компаний малого и среднего бизнеса, которые, как я сказал, может быть, напрямую и не получают какое-то финансирование в банках или на долговом рынке, тем не менее пострадали в связи с тем, что их заказчики снизили свои бюджеты на эти годы.
3: Каковы ожидания корпоративного сектора по денежно-кредитной политике и инфляции?
4: Я думаю, что за весь корпоративный сектор, конечно, я не скажу, но наши клиенты считают, что уровень для того, чтобы инвестиционные программы возобновились в том объеме, который были ранее, уровень ключевой ставки должен быть меньше, чем двузначный. Это простимулирует компании привлекать дополнительные средства на инвестиции уже, а не на оборотный капитал. В настоящее время значительная часть наших клиентов в основном рефинансирует свои обязательства в рамках буквально оборотного капитала, а не неких инвестиционных программ.
3: Какие инструменты использует компания сегодня для привлечения долгового капитала?
4: Рынок облигаций корпоративных растет двузначными темпами уже не первый год. И перспективы мы видим также как очень хорошие. Все больше инвесторов на рынке, которые ищут доходность большую, чем доходность, которую дают банковские депозиты, и, соответственно, инвестируют в корпоративные облигации. Они инвестируют либо напрямую в корпоративные облигации, либо инвестируют в фонды, боевые, например, фонды, открытые или закрытые, которые уже как фонды инвестируют в корпоративные облигации. Таким образом, спрос на рынке постоянно увеличивается, и это приводит к росту рынка корпоративных облигаций. Из нового, что мы видим на рынке, это цифровые финансовые активы. Они позволяют компаниям привлекать средства несколько проще, чем рынок корпоративных облигаций. Там значительно меньше требований пока к эмитентам. И доступ физическим лицам, желающим приобрести тот или иной актив цифровой, очень простой. Через буквально приложение банка покупаете, и если у компании все хорошо, получаете свои проценты и погашение. Важное отличие ЦФА от облигаций, которые мы видим, ну, кроме того, что компании на рынок облигаций, когда выходят, становятся более публичной, получают рейтинги и имеют возможность привлечь средства, это то, что ЦФА все-таки является инструментом достаточно коротким. Это 3-6 месяцев, как правило. И с точки зрения, наверное, может быть, понимания того, на что похож этот инструмент, то когда-то лет 20, наверное, назад очень активно в экономике использовались такие краткосрочные инструменты, как векселя компаний. Вот по-хорошему, наверное, ЦФА на сегодня заняла вот эту нишу короткого финансирования. Перспективная история, но я не думаю, что она каким-то образом сможет вытеснить корпоративные облигации. Это просто немножко другой сегмент, но богатство выбора, оно дает возможность как инвесторам лучше распределять свои средства, так и эмитентам иметь больше возможности привлечь финансирование.
3: То есть я правильно понимаю, что ЦФА не придут на смену вот классическим нашим инструментам, консервативным?
4: Пока я не вижу в этом каких-то перспектив, потому что одним из главных особенностей корпоративных облигаций является их ликвидность, их возможность торговать на рынке, возможность формировать позиции, в том числе получать финансирование под эти облигации. ЦФА на сегодня является немного более простым инструментом, он практически не обладает ликвидностью, и его перспективы как инструмента скорее связаны не с тем, что он заменит корпоративные облигации, а с тем, что он даст возможность в сам цифровой финансовый актив вписать больше каких-то возможностей, добавить какие-то опционы, добавить какие-то более сложные инструменты уже внутрь этого цифрового финансового актива и продавать его в виде вот, ну, буквально токена. Это удобно для дистрибьюции, удобно для некого финансового инжиниринга. И вот тут у ЦФА большие перспективы. Замена простого инструмента, как корпоративные облигации, цифровым финансовым активом, я верю

0: мало.
1: Ну и хочется закончить на позитиве. Давайте поговорим о перспективах. Где вы видите точки роста на рынке капитала в ближайшем будущем при сохранении текущей конъюнктуры?
0: Я бы здесь был больше реалистом и каких-то новых точек роста бы не искал до тех пор, пока при таком риске, который мы видим, мы получаем такую адекватную доходность на рынке долгового капитала в простых инструментах, такие как корпоративные облигации, переходить инвесторам во что-то более сложное, во что-то новое, там, конвертируемые облигации, какие-то бесконечно длинные ЦФА с опционами на рост рынка, не верю и не вижу таких особенных перспектив. Думаю, что будет история корпоративных облигаций еще год-два просто расти, доходности будут постепенно снижаться, и вот когда эти доходности снизятся достаточно для того, чтобы инвесторы начали искать новое что-то, тогда и появятся точки роста.
1: Это был Алексей Куприянов, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка Синара.
2: РБК отрасли. Портфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК инвестиций. И каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор — документальный фильм «Айкон. Неутомимый миллиардер». Карл Айкон – один из самых известных американских инвесторов. Он начал с нуля, а сейчас его состояние оценивается более чем в 20 миллиардов долларов. Основные деньги он заработал, покупая крупные пакеты акций недооцененных компаний. Он входил в совет директоров, менял менеджмент и добивался изменений в стратегии, чем значительно увеличивал капитализацию компаний. Кто-то считает его рейдером, а кто-то активистом.
4: Он начал с нуля и сколотил состояние в 20 миллиардов долларов. Нечасто воротило с Уолл-стрит появляется на обложке Time. Самый опасный рейдер в мире. Один из умнейших инвесторов. Одно упоминание его имени меняет ситуацию на рынке.
5: Журнал Fortune утверждает, что он зарабатывает для акционеров больше, чем кто-либо другой.
3: Из громких инвестиций Айкона всем известно Texaco, Netflix и даже Apple. Но все эти истории вы узнаете из фильма, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Менеджменту нужен постоянный контроль со стороны собственников. Айкон считает, что менеджеры крупных компаний могут слишком легко забыть об интересах акционеров. Поэтому он требует отчетности, эффективности и конкретных результатов. А если не видит изменений, добивается их через совет директоров. Вывод. Система работает лучше, когда у тех, кто принимает решения, есть не только полномочия, но и ответственность перед собственниками. Второе. Экономическую систему иногда можно исправлять даже спорными методами. Айкон не всегда действует мягко. Поглощение, давление на менеджмент, борьба за места в совете директоров и публичные конфликты. Его методы вызывают критику, но иногда именно такое давление заставляет компании меняться. И здесь главный вопрос – где заканчивается полезный контроль и начинается разрушительное давление на компанию? Сделайте паузу и посмотрите фильм «Айкон. Неутомимый миллиардер». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, почему эффективная система невозможна без контроля тех, кто владеет ее частью.
6: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
7: Уже более полугода мы не теряем деньги.
8: 1200 от 1000 – это 20%.
6: Нет, согласен. Ну,
8: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40%.
9: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о

Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика.

0: Проверка страха перед налоговой сегодня в 15.10 на радио РБК.
1: Экосумки, картонные стаканчики, отказ от пластиковых трубочек. Это норм или обычный маркетинг? Как помочь экологии?
0: Медиатренды с Женей Стоговой.
1: Разберемся вместе с экологом Жорой Каванасяном и руководителями экологических инициатив. На ком ответственность за загрязнение окружающей среды? Готов ли бизнес вкладываться в зеленую повестку и как нам с этим жить?
0: Понедельник, 21.00. Радио РБК в тренде. РБК тренды.
2: Один кошелек, несколько банков.
3: У цифрового рубля есть особенность, которой нет у обычного банковского счета. Цифровой кошелек не привязан к конкретному банку. Счет открывается один раз на платформе Банка России. При этом управлять цифровыми рублями можно через приложения разных банков, при условии, что они подключены к платформе и в них открыт банковский счет. Например, если клиент обслуживается сразу в трех банках, один и тот же цифровой кошелек будет доступен через приложение каждого из них. Переводить цифровые рубли из одного банка в другой для этого не требуется. Деньги вообще не находятся на счетах этих банков. Есть и практическое преимущество. Если приложение одного банка временно недоступно, операции с тем же цифровым счетом можно проводить через другой подключенный банк. Таким образом, цифровой рубль отделяет сами деньги от банка, через который к ним получают доступ. Банк остается сервисом и интерфейсом, а счет и средства находятся на единой платформе Центробанка.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 101.1 в Воронеже,
1: 92.8 в Москве.
0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК.
1: На всех цифровых площадках.
2: 15.00 в студии с новостями Юлия Родина. Перебоев с обеспечением российских аграриев горюче-смазочными материалами нет. Ситуация находится на постоянном контроле. Об этом сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. Ранее она уже отмечала, что благодаря оперативно принятым мерам ситуацию с дефицитом топлива для аграриев удалось избежать. Количество пострадавших при столкновении двух маршруток в Новороссийске возросло до 14, сообщили в региональном главке МЧС. Авария произошла сегодня утром. Прокуратура организовала проверку. Премьер Словакии Роберт Фицо отменил поездку на Украину из-за болезни. Он должен был принять участие в первом Карпатском саммите и встретиться с Владимиром Зеленским, а также главой правительства Польши Дональдом Туском. Вместо Фицо Словакию на встречу представляет госсекретарь МИД Марек Эштак. Об этом сообщили в канцелярии правительства страны. Нефтегазовая компания Саудовской Аравии «Сауди Арамко» сообщила своим европейским клиентам о том, что поставок нефти в следующем месяце не будет из-за атаки на трубопровод «Восток-Запад», сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Нефтепровод был атакован 11 сентября, предположительно беспилотниками, запущенными из Ирака. Сотрудники магазинов Apple в Милане вышли на протест в день начала продаж нового смартфона iPhone 18. Около 100 человек собрались на площади Liberty и требовали улучшения условий труда и повышения зарплаты, пишет РИА Новости со ссылкой на участников акции. Но уже сегодня iPhone 18 Pro Max поступает в официальную продажу более чем в 65 странах. Кембридж и Оксфорд второй год подряд не попали в тройку лучших университетов Великобритании в рейтинге «Таймс». Они оказались в списке четвертыми и пятым соответственно. Нынешний рейтинг впервые возглавил вуз из Шотландии – Сент-Эндрюсский университет. Он сместил прошлогоднего лидера Лондонскую школу экономики. Больше новостей читайте на сайте РБК.

0: Сейчас речь идет именно о ведении внешнего управления. Никаких других решений пока не принималось.
1: Напомню, накануне после указа президента 4 иностранные компании лишились доступа к управлению своим бизнесом в России. Ашан, Лимана Про, а также активы Nestle и FM Logistic, переданные во временное управление компании Leaf Management. Компании, к которым применили временное управление, ответили. Российская дочка французского Ашан после указа о передаче во временное управление направила запрос о разъяснениях, сообщила РБК пресс-служба Ашан Ритейл Россия. При этом компания продолжает работать в штатном режиме. В режиме в Лимана Про РБК сообщили, что не располагают никакими официальными данными об указе президента. Пресс-служба компании Nestle заявила, что оценивает ситуацию и собирается защищать себя. Как временное управление повлияет на компанию, выяснил Кирилл Леонов.
2: Реакция Nestle интересна тем, что эта компания имеет самую большую зависимость от иностранного менеджмента в России. А вот, например, Lemana Pro и Ашан имеют сильную российскую структуру, которая может заниматься руководством. Это нам подчеркивали эксперты. Ранее эти компании заявляли, что они готовы, собираются оставаться на российском рынке. Но, как мы видим, сейчас это не панацея, и все еще временное управление ввели. И интересная деталь. В этом случае сейчас в процедуре пропущен этап, когда активы переходили Росимуществу. Подчеркнул управляющий активами основатель Paragon Family Office Александр Абрамян.
3: Ранее были прецеденты с Данон России, Балтикой, но тогда под управление они переходили Росимуществу и лишь потом уже уходили через процедуру продажи неким частным владельцам. Здесь же ситуация другая. Мы видим, что управляющим стала никому неизвестная созданная 2 года назад компания с уставным капиталом 15 тысяч рублей. Это выглядит достаточно странно. По какому принципу отбирали? Кто за ней стоит? Есть ли компетенции у новых управляющих для того, чтобы справиться с бизнесом такого масштаба? Вопросы остаются без ответов. Сам масштаб бизнеса тоже поражает, поскольку активы и Nestle, и Ашан в совокупности оцениваются порядка 230 миллиардов рублей.
2: Есть 3 возможных варианта, как может дальше развиваться эта ситуация. Первый сценарий — это бессрочное зависание, как это некогда было с немецкой Unipro или финской энергетической компанией Fortum. Они до сих пор находятся под временным управлением Росимущества, с ними ничего не происходит. Второй сценарий — это возврат прежнему собственнику, его тоже нельзя исключать. Есть пример итальянской компании Ariston. И сценарий третий — это утрата не только контроля, но и владения для иностранного собственника через продажу другому российскому юрлицу. И яркий кейс — это французский Данон, который купили фактически за 2 годовые прибыли 2021 года, то есть почти за 18 миллиардов рублей. По мнению партнера юридической фирмы Орлова и Ермоленко Александра Ермоленко, третий вариант сейчас самый вероятный.
4: Такой вот бизнес-тренд, очевидно. И эти компании лакомые куски, хорошие бизнесы, большие, поэтому наверняка есть спрос на эти активы. Очевидным выходом из этой ситуации, ну, для всех уже очевидно, поскольку это уже такая становится накатанная колея, такая муравьиная дорожка, продажа актива. И если, скажем, переговоры проходят достаточно комфортно, без агрессии, без каких-то попыток привести актив в негодность, собственники иностранные могут получить реальные деньги. Но, естественно, с точки зрения рыночной, допустим, за треть цены, то это очень хороший результат. Выше, как правило, скорее не бывает сейчас уже.
2: Компания Leaf Management 2 года, по данным РБК компании, и ее генеральный директор Андрей Краюшкин. В компании 1 сотрудник. Прошлый год она закончила с убытком в 15 тысяч рублей, а это ровный их уставный капитал. Краюшкин стал гендиректором неделю назад, 10 сентября. И, согласно данным Спарка, ранее он ничем не руководил. До этого гендиректором Leaf Management была Лариса Рогачева, и про нее данных больше. В послужном списке, например, московский производитель упаковки с выручкой почти в 2 миллиарда рублей за 2025 год и торговая фирма компания «Алгоритмика» с оборотом в 25 миллиардов. Мы попытались понять, как скажется это решение на компаниях и на потребителях, объяснил председатель совета директоров «Сезар Консалтинг» Борис Любошец, который был временным управляющим компанией в этой же сфере, это «Натура Сибирика».
5: Выбирать должны в идеале по критериям наличия отраслевого опыта, наличия команды профессионалов и отсутствия конфликтных интересов. Но реально, судя по назначению, здесь, конечно, совершенно другие критерии. Это, я думаю, доверие, договороспособность, подконтрольность. В самое ближайшее время это никак не должно сказаться, если мы в результате диагностики не увидим каких-то существенных рисков. Основные изменения могут произойти внутри. Это смена топ-менеджеров на каких-то руководящих позициях, возможно, смена банков, изменение бюджетов, изменение поставщиков, работа с расходной частью бюджета и работа с кредиторкой и дебиторкой.
2: Но некоторые юристы считают, что Лев Менеджмент справится,

0: справиться хорошо с этим бизнесом. Ну а основной вид деятельности у компании по акведу заявлен как консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
1: С предложением о введении временного управления в российских структурах Nestlé летом 2026 года к президенту обратилась компания КС Логистика. Они аргументировали это тем, что швейцарский холдинг не планирует расширять мощности и прекращает экспорт продукции из России.
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
3: Вы это слышали?
4: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
3: Теперь слышали.
4: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
3: 18+.
1: Вы слушаете радио РБК. Условия кредитования девелоперов ужесточились. Банки стали чаще отказывать в займах на покупку земли, пишет РБК. Кредитные организации теперь тщательнее оценивают риски каждого проекта. В результате схема, которая, когда при покупке участка сначала не платишь ничего, а затем вносишь всю сумму, практически перестала работать. Получить кредит сложнее компаниям, которые не могут обосновать экономику проекта, реалистичные сроки его реализации и подтвердить градостроительные параметры. Что именно изменилось в требованиях банков и что это значит для покупателей жилья, сейчас обсудим. На прямой связи со студией основатель BNMAP Pro Ирина Доброхотова. Ирина, добрый день. Какие факторы все-таки влияют на решение банков?
5: Ну, факторов несколько, и это такой системный процесс, что банки ужесточили. Действительно, сейчас то тут, то там, я слышу от девелоперов, что не проходит. Первое, что же не проходит? Это банки требуют больше, значит, вносить свою долю. Если раньше было до 20% от стоимости участка, да, от стоимости процесса всего, то сейчас достигает 50-80%. Да? И вот если, например, мы смотрим, все это зависело, конечно, весь этот переход от высокой ключевой ставки ЦБ. Потому что мы понимаем, что банки получают тоже выше ставку, и поэтому они уже по кредитам поднимают ставки для девелоперов. Дальше. Мы видим с вами, что массовая льготная ипотека завершается. Да? Вот адресные программы тоже уже ужесточились. Здесь для банков, значит, они видят риск падения продаж, и поэтому тоже проверяют так на девелопера, потому что способность, как может быть девелопер обслуживать этот долг, если продажи будут низкие. Дальше, лимиты. Вот лимиты, которые выдают тоже банкам, они тоже ограничились, да, и поэтому они тоже также не могут передавать девелоперам. Ну и самый наш любимый с вами – это рост стоимости строительства. Понятно, что все равно это все растет, и банк оценивает финансовую модель проекта. Если маржинальность снижается 15, меньше 15-20, то девелопер получает отказ. То есть это риски для банка. Дальше, ну вот давление через резервы, да, мы сказали, и, конечно же, вот все крупнейшие банки сейчас сокращают такие тенденции к риску. Они концентрируются там на финансировании только топовых девелоперов, которые стабильный денежный поток, у которого есть выкупленные участки, и как такая безупречная история достраивать.
1: Ну, то есть середняков выдавят, Ирин, ну, если проще говорить.
5: Да, да. Я могу сказать, что, например, что вот требования ужесточились очень так нехило, потому что, что на пресейле даже раньше, если нужно было 10-15% продаж сделать, да, и тогда банк смотрит и с удовольствием там финансировали даже на перегонки, то теперь 30-50 надо показать. А как это, ну, то есть доказать, что твой проект ликвидирован.

0: ликвидный, что он находится в той зоне риска, на который банки готовы только идти. Но и это очень сложно сделать. Они оценивают ликвидность площадки, все просматривают, да. Очень долго считает кредитный комитет. Они проверяют юридическую чистоту. Любые какие-то обременения, которые там о границах, споры, сложности там с извинением, конечно, в РИИ, это вид разрешенного использования.
1: Это понятно, Ирин. А мы все знаем, кто за все это будет платить. Вот как это скажется на конечных ценах для покупателей?
0: Ну, естественно, вот это затраты на такой дорогой бридж, все это покупка, землядевелопер вынужден будет закладывать нам квадратный метр. И при ставке кредита 20, вот если 25% у девелопера годовых, и выход там разрешения на стройку, все вот это, а он же платит, то, естественно, к себестоимость повышается, на нас закладывается.
1: Ну, это предсказуемо, да. Будем с этой темой разбираться и дальше. Спасибо вам большое. На прямой связи с нашей студией была основатель BNMAP PRO Ирина Доброхотова. Ужесточение требований банков может замедлить покупку новых площадок и запуск проектов. При этом, как отмечают участники рынка, полностью кредитовать девелоперов банки не перестали. Подробный разбор темы, этот и другие эксклюзивы читайте в подписке РБК.
2: Если вы счастливый обладатель активов на сумму 100 миллионов рублей и больше, этот выпуск для вас, потому что сегодня мы будем говорить о личных фондах. Этот инструмент появился в России недавно, в 2022 году, для решения сразу нескольких задач. От управления крупным капиталом и наследственного планирования до налоговой оптимизации. Легальный, разумеется. Что важно понимать о налогообложении личных фондов на берегу? Какие неприятные сюрпризы этот инструмент может преподнести учредителям? И как складывается взаимодействие личных фондов с налоговой инспекцией? Я Екатерина Виноградова. Здесь базовый минимум о налогах.
3: Налоговая база.
2: Моя гостья сегодня – партнер FTL Advisors Мария Кукла. Мария, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Екатерина.
2: Мария, ну вот количество личных фондов в России плавно подбирается к отметке в 1000, то есть инструмент востребованный. А какое место среди причин создания личных фондов занимает реальное желание налоговой оптимизации?
4: Тут, наверное, ответ будет различным у различных консультантов, которые участвуют в создании личных фондов. Наш опыт показывает, что это все-таки не первая причина. И если в числе первых там, двух причин это было в начале как раз эпохи появления личных фондов, то есть 22-й, 23-й, 24-й год, то чем дальше формируется практика, чем большее количество личных фондов создается, чем более активную позицию занимают регулирующие органы в части возможного использования личных фондов для налогового планирования, тем дальше положение о возможных налоговых преференциях отходит в числе причин, которые учредители называют, говоря о том, почему они намерены рассмотреть или уже там приняли решение создать личный фонд.
2: А что на первом плане тогда?
4: Наследование, обеспечение преемственности, уверенность в том, что они сейчас могут создать механизм, опробовать его, и этот механизм можно настроить так, чтобы он работал достаточно эффективно для обеспечения уже благосостояния следующих поколений.
2: Тем не менее, личный фонд дает много налоговых преимуществ. Например, ставка по налогу на прибыль там составляет 15% против 20% у организации.
4: Я бы сказала, что личный фонд дает много налоговых особенностей. И действительно, 15% это лучше возможных 25%. Но стоит принимать во внимание, что для того, чтобы эту ставку получить, нужно выполнить определенные условия. И это может быть достаточно непросто и действительно целый квест, потому что и более 90% доходов должны составлять так называемые перечневые доходы. При этом перечень закрытый. То есть мы часто слышим, что эти доходы называют пассивными и руководствуются ощущением от того, что же должно составлять пассивные доходы вот при интуитивном расчете того, будет ли личный фонд соблюдать эту 90-процентную отметку. Но Минфин неоднократно уже высказывался, что перечень закрытый. При этом формулировки мы уже видели, что будет толковаться крайне консервативно. Поэтому очень важно внимательно посчитать, сможет ли ожидаемый поток доходов этого личного фонда попасть в 90-процентную, скажем так, сумму от общего количества ожидаемых доходов. И, соответственно, также важно принимать во внимание, будут ли иные доходы, которые, соответственно, могут выбить личный фонд в определенном налоговом периоде, и какие негативные последствия будут. И также есть и другие налоги, которые могут влиять на общую налоговую.

0: налоговую нагрузку личного фонда, и это очень зависит и от состава передаваемых активов, и от того, каким образом эти активы используются, и от того, кто же у нас будет получать, и в каком виде выгоды от этого личного фонда.
1: Вот про налог на прибыль хотела уточнить. То есть если вдруг мы эту планку в 90% не соблюдаем, то, соответственно, нам пересчитывается налог по ставке 25%, так получается?
0: Да, есть, соответственно, четвертый пункт статьи, который и говорит нам о том, что если в налоговом периоде не соблюдается отношение перечневых доходов к общему виду доходов, то необходимо будет пересчитать, и, соответственно, потенциально может быть требование об уплате пени с того отчетного периода, в котором авансовый платеж составил сумму меньшую, чем он бы составил при применении общей ставки.
1: А как часто это происходит вообще? Как часто личные фонды попадаются на эту ловушку 90%?
0: Я бы не сказала, что у нас есть сколь-нибудь значимая статистика, но мы уже сталкивались с тем, что в зависимости от того, каким образом толковали налоговые органы квалификацию продажи долей российских обществ в отношении, входили ли они в перечневые доходы или не входили. Но вот все, кто интересуется тематикой личных фондов, очень хорошо погружены в это обстоятельство в 2025 году. Наверное, это был самый, скажем так, громкий вопрос. Самый стрессовый момент, да, особенно для тех, кто рассматривал как раз эту продажу как логичную, вытекающую. Действительно, ну а для чего бы еще могли использоваться личные фонды, чтобы, казалось бы, еще более пассивные, еще более перечневые. Но в марте прошлого года была высказана позиция, что вообще-то нет. И действительно, некоторые как бы личные фонды столкнулись с негативными последствиями.
1: То есть при продаже доли в российском обществе получается, что это не входит
0: в... Не входило в определенный период, по мнению Минфина. Позиция была изменена там в горизонте 3 месяца, и многие действительно вздохнули с облегчением. Кто-то успел продать, расстроиться, и потом, к счастью, ситуация изменилась в рамках, к счастью, опять же, одного налогового периода. Кто-то планировал продать и, возможно, имели необходимость реструктурировать там или иным образом рассчитывать экономическую эффективность сделки, если доли передавались как раз с расчетом последующей продажи. Но действительно, личный фонд – это такая новая конструкция, где всегда необходимо быть с налоговой точки зрения настороже.
1: Новая конструкция, которая может, в принципе, обеспечить и какие-то неприятные сюрпризы своей гибкостью. Так получается.
0: И это тоже.
1: А какие еще могут быть подводные камни у личных фондов, нам рассказал управляющий партнер АСБ Консалтинг Групп Роман Маргулис.
2: Личные фонды имеют ряд налоговых аспектов, которые могут стать неприятным сюрпризом для учредителей. Так, например, личный фонд не может использовать ставку 0% при получении дивидендов от дочерней компании. Кроме того, расходы, совершаемые личным фондом, не всегда можно принять в целях налогообложения. Можно принять лишь те, которые направлены на получение дохода, а, например, расходы на выгодоприобретателей не уменьшают налоговую базу. Также для личных фондов, в отличие от физических лиц, не предусмотрены льготы по налогу на имущество. И передаваемое имущество, особенно коммерческого назначения, может облагаться по более высокой ставке. Поэтому при создании личного фонда обязательно нужно понять в первую очередь цель его создания. И такой целью ни в коем случае не может быть налоговая оптимизация.
1: Роман много всего перечислил, но давайте по порядку. У обычной компании дивиденды от дочек с долей больше 50% и сроком владения больше года облагаются по ставке 0%. У личного фонда, получается, этой льготы нет, и все дивиденды идут по ставке 15%, независимо от доли участия и срока владения. Вот если мне хочется завести в личный фонд холдинговую структуру, получается, что мне надо побороть это желание?
0: Здесь необходимо внимательно посмотреть на то, каким образом далее используются эти получаемые дивиденды. Потому что если вся сумма получаемых дивидендов далее выплачивается учредителю или членам его семьи, то, соответственно, потенциально это может быть и налогово-нейтральное событие. Если же предполагается сохранение и использование иным образом, то, пожалуй, да, при отсутствии иных экономических преимуществ получение дивидендов от дочерних компаний будет менее налогово-эффективным. То есть личный фонд — это все-таки не структура для холдингового режима.
1: Но вот про выплаты выгодоприобретателям тоже хочется поподробнее поговорить, потому что они у нас освобождаются от НДФЛ, но при жизни только в отношении родственников действует это освобождение, если я правильно понимаю. А как быть, если выплаты происходят, например, в адрес третьих лиц? Не знаю. Даму сердца хочу профинансировать или падчерицу. Получается, лучше не делать это с использованием личного фонда?
0: Если нас беспокоят налоговые последствия, то личный фонд действительно совсем не оптимальная структура для того, чтобы облагодетельствовать даму сердца, падчерицу.

0: двоюродных братьев и иных лиц, которые не входят в число родственников, прямо поименованных налоговым кодексом. То есть это у нас супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки, дедушки, внуки. Вот все, кто прямо не фигурирует, к сожалению, будут, ну, подвергнуты, наверное, такая достаточно жесткое слово, но да, при выплате этим лицам будет удержан налог, причем ставка, так как это не является дивидендами из личного фонда, вот у нас применяется полноценная прогрессивная шкала до 22%, то есть это еще и менее эффективная история, чем дивиденды, и уж точно менее эффективная, чем облагодетельствование путем дарения денежных средств, которые у нас, в принципе, ну, если у нас все лица, опять же, налоговый резидент Российской Федерации, то не включаются в налоговую базу по НДФЛ.
1: То есть даме сердце деньги лучше дарить, так получается, а не через личный фонд их как-то направлять?
0: Да, возможно, не все супруги учредителей фонда поддержат подобную инициативу, но действительно личный фонд для этих целей, пожалуй, стоит исключить из числа возможных вариантов.
1: Принято. А вот резидентство меня еще беспокоит, потому что я так понимаю, что если, допустим, родственник, которому назначены выплаты из личного фонда, не является налоговым резидентом, то, соответственно, ставка 0% тоже не действует.
0: В данном случае, да. Освобождение выплат из личного фонда у нас применяется только для родственников и налоговых резидентов. Вот с этим, кстати, мы сталкиваемся гораздо чаще, чем со многими другими запросами, когда дети, действительно, ну, это тоже нередкая история, обучаются за пределами Российской Федерации или уже проживают за пределами Российской Федерации, то в этом случае включение этих детей в число выгодоприобретателей и осуществление им выплат может быть действительно налогово неэффективным. При этом здесь всегда стоит принимать во внимание не только российскую налоговую составляющую, но и налоговую составляющую места их налоговой резидентности. Можно ли будет этот налог зачесть в счет того налога, который может, если будет уплачен, в той юрисдикции, где эти дети проживают?
1: Иногда... То есть важно учитывать, есть ли у нас вот эти соглашения об избежании двойного налогообложения и прочие договоренности межстрановые?
0: Это может быть либо соглашение, и в какой части подобные выплаты фигурируют в данных соглашениях, или это может быть налоговый режим юрисдикции проживания, потому что в некоторых юрисдикциях и при отсутствии соглашения можно уплаченные в иных юрисдикциях налоги зачесть или вычесть из суммы. Тут очень внимательно надо анализировать налоговый статус места, в том числе проживания таких лиц. И чаще всего, опять же, налоговый анализ приводит к тому, что от выплат из личного фонда для детей, проживающих за пределами Российской Федерации, оптимально воздержаться и финансировать их потребности иными способами.
1: Угу. Хорошо. Давайте поговорим про налог на имущество, потому что понятно, что недвижимость — это один из, наверное, ключевых активов, который передается в личные фонды. Вот когда это делать выгодно, а когда нет?
0: И тут классический ответ юристов, за который там многие нас не любят, но это действительно честный ответ. Да, зависит от конкретной ситуации. Потому что, во-первых, мы понимаем, что налог на имущество, все-таки ставки, льготы, возможности освобождений зависят от конкретного региона. То есть это не федеральный налог, а особенности в зависимости от места нахождения недвижимого имущества могут быть существенными. Это зависит от того, какой тип недвижимости. Это зависит от того, как эта недвижимость используется. Мы очень-очень настоятельно рекомендуем посчитать статус-кво сейчас и ситуация использования недвижимости, и как она сейчас бы использовалась, и как ее планируют использоваться после передачи в личный фонд в горизонте хотя бы 3 лет.
1: А можете привести пример, когда такая передача с налоговой точки зрения становится менее выгодной?
0: Ну, в отношении коммерческой недвижимости, там, кадастровой стоимостью больше 300 миллионов рублей в городе Москве. Иногда может прям совсем неприятные суммы впрямую в первый же год использования образовываться в части налога на имущество.
1: И какое решение этой проблемы? То есть могу ли я, допустим, вывести за контур личного фонда эту недвижимость, если я понимаю, что мне стало невыгодно ее там держать?
0: Ну, конечно, потому что возможности как передать в личный фонд, так и учредителю получить обратно из личного фонда, если это прямо не запрещено уставом, они действительно предусмотрены. И более того, срок владения не прерывается, что тоже определенное преимущество. Если мы говорим про там возможность или целесообразность продажи, использование вот 5-летней льготы владения, это действительно один из возможных вариантов. Но тут тоже очень внимательно надо подходить к тому, а использовалась ли эта недвижимость в предпринимательской деятельности, а является ли у нас лицо индивидуальных предпринимателем.
1: А если является, если использовалась, то тогда что?
0: Тогда нужно внимательно посмотреть, квалифицируется ли это будущее использование или продажа, как доходы от предпринимательской деятельности, какие ставки и какой налоговый режим будет применяться. И подлежит ли у нас, опять же, сейчас более актуальной становится история даже для ИП на упрощенной системе налогообложения НДС. Поэтому вот для таких сделок, особенно если мы говорим про дорогостоящее недвижимое имущество, очень важен и предприниматель.

0: предварительный налоговый анализ до сделки, а не когда все уже случилось, и теперь мы хотим оценить последствия. Чаще всего приятного сюрприза не будет.
1: Хорошо, переходим к блицу. Короткие вопросы, по возможности короткие ответы. Стоит ли учреждать личный фонд для цели налоговой оптимизации?
0: Если совсем коротко, то нет.
1: Какой актив с налоговой точки зрения заводить в личный фонд невыгодно?
0: Вот тут однозначного прямого ответа нет, но в отношении коммерческой недвижимости я бы сначала очень-очень внимательно посчитала.
1: Имеет ли смысл применять упрощенку для личного фонда?
0: Опять же, внимательно посчитав, в некоторых случаях да.
1: И финально. Оказавшись перед налоговым инспектором, что вы ему скажете?
0: Добрый день. Мы вежливые люди, а дальше все зависит от ситуации. По какой причине мы оказались в компании с налоговым инспектором? Может, мы встретились с ним в неформальной обстановке на конференции, и можно аккуратно, так сказать, отвезя его в уголок, задать какие-то насущные вопросы в отношении перспектив регулирования личных фондов и внимания или фокуса налоговой инспекции в отношении тех вопросов, которые личные фонды должны принимать во внимание.
1: Этим обычно журналисты занимаются. Не отбирайте у нас хлеб, пожалуйста.
0: Можем заходить с флангов.
1: Договорились. Спасибо большое. Это была «Налоговая база» и ее ведущая Екатерина Виноградова. Вместе с партнером FTL Advisors Марией Куклой мы разбирали налоговые преимущества и подводные камни личных фондов. До встречи через неделю.
0: До свидания.
2: Ора 03 – это автомобиль, который словно сошел со страниц японской манги и внезапно получил китайский паспорт. Hyper SSR – это не про изыски, это про эффект. Машина, которая не просто едет, она входит в кадр.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
5: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Халвинг. Так называют сокращение награды за добычу биткоина в два раза. Новые монеты появляются, когда майнеры подтверждают операции в сети. За эту работу они получают биткоины. Но примерно раз в 4 года размер награды автоматически уменьшается вдвое. Так устроен алгоритм биткоина. Он ограничивает выпуск новых монет и постепенно делает их дефицитнее. Всего может существовать не более 21 миллиона биткоинов. Поэтому инвесторы внимательно следят за каждым халвингом и пытаются предсказать, как он повлияет на цену. Но сам по себе халвинг роста курса не гарантирует. Он лишь меняет скорость появления новых биткоинов.
5: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Реклама.
1: От написания кода до запуска готового продукта. Как искусственный интеллект меняет индустрию разработчиков и трансформирует бизнес. И почему компании переходят к агентным технологиям. Разбираемся на примере GigaConf, технологической конференции Сбера. О главных трендах новой разработки в программе РБК «Отрасли» на радио РБК. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия номер 1481. УГРН 102-77-00-132-195. 18+.
2: Часов 32 минуты в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 15 часов 18 минут по Москве составила 15,17%. Это следует из данных ЦИК. В Москве проголосовали как очно, так и онлайн порядка 1,8 миллиона человек. Правительство Швейцарии сегодня выступит с заявлением по поводу передачи российских активов Nestlé во временное управление, сообщает агентство Bloomberg. Соответствующий указ накануне подписал Владимир Путин.

0: Документ распространяется на российские активы Nestlé, а также Ашан, Лимана Про и FM Logistic. Бумаги Nestlé на швейцарской бирже на фоне новостей показывают снижение более чем на 2%. Wildberries с 1 октября проведет третий этап выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак беспилотников на логистические объекты компании. Деньги получат более 200 тысяч человек, сообщила пресс-служба РВБ. Выплаты станут самыми массовыми с момента атак на объекты Wildberries, однако их объем не уточняется. Ранее в июле Marketplace сообщал о выплате пострадавшим продавцам порядка 40 миллионов рублей. Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Египта на фоне сведений об отравлении российских туристов в нескольких отелях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Официальный запрос также отправлен и в Ассоциацию туроператоров России. Ранее некоторые телеграм-каналы писали, что пострадали около 30 человек 5- и 4-звездочных отелей. Предварительно причиной отравления могла стать некачественная вода. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: Вы слушаете радио РБК. Правительство готовит моратории на проверки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников. Компании могут освободить от плановых проверок до конца 2027 года. Проект документа подготовила Минэкономразвития по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко. Об этом пишут ведомости. Обсуждается и другой вариант – ввести мораторий на год с момента его принятия. Речь идет только о плановых проверках. Внеплановые ограничат частично. Проводить их по-прежнему смогут в особых случаях, например, при чрезвычайных ситуациях, эпидемиях или по поручению президента, правительства или прокурора. Мы попросили оценить эту меру предпринимателя, который в результате атак беспилотников на склады маркетплейсов потерял товар почти на 100 миллионов рублей. Совладелец сети хобби-гипермаркетов «Леонардо», председатель Совета директоров акционерного общества «Планета увлечений» Борис Кац назвал идею спорной. Освобождение от проверок может сыграть на руку недобросовестным продавцам, тогда как крупный бизнес все равно будет обязан соблюдать все требования законодательства.
2: Если, в принципе, проверки нужны, то важно, чтобы проверки делали так, чтобы товары, которые получают потребители, были безопасны. А если проверки не нужны, в принципе, и можно по каким-то причинам их не проводить, то, наверное, надо задуматься о том, что, может быть, эти проверки вообще избыточны или не нужны. Все равно с крупных компаний будут требовать полного соблюдения законодательства. Разделять необходимость проверок в зависимости от того, пострадала ли компания от чего-то, но это, честно говоря, идея несколько сомнительная. Мы в своих магазинах «Леонардо» продаем огромное количество товаров для детского творчества. Это товары требуют очень жесткой сертификации. И когда мы видим на маркетплейсах продажи товаров, которые опасны, которые не сертифицированы, которые реально не нужно, чтобы попадали в руки детям, мы немножко удивляемся этой ситуации. С 1 октября должна была появиться ответственность и продавцов, и маркетплейсов за то, чтобы такие товары не попадали к потребителям. И вот в этот самый момент, когда в этот закон должны вступить в силу, почему-то вдруг опять лоббируется возможность продажи несертифицированных опасных товаров. Лучше помощь бизнесу оказать каким-то другим способом, финансовым, вернуть какие-то уплаченные налоги из бюджета, как мы предлагали, еще каким-то способом.
1: Неясно пока и то, какие именно компании смогут воспользоваться мораторием и каким должен быть масштаб ущерба. Заместитель генерального директора гипермаркета сантехники и товаров для ванной «Сантехника онлайн» Евгений Сахаров предполагает, что его компания под действие меры не попадет, хотя ее товары пострадали на складе «Озон» в Самаре.
3: Рассматривая информацию, которая активно сейчас публикуется в СМИ и обсуждается в сообществе, мы понимаем, что основной вектор помощи направлен на игроков, которые использовали инфраструктуру маркетплейсов для реализации своей продукции. Наш бизнес в небольшой доле использует инфраструктуру маркетплейсов, ущерб несоразмерен с потерями многих других игроков рынка. Касательно мер поддержки, хорошо, когда государство оказывает помощь, видит проблематику и пытается всеми способами поддержать в этой ситуации предпринимателей. Мы бы хотели больше внимания государства на вопросы страхования рисков по последнему примеру, продляя ежегодную страховку, в том числе риски, связанные с террористическими атаками. Стоимость страховки возросла у нас более чем в 40 раз, что является серьезной нагрузкой на бизнес.
1: Решение о моратории, по данным СМИ, могут принять уже в ближайшие дни. При этом налоговые проверки под него не попадут. Именно они сейчас создают наибольшие сложности для бизнеса, считает вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.
4: Бизнес как раз говорит о том, что количество проверок и так, в общем-то, снизилось в последнее время. А вот налоговые проверки, те, которые как раз не попали под мораторий, к нашему большому сожалению, вот они нарастают просто в геометрической прогрессии. О том, чтобы вводить мораторий, вообще по-другому выстраивать логику взаимодействия налоговой и предпринимателей, мы говорим, мне кажется, уже последние лет 15, не останавливаясь, потому что это та система, которая, к сожалению, отнимает очень много сил. Плюс надо понимать, что у нас прям однозначно обвинительный характер. Если налоговая пришла, все, готовься платить. Это знает любой предприниматель. Вот это, конечно, больше всего сейчас дестабилизирует, потому что очень давление серьезное. Вообще был смысл сделать мораторий, хотя бы с точки зрения того, что кого-то прям серьезно затронуло это. Надо людям дать возможность вообще оценить масштаб, начинать заниматься восстановлением, искать возможность, как это все запускать снова. Поэтому какие тут проверки? Тут нужно разобраться, что с бизнесом, как дальше все это выстраивать.
1: Мораторий на проверки бизнеса в России вводили и раньше. В 2020 году во время пандемии от части контроля освободили малый и средний бизнес. Аналогичный механизм действовал с 2022 по конец 2024 года. При этом контролирующие органы сохраняли право провести проверку при срабатывании специальных индикаторов риска, признаков возможного нарушения обязательных требований. В нынешнем проекте, по данным ведомости, использование такого механизма не предусмотрено. Акции «Газпрома» резко выросли на сообщениях о том, что представитель Путина и партия АДГ ведут переговоры о возобновлении поставок российского газа в Германию. 8 минут назад котировки «Газпрома» прибавляли 4,7%, а заметно выросли также акции «Новатэка». Центральный банк России борется за признание своих решений за границей. ЦБ подал иск в суд общей юрисдикции Евросоюза. Регулятор пытается оспорить ограничения на признание решений российских судов в европейских странах. В сообщении пресс-службы Центробанка уточняется, речь идет о деле против бельгийского депозитария Евроклир. В мае арбитражный суд Москвы обязал компанию выплатить Банку России около 200 миллиардов евро, но Евроклир российскую юрисдикцию не признает, а теперь и вовсе может законно отказаться от исполнения этого решения. В Центробанке отметили, что решение Европейского суда, цитата, «является прямой попыткой вмешаться в судебное разбирательство в Бельгии». Конец цитаты. «Этот иск необходим для борьбы за разблокировку активов», объяснил Алисичанов, обозреватель отдела финансов РБК Георгий Недогибченко. Он следит за судебным процессом.
5: ЦБ с Евросоюзом судится уже по третьему иску. Предыдущие два иска были как раз связаны тоже с оспариванием некоторых норм регламента. Если вкратце, то ЦБ пытается отменить суде ЕС конкретную санкционную норму, которая мешает ему добиваться признания и исполнения российских судебных решений за пределами России. То есть регулятор утверждает, что механизм нарушает доступ, в частности, к правосудию, и допускает правовую неопределенность и нарушает иммунитет государств и центробанков.
6: Что это за регламент, который они оспаривают, и что он реально запрещает?
5: Правильно сказать, что вообще сам этот регламент, он не утверждает, что все решения российских судов не должны быть признанными. Это специальный механизм защиты европейских компаний от российских судебных исков, которых стало очень много с 2022 года, и они в первую очередь связаны с санкциями. То есть ЕС объясняет это просто. Российские лица, они могут обращаться в российские суды с исками к европейским компаниям, но из-за того, что санкции ЕС повлияли на исполнение контрактов или операций, и ЕС разрешил своим государствам не признавать и не исполнять такие судебные решения, полученные при таких разбирательствах. Ну, то есть там довольно много, опять же, таких исков было. Тот же, например, Техникмонт и Еврохим.
6: Причем тут вообще Евроклир? С чего вся эта история началась?
5: Этот иск подан как раз в сопровождении предыдущих требований о приведении к исполнению требований о разморозке 200 миллиардов евро. И Евроклир заявлял, что он не может признавать российскую юрисдикцию и обжаловал это решение в своем же суде. 16 июля российский апелляционный суд оставил российское взыскание в силе, но тяжбы в бельгийском суде продолжаются. И поэтому ЦБ говорит, что это регламент, это прямая попытка вмешаться именно в этот спор.
6: Зачем ЕС, в принципе, понадобилось отдельно запрещать признавать решения российских судов?
5: Власти как бы считают, что российские суды могут использоваться для давления на компании ЕС за санкции, например, рассуждать им компенсацию за невозможность исполнить санкционные ограничения. И Брюссель не хочет допустить, чтобы такие решения создавали юридические последствия для европейских компаний. Поэтому последствия исполнения российского решения потенциально имеют крайне высокое значение.
6: Чем это все закончится для обычных держателей заблокированных?

0: иностранных активов в России?
1: Это спор, как ЦБ еще заявлял у нас в арбитражном суде Москвы, в первую очередь несет вопрос как раз-таки регулятора с депозитарием. И для частного владельца бумаг заблокированных эта история, ну, она не означает возможности забрать деньги, это все решается в частном порядке. Но косвенный эффект, ну, если можно выделить. Возможно, это поможет удаваться исполнение требований Евроклир какой-либо юрисдикции, но связывать этот кейс с автоматической разблокировкой активов частных инвесторов было бы неправильным.
2: Статья регламента Совета Евросоюза от 23 июля, которую пытается оспорить Центробанк, появилась не случайно. Юристы полагают, ее цель – исключить любые попытки взыскания европейского имущества по российским судебным решениям. В Банке России настаивают, что это противоречит сразу трем принципам – доступа к правосудию, правовой определенности и иммунитета государств и центробанков. Компания Neuralink опубликовала, возможно, самое трогательное видео этой недели. Пациент, страдающий от нарушения речи с помощью чипа, смог впервые признаться в любви своей жене. На кадрах он сидит с ней перед монитором, на котором вдруг появляется виртуальный ассистент и произносит то, о чем подумал мужчина. Каково это жить с чипом и какие еще возможности он дает? Об этом мы поговорили с первым пациентом Neuralink Ноланом Арбо. Ему чуть более 30. Он парализован ниже шеи, но теперь может отвечать на сообщения, вести конспекты лекций и играть в видеоигры. Правда, есть издержка. В соцсетях его называют антихристом. Мифы о чипировании проверял Никита Гмыза.
3: Да или нет? Вы пользуетесь чипом Neuralink уже 2 года. Какие главные выводы и наблюдения вы сделали?
4: Да, это впечатляет больше, чем я ожидал. Не могу поверить, как быстро он понимает то, что я хочу сделать. Был один момент. По мере того, как я начал использовать устройство, я старался все лучше и лучше управляться с курсором. И стоило мне только подумать, чтобы его переместить, он уже смещался в сторону. То есть мне приходилось немного замедляться. Имплант улавливал только мою мысль и начинал движение туда, раньше, чем я того хотел. Вот настолько он меня понимает.
3: Что вы сделали в первую очередь, получив доступ к компьютеру? Чем вы занимались?
4: Ой, первое, что я сделал, пропал в видеоиграх на 8 часов. Я наконец-то смог отправить текстовое сообщение, на написание которого у меня ушло менее 15 минут.
3: Я до сих пор не уверен, что хотел бы что-то имплантировать, потому что боюсь побочных эффектов. У вас они были?
4: Думаю, я остался точно таким же человеком, каким был до имплантации. Вначале были некоторые проблемы с тем, что нити импланта теряли контакт с моим мозгом. Они просто не прилегали так, как нам хотелось. И это был единственный побочный эффект, если вообще можно его так назвать. Когда произошла эта история с потерей контакта с чипом, это было тяжело. Я плакал. Я думал, что я только-только взобрался на вершину горы, и вот все это отнимут у меня уже через месяц. Я даже не могу сказать на вершину. Я добрался до середины, и я думал, что исследование закончится, и я больше никогда не смогу им пользоваться.
3: Потом его удалят, это правда?
4: Да, я уточню. Исследование длится 6 лет. Сейчас прошло 2 года, так что осталось еще 4. Когда я выйду из исследования, когда оно закончится, чип либо удалят, либо деактивируют.
3: Может быть, вы могли бы поговорить с Илоном Маском и попросить его дать вам новую версию, чтобы вы могли протестировать ее?
4: Да, это было бы здорово.
3: Вы часто с ним общаетесь? Он как-то присутствует в вашей жизни?
4: Не очень часто. Мы видимся время от времени, мы вращаемся в одних и тех же кругах, так сказать. Поэтому мне удавалось пару раз просто посидеть с ним и поговорить. Честно говоря, мы не так уж много говорили о Neuralink. Меня гораздо больше интересуют другие его проекты. Мы говорили об НЛО, о SpaceX и тому подобном. Шутили насчет еще одного импланта в черепе. У меня один слева от мозга, и мы обсуждали вариант того, чтобы сделать еще один справа. И я как бы пошутил, сказав, знаете, мне нужно больше проводов, мне нужно больше нитей в мозгу. Просто отрежьте всю верхнюю часть черепа и поставьте мне туда один большой имплант. Вот над этим мы тогда неплохо посмеялись.
3: Какая ваша любимая теория заговора о Neuralink, которую вы прочитали в интернете или услышали от друзей?
4: О, с самого начала я видел в интернете, что Neuralink — это символ зверя, и что я антихрист. Мне кажется, это смешно. Я верующий, я убежденно верю в Иисуса Христа, моего Господа и Спасителя. слушателя. Поэтому, когда я говорю об этом на X, в интервью или где-то еще, мне кажется забавным, что люди до сих пор называют меня антихристом.
3: Если у вас какие-нибудь любимые мемы в интернете, связанные с вами и имплантом.
4: Если вы знаете, что такое рекроллинг, мне вот это всегда очень нравилось. Мем в том, что, по сути, Илон Маск, он как бы транслирует песню в мой имплант, нейролинк, и она просто играет у меня в голове по кругу. Это песня, которая Never Gonna Give.

0: Give you up, Rick Astley.
1: Never gonna give you up by Rick Astley. Rick Roll.
0: Ну, Rick Roll. Мне просто, знаете, мне показалось это очень смешным. Действительно хороший мем, мне он очень нравится.
2: Да, ну, надеюсь, эту песню вам, правда, не транслируют, ведь так?
0: Да она и так у меня постоянно крутится в голове, так что если бы он ее еще и присылал через имплант, это просто добавило бы шума.
2: Кстати, как вы получаете обновление для Neuralink? Нужно ли устанавливать что-то вручную, или обновления поступают через Wi-Fi или приложение на телефоне?
0: Да, все работает по Bluetooth. Я просто сижу, может быть, минуту, пока обновляется программное обеспечение, и мы продолжаем жить своей жизнью.
2: Какие функции вы хотели бы, чтобы они добавили в Neuralink?
0: Они работают над набором текста 10 пальцами, то есть, по сути, над полным контролем клавиатуры. Обычно я использую диктовку, потому что это намного проще. Однако возможность набирать текст с помощью Neuralink была бы невероятной. Я бы очень хотел что-нибудь когда-нибудь написать. Я бы хотел написать книгу. Я хочу вернуться в университет и все записывать, все печатать. Поэтому возможность полностью контролировать клавиатуру была бы невероятной.
2: We're all gonna get brain implants. Нам всем установят чип в мозг. Да или нет?
0: Да.
3: Да или нет?
4: 15.50 в Москве. Ирис и Клода Моне оценили в сумму до 30 миллионов евро. Картину выставят на торги Сотбис во Франции 22 октября. До сих пор полотно никогда не показывали публике. Оно принадлежит наследникам Жанны Шлюмберже, супруги одного из двух братьев, основателей нефтесервисной компании Шлюмберже. Картина сохранилась практически в первоначальном состоянии. Ее не покрывали лаком и не переносили на новый холст. Сотбис оценивает работу в 22-30 миллионов евро, сообщает Bloomberg. Такая цена соответствует редкости и состоянию полотна, рассказала управляющий директор московского аукционного дома Ольга Русакова.
5: Такая оценка в целом вполне адекватна для работы, которая обладает таким провинансом и представлена в таком, можно сказать, детственном виде. Такие вещи всегда вызывают особый интерес и доверие у крупных коллекционеров, поэтому, я думаю, этим и оправдана столь высокая цена. К тому же известны очень дорогие уходы работ Клода Моне в Нью-Йорке. Также, возможно, и владельцы, которые продают работы, ориентировались на эти цены в первую очередь.
4: Давайте попробуем определить, кто может купить эту картину. Есть ли какой-то предполагаемый круг потенциальных покупателей?
5: Здесь, конечно, наиболее вероятно, что это будет анонимный крупный коллекционер, ну, то есть такие люди, которые участвуют по телефону без афиширования собственного имени и своей коллекции. Также возможно приобретение азиатскими, например, коллекционерами, интересующимися импрессионистами или французским искусством, известных приобретений работ Моне ранее. В целом, возможно, и приобретение дилерами, хотя при таком высоком эстимейте это менее вероятно, так как менее вероятно перепродажа работ во Франции. Но, в принципе, при приобретении по нижней границе эстимейта это также вполне возможно.
4: А то, что картину не покрывали лаком, не переносили на новый холст, это прибавляет ей цены или, наоборот, делает ее дешевле, так как, возможно, при покрытии лаком она сохранилась бы в лучшем состоянии?
5: Это зависит от все-таки действительно фактической сохранности работы. Если владельцы, которые, я думаю, прекрасно понимают при своем статусе, как ухаживать за произведениями искусства, приняли решение не покрывать работу лаком, в целом не вмешиваться в ее бытование. Значит, работа сохранилась хорошо, что также вполне вероятно при правильных условиях хранения. И в данном случае это, наоборот, прибавляет ценности работе, так как при реставрациях все равно иногда происходят какие-то записи. То есть это уже вмешательство в изначальную авторскую живопись. И есть коллекционеры, которые обращают на это особое внимание, изучают работу перед приобретением в ультрафиолете. И также, например, покрытие лаком иногда наоборот, может помешать приятию работы, так как лак желтеет, меняет цветовосприятие оригинальных красок работы.
4: Предыдущий рекорд для картины Моне с изображением ирисов был установлен в 2015 году. Сиреневые ирисы продали на торгах Кристис в Лондоне почти за 11 миллионов фунтов стерлингов. Кошачьи тайны. Ученые впервые за более чем 100 лет открыли новый вид. В Боливии обнаружили тигровую кошку Тилкайо. Животное живет в лесах Юнгас в Боливии между Андами и Амазонией. Она меньше обычной домашней кошки. Ее длина около 46 сантиметров, а вес всего 1,5 килограмма. У нее пятнистая шерсть, круглые короткие уши и приплюснутая морда. Этот вид открыли случайно, рассказал зоолог Михаил Бережной.
6: Новые виды животных, в принципе, обнаруживают постоянно. Чаще всего это беспозвоночные маленькие животные. Млекопитающих обнаруживают редко, потому что у млекопитающих разнообразие меньше. Если мы берем все биоразнообразие нашей планеты, на данный момент описано чуть менее 2 миллионов видов животных. Млекопитающих чуть больше 6 тысяч видов. Открыть новый вид млекопитающего – это, правда, большая редкость. А как его открыли? Это была чистая случайность. Кто-то из местных жителей подобрал котенка. Потом заметил, что котенок какой-то странный, больше похож на дикого. Принес его в специализированный центр. Мы ее еще 10 лет назад держали. По-моему, только в 2019 году провели генетический анализ первый. Описание вида — штука не сиюминутная. Для этого нужно достаточно много анализов. Генетический анализ показал, что да, она немножечко отличается от других видов кошачьих, которые водятся на той территории. Это случай уникальный, довольно интересный.
4: Это очень редкий вид. Ученые сообщили, что у них пока есть только 2 особи. Еще несколько десятков удалось снять с помощью фотоловушек. По данным издания Current Biology, исследовательская группа проанализировала ДНК 38 кошек, собранных в нескольких странах Южной Америки, включая 8 музейных экземпляров. Исследование показало, что тигровые кошки на самом деле представляют собой 5 генетически различных видов.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Спонсор программы ООО «Домклик». Платформа полного цикла в сфере недвижимости. «Домклик» помогает оптимально решить любой вопрос с недвижимостью, оставаясь на стороне человека. 6+.
7: В августе в Московской области спрос на новостройки остался стабильным, несмотря на сокращение предложения. К такому выводу пришли аналитики компании «Метриум». Итак, объем предложения за месяц сократился на 2% и составил 41 400 лотов, то есть квартир. За год предложение уменьшилось на 17%. При этом в августе в Подмосковье заключено 3400 договоров долевого участия, на 12% меньше, чем в июле, и всего на 3% меньше, чем год назад. Средневзвешенная цена квадратного метра в новостройках Московской области выросла на 1% за месяц и на 15% за год, достигнув 228 700 рублей. Квартиры здесь стоят в среднем 228 тысяч рублей за метр, апартаменты – 261 тысячу. Доля ипотечных сделок в Московской области с новостройками в августе сохранилась на уровне 68%, а средняя ставка по рыночной ипотеке осталась на отметке 18,7%. Среди округов по объему сделок лидируют Красногорск – 16%, Ленинский – 14% и Пушкинский – 11%. Самое доступное жилье в августе в Подмосковье предлагалось в Коломне. Квартира площадью 19,5 квадратных метров за 2,5 миллиона рублей. Среди апартаментов минимальная цена в Балашихе – 23 квадрата за 3 миллиона 300 тысяч. Главный тренд – переток покупателей из Москвы в Подмосковье. Средняя цена квадратного метра в новостройках Московской области почти на треть ниже, чем в Новой Москве – 228 тысяч против 332. В условиях жесткой денежно-кредитной политики доступный бюджет покупки становится решающим фактором. Эксперты отмечают, что спрос в Подмосковье даже опережает девелоперскую активность. Небольшое снижение числа сделок год к году объясняется ужесточением параметров семейной ипотеки и сужением выбора квартир. Осталось сказать, что в августе в регионе стартовал только один новый проект – в Коломне.
3: Спонсор программы ООО «Домклик». Ключевое событие рынка недвижимости этого года – 10 декабря, Москва, «Домклик Digital Day». Подведем итоги года, обсудим эффективные сценарии развития отрасли в будущем, наградим лидеров рынка недвижимости. Подробности и регистрация на сайте ddd.click. 6+.
8: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
9: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
10: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
3: Библиотека РБК.
11: Здесь мы собираем книги первых лиц.
12: Что читает генеральный директор Эйлер аналитические технологии Дмитрий Глушаков.
13: Я сейчас читаю Айзека Азимов «Академия». Очень интересно с той точки зрения, что написана книга была там, в 1960-х годах, 70-х. повествует она о событиях в году 22 тысячи с чем-то, когда уже люди заселили всю галактику, но при

0: Этом происходящее в этой книге очень сильно напоминает текущую обстановку в мире.
1: Айзек Азимов, «Академия». Галь настраивался на прыжок через гиперпространство совсем недолго, хотя в обычных межпланетных перелетах эти ощущения нельзя испытать. Путешествие в обычном пространстве могло проходить со скоростью, не превышающей скорости света, что известно науке еще из забытой эпохи истории человечества. Поэтому на путешествие даже между ближайшими обитаемыми системами уходили бы годы. А в гиперпространстве, этой неподдающейся воображению области, не являющейся ни пространством, ни временем, ни веществом, ни энергией, ни вакуумом, можно было пересечь всю галактику за мгновенный промежуток времени.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.
3: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
4: В Москве 16:00. В студии с новостями Юлия Родина. Акции «Газпрома» взлетели более чем на 4% после появления информации о возможном проведении переговоров по возобновлению поставок российского газа в Германию. Заметно выросли также акции «Новатэка». Как сообщает агентство «Рейтер», спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев и лидеры немецкой партии АДГ готовятся к встрече, которая может состояться в марте 2027 года. Генконференция МАГАТЭ в этом году не согласовала ни одну основную резолюцию. Об этом сообщило постпредство России при международных организациях в Вене. Традиционно генконференция согласовывала 5 резолюций. Это позволяло государствам-членам закрепить общие подходы работы. Евросоюз ищет компромиссы по поводу санкций против российского бизнесмена Алишера Усманова, чтобы разрешить разногласия с Францией, пишет газета Financial Times. Ранее Франция и Словакия требовали исключить Усманова из санкционного списка. Ирландия и Европейская служба внешних связей предлагают компромисс сохранить имя бизнесмена в санкционном списке, но частично снять ограничения, включающие разработку активов, заморозку активов и запрет на въезд в Евросоюз. Возгорание на Славянском НПЗ на Кубани ликвидировано. Об этом сообщила дежурно-диспетчерская служба. Пожар возник еще 13 сентября в результате атаки беспилотников. Мощность Славянского НПЗ составляет 5,2 миллиона тонн в год. Он занимает 9% в общих объемах переработки нефти в Южном федеральном округе. Правообладатель бренда Love Is подал в суд на компании «Магнит» и «Московский картофель». Он требует взыскать с них 132 миллиона рублей. Претензия связана с одной из рекламных акций. Тогда ни «Московский картофель», ни «Магнит» не приобрели необходимую лицензию на изображение пары, которая традиционно используется брендом Love Is. Больше новостей читайте на сайте РБК.
5: Вы слушаете радио РБК, 0,8 в зеленой зоне индекс Московской биржи. Думаю, что на тех самых новостях о переговорах с Германией о поставках газа. 2266 пунктов к данной минуте. И еще одна новость, заслуживающая внимания. СПБ биржа с 24 сентября продлит основную торговую сессию на 1 час. Торги будут начинаться с 9 утра по Москве вместо 10, как было ранее. Напомню, что с 14 сентября на час продлила основную сессию Московская биржа. Что касается нефти марки Brent, то здесь к данной минуте красная зона чуть более чем на 1%, 103 доллара 65 центов. На такой отметке идут торги в Лондоне в данную минуту. продавцы «Озон» получили первые 8 миллиардов рублей компенсации.

0: это примерно потери по себестоимости этой продукции. Соответственно, мы остались при своих, грубо говоря. Конечно, довольны, страховка сработала, мы можем дальше существовать, работать, развиваться.
1: Оставшуюся часть компенсации «НГОСТРАХ» выплатит после того, как получит от «Озон» точные данные о пострадавших товарах и размере ущерба. Тогда в личном кабинете продавца должен появиться реестр поврежденной продукции и заявление на выплату оставшейся суммы за вычетом уже полученных денег. При этом первую часть компенсации получили пока не все. Селлер Айнура рассказала нам, что ее товары находились на пострадавших складах, но выплаты она пока ждет.
2: Лично у меня пока еще выплат не было никаких. При этом товары находились на пострадавших складах в Самаре и Краснодаре. Для нас, конечно, для селлеров важны такие выплаты, чтобы они были как можно быстрее произведены, потому что это наши замороженные средства. Пока товар утрачен, мы теряем продажи, вынуждены вкладывать дополнительные деньги в закупку, восстановление остатков. Поэтому, конечно, размер компенсации важен, но и скорость получения не менее важна. Поэтому свою выплату пока ожидаю, буду смотреть, насколько будет соответствовать фактическим потерям.
1: Размер компенсации при этом может быть меньше розничной стоимости утраченного товара. Как правило, маркетплейсы рассчитывают ее по формуле «цена товара» за вычетом стандартной комиссии площадки и расходов на логистику. Фактически продавец может получить от 60 до 80% стоимости товара, рассказал селлер Александр Шутенко.
3: Сгорело несколько складов в Дагестане и в Самарской области. У нас там не было большое количество остатков. У нас там ущерб к выплате до 50 тысяч рублей. Есть такая у них история, как коэффициент возмещения. То есть они нам возмещают от 60 до 85% от действительной стоимости товара. Мы считаем вот до 50 тысяч рублей нам к возмещению. Потом в целом идет на встречу, он автоматизировал все эти выплаты в личном кабинете в разделе страхования. Мы получаем уведомление и затем нам компенсируют ту стоимость, которая необходима. Указано количество товара, который был потерян и поврежден, и, соответственно, стоимость. Можно было бы снизить комиссию за вывод средств в площадке, потому что сейчас мы платим 3,5% за вывод средств с баланса «Озон». Ну и в идеале, конечно, снизить комиссию в вознаграждение самой площадки. При условии того, что сейчас мы платим порядка 50, то есть платили 40, было здорово.
1: Некоторые продавцы, уже получившие деньги, жалуются на небольшие суммы компенсаций. В «Озон» объяснили, выплаты около 1000 рублей в основном получили продавцы, которые хранят основной товар на собственных складах. На пострадавших объектах «Озон» у таких селлеров находились преимущественно возвраты, а не полноценные партии товара, поэтому и суммы оказались небольшими. Окончательная выплата должна поступить продавцу в течение 20 дней после согласования заявления. Такой срок предусмотрен правилами страхования программы «НГОСТРАХа». О выплатах пострадавшим продавцам сегодня объявил и Wildberries. Как сообщили в пресс-службе компании, с 1 октября начнется третий этап добровольных выплат селлерам, чьи товары пострадали в результате атак беспилотников на логистические объекты Wildberries. Поддержку получат более 200 тысяч продавцов. Компании утверждают, что таким образом выплаты охватят всех пострадавших представителей малого и среднего бизнеса. В дни выплат продавцам направят персональные уведомления через портал Wildberries. Далее в эфире программа Александра Ляпина и Евгении Стоговой «Экономика впечатлений». Сегодня говорим о новой экономике симфонических оркестров. Почему зрители идут слушать не только Моцарта и Чайковского, но и музыку из «Гарри Поттера», рок-хиты и саундтреки к играм? Как оркестр превратился из музыкального коллектива в масштабное шоу? Кто зарабатывает на таких концертах? И почему, чем дешевле становится воспроизводить симфонический звук, тем ценнее оказывается живое симфоническое впечатление. Обо всем этом узнаем буквально через 40 секунд на радио РБК. Оставайтесь на нашей частоте.
4: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru/16+.
5: Студия Александр Ляпин
6: и Евгения Стогова. Каждую неделю мы разбираемся, кто и сколько зарабатывает на наших эмоциях. И сегодня поговорим, пожалуй, об одном из самых старых видов музыкального производства – о симфоническом оркестре.
5: Да, только не о филармониях, консерваториях и исполнении Бетховена, потому что вокруг

0: Оркестров за последние годы выросла совершенно отдельная индустрия. Это рок-хиты в симфонической обработке, саундтреки к фильмам и играм, аниме, концерты при свечах, мультимедийные шоу и целые фестивали.
1: Можно пойти и послушать музыку из Гарри Поттера, из Final Fantasy, из Ведьмака, даже Queen или Metallica. Ганс Циммер небезызвестный. В Вене тебе продадут Моцарта вместе с историческим залом, костюмами и ужином. А игровые компании уже превращают свои саундтреки в мировые гастрольные проекты.
0: И все это сегодня, в 26-м году, в эпоху мало того, что господство стримингов, так еще и в условиях, когда композитор может буквально купить виртуальный симфонический оркестр себе в компьютер. Ну вот, например, профессиональная библиотека BBC Symphony Orchestra стоит порядка 900 фунтов. Это огромное количество записанных инструментов и приемов игры.
1: Незадорого на самом деле.
0: Да, и я молчу про искусственный интеллект.
1: Именно так. Сегодня мы поговорим, как устроена индустрия симфонических оркестров, кто на этом зарабатывает и почему классика стала новым развлечением.
2: Экономика впечатлений.
1: Масштаб этого рынка оценить на самом деле сложно. Отдельной какой-то статистической категории коммерческие симфонические шоу вообще не существует. И концертная индустрия считает их вместе с другими концертами. А если брать, например, киноиндустрию, то они выделяют отдельно саундтреки. Оркестры вовсе считают за индустрию свои выступления и записи.
0: Да, но тем не менее отдельные проекты дают представление о размере этого бизнеса. И давай вот на конкретных примерах и попробуем разобраться.
1: Один из самых ярких примеров — это официальная серия концертов по Гарри Поттеру. На огромном экране показывают полный фильм, но музыку к нему в реальном времени играет симфонический оркестр.
0: То есть человек буквально покупает билет посмотреть тот же самый фильм, который видел дома, возможно, 10 раз.
1: А то и больше, если это миллениал. Но очень важно, ему продают не новый контент, ему продают новый способ пережить старый и уже знакомый контент. К 2026 году Harry Potter Film Concert Series сообщал о том, что его посетили 4,5 миллиона зрителей. А в более чем 270 городах, 48 странах и общее количество концертов превышает 2000.
0: Слушай, это уже вполне сравнимо с такой большой международной гастрольной франшизой.
1: Именно так. Еще один яркий пример — это Ханс Циммер, который вообще способен собирать арены со своими шоу. Например, отдельные концерты его североамериканского тура еще в 2024 году приносили около 1,5-2 миллиона долларов кассы за один вечер. Нью-Йорк — почти 2 миллиона долларов, Сиэтл — примерно столько же.
0: И тут, знаешь, особенно интересен другой проект — The World of Hans Zimmer. Сам Ханс Циммер может вообще не находиться на сцене. Он выступает как художественный руководитель и, по сути, куратор.
1: Именно так. И крупные стадионные шоу в Европе как раз вот этого его проекта World of Hans Zimmer приносят тоже порядка 1,5-2 миллиона долларов за один вечер. С момента запуска еще в 2018 году туры под этим брендом продали более 1 миллиона билетов по всему миру. И личное состояние самого Циммера оценивается примерно в 200 миллионов долларов.
0: Но тут все-таки стоит отметить, что основные деньги Циммер получает от создания саундтреков. Крупным голливудским фильмам мы их все знаем. И вот по открытым данным, обычно его гонорар там от 1 до 2 миллионов долларов.
1: Тем не менее, от гастролей The World of Hans Zimmer он имеет фиксированный процент как создатель этого бренда и куратор проекта. Это тоже приносит ему несколько миллионов долларов такого пассивного дохода в год. И вот здесь возникает важная экономическая инновация. То есть гастролирует уже не обязательно сам артист, а гастролирует его формат. Партитуры, аранжировки, свет, видео, некая драматургия, возможно, даже торговая марка. А исполнитель может, по сути, меняться. Я пообщалась с главой концертного агентства TCI, генпродюсером театра «Одеон» и гастромюзикла «Москва от заката до рассвета» Эдуардом Ратниковым о том, как вообще устроен такой бизнес.
3: Сейчас мы под санкциями, и все международные правообладатели покинули наш рынок. Таким образом, нам не с кем договариваться на переработку и использование музыки и эпизодов из фильмов. Но мы находимся в договорных отношениях с РАО, и, в общем, ничего не легального, чтобы нам не разрешала страна, не делаем. Арт Ханса Циммера был такой репликой этого проекта с вариациями, где мы не использовали кадры из фильма.
0: Ну, то есть оркестр начинает работать почти как театральная постановка.
1: Или даже как франшиза. Есть централизованный продукт, и дальше его воспроизводят в разных городах, иногда даже в разных форматах. Та же схема применяется в игровой музыке. Официальный проект Distant World of Final Fantasy объединяет интеллектуальную собственность собственной игровой компании-разработчика Final Fantasy, Square Enix, а также видеоматериалы, симфонический оркестр, хор и солистов. В отдельных программах участвуют более 100 исполнителей.
0: PlayStation, кстати, тоже запустила вот такое собственное концертное шоу.
1: Причем первоначально заявлялся мировой маршрут более чем по 200 городам мира. Там музыка из God of War, Last of Us, Ghost of Tsushima, Horizon, в общем, все самые известные игровые бренды, они соединяются с огромным экраном, графикой, светом и, по сути, объемным симфоническим звуком.
0: И получается, что продается уже вообще не концерт.
1: Именно так продается некое такое физическое продолжение игровой вселенной.

0: Замеры.
1: Как всегда, мы говорим про симфонический оркестр с позиции бизнеса и о том, как неожиданно он превратился в индустрию развлечений. Возникает вопрос, а кто вообще ходит на все эти концерты? И та ли это публика, которая обычно слушает, не знаю, Моцарта либо Чайковского, или это уже что-то особенное?
2: Вот я как раз посмотрел исследование аудитории, и мне кажется, что самый интересный вывод, на самом деле, единой аудитории у таких концертов нет. Во многих случаях человек вообще идет не на симфонический оркестр, он идет, как мы уже сказали, на Гарри Поттера, на Final Fantasy, на Queen, на Короля Шута и так далее. А симфонический оркестр, он оказывается таким новым способом заново пережить то, что человек уже любит.
1: Но это довольно любопытно. То есть речь идет не о ценителях классической музыки.
2: Более того, как раз часто именно не о них. Вот есть очень интересное исследование американское. Почти 10 тысяч зрителей ходили на 18 оркестровых команд, и выяснилось, что среди молодых покупателей билетов мало тех, для кого классическая музыка является постоянной частью жизни. Вообще постоянной частью жизни классическая музыка по статистике является только для аудитории 75+. А вот у молодых вкусы гораздо более смешанные. И когда их спрашивают, какие популярные оркестровые форматы им наиболее интересны, то на первом месте оказывается показ фильма с живым оркестром, то есть сопровождение показа, да? И следом идут, ну, конечно, симфонические версии рок-музыки.
1: То есть кино и игры становятся, по сути, таким входом в мир симфонической музыки, а дальше уже как человек будет в этом развиваться и что выбирать, его личное дело.
2: Именно так. И тут есть очень хорошая цифра. Вот Нью-Йоркская филармония анализировала свою серию кинопоказов с живым оркестром. И она выяснила, что почти половина зрителей приходят в филармонию впервые. То есть эти люди раньше там никогда не были. Вот тот условный Гарри Поттер, получается, приводит людей в концертный зал, когда до этого их туда не мог привести ни Моцарт, ни Бетховен, ни кто-то из классических.
1: Но опять же интересно, а вот эти люди, которые пришли на Гарри Поттера, они потом на Моцарта или на Бетховена пойдут?
2: А вот тут совершенно не обязательно.
1: А что происходит с играми? Там с такая же история?
2: С играми механизм еще очевиднее. Вот Royal Philharmonic Orchestra опросил 2000 британцев. Среди молодых людей до 25 лет, интересующихся видеоиграми, каждый шестой познакомился с оркестровой музыкой именно через игры. И почти каждый пятый говорит, если на концерте будут играть музыку из любимой игры, то вероятность, что он туда пойдет, она возрастает.
1: Ну, получается, что довольно все-таки молодая аудитория ориентирована на подобного рода досуг.
2: Она молодеет, и тут есть тоже интересные цифры. С 2019 года по 2023 доля билетов на оркестровые концерты, которые покупали миллениалы, выросла с 9% до 25%. Каждый четвертый покупал
1: очень
2: билеты
1: интересно
2: на такие концерты.
1: Угу.
2: Но я бы здесь не говорил, что молодежь прям внезапно массово полюбила классику. Мне кажется, происходит все-таки более интересная вещь.
1: Так.
2: Размывается сама граница между классической и популярной музыкой. Вот для человека может быть совершенно нормально утром послушать саундтрек из своей любимой игры, днем там поугарать под Linkin Park, вечером послушать кусочек из Шостаковича, а на выходных пойти на концерт, где все это собирается вместе. И вот исследования показывают, что молодым особенно нравятся вот те программы, где есть именно сюжет, где есть какая-то визуальная составляющая, атмосфера и какой-то знакомый им эмоциональный мир.
1: Ну, то есть тут получается, что как раз любитель классики на Гарри Поттера уже не пойдет. Здесь совершенно другая аудитория и, естественно, совершенно другая монетизация.
2: А вот это тоже оказалось мифом. Вот смотри, есть британское исследование среди людей, которые много лет слушают классическую музыку. Так вот, из них 45%, почти половина, заинтересованы в сочетании поп-музыки с оркестром. 38% в саундтреках блокбастеров и каждый четвертый в фильме с живым оркестром. То есть вот новая публика, она не вытесняет ту старую, классическую, да, эти аудитории, они начинают
1: пересекаться
2: или сосуществовать вместе параллельно. Но тут есть один нюанс. Человек, который пришел на музыку, скажем, из Final Fantasy, он совершенно не обязательно потом пойдет на Малера. Американские оркестры специально проверяли эту гипотезу. Что они сделали? Они делали современные программы, привлекали молодых людей на вот такие вот концерты и ожидали, что потом эти люди будут приходить на постоянные вот эти на сезонные концерты, но нет, они не пришли. Зато продолжили ходить вот именно на такие современные программы.
1: Ну, то есть уже не оркестр приводит зрителя Гарри Поттеру, а Гарри Поттер на оркестр. Теперь самое интересное. Ну, собственно, как это все устроено в России. Потому что у нас эта индустрия уже тоже, ну, не маленькая. Один из самых показательных проектов — это КАГМА. Название расшифровывается как Cinema Anime Game Music Orchestra. В репертуаре кино, собственно, компьютерные игры, аниме, рок и даже современные композиторы. Компания сообщает более чем о 70 программах, и совокупная аудитория всех их проектов превышает 2 миллиона зрителей за всю историю проекта и более 500 тысяч посетителей за один только 2024 год.
2: Самое интересное, я обнаружил финансовые отчетности компании за 2025 год. ООО «КАГМА» показала 1 миллиард 180 миллионов рублей выручки.
1: Причем год к году рост составил плюс 60%. Это уже звучит действительно как

0: очень хороший бизнес.
1: Ну, пока только не называешь вторую цифру, потому что чистая прибыль составила всего 6 миллионов 860 тысяч рублей.
0: Ну, то есть, по сути, меньше 1%. И обращу внимание, что вот этот показатель год к году, наоборот, в отличие от выручки, сократился на 83%.
1: Да, мы, если быть точным, видим рентабельность 0,58%.
0: Ну, то есть, отличный пример того, почему нельзя путать кассу концерта с заработком непосредственно проекта.
1: Да, билет за 5000 рублей совсем не означает, что эти 5000 отправились именно музыкантам. Мы даже попробовали разобрать такой условный билет. Сразу, правда, оговорюсь, что это просто наша модель. Это не реальная бухгалтерия конкретного концерта.
0: Возьмем коммерческое шоу саундтреков. Из билета стоимостью в условные 5000 рублей примерно 250-300 может уйти билетной инфраструктуре, через которую реализовываются билеты. Примерно 650-700 рублей остаются площадке за аренду. Еще около 600 рублей – это непосредственно выплаты оркестрантам. Отдельно дирижер, солисты и так далее. Несколько сотен – авторские права, за которые тоже нужно будет рассчитываться. Порядка 500-700 рублей – сценическое производство. То есть это свет, звук, экран. Опять же, сюда же реклама, логистика, администрация, аранжировки.
1: Ну и получается, что организатору, в зависимости вот от модели, остается примерно 1500 рублей с билета до налогов, постоянных расходов и покрытия риска. То есть это вообще еще не чистая прибыль даже. И более того, у такого бизнеса очень высокий операционный риск, как мы понимаем, и большая часть расходов появляется еще до того, как ты понимаешь, сколько билетов ты продашь на свой концерт.
0: Я пообщалась с Артемом Мироновым, создателем и генпродюсером проекта «Люмисфера», который проводит концерты симфонических оркестров со свечами. Вот что он говорит.
2: Да, действительно, экономика впечатлений сильно меняется, и мы видим явные тренды на повышение цен на билеты, и средняя цена сейчас выросла на 30, местами даже 50%. Но при этом сокращение количества билетов, которые покупают зрители. Конечно же, это говорит о том, что поход на концерты перестает быть импульсным решением. Это сейчас осознанный выбор. А там, где осознанность, там действительно возникает абсолютно четкое повышение требований. Люди хотят больше, люди выбирают, выбирают тщательно, смотрят на отзывы. Люди хотят получить максимально комплексный опыт за те деньги, которые сейчас называет рынок. Просто послушать музыку мало. Нужна высокая эмоциональная концентрация. И, естественно, там, где растет цена и поднимаются требования, растет и возраст. Поэтому оркестровые концерты и вообще концерты живой музыки постепенно взрослеют по целевой аудитории, по зрителям. Сейчас на наших концертах в «Люмисфере» основное ядро уже явно старше 30 лет. Это на самом деле даже хорошо, потому что такая музыка прекрасна во всех возрастах, разумеется, но глубокие эмоциональные переживания, они, конечно же, становятся ярче с возрастом, с накопленным опытом. «Люмисфера» работает именно с этим, с атмосферой, с многогранным напоминанием разных этапов жизни людей, и, собственно, это и создает ту самую магию.
1: Давай подведем итог. Индустрия коммерческих симфонических оркестров радикально отличается от классических по своему устройству. В классике сначала есть коллектив. Он постоянно работает, потом под него подбирают репертуар. У коммерческого проекта логика может быть перевернутая, потому что сначала существует продукт. Допустим, там музыка из кино. Есть торговая марка, готовые аранжировки, партитуры, дирижер, сценография, экран. В конце концов, маркетинг. А уже потом под конкретный город собираются музыканты.
0: Здесь экономика меняется действительно радикально, потому что на примере того же концертного тура по «Гарри Поттеру» они используют местные оркестры в разных городах. То есть система устроена таким образом, что это не одни и те же гастролирующие артисты. Российский Imperial Orchestra публично говорит о том, что их пул по стране насчитывает 800 музыкантов в разных городах.
1: То есть гастролировать начинает не оркестр, гастролирует технология производства концерта. Оркестр, по сути, потерял монополию на производство звука, но при этом получил новую экономическую функцию. Он такой стал машиной по производству масштаба.
0: Причем масштабировать теперь можно и сам бизнес. Не обязательно содержать постоянный коллектив. Можно иметь, во-первых, торговую марку, во-вторых, библиотеку аранжировок, купить права, поставить режиссуру, экран, свет и обеспечить всему этому маркетинг. А дальше уже база музыкантов будет обеспечиваться из разных городов.
1: И самое главное, можно брать объект, который зритель уже любит, и продавать ему снова и снова. Это фильм, это игра, это рок-группа, аниме, композитор отдельный и даже туристический образ города.
0: Только теперь человек получает это не дома на экране и не в наушниках, а перед ним буквально сидят 70 реальных людей, которые воспроизводят эту знакомую уже, по сути, музыку.
1: Поэтому, мне кажется, ты знаешь, главный парадокс вот этой экономики можно сформулировать так. Чем дешевле становится воспроизводить симфонический звук, тем ценнее может становиться симфоническое впечатление.
0: Ну, то есть, а теперь вместо того, чтобы продавать исключительно музыку, ну,

0: нужно продавать возможность оказаться внутри любимой такой культурной вселенной хотя бы на 2 часа.
1: Это была «Экономика впечатлений». Ее для вас провели Александр Ляпин
0: и Евгения Стогова.
2: Автоньюз. Чем у вас ассоциируется Мазерати? Итальянский дизайн, мощные двигатели от Феррари, звук и, конечно, знаменитый трезубец на капоте. Но сейчас кризис заставляет итальянскую марку искать совсем новых партнеров. На этот раз в Китае. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о 2 новых моделях Мазерати, которые появятся благодаря сотрудничеству с Huawei и Jack. По данным отраслевых источников, которые цитируют Future Cars Daily, Мазерати намерена разработать 2 электромобиля. Речь идет о крупном электрическом внедорожнике и модели класса GT. Но, похоже, от Maserati там будет только стиль и логотип на капоте. Huawei предоставит платформу Harmony Intelligent Mobility Alliance, интеллектуальную мультимедийную систему, комплекс автономного вождения Quankin ADS и технологии электрической силовой установки. Jack будет отвечать за разработку и производство автомобилей на своем заводе Maestro, а Maserati – за дизайн и продажи на мировых рынках. Более того, в Китае эти автомобили будут продаваться под маркой Maestro, а не Maserati. А еще для снижения затрат итальянская марка рассматривает возможность крупноузловой сборки. Кузова будут производить в Китае, а затем отправлять в Италию, где машины получат финальную сборку, роскошный салон и настройку шасси. Для Maserati этот проект особенно важен на фоне серьезного падения продаж. В прошлом году мировые поставки марки опустились ниже 8000 автомобилей, что примерно на 80% меньше пикового показателя 2017 года. Скорректированный операционный убыток составил 198 миллионов евро, а рентабельность оказалась на уровне минус 27%. Глава Stellantis Антонио Филоса ранее говорил о необходимости привлечь промышленных партнеров, чтобы обеспечить будущее Maserati без продажи бренда. И китайские компании в этом случае могут дать итальянцам то, чего им сейчас не хватает – готовые технологии и производственные мощности. При этом Maserati далеко не единственная европейская марка, которая пошла по такому пути. В Испании возродили бренд Ebro, существовавший с 1954 года, и теперь под ним выпускают перелицованные модели Cherry. А в Италии вернули марку Oscar, которую в 1947 году основали братья Maserati. Теперь она будет выпускать автомобили на базе моделей Chang'an.
3: Резать лося.
2: Лося.
3: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
4: Сидеть на заборе.
5: Если вы устали инвестировать и решили передохнуть, то этот термин точно для вас. Сидеть на заборе. Это значит быть вне рынка, все продать и наблюдать за происходящим со стороны. И это нормально. Дело в том, что не всегда рыночные циклы подходят для покупок. Тогда лучшая позиция – это кэш. Ну, или депозит в банке, что уж там. Также на заборе бывает полезно посидеть после убыточной сделки, чтобы отпустить ситуацию. Я все продал и сижу на заборе. Такой замес был, еле ноги унес. Фуф! Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
6: На самом деле маркетинг и продажи – это, в моем понимании, 2 направления, которые тесно друг с другом связаны. И вот про то, что маркетинг режут, мы слышим часто, а про то, что продажи при этом режутся, мало кто думает.
7: Рекламный щит.
8: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00.
9: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
10: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
8: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
11: Каждый вторник в 16:10.
12: РБК Тренды.
13: Аналитики американской компании ActiveTrack изучили 443 миллиона рабочих часов 163 тысяч сотрудников в 1111 организациях. Исследование активности в приложениях, электронной почте и мессенджерах показало реальное влияние искусственного интеллекта на бизнес-процессы вместо субъективных оценок. Выяснилось, что после

После внедрения нейросетей время на выполнение задач выросло на 27,346%, а объем переписки в чатах на 145%. При этом доля концентрации сократилась до 60% из-за частого переключения между задачами. Такая тенденция может потребовать от руководителей жестко регламентировать коммуникации, превращая защиту фокусного времени в базовый стандарт цифровой гигиены.

0: 16:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Развитая авиасеть – важное условие связанности регионов России, заявил Владимир Путин во время презентации новых объектов гражданской авиации. До 2030 года в стране должны быть модернизированы не менее 75 аэропортов. Путин также сообщил, что Ростех и Аэрофлот заключили контракт на поставку 90 отечественных самолетов МС-21. Поставки должны начаться уже в следующем году. Российские авиакомпании за 7 месяцев года перевезли почти 60 миллионов пассажиров. На международных линиях порядка 15,5 миллионов. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. Пассажиропоток иностранных авиакомпаний в российских аэропортах за этот период вырос на 13%. 4 человека, в том числе 16-летняя девушка, погибли за сутки в ЛНР от атак ВСУ. Еще 5 человек ранены, сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его информации, с утра ВСУ уже дважды прицельно атаковали рейсовые автобусы. Россия в ответ на 21-й пакет санкций Евросоюза существенно расширила стоп-лист для въезда представителям ЕС, говорится в заявлении МИД России. В него включены лица, вовлеченные в помощь Киеву и работающие на подрыв целостности России, отметили в ведомстве. Саудовская нефтекомпания «Сауди Арамко» уведомила европейских покупателей о том, что не будет поставлять им сырую нефть в октябре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Причиной называются атаки беспилотников на трубопровод «Восток-Запад». «Сауди Арамко» информацию пока не подтвердили. Как отмечают собеседники агентства, полное восстановление нефтепровода займет полтора месяца. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: Условия кредитования девелоперов ужесточились. Банки стали чаще отказывать в займах на покупку земли, пишет РБК. Кредитные организации теперь тщательнее оценивают риски каждого проекта. В результате схема, когда при покупке участка сначала не платишь ничего, а затем вносишь всю сумму, практически перестала работать. Получить кредит сложнее компаниям, которые не могут обосновать экономику проекта, реалистичные сроки его реализации и подтвердить градостроительные параметры. Банки опасаются снижения продаж жилья и поэтому требуют от застройщиков больше собственных денег и подтверждений того, что проект будет востребован, объяснила основатель BNM Map Pro Ирина Доброхотова.
2: Факторов несколько, и это такой системный процесс, что банки ужесточили. Действительно, сейчас то тут, то там, я слышу от девелоперов, что банки требуют больше вносить свою долю. Если раньше было до 20% от стоимости участка, то сейчас достигает 50-80%. И если, например, мы смотрим, все это зависело, конечно, весь этот переход от высокой ключевой ставки ЦБ, потому что мы понимаем, что банки получают тоже выше ставку, и поэтому они уже по кредитам поднимают ставки для девелоперов. Дальше. Мы видим с вами, что массовая льготная ипотека завершается. Адресные программы тоже ужесточились. Здесь для банков, значит, они видят риск падения продаж, и поэтому тоже проверяют так на девелопера, потому что способность, как может быть девелопер обслуживать этот долг, если продажи будут низкие. А дальше. Лимиты, которые выдают тоже банкам, они тоже ограничились, и поэтому они тоже также не могут передавать девелоперам. Ну и самый наш любимый с вами – это рост стоимости строительства. Понятно, что все равно это все растет, и банк оценивает финансовую модель проекта. Если маржинальность снижается меньше 15-20, то

0: девелопер получает отказ. То есть это риски для банка. И, конечно же, все крупнейшие банки сейчас сокращают такие тенденции к риску. Они концентрируются там на финансировании только топовых девелоперов, которые стабильный денежный поток, у которого есть выкупленные участки, и такая безупречная история достраивать.
1: Ну, то есть середняков выдавят, Ирин, ну, если проще говорить.
0: Да, да. Я могу сказать, что требования ужесточились очень так нехило, потому что на пресейле даже раньше, если нужно было 10-15% продаж сделать, да, и тогда банк смотрит и с удовольствием там финансировали даже на перегонке, то теперь 30-50 надо показать. То есть доказать, что твой проект ликвидный, что он находится в той зоне риска, на которой банки готовы только идти. Ну и это очень сложно сделать. Они оценивают ликвидность площадки, все просматривают. Очень долго считают кредитный комитет. Они проверяют юридическую чистоту. Любые какие-то обременения.
1: Ну, это понятно, Ирин. А мы все знаем, кто за все это будет платить. Вот как это скажется на конечных ценах для покупателей?
0: Ну, естественно, вот это затраты на такой дорогой бридж, все это покупку земли девелопер вынужден будет закладывать нам в квадратный метр. При ставке кредита 20, вот если 25% у девелопера годовых, и выход там разрешения на стройку, все вот это, а он же платит, то, естественно, к себестоимость повышается, на нас закладывается.
1: Ужесточение требований может замедлить покупку новых площадок и запуск проектов, считают участники рынка. При этом полностью кредитование отрасли не остановилось. Банки готовы финансировать проекты с устойчивой экономикой и подтвержденным спросом. Подробный разбор темы, этот и другие эксклюзивы, читайте в подписке РБК.
2: На правах рекламы.
3: Как тест-драйв?
4: Рамные внедорожники просто незаменимы там, где заканчивается асфальт. Они способны справляться с серьезным бездорожьем и преодолевать крутые подъемы. Такие сложные внедорожные испытания под силу проходить каждый день только рамному автомобилю. Как раз с таким я и познакомился. Среднеразмерный рамный внедорожник Тэнк 300, который сочетает серьезные внедорожные возможности со стильной внешностью. И вот почему этот автомобиль как минимум заслуживает вашего внимания. Во-первых, под капотом проверенный 2-литровый турбомотор мощностью 218 лошадиных сил. Этого более чем достаточно и для комфортных поездок по скоростным магистралям, и для выезда на природу. Во-вторых, здесь установлен классический 8-ступенчатый автомат. Коробка одинаково хорошо подходит как для города, так и для бездорожья. Тэнк 300 предлагается с двумя вариантами системы полного привода. В версиях Drive и Premium используется классическая внедорожная схема с жестко подключаемой передней осью. Это решение хорошо подходит для тех, кто использует автомобиль преимущественно на бездорожье и любит самостоятельно контролировать поведение автомобиля в тяжелых условиях. В версиях City и City Premium система работает иначе. Здесь передняя ось подключается с помощью многодисковой муфты, а электроника сама определяет условия движения и при необходимости перераспределяет крутящий момент между осями. При этом сохраняется возможность при необходимости полностью жестко заблокировать муфту. Данный вариант полного привода подходит тем, кто использует автомобиль в разных условиях и хочет меньше отвлекаться на контроль работы трансмиссии. А понижающая передача и блокировка межколесных дифференциалов во всех версиях внедорожника обеспечивают широкие возможности автомобиля на бездорожье.
3: Спонсор выпуска ООО Great Wall Motor Rus.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
3: Цифра дня.
5: Или какова цена забывчивости?
6: Около 30% людей формируют ложное воспоминание о разговоре, показывают исследования. Даже небольшая разница в формулировках способна искажать память о договоренностях. И в переговорах с клиентами это может привести к спору о том, кто и что обещал.
3: Приложение МТС Оптимус. Автоматическая запись и краткое изложение звонка от МТС исключает этот риск.

0: МТС. 18+.
1: Вы слышите радио РБК. Ставки по вкладам растут вопреки ключевой. На это обратил внимание РБК. Сейчас средняя максимальная ставка по вкладам приблизилась к 13% годовых. Банкам нужны деньги вкладчиков, поскольку ликвидность распределена по рынку неравномерно, объяснил ранее в нашем эфире профессор Российской экономической школы Олег Шибанов.
2: Банки недооценили готовность Центрального банка бороться с инфляцией высокими ставками. И то снижение, которое они давали до этого, я имею в виду коммерческие банки, было связано скорее с тем, что путь ключевой ставки считался более пологим, то есть более быстрое снижение. Этого не произошло, и это достаточно логичная ситуация, которая заставила банки прибегать к этой ликвидности. Кроме того, здесь надо понимать, что сейчас есть профицит ликвидности, так называемый, но только у некоторых банков. То есть, когда мы говорим про, скажем, наши международные партнеры, там, Unicredit и Raiffeisen, например, российские подразделения, у них все с ликвидностью прекрасно. А другие банки, наоборот, испытывают дефицит ликвидности. И крупные банки ходили в Центральный банк за займами. И, конечно, эти займы гораздо дороже, чем если привлекать депозиты на рынке.
1: Как долго банки будут, на ваш взгляд, повышать эти проценты по депозитам? Мы увидим выше ключа предложения на рынке?
2: В это я не верю. Это весьма маловероятно. Мне кажется, ситуация уже пришла к равновесию. И банки вряд ли будут повышать еще. Остается надежда, что ЦБ, глядя на текущую инфляцию, все-таки снизит еще один или два раза в этом году, и это скорее будет давить на снижение ставок. Но пока ощущения такие, что вот это временный пик.
1: Россияне, на ваш взгляд, потеряли интерес к депозитам?
2: Я этого не вижу, потому что, естественно, довольно сильно сберегают до сих пор. Но здесь надо понимать, что существенная часть этих сбережений это за счет тех процентов, которые были выплачены. То есть банки продолжают успешно привлекать выплаты, которые уже осуществились. И по сравнению с прошлым годом, скажем, по данным Росстата, россияне сберегают от доходов гораздо меньше. Здесь надо делать ремарки всякие, что у Банка России еще более точные подсчеты этих сбережений, но как бы технически 14% у Росстата было в прошлом году от доходов, а в этом году только 4%. И это, конечно, сильное изменение, которое подразумевает, что россияне скорее больше направляют на потребление.
1: Россияне стали вкладывать деньги как-то иначе. Вот мы говорим о том, что сейчас модель, возможно, меняется. Она меняется в какую сторону?
2: В сторону того, что приходится и больше тратить на обязательные расходы, то есть это ЖКХ, электроэнергия.
1: То есть сама доля вот этих вложений, она уменьшается, насколько я понимаю, так или иначе, но та оставшаяся доля, она распределяется сейчас каким-то другим образом?
2: Гораздо менее нацеленным на сбережения и гораздо больше нацеленным на потребление. У нас довольно сильный рост розничных продаж за первое полугодие, и это, конечно, сигнал того, что россияне чуть-чуть смещаются в сторону более потребительской модели, чем это было раньше.
1: Последний раз ключевая ставка и доходность депозитов двигались в разных направлениях в 2023 году, следует из данных индекса банковских ставок Frank-RG. Российская нефть Urals подорожала выше $120 за баррель. Такие данные приводит Reuters. Это максимальный уровень с апреля. Еще накануне стоимость Urals на условиях ФОБ составляла около $110 за баррель. Одновременно дорожают российские поставки в Азию. По данным Reuters, премия на нефть с поставкой в индийские порты выросла до $8 за баррель к Brent. Нефтяной рынок реагирует на перебои с поставками с Ближнего Востока. Даже относительно небольшое сокращение предложение способно привести к резким ценовым скачкам, рассказал старший инвестиционный консультант Финам Тимур Нигматуллин.
3: Рост цен на нефть в целом он происходит очень неравномерно. Есть регионы, где наблюдается спад спроса на нефть. Соответственно, об этом, в частности, есть аналитика от американского аналитического агентства. Но, очевидно, есть и точки роста. Например, наверняка в Индии, в Южной Корее, страны, где по-прежнему сохраняется экономический рост, достаточно высокие темпы. При этом на каждый процент роста ВВП приходится как минимум положительный эффект на рост спроса на нефть. Ценообразование на нефть, как и на большинство других видов сырья, очень специфичная. То есть искажение спроса и предложения в глобальном масштабе на единицы процента, а сейчас речь идет, наверное, о 3 или 5% из событий в Иране, может приводить к росту на 100% или падению очень сильному, поэтому это не поддается прогнозированию принципиально.
1: При этом рост стоимости Urals сам по себе еще не означает пропорционального увеличения нефтяных доходов российского бюджета, добавил Тимур Нигматуллин. Значение имеют объемы экспорта, курс рубля и фактическая цена продажи российской нефти. Больше корпоративных новостей прямо сейчас в студии Юлия Родина.
4: О чем

0: Продавцам Amazon выплатили 8,2 миллиарда рублей после ударов по складам. Об этом сообщили в Ингустрахе. Средства перечислялись на расчетные счета, указанные продавцами в личных кабинетах маркетплейса. В первую волну выплаты получили продавцы, чьи товары хранились на объектах в Самарской области, Дагестане и Адыгее.
1: Транспорт.
0: В России упал спрос на автомобили с пробегом, сообщили в агентстве «Автостат». В августе россияне купили 518 тысяч таких машин, что на 5,5% меньше, чем в июле, и на 8,5% ниже показателя августа прошлого года. Лидером вторичного рынка остается «Лада», далее в списке идут «Тойота», «Киа», «Хюнде» и «Фольксваген».
1: Финансы.
0: Wildberries с 1 октября проведет третий этап выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак беспилотников на логистические объекты компании. Деньги получат более 200 тысяч человек, сообщила пресс-служба РВБ. Выплаты станут самыми массовыми с момента атак на объекты Wildberries, однако их объем не уточняется. Ранее в июле Marketplace сообщал о выплате пострадавшим продавцам порядка 40 миллионов рублей.
1: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
2: Банк России ограничит вложение банков в криптовалюту 1% от капитала. Такой норматив содержится в опубликованном проекте положения ЦБ. Требования предполагается ввести в четвертом квартале. В лимит войдут не только прямые вложения банков в цифровые валюты, но и финансовые инструменты, выплаты по которым зависят от стоимости криптоактивов. В Центробанке объясняют ограничения дополнительными рисками криптовалют. Среди них возможность блокировки активов третьими лицами и проблемы с ликвидностью во время рыночных потрясений. Главная задача норматива – не допустить, чтобы высокая волатильность криптовалют угрожала финансовой устойчивости банков, рассказал эксперт крипторынка Виктор Першиков.
3: Основная суть предложения Центробанка заключается в том, чтобы ограничить риски для финансовой стабильности и финансовой системы в целом. По сути, Центробанк говорит, что банки собственными активами, собственной ликвидностью не могут более чем на 1% входить в крипту. В первую очередь, данные ограничения касаются непосредственно самих банков, которые будут предоставлять криптоуслуги. По сути, Центральный банк говорит прямо, что банки могут быть обменниками, банки могут предоставлять услуги, связанные с криптодепозитариями, но непосредственно собственную позицию, собственными средствами в крипте они могут быть не более чем на 1%, это ключевое ограничение. Очевидно, что нужно будут предпринять необходимые действия непосредственно для отечественных банков, для того, чтобы волатильность криптовалюты не создавала значительных проблем и рисков для их финансовой устойчивости. Уже сейчас они должны будут четко отделить клиентские средства и средства, которые, соответственно, криптовалюте будут относиться к клиентам банков, с теми средствами, которые банки по тем или иным причинам захотят иметь в крипте сами. Физические лица как могли покупать крипту, так и будут это делать, с теми лимитами, которые введены, например, лимит в 300 тысяч рублей. Основное, конечно, требование ЦБ накладывает на экспозицию самих банков в криптоиндустрии.
2: Новый норматив – часть регулирования крипторынка, которая заработала с 1 сентября после вступления в силу закона о цифровых валютах и цифровых правах. Он определил правила обращения криптовалюты и круг участников рынка, в том числе криптообменники и цифровые депозитарии. Ирис и Клода Моне оценили в 30 миллионов евро. Картину выставят на торги Сотбис во Франции 22 октября. Картина сохранилась практически в первоначальном состоянии. Ее не покрывали лаком и не переносили на новый холст. Сотбис оценивает работу в 22-30 миллионов евро, сообщает Bloomberg. Такая цена соответствует редкости и состоянию полотна, рассказала управляющий директор московского аукционного дома Ольга Русакова.
4: Такая оценка в целом вполне адекватная для работы, которая обладает таким провинансом и представлена в таком, можно сказать, детственном виде. Такие вещи всегда вызывают особый интерес и доверие у крупных коллекционеров, поэтому, я думаю, этим и оправдана столь высокая цена. К тому же известны очень дорогие уходы работ Клода Моне в Нью-Йорке. Также, возможно, и владельцы, которые продают работы, ориентировались на эти цены в первую очередь.
2: А то, чтобы картину не покрывали лаком, не переносили на новый холст, это прибавляет ей цены или, наоборот, делает ее дешевле, так как, возможно, при покрытии лаком она сохранилась бы в лучшем состоянии?
4: Это зависит от все-таки действительно фактической сохранности работы. Если владельцы, которые, я думаю, прекрасно понимают при своем статусе, как ухаживать за произведениями искусства, приняли решение не покрывать работу лаком и в целом не вмешиваться в ее бытование, значит, работа сохранилась хорошо, что также вполне вероятно при правильных условиях хранения. И в данном случае это

0: наоборот, прибавляет ценности работе, так как при реставрациях все равно иногда происходят какие-то записи, то есть это уже вмешательство в изначальную авторскую живопись. И есть коллекционеры, которые обращают на это особое внимание, изучают работу перед приобретением в ультрафиолете. И также, например, покрытие лаком иногда, наоборот, может помешать приятию работы, так как лак желтеет, меняет цветовосприятие оригинальных красок работы.
1: Предыдущий рекорд для картины Мане с изображением ирисов был установлен в 2015 году. Сиреневые ирисы продали на торгах Кристис в Лондоне почти за 11 миллионов фунтов стерлингов. Новый главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш вызвал Криштиану Роналду на предстоящие матчи Лиги наций с Уэльсом, Данией и Норвегией. После чемпионата мира форвард сказал, это было его последнее первенство планеты, но о завершении карьеры в национальной команде не говорил. О других новостях спорта расскажет Илья Попов.
2: Спорт на РБК. Международная федерация хоккея на траве сняла с России все ограничения. Наши команды смогут участвовать в соревнованиях с флагом и гимном. Кроме того, организация теперь готова проводить турниры на территории Российской Федерации, написал в своем телеграм-канале министр спорта Михаил Дегтярев. А на Конгрессе Международного союза биатлонистов не рассматривали вопрос возвращения россиян. Повестку заседания сформировали месяц назад и менять не стали. При этом оставили право исполкому организации в любой момент вернуть россиян до следующего конгресса, если для этого возникнут соответствующие условия. Такими данными поделился глава пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов. Капитану Вашингтона Александру Овечкину исполнился 41 год. По собственному признанию хоккеиста, праздничный торт он не ел, потому что на диете. Самое важное для игрока, как следует подготовиться к новому сезону. А на вопрос, последний ли он для хоккеиста в НХЛ, Овечкин однозначного ответа не дал.
3: Я сейчас фокусируюсь на тренировочном лагере. Мне еще нужно попасть в состав. Да, как я сказал, у нас много мастеровитых ребят, так что мне необходимо усердно работать. Надеюсь, тренер Карбери включит меня в состав.
2: К новому сезону готовится и вратарь «Айлендерс» Семен Варламов. Из-за травмы он не играл в НХЛ с ноября 2024 года. Писали, что голкипер перенес две операции по частичной замене коленного сустава. Голкипер говорит, после подобных операций ни один хоккеист даже не пытался вернуться в строй.
4: Это был долгий процесс, через который мне пришлось пройти как физически, так и ментально. Было много взлетов и падений, много неудач. Я ожидал, что вернусь раньше, но все в порядке. Я принимаю. Ментально я просто не был готов завершить карьеру. Я еще не пришел к этому. Конечно, бывали дни, когда дела шли плохо, реабилитация сопровождалась неудачами и рецидивами, и в голову приходили мысли, может быть, это все, может, я не смогу вернуться. Но ты просыпаешься на следующее утро и говоришь себе, что просто не готов завершать карьеру. Я по-прежнему люблю хоккей и хочу быть с командой.
2: Людмила Самсонова вышла в полуфинал теннисного турнира в Гвадалахаре. В 1/4 россиянка обыграла представительницу Украины Марту Костюк в трех партиях. За место в финале Самсонова поспорит с американкой Питон Стирнс. 94-я ракетка мира Анна Блинкова решила сменить спортивное гражданство. Теннисистка теперь будет выступать за Францию. Нападающий Реала Килиан Мбаппе, если бы мог, вернул в команду Роналдо, Зинедина Зидана и Криштиану Роналду. Француз назвал их легендами и футболистами, которые до сих пор вызывают восторг у болельщиков. Про свою работу забивать голы Мбаппе в интервью изданию АЭС высказался с помощью высоких материй.
5: Это не просто искусство. Я думаю, что это образ жизни, способ воспринимать футбол в повседневной жизни, навязчивое стремление забивать голы. Все игроки, которые забили много мячей, также относились к голу. Они знают, что это особенная связь, потому что это ощущение, которое мы знаем очень хорошо и которое хотим испытывать всегда. Это радость, чувство самореализации, которое хочется испытывать постоянно.
4: А это легко?
5: Нет, потому что иначе все бы забивали голы.
2: Член Зала Славы Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил стал почетным агентом ФБР. Официальный сертификат и специальный жетон спортсмену ростом 216 сантиметров лично вручил директор Федерального бюро расследований Кэш Патель. Знаки отличия О'Нил получил не за спортивные заслуги. Он проходил обучение в Национальной академии ФБР в рамках сессии, которая является престижным курсом повышения квалификации для руководителей и ведомственных специалистов силовых структур.
6: Технологии и тренды. роуминг 10-летний.

0: Тиме оставался дорогой платой за то, чтобы в отпуске все работало как раньше. А теперь виртуальные сим-карты превращают эту удобную для операторов привычку в исчезающий бизнес. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как eSIM отбирают у мобильных операторов одну из самых прибыльных услуг. Financial Times пишет, в этом году путешественники установят 134 миллиона туристических eSIM. Это почти на треть больше, чем годом раньше. Схема простая. Перед поездкой человек скачивает приложение, выбирает страну и покупает пакет интернета у сервиса. По прилете ему не нужно искать салон связи и менять сим-карточку. Домашний номер обычно остается для звонков, а данные идут через более дешевый тариф. Угроза здесь не в самой технологии, а в том, что она отделила связь от оператора. Раньше абонент пересекал границу и автоматически попадал в роуминг. Да, дорого, зато без лишних действий. А теперь тариф для поездки выбирают так же, как отель или страховку. Сравнивают предложения и покупают за минуту онлайн. И для операторов это болезненно. По данным Financial Times, роуминг приносил им от 3 до 5% выручки. Доля вроде бы небольшая, но прибыльность высокая. Зарубежный трафик продавали заметно дороже его реальной стоимости. Рынок туристических eSIM оценивали почти в 900 миллионов долларов в прошлом году. А к 30-му он может вырасти почти в 5 раз. Но получается парадокс. Большинство eSIM-сервисов не строят свои вышки, они покупают доступ оптом у тех же операторов связи, чью розничную выручку от роуминга потом и забирают. Деньги операторам все равно достаются, но уже как поставщикам инфраструктуры, а не как владельцам клиента, и с гораздо меньшей наценкой. Поэтому мобильным компаниям придется выбирать или снижать цены и конкурировать со специализированными приложениями напрямую, или соглашаться на роль этой невидимой трубы для чужого бренда. eSIM, конечно, не отменяет роуминг технически. Она убирает главное преимущество прежней модели – отсутствие у путешественника выбора. Как только связь за границей стала обычным цифровым товаром, продавать ее как дорогую привилегию стало невозможно.
1: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
2: Уже более полугода мы не теряем деньги.
3: 1200 от 1000 это 20%.
1: Нет, я согласен. Ну,
3: это за полгода, а годовых это уже получается 40.
4: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
5: РБК в цифрах.
4: 100 метров в секунду и более 10 километров обзора. Таков Сапсан. Самое быстрое живое существо на планете. В крутом пике он развивает скорость до 320 километров в час. Уникальное строение ноздрей позволяет дышать в мощном потоке воздуха, а третье веко заменяет защитные очки. Благодаря выносливости и умению адаптироваться, эти соколы обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, и все чаще выбирают для жизни крыши небоскребов.
5: Вэйл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чанга, Рейду, Алис, Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
4: Новости, ключевые события и их влияние на вас. Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера.
5: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
4: Чужие привычки. В 2007 году британская Tesco решила выйти на американский рынок и запустила сеть Fresh and Easy. К экспансии готовились почти два года. Менеджеры Tesco изучали американские семьи, смотрели, что те покупают и как ходят за продуктами. Но исследование не спасло от главной ошибки. Привычки покупателей компания все равно оценила по-британски. Fresh and Easy сделали небольшими магазинами с кассами самообслуживания, готовой едой и продуктами в сравнительно небольших упаковках. В США покупательская культура была другой. Многие приезжали в супермаркет на машине и закупались сразу на неделю, большими упаковками. Овощи и фрукты предпочитали выбирать поштучно. На кассе были привычны сотрудники, которые упакуют покупки, а иногда помогут донести их до автомобиля. Еще одна американская привычка – скидочные купоны, которым Tesco поначалу не придала особого значения. В 2013 году Tesco решила уйти из США. Эксперимент обошелся компании более чем в 1 000 000 000 фунтов. Ошибка была не в отсутствии исследований. Теско знала о покупателе много, но попыталась встроить его привычки

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 17:00 в студии с новостями Юлия Родина. Ростех и Аэрофлот заключили контракт на поставку 90 отечественных самолетов. МС-21 сообщил Владимир Путин. Поставки должны начаться уже в следующем году. Первые российские самолеты планируется использовать на рейсах Москва-Санкт-Петербург. Также рассматриваются маршруты в Казань и Нижний Новгород. Власти России будут субсидировать кредиты авиакомпаниям и лизинговым компаниям на покупку новой авиатехники, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, к 2032 году ведомство рассчитывает снизить цену самолета МС-21 до 7,5 миллиардов рублей. Сейчас в цене заложена большая доля на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Акции компании Nestlé сегодня в ходе торгов упали на 2,4%. Это следует из данных швейцарской биржи. Это произошло после новости о передаче российских активов компании во временное управление. Соответствующий указ накануне подписал Владимир Путин. Как сообщает Bloomberg, сегодня правительство Швейцарии выступит с соответствующим заявлением. Компания Nestlé отмечала, что намерена предпринять необходимые шаги для защиты своих прав. Акции «Газпром» подскочили на 4,7%. На пике котировки достигли отметки в 97 рублей 34 копейки за бумагу. Котировки растут на фоне сообщения о том, что представитель президента России Кирилл Дмитриев и руководство партии «Альтернатива для Германии» начали подготовку к проведению встречи в следующем году. На ней планируется обсудить возобновление поставок российского газа в Германию, сообщает агентство «Рейтер». Эффективность приема на целевое обучение в медицинских вузах России выросла более чем на 6% относительно показателя прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. Там отметили, что результаты приемной кампании этого года показали высокий спрос на подготовку в ординатуре, значительный объем фактического зачисления и высокий уровень заполнения бюджетных мест. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК. Правительство готовит мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников. Компании могут освободить от плановых проверок до конца 2027 года. Проект документа подготовила Минэкономразвития по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко, пишут «Ведомости». Обсуждается и другой вариант ввести мораторий на год с момента его принятия. Речь идет только о плановых проверках. Внеплановые ограничат частично. Проводить их по-прежнему смогут в особых случаях, например, при чрезвычайных ситуациях, эпидемиях или по поручению президента, правительства или прокурора. Мы попросили оценить эту меру предпринимателя, который в результате атак беспилотников на склады маркетплейсов потерял товар почти на 100 миллионов рублей. Совладелец сети хобби-гипермаркетов «Леонардо», председатель Совета директоров акционерного общества «Планета увлечений» Борис Кац, назвал идею спорной. Освобождение от проверок может сыграть на руку недобросовестным продавцам, тогда как крупный бизнес все равно будет обязан соблюдать все требования законодательства.
3: Если, в принципе, проверки нужны, то важно, чтобы проверки делали так, чтобы товары, которые получают потребители, были безопасны. А если проверки не нужны, в принципе, и можно по каким-то причинам их не проводить, то, наверное, надо

0: помощь бизнесу, оказать каким-то другим способом, финансовым, вернуть какие-то уплаченные налоги из бюджета, как мы предлагали, еще каким-то способом.
1: Неясно пока и то, какие именно компании смогут воспользоваться мораторием и каким должен быть масштаб ущерба. Заместитель генерального директора гипермаркета сантехники и товаров для ванной «Сантехника онлайн» Евгений Сахаров предполагает, что его компания под действие меры не попадет, хотя ее товары пострадали на складе «Озон» в Самаре.
2: Рассматривая информацию, которая активно сейчас публикуется в СМИ и обсуждается в сообществе, мы понимаем, что основной вектор помощи направлен на игроков, которые использовали инфраструктуру маркетплейсов для реализации своей продукции. Наш бизнес в небольшой доле использует инфраструктуру маркетплейсов. Ущерб несоразмерен с потерями многих других игроков рынка. Касательно мер поддержки, хорошо, когда государство оказывает помощь, видит проблематику и пытается всеми способами поддержать в этой ситуации предпринимателей. Мы бы хотели больше внимания государства на вопросы страхования рисков по последнему примеру, продляя ежегодную страховку, в том числе риски, связанные с террористическими атаками. Стоимость страховки возросла у нас более чем в 40 раз, что является серьезной нагрузкой на бизнес.
1: Решение о моратории, по данным СМИ, могут принять уже в ближайшие дни. При этом налоговые проверки под него не попадут. Именно они сейчас создают наибольшие сложности для бизнеса, считает вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.
3: Бизнес как раз говорит о том, что количество проверок и так, в общем-то, снизилось в последнее время. А вот налоговые проверки, те, которые как раз не попали под мораторий, к нашему большому сожалению, вот они нарастают просто в геометрической прогрессии. О том, чтобы вводить мораторий, вообще по-другому выстраивать логику взаимодействия налоговой и предпринимателей, мы говорим, мне кажется, уже последние лет 15, не останавливаясь, потому что это та система, которая, к сожалению, отнимает очень много сил. Плюс надо понимать, что у нас прям однозначно обвинительный характер. Если налоговая пришла, все, готовься платить. Это знает любой предприниматель. Вот это, конечно, больше всего сейчас дестабилизирует, потому что очень давление серьезное. Вообще был смысл сделать мораторий, хотя бы с точки зрения того, что кого-то прям серьезно затронуло это. Надо людям дать возможность вообще оценить масштаб, начинать заниматься восстановлением, искать возможность, как это все запускать снова. Поэтому какие тут проверки? Тут нужно разобраться, что с бизнесом, как дальше все это выстраивать.
1: Мораторий на проверки бизнеса в России вводили и раньше. В 2020 году во время пандемии от части контроля освободили малый и средний бизнес. Аналогичный механизм действовал с 2022 по конец 2024 года. При этом контролирующие органы сохраняли право провести проверку при срабатывании специальных индикаторов риска, признаков возможного нарушения обязательных требований. В нынешнем проекте, по данным ведомости, использование такого механизма не предусмотрено. Буквально через минуту в программе «Рынки главные» ищем доходность на падающем рынке и смотрим, какие инструменты могут быть интересны инвесторам. А еще, есть ли деньги в небольших региональных компаниях с госучастием, которым хотят упростить выход на биржу. Оставайтесь на нашей частоте.
4: Реклама. Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК-компании. 18+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
6: Экосумки, картонные стаканчики, отказ от пластиковых трубочек. Это норм или обычный маркетинг? Как помочь экологии?
4: Медиатренды с Женей Стоговой.
6: Разберемся вместе с экологом Жорой Каванасяном и руководителями экологических инициатив. На ком ответственность за загрязнение окружающей среды? Готов ли бизнес вкладываться в зеленую повестку и как нам с этим жить?
4: Понедельник, 21.00. Радио РБК в тренде. Главное.
7: Плюс 6% в акциях Евротранс.

0: Увидели сегодня инвесторы. Компания в дефолте по всем облигациям ЭЦФА. С сегодняшнего дня Мосбиржа перевела ее бумаги с первого в третий уровень листинга. АЦБ изучает кейс Евротранса на предмет инсайда и манипулирования. Все поводы для роста. Вот сегодня на старте торгов было 6%, сейчас 5% с небольшим компанией прибавляет. Похоже, у нас на рынке, я вас с этим поздравляю, теперь есть собственный GameStop, то есть вот такая наша родная, отечественная мемная акция. Индекс Мосбиржи такой же бодростью и задором, как акции Евротранса, похвастаться сегодня не может. Подходим к концу этой рабочей недели в плюсе. На эту минуту на 1,4%, 2279 пунктов вот на этой отметке мы сейчас стоим. Рубль зато укрепляется, между прочим, на межбанке ко всем основным валютам. К доллару примерно на 26 копеек, евро почти на 46 копеек, и у биржевого юаня отыгрываем 3 копейки. Нефть марки Brent прибавляет больше процента, 104,5 примерно доллара за баррель сейчас. И золото тоже сегодня отрастает после недавнего падения почти на 3%. Вот такая вот ситуация. Вообще много важных, много интересных и много странных довольно новостей случилось за эту неделю. Вот что с ними всеми делать частному инвестору и просто человеку, которому важно знать о том, что происходит в экономике, на рынках. Вот это мы все обсудим прямо сейчас с Даниилом Бабичем, моим коллегой, и директором департамента корпоративных финансов Первоуральскбанка Артемом Тузовым. Даниил, привет. Артем, привет.
1: Привет. Здравствуйте.
0: Я хочу еще напомнить сразу, что мы очень ждем ваших вопросов и комментариев в Telegram радио РБК. Для начала напишите нам, пожалуйста, вот для вас какое событие, имеющее отношение к вашим личным собственным деньгам, стало главным на уходящей неделе. Telegram радио РБК в поисковой строке просто русскими буквами забиваете радио РБК и пишите. Даниил, вот на твоем личном кошельке, на твоем настроении из событий этой недели, что уже отразилось или еще отразится?
2: Знаешь, на моем личном кошельке, наверное, ничего не отразилось, кроме личных каких-то событий, там, ремонта и прочие дела.
0: Потратился.
2: Да, что касается рынков, я скажу такую вещь. Существует сравнение краткосрочного рынка с машиной для голосования и с весами долгосрочного рынка. Я бы другое сравнение привел, которое тоже недавно прочитал в одной старой книге. Рынок похож на сейсмограф. Вот на этой неделе рынок акций похож на сейсмограф. Он отражает просто настроение, нервное настроение участников. Это мы видели в понедельник, во вторник и так далее и тому подобное. Это краткосрочно. Вот он точно сейсмограф. Что мы видели в понедельник? Резонанс двух событий. Рост цен на нефть после новостей на выходных. А потом «Рыжий лебедь» прилетел. И вот срезонировало. Знаешь, вот песня такая есть. «Я знаю три слова». Вот нейросети и привязанные к ним семантические роботы, они тоже знают всего лишь несколько слов. Вот на эти слова они, судя по всему, реагируют, видят, что происходит, как только эти слова, например, перемирие слово, там, Россия, Украина, они где-то в новостных лентах проходят через какие-то фильтры, они тут же начинают покупать определенные активы. Мы видели рост в активах в Роснефти, в Газпроме, очень серьезный в конце понедельника, а потом все это как-то стало затухать, потому что долгосрочный рынок все-таки это, я бы назвал, когда мы смотрим на динамику, это динамика денежных потоков. Вот в акции сейчас деньги не идут, они оттуда ушли, как бы сильно не уходят, они просто перераспределяются. Могут люди поиграть в самолетик, позапускать его вверх-вниз. Вот то, что сказала Евротранс, могут поиграть в Евротранс, но новых денег нет. Если новые деньги приходят, они на рынок корпоративных облигаций приходят. Может быть, в кэш уходят, но пока мы новых денег на рынке акций, на рынке гособлигаций, к сожалению, не видим.
0: Есть новый триллион, да, даже с лишним, все-таки на брокерских счетах за август он образовался. Мы об этом прям подробно поговорим. Откуда эти деньги пришли и во что они в итоге вложились? Все это обсудим. Я почему про настроение спросила? Что повлияло на этой неделе на твое настроение? Мне кажется, ты вот должен все-таки порадоваться за свой любимый «Зенит», да, потому что «Газпром» делает ракету. Ты совершенно правильно отметил, что он всю неделю там подлетал, но сегодня прям вот плюс почти 5% на максимум было, к этой минуте плюс 4%. Опять новый повод для роста «Газпрома» нашли инвесторы. Вышла новость, что представитель Владимира Путина и партия «Альтернатива для Германии» якобы ведут переговоры о возобновлении поставок России.

0: российского газа в Германию. Когда они эти переговоры возобновят, когда, собственно, поставки могут заново пойти, пойдут ли вообще, науке это неизвестно, но инвестору все равно, они все равно готовы радоваться акции «Газпрома», как я уже говорю, на
1: 400%. Это роботы. Это все покупают боты на новостях. Любая новость, перемирие, переговоры, это все ботам нравится. Альтернатива для Германии пока, к сожалению, ну, это, может быть, будущее, но не настоящее. Какие переговоры они могут, какие угодно вести.
0: Совершенно справедливо. Артем, а на твоем счете, брокерском или банковском, вот что из произошедшего отразилось или отразится?
2: Ну, в целом, неделя была интересная, потому что понедельник,
0: вот, по сути... Вот скажи, когда у нас была неинтересная неделя?
2: С 22 года каждая неделя интересная.
0: Каждая неделя интересная.
2: В этом, кстати, часть проблемы, потому что если посмотреть индекс полной доходности Мосбиржи, то он за 5 лет дал минус 15%. То есть никакого смысла нести в акции с 22 года, ну, нету. И это мы видим и на графиках, что туда, по сути, из акций вытесняются инвесторы, они вытесняются в облигации, что хорошо, жаль, нефти. Они почему-то бегут в самые агрессивные.
0: Да. Можно я прям неприятную цифру скажу? Вот заметь, не я эту песню начала, да, о том, как индекс Мосбиржи чувствует себя в последние годы. Но если ты начал, я подхвачу. С начала года индекс Мосбиржи даже чуть в большем минусе, на 17 с лишним процентов, и это, кстати, даже не полной доходности. И вот ЦБ на такой вот вежливой констатации печальных фактов не остановился и напомнил нам, что капитализация российского рынка акций на конец августа упала до 42,2 триллионов рублей, и это 19,5% ВВП. 2,5 года назад, в феврале 24-го, когда Владимир Путин ставил задачу удвоить капитализацию российского рынка к 30-му году и довести ее до 66% ВВП, по акциям она была примерно 62 триллиона рублей, и тогда было 36% от ВВП. Сейчас, я напомню, 19,5%. То есть у нас задачка не удвоить, а утроить, даже больше, как сказать, у 3,5 разить капитализацию до 30 года, который стал еще на 2 года ближе. Справимся мы или нет? И при каких условиях?
2: К сожалению, все финансисты помнят и другие громкие заявления наших властей, и «Газпром», который будет стоить там безумные миллиарды долларов и так далее, но ни разу не сбывалось. Поэтому, конечно, когда я услышал
0: задача,
2: эту новость...
0: Она не может сбыться или не сбыться, она может быть выполнена или не выполнена.
2: Я уже тогда подумал, ну, наверное, опять не сбудется, но не хотелось в это верить. Но, к сожалению, пока мы идем в треке, который... никому не нравится. С другой стороны, именно недооцененность рынка акций порождает такую, скажем так, надежду, что рано или поздно он вырастет. Но, к сожалению, пока все выглядит так, что рост начнется на каком-то мирном треке, потому что вот внутренних причин расти у индекса почти нет. Вот в понедельник у нас все как бы инфлюенсеры сговорились, сказали, что вот мы отработали какую-то вершину, мы все дружно продаем акции, и всю неделю рынок падал. Падал на том, что нефть растет, на том, что, в общем-то, экспортеры наши начинают зарабатывать, но рынок достаточно хорошо корректировался. И тут уже понимаешь, что когда все дружно говорят, что мы продаем, то ты тоже должен продать, иначе ты просто не заработаешь.
0: Потом все такие, о, Евротранс.
2: Ну, о «Газпром» сейчас началось, но как бы по сути...
0: Сейчас не только о «Газпром». Что ты? Сейчас вся нефтянка у нас растет практически. Вот смотри, «Газпром» в лидерах почти 4%. «Новатэк» чуть-чуть отстает, там 3,3%. Дальше «Роснефть» идет. И на четвертом месте в лидерах рост, кстати, «Аэрофлот» прибавляет больше 1,5%. Но это совсем на другой новости, на том, что «Аэрофлот» с «Рустехом» заключил контракт на поставку 90 самолетов МС-21. Вот ты говоришь, все продают, надо тоже продавать. Есть же еще одна партия, скажем так, на нашем рынке инвесторов, которая планомерно все последние годы говорят, у нас рекордная распродажа. Рекордная распродажа хороших компаний. Вы больше никогда в жизни не купите эти, знаешь, красивые сапоги по такой цене. Вот ты, скажем так, веришь хотя бы часть своего портфеля в это? Или, знаешь, среди тех, кто предпочитает подождать, как писала в своей рекламе долгое время одна ювелирная сеть, подождать ликвидации и скидок 99%. И эта ликвидация каждый месяц у них заново проходит.
2: Откровенно говоря, оглядываясь назад, я понимаю, что я даже слишком верю в рост нашего рынка акций, поэтому у меня примерно половина капитала, который на бирже, сосредоточен в акциях, и мне это мешает зарабатывать. Потому что если бы я просто просто.
0: Завид, ты не
2: только,
0: продаешь?
2: Только я, ну, я не продаю, я немного там отыгрываю, скажем так.

0: так, спекулирую индексным фондом, покупаю акции хорошие. Есть предложения хорошие на бирже, их много, особенно в дивидендных акциях, ну, просто шоколад. У нас несколько дивидендных фишек вышло на биржу из новых эмитентов, которые еще даже рынок не распробовал. Они не видят, что B2B, РТС ежеквартально хочет платить дивиденды. Они это еще как бы только по итогам года увидят. Они не видят даже...
1: Ты-то деньгами, это ведь?
0: Конечно, я участвую, но, к сожалению, хочется еще иксов словить. То есть я вот Фосагро покупал. Почему? Потому что я думаю, ну не только же нефтяники заработают от вот этого роста цен на commodity. Фосагро тоже должно вернуться к дивидендам, но это пока вообще не тренд. Фосагро с моей покупки, наоборот, упал, поэтому, как бы, по сути...
1: Я по такой же логике, знаешь, Совкомфлот покупала, это все тоже из той серии, «Газпром» должен стоить триллион триллионов. А вот Даниил как раз начал хорошую тему, откуда деньги-то? Нет денег новых на рынке. Так вот, есть данные ЦБ, что во втором квартале россияне заявили на брокерские счета больше триллиона рублей. Это максимум с 2021 года. Я тоже удивилась, что это за деньги, зачем они сейчас пришли вообще на брокерские счета. Управляющие объяснили, что основной переток с депозитов и накопительных счетов, и в основном, Даниил совершенно прав, в облигации и фонды денежного рынка. Доходность можно найти чуть повыше, зафиксировать на более длинный срок. Про облигации чуть позже отдельно поговорим. Я про вкладчиков сначала хочу понять. Вот на депозитах наши граждане скопили почти 67 триллионов рублей, данные на конец августа. Вот какая часть этих денег может вернуться в рынок на горизонте, ну, скажем, полугода? Вот, Даниил, что должно случиться, чтобы ты, как очень последовательный адепт вкладов, снял хотя бы часть и принес на биржу? Вот там Тёма и говорит, ну как же там все так дешево, там еще и дивиденды.
2: Я бы не то, что последовательный адепт вкладов. Понимаешь, Лин, у нас вклады – это замена казначейским векселям в США. Вклад в надежном банке краткосрочный – это замена векселя. У нас просто такого инструмента, к сожалению, нет. Он был в конце 90-х, но фантомные боли мешают Минфину его возобновить. Потому что, помнишь, это ГКО, ФЗ. Вот вклад – это сейчас то. Что касается фондов денежного рынка, почему я адепт фондов денежного рынка? Потому что сейчас у нас должна быть... К сожалению, только краткосрочная перспектива. 2-3 месяца, 4 месяца. Она же у ЦБ, она же у Минфина. Мы не знаем, что будет через полгода. И никто этого не знает. Посмотри, один представитель ЦБ говорит, да мы снизим ставки, у нас в прогнозах это есть на следующий год. Другой говорит, нет, мы подумаем, мы прогнозы поменяем. Что будет дальше? Нет. Пока высокая ставка, нужно это использовать. Понимаешь? Ставка 14, ставка 13, ставка 11, ставка 18, не столь важно, ты все равно в плюсе. А в акциях ты можешь быть в минусе, причем очень большом.
1: Ты не можешь быть, ты должен быть в минусе все последние годы. Знаешь, кто ты такой, чтобы не быть в минусе вместе со всеми остальными?
0: В этом же и боль, что нет смысла идти на биржу ради акций. Ради облигаций смысл есть, но надо правильно считать налоги. И на самом деле я считаю, что большинство людей из депозитов, если куда и побежит, то в недвижимость. Идея вложить в наш фондовый рынок у большинства людей не прослеживается, потому что... Акции падают, УФЗ, ну, зрительно, во всяком случае, падают. Облигации корпоративные, очень разные сектора, но то, что больше всего на слуху, оно тоже выглядит не очень.
1: То есть ты не ждешь, в общем, из этих 67 триллионов на вкладах, что хотя бы, там, не знаю, там, десятая часть перейдет в рынок до конца года?
0: Рано или поздно, до конца года точно нет. До конца года случится только одно, люди посчитают доходность индекса Домклик по ценам на недвижимость, обнаружат, что на вклады за год им принесли меньше, чем выросла недвижимость, и вот это, наверное, будет тектоническим сдвигом в сторону покупки жилья.
1: Когда ты на свою любимую тему недвижимости перейдешь?
2: Извини, перебью. В 2024 году, в конце, когда были максимальные ставки, ко мне обращалось несколько человек с идеей. Я говорю, давай, вот как ты смотришь то, чтобы продать недвижимость и на вклад деньги? Я говорю, вы с ума сошли? Поэтому то же самое произойдет, когда ставки снизят, а рынок акций пойдет вверх. Также то же, что сказал Артем с недвижимостью. Для этого должны снизить ставки и какое-то время поддержать их низкими, как это уже бывало и не раз. Ну, мы это увидим.
0: Я думаю, будет такая история, что недвижимость вырастет на какой-то процент, что люди скажут, я туда уже деньги не понесу. ну, будет уже
1: слишком
0: история.
1: Дорого будет.
0: Да, сейчас все говорят, что недвижимость вот плохо, мало стоит и так далее. А будет история, что перегрев, все, не идите и так далее.
1: Да,

0: Куда сейчас перегрев? Я не понимаю. Хорошо, подожди.
1: Я бы сказал, что есть недвижимость хорошая, которая всегда в цене, и есть акции хорошие, которые, скорее всего, да, и будут в цене, да, будут приносить прибыль. Просто сейчас они мало приносят прибыли вообще.
0: Когда они начнут приносить эту прибыль? Ну, за исключением дивиденда и доходности. Подождите. Мы про недвижимость обязательно коротко очень поговорим. Я хочу пока послушать еще пару идей, пару мнений насчет того, вот, что вообще делать этой осенью, с чего себе собирать портфель. Вот как смотрит на этот наш гипотетический осенний портфель, например, руководитель департамента аналитики инструментов с фиксированной доходностью компании «Вектор Капитал» Иван Таскин.
2: Я бы отдавал свое предпочтение по-прежнему рынку облигаций и денежному рынку, то есть фондам ликвидности. Мне нравятся среднесрочные качественные фиксы, то есть погашение максимум через 3 года от сегодняшней даты и рейтинг не ниже А+. По рынку акций на самом деле идей особых каких-то нет. Я бы сфокусировался на двух бумагах. Обе бумаги из финансового сектора. Мне нравятся Сбербанк и Дом.РФ. Везде у нас хороший рост процентных доходов, везде у нас прекрасная достаточность капитала и весьма-весьма неплохая дивидендная доходность, которая может бороться уже как-то вменяемо с рынком облигаций.
3: Я бы сейчас, если брать короткий период, все-таки, наверное, не делал большую ставку на акции, подкупал бы их на низах, но, скорее всего, ставку делал бы на какие-то консервативные короткие инструменты, какие-то инструменты денежных рынков, может быть, короткие облигации с потенциалом наращивания в длинных бондах и, соответственно, в акциях. Я бы смотрел бы на акции с наименьшей волатильностью и те, которые стоят сейчас не очень дорого, что-то ближе в сторону банковского сектора, вот, и что-то в сторону нашего сектора IT. Но под IT я подразумеваю, возможно, акции Яндекса.
0: Второе мнение было от руководителя отдела инвестиционного консультирования компании «Финам» Сергея Хандохина. Но если, знаете, как в детской загадке, найди что-то общее, да, то этим общим будут акции финансового сектора, конкретно Сбера и Дом.РФ. Не является, конечно, инвест-рекомендацией, но вот мнение примерно 3 аналитиков, учитывая Артема, еще в нашей студии сходятся. Итак, ключевая, наверное, идея, она прежняя, она не блещет оригинальностью, каким-то драйвом и задором особенным. Это все еще облигации, и это акции тех же эмитентов, которые я упомянул, но плюс, конечно, фонды денежного рынка и вклады, справедливости ради, все равно еще привлекательные, тем более, как выяснил РБК, банки вдруг начали повышать по ним ставки снова. Про недвижимость давай успеем поговорить. Мы вот 5 месяцев назад с тобой, в апреле, по-моему, да, встречались здесь же, в этой студии, ты тогда говорил, что какие ваши акции вот эти вот все, да? Ладно, там B2B, RTS, ты уже тогда за них топил. Но ты сказал, что я покупаю квартиру. Я вообще жду разворота рынка недвижимости, жду снижения ставок по ипотеке на горизонте года. Я хочу, с одной стороны, порадоваться за тебя, да? Новостройки дорожают, я вижу там статистику за август, по данным Дом.РФ, плюс 0,5%, еще в июле еще больше они росли. С другой стороны, ставка на скорое снижение ипотечной ставки не сыграла. И может сыграть еще вообще не скоро. Но зато у тебя точно получилось сыграть на гаражах, за гаражами, как в нашем детстве. Ты похвастался недавно в своем телеграм-канале доходностью 42% годовых на гаражах. Вот этот трюк, выполненный профессионалом, можно в домашних условиях и сейчас повторить? Или время ушло?
4: Ну, на самом деле, сейчас стало чуть-чуть сложнее, потому что раньше это была такая недвижимость, которая не имеет цены. А сейчас, благодаря Москве, цена появилась. Это цена, по которой Москва эти гаражи сносит. Вот. Поэтому в целом можно попробовать повторить этот трюк. Другое дело, что я никому не могу это порекомендовать. Это достаточно неприятный процесс на практике.
0: Ну и, знаешь, на всех этих гаражей под снос не хватит. Очень короткий вопрос, прям полминутки. Ответь мне, пожалуйста, а куда ты прибыль свою гаражную вложил?
4: В облигации. Вот, я вложил в ЭП-58, в фонд ликвидности, и жду момента. Либо я переложусь в акции, если мы, например, снизимся достаточно, либо останусь пока в фондах ликвидности. Мне этого достаточно. Есть еще, конечно, там запив недвижимости, но их так мало у нас на бирже, что выбора нет. Куда я мог вложиться, я уже вложился.
0: Значит, твои классы активов, твой выбор – это недвижимость, это облигации, это некоторая часть акций, которые приносят тебе боль, дивиденды, но ты продолжаешь, да, и боль, и дивиденды, да. Хорошо, Даниил Бабичу большое спасибо. Это «Рынки. Главное» на радио РБК и на телеканале РБК. Мы продолжим буквально через несколько минут после новостей.
5: 17.30 в столице, в студии Павел Потапов. Андрей Звягинцев внесен в реестр иноагентов, следует из данных на сайте Минюст. Объясняет решение, ведомство сообщило, что кинорежиссер принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений материалов иностранных агентов, а также организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Напомню, в мае новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» получил гран-при Каннского кинофестиваля. МИД России в ответ на санкции ЕС расширил стоп-лист лиц, которым запрещен въезд на территорию страны, говорится в заявлении на сайте ведомства. В список, в частности, попали европейцы, которые вовлечены в принятие решения об оказании военной помощи Украине. Правительство Швейцарии, как ожидается, сегодня выступит с заявлением по поводу передачи российских активов Nestlé во временное управление, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, Швейцария после начала конфликта на Украине присоединилась к санкциям ЕС против России, отойдя от прежнего курса на нейтралитет. Аэрофлот и Ростех заключили контракт на поставку второй партии из 90 отечественных самолетов МС-21, сообщила пресс-служба госкорпорации. Авиакомпания получит воздушные суда с 2029 по 2032 год. Пентагон опубликовал 5-минутный видеоролик с НЛО. На нем неопознанный летающий объект движется со скоростью, превышающей 800 км в час. Видео было обнародовано в 6-м пакете архивных данных военного ведомства США об НЛО. Объект на нем представляет собой белую круглую сферу. Съемка велась на Ближнем Востоке в 2024-м. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.

0: последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
2: Что это было? В эфире. В апреле очень тихо. В 2-2,5 раза в элитном жилье увеличились кадастровые стоимости. И все так проснулись. Квартира на Патриарших прудах 110 метров стала иметь кадастровую стоимость 320 миллионов рублей. Внимание! При сделке-то налог на роскошь. Вы готовы пройти 2%? 6 миллионов 800 каждый год за то, что жить в той квартире, которую вы уже оплатили. Это увеличило резко предложение на вторичном рынке. А для покупателя, который понимает, что придя в новый проект, он 100% уже попадает при покупке 3 миллиона рублей за метр, что у него должно быть, это уже заложено, что у него будет налог на роскошь 2%. Такое дорогое удовольствие пожить. А далее он начинает сейчас искать на вторичном рынке, какая кадастровая стоимость. Сразу же, если кадастровая стоимость уже сейчас превышает 300 миллионов, ну так люди начинают еще более осторожно относиться. Поэтому спрос как раз к вторичной недвижимости домов до 2015 года, у которых не так сильно выросла кадастровая стоимость, реально вырос.
3: Управляющий партнер Сисигар Ирина Жарова-Райт в программе Игната Бушухина «Недвижимость».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски каждый вторник в 16:10.

0: Реклама. Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
1: У Китая скоро будет армия старого населения, старикол, которого надо будет обслуживать. Кто будет вообще работать на всех предприятиях?

0: предприятиях промышленных. Множество
1: роботы,
0: вот этих...
1: Роботы,
2: да. Политика, одна семья, два робота.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК. Рынки главное.
4: Это «Рынки. Главное» — совместный эфир телеканала РБК и радио РБК. Мы продолжаем. Меня зовут Элина Тихонова. Со мной в студии директор департамента корпоративных финансов Первоуральского банка Артем Тузов. И к нам присоединился генеральный продюсер РБК «Инвестиции» Аня Кожухарь, которая сегодня для нас провела совершенно особое исследование маленького, но очень гордого и бурного третьего эшелона российских акций. Я напомню, что мы ждем ваших вопросов и комментариев в Telegram радио РБК. Пишите, как вообще для ваших портфелей, для ваших кошельков, для вашего самочувствия прошла эта неделя, чего нового и интересного вы ждете от следующей недели. Что касается нового и интересного, то Лукойл вот нам подвез немножко новостей. Вернее, сначала американский АФАК объявил, что лицензия для продажи зарубежных активов Лукойла снова продлена. Теперь до 22 октября, то есть еще на месяц с небольшим ее продлили. И сам Лукойл отчитался, что добыча углеводорода в первом полугодии в России снизилась по сравнению с первым полугодием 2025 года на 5,2%. А нефтепереработка Лукойла на НПЗ в первом полугодии снизилась на 9,6% из-за ремонтных работ, говорится в сообщении компании. Акции на этом подрастают, ну, в общем-то, как вся остальная нефтянка. Лукойл, кстати, растет скромнее, чем остальные. Меньше 0,6% он сейчас прибавляет, тогда как «Газпром» почти на 4%, «Новатэк» там, на 3,5%, «Роснефть» больше 2% прибавляет. Артем, если коротко по «Лукойлу», вот эти новости, они уравновешивают друг друга? Одна как бы чуть более положительная, другая чуть более отрицательная.
5: В целом, даже я бы сказал, что положительного больше, потому что «Лукойл» очень сильно упал с момента попадания в санкции и с момента новостей про начало ремонтных работ. Как бы у страха были глаза велики, как будто у «Лукойла», не знаю, треть бизнеса уйдет. А оказалось, нет. Оказалось, что падение, скажем, переработки, падение добычи достаточно скромное. То есть, на мой взгляд, это все положительные новости, которые говорят о том, что те, кто продавал, переоценивали риски «Лукойла» на деле.
4: Что, «Лукойл» у тебя тоже в портфеле есть, судя?
5: Нет, кстати говоря, «Лукойла» у меня нет в портфеле, у меня «Роснефть», но это уже дело вкуса. То есть, опять же, если бы я купил «Лукойл», я бы больше заработал.
4: Ты считаешь, что это хорошая новость. Ну, вот видишь, рынок пока достаточно сдержанно реагирует, может, не все еще просто прочитали эти новости. Мы еще коротко хотела тебе еще на одну мозольку наступить, еще одну твою боль с прошлого эфира, вспомнить какой-то садистский немножко эфир получается. Ты в апреле говорил, что продолжаешь держать квазивалютные облигации, страдаешь в них, но не уходишь. Я все еще с тобой. В этом страдании я тоже держу с прошлого года и не ухожу. А ты, кстати, сохраняешь эту позицию?
5: Есть хорошая новость, я все продал.
4: Да ты что?
5: Да.
4: Оставил
5: причем...
4: меня там страдать одну.
5: Да, примерно после нашего эфира подумал, еще пару недель продал, и вот это все укрепление рубля, я находился без валютных облигаций и был счастлив. Вот.
4: Да, но потом началось ослабление рубля, я думаю, ну сейчас-то заживу, да, ну и что, ну вот посмотрел я прямо сегодня специально по портфелю, там плюс какие-то жалкие 1,5-2% мои квазивалютки прибавили.
5: Но в целом, если бы я мыслил вот именно валютой в инвестициях, я бы чувствовал себя очень хорошо в наших облигациях.
4: Диверсификации в инвестициях. Вот как мне себя сейчас чувствовать, расскажи мне.
5: В целом, в чем плюс валютных облигаций? 95% валютных облигаций, бесспорно, от хороших эмитентов. То есть там надо прям вот стараться заставлять себя, чтобы найти плохую облигацию. Это очень хороший класс активов именно в России. Если ты хочешь не беспокоиться завтрашний день, то можешь спокойно покупать валютные облигации и держать до погашения. И там практически нету как бы эмитентов, в которых можно нарваться на какой-то кредитный риск.
4: Психотерапевтический эфир у нас получается. Я думала, что я сейчас буду над тобой издеваться и тыкать тебя вот этими твоими убыточными позициями. Да, в итоге ты меня утешаешь.

0: по моей почти убыточной позиции. Рубль, между прочим, продолжает на межбанке укрепляться. Вот ждем, должны очень скоро выйти официальные курсы, но пока он достаточно бодро выглядит. Плюс почти 32 копейки к доллару, уже 56 копеек к евро и к юаню биржевому 4, даже можно так с натяжкой сказать 5 копеек. Твой взгляд вообще на дальнейшую перспективу рубля?
1: Ну, к сожалению моему, бесконечно крепким рубль не будет. Рано или поздно он, конечно, ослабнет. Вопрос, когда? Вот моя такая нестандартная как бы идея, что он может ослабнуть как раз на мирном треке. То есть как бы сначала будет, может быть, какое-то переукрепление, но потом и переослабление. То есть в тот момент, когда какие-то санкции снимутся, и наши заказчики смогут купить импортное оборудование, например, какой-то объем средств
0: наши
1: уйдет.
0: Наши держатели рублей тоже смогут.
1: Ну, вот тут получается такой замкнутый круг, что...
0: Я к тому, что они как раз могут сильно перевесить приток валюты. Если уж открывать все шлюзы, да, для валюты, то совершенно непонятно, больше к нам хлынет или от нас хлынет.
1: Вот приходится держать активы в двух валютах, чтобы не беспокоиться об этом риске, и другого варианта нет. Либо ставить все на рубль. Я вот фанат рубля все-таки, я определился, поэтому я в рубле храню свои активы. Прав я или нет, покажет только время.
0: ЦБ тем временем установил официальные курсы на выходные и понедельник. Доллар остался выше 84, но подешевел на 31 копейку. Поздравляю тебя, Артем. Новый курс 84,19. Евро потерял сразу 83 копейки, 96,66. И юань ослабел на одну копейку там с небольшим хвостиком. В общем, 12,56 сейчас. Итак, рецепт Артема лучше бы, конечно, в двух валютах, но Артем у нас не такой. Артем сидит в одной валюте, а именно в рубле. Все так?
1: Да.
0: Все так, хорошо. Про УФЗ. Ань, я тебя тоже подключу к этому разговору. Мы уже говорили, что во втором квартале россияне больше триллиона вдруг взяли где-то, очевидно, во вкладах, принесли на брокерские счета, и в основном эти деньги пошли в фонды облигаций, фонды денежного рынка. Доходности по УФЗ и правда зашкаливают. Вот в среду на аукционах Минфин продавал прекрасные УФЗ с доходностью выше 16%.
2: Вот почти... настолько они прекрасные, что их там не все выкупили даже.
0: Слушай, их выкупили, Минфин продал, 16 с лишним по УФЗ, почти полтора года такого не было. Мне кажется, это звучит сказочно. 16% на 5, на 10, там, на 12-15 лет, если инфляция будет снижаться. Но судя по тому, что инвесторы требуют все большую премию в УФЗ, вот в этой быстрой победе над инфляцией есть сомнения серьезные.
2: Но мне кажется, на самом деле, что вот эта дополнительная стоимость в УФЗ, она все-таки не столько премия за победу над инфляцией, даже не столько премия за то, что... или ставка на то, что, допустим, ДКП будет более долгое время, более жестко, или будет пауза и так далее. Это именно какая-то чуть большая премия за риск в долгосрок.
0: Ну, так это риск, тот же самый риск проинфляционный, риск бюджетный и так далее.
2: В первую очередь, да, бюджетный,
0: конечно,
2: геополитический и так далее.
0: Это премия за риск, да. Артем, а скажи, пожалуйста, вот 16 с небольшим по УФЗ, на твой вкус, это достаточная премия за все вот эти вот риски, которые мы перечислили?
1: Я бы сказал, что и да, и нет, потому что, с одной стороны, это действительно шикарная доходность, и надо ей пользоваться, а с другой стороны, есть ли у банков, которые основные покупатели УФЗ, есть ли у них сейчас свободные деньги покупать? Вот с этим есть вопросики, потому что как бы вот эти так называемые макропруденциальные надбавки планово растут до нормальных показателей. А с другой стороны, ряд крупных заемщиков у банков мог перетечь из первой категории во вторую, что требует дополнительного резервирования. И вот оказывается, что Минфину надо продавать ОФЗ и выполнять план, а покупатели говорят, извините, у нас тут внешние факторы, и приходится давать премию, может быть, даже избыточную.
0: Ну, ты объяснил ценообразование скорее, да? С точки зрения частного, ты инвестора, это ок или это не ок, вот такая доходность? Ну, или ты хочешь побольше, учитывая все
2: вводные? Она останется 16 вот завтра. Вот я, если честно, не думаю, что она быстро пропадет такая.
1: Мы же с вами не в первый раз
0: ты
1: обсуждаем ОФЗ. Было,
0: да,
1: было и 14,
0: ликвидации.
1: Было и 15, так, было и 16.
0: Да или нет? Достаточно или нет?
1: Нет, недостаточно.
2: 26,248 сейчас берем? Нет, не берем? Нет.
1: На 20% от портфеля можно, но больше, к сожалению, нет. Ну, все деньги нельзя отнести.
0: Ты сказал, что это недостаточно. Нас Игорь как раз спрашивает, я предлагаю

0: коротко очень ответить. Куда опять падают облигации небольших, но крепких по отчетности эмитентов, таких как Балтлизинг или Апри? Куда все падает?
1: Я понял.
0: Давайте падает так. Вниз.
1: Есть эмитенты инвестиционного уровня, есть не совсем инвестиционного. Балтлизинг, на мой взгляд, пострадал ни за что. У него просто как бы чуть-чуть перебор с нервными держателями.
0: Там... Это все. Давайте так. Это все премия за риск, которые да, сейчас экстраполируют с одних эмитентов примерно на
1: да
0: все
1: нет,
0: остальные.
1: Я считаю, что в Балтлизинге истерия, потому что туда набилось много физлиц. Вот, поэтому я, например, его держу. Я не докупаю, потому что эта истерия может быть дольше, чем я ожидаю. Но как бы я...
2: 60-я доходность.
1: Да, я пока жду. И, в общем-то, ни в одном Балтлизинге такое. Но у него крепкий кредитный рейтинг. И рядом ставить Балтлизинг и Апри методически
0: неправильно. Хорошо, да, отвечая на вопрос Игоря, куда падает? Падает вниз и падает на истерии, и не истерии, давайте помягче, эмоциональности частных вкладчиков. Евгений вот прислал как раз замечательный нам комментарий, пишет, на этой неделе на рынке облигаций стресса добавили застройщики, лизинговые компании, нет уже ни доверия, ни нервов на нашем рынке. Евгений, держитесь, держитесь, когда-нибудь все будет хорошо. Есть у нас еще, вот под занавес нашего эфира, еще одна оригинальная, наконец-то, идея для российских частных инвесторов, новенькая, и даже не гараж Артем, от Минфина идея. Там предложили выводить на IPO региональные компании с госучастием. Об этом на форуме РБК Capital Markets заявил нам директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. Вот что он сказал.
3: Региональные правительства активно смотрят сейчас в сторону вывода компаний, которые находятся в собственности субъектов, на IPO и готовы это делать в ближайшее время. Единственное, что мы столкнулись с небольшим нормативным ограничением по закону о приватизации. Нельзя продавать доли, соответственно, субъектов в компаниях посредством организованных торгов. Поэтому мы сейчас соответствующие изменения подготовим в законодательство для того, чтобы эти ограничения снять. Надеюсь, что в ближайшее время увидим первые такие кейсы.
0: Мы сегодня спрашивали подписчиков в телеграм-канале «Сам ты инвестор». Вот они готовы купить акцию своего местного, там, не знаю, водоканала или автобусного парка, скажем, да? Большинство, больше половины опрошенных сказали... Извините, нет, мы не готовы, потому что в третьем эшелоне жизни нет. А мы решили посмотреть, собственно, есть ли там жизнь, есть ли там уже региональные компании с госучастием, да, и кто мог бы выйти в теории на российскую биржу. Аню как раз попросили посмотреть. Они так, много ли там вот таких уже эмитентов, и насколько широкий, как сказали в Минфине, перечень еще может потенциально там оказаться?
2: Ну, на самом деле, действительно, такие, правда, чуть по-другому организованные с точки зрения собственников в виде государства, компании там есть. И, на самом деле, их внутри третьего эшелона как раз, мне кажется, больше всего. Ну, не знаю, знаете все или нет, но на Мосбирже, например, торгуется «Ставрополь-энергосбыт», «Рязань-энергосбыт», на секундочку, публичная компания, и «Красноярск-энергосбыт», конечно,
0: что ты иронизируешь?
2: Тоже.
0: Прекрасные города, прекрасные энергосбыты.
2: Это еще что? На самом деле, вот, допустим, есть много дочек Россетей в третьем эшелоне, и любят их вообще не только спекулянты, потому что каких-нибудь там Россети, Московский регион, у них дивдоходность там под 15%.
0: Они, если я не ошибаюсь, вот эти дочки Россетей, лидеры абсолютные по итогам прошлого года, когда они взлетали там на какие-то космические 100%.
2: Совершенно верно. Я сейчас об этом и объясню даже, почему это происходит. Вообще все, что нужно знать о третьем эшелоне, вот если на него посмотреть, даже не только третий, а вот вместе со вторым, это 5-6% от вот всего среднедневного объема торгов на Мосбирже. Ну, то есть получится там в какой-то день 4,5 миллиарда, в какой-то день 7, в большие, хорошие дни 10. Вроде кажется, ну, не так много. Но это на всех, а их там всех, вот их размазано очень и очень много. А, ну, например, вот есть эмитент, даже вот забудем про энергосбытовые компании, например, есть эмитент Абрау Дюрсо. Замечательная, чудесная компания малой капитализации, всем хорошо известная. Вот если заглянуть в стакан, то у нее средний дневной стакан 1,5 миллиона рублей. Ну вот там разогнать, ну, что-то
0: смотри,
2: можно.
0: Смотри, частнику там на 50-100 тысяч рублей вполне можно там деньги,
2: да,
0: погонять,
2: того,
0: половить либо ножи, либо взлеты.
2: 300 тысяч, ты там можешь устроить.
0: Ты маркетмейкер.
2: Да,
0: за 300 тысяч ты маркетмейкер.
2: Такие гонки просто американские. А у нас недавно это случилось. Владимир Владимирович Путин у нас был на верфи «Звезда», ее перепутали с другой звездой, которая является публичной компанией. Да. И, пожалуйста, она взлетела за день там типа на 23-25%. Это абсолютно нормальная история в третьем эшелоне.

0: Разгони кого хочешь. А вот если возвращаться, ну, к вот этой идее IPO, то, ну, наверное, больше всего в регионах действительно еще осталось непубличных ЖКХ и электроэнергетики, сетевых компаний, и они, в принципе, вполне могут встать в тот же ряд, где и все остальные. А дальше у нас есть всякие объекты логистической инфраструктуры, порты, аэропорты, возможно, тоже верфи какие-то и так далее. И здесь вот, кстати говоря, если мы говорим об аэропортах, портах и тому подобного, то они могут стать таким инфраструктурным центром для чего-то большего. Их IPO, публичность может чему-то добавить. Ну и, наверное, еще одна штука, которую отмечу, есть региональные банки. В Соединенных Штатах, если мы знаем, вообще сегмент региональных банков очень большой. Их там любят, покрывают, они представлены на бирже, банки малой и средней капитализации и так далее. Вот если
1: можем этот сценарий повторить, да, в теории. Ань, спасибо большое. Артем, а скажи, пожалуйста, тебе интересно, вот коротко, вот такие акции региональной госкомпании, которые априори будут в третьем эшелоне?
2: Конечно, да. Энергосбыт, вот моя любовь. Капитал вырос, я уже там не могу ничего покупать, но Пермэнергосбыт, Новосибирский энергосбыт, просто шикарнейшие дивидендные доходности и рост акций.
1: Мне кажется, имеет это смысл.
2: Что я предложил Минфину выпустить две методические рекомендации. Первое. Как же вести себя публичной компании, на примере Дом РФ, можно их написать. И второе. Как же выводить на биржу такую компанию, чтобы потом не пересажали всех чиновников, которые выводили.
1: Вот я бы третью основное. Методичку еще все-таки для частных инвесторов написала. Что это такое? Что это вообще за компания? Да, и как себя вести лучше в третьем эшелоне.
0: И когда у тебя в стакане ноль? Никого нет в стакане.
1: А у тебя 300 тысяч, ты маркетмейкер, и что делать? Еще один вопросик успеем задать ведущему инвест-консультанту Совкомбанка Игорю Захидову. Игорь с нами на прямой связи. Игорь, добрый вечер. Коротко прошу ответить. Вот вы как оцениваете потенциальный спрос на такие компании со стороны, ну, очевидно, частников в первую очередь, но вдруг какие-то институционалы заинтересуются?
3: Добрый вечер, коллеги. Да, ну, конечно, в первую очередь это важный, потенциально важный сигнал для российского рынка акций. На самом деле тут, наверное, эффект правильнее рассматривать с точки зрения разных участников. Да? То есть понятно, что это увеличение новых эмитентов и расширение рынка первичных размещений. И вот для региональных бюджетов это, наверное, возможность частичной монетизации активов и привлечения внебюджетного капитала. Для самих этих компаний это финансирование развития без дополнительных заимствований от банков или бюджетных трансферов. Для инвесторов, ну да, конечно, это доступ к региональным инфраструктурным и транспортно-логистическим компаниям.
1: Игорь, будет спрос или нет? Вот прям 5 секунд у нас. Спрос будет?
3: 5 секунд. Я думаю, что спрос может быть, да, со стороны инвесторов. Вполне это как бы, это будет интересно.
1: Вопрос, как продать, да. Спасибо большое, Игорь Захидов был с нами. Спасибо Ане Кожухаре, Артему Тузову и всем, кто писал нам свои вопросы и комментарии. Напомню, каждое утро по будням в 9.09 на телеканале РБК и радио РБК в прямом эфире «Рынки утра» в 17.10. Вот рынки главные. Говорим о самом главном на рынках, в экономике и финансах за этот день. Спасибо всем и хороших выходных.
4: Рынки главные. Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
5: Недавно радио РБК дозвонилось режиссеру Олегу Фомину. Почти 20 лет назад именно он снял комедию «День выборов» по спектаклю «Квартета И». Мы спросили его, будет ли сиквел. Фомин охотно ответил, что нет, в одну реку входить дважды теплоход Сергей Абрамов не будет. Что ж, все равно это повод вернуться ненадолго в 2007. Тогда и состоялся кинокруиз по Волге, во время которого команда радиоведущих выполняла заказ всемогущего олигарха на экстренный политический пиар. Им предстояло сделать никому неизвестного массажиста Игоря Владимировича Цаплина легитимным кандидатом в губернаторы Самарской области или Саратовской.
6: У нас прекрасные стартовые позиции. Кандидат-массажист сейчас занят, ищет розетку. Предвыборной программы нет, с прессой не договорились, на все 7 дней.
7: Уходим.
6: Конечно.
7: А деньги? Остаемся.
5: Олег Фомин в разговоре с радио РБК вспомнил, что первым этот фильм увидел юморист Михаил Задорнов и хохотал как ребенок. И после него неназванный депутат, который, говорили, 10 лет не улыбался, тоже был сражен. «День выборов» не только разошелся на цитаты, но и удачно состарился, а для «Квартета И» стал важным импульсом для творческой карьеры. И на сцене, и на экране. Сыграли в фильме

0: кроме самого квартета, Михаил Ефремов, Василий Уткин, Евгений Стычкин и многие другие. Музыкальные номера Алексея Кортнева и «Несчастного случая» исполняли популярные тогда рок-музыканты. Самая известная и даже бессмертная песня досталась Шнуру. Интересно, что поддерживал фильм Федеральное агентство по культуре и кинематографии, или «Роскультура», которым руководил Михаил Швыдкой. С 2008 года этого ведомства больше нет. Да и губернаторские выборы отменены с 2004-го. Но культурную ценность фильма сложно переоценить. Подобно пьесе Леонида Филатова про Федота Стрельца «Удалого молодца», этот сюжет актуален всегда.
1: А мы напоминаем, что с вами были Диджей Макс и Красотка Нонна.
2: Вчера. А сегодня передачу вели Ростислав.
1: И Ростислав.
2: И Алексей.
1: И Ростислав.
0: Как говорила красотка Нонна, до свидания, дорогие радиослушатели.
3: Кино с Еленой Фоминой. РБК «Тренды».
4: В российских научных разработках задействовано почти 700 тысяч человек. Сфера активно молодеет. Треть специалистов в возрасте до 35 лет. Просчитать карту трендов пытаются сами исследователи, авторы государственных инициатив в бизнесе. В числе приоритетных выделяют три направления. Гонка за вычислительное превосходство, биотех, медицина, криптография, отдельное внимание квантовым компьютерам. Затем ресурсный суверенитет и новые материалы, которые изменят целые отрасли и будут особенно полезными в экстремальных условиях. И, наконец, мировая космическая экономика, где драйвером развития называют внедрение искусственного интеллекта.
5: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
4: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
5: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
4: По будням на радио РБК.
3: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16.10. На радио РБК.
6: «Ошибка на миллион». Краткое руководство «Как испортить все».
4: Новая упаковка. Производитель соков Тропикана потерял около 30 миллионов долларов, просто поменяв картинку на упаковке. В 2009 году компания решила осовременить дизайн своей главной линейки. С коробки убрали знакомый апельсин с трубочкой. Вместо него появился обычный стакан сока, название развернули вертикально, а упаковку сделали более минималистичной. Проблема обнаружилась уже в магазине. На полке новый дизайн стал похож на десятки других, а постоянные покупатели перестали узнавать привычный продукт. За 2 месяца продажи соков Тропикана упали на 20%. Потери оценили примерно в 30 миллионов долларов. После этого компания объявила о возвращении прежнего дизайна. Тропикана хотела, чтобы упаковка выглядела современно. Но забыла, что в супермаркете дизайн должен не удивлять, а помогать покупателю за секунду найти знакомый товар.
6: «Ошибка на миллион».

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: 18:00 в столице.
3: А на кассе робот.

0: Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Оксана Гриченюк. Почему мы вдруг сразу о роботах заговорили? Потребность в персонале для ритейла изменилась из-за искусственного интеллекта и автоматизации. Ну, мы уже видим, что полы в магазинах моют роботы вместо кассиров самообслуживания. Оставайтесь на радио РБК, чтобы узнать, станет ли ритейл полностью роботизированным и автоматизированным. И если станет, то когда?
2: Да, пока мы в предвкушении и начинаем большой кроссплатформенный эфир на радио прямо сейчас. На телеканале ЧЕС начнется в 19 часов. Вы нас можете слушать, смотреть, да, еще и читать тоже можно. Это всегда в любое время дня и ночи. Мы разбираемся в главных событиях дня, чем они важны и как на нас влияют. И вот чем запомнится эта пятница.
1: Ашан, Лимана Про, активы Nestle и FM Логистика в России передали во временное управление. Что это меняет внутри компании и что будет трансформироваться? Будем разбираться в юридических и экономических аспектах этой истории.
2: И правительство планирует ввести мораторий на проверки для пострадавших от атак беспилотников в компании. Запрет этот коснется плановых проверок. В ряде случаев их могут все-таки проводить. Расскажем детали, какие-то случаи, обсудим, что все это означает для бизнеса.
1: Ну и 96-летний Уоррен Баффет покинул пост председателя холдинговой компании. Он написал о своем решении акционерам. Американский инвестор и миллиардер станет почетным председателем совета директоров. Какие еще должности остались у одного из богатейших людей мира? Выясним.
2: И обсудим, что с автотуризмом в России. На дорогах обещают нам больше фудтраков, автолавок, передвижных заправок. А что вас простимулирует сменить, ну, например, пляжный отдых на автопутешествие? Пишите в Telegram Радио РБК. Для этого нужно в поиске забить Радио РБК бот, и ваше сообщение сразу к нам улетит. А мы его прочитаем в эфире.
1: Ну, а у нас в студии с новостями уже Павел Потапов. Паш, как ты относишься к автотуризму?
3: С удовольствием бы купил себе автодом.
1: И поехал бы по России.
2: Подожди, не разгоняйся, новости сначала.
4: В столице. Добрый вечер. Минюст признал режиссера Андрея Звягинцева иностранным агентом. В реестр также внесли проект «Анархист-35», публициста Михаила Шевелева, активиста Иржана Тургумба и блогера Павла Иванова. Из реестра в связи с ликвидацией исключили Институт нейрокогнитивных исследований компанию «Алая буква». Президент поддержал предложение выделения 1 200 000 000 рублей регионам для субсидирования покупки газового оборудования и подключения к газовым сетям. Об этом Владимир Путин заявил в ходе открытия объектов социальной газификации в режиме видеоконференции. Президент также попросил правительство отработать соответствующие вопросы организационного характера. Заместитель председателя Верховного суда Юрий Глазов подал заявление о прекращении полномочий. Его рассмотрит высшая квалификационная коллегия судей на заседании 21 сентября, следует из опубликованной повестки. На посту заместителя председателя Глазов работал с сентября 2020-го. Он был назначен указом президента. Поезда «Ласточка» Москва-Минск и Москва-Смоленск с 1 октября 2026 года начнут останавливаться на станции Москва-Сити, сообщили в РЖД. Нобелевский фонд увеличил размер премии в каждой категории в этом году на 1 000 000 шведских крон, около 101 тысячи долларов, до 12 миллионов крон, это около 1 200 000 долларов, сообщается на сайте организации. Увеличивая размер премии, мы поддерживаем долгосрочное значение Нобелевской премии и обеспечиваем сохранение ценности ее финансовой части с течением времени, заявила дополнительный директор Нобелевского фонда Ханна Стерни. Volkswagen отзывает в США более 200 тысяч автомобилей. Как сообщает Рейтер, сервисная акция коснется моделей Tiguan 2018 года выпуска, Atlas 2018-2019 годов и Audi Q3 2019-2021 годов выпуска. Причина – риск преждевременной коррозии и поломки болта рулевой рейки. Это может привести к потере управления и, как следствие, к ДТП. США продлили до 22 октября лицензию для продажи международных активов «Лукойла», сообщило Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина. Вашингтон ввел санкции против «Лукойла» и его дочерней компании в октябре прошлого года. Это были новости сразу после рекламы на радио РБК программы ЧЕС. Ашан, Лимана Про и Nestlé во временном управлении. Что это значит, узнаем.
0: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам

0: 7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: ЧЕС. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, Оксана Гриченюк. Мы начинаем наш трехчасовой эфир, и в первом часе традиционно главные темы сегодняшнего дня. В следующем часе мы самые ключевые темы обсудим подробнее. Ну и сегодня, я думаю, важная и главная тема – это передача активов Ашана, Лимана Про и Нестле во временное управление. Кроме того, во временное управление переходит и оператор FM Logistic. Нужно сохранить непрерывность производства, ну а также поставки в интересах россиян. Об этом заявила Ассоциация европейского бизнеса по запросу редакции радио РБК.
3: Ну, давай напомним, что накануне еще стало известно о передаче во внешнее управление. Владимир Путин подписал указ, в котором это все прописано. Активы принадлежали французским компаниям, компаниям из Швейцарии. И суммарная выручка, если говорить о цифрах, оценивается в 1 000 000 000 рублей.
2: Ну, тут я обращу не только внимание на цифру в триллион, но и на сами компании. Это ритейл, это товары для дома. То есть это компании, работа которых, ну, потенциально затрагивает миллионы граждан. Да? То есть если в предыдущих кейсах это, например, были энергетические компании, да, это тоже важно, но не каждый пользователь непосредственно может почувствовать на себе эти изменения. А вот что будет с этими компаниями, вопрос важный, нетривиальный. Что еще известно о передаче, как она повлияет на потребителей, разбиралась Ольга Зуева, она сейчас с нами в студии. Оля, каждый наверняка эту новость уже видел, но надо все-таки подытожить и напомнить, что в итоге передали под временное управление.
4: Да, согласно документу, который подписал Владимир Путин, передали 100% долей всех 4 компаний в России. Это сети магазинов и пищевые производства. Они не раскрывали финансовые показатели в последние годы, но ранее их обороты оценивались в сотни миллиардов рублей. Что касается FM Logistic, в России она работает с 1994 года и представляет услуги по перевозке и хранению товаров. Ее портфель до 2022 года насчитывал 22 логистических комплекса. Компания Ашан и Лимана Про уже запросили разъяснение у российских властей. Пока они продолжают работать без изменений. Nestlé заявила, что предпримет необходимые шаги для защиты своих прав после введения временного внешнего управления. Правительство Швейцарии заявило, что, цитата, обеспокоено арестом активов. Государственный секретариат по экономическим вопросам работает с компанией над отменой принятых российским руководством мер, передает агентство Reuters.
3: А почему все-таки передали их во внешнее управление?
4: А вот чем продиктовано такое решение, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
5: Конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружественные страны, и то, что это недружественные страны, которые сейчас самым активным образом вовлечены в военные действия против нашей страны. И страны, которые были вовлечены в нанесение ударов со стороны киевского режима по объектам нашей мирной экономической инфраструктуры. Эти факторы принимались во внимание. Принимались во внимание и иные факторы рабочего характера. Сейчас речь идет именно о введении внешнего управления. Никаких других решений пока не принималось.
4: Управлять активами будет компания «Лев Менеджмент». Она создана около 2 лет назад, и по данным Spark, ее уставной капитал 15 000 рублей. Генеральный директор Андрей Краюшкин, в компании всего 1 сотрудник. Он возглавил «Лев Менеджмент» 10 сентября, за неделю до выхода указа президента. Компания занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности управления, ну и а также вложением в ценные бумаги, венчурным инвестированием и операциями с недвижимостью. Формально собственник остается прежним, отмечает независимый аналитик Максим Кураедов.
6: Но здесь важно понимать, что это не национализация. Иностранный владелец формально остается собственником, но теряет контроль. Решение за компанию принимает управляющий, назначенный указом. Никакого открытого конкурса на эту должность не проводится, и выбор делает государство, и обычно его выбор связан с структурой, которая так или иначе находится в этой отрасли. Для покупателей и сотрудников в первые месяцы, как правило, почти ничего не меняется, и это осознанная цель. Магазины работают штатно, товары на полках, зарплаты выплачиваются, бизнес не должен останавливаться, изменения происходят наверху, на уровне управления, а не в торговом зале. Сложности могут появиться позже и по-разному у разных компаний.
4: Интересная деталь. Сейчас в процедуре пропущен этап, когда активы переходили Росимуществу. На это ранее в нашем эфире указывали аналитики.
2: Ну да, помните, мы обсуждали, что Росимущество и так трещит, не могут управлять.
4: Перегружено.
2: Может быть, перегружено.

0: Ну да, вот, но тут единственное, что я бы все-таки прокомментировал Кураедова, да, это, конечно, не национализация, но давайте обратим внимание на то, что все-таки для собственника в такой, после такой процедуры этот актив становится, ну, как сказать, мало того, что неуправляемый, и хоть и не национализация, то все равно очень плохо, и мы знаем, чем заканчивались предыдущие кейсы, тут можно и Карлсберг вспомнить,
1: об этом мы
0: и
1: еще
0: Данон,
1: подожди,
0: да, мы их еще обсудим. Хорошо, кому это может быть интересно?
1: Источники РБК на рынке ритейла считают, что из профильных игроков в покупке бизнеса может быть потенциально заинтересована только Лента. Интересантами на приобретение Ашана или Монопро также могли бы выступать маркетплейсы. Их могут привлечь большие распределительные центры. Компании были лидерами в своих отраслях, отмечает генеральный директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
2: Leroy Merlin был лидером сегмента DIY. Ашан хоть и подсдал свою позицию, но все равно входил в 10 крупнейших сетей FMCG России. Это те компании, которые своим бизнесом выстраивали целые отрасли, так как они были лидерами не только с точки зрения объемов продаж, но они были лидерами технологии, лидерами в сфере, которой занимались, и многие компании равнялись, заимствовали, учились у этих компаний в рамках выстраивания своей работы. Назначено временное управление, потом будет произведена смена собственника, и компании будут потеряны для управления со стороны создателей и акционеров этих компаний. Речь идет о сотнях миллиардах рублей инвестиций, сделанных за последние 25 с лишним лет в страну.
1: Добавлю, что Ашан работает в России с 2002 года. У ритейлера 62 классических гипермаркета, 33 Ашан Сити и 146 супермаркетов. А Nestlé в России уже с 1994 года. Компания выпускает кофе, батончики, детское питание. Среди брендов, в том числе Nescafe, Nespresso, KitKat, Nesquik и Maggi.
3: И корм для животных еще, что немаловажно.
0: Да, спасибо. Нам детали передачи во внешнее управление компаний Ашан, Лимана Про и Nestlé и FM Logistica рассказала Ольга Зуева. Но вот давайте вспомним другие кейсы. У нас через внешнее управление уже при разных обстоятельствах разные компании,
3: да,
0: проходили.
3: Ты начал уже, да, про это говорить.
0: Данон был, Балтика тоже, да, и энергетические компании, которые, кстати, по-моему, до сих пор в этом управлении остаются. Но как иностранные компании ведут бизнес в России после 2022 года? На каких условиях некоторые все-таки покидали рынок? В этом разбирался обозреватель РБК Милана Николаева. Она сейчас с нами в студии.
3: Милана, как вообще разобраться в том, что такое временное управление? Нужно пояснить тем, кто вдруг не понимает.
4: Ну да, схема на самом деле не нова. Относительно она появилась в России в апреле 2023 года. Тогда Владимир Путин подписал указ, который позволяет передавать имущество компаний из недружественных стран под внешний контроль. Тогда, в 2023-м, это стало ответом на блокировку российских активов за рубежом. Но замечу, что по этой схеме де юре собственник не меняется у компании. Но вот фактически он теряет операционный контроль. Первыми под управление Росимущества тогда попали энергетические гиганты, это немецкий Юнипер и финский Фортум, затем Данон и Карлсберг, который, как помним, принадлежала пивоваренная компания «Балтика». В 2024 году российская дочка Ariston перешла под управление компании «Газпром бытовые системы», но теперь вот этот список пополнился на Nestlé, Ашан и Лимана Про. Ну, отмечу, что выход из-под временного управления все-таки есть. Так Данон и Карлсберг пошли, ну, так, по такому компромиссному сценарию. Они продали активы российским компаниям. А вот итальянский концерн Ariston полностью восстановил прямой контроль над своими российскими активами и сейчас продолжает благополучную операционную деятельность.
0: Милан, но я только напомню, там, если про Данон и Карлсберг, там, по-моему, суть-то еще в том, и это важная деталь, как мне кажется, что они собирались сами уходить с российского рынка. И вот эта передача во внешнее управление, она, по сути, прервала этот процесс.
4: Ну, да, был такой момент, но в итоге схема получилась такая, что передали во внешнее управление, потом это внешнее управление фактически сняли, и была продажа.
0: Ну, с дисконтом, разумеется.
4: Да, да, да. Если продолжить, то вообще самый массовый сценарий ухода с компании с российского рынка — это полная продажа локальному бизнесу. Так делали компании потребительского сектора, ритейла, общепита. За этим последовал массовый ребрендинг. Все мы помним этот вереницу перехода на кириллицу всех вывесок. Если про ребрендинг говорить, Макдональдс превратился во «Вкусные точка», Starbucks в «Старс Кофе».

0: кофе и так далее. Ну вот автомобильные концерны пошли по другому пути. Они передали свои активы государству с правом обратного выкупа через 6 лет. Так поступили Renault, Mercedes, Nissan и Ford. Но были, конечно, компании, которые просто ликвидировали свои юридические лица в России. Это самый такой бескомпромиссный вариант. Так поступили IKEA. Она полностью закрыла розничные магазины, продала производственные мощности. Закрылись бренды H&M и Uniqlo. Интересная позиция, кстати, у люксовых европейских брендов. Я про одежду, про аксессуары говорю. Они закрыли свои магазины, но при этом они продолжают арендовать вообще топовые площади в лучших торговых местах Москвы, регистрируют товарные знаки, то есть как будто бы оставляют...
1: Засейвили себя на какое-то время.
0: Лазеечку оставляют для себя. Ну вот по статистике, реже всего российский рынок покидали компании из Италии, Бельгии, Швейцарии и Австрии. Ну а суммарные потери, их, конечно, оценить сложно, но вот журналисты New York Times посчитали, что потери 50 крупнейших западных компаний от ухода с российского рынка превысили 100 миллиардов долларов. Основной удар пришелся по сектору телекоммуникаций, автомобилестроению и, конечно, нефтегазовая отрасль.
1: Ну, если подытожить, то вот какие варианты мы перечислили вот, до возможных сценариев дальнейших? Первый – это продажа, да, с дисконтом. Это компания остается работать просто под другим управляющим. Это передача государству с правом выкупа последующего. Да, это полная ликвидация бизнеса, как это было.
2: Крайний вариант.
1: Окей, у IKEA крайний вариант. Вот получается, да, вот эти 4-5 вариантов. Но учитывая то, о каких компаниях мы говорим, это ритейл, это вот товары для дома, которые затрагивают многих людей. Тут, ну, наверное, вариант ухода полного не рассматривается, но я просто сейчас пытаюсь спрогнозировать дальнейшие возможные сценарии.
2: Ну, про уход Ашана очень давно шли разговоры, но, тем не менее, Ашан остался. Лимана Про переименован был недавно, мы помним, по-другому называлась компания. Ну, Несле остался как Несле, и, в общем, мы поняли, что происходит. Поэтому, да, ну, все варианты возможны, на самом деле.
1: Да, и в следующем часе мы подробнее уже эту тему обсудим, мы поговорим и с юристами о юридических тонкостях вот этой процедуры передачи под внешнее управление, и также поговорим с аналитиками-экономистами, которые нам расскажут, а что происходит внутри компании, по крайней мере, вот в первые недели и первые месяцы после передачи во внешнее управление. Интересно тут, ну, мне, что происходит с топ-менеджментом, меняется ли команда, как дальше идет работа с операционкой, потому что, ну, для ритейла, мне кажется, это один из самых сложных вопросов, да, какое
2: плюс
1: количество
2: еще
1: поставщики,
2: да.
1: Ну, операционки очень много. И есть ли компетенции у тех, кому будут это передавать? Ну, сегодня вот сказали, что лента может быть, да, одним из...
2: Лента или маркетплейсы тоже могут быть заинтересованными в покупке этих активов.
1: Ну и самое главное, да, будет ли теперь все дорожать в этих магазинах или нет,
2: повлияет ли это? И с сотрудниками что будет тоже.
1: Да, об этом мы обо всем поговорим в следующем часе.
2: Но официальных подтверждений пока, да, надо сказать, что нет. Мы следим за этим, как только они будут, мы вам сразу сообщим.
1: Ну а с нами в студии была обозреватель РБК Милана Николаева.
3: Час. Что это значит?
2: Ответом на атаки беспилотников станет надзорная тишина. Льгота коснется далеко не всех. Ведомости сегодня выяснили, что правительство планирует запретить плановые проверки. Речь идет о тех компаниях, которые пострадали от атак беспилотников. И период, который пока предлагается установить, до конца следующего 27-го года. Но, правда, исключения все-таки остаются, согласно вот этим планам. Например, планам внеплановой ревизии. Ну да, ну что поделаешь, придется так сказать. Но случаи будут исключительными. Например, это чрезвычайные ситуации. Если вдруг такая ситуация происходит, тогда, возможно, как раз внеочередная проверка.
1: Ну и тут важно отметить, что все-таки вот этот запрет на плановые проверки не касается налоговых проверок, что, на мой взгляд, как раз самое важное для бизнеса, потому что налоговые затраты ключевые, да. Но, тем не менее, сами пострадавшие компании сомневаются в действенности этого механизма. Добросовестный ритейл и крупный бизнес останутся под постоянным контролем, так считает председатель совета директоров «Планета увлечений» и совладелец сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац. На объектах маркетплейсов его сеть потеряла товаров почти на 100 миллионов рублей.
4: все равно с крупных компаний будут требовать полного соблюдения законодательства, разделять не

0: необходимость проверок в зависимости от того, пострадала ли компания от чего-то, но это, честно говоря, идея несколько сомнительная. Лучше помощь бизнесу оказать каким-то другим способом, финансовым, вернуть какие-то уплаченные налоги из бюджета, как мы предлагали, еще каким-то способом.
1: И такие надзорные каникулы ведь уже были. Например, во время коронавируса вводили тоже мораторий на проверки, и тогда крупные компании оставались в стороне от этих проверок. И действительно, это подтвердил директор завода по производству медной катанки и проволоки ЛКАТ Максим Третьяков.
2: Там мелкими буквами внизу написано, на кого он не распространяется. Это крупное предприятие, а крупное – это уже больше 2 миллиардов оборот. Если вы делаете подакцизную продукцию, если вы особо контролируемый субъект, то никаких мораториев, в принципе, не предполагается. Ничего не менялось. Мы постоянно в объекте плотного контроля как были плановые проверки, так и были.
3: Вот действующий до конца 2029 года мораторий на плановые неналоговые проверки бизнеса упростил жизнь среднего бизнеса. Впрочем, основатель сети фитнес-клубов Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина подчеркивает, что контролеры все-таки перестроились на другие форматы.
4: Руки перестали выкручивать, да, это факт. Когда введен мораторий, сложнее проводить какие-то противоправные проверки, которые не имеют целью действительно улучшить состояние бизнеса или предотвратить какие-то нарушения. С этой точки зрения стало легче. Сказать, что проверки полностью отсутствуют, как бы нельзя. Недавно Роспотребнадзор провел рейд по фитнес-клубам. Мы тоже попали, но называется это профилактический визит. Вроде как не проверка, но акт после профилактического визита составлен.
1: Вот это вот снижение неналогового контроля, такую общую атмосферу признают и деловые объединения, не только конкретные предприниматели, но при этом главный дамоклов меч, как говорят, для бизнеса сейчас связан с фискальной службой, которая под мораторий не попадает. Это резюмировала вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.
5: Бизнес как раз говорит о том, что количество проверок и так, в общем-то, снизилось в последнее время. А вот налоговые проверки, те, которые как раз не попали под мораторий, к нашему большому сожалению, вот они нарастают просто в геометрической прогрессии. Плюс надо понимать, что у нас прям однозначный обвинительный характер. Если налоговая пришла, все, готовься платить, это знает любой предприниматель. Вот это, конечно, больше всего сейчас дестабилизирует, потому что очень давление серьезное.
3: Прежде в России уже вводили мораторий на плановые неналоговые проверки бизнеса. Сперва в 2020 году во время ковида, как мы уже сказали, тогда и малый и средний бизнес освобождали. Аналогичный механизм работал с 2022 года, он действует до конца 2029 года. Это касается почти всех проверок, например, Роспотребнадзора, Трудовой инспекции и МЧС. Внеплановые проверки проходят с ограничениями по согласованию с прокуратурой. Вот в ведомости пишут, что финальные параметры нового моратория в правительстве обещают представить в ближайшие дни.
1: Да, если вы только что подключились к нам, вы могли пропустить то, что мы обсуждали в начале часа, и это внешнее управление компании, которые передали во внешнее управление буквально накануне, их 4. И мы к этой теме еще обязательно вернемся, разберем с юридической точки зрения и с экономической, что происходит в компании, когда их передают во внешнее управление.
6: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
7: В августе в Московской области спрос на новостройки остался стабильным, несмотря на сокращение предложения. К такому выводу пришли аналитики компании «Метриум». Итак, объем предложения за месяц сократился на 2% и составил 41 400 лотов, то есть квартир. За год предложение уменьшилось на 17%. При этом в августе в Подмосковье заключено 3400 договоров долевого участия, на 12% меньше, чем в июле, и всего на 3% меньше, чем год назад. Средневзвешенная цена квадратного метра в новостройках Московской области выросла на 1% за месяц и на 15% за год, достигнув 228 700 рублей. Квартиры здесь стоят в среднем 228 000 рублей за метр, апартаменты – 261 000. Доля ипотечных сделок в Московской области с новостройками в августе сохранилась на уровне 68%, а средняя ставка по рыночной ипотеке осталась на отметке 18,7%. Среди округов по объему сделок лидируют Красногорск – 16%, Ленинский – 14% и Пушкинский – 11%. Самое доступное жилье в августе в Подмосковье предлагалось в Коломне. Квартира площадью 19,5 квадратных метров за 2,5 миллиона рублей. Среди апартаментов минимальная цена в Балашихе – 23 квадрата за 3 миллиона 300 тысяч. Главный тренд – переток покупателей.

0: Или из Москвы в Подмосковье. Средняя цена квадратного метра в новостройках Московской области почти на треть ниже, чем в Новой Москве. 228 тысяч против 332. В условиях жесткой денежно-кредитной политики доступный бюджет покупки становится решающим фактором. Эксперты отмечают, что спрос в Подмосковье даже опережает девелоперскую активность. Небольшое снижение числа сделок год к году объясняется ужесточением параметров семейной ипотеки и сужением выбора квартир. Осталось сказать, что в августе в регионе стартовал только один новый проект в Коломне.
1: А мозг поспевает за эволюцией, за технологиями?
2: Мы живем с теми самыми мозгами пещерными, потому что эволюция 50 тысяч лет — это мгновение, она ничего бы не успела сделать в конструкции мозга. А вот другое дело, что мир как-то изменился совсем по-другому, все стало.
3: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00. РБК «Тренды».
4: Биотехнологии постепенно выходят из лабораторий в сферу промышленных решений. Сегодня они рассматриваются как инструмент развития локальных производств, снижения логистических и геополитических угроз. Отдельно растущая категория – технологии устойчивости к изменениям климата. В тренды попадают генетика засухоустойчивых культур, биопрепараты для защиты растений, биологические методы сбережения влаги и платформы для аналитики погодных рисков. Аграрии по всему миру регулярно сталкиваются с экологическими вызовами, поэтому адаптация к ним становится залогом рентабельности бизнеса.
5: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
6: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
7: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
8: Каждый вторник в 16:10.
3: Библиотека РБК.
9: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева.
10: Из того, что меня поразило и было особенно интересно в последнее время, это книга многолетнего главы компании Disney Боба Айгера, которая называется «Умение предвидеть». Я ее дважды уже читала, и, конечно, для меня, как руководителя «Союзмультфильма», там очень много инсайтов и очень много того, чем можно пользоваться в каждодневной работе и жизни.
9: Роберт Айгер. «Умение предвидеть». Чему я научился за 15 лет на посту главы Walt Disney. В те времена телеиндустрия была совсем иной. В определенном смысле условия были более благоприятными. Конкуренция не такая жесткая, мир не так разобщен. Безусловно, в основном все строилось на самых распространенных американских идеях и главенствовавших в обществе убеждениях. Однако во многих других отношениях те времена были не самыми лучшими для этой сферы. В частности, все безмолвно сносили проявляемое к ним неуважение, которое сегодня сочли бы неприемлемым.
3: Библиотека РБК.
9: Заведующая Элина Тихонова.

0: 18:30 в Москве. Вы слушаете программу ЧЕС.
1: ЧЕС. Что это значит?
2: И вот что расскажем в ближайшие полчаса первого самого плотного информационного часа нашего вечернего эфира. Первый день трехдневных выборов в России сегодня стартовал. Наш корреспондент весь день работал на одном из избирательных участков и готов поделиться впечатлениями уже совсем скоро.
0: Ритейл ищет способы сэкономить на сотрудниках за счет искусственного интеллекта и автоматизации. Что делегируют роботам и автоматам, и что делают сейчас, и заменит ли он сотрудников ритейла полностью?
2: Уоррен Баффет ушел. 96-летний миллиардер покинул пост председателя холдинговой компании, которую сам и создавал. Что будет после него, расскажем.
0: Ну и мы вас спрашиваем, что вас

0: стимулирует сменить пляжный отдых на автопутешествие по России, пишите нам в Телеграме, набирайте в поиске радио РБК и пишите ваши сообщения, присылайте голосовые сообщения. Все самое интересное прозвучит в нашем эфире. Ну а у нас в студии уже с новостями Павел Потапов.
1: Добрый вечер. Селлеры Wildberries, у которых ущерб составил до 500 тысяч рублей, получат полную компенсацию в рамках озвученных сегодня мер поддержки, сообщил РБК источник в компании. Об этом же заявили источники свободной кассы. Таких продавцов на платформе больше 230 тысяч. По данным собеседника, мера покроет ущерб почти 75% всех пострадавших предпринимателей. В пресс-службе Wildberries не ответили на запрос РБК. Швейцария обеспокоена расширением решения Москвы передачи российских активов Nestlé во временное управление, сообщил швейцарский государственный секретариат по экономическим вопросам, передает Bloomberg. Там также заявили о работе с Nestlé над отменой принудительного управления. В беседе со швейцарским агентством АВП секретариат сообщил, что ведомство и МИД страны уже несколько недель поддерживают контакт с компанией по этому вопросу и оказывают ей поддержку по дипломатическим каналам. Сауди Арамко уведомила 2 НПЗ в Европе о прекращении поставок нефти в октябре, сообщает Bloomberg. Перебой связан с повреждением ключевого нефтепровода East-West после атак беспилотников. Трубопровод протяженностью около 1200 километров соединяет месторождение восточной провинции Саудовской Аравии с портом в Красном море и позволяет обходить Армузский пролив. Его пропускная способность 7 миллионов баррелей в сутки. После остановки маршрута Сауди Арамко наращивает поставки через Персидский залив и проводит перевалку нефти у побережья Омана. Ранее Reuters сообщал, что ремонт может занять 5-6 недель. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес может посетить в американской тюрьме Николаса Мадуро при условии предварительного разрешения, рассказали РИА Новости в Федеральном бюро тюрем США. Портал Axios сообщил ранее, что президент США Дональд Трамп намерен провести первую двустороннюю встречу с Родригес на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. Мадуро содержится в федеральном изоляторе в Бруклине. Это были новости. Далее на радио РБК программа ЧЕС. Одна из ее сегодняшних тем – выборы в России.

0: Сегодня в России стартовали выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва, а также региональные кампании. По данным ЦИК, на 18.00 явка превысила 20%. Кроме депутатов Госдумы, а это, напомню, 450 кресел, в 10 субъектах России избирают руководителей регионов. В общей сложности состоится более 2000 избирательных кампаний.
1: Три дня выборов сегодняшний практически закончился. Уже в 20.00 по московскому времени закрываются участки. Проходят они в течение трех дней. Воскресенье – день последний, соответственно, голосовать можно не только на участках, но и в электронном формате. Наш корреспондент Денис Давыдов сегодня следит за голосованием на одном из участков в Москве. И сейчас он подключается к нашему эфиру. Денис, ты на каком участке сейчас и как первый день проходит?
2: Да, коллеги, приветствую. Мы находимся в Москве, в школе, где мы находимся. Сразу два избирательных участка. Уже сегодня здесь, по словам председателя, достаточно большое количество людей. Напомню, выборы проходят три дня, вот как вы уже сказали, сегодня и продолжится суббота и воскресенье. Мы сегодня общались с избирателями, и многие говорили, что в выходные их не будет дома, поэтому пятница для них идеальный день для голосования. Ну, а пиковые часы были сегодня здесь, на участке с утра. Люди перед работой приходили исполнить свое конституционное право. Днем это были в основном люди пенсионного возраста, а сейчас к вечеру, вот как мы наблюдаем, наплыв периодически вот снова увеличивается. Надо сказать, что, по словам председателя участковой комиссии, основной поток избирателей ждут все-таки в воскресенье. Ну и надо сказать, отдать свой голос на участке можно как на бумажном бюллетене, так и посредством терминала. Здесь вот их установлено у нас прям 5 штук, в то время как вот для бумажных бюллетеней есть всего лишь 2 места для такого, так сказать, тайного голосования. И, собственно, одна урна. И работает вот этот терминал, в принципе, достаточно просто, но если избирателю необходима помощь, сотрудники участка объясняют, как им воспользоваться. Надо сказать, что, в принципе, не всем близок все-таки электронный вариант, и многие идут на участок, чтобы прийти именно в кабинку и физически своей рукой поставить галочку. И, кстати, некоторые вот выбирают бумажный вариант, чтобы сделать селфи в момент опускания бюллетеня в урну. Ну, я напомню, всего в эти дни в России пройдут более 2000 избирательных кампаний.

0: компании, коллеги.
1: Денис, а наблюдал ли ты сегодня что-то интересное? В новостях мы читаем, что люди приходят даже в костюмах каких-то таких косплей, да, Человек-паук, ростовые куклы какие-то, и либо национальные наряды. Заметил ли ты какой-то такой тренд?
0: Нет, вы знаете, вот у нас, к счастью или к сожалению, не знаю, но у нас все достаточно спокойно, наверное, все-таки к счастью. И никаких не было вот таких персонажей в костюмах и каких-то даже интересных вещей, да, вот не могу сказать, вот у нас такого не было.
2: То есть есть только те, кто делают селфи, ну, тоже, для, значит, для тех людей, которые пришли, это не просто голосование, а такое особенное событие, которое они хотят отметить. Денис, ну и если коротко, вот состав тех, кто приходит, это больше молодые, семейные люди, пожилые люди?
0: Конечно, в основной массе это пожилые люди, люди предпенсионного возраста, пенсионного возраста, но надо сказать, что встречаются и молодые люди, которые приходят. И вот, кстати, если вот приходят молодые, то они вот по моему личному наблюдению, они выбирают именно вот бумажный бюллетень. И не всегда даже из-за селфи, а вот просто человек такой вот ретроград или как-то вот. Ну, короче, вот я к тому, что если люди приходят на участок, то они больше вот все-таки выбирают как будто бумажный бюллетень. Есть все-таки те, кто не доверяет электронным, так скажем, вариантам.
2: Денис, ты знаешь, мы сегодня еще в эфире будем обсуждать тренд зумеров на покупку кассет и CD-дисков. И вот когда ты рассказывал про то, что именно молодежь выбирает бумажные бюллетени, вот мне кажется, это что-то вот из этой вот сферы, такое ностальгия молодых людей по чему-то материальному. Денис, спасибо большое за эту беседу. На связи со студией радио РБК был наш корреспондент Денис Давыдов. Он сегодня следил за голосованием на одном из участков в Москве.
1: Да, и Денис рассказывал, что утром была первая активность, но это очень удобно, потому что когда участок расположен в школе, ты отводишь ребенка в школу, если он в младших классах учится, и тут же голосуешь, вероятно, с этим как раз такая активность в том числе
2: голосуешь,
1: связана.
2: Голосуешь, делаешь селфи, а потом идешь домой.
1: Реклама.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Вы это слышали?
5: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
4: Теперь слышали.
5: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
4: 18+.
6: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах PSB и на psbank.ru.
7: ЧЕС. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК. Это программа ЧЕС. В студии Александр Ляпин и Оксана Гречинюк.
1: И почти половина российских ритейлеров насущным, да, сейчас планируют сократить штат персонала из-за активного внедрения искусственного интеллекта. К таким выводам в своем исследовании пришли аналитики B1. Они провели свой опрос, он есть в распоряжении РБК. И оказалось, что 42% респондентов из розничных сетей заявили об оптимизации бюджетов за счет того, что они сократят фонд оплаты труда. И сократить затраты рассчитывают прежде всего за счет автоматизации внедрения, Саша, твоего любимого искусственного интеллекта.
2: Да, и вот я слушаю сейчас эту статистику и вспоминаю вот эти споры, которые сейчас активно идут. Приведет ли все-таки искусственный интеллект, его внедрение к увольнениям или нет? И часто мы слышим такие успокаивающие тезисы, что, дескать, не обращайте внимания, не будут никого увольнять, наоборот, еще больше рабочих мест будет благодаря искусственному интеллекту. Но вот здесь мы видим, что, во всяком случае, в ритейле эта логика не работает. Но все-таки искусственный интеллект, он облегчает работу и или все-таки вытесняет по большей части сотрудников. Разбиралась с этим вопросом Лиза Майнгард, она сейчас с нами в студии. Лиза, как и искусственный интеллект используют в сфере ритейла?
8: Ну, давайте сразу разделим искусственный интеллект, который используется для клиентов, то есть ту часть, которую видят клиенты, и искусственный интеллект для внутренних операционных процессов. В части клиентов там в целом все прозрачно, вы сами об этом прекрасно знаете. Умные весы, которые тут же тебе определяют, что лежит.

0: держит на весах, мандаринка или банан, касса самообслуживания, автоматический подбор скидок в различных приложениях, а также, допустим, общение с чатом поддержки или звонки на горячую линию, когда ты сразу попадаешь на нейросеть. Что касается внутрянки, это в первую очередь офисная работа, а не процессы внутри торгового зала. В торговых точках значительная часть работы все равно еще остается физической, то есть сотрудники принимают и выкладывают товары, собирают заказы и помогают покупателям.
1: За ними скоро тоже роботы придут.
0: Да,
1: андроидные.
0: Я как раз хотела сказать, что я думаю, что не очень скоро, если честно. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Искусственный интеллект способен точнее планировать нагрузку и сокращать объем административной работы, но не может выполнять эти операции вместо людей пока еще. Гораздо выше потенциал сокращения потребностей в персонале, в контакт-центрах, внутренних сервисных службах, бухгалтерии, юридических подразделениях и IT, где, соответственно, значительная часть задач связана с обработкой информации. Вот как раз компании рассчитывают снизить свои затраты за счет автоматизации вот таких рутинных операций, а не каких-то массовых увольнений. То есть в чем идея? Весь экономический эффект заключается в уменьшении потребности в человеческом труде на единицу вот операций и действия, которые выполняет человек. В результате мы получаем, что тот же объем работы можно выполнять меньшей командой, а бизнес продолжает свое операционное обслуживание без увеличения численности сотрудников. Впрочем, каким-то компаниям еще до активного внедрения искусственного интеллекта удавалось найти баланс между нейросетями и их сотрудниками. Об этом рассказала руководитель пресс-службы сети магазинов «Фикс Прайс» Екатерина Макурина.
2: Мы уже внедрили систему аудио-видеоаналитики на основе искусственного интеллекта, AI-ассистента для заведующих. Работаем над многими другими и проектами, но их цель совсем не в том, чтобы заменить людей, а в том, чтобы им помочь. То есть нам искусственный интеллект помогает повышать производительность, но никак не сказывается на численности персонала. Мы, наоборот, ведем активный найм и никого не сокращаем. Но здесь нужно иметь в виду, что наш штат всегда был оптимальным по численности, мы никогда не допускали излишнего найма, и поэтому сейчас такая проблема сокращений тоже не стоит.
0: Ну, то есть, как будто бы сотрудники пока могут начинать не паниковать.
1: Ну, скажем так, мы находимся в переходном периоде, да? Нет ли рисков вот как раз повсеместной оптимизации такой?
0: Опять-таки, если мы говорим про клиентов, давайте просто вспомним на простом примере, с кем вам удобнее общаться. После второго, повторите, пожалуйста, ваш запрос, уже больше не хочется общаться вообще ни с кем из службы поддержки.
3: Или настойчиво написать, да, оператора.
0: А в условиях жесткой конкуренции за потребителя, это действительно так, в этом признаются опрошенные ритейлеры как раз, что это для них основной вызов в этом году. Это скорее минус, чем плюс, когда ты рискуешь вот потерять как минимум связь с клиентом. Есть еще проблемы с обучением персонала. Мы говорили о том, что внедрять искусственный интеллект будут скорее в офисную деятельность. Ну, попробуйте, обучите бухгалтерию искусственному интеллекту. Как думаете, вот насколько радостно сотрудники воспримут эту новость, у которых еще счеты стоят?
3: Можно думать все, что угодно, но если скажут, что надо освоиться, будут осваивать, а куда деваться?
0: Ну, скорее всего, да. Под страхом сокращения ты не то сделаешь. К тому же большой риск — это вот как раз резкое сокращение сотрудников среднего звена, из которого обычно компании подготавливают кадры для топ-менеджмента, то есть у вас выпадает это звено и в карьерных ступеньках. Об этом рассказал заместитель генерального директора Spark Ленинград Алексей Елаев.
4: Риски в данном случае возникают обычные, да, то есть у нас будет меньше среднего персонала, будет больше линейного персонала и персонала условно высших компетенций, которые будут работать с этими моделями. И отсюда получается, чтобы получить высшие компетенции, необходимо где-то поработать средним персоналом. А так как этих вакансий как раз очень мало, этих вакансий почти нет, то, к величайшему сожалению, людям просто негде будет получать вот тот опыт, благодаря которому они сейчас становятся топ-менеджерами. Я надеюсь, что каким-то образом это будет так или иначе на рынке труда демонстрирован.
0: Ну, в итоге искусственный интеллект дает ритейлерам возможность увеличивать объем бизнеса без сопоставимого расширения штата.
1: Спасибо, да, с нами была Лиза Майнгарта, она нам рассказывала о том, как сейчас искусственный интеллект внедряется в сфере ритейла.
3: Мне кажется, ты ностальгируешь сейчас.
1: Да нет, я вот о другом подумал, пока мы говорили, что вот автоматизация, но мы одновременно с этим, и сегодня, кстати, тоже будем обсуждать, что есть при этом и некий откат ко всему аналоговому, да, вот мы будем говорить про рост интереса к винилу, к кассетам и так далее. Не получится ли так, что и в магазинах, по крайней мере, в люксовых в будущем, кассиры обслуживания будет только человеческое, а все, что касается автоматизации, роботизации, будет характерно как раз, да, для массового эконом-сегмента.
3: Я уже такое видел. видела, кстати, такой откат, правда, не в

0: люксовых магазинах, но сначала поставили кассы самообслуживания, а потом вернули кассиров.
1: А потом убрали,
0: да? Причина была другой, да, там, к сожалению, но это так.
2: Час. Что это значит?
1: Время всегда побеждает. С таким признанием Уоррен Баффет окончательно передал свою инвестиционную империю по наследству. Как передает New York Times, миллиардер покинул пост председателя совета директоров компании Berkshire Hathaway. Его позицию займет сын Говард. Ему, кстати, 71 год, а 96-летний Уоррен Баффет, который уже стал легендой, конечно, останется в совете как почетный председатель.
0: Холдинг он сам создавал и управлял им с 65 года, и за это время текстиль мануфактура превратилась в такого огромного финансового гиганта, опять я сегодня что-то, да, конгломерат с капитализацией свыше триллиона долларов, и теперь вот еще Уолл-стрит беспокоит и судьба премии Баффета. Исторической надбавки к цене бумаг, которая держалась только на магии имени вот этой вот самого Баффета.
1: В деталях разбирался обозреватель РБК Ян Мелкумов, он сейчас с нами в студии. Ян Яныч, да. Ушла легенда, человек, по сути, совершенно из какого-то точно другого мира, не зря его называли оракул из Омахи.
3: Или мудрец из Омахи. Да, совершенно верно. Это, вы совершенно правы. Тут сравнить вообще его, говоря, почти что не с кем, потому что человеку...
1: Сопоставимых, по-моему, нет.
3: Сопоставимых людей нет, и непонятно, будут ли, потому что, знаете, в 2008 году он общался с директором не издательства, а книжного магазина большого Borders, который, к сожалению, обанкротился в следующие годы. И тот сказал, что кроме американских президентов и Далай-ламы, нет человека, про которого мы бы продавали такое количество книг. У него было несколько десятков книг, в чьем названии фигурировало имя Уоррена Баффета. И то, что он легенда, это несомненно. Уйдет ли надбавка за имя? Ну, поживем, увидим, как говорится. Но то, что эта фигура совершенно из другого мира, и которая сумела прожить, можно сказать, несколько инвестиционных жизней, не инвестиционных, а несколько человеческих.
1: Эпох, даже.
3: Эпох, да. Да, это совершенно несомненно, и то, что человек, который изначально говорил, не покупайте те бизнесы, смысл которых вы не понимаете, да, а потом все-таки стал покупать акции Apple и акции IBM, несмотря на то, что он признавался, нет, я не разбираюсь в этих вещах. С одной стороны, он говорил, я покупаю Coca-Cola, потому что никакой интернет не изменит то, что люди будут пить этот напиток, а это прекрасная компания с отличным менеджментом. И то же самое говорил про Wrigley's. Какие бы ни были в интернете новшества, люди все равно будут продолжать жевать жевательную резинку одним и тем способом, и никаким другим они этого делать не будут.
1: Ну, я думаю, уместно напомнить вот в связи с этим событием, как вообще Баффет строил свою империю, как он стал миллиардером.
3: Ну, смотрите, во-первых, нельзя сказать, что он из низов, поскольку его отец был фондовым брокером, потом стал конгрессменом. Несмотря на все это, Баффет с 13 лет работал, он с 13 лет развозил газеты на велосипеде, при этом свою первую налоговую декларацию подал в 13 же лет, указал налоговый вычет $35 за использование велосипеда. А в 7 лет он взял в публичной библиотеке книжку «1000 способов заработать $1000». На него произвело огромное впечатление и, видимо, в какой-то степени определило его дальнейший путь. В 11 лет первые инвестиции. Купил 6 акций компании City Service по $38. Половину для себя, 3, и 3 для сестры Дорис. Вскоре курс понизился до 27, но юный Баффет не стал продавать с убытком, дождался повышения до 40 и решил, что $2 за акцию – хорошая прибыль. Продал, а потом в дальнейшем пожалел, потому что цена выросла в конечном счете почти до 200. Впоследствии он об этом не раз рассказывал и говорил, терпение – это главная вещь в инвестициях.
1: То есть Баффет первые уроки финансовые получил в самом юном возрасте.
3: В самом юном возрасте, и дальше он продолжал их получать, опять же, в основном на практике. Он был большим поклонником, на него очень большое впечатление произвела книга Грэма и Додда «Стоимостное инвестирование», и он попытался встретиться с Грэмом, когда был студентом в университете, приехал в субботу, когда все было закрыто, приехал в соответствующую компанию, спросил, можно ли с кем-то поговорить. Ему сказали, что есть Лоример Дэвидсон, вице-президент, главный инвестиционный стратег, который готов вам уделить, хорошо, 10 минут. Проговорили 4 с лишним часа, и, как впоследствии утверждал Баффет, узнал гораздо больше за эти 4 часа, чем за все годы обучения в университете. А Дэвидсон впоследствии рассказывал, что за 15 минут разговора понял, что встретил совершенно необыкновенного человека, потом они стали друзьями, дружба тянулась до конца жизни Дэвидсона. Но главная идея Баффета, ну, понимаете, про Баффета можно говорить часами, а не те 4 минуты или 5 минут, которые у нас есть, к сожалению.

0: сожалению. Главная его идея состояла в том, что он был всегда сторонником стоимостного инвестирования и говорил, что мы покупаем не акции, мы покупаем бизнесы. И не нужно пытаться угадать точное время для покупки и точное время для продажи. Вот его цитата, одна из множества его великих цитат. Может показаться очень простым, когда вы смотрите в зеркало заднего вида, оно всегда чистое. Но, к сожалению, инвесторам приходится смотреть через ветровое стекло, оно всегда в тумане. Самое главное, так сказать, самые главные его идеи изложены в его письмах к акционерам, которые он писал каждый год, которые были изданы уже потом много раз разными сборниками, где он не только давал советы, но и всегда были какие-то более-менее остроумные высказывания, которые сами по себе его тоже очень хорошо характеризовали. Две вещи, которые мне кажется необходимым сказать. Он был одним из авторов инициативы Giving Pledge, то есть всем миллиардерам он предложил раздать не меньше половины своего состояния при жизни, а сам сказал, я раздам 99% и делал соответствующие пожертвования в разных формах.
1: Ян Милкумов, обозреватель РБК, Уоррен Баффет. Действительно много можно об этом говорить, но эфирное время ограничено, еще и про благотворительность мы не упомянули.
2: Час. Что это значит?
3: Если вы подключились к нам только что, мы уже успели обсудить передачу под внешнее управление компании Ашан, Nestlé и Лимана Про, это бывшая Леруа Мерлен. Будем сегодня обсуждать еще эту тему детальнее с юристами и экономистами. Ну, пока известно, что передали под управление компании Лев Менеджмент с уставным капиталом 15 тысяч рублей. Пока деталей мало по этому делу, но будем следить за этой историей. Кроме того, мораторий на проверки компаний, которые пострадали от БПЛА, мораторий на проверки, важно тут отметить, только не касается это налоговых проверок, а вот многие остальные мораторий будет действовать.
1: Ну, в случае чрезвычайных ситуаций тоже проверки эти могут быть, там ряд условий еще есть на сайте РБК, можно подробнее про это почитать, если вдруг вы прослушали в эфире.
3: Ну и кроме того, рассказала нам Лиза Майнгард о том, как ритейл внедряет искусственный интеллект. Делается это уже, ну, не сказать, что массово, но уже достаточно активно. И видим мы, что многие компании сокращают персонал, хоть и много споров идет о том, будет ли и как-то влиять. Ну, вот мы видим, что в этой сфере точно. Да, но посмотрим. Были же кейсы, и ты сама, Оксана, рассказывала, что сначала автоматизировали, а потом был откат. Кто знает, может быть, и случится и здесь. Так, ну и только что с Яном Милкумовым обсуждали Уоррена Баффета. Уходит он, по сути, на пенсию в 96 лет.
1: 71-летний сын продолжает его дело.
3: Это ЧЕС, вы слушаете радио РБК.
2: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Что находится по ту сторону наличника? Ответ на вопрос ищите во Всероссийском музее декоративного искусства. Здесь проходит первая выставка бренда «Верея». В четырех залах собраны вещи, объекты и знаковые образы с показов, благодаря которым можно проследить путь бренда от домашнего ремесла до самостоятельного явления российской моды. Вязать основатель бренда Игорь Андреев начал еще в детстве. Обращаться с крючком и нитками он научился, наблюдая за мамой и бабушкой. Про детское увлечение он вспомнил в 2018 году, когда закрыли журнал «Нумеро», в котором Игорь работал главным редактором. Вязание тогда стало для него способом борьбы со стрессом. Многим идея казалась сомнительной, но Игорь не остановился. И вот спустя 8 лет нитки привели его в музей. На какой экспонат стоит обратить особое внимание, узнала у дизайнера.
5: Для меня особенные все выходы, но особенно «Паучья морока», потому что этот наряд отсылает к 2021 году и «Красному Волвогу», где мы создавали выходы с Машей Комаровой и сестрами Комаровыми. И специально для этого вязали это тонкое платье из кучи бусин. И мне очень хотелось сделать крылья, чтобы дать эльфийского вайба. Если посмотрите, это листья монстеры, которые стали крыльями. И смотря на этот наряд, я сразу переношусь в то прекрасное время, когда в Государственном историческом музее прошел этот красный ужин, и как все тогда были молоды, прекрасны и счастливы. Не говорю, что они счастливы сейчас, но на то время у меня особенная отсылка. И это платье заняло очень много труда, хотя с первого взгляда кажется, что оно простое.
4: От себя добавлю, для модной индустрии

0: консервативной музейной среды эта выставка – большой шаг вперед и пример того, как народное ремесло продолжает жить и находить новый визуальный язык. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
1: Какой автомобиль безопаснее – седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
3: РБК в цифрах.
2: 4 авторских варианта. 2 громкие кражи и рекордные $120 миллионов на аукционе. Такова история картины Эдварда Мунка «Крик». Во время первого ограбления в 1994 году преступникам хватило 50 секунд, чтобы вынести полотно и оставить записку. Спасибо за плохую охрану. В ходе второго налета шедевр сорвали со стены. На поиски ушло 2 года, а на сложную реставрацию еще 12 месяцев.
4: Сумки, картонные стаканчики, отказ от пластиковых трубочек. Это норм или обычный маркетинг? Как помочь экологии?
3: Медиатренды с Женей Стоговой.
4: Разберемся вместе с экологом Жорой Каванасяном и руководителями экологических инициатив. На ком ответственность за загрязнение окружающей среды? Готов ли бизнес вкладываться в зеленую повестку и как нам с этим жить?
3: Понедельник, 21.00. Радио РБК в тренде. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Сок на миллионы. В 2016 году стартап Juicero решил сделать для свежего сока то же, что кофейные капсулы сделали для кофе. Компания выпустила высокотехнологичный пресс за $699. Пользователю не нужно было мыть и резать фрукты. Достаточно вставить фирменный пакет с уже подготовленными овощами и фруктами. Машина подключалась к интернету, считывала QR-код, проверяла срок годности и только после этого выжимала сок. Пакеты стоили еще от $5 до $7 за порцию. Идея понравилась инвесторам. Они вложили около $134 миллионов. Позже цену пресса снизили до $399. Но настоящий удар случился в 2017 году. Журналисты обнаружили, что фирменный пакет можно просто взять в руки и выжать самостоятельно. Причем это занимало меньше времени, а сока получалось почти столько же, сколько после работы дорогого пресса. Оказалось, что главное устройство стартапа стоимостью в сотни долларов можно было заменить парой рук. После скандала покупателям предложили вернуть деньги, а уже в сентябре 2017 года компания закрылась. Juicero привлекла более $100 миллионов на технологию, без которой ее продукт, как выяснилось, прекрасно работал.
3: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 19.00 в Москве.
2: Еще немного, еще чуть-чуть, пару часов в эфире, потом в автодом пересаживаемся и путешествовать по России.
0: ЧЕС. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Оксана Гречинюк. Ну и почему мы говорим об автопутешествиях? На дорогах появится больше фудтраков, автолавок и передвижных АЗС. Как это стимулирует авто,

0: туризм. Спрашиваем и вас в нашей программе, что простимулирует вас променять, например, пляжный отдых на автопутешествие по стране. Пишите нам, самые интересные актуальные сообщения прозвучат в эфире.
1: И вообще в ближайший час меняем градус, будем больше разъяснять, что означает внешнее управление в компаниях. Начинали мы уже сегодня эту тему. Внешнее управление это ввели для Ашана, Лимана Про, Нестле и FM Logistic. Разберемся в юридических особенностях вот такой формы управления и в том, каким образом меняется работа с точки зрения экономики в этих компаниях.
0: Также обсудим то, что банки ужесточили выдачу кредитов девелоперам на покупку земли и стали чаще им отказывать в деньгах на эти цели. Как будут работать застройщики в таких условиях, узнаем у участников рынка.
1: И да, сейчас еще на телеканале РБК началась программа ЧЕС. Тоже наши коллеги обсуждают главные события этого дня. Слушайте нас на волнах радио РБК и смотрите в эфире телеканала РБК.
0: Ну а у нас в студии с новостями уже Павел Потапов.
1: Паш, какие последние новости у тебя сейчас? О чем ты расскажешь слушателям?
2: Есть интересная новость. Например, Audi хочет запретить параллельный импорт своих же машин из Китая в Германию. Подробнее расскажу далее. В столице. Добрый вечер. У России нет плана мобилизовать к концу года 300 тысяч человек после выборов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RTVI. Так он ответил на сообщение агентства Bloomberg. В начале сентября президент Владимир Путин говорил, что сейчас нет сценария, при котором потребовалась бы мобилизация. Он отметил, что военнослужащие поступают на службу добровольно. В эту пятницу были сбиты еще 3 летевших на Москву беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, общее количество сбитых БПЛА выросло до 38. Российские военные нанесли удар по судну в украинском порту Южный, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, корабль доставлял грузы военного назначения. 2 миллиона избирателей проголосовали электронно на выборах в столице за первые 10 часов. Такие данные опубликованы на информационных экранах в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. Туроператоры и страховые компании не фиксируют роста числа обращений российских туристов в Таиланде из-за COVID-19 и не считают, что ситуация носит характер массовой вспышки, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что поводов для тревоги нет в структуре сезонной заболеваемости в Таиланде. COVID-19 занимает 2-е место после гриппа, случаев которого выявляют значительно больше. Audi хочет запретить параллельный импорт своих же машин из Китая в Германию, сообщает издание «Автомобиль Воха». Речь идет об электрокарах E5 Sportback, а также E7X. Их выпускают в КНР под новой маркой Audi. По словам представителя немецкой компании, они уже подали в суд на импортера «Авточайна», который по серым схемам завозил эти модели в Германию. Логотип марки в Китае лишился 4 фирменных колец, а их место заняла обычная надпись большими буквами. Вы слушали новости. Далее на радио РБК программы ЧЕС «Внешнее управление иностранными активами». Что это значит, узнаем.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+. Скорость, контроль, статус. J-Cool J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. J-Cool J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jcool.ru.
4: ЧЕС. Что это значит?
0: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Оксана Гриченюк. Одна из ключевых тем сегодняшнего дня – это переход под временное управление компаний «Ашан», «Лимана Про», бывшей «Леруа Мерлен», «Нестле»
1: и
0: «ФМ Логистик». Да. Ранее рассказали детали, вспомнили другие кейсы. Конечно, уже не впервые такое происходит. Сейчас хотим подробнее разобраться в этой теме и в юридических аспектах, и в аспектах операционного управления. И попробовать ответить ответить на вопрос. Вот все-таки временное управление иностранными активами – это такой эффективный способ сохранить работу компании и защитить экономическую безопасность или механизм, который в долгую повышает цену риска для всей российской экономики? В студии у нас в гостях управляющий партнер компании «Поправка бизнеса», кандидат юридических наук

0: Наталья Поправка. Наталья, приветствуем вас. На ваш взгляд, почему был выбран именно такой механизм передачи? Довольно неожиданный указ, без каких-либо предварительных процедур, и передают компании, в общем-то, про которую никто ничего не знает, с уставным капиталом 15 000 рублей.
1: Добрый вечер всем.

0: ситуации, либо передача иной компании, как было сделано в конкретном случае вчера.
1: Ну, давайте тогда в деталях попробуем разобраться, что именно меняется для владельцев компании в день, когда указ вступает в силу.
0: Сегодня, насколько я знаю, уже компания «Ашан» и бывшая компания «Леруа Мерлен» давали ряд разъяснений. Они сказали, что обратились официально, чтобы им подтвердили, каким образом действовать. Что касается юридической процедуры, то де юра перехода права собственности нет. То есть, по сути, внешнее управление должно обеспечить защиту компании, должно обеспечить защиту операционных процессов. При этом сам бизнес и операционный процессинг, он должен оставаться. То есть никаких сокращений людей. НЕМП не предполагается на данном этапе. То есть, по сути, компания не сможет принимать ряд знаковых управленческих решений и взаимодействовать каким-то образом со своими основными предыдущими учредителями. То есть, технически, компания в собственности также продолжает быть иностранных учредителей.
1: Вот вы сказали уже про менеджмент. А кто теперь назначает и, например, увольняет генерального директора, либо меняет другой менеджмент?
0: На самом деле, достаточно интересный процесс. Скажу честно, процедура закрыта и для юристов. Но давайте просуждаем логически. Если мы с вами понимаем, что сменился управляющий, да, так, наверное, называть для радиослушателей будет достаточно проще, то при этом, скорее всего, будут внесены изменения или в устав, или будут изданы нормативные правовые акты, которые определят, кто имеет в компании право подписывать документы, кто имеет право первой подписи, кто ключевым человеком будет являться для принятия различных операционных процессов, и в том числе бюджета. А как мы знаем, сейчас все компании, не только международные, в процессе бюджетирования. И на самом деле сегодня непростой период для компаний, которые взяты под именно временное управление. То есть здесь также, наверное, разъяснения будут в ближайшие несколько дней. По моей практике, например, когда некоторая ситуация случилась с бывшей компанией ОБИ, насколько я знаю, там внешнее управление достаточно быстро реализовалось, но оно было не на основании указа президента, такой нормы еще не было, а просто управляющие связались с партнерами, с поставщиками и разъяснили порядок, кто является лицом, представляющим интересы данной компании. Я думаю, что здесь также в ближайшие несколько дней, скорее всего, данные разъяснения будут даны и внутри компании, и снаружи, что также главное с точки зрения взаимодействия компании.
2: А, Наталья, может ли материнская иностранная компания, например, отозвать права на бренд?
0: Смотрите, что касается прав на бренд, надо смотреть, за кем они зарегистрированы. То есть если я не проверяла, скажу честно, мне даже самое стало интересно, обязательно посмотрю после нашего эфира. Если, например, сама торговая марка зарегистрирована за российским юрлицом, а насколько я помню, может быть, вы знаете, Ашан регистрировал новую торговую марку достаточно недавно, то тогда здесь рисков нет. Российское юридическое лицо ООО, Ашан в статусе ООО, оно владеет данным товарным знаком, и я не думаю, что будут проблемы. Но в любом случае для меня товарный знак несколько вторичен. Наверное, первично это люди, которые работают в компании, и первично, наверное, поставщики и контрагенты, которые хотят определенных разъяснений, что процесс будет как обычно и никаких сложностей не вызовет. Поэтому по товарным знакам я предполагаю, что отзыв невозможен на данный момент, скорее всего.
1: Ну, вот как раз экономические вопросы тоже важны. Вы их немножко упомянули. И кто будет определять сейчас финансовую стратегию, в том числе и закупки? Вопросы эти решать и по ценам, и по другим вопросам. Мы все это адресуем доценту кафедры теории и методологии государственного и муниципального управления факультета госуправления МГУ Максиму Чуркову. Максим, здравствуйте. Вот кто теперь определяет финансовую стратегию компании?
3: Здравствуйте. Ну, вы знаете, я думаю, что, конечно, вот широкое обсуждение этой темы не означает каких-то быстрых изменений. Все-таки управление компаниями такого масштаба, оно подразумевает некий такой консерватизм. И вот, ну, опять же, новая как бы система управления не значит, что это управление будет прям кардинально меняться, потому что, ну, вот то, что мы сейчас видим, это как раз инструменты, безусловно, государственные для того, чтобы компания сохранилась, для того, чтобы бизнес был стабильный, для того, чтобы сотрудники работали, для того, чтобы граждане могли потреблять все виды продукции, которые они поставляют. И вот как бы основные интересы, значит, как бы вот с целью, да, которые являются целью вот этих вот изменений. Поэтому я бы не ожидал, на самом деле, каких-то вот резких, да, трансформаций в системе управления компанией, они будут производиться достаточно плавно. Это мое мнение.
2: Максим, ну, ритейл, ну, по крайней мере, Ашан, ну, и Лимана Про, это из сферы ритейла компании, они довольно чувствительны к сбоям в операционном управлении. Мы понимаем, что

0: дистанционное управление там непростое. Вот какие процессы в таких крупных компаниях, сетях наиболее уязвимы в первые недели, месяцы после смены контроля? Там закупки, логистика, IT, платежи поставщикам и так далее. Что из этого в зоне риска?
1: Ну, во-первых, все-таки я думаю, что в рамках новой системы управления будут, так сказать, пытаться сохранить и улучшить то, что было. Ну, возможно, да, вот если из перечисленного, может быть, вот сфера IT, да, если она, так сказать, была как-то серьезно завязана на вот западную материнскую компанию, там возможно какие-то, в общем-то, изменения. Но, опять же, это не будет носить какой-то, ну, такой критический характер, с моей точки зрения. И все-таки, да, вот такого рода изменения для компаний, на самом деле, они не могут быть критичны, потому что, на самом деле, вот те западные компании, которые остались работать, это видно, да, они очень сильно улучшили свои показатели за последние годы. То есть это компании достаточно успешные, поэтому вот какое-то беспокойство, да, за, значит, ну, эти, безусловно, крупные сетевые компании, ну, мне кажется, очень сильно преувеличено, и, естественно, компании должны работать на благо страны, на благо общества, они, государство заинтересовано в том, чтобы эти компании работали, чтобы они платили налоги, чтобы создавали добавленную стоимость в России, поэтому эти проблемы, они как бы текущего характера, и с моей точки зрения нет никаких вот проблем, опять же, чтобы решить это все.
0: Наталья, к вам вопрос. Какие вы видите дальнейшие возможные сценарии развития событий?
2: Если позволите, немножко также хотела бы добавить про процессы, о которых говорил предыдущий спикер. На самом деле, если мы говорим о компании Ашан, то она достаточно крупная, операционный процесс все уже выстроен, и порядок принятия решений тоже всегда понятен. То есть это несколько ступеней для принятия решений. Соглашусь, что, скорее всего, из критических моментов будут закупки, потому что здесь нужно не останавливать процесс. И, наверное, из критических будет все-таки правило принятия решений касательно инвестиционных проектов. Скорее всего, они, как и раньше, будут заморожены, но в данном случае компания все равно, возможно, какие-то изменения примет. Что касается дальнейших шагов, сложно сказать. Конечно же, безусловно, может быть различное развитие событий. Первый вариант. Компания вернется из внешнего управления к текущему, предыдущему управлению, и французский собственник также будет владельцем. Второй вариант. Возможно, будет определен дальнейшая судьба с точки зрения покупателя российского. Это тоже как опция. И третий вариант, наверное, для меня пока самый неопределенность, что компания будет в некой, правда, неопределенности.
3: Наталья, спасибо вам. Управляющий партнер компании «Поправка бизнеса», кандидат юридических наук Наталья Поправка была с нами в студии. На связи доцент кафедры теории и методологии государственного и муниципального управления факультета госуправления МГУ Максим Чирков.
4: Час. Что это значит?
0: Ну, а у нас в студии финансовый обозреватель Даниил Бабич. Даниил, вот смотрю, я в терминал нефти у нас снижается, казалось бы.
4: Рынки, итоги.
5: Рынок акций закрылся основной сессией на московской бирже небольшим повышением. Индекс акций прибавил почти 30 пунктов. Это более 1%. Но ниже для многих психологически важного уровня 2300 пунктов, за который уже давно идет борьба между быками и медведями. Индекс государственных облигаций RGBI также закрыл неделю ниже 113 пунктов. Тоже важный уровень, который у всех на слуху. А вот ставки репо на московской бирже по-прежнему остаются выше 14%, что говорит о некотором дефиците ликвидности, а может быть, настроениях участников рынка. Отметим, возвращаясь к акциям, что неделю мы закрываем все-таки в минус чуть более 1% или около 30 пунктов. Это если мы говорим об основной сессии, потому что сейчас уже началась дополнительная сессия, вечерняя, и будет сессия, конечно же, выходного дня. Ну, а если мы посмотрим на то, что происходит с акциями, то деньги, конечно, из них уходят. Минус 17% с начала года, и мы сейчас ниже по индексу акций Мосбиржи на 20%, чем годом ранее. От исторического максимума, который был достигнут 5 лет назад, осенью 2021 года, мы сейчас отстаем примерно на 40 с небольшим процентов. О нелегкой судьбе инвесторов в акции, о траектории рынка председатель правления финансовой группы «Финам», одного из крупнейших российских и старейших российских брокеров, Владислав Кочетков.
6: К сожалению, все-таки фондовый рынок – это отражение экономики, а пока экономика выглядит, ну, мягко говоря, не очень сильной, и на рынке это будет неизбежно отражаться. С другой стороны, рынок – это все-таки опережающий индикатор, да, и если какой-то позитив, да, то есть вот, например, октябрьские переговоры, которые анонсировались, во-первых, состоятся, во-вторых, дадут хотя бы какие-то позитивные новости, рынок, конечно, может быстро отреагировать ростом. Поэтому рынку нужен повод. Пока поводов нет, раз поводов нет – будем плюс-минус лежать в диапазоне плюс-минус 10% на текущих уровнях.
5: Поводов нет, денег тоже не особо много. Отметим, что Минфин вернулся на рынок, но привлек под очень высокую ставку фонды выше 16% на двух аукционах. А сами банки привлекали деньги от ЦБ в размере более 5 триллионов по среднеизвешенной ставке выше 14%. Ставка на межбанковском рынке, ставка РОНИ, это под которую банки друг друга финансируют, тоже выше 14%. Ставки РИПО на московской бирже, ставки РУСФАР на 18 сентября тоже по всем срокам от 3 месяцев до овернайт выше 14%. Но в ЦБ пока нет точного сигнала, он нам не дает. Что же будет с процентной ставкой? Продолжится ли цикл снижения или это уже все? Вот что сказал на конференции РБК Capital Markets на этой неделе директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.
7: В соответствии с июльским прогнозом мы говорили следующее, что по мере того, как инфляция будет в дальнейшем снижаться, а именно в устойчивую часть она вернется к уровню 4%, прогноз ключевой ставки на следующий год будет составлять 10,5-12,5. Это именно значение средней ключевой ставки на 2027 год.
5: Это то, что глава Департамента денежно-кредитной политики озвучил, касается все-таки летних прогнозов. Действительно, 26-й год 14,5%, 27-й год до 10,5%, 28-й год еще ниже, 29-й год еще ниже. Но вот советник главы Банка России Кирилл Тримасов тоже напомнил нам, что прогноз в октябре на фоне инфляционных рисков будет пересмотрен в сторону ухудшения. Скорее всего, если мы посмотрим на рыночные ставки, сфокусированный рынок, именно свопы на ключевую ставку, то там практически нету ожиданий, что ЦБ ставку снизит. И, судя по всему, участники рынка настроились на худшее, что 14% это уже где-то близко ко дну. Тем более, что все центральные банки сейчас ужесточают свою денежно-кредитную политику. У ЦБ еще один аргумент появился. Сегодня Банк Японии повысил процентные ставки до максимума с 1995 года, или за 31 год. По сути дела, такие ставки были в прошлом веке, значит, это вековой рекорд. ФРС тоже повысила ставку в диапазон 3,75-4 годовых. А вот Банк Японии, давайте посмотрим на уровень их ставок. Ставки на межбанке 1,25%, ставка депозитом 1,25%, базовая ставка по кредитам 1,5%. Чтобы я так жил. Банк России установил курсы валют на выходные и понедельник. Не сильно они изменились. 12 рублей 57 копеек за юань, доллар 84,20, евро 96,67. Курс рубля ЦБ устанавливает, но не прогнозирует. И, в принципе, считает, что ничего странного на валютном рынке не происходит. Об этом директор департамента ДКП Банка России Андрей Ганган.
7: Безусловно, возможен краткосрочный рост волатильности курса, как мы это наблюдали в летние месяцы. Но это именно краткосрочные колебания, связанные с какими-то разовыми факторами. Например, резкое изменение условий торговли, то есть цен на товарно-сырьевых рынках, либо сезонный всплеск на импорт, либо необходимость накопления валюты для единоразового погашения валютных обязательств. Но все это именно разовые эффекты, которые не должны влиять на устойчивую динамику курса. Я себе плохо представляю ситуацию, при которой мы имеем быстрое, устойчивое и длительное ослабление рубля, и при этом не растет инфляция. Скорее всего, в такой ситуации, в таком сценарии, мы будем иметь повышенное инфляционное давление. А значит, Центральный банк на это давление будет реагировать повышением ключевой ставки.
5: Ну что, ставки репо в юанях, кстати, опустились ниже 1% к концу недели. Отметим, что дефицита валюты нет. И юань-то, в принципе, все еще на 7% выше к рублю, чем годом ранее. Проблема лишь волатильность. Факторы слабости курса рубля, как отмечает ЦБ, это высокие цены на нефть. Падение высоких цен на нефть на более низкие значения. Но отметим, что цены на нефть в районе $100 за баррель. А если мы берем спот, то некоторые партии по 130 продаются, а наш эталон... Это дубайская нефть, $116. И, кстати, Brent выше на 60%, чем годом ранее. Ну, это отразилось, безусловно, на активности в акциях нефтегазового сектора. Акции «Газпрома», «Роснефти», «Лукойла», «Новатека» все продавали и покупали. Это называется «взбивание масла». Так зовут это наши друзья-американцы. Чернинг. Ну, а аутсайдеры недели бумаги МТС на фоне изменения в дивидендной политике за неделю потеряли 10%. И акции «Самолет». Там вообще непонятно что. Вроде как бы что-то у них забирают, а может быть и нет. Акции потеряли 20%. Ну а лидеры, вы не поверите, акции Евротранс, там уже все закончено. Уже бояться нечего. Все, что боялись, уже случилось. А теперь Банк России будет проводить свое расследование. Посмотрим, что оно покажет. Это был краткий обзор всего интересного, что происходило на рынках за неделю. В студии был Даниил Бабич.
0: Даниил, вот про цены на нефть я все-таки жду. Да. Парадокс, почему снижается?
5: Я объясню. Очень просто. Смотри, у нас сейчас цены на нефть, про которую ты говоришь, это срочный рынок. Фьючерсы или срочный инструмент имеет такое свойство, как истечение. Вот у нас ноябрьская нефть, она выше $100. Декабрьская нефть уже чуть ниже $100, и еще ниже январьская нефть. Эта ситуация называется бэквардация, поэтому логично, что они немножечко падают. Но в целом они выше, чем в прошлом году, почти на 70%.
0: Даниил, спасибо за разъяснение. Ну, давай сразу от такой жесткой темы нефтяной, хотя в каком-то смысле все равно с топливом связанное. Мы сегодня наших слушателей спрашиваем, что должно их заставить поменять пляжный отдых.
3: Простимулировать, не заставить. Да, заставлять кого-то
0: что-то простимулировать, да. Поменять пляжный отдых на автопутешествие по России. Вот ты бы поехал в автопутешествие?
5: Знаешь, проблема здесь одна. Она в том, что не факт, что есть бензин на автозаправках. Где он есть?
0: В
5: свое время в 90-е годы мы сталкивались с этой проблемой. Ты выезжаешь из Питера в Москву, из Москвы в Питер, и не знаешь, где ты будешь заправляться. Нужно канистру с собой брать. Вот я бы не хотел брать с собой канистру, если честно. Ну, конечно, если у тебя есть Тесла или какой-нибудь там китайский электромобиль, без проблем.
3: Это был Даниил Бабич, а мы в эфире радио РБК. Все еще по-прежнему оставайтесь с нами.
4: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
8: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о прививках. Тема страшная, и о ней ходит очень много мифов. Я практикующий врач-детский нейрохирург. Я каждый день вижу последствия того, от чего прививка могла бы защитить, если бы ее сделали. Менингит, энцефалит. Они убивают за сутки или оставляются параличом, инвалидностью, эпилепсией. Операции и реабилитации несравнимы с уколом. Коротко по главным мифам. Связь с аутизмом? Единственное исследование 1998 года подделано. Автор лишен лицензии. Десятки исследований на миллионах детей не нашли связи. Алюминий. В вакцине его меньше, чем в грудном молоке. Ртути в детских вакцинах нет с 2000-х годов. Фраза «иммунитет сам справится». Столбняк, дифтерия, полиомиелит. Болезни, от которых естественный иммунитет очень часто не спасает. Вакцинация – это тренировка на безопасном тренажере, а не на реальной машине, мчащейся в стену. Страх понятен, но страх не должен принимать решение за вас. Полиомиелит и корь возвращаются в страны, где отказались от прививок, и болеют чужие дети, пока не наши. Поговорите с врачом, не с блогером. и сделайте выбор на основе реальных данных и на основе доказательной медицины. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
9: Где наши зрители обитают, там мы тоже должны быть.
10: Там местные не очень довольны, потому что их лишили всякой возможности влиять на землепользование. Все теперь на уровне региона.
4: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий

0: до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник, четверг в 15:10. Резать лося.
1: Лося.
0: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
1: Пипулечка. И сразу дисклеймер. Об этом слове я узнал от одного из гостей программы «Инвестиционный час» на радио РБК. Оно еще не вошло в обиход инвесторов, но послушайте, оно такое классное, давайте сделаем его популярным. Итак, пипулечка, то есть совсем немного, чуть-чуть, самая малость. Применяется, когда речь идет о доле того или иного актива в портфеле. Пример. Пойду возьму акцию X на пипулечку. Купить на пипулечку – это полная противоположность выражения «затариться на всю котлету».
2: Я тут купила кое-что.
1: И что это?
2: Очень опасная бумага, настоящее казино.
1: На всю котлету?
2: Ну что ты, пока на пипулечку, там посмотрим.
1: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
3: Apple готовит свой первый складной смартфон, и это, похоже, будет самый дорогой iPhone в истории. Удастся ли убедить покупателей, что складной телефон за $2000 – это не роскошный максимум, а если не базовый минимум, то хотя бы стандарт? Осень покажет.
4: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
5: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главное увлечение той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
4: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
0: РБК «Тренды».
4: По оценкам экспертов, мировая космическая отрасль демонстрирует уверенный рост и к 2035 году превратится в рынок объемом $1.8 триллиона. Вскоре люди будут пользоваться спутниковыми данными так же легко, как мобильным интернетом. Это изменит подходы к управлению городами, инфраструктурой и логистикой. Важной тенденцией может стать повсеместная интеграция ИИ со спутниковой аналитикой, которая позволит компаниям принимать стратегические решения и совершать прорывы в различных секторах промышленности. Новые орбитальные группировки не только дадут бизнесу инструменты прогнозирования, но и помогут преодолеть цифровое неравенство, открыв доступ к связи миллиардам жителей планеты.

0: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Оксана Гриченюк.
1: И в ближайшие полчаса будем разбираться в теме кредитования девелоперов. Условия ужесточились, и банки внимательнее стали подходить к оценке рисков, и поэтому дольше рассматривают заявки. Но вот что теперь будет со строительством и как просто будет оформить кредит на покупку земли, будем разбираться с нашими экспертами.
0: Ну, а у нас в студии уже с новостями Павел Потапов.
2: В 19:30 в столице. Добрый вечер. Федеральный совет Швейцарии ввел ограничительные меры в отношении Белоруссии из-за поддержки России, говорится в пресс-релизе ведомства. Санкции вступят в силу 19 сентября. Они соответствуют ограничительным мерам в рамках 20-го пакета Евросоюза. Новые меры включают расширение запрета на часть белорусского экспорта. Дополнительные ограничения коснутся некоторых криптовалют и цифровых валют белорусского Центробанка. По меньшей мере 21 человек, в том числе 15 полицейских, погиб в результате теракта у мечети в городе Кохот на северо-западе Пакистана. Об этом сообщил телеканал GeoNews, ссылаясь на медработников. По их данным, еще 103 человека получили ранения. Ранее сообщалось о 16 погибших и 50 пострадавших при взрыве. В ходе перестрелки правоохранители ликвидировали 6 нападавших. Российский режиссер Андрей Звягинцев включен в реестр иноагентов, следует из данных на сайте Минюста. Напомню, фильм Звягинцева «Минотавр» в мае получил гран-при Каннского кинофестиваля. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков, будет похоронен 21 сентября, сообщили в Союзе биатлонистов России. О смерти Чепикова стало известно 17 сентября. Он умер в 59 лет от онкозаболевания. Дорогомиловский суд Москвы заочно на 2 месяца арестовал бывшего банкира Матвея Урина. Ему предъявлено обвинение в переводе денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием заведомо подложных документов в особо крупном размере. По данным источников РБК, Урин находится в Чехии. Далее на радио РБК программа ЧЕС. Обсудим выдачу кредитов застройщикам. Что изменилось, узнаем.
0: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Оксана Гриченюк. Мы продолжаем, и сейчас про ужесточившиеся условия кредитования для девелоперов. Банки стали чаще отказывать в займах на покупку земли. Говорится об этом в эксклюзивном материале на сайте РБК.
1: Можете почитать его, но, правда, сразу после нашего эфира.
3: Эксклюзив РБК.
1: В чем суть заключается? Кредитные организации тщательнее оценивают риски каждого проекта. И вот эта схема, когда при покупке участка сначала можно было не платить, а потом уже внести всю сумму, практически сейчас в настоящее время работать перестала.
0: 0-100, так называемая. 0-100. Получить кредит сложнее компаниям, которые не могут обосновать экономику проекта, реалистичные сроки его реализации и подтвердить градостроительные параметры. Также сейчас времени на проверку отводят больше, и число отказов, соответственно, тоже увеличивается.
1: Как застройщики живут в новых условиях, что будет с жилищными проектами, обсудим с руководителем управления корпоративных финансов строительной компании «Догма» Екатериной Фрезицкой, митрополит. Она с нами на связи. Екатерина, приветствуем вас. На какие деньги будете строить?
4: Коллеги, добрый вечер. Смотрите, здесь, наверное, нужно разделить два вопроса. Да, для девелопмента есть два основных продукта у банка. Первое – это бридж кредитования на покупку как раз-таки до РНС. И проектное финансирование – это именно на строительство домов, уже когда РНС получен, соответственно, там немного проще. Требования банков касательно собственного участия, да, это как раз-таки вот условия, которые вы обозначаете 0-100. Это значит, что 100% кредитные деньги. Да, ранее это было более, наверное, реалистично, чем сейчас. Действительно, банки закручивают гайки и вариативности получить кредит 0-100 стало сильно меньше. Это обусловлено тем, что банки всегда, в общем-то, смотрели на экономику проекта и на опыт девелопера. Чем выше опыт девелопера в той локации, где он приобретает площадку, чем лучше экономика проекта, тем больше шансов раньше было получить финансирование 0-100. Сейчас банки хотят, чтобы девелоперы вместе с ними участвовали в рисках проектов именно живыми деньгами. здесь и сейчас на входе, да, возможно, это сейчас поможет остудить аппетиты девелоперов, и кто-то передумает заходить в проекты. Соответственно, если мы говорим с вами про покупки, мы внутри догмы действуем следующим образом. В свои инпуты при рассмотрении новых проектов на приобретение мы сразу закладываем требования банков по их экономике и на итоге, прогоняя через инвесткомитет, понимаем, какие проекты имеют возможность там пройти в банке, скажем так, круг и понять, какие условия термшита, да, нам банк предоставит, какие нет. И, в общем-то, то, что у нас есть с экономикой выше либо соответствующие требования банка, мы проходим по нашим финансовым партнерам и получаем от них термшиты. Если есть какие-то предложения, которые нас устраивают, и мы готовы заходить в экономику, да, с такими условиями от банка, мы идем в приобретение. Если же банк возвращается, и нас условия эти не устраивают, в том числе по требованию собственного участия, мы просто отказываемся от вхождения покупки такого проекта. Вот, поэтому здесь действуем да, таким образом. В качестве собственного участия, кстати, не обязательно могут быть живые деньги, это могут быть регрессы на другие проекты, это могут быть какие-то площадки земельного банка.
0: Ну, в общем, любым способом, просто, но компания должна как-то поучаствовать. Вот как раз хотел по этому поводу спросить, Екатерина, вот вы говорите, если остаются те, у кого есть возможность разделить риски, да, скажем так,

0: с банком. А это означает, что проектов станет меньше?
1: Я думаю, что не проектов станет меньше покупателей. Потому что девелоперов, у которых накоплены денежные средства, либо есть какие-то возможности предоставить регрессы банкам для участия вот собственного, да, их сильно меньше, чем тех, кто, в общем-то, могут это себе позволить. Вот. Поэтому я думаю, что, наверное, сложности будут у каких-то небольших девелоперов, да, у тех, кто сейчас пытается постигнуть новые локации. Вот. Наверное, им будет сложнее получить финансирование без опыта. С 0 на 100. Возможно, в целом какое-то время будет таким, что действительно вообще никому даже из топовых игроков 0 на 100 представляться не будет.
2: Ну, об этом сейчас как раз в статье на РБК речь идет. Эксклюзивный материал, я напомню, который можно прочитать уже только сразу после нашего эфира. Екатерина, а означает ли ужесточение такое? Ну, вы об этом частично сказали уже, что проектов как будто бы меньше станет. А с ценами тогда ситуация поменяться может?
1: Я думаю, что, безусловно, тут вопрос следующий. Да, смотрите, собственное участие – это либо отвлечение своих денег у девелопера, да, в этом убытке есть, которые, конечно же, девелопер постарается переложить цену продаж. А помимо этого есть история стоимости этих кредитов до РНС на покупку. Они, ввиду того, что они с высоким риском, да, они стоят сильно дороже, чем проектное финансирование, потому что в проектном финансировании у нас ставка средневзвешивается и снижается в зависимости от денег, которые лежат у нас на эскроу. И для того, чтобы, опять-таки повторюсь, остудить пыл и аппетиты девелоперов на покупке участка в текущий момент, так как экономика действительно достаточно сложного проекта, сложность с продажами многие девелоперы ощущают. Соответственно, здесь ставки банки тоже достаточно высокие предлагают. Есть предложения, там, начиная от ключ плюс, там, не знаю, 5, да, до ключ плюс 7 и, возможно, выше. То есть банки не отказывают, они предлагают такие условия, которые девелопер взять, в общем-то, не должен, скажем так. Ну, и я надеюсь, что никто не берет, чтобы не сгонять себя в кабалу. Адекватно оценивать свои возможности и экономику.
2: И все это для того, чтобы остудить пыл. Как вы говорили, Екатерина, спасибо. Руководитель управления корпоративных финансов строительной компании «Догма» Екатерина Фрезицкая, митрополит, была с нами на связи.
0: Ну а через пару мгновений узнаем, что на российских трассах станет больше еды и бензина. Ну вот простимулирует ли это автотуризм, будем выяснять вместе с экспертами.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+. Час. Что это значит?
0: Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем и сейчас переходим к теме, по которой мы вас спрашивали, тема автотуризма. Напомню, мы задавали вам вопрос, готовы ли вы
2: пляжный отдых.
0: Да, готовы ли вы променять пляжный отдых на автотуризм по России, и если да, то что для этого нужно?
2: Чтобы связаться с нами, нужно в поисковике забить радио РБК бот, это все в Телеграме, и написать сообщение, отправить нам, оно мгновенно отобразится у нас на экранах, и мы его прочитаем в прямом эфире.
0: Ну, наверное, чтобы это произошло, я имею в виду, развивался автотуризм, в России начнут активнее обустраивать придорожные зоны отдыха. Вот так, например, на трассах будут размещать фудтраки, автолавки и передвижные АЗС. О таких планах правительство пишет «Коммерсант».
2: Сейчас такие услуги можно получить только на АЗС и в многофункциональных зонах дорожного сервиса, которые на крупных трассах расположены, но обычные площадки для отдыха встречаются, как правило, чаще, и теперь их тоже начнут благоустраивать. Ну, предполагается все, как ты сказал, что это ради развития автотуризма.
0: Но поможет ли, выясняла Яна Ритунская, она сейчас с нами в студии.
4: Я расскажу, как будет выглядеть вот такие новые функциональные, видимо, зоны отдыха. Туда добавят, по сути, впустят малый и средний бизнес, потому что прямо сейчас вот такими многофункциональными зонами дорожного сервиса, как ты, Оксан, сказала, занимается скорее крупный бизнес. Туда нужно подводить инфраструктуру, как минимум вода, электричество и в целом благоустраивать всю эту зону. Ну и поэтому для малого бизнеса, для среднего

0: ну, грубо говоря, небольшие придорожные кафе, например. Туда войти им сложнее. И вот такие фудтраки организовать достаточно легко, как и автолавки, да, то есть, по сути, это просто небольшие трейлеры, которые на ходу как раз на трассах будут предлагать какие-то свои услуги. Ну и также передвижные АЗС туда тоже добавят. Есть предположение, что действительно это должно как-то повлиять на развитие автотуризма, но здесь нужно разделять, что мы вообще подразумеваем под автотуристом, под автотуризмом. Чаще всего это поездки на автомобиле из точки А в точку Б. То есть, ну, по сути, это автомобиль как средство перемещения, а не полноценный автотуризм. Хотя он, конечно, тоже, как ожидается, будет расти, и это все еще не считается чем-то, если мы говорим, что это не становится полноценным туризмом, то это все еще востребовано. Например, в Яндекс.Путешествиях посчитали, что к 2030 году на автомобильные поездки может приходиться до 70% всех путешествий по России. Но вот подобные изменения, о которых пишет Коммерсант, как предполагают сейчас, видимо, ввести в правительстве, они скорее повлияют на комфорт путешественников, но вряд ли как-то серьезно увеличат сам поток, так считает эксперт Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма Андрей Артюхов.
1: На развитие автомобильного туризма в целом это никакого влияния не окажет. Это, ну, сделает более-менее комфортным, если мы говорим непосредственно об установке вот подобных модулей точек общественного питания. Ну вот я караванер уже скоро 20 лет как. То, что продают в этих лавочках, в фудтраках, ну я могу это приготовить сам и сам стать фудтраком, накормить еще тоже кого-то. У меня что-то есть в холодильнике, есть газовая плита, я сам могу что-то на скорую руку приготовить. Хотелось бы больше кафе полноценных, где хотелось бы и отдохнуть, и чтобы дети отдохнули, были детские площадки.
0: Ну и, как говорят мои собеседники, прямо сейчас та инфраструктура, которая существует как раз с этими многофункциональными зонами дорожного сервиса, как раз из-за этого и страдает, что малый бизнес туда не может зайти и поэтому, по сути, не развивается.
2: Что нужно для развития тогда и, например, для того, чтобы стало больше поездок в автодомах, чтобы именно этот вид отдыха стал более популярным?
0: Вот здесь, наверное, лежит сейчас главная задача привлечения автопутешественников, потому что действительно в России, казалось бы, все есть для того, чтобы можно было полноценно путешествовать на машине, снимать автодома, арендовать или даже покупать свои. Причем говорят мои собеседники, что они становятся дешевле, 500 000 может стоить такая машина. И вот, по сути, поездка круглый год вам обеспечена в любое время дня и ночи. Но действительно, пока этот сегмент не так развит, как где-то, например, в Соединенных Штатах Америки, где это считается практически обыденным видом отдыха, для того, чтобы автодома и караванные путешествия, караванинг это называется, если что, буквально есть такой термин, чтобы они стали популярнее, нужно развивать инфраструктуру, но не ту, о которой сейчас мы с вами говорим. То есть не фудтраки, не автолавки и не передвижные АЗС нужны. Нужно больше кемпингов, нужно больше мест, где можно там различные процедуры с автодомом провести, как минимум слить отходы и воду тоже туда накачать. И пока что, несмотря на то, что у этого вида отдыха есть довольно большой потенциал роста, пока это все же скорее отдых для дикарей. И вот мы спрашиваем наших слушателей, променяют ли они пляжный отдых на это. Но здесь нужно быть готовым к самым суровым лишениям и, в принципе, настраивать себя именно на интерес к такому виду отдыха. Например, типичную поездку в автодоме и как отдохнуть в нем, мне описал автор интернет-журнала «Автодом и дом на колесах» Александр Епифанцев.
3: У нас пока что вольница такая для автодомов. Мы катаемся, получаем удовольствие. У нас летом есть солнце, у нас панели заряжают. Воду мы можем найти в колонке. На картах они часто даже обозначены. Можно заправить воду в какой-нибудь крупной сетевой заправке. Там есть шкафчик специальный. Техническая вода там, как правило, есть круглый год вообще. То есть мы немножко так выкручиваемся, но это для нас даже какой-то, знаете, такой квест. Ага, нам нужно добыть воду. И мы там раз-раз, ага, можно на карте посмотреть, можно на дороге найти, можно заехать на автомойку, допустим.
0: Вот такой отдых, ну, скажем, для бывалых уже скорее, и не для тех, кто хотел просто понежиться на пляже. Но, как мне рассказали, такие поездки в автодомах, например, популярны на юге страны. Там есть довольно серьезно развитая инфраструктура в сравнении с остальными частями страны. Можно ехать вдоль моря, можно оставлять там этот автодом, любоваться видами. Ну, а если выбирать другие поездки, то поездки в другие регионы, то, например, это еще Алтай. Туда тоже можно поехать посмотреть на красоты страны. Но во многом за пределами столичного региона дороги уже не столь развитые, для не столь приятные автопутешественникам, особенно если вы только начинаете. Но, возможно, появление фудтраков, передвижных АЗС и автолавок как-то простимулирует спрос на то, чтобы выбираться за пределы столицы не только в автодоме, но и на личном автомобиле тоже.
2: И картинка разнообразнее, да, будет за окном вот

0: этого автодома. Яна Ритунская про караванинг. Мне очень это слово понравилось, название вот этого явления и направление туризма. И мы напоминаем, что мы спрашиваем вас, что простимулирует именно вас сменить пляжный отдых на автопутешествие, на этот вот караванинг, фудтраки, автолавки, передвижные АЗС, если они появятся, станут ли они стимулом для вас, пишите нам в Телеграм, набирайте в поисковике радио РБК Бот.
1: Ну, а у нас в студии была Яна Ритунская, говорили и про автотуризм, и про автодома, хотя все-таки автодома — это отдельный сегмент. Тут уже ты едешь в большой машине, в которой у тебя есть вся инфраструктура, да, а автотуризм все-таки подразумевает, что ты едешь на автомобиле, и вот тут уже возникают эти инфраструктурные вопросы, о чем, собственно, нам и пишут наши слушатели. Вот давайте прочитаю. Алексей, Екатеринбург. Для меня главное — хорошие дороги и понятная инфраструктура, чтобы по пути были нормальные заправки, кафе, туалеты, мотели и места, где можно остановиться с детьми. Тогда я легко променяю Турцию на поездку по Уралу, Алтаю или на Байкал. А вот Марина из Москвы пишет, кстати, любопытное замечание. Автотуризм выберу, если появятся готовые красивые маршруты. Куда свернуть, где поесть, что посмотреть, где переночевать. Не хочется тратить 2 недели отпуска на изучение отзывов и составление таблиц. Это, кстати, еще один из аспектов этого вопроса, что действительно интересные маршруты. Нужно, чтобы люди понимали, куда и как ехать, потому что составление маршрутов, планирование, это тоже большой ресурс.
0: Нейросети нам помогут в этом, в том числе и туроператоры.
2: Час. Что это значит?
0: Ну, туроператоров как раз спросим, готовы ли они помогать, и вообще, где нужна сейчас такая мобильная инфраструктура, эти самые фудтраки, автолавки и передвижные АЗС. На связи с нами основатель туроператора Russia Discovery, вице-президент Российского союза туриндустрии Вадим Мамонтов. Вадим, приветствуем вас. В каких регионах, по вашим наблюдениям, больше всего нужна вот такая инфраструктура, о которой мы сейчас говорили?
3: Добрый вечер. Да, я думаю, что, безусловно, автотуризм сейчас на подъеме. Ну, если не учитывать сейчас последний топливный кризис, мы последние несколько лет наблюдаем такой устойчивый интерес к вот такому развитию. Я не думаю, что вот тот набор инфраструктуры, который вы упоминаете, всерьез ему поможет очень быстрому развитию. Действительно, нужна как бы более серьезная, наверное, такая основательная инфраструктура, которая предполагает возможность останавливаться, ну, как минимум для автодомов, а лучше это гостиничная, кафешная, придорожная инфраструктура, которая позволит все-таки больше комфорта обеспечивать для тех людей, кто останавливается на этих маршрутах. Что, наверное, наиболее интересно на сегодняшний день, но одно из моих любимых направлений, часто по нему сам езжу, это дорога на север или путь на север, да, это дорога от Москвы до Архангельска, Холмогорская трасса, где огромное количество пунктов, где можно остановиться и провести даже несколько дней. Это, конечно, там и Великий Устюг, и Вологда, Кинозерский национальный парк, если решиться свернуть немножко поглубже с него, ну и, конечно же, сам Архангельск, в котором тоже мест для посещения предостаточно.
0: Ну, вы сейчас прям маршрут нарисовали такое, готовы, кстати, туроператоры делать вот такие туры и предлагать людям разнообразные направления.
3: Смотрите, здесь я не думаю, что это в ближайшее время в эту нишу смогут зайти туроператоры. Я думаю, что, скорее всего, это будут какие-то разовые решения, когда, условно, какой-нибудь из китайских брендов, который сейчас активно заходит на территорию нашей страны, решится сделать свой караван машин, который подставит под соответствующий бренд, и сделать целую цепочку маршрутов, которые в зависимости от сезона будет перемещаться по всей стране. Где-нибудь там зимой они делают, когда еще комфортно, делают туры на Кавказе, ну и с наступлением жарких месяцев они постепенно перемещаются куда-то на более северный регион, добираясь до Кольского, а зимой, может быть, за глубокой зимой уезжая куда-то поближе к Байкалу. Вот это более вероятно, но это будет не массовая история, это, скорее всего, точечная. В большей степени автотуризм, как мне кажется, подходит для самостоятельных путешественников, когда человек хочет иметь определенную свободу, которую дает ему машина, и очень гибко готов планировать маршрут. Да, какие-то опции он готов там запланировать заранее, например, посещение Кинозерского парка, который я уже сказал, да, чтобы пробыть там несколько дней, оказаться в нескольких местах, там, перемещаться по самому Кен-озеру и так далее. Вот. Но в остальном иметь большую гибкость. Поэтому я не думаю, что эта история в ближайшее время для туроператоров, но даже если они и возьмутся, это будет очень небольшой сегмент.
0: Хорошо, а вот про инфраструктуру и про те же самые места для питания, для остановки и так далее запрашивают? Вообще есть такой запрос от туристов, когда они приходят к вам, например, говорят, что они хотят поехать в автопутешествие и просят вас помочь им составить маршрут?
3: Смотрите, к нам вот за составление маршрута не приходится. Это более история, которую люди готовы делать сами. И если

0: мы помогаем, то, как правило, с предоставлением техники. У нас есть несколько партнеров, которые могут обеспечить таким транспортом. Иногда это действительно уже наполовину готовые автодома. Вот. Но, естественно, в этом случае мы готовим не просто стоянки, а целиком маршрут со всеми подключенными активностями, которые есть в таком путешествии. Но, еще раз повторюсь, это скорее такие единичные истории. Они пока... Безусловно, люди очень часто хотят такую возможность, чтобы самим управлять автомобилем в рамках такой поездки. Но не все владельцы автомобилей готовы такую опцию обеспечивать. Все-таки зачастую у людей очень разные отношения к своему и к арендованному автомобилю. А те, кто предоставляет свою технику, очень как бы рассчитывают на бережное к ней отношение и не готов посадить за руль гостей. Поэтому вот это всегда баланс, насколько вот эти ожидания заказчиков могут быть удовлетворены.
1: Вадим, а вот вы бы сами променяли пляжный отдых на автотур?
2: Вадим. Вадим, кажется, уже отдыхать поехал, наверное, в автодоме. Вадиму спасибо. Основатель туроператора Russia Discovery, вице-президент Российского союза туриндустрии Вадим Мамонтов. И, кстати, вот чтобы связь была на протяжении всего путешествия, это тоже такой, наверное, важный вопрос, важная деталь, которую, кстати, никто из наших слушателей пока не отметил.
3: Час. Что это значит?
1: Если вы только подключились к нашему эфиру, что уже успели обсудить, что юридически и экономически меняется для компаний, которые переданы во внешнее управление. Разумеется, эту тему обсуждали в контексте компании Ашан, Лемана Про и Nestle, которые были переданы под внешнее управление. Но наши эксперты, в общем-то, уверяют, что ничего критического, резкого не произойдет. Да, и компании продолжают обычно в таких случаях свою работу. Многие компании даже более успешны работают далее. Ну, за этой темой, разумеется, будем дальше следить. Кредиты застройщикам. У девелоперов теперь, ну, не то чтобы сложности, ну, сложнее взять кредит теперь, чтобы землю купить.
2: Чтобы землю купить, да, старые схемы уже не так активно действуют или не действуют вовсе, как выяснили у нас на РБК. И, как нам сказали наши спикеры, это все делается для того, чтобы остудить пыл некоторых застройщиков, чтобы начинать новые проекты.
1: Ну, да, одно из ключевых изменений. Банки просят теперь, чтобы девелоперы разделяли с ними риски, участвовали либо деньгами в таких проектах, либо каким-то другим способом. Ну, не станет, по мнению вот нашего эксперта, меньше проектов от этого, но также за этой темой следим.
4: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а рынок можно разогреть в самом буквальном смысле.
3: Бешеные деньги.
4: Все знают, что на бирже прогнозов Polymarket можно делать ставки на все, что угодно. Например, на погоду. Думаете, если метеоусловия ни от кого не зависят, то нет и места для махинаций? Ошибаетесь. Один пользователь Polymarket зарядил несколько десятков долларов на то, что максимальная температура в Париже достигнет 22 градусов за день, хотя по всем прогнозам ожидалось не больше 18. Он выиграл 14 тысяч, ведь за несколько минут температура поднялась на 4 градуса и отскочила обратно. Через несколько дней все повторилось, и другой аккаунт выиграл еще 20 тысяч. Вероятность обоих событий была меньше 1%. Такие резкие колебания температуры, как и то, что из них извлекают выгоду, не могли не привлечь внимания. Французская метеослужба заподозрила взлом датчиков, обратилась в полицию, и расследование выявило аферу в духе фильмов Гая Ричи. Кто-то выяснил, что Polymarket рассчитывает пари по погоде в Париже по показаниям одного единственного датчика, установленного неподалеку от аэропорта Шарль-де-Голь без какого-либо присмотра. Потом этот кто-то приехал с портативным феном, нагрел датчик до нужной температуры и убежал. Polymarket не стал аннулировать результаты пари, но сменил источник данных. Теперь ставки на погоду в Париже закрываются под датчиком из аэропорта Ле Бурже, где рядом всегда дежурят несколько охранников. Расследование продолжается. Афериста все еще не нашли. В общем, в 2026-м для большой доходности нужны не диплом по экономике и терминал Bloomberg, а фен, машина и полное отсутствие стыда. С вами был Глеб Каланов. Помните, на рынке можно просчитать все, кроме человеческой изобретательности.
3: Бешеные деньги. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Подозреваемый в краже 40 миллионов долларов выдал себя в соцсетях.
6: Криптодетектив связал хищение около 40 миллионов долларов в криптовалюте с кошельков правительства США с человеком, имеющим прямое отношение к подрядчику американских властей. По его данным, за серией краж стоит Джон Дагита, предположительно сын президента компании, заключивший государственный контракт США на хранение и управление конфискованными цифровыми активами. Поводом для расследования стал, по сути, сам хакер. В соцсетях он вступил в публичный спор с другим злоумышленником о том, у кого больше криптовалюты, и опубликовал видео с перемещением активов на сумму около 23 миллионов долларов. Детектив проанализировал указанные адреса и заявил, что они совпадают с кошельками, ранее задействованными во взломах на сумму свыше 90 миллионов долларов. Примерно 40 миллионов из этой суммы относятся к средствам, похищенным именно у правительства США. Остальные средства могли быть украдены у частных пользователей в конце прошлого года. Если выводы подтвердятся, речь идет не просто о взломе, а о системной уязвимости в цепочке хранения государственных криптоактивов. История подчеркивает сразу две тенденции – рост роли независимых блокчейн-аналитиков и слабость человеческого фактора даже в системах, обслуживающих государственные активы. И вторая деталь – большинство громких криптопреступлений по-прежнему раскрываются не из-за сложных расследований, а из-за ошибок самих злоумышленников – утечек адресов, хвостовства и цифровых следов.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.
7: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
8: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
9: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
10: Что это было? В эфире.
11: На мой взгляд, необходимо рассмотреть возможность упрощения регулирования мини-нефтеперерабатывающих заводов и небольших установок для переработки. Скажи, пожалуйста, это технически вообще возможно? От масштаба зависит вот эта сложность сертификации? Можно что-то буквально упростить в этом отношении?
12: Дело в том, что этим путем мы уже ходили. То есть не для мини-НПЗ, да, но для химико-технологических установок, в том числе, которые сейчас работают у нас, у наших клиентов, которые являются первым классом опасности. Мы тот путь, который 3 года назад многие говорили, что нет, вы никогда на модульное изделие не получите необходимый сертификат. Мы его прошли и получили, и очень многие этому удивились.
13: Поясни, что это значит? То есть вот ваша установка, что это значит, что с ней можно делать? Вот ты говоришь, мы получили на свою модульную установку сертификат.
12: Это значит, что она может законно эксплуатироваться на опасном производственном объекте, быть при этом поднадзорной не всем необходимым контролирующим структурам, и она полностью соответствует всему техническому регулированию и всему законодательству.
9: Основатель и генеральный директор инжиниринговой компании «Арскотек» Артем Воловиков в программе «Технологии и тренды».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду в 16.00.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В столице 20 часов.
2: И играют все.
0: Час. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, Оксана Гречинюк. Мы вместе с вами еще час, и сейчас уже немного расслабимся от плотной новостной повестки. Все-таки у нас вечер пятницы, и мы сейчас и поиграем в этом часе, и музыку послушаем.
2: Да, причем такими нетрадиционными способами, старыми, добрыми, но по порядку обо всем. В Сколково начался трехдневный игропром, это всероссийская выставка, фестиваль видеоигр. Будем обсуждать, почему этот вид досуга сейчас такой популярный, и во что сейчас играют дети и взрослые тоже, и как видеоигры вообще видоизменились.
1: И также новый альбом композиции Дэвида Боуи, который вышел сегодня на CD, виниле и на стриминговых платформах, вернет нас в атмосферу 60-х годов. Тренд на ту самую музыку, особенно звучащую с нотками ностальгии, почему он сформировался именно сейчас, где и на чем мы слушаем музыку, и насколько важно качество звука или важнее все-таки атмосфера. Ну а у нас в студии уже с новостями Павел Потапов. Паша, как ты предпочитаешь музыку слушать?
3: Сервисы и на хорошей акустике.
2: Дэвида Боуи послушал уже?
3: Нет, пока работаем. Как я могу послушать?
2: Подслушивать хотя бы можно было. Мы послушаем сейчас, но сначала новости от тебя.
3: В столице. Добрый вечер. Явка на выборах в Госдуму на первый день по всей России составила 23,47% по состоянию на 8 вечера по Москве, следует из данных на сайте ЦИК. Селлеры Wildberries с ущербом до 500 000 рублей получат полную компенсацию в рамках озвученных в пятницу мер поддержки, сообщили РБК, два источника в компании. Об этом же рассказали источники свободной кассы. Таких продавцов на платформе больше 230 тысяч. По данным собеседника, мера покроет ущерб почти 75% всех пострадавших предпринимателей. В пресс-службе Wildberries не ответили на запрос РБК. Президент в преддверии Дня оружейника вручил государственные награды работникам оборонно-промышленного комплекса страны и поздравил их с профессиональным праздником. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля, сообщает пресс-служба Кремля. Владимир Путин отметил, что в УПК работают более 3,5 миллиона человек. Лидеры Германии, Дании, Нидерландов, Австрии и Финляндии призвали сократить предложенный Еврокомиссией долгосрочный бюджет Евросоюза на несколько сотен миллиардов евро, написали они в совместной колонке для политика. Ее, в частности, подписали Фридрих Мерц, премьер-министр Дании Метте Фредриксен и премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен. Пентагон опубликовал видеозапись с группой светящихся НЛО, снятую в 1952 году на шоссе в штате Юта. На ней объекты двигаются с высокой скоростью. Запись была обнародована в 6-м пакете архивных данных ведомства о неопознанных летающих объектах. Рассказывая об этом видео, телеведущий канала Fox News подчеркнул, это похоже на рой дронов, но в 1952, когда снималось это видео, в небе не было ни одного дрона. Далее в эфире программа ЧЕС, игры, в которые играют люди. Узнаем, что нового в игропроме. Сразу после короткой рекламы.
0: Реклама.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 000 рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк — лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-Дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
0: исчез. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, Оксана Гречинюк. Ну и переходим, наконец-то, мы к игропрому. Сегодня он стартовал в Москве. Это одна из крупнейших российских выставок фестивалей видеоигр. Пройдет она с 18 по 20 сентября и в московском кластере видеоигр и анимации в Сколково. Что там вообще происходит? В программе более сотни российских игровых проектов, свыше 50 стендов разработчиков, где посетители не только видят трейлеры, но могут даже протестировать демо-версии. Что, почему вообще об этом говорим? Дело в том, что площадка собирает, ну, по сути, всех представителей индустрии. Это независимые команды, это крупные студии, игроки, издатели, инвесторы, специалисты по киберспорту. И мне кажется, вот это событие, это хороший повод сегодня обсудить, какими вообще становятся игры и сами игроки, потому что, мне кажется, меняется и то, и другое. Почему индустрия все меньше сводится к образу вот этого подростка за компьютером? Мы уже знаем по статистике, что играют на самом деле люди

0: про эту выставку, Женя возмутительно смотрела просто на тебя. Женя, в чем нестыковка?
1: Есть нестыковка касательно тезиса о том, что были представлены все компании, которые работают на российском рынке. Все-таки я совершила, скажем так, променад по всем стендам и должна отметить, что по большей части были представлены так называемые инди-студии. То есть независимые разработчики, у которых, возможно, пока еще не было даже ни одного релиза, либо были релизы только, например, в мобильных играх, но не было релизов на ПК, либо более серьезных каких-то проектов. И очень большое количество паблишеров было. То есть это такое комьюнити для людей, которые пока только собираются покорять этот рынок. Да, в числе спикеров и выступающих были и представители власти, и представители IRI, и представители самих непосредственно компаний. Но крупного бизнеса, честно скажу, я там не заметила с точки зрения именно стендов.
2: Это... Каждый раз так на Игропроме? Или это вот в этом году особенность такая?
1: Мне кажется, что это в этом году, потому что крупные компании предпочитают организовывать свои собственные мероприятия, которые связаны с игровыми индустриями, и не участвовать в неких таких сообществах. По большей части это действительно выгода, ну, собственная. То есть если я крупная компания, я хочу провести свой собственный форум и позвать туда уже всех остальных, а не приходить кому-то в гости.
2: Хорошо, тогда в любом случае отталкиваемся от Игропрома. Из того, что ты увидела, можно ли сказать, что это уже такой вот признак сформировавшейся индустрии, все, что там происходит, или пока это все-таки такая витрина надежд?
1: Но здесь на самом деле открытый вопрос, а что такое сформировавшаяся индустрия? Сформировавшаяся индустрия у нас в мире две, это США и Япония. И важный тезис — это страны, которые изначально производят не только контент, как все остальные, они производят буквально железо, то есть то, на чем люди играют. Быть сформировавшейся индустрией, не производя непосредственно технику, на которые люди играют и которые они покупают ради игр в том числе, невозможно, на мой взгляд. Если мы берем европейские страны, у которых действительно есть свои шедевры, как правило, это один проект, ну, на десятилетие. Чем славятся поляки, помимо Ведьмака и, ну, может быть, Сайберпанка? Ничем. Чем славятся чехи, помимо Kingdom Come? Ничем.
2: Вот то, что ты говоришь, это приговор нашей игровой индустрии?
1: Нет, я думаю, что здесь нужно все-таки дать шансы и дать шанс посеять как можно больше потенциальных надежд, вот то, что ты, тот термин, который ты использовал. И если из сотни выстрелит хотя бы один, это уже действительно будет успех. Он окупит усилия абсолютно всех. То есть если Baldur's Gate 3 в России случится, все, российская отрасль, как российский геймдев, на мой взгляд, состоялся на ближайшие 5-10 лет вперед.
2: Дмитрий, хочу вам задать вопрос. Мы вот пока подводились к этой теме, затронули вопрос того, что меняется не только игровая индустрия, но и сами геймеры. Вот по вашему мнению, на ваш взгляд и по вашим наблюдениям, вы работаете с компьютерными клубами, аудитория меняется? Кто эти люди, которые играют в клубах? И на ваш взгляд, в целом аудитория геймеров действительно меняется?
3: Здравствуйте. Во-первых, здравствуйте. Да, на самом деле аудитория геймеров не меняется, она, наверное, расширяется. И просто люди, которые привыкли играть, они взрослеют, и подрастает новое поколение, которое тоже учится играть. Ну, как бы в целом аудитория, не сказать, что она меняется, просто она расширяется. То есть расширяется она во все стороны, это и в младшей, и в старшие слоя. То есть те люди, которые играли, когда были подростками, вот как раз те геймеры, о которых чаще всего и происходит ассоциация, это ребята, которые там в возрасте подростков или студентов играли. Вот сейчас это поколение выросло, оно привыкло играть, и получается, они уже на самом деле дяди под 35-40 лет. Туда же вовлекается немножко старшее поколение, которое застало расцвет гейминга уже достаточно взрослыми, там в 30-35 им сейчас под 50 и выше. И получается, в целом просто игровой профиль геймера, он сильно размазан стал по возрастной категории. Также вовлекаются женщины, что, ну, раньше женщины не были активными геймерами в большом количестве, сейчас большой приток девушек идет вслед за своими там молодыми людьми, которые приходят, тоже играют в игры.
2: То есть они уже устали бороться просто со своими парнями-геймерами и решили, вместе. Давайте мы тоже играть.
0: Жень Стогова,
1: да,
0: у нас в студии.
1: Я хочу возмущена. Поспорить. Действительно, женщин стало много. Я обращу внимание, что даже киберспортивная команда крупная появилась, чисто женская в России. Но почему сразу вслед за мужчинами? Я с детства тоже сама сама играла, вопреки скорее, нежели благодаря кому-то.
2: Ну, как бы то ни было, да. Дмитрий говорит нам о том, что женская аудитория тоже становится заметным сегментом геймеров. Александр, у нас на связи со студией, напомню, Александр Горбаченко, генеральный директор студии разработки и производства видеоигр Foxhound. Александр, вот мы сейчас обсуждаем, что и аудитория,

0: меняется, а это как-то влияет на то, как студии разрабатывают игры и какие игры они разрабатывают?
1: Добрый вечер всем. Действительно, сегодня хороший день, старт выставки, которых очень немного, и которые позволяют собрать и участников, и повзаимодействовать с будущими пользователями. Игры, естественно, стараются разрабатывать на самую широкую аудиторию. Если говорить там про наш продукт, то мы на сегодняшний день установили себе 6+, и 6+, это от 6 и до бесконечности. И, собственно говоря, хочется захватить максимально широкую аудиторию. Дать продукт, который будет интересен людям в разных аспектах. То есть для кого-то это досуг, кто-то может сформировать там какое-то комьюнити, там команды, вот как в нашем случае, участвовать в соревнованиях внутри продукта. И, так сказать, дать максимально широкий спектр, в том числе знаний, приложения своих сил, так сказать, аргументированного, понятного процесса, связанного, то есть человек знает, зачем он тратит свое время в этом продукте. Вот. Никто в узкую сегмент, там, условно, 20 лет, никто не целится. Но у игр есть, естественно, критерии. Если у вас там есть кровь, оружие, уничтожение каких-то объектов управления, то, естественно, рейтинг возрастной повышается. Ну, соответственно, у нас игра, она абсолютно мирная, гонки на грузовиках, и, соответственно, у нас возрастной ценз очень-очень низкий.
0: Александр, сегодня игры, они конкурируют с очень разным контентом, да, есть стриминги, сериалы, короткие видео, соцсети, в общем, играм, мне кажется, так довольно сложно втиснуться вот в это внимание аудитории. Что главное должно быть в игре, чтобы зацепить игрока, причем важно же не просто зацепить один раз, а чтобы игрок стал приверженцем, фанатом игры?
1: Ну, во-первых, это вызов. Человек должен победить игру, победить в рамках геймплея, где-то даже победить себя. То есть это всегда должен быть вызов. Люди хотят побеждать, люди хотят добиваться каких-то результатов. И, собственно говоря, это то, что в основе своей цепляет. А говоря о играх мультиплеерных, это означает, что вы взаимодействуете и соревнуетесь в каких-то режимах или в каких-то действиях с такими же живыми людьми. То есть это уже битва интеллекта.
2: Ну, одно, я позволю себе чуть-чуть поспорить. Это действительно, как мне кажется, касается очень часто компьютерных игр либо игр на консолях. Но если речь идет о мобильных проектах, я напомню, что регулярно у нас где-нибудь в топы залетают проекты в духе, когда надо просто посидеть и позалипать буквально в телефоне, максимально разгрузить голову, чтобы ни о чем не думать, никак не напрягаться, просто расслабиться. Те самые казуалки, которые довольно часто рейтинги именно мобильных игр возглавляют.
3: Это Евгения Стогова, медиа-обозреватель РБК. С нами на связи Александр Горбаченко, генеральный директор студии разработки и производства видеоигр Foxhound, экс-президент Федерации компьютерного спорта России и Москвы, и Дмитрий Лукин, основатель компании-агрегатора компьютерных клубов LanGame.
0: Ну, коллеги, я предлагаю сейчас поговорить о силе и слабости российского геймдева. Да, тема непростая. Жень, давай с тебя, как человека, который был на Игропроме, расскажи, что тебя, вот, может быть, какая-то игра тебя впечатлила, какой-то что-то интересное ты для себя отметила?
2: Я для себя отметила готовность людей покорять мир, назовем это так. То есть у всех амбиции реально глобального масштаба. Сессия, которую я, собственно, модерировала, была полностью посвящена тому, как выйти сейчас в наше непростое время, санкции, геополитика и так далее, российскому маленькому разработчику на мировой рынок. То есть мы с экспертами постарались прям такую методичку составить для всех слушателей, что сделать, чтобы монетизироваться на Стиме, что сделать, чтобы собрать аудиторию с каким-то российским локальным контентом где-нибудь в Европе либо в Штатах. И люди, которые туда приходят, они, это явно видно, за 4 года уже научились жить в новом мире. И если, например, там наша киноиндустрия, книжная индустрия живут немножко локально, то есть мы делаем свой продукт для своих, и потом уже, если получится, и он здесь выстрелит, мы пойдем куда-нибудь еще, то именно студии-разработчики рассуждают в диаметрально противоположной парадигме. Сначала мы захватим весь мир, сначала мы зарелизимся на Стиме и монетизируемся там, и потом уже мы придем к своим, сказав: смотрите, мы классные, в нас играют просто везде, давайте вы тоже нас попробуйте. И это любопытная амбиция.
3: И что главным пунктом первым получилось вот в этой методичке, которую все вместе составляли?
2: Нужна казахская карта.
0: Начнем с этого, да?
2: Именно так.
0: У нас на связи, напоминаю, Дмитрий Лукин, основатель компании-агрегатора компьютерных клубов LanGame. Дмитрий, а вот вы, по вашим наблюдениям, в клубах играют в российские игры?

0: К сожалению, российские игры представлены в компьютерных клубах в меньшем. Ну, точнее, они вообще не представлены. Но нет, не могу так сказать. На самом деле есть...
1: Давайте уж
2: давайте,
1: как есть.
2: Давайте вообще не представлены.
0: Подразумевает достаточно... Ну, объясню проблематику, во-первых. Большинство инди-игр, они все-таки не про мультиплеер, потому что мультиплеер требует достаточно больших ресурсов, а в компьютерных клубах играют прежде всего игры с мультиплеером. Таких игр среди инди-проектов достаточно... Ну, их нет, их мало. Игра, которая из российского рынка есть и в нее играют, это игра «Мир танков», надеюсь, все ее знают. Вот, в эту игру действительно играют достаточно много, и она любима, ее люди. Но все остальные проекты, они все-таки представлены именно западными компаниями. И прежде всего, там, основные игры — это «Counter-Strike» и «Dota 2».
2: Вот из старого еще во что играют и какие-то жанры в основном? Вы часть назвали, а если все систематизировать?
0: В основном играют в шутеры и в мобы. То есть мобы — это аналог Dota 2 и Dota 2 сама, а шутеры — это Counter-Strike, Fortnite, PUBG и прочие игры, которые предполагают мультиплеер.
1: Дмитрий, в смуту играют?
0: Нет.
1: Не играет в смуту. Надо,
0: к сожалению, нет.
1: Передать Ире, что...
0: У нас был проект со смутой, мы продвигали проект смута в компьютерных клубах, но, к сожалению, в силу того, что проект не предполагает какого-то мультиплеера, и у него достаточно, ну, как бы, ограниченный период игры, скажем так, он не зашел, и люди не вернулись в игру и не стали продолжать в нее играть.
3: Ну, вот мне кажется, это на самом деле иллюстрация той мысли, о которой я говорила в самом начале. Не может быть огромного количества успешных проектов. Невозможно, чтобы в игровой индустрии в день по 10 хитов абсолютных выходило. Игры, которые были перечислены, это то, что на слуху у всех уже, мне кажется, десятилетия.
1: Так я не прошу 10, одну хотя бы дайте.
3: Atomic Heart. В 2022 году
1: вышла «Atomic Heart». Но она условно российская.
3: Она исключительно российская, компания релоцировалась уже после начала геополитических
1: событий. Ну, не соглашусь. Хорошо, Александр Горбаченко у нас на связи, генеральный директор студии разработки и производства видеоигр «Foxhound». Вот мы уже заговорили о том, что нужно российским студиям, чтобы производить хиты, блокбастеры. Вот на ваш взгляд, чего не хватает, что нужно?
4: Ну, у нас... Просел немножечко рынок с точки зрения специалистов в 2022 году, но сейчас все это дело нарабатывается, народ и возвращается. Нам удалось собрать весьма неплохую команду, которая за 2 года сделала то, что сделала, и с чем, я надеюсь, смогут все познакомиться. Вот. Часто бывает, речь заходит о... отсутствие финансов, каких-то финансовых институтов. Слава богу, у нас есть, как бы это ни звучало, институт развития интернета, который достаточно экспертно оценивает все заявки и, соответственно, определяет, в том числе где-то там дает путь в жизнь многим проектам. И это очень сильно поддержало нашу индустрию, которая, так сказать, находилась в стадии пересборки, да, может быть, и где-то сейчас находится. Вот. Возвращаются, потихонечку формируются какие-то профильные инвесторы, что тоже очень сильно поддержит аудиторию. Уже нет такой истории, что нам никакие деньги не нужны, у нас тут все очень хорошо.
1: Да, а вот как финансирование находите, кто инвестирует?
4: Слушай, ну, частные лица, организации, юридические лица, то есть, да, даже банки иногда. Вот, это вопрос, опять же, наличия экспертизы. Почему, например, трудно с банками? У банков достаточно консервативная система выдачи чего угодно, кредитов, инвестиций и так далее. Им не хватает экспертизы. Но, слава богу, у нас сейчас появляются достаточно продвинутые на слуху и подтверждают свою экспертность институты в виде там общественных объединений, которые эту экспертизу могут предоставить. Тот же кластер московский, как бы, он в себе, в том числе, формирует это экспертное, статус экспертной площадки, которая вполне себе может ответить на вопрос, каковы перспективы у того или иного проекта. Безусловно, компьютерные игры — это, ну, это венчур, это риски определенные. Но эти риски статистикой и многими показателями обложенные могут достаточно точно дать прогноз. Пессимистичный, оптимистичный, ну, с оптимистичными редко кто выходит. В основном стараются высчитывать все из пессимистичного прогноза.
3: Ну вот, кстати, не могу не упомянуть, что Ири, которую уже неоднократно мы сегодня обсуждали, сегодня даже немножко успели покритиковать на одной из сессий. Точнее, не то, что покритиковали сам Институт развития интернета, раскритиковали компании, которые к ним приходят за помощью. Один из спикеров отметил, что подобная система немножко ломает бизнес. То есть, когда ты сначала получаешь

0: тратишь деньги, а потом уже думаешь, какой проект ты сделаешь, кого ты наймешь в команду, как ты будешь его релизить, и будешь ли ты его продвигать.
1: Это расхолаживает, да?
0: Да, это расхолаживает.
2: То есть деньги под проект конкретно вот так должно быть.
0: Считается, что сначала вы должны сделать хорошую игру, а потом на ней зарабатывать, а не сначала заработать государственные деньги, а потом уже, дай бог, что-нибудь реализуем.
1: И, коллеги, у меня такой финальный вопрос, наверное, получится он такой всем. Вот есть такое мнение, что России не нужна такая масштабная игра AAA-хит, да? Давайте просто делать какие-то десяток там крепких AA инди-проектов, и на этом индустрия будет жить. И вот, Женя, исходя из того, что ты говорила, ну, как будто бы так и должно быть, нет?
0: Как будто бы во всем мире так и есть. Если брать весь массив игр, которые выходят вообще в единицу времени, то это 90% мобилок, казуалок, чего-то очень такого бодрого, и один, в лучшем случае, процент хитов.
1: Александр, ваше мнение?
3: Я полностью поддерживаю, это примерно так же. AAA можем, но это долго, дорого и с определенными рисками. Попасть в аудиторию можно только с очень хорошей идеей, в нее надо поверить.
1: Дмитрий?
4: Ну, мое мнение, оно чуть-чуть другое. По одной простой причине. Я хотел дополнить предыдущих спикеров на предмет еще того, что тяжело быть отечественным разработчиком, если у тебя все платформы монетизации находятся за пределами Российской Федерации, и ты вынужден так или иначе для того, чтобы у тебя была хоть какая-то выручка, эмигрировать с территории страны, потому что ты физически на российском рынке даже монетизировать свою игру не можешь.
1: Ну, это справедливо, Дмитрий, да. Спасибо. Я напомню, у нас в студии были медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова, генеральный директор студии разработки и производства видеоигр Foxhound Александр Горбаченко и основатель компании-агрегатора компьютерных клубов LAN Game Дмитрий Лукин.
2: В эфире ЧЕС, вы слушаете радио РБК. Мы рассказываем о главных событиях этого дня и что они означают для каждого из нас.
5: ЧЕС. Автоньюз.
6: Чем у вас ассоциируется Мазерати? Итальянский дизайн, мощные двигатели от Феррари, звук и, конечно, знаменитый трезубец на капоте. Но сейчас кризис заставляет итальянскую марку искать совсем новых партнеров. На этот раз в Китае. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о двух новых моделях Мазерати, которые появятся благодаря сотрудничеству с Huawei и JAC. По данным отраслевых источников, которые цитируют Future Cars Daily, Мазерати намерена разработать два электромобиля. Речь идет о крупном электрическом внедорожнике и модели класса GT. Но, похоже, от Maserati там будет только стиль и логотип на капоте. Huawei предоставит платформу Harmony Intelligent Mobility Alliance, интеллектуальную мультимедийную систему, комплекс автономного вождения Quankin ADS и технологии электрической силовой установки. JAC будет отвечать за разработку и производство автомобилей на своем заводе Maestro, а Maserati – за дизайн и продажи на мировых рынках. Более того, в Китае эти автомобили будут продаваться под маркой Maestro, а не Maserati. А еще для снижения затрат итальянская марка рассматривает возможность крупноузловой сборки. Кузова будут производить в Китае, а затем отправлять в Италию, где машины получат финальную сборку, роскошный салон и настройку шасси. Для Maserati этот проект особенно важен на фоне серьезного падения продаж. В прошлом году мировые поставки марки опустились ниже 8000 автомобилей, что примерно на 80% меньше пикового показателя 2017 года. Скорректированный операционный убыток составил 198 миллионов евро, а рентабельность оказалась на уровне минус 27%. Глава Stellantis Антонио Филоса ранее говорил о необходимости привлечь промышленных партнеров, чтобы обеспечить будущее Maserati без продажи бренда. Китайские компании в этом случае могут дать итальянцам то, чего им сейчас не хватает – готовые технологии и производственные мощности. При этом Maserati далеко не единственная европейская марка, которая пошла по такому пути. В Испании возродили бренд Ebro, существовавший с 1954 года, и теперь под ним выпускают перелицованные модели Cherry. А в Италии вернули марку Oska, которую в 1947 году основали братья Maserati. Теперь она будет выпускать автомобили на базе моделей Чанань.
5: В
7: фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
8: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или ярко

0: Легкого досуга.
1: Мы расскажем, куда отправиться.
0: Фуди.
2: И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
0: По будням на радио РБК.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
1: Женщина может сделать миллионером любого мужчину-миллиардера. Чарли Чаплин.
4: Трейлер третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
3: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК. РБК тренды.
1: Дом из принтера.
5: Дом можно напечатать на 3D-принтере, правда, пока не целиком. Строительный принтер по цифровой модели слой за слоем возводит бетонные стены, а фундамент, перекрытие, окна, коммуникации и отделку по-прежнему делают традиционными способами. Главное преимущество технологии – скорость и меньшее количество ручного труда, особенно там, где нужны сложные формы. Обычно требуется опалубка и дополнительное рабочее, а принтер просто меняет траекторию движения. По оценке специалистов, стоимость возведения отдельных бетонных конструкций благодаря 3D-печати в перспективе может снижаться на десятки процентов. В России технология уже вышла за пределы экспериментальных частных домов. Напечатанные здания появились в Ярославле, Татарстане и даже за Полярным кругом. Для Арктики и других удаленных территорий технология особенно интересна. Оборудование можно доставить один раз, а зависимость от большого количества строителей на площадке сокращается. Но массовому рынку нужны подходящие нормы, сертифицированные материалы и специалисты, которые умеют работать одновременно со строительством, цифровыми моделями и программированием. Поэтому 3D-принтер вряд ли отменит стройку. Зато он может изменить ее главный принцип. Все больше работ будет происходить сначала в цифровой модели и только потом на площадке.

0: 20:30 в Москве. Вы слушаете радио РБК. В студии Александр Ляпин и Оксана Гречинюк. Мы подводим итоги этого дня. Ну и сегодня еще одно событие яркое из области культуры. Вышел новый альбом Дэвида Боуи. Точнее, это архивный релиз The Shell Tell Me Recordings. Это ранние записи Боуи 65-го года. 10 прежде не издававшихся песен. Ну а сегодня мы обсудим то, как в целом мы сегодня слушаем музыку, как меняется аудитория и ее выбор. Но это чуть позже. Сейчас с новостями Павел Потапов.
1: «20:31 в столице. Добрый вечер. Президент США Дональд Трамп может подписать законопроект об адских санкциях против России уже в эту пятницу», сообщила журналистка издания «Хилл» Джулия Манчестер в соцсети X. Власти России и руководство ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» начали подготовку к встрече в следующем году для обсуждения возобновления поставок газа, сообщает Рейтер, ссылаясь на свои источники. При этом встреча состоится только в том случае, если сначала будет достигнуто мирное соглашение между Россией и Украиной. В качестве возможных площадок для переговоров рассматривались Израиль, Эмираты и Индия. Средства ПВО за день сбили 328 украинских беспилотников над российскими регионами, а также над акваториями Черного и Каспийского морей, сообщила Минобороны. Лаборатория Касперского обнаружила фишинговые сайты, на которых мошенники используют тему выборов в Госдуму 2026 года, сообщили РБК в компании. Председатель ЦИК России Алла Памфилова накануне предупреждала о фейках вокруг выборов. Группа Anthrax сегодня выпустила новый альбом «Cursum Perfizio». Релиз состоялся сегодня на всех цифровых платформах, включая Яндекс.Музыку. Anthrax входит в легендарную большую четверку трэш-метала наряду с Металликой, Мегадет и Слеером. Ну а «Cursum Perfizio» — название нового альбома с латинского переводится как «Здесь завершается мое путешествие». Эта фраза была выложена мозаикой у входной двери в последнем особняке Мэрилин Монро в Лос-Анджелесе. Сразу после рекламы продолжим музыкальную тему в программе «Час» на радио РБК.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7.

0: и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, Оксана Гриченюк. И сейчас тема, за которой мы следим с самого утра. Ее мы утром обсуждали.
3: Но тогда все в ожидании уже... все находилось.
2: Да, тогда было в ожидании. О чем речь? Вышел сегодня новый альбом Дэвида Боуи, точнее, это архивные записи. The Shell Tell Me Recordings он называется. Это записи 65-го года, то есть это, ну, самый ранний, наверное, период Боуи. С 62-го года он в целом музыкой начал заниматься. То есть это вот одни из первых его вещей. Утром мы были в предвкушении, сейчас уже, я думаю, кто-то даже и послушал альбом, и обсудим сегодня в целом и этот релиз, и то, как мы сегодня слушаем музыку, как стриминги, в том числе, как искусственный интеллект меняют наше восприятие того, что мы сегодня называем и меломанством в том числе. И у нас в студии в гостях продюсер, музыкальный обозреватель Николай Крупатин и на связи музыкальный критик Андрей Бестужев. Коллеги, приветствую вас. Николай, сразу к вам такой вопрос. Вот такие релизы, типа вот релиза Боуи, который мы сегодня обсуждаем, что их сегодня продает сильнее? Собственно, музыка, миф о музыканте, я думаю, в случае с Боуи здесь можно говорить, даже о легенде, наверное, да? Или что-то другое?
4: Доброго вечера, коллеги. Спасибо большое, во-первых, за приглашение и за возможность почувствовать себя снова в кресле радиоведущего. Давно этого не было. Как-то после 30 лет работы на радио перерыв довольно-таки ощутимый оказался вдруг. Вы, на самом деле, перечислили абсолютно все. Вот как бы это все работает в комплексе. Ну, история с Дэвидом Боуи – это, наверное, даже вообще отдельная тема в любом случае. Это такая культовая фигура, которая как вспышка появилась, достаточно долго сияла, и также вот такой же вспышкой вроде бы исчезла, и мы просто являемся свидетелями вот этого уходящего хвоста вместе с эпохой, потому что, конечно, та музыка, какой она была во времена Боуи, и она уже никогда не будет такой. И, скорее всего, как я всех пугаю, своих друзей и коллег, вся эта музыка уйдет вместе с нами. Просто потому, что способ потребления, вообще эмоциональность потребления меняется стремительно до неузнаваемости.
3: А мне кажется, нет, все равно останется. Ну, тут сейчас на стриминговых сервисах есть, компакт-дисках есть, кому что нравится, в разных совершенно проявлениях.
4: И... Я вам скажу страшную вещь. Стримингами пользуемся как раз тоже мы с вами, а новая аудитория постепенно уходит со стримингов. То есть, например, сейчас, вот я не знаю, слышали вы или нет такую формулировку, как SoundCloud Rap. То есть новая аудитория сейчас уходит на альтернативные площадки, и многие музыканты, вот, которые сейчас только заходят в музыку, они все активнее используют площадки, которые не цензурируются.
2: Ну, тот же SoundCloud.
4: Он не единственный. Просто это, скажем так, это то название, к которому мы уже привыкли.
2: На слуху, да.
4: Да, пришел достаточно давно. А в основном-то как раз стримингом пользуется аудитория та же, которая пользуется там и винилом, и CD, просто кому как удобнее в моменте. Поэтому я, к сожалению, не очень верю в то, что эта музыка сможет прожить достаточно долго. Я приведу вам просто страшный пример, постараюсь коротко. Буквально пару недель назад на меня сваливают молодых музыкантов из Севастополя. Классные рокеры, такие совершенно отмороженные, но ребята прикольные, перспективные, талантливые. И вот мы с ними обсуждаем их музыку, и у одного из них там потрясающие баритоны. Я ему говорю: слушай, вот тебе было бы здорово, если бы ты ко всему этому ракешнику добавил бы вот своего вот этого мяса. Говорю: девчонкам очень понравится. Говорю: ну давай, вот в качестве референса я тебе приведу пример группы Хим, в конце концов. И я так вижу, вот, как вот бывает, вот мячик бросаешь, и он так вот мимо улетел, так вот в космос туда. Я: ну, Хим. Вот, ну, я говорю,
2: ну, не все уже, конечно, помнят, да.
4: Ну, как не все помнят? Но это же культовая абсолютно история. То есть музыканты 22-24, играющий рок. И я начинаю напевать: это, наверное, вот это. Ну, кажется, что-то где-то слышал.

0: И пацаны, не сказать, что они не погружены в инфополе. И это, на самом деле, вот я все больше и больше ощущаю, вот по новой аудитории, которая приходит сейчас, там от 18 до 25, эта аудитория зачастую даже не знакома даже с тем, что близко к ним.
1: У нас, напоминаю, у нас в связи музыкальный критик Андрей Бестужев. Андрей, как вы считаете, что продает такие релизы, музыка, собственно, сама или имя артиста?
2: Добрый вечер, друзья, добрый вечер, коллеги. Ну, вы знаете, тут сложно сказать, что является таким приоритетом. Почему? Потому что, ну, музыка действительно постоянно меняется, да, эти перемены затрагивают там самые разные там стороны, инструменты, формы, способы создания, ну, и даже то, как мы ее слушаем, как мы ее воспринимаем. Поэтому тут вопрос такой, неоднозначный. Вот. Что касаемо Боуи, вот я соглашусь, что музыка вот со своим коллегой, соглашусь, что вот его музыка, наверное, действительно не повторится, и это объективный факт. Факт. Почему? Потому что она была уникальной у Боуи, новаторской, такой многогранной, и он был, ну, я бы назвал его даже хамелеоном рок-музыки. Вот. Почему? Потому что он на протяжении многих лет постоянно пытался менять стиль, там что-то экспериментировал с жанрами, образами. Ну и при этом, кстати, оставался узнаваемым благодаря вот этой характерной манере исполнения вот и вот, наверное, своей глубине своих работ.
3: Мы сегодня с утра, как мы уже сказали, следим за реакциями, за отзывами, еще когда альбом не вышел, этот сборник, вернее, так, наверное, его нужно называть. Своим мнением в программе «Утро вне конкуренции» поделился и музыкальный критик Илья Легостаев. И вот он говорит о том, что ценность этого релиза, она не музыкальная вовсе, а историческая, потому что без имени Боуи вряд ли кого-то оно зацепит. Как раз мнение, да, о том, что Боуи, имя Боуи продает этот сборник. Но для любителей ретро он картину прошлого дополняет. Давайте послушаем.
4: Может быть, вот эта музыка, которая звучит на этом сборнике, она совершенно вне контекста современной поп-культуры и современной рок-культуры. Она вряд ли кого-то зацепит. Она гораздо медленнее по развитию. У нее немножко другой стиль звукозаписи, все другое. Но если бы это не был Дэвид Боуи, когда к этому прилепляется имя, конечно, к этому чуть другое внимание. Главная ценность в этом, она историческая. То есть вряд ли этим стилем, этим подходом вот сейчас можно кого-то невероятно убедить. Да, есть люди, которые страшно любят ретро, есть люди, которым невероятно нравится из этих 60-х, и это еще один для них кирпичик, который помогает им воссоздать картину вот этого музыкального мира. Для остальных это такой привет из прошлого, не больше.
1: Ну вот я отчасти с Ильей, кстати, согласен, но я не зря вначале акцентировал внимание на том, что это 65-й год, и, конечно, наверняка это не тот Боуи, которого многие знают.
0: Срез времени.
1: Да, но я бы хотел, оттолкнувшись вот от этой темы, знаете, к чему перейти? Мы сейчас видим такой интересный тренд, часто говорим о зумерах, о том, что у них формируется такая интересная ностальгия, труднообъяснимая, по тому времени, когда они не жили. 90-е, фильмы, музыка и в целом культура 90-х нулевых, иногда даже 80-х. Николай, как вы считаете, почему это происходит? Это вот классическое вот это возвращение, цикличность моды на все, или это что-то новое?
0: Не совсем. Вот очень много сейчас общаюсь с коллегами, особенно с маркетологами и социологами. Мы этот феномен для себя объясняем следующим образом. Дело в том, что зумеры — это последнее поколение, которое еще через своих родителей застало то время, когда мы музыку слушали, выбирая. То есть ты выбирал диск, ты выбирал кассету, ты выбирал трек какой-то определенный.
1: Не сплошным потоком, да?
0: Даже не то, что не сплошным потоком, а без алгоритмизации. То есть не алгоритм кормил тебя тем, что тебе было бы полезно сейчас услышать.
1: А ты делал либо осознанный выбор.
0: Да, это была возможность осознанного выбора, такой своеобразной целой картины происходящей. То есть музыка была, ее не просто ты вот там, а к тебе сама просочилась в уши, а ее нужно было подготовить, включить, перемотать, там, протереть, сдуть.
3: А иногда и добыть еще.
0: Да, еще иногда где-нибудь. И добыть, да. То есть это была действительно именно осознанная история. И зумеры — это последнее поколение, которое через своих предков, имея соприкосновение со своими предками, ощущает такую своеобразную, получает такую некую степень свободы. Потому что вот опять же я сужу по более молодой аудитории, вот моей дочери 15 лет, и ей, да, ей, конечно, ужасно нравится так же, как папа, иметь свою стопку пластинок, но они действительно вот следуют, те, кто идет за ними, они уже не понимают вот этого всего, им это уже неинтересно. Их устраивает уже общая методология потребления всего контента, вплоть до каршеринга и прочего-прочего. Как я не помню, кто-то Задорнов, по-моему, шутил: вы скоро будете даже трусы, извините, носить, брать в аренду. То есть это совершенно другое. Вот следом идет другое поколение. А эти еще видят и помнят. И для них самое главное — это ощущение свободы. Вот.
1: Андрей, к вам вопрос смежный. Вот мне приходилось слышать такое мнение, что молодежь, изумеры, они сейчас обращаются вот как раз к этой музыке 80-х, 90-х, нулевых годов, по той причине, что современная музыка стала настолько безликой и одинаковой, что уже, в общем-то, и отличить от одного исполнителя от другого нельзя. А вот, дескать, в те времена у каждого была своя такая яркая индивидуальность музыкальная, я имею в виду, и не только музыкальная, кстати, но и имиджевая. Тот же Боуит — это хороший пример. Как вы считаете, действительно это так, или какие-то другие причины тоже есть?
2: Ну, отчасти да. И соглашусь, что все-таки, смотрите, зумеры, вот почему они проявляют интерес к музыке 90-х. Ну, а песни той эпохи, если их брать, да, там, 80-е, 90-е, они вновь, кстати, уже звучат на радиостанциях, их чаще и чаще можно услышать в ротации. Они становятся вирусными там в каких-то соцсетях, набирают какие-то популярности там в виде видеороликов с вечеринок, где звучат там ремиксы старых песен. Вот. Ну, а в чем причина? Ну, знаете, мне все-таки вот, да, я где-то соглашусь со своими коллегами, это и влияние семьи, там, песни, треки, которые звучали там дома в детстве, на праздниках, там, в машине, они так или иначе отпечатываются в памяти как часть личной жизни. Вот. У кого-то это ностальгия по, там, по непережитому. И скажем, там, 80-е, 90-е, начало там нулевых, ну, в массовом сознании они там присутствуют как более простые такие, настоящие. Вот. А восприятие старой музыки, ну, оно действительно такое настоящее. Для меня, например, вот я там иногда слышу, как молодежь осуждает, и молодые люди склонны воспринимать старую музыку с живыми инструментами, да, вот они более мелодичные, они более душевные, как вот молодежь говорит. Вот. Ну и опять-таки, что вот, ну, на мой взгляд, одна из причин, мне кажется, что молодое поколение все-таки оно скучает по настоящей искренней музыке, а не по вот той современной, ну, которая теряет все-таки вот свою живость.
3: Но при этом любит качественный звук. Чистый, да. Такой не ламповый.
1: Но здесь тоже есть парадокс. Вот смотрите, не только возвращаются они именно к музыкальному материалу, да, то есть к песням, к музыке, но и форм-фактор возвращается. Что я имею в виду? Вот мы обсуждали, что и винил-то уже мы давно знаем этот тренд на винил, но это скорее все-таки другой сегмент аудитории, это больше такой нишевая история. Да. А сейчас тренд на то, что они покупают кассеты и CD-диски. Николай, вот с чем можно это связать? Это какой-то ритуал им важен теперь еще?
0: Смотрите, еще какая штука, вот что забыл вам рассказать. В 2002 году на лекциях в Беркли, на продюсерском отделении, нам как раз рассказывали, существует формула. Ну, вы наверняка слышали, там, прошлое возвращается, цикличность там истории, цикличность в культуре. Это как бы все уже рассчитано на уровне формул. Если коротко, значит, вся новая музыка заводится в аудиторию от 8 до 12, для того, чтобы понять платформу заведения, берутся родители тех, кому сейчас от 29 до 32, и потом дальше отматывается до того времени, когда им было от 8 до 12, вот мы получаем тогда тот самый срез, которым надо кормить сегодняшнюю аудиторию.
1: Короче, то есть, если все спланировано.
3: И это работает.
0: Да, это именно рассчитано, уже доказано на уровне психологии. И если исходить из этой формулы, то сейчас у нас время повторения 96-98 года. И если вы послушаете, например, музыку сегодняшних молодых музыкантов, которые вот сегодня пишут, если пойти, допустим, по попсе, то это в чистом виде рейвы 96-98 года. То есть там Даня Кашин, там Мазелов, там, ну, как бы есть вот такая целая плеяда музыкантов, которые сейчас вот буквально там по щелчку собирают многотысячные залы.
3: Ирина Аллегрова, я открыла посмотреть музыку, мне показывают, лучшая — это Ирина Аллегрова в 96-м году.
0: Нет, Ирина Аллегрова, да, а если вы посмотрите, допустим, тот же самый, ну, не Казантип, Казанти, по-моему, да, опять же, казантиповские времена, именно вот рейвовская музыка, рейвовская культура, вот, вот это сейчас идет реально прямо повторение, то есть вплоть до съема звука. И, естественно, этому сопутствует еще и эстетика потребления, то есть вот формы потребления. Кассета, диск — это вот самое-самое оно, и многие из этих музыкантов даже

0: Сейчас вот ну, такой у них фетиш, они пытаются даже отпечатать, ну, записать кассеты, отпечатать диски, хотя многим их, из их слушателей даже не на чем это слушать. Ну вот что было.
1: Ну вот, кстати, и Боуи выходит тоже сразу в нескольких логиках, и стриминг, и CD, и винил.
0: Да, Боуи, дело в том, что Боуи как раз это же та аудитория, которая... Вот я уже друзьям заказал, мне пообещали там через 2 недели привезти винил настоящий оттуда, в прямом смысле слова, чтобы насладиться по полной программе. Просто аудитория Боуи, она, конечно же, будет ждать и требовать возможности вот степенно поставить, вот аккуратненько сдув все пылиночки, и послушать со всем этим шуршанием. Потому что, ну, Боуи из этого состоит целиком полностью.
1: Андрей, к вам вопрос, продолжая вот эту линию, когда мы говорим о том, что возвращается этот форм-фактор, там, CD-диски, ладно, я в большей степени сейчас про кассеты и винил, говорят о том, что возвращается то, что называли альбомная дисциплина, когда музыку-то раньше вообще альбомами слушали, сейчас не все зумеры про это знают. Это сейчас даже не только в стримингах слушают, а просто в ТикТоке услышали отрывок и пошли трек искать. Как вы считаете, вернется вот эта альбомная дисциплина, когда слушали вот прям цельными альбомами? Было даже понятие концептуальный альбом, когда все песни связаны одним единым замыслом. Или не стоит этого ждать?
2: Ну, не знаю, вернется это или нет, но смотрите... Раньше на виниле пластинку слушали как бы целиком, да, от начала до конца. Это был огромный плюс. Вот, там не было там такого, там, переключить треки там с одного на другой. И это позволяло как-то вот лучше прочувствовать какой-то замысел, да, композиторский, не знаю, там, авторский. Как-то можно было прожить, ну, я просто по себе помню студенческие времена, когда там еще вот мы крутили там пластинки Beatles, можно было там где-то поменять, были эти сходки, ну, люди помнят. Это были 80-е года, там, 90-е, можно было менять с пластинками, вот, и... Пластинка – это все-таки физический объект, да, это красивый конверт был, это оформление, вкладыш арт-работы. Для многих, кстати, тогда, я надеюсь, и сейчас есть, это как предмет коллекционирования, который сам по себе заставляет удовольствие. Поэтому я думаю, что если любители перейдут на формат винила, я думаю, что он все-таки приживется. Почему? Потому что мы и так живем в мире, где очень много цифрового шума, да, а винил все-таки будет восприниматься как, ну, что-то более аутентичное, такое настоящее. Это вот отклик на усталость от бесконечного потока контента и вот какого-то глубокого осмысленного опыта. Вот. Ну и при этом важно понимать, дело же не только в самом виниле. Часто разница восприятия старых записей на виниле и в цифре. Это еще и разница в мастеринге. Да? Для винила и для стриминга делают разные версии записи. Так что иногда вот волшебство старого винила – это просто особенность какой-то конкретной старой записи, а не только формат. И я думаю, что здесь будет очень много людей, которые опять вернутся к этому формату.
3: Пластинки вот идут, слушай, я переставляла иголочку, слушала то, что мне надо.
1: Можно, было. Но это, правда, опасно, да.
0: Можно я более прозаичные пояснения еще добавлю? Вы знаете, мы тут недавно считали, сколько альбомов выпустила фирма «Мелодия» за всю свою историю. Там, по-моему, что-то около 20 тысяч было релизов всего, или 30 тысяч релизов. Сейчас в сутки заливается на стриминговые платформы там до 10 тысяч треков в сутки. И на сегодняшний день, это, опять же, я уже общаюсь с многими музыкантами, на сегодняшний день для музыканта выпустить свою музыку на виниле или на кассете или на диске, это просто такой дополнительный инфоповод, возможность выделиться над всей аудиторией, потому что быть услышанным сейчас вот в этом розовом шуме, даже порой не розовым, а уже абсолютно серым, все труднее и труднее. Поэтому здесь это уже такая разновидность мерча тоже такого звучащего, то есть возможность привлечь к своей музыке больше внимания.
1: Если совсем коротко, Николай и Андрей, к вам потом будет этот вопрос. Вот смотрите, в слепом тесте 97% людей уже не отличают музыку ИИ от живой. В этом смысле принципиально ли вообще происхождение музыки будет?
0: Для большинства аудитории это будет совершенно не принципиально, потому что это двустороннее движение, это улица с двусторонним движением, и не только мы обучаем искусственный интеллект, он тоже нас приучает, он уже сшибает планку качества у массовой аудитории, потому что большинству до лампочки, откуда там ноты растут у этой музыки, как струны торчат, и куда штекеры втыкаются, и как эта музыка родилась. Да, и кто это вообще сделал?
1: Андрей, ваше мнение?
2: Ну, я соглашусь с Николаем. Сегодня многие действительно уже перестали как бы отличать, ну, скажем так, формат музыки. И если в прошлом, например, мы могли слышать какие-то физические, например, там вещи, да, там, тоже там шипение той же пластинки виниловой, да, там, либо на магнитной ленте, вот, мы там как-то мыслили творчески, что-то искали, какие-то нестандартные решения под эту музыку.
1: То сейчас уже все это не нужно или работать не будет. Спасибо, Андрей. С нами в студии были продюсер, музыкальный обозреватель Николай Крупатин и музыкальный критик Андрей Бестужев. Ну, а сейчас о том, зачем мы будем следить завтра.
4: Час. Зачем следить завтра?
3: Не только завтра, но еще и в выходные, в понедельник, трехдневные выборы в Госдуму. Сегодня первый день завершился уже, 20:00 по московскому времени прошло. Кроме Нижней палаты парламента, в 10 субъектах России избирают руководителей регионов. В воскресенье завершаются выборы, и голосовать можно и на участках, и в электронном формате.
1: Также завтра в кампусе Сколково пройдет конференция «Будущее здесь» о том, как будет развиваться образование, медиа и бизнес, к какому будущему готовиться предпринимателям.
3: Заценители элегантного спорта. Завтра в московском полуклубе «Осенний кубок», закрывающий сезон турнир летних игр в конное поло. Участников, кстати, на пони ждет не только спорт, но и живая музыка.
4: Качество жизни.
5: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Прогулки на природе. Мощная терапия для души и тела, способная на многое. Наш старший редактор Дина Васильева изучила научные доказательства пользы от таких прогулок. Текст целиком можно прочитать на сайте РБК «Стиль». Ну а я рассказываю главное. Исследования показывают, что контакт с природой снижает хронический стресс, замедляет воспаление и поддерживает ментальное здоровье. Причем работает не только основательный лесной поход или трекинг в горах, но и просто неспешная прогулка по парку или у водоема. Свежая работа в Scientific Reports подтвердила, что прогулки по лесу гораздо полезнее для здоровья, чем по городу. Ученые сравнили две группы людей из Токио. Обе совершали прогулки дважды в день по 45 минут на одинаковое расстояние. Но одни ходили по лесопарку, а другие по оживленному кварталу Гинза. В итоге у тех, кто гулял среди деревьев, уровень защитного иммуноглобулина оказался заметно выше, а гормон стресса кортизол снизился. Авторы уверены, что регулярные прогулки в зеленой зоне – это простая и доступная каждому профилактика болезней. И раз уж мы говорим про Японию, то золотой стандарт темы – японское синрин-йоку или лесные купания. Это пребывание в лесу с акцентом на замедление, дыхание и восприятие природы через все органы чувств. Вокруг этого выстраивают свои программы многие оздоровительные клиники и курорты. Но вовсе не обязательно платить деньги. Лесные ванны можно принимать совершенно бесплатно. Эксперты считают, что контакт с природой важен для профилактики болезней сердца и депрессии, для улучшения обмена веществ, а также для реабилитации после болезней. Свежий воздух активирует парасимпатическую нервную систему, отвечающую за восстановление. Повышается уровень дофамина, эндорфинов, снижается активность областей мозга, связанных с негативными мыслями. Получаем в итоге ощущение перезагрузки. Идеальное бесплатное лекарство без побочных эффектов. С вами был Евгений Тиханович. Чаще бывайте на природе и повышайте качество жизни на РБК.
4: Резать лося.
6: Лося.
4: Словарь биржевого сленга,
6: без которого не обойдется ни один инвестор.
7: Доха. Этот термин из нашей азбуки инвестиций наверняка заинтересует любителей географии. Но спешу их расстроить. Доха – это не столица Катара, а доходность. Употребляется в различных ситуациях, будь то доходность инструмента, портфеля, фонда или инвестора. Часто можно слышать что-то типа «десятая доха», «двадцатая доха». Это значит, что доходность составляет 10%, 20%, ну и так далее. Что ж, доха не самое эстетичное сокращение, но употребляя его, вы точно сойдете за своего. В любой инвест-тусовке.
8: Вы купили новую акцию, Вера?
9: Да, вот еще не решила, Людмила Прокофьевна.
8: Вам она нравится? Подозрительно высокая доха. Я бы не взяла.
9: Значит, хорошая акция. Надо брать.
7: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, Евгения Стогова, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
4: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, Шалис, Аваж.

0: и клон старой модели. Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
1: Эко-сумки, картонные стаканчики, отказ от пластиковых трубочек. Это норм или обычный маркетинг? Как помочь экологии?
0: Медиатренды с Женей Стоговой.
1: Разберемся вместе с экологом Жорой Каванасяном и руководителями экологических инициатив. На ком ответственность за загрязнение окружающей среды? Готов ли бизнес вкладываться в зеленую повестку и как нам с этим жить?
0: Понедельник, 21.00. Радио РБК в тренде.
2: Что это было? В эфире.
3: Действительно, базового закона, который бы регулировал все виды детского отдыха, сегодня нет. Эту работу ведет правительство вместе с Государственной Думой. Однако за последние 2 года все равно несколько законодательных изменений были приняты, которые донастраивают эту систему. Первое, это что ответственность за координацию детского отдыха несет губернатор. В каждом регионе России высшее должностное лицо объединяет комиссию по детскому отдыху межведомственную. Еще один закон, который мы приняли, он типизировал, скажем так, программы воспитания, которые в детских лагерях реализуются. То есть базовые принципы того, что происходит в этих детских лагерях, чему детей, так сказать, там учат, воспитывают и как организуют деятельность, они устанавливаются на федеральном уровне в соответствии в том числе с указом о традиционных духовно-нравственных ценностях.
2: Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в программе «Таманцев» в итоге.
0: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15.10.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 вечера в столице, в студии Павел Потапов. Дональд Трамп может подписать законопроект об адских санкциях против России уже в эту пятницу, сообщила журналистка издания «Хилл» Джулия Манчестер. Ранее о том, что американский президент намерен подписать этот законопроект, писали Wall Street Journal и Financial Times. Польша присоединилась к антибаллистической коалиции, заявил премьер-министр республики Дональд Туск. О создании этого объединения летом объявили главы Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании, а также Украины. При этом Туск не уточнил, какой вклад собирается внести Польша. В Германии планируют ввести потолок цен на топливо, сообщает Bild, ссылаясь на собственные источники. По их данным, канцлер Фридрих Мерц и вице-канцлер Ларс Клингбайль обсуждают снижение налога на электроэнергию на 17% евроцентов, что в свою очередь должно привести к снижению цены литра горючего на 14 евроцентов. Также планируется ввести потолок цен на топливо с 1 октября. Почти 2 миллиона 300 тысяч человек проголосовали на выборах в Москве электронно и бумажными бюллетенями, сообщает Мосгоризбирком. Там отметили, что выборы в столице проходят спокойно, жалоб о ходе голосования не поступало. Экипажи самолета Ил-76 МЧС возвращаются в Россию после тушения природных пожаров в Сербии, сообщила пресс-служба министерства. Специалисты приступили к тушению 20 августа. Почти за месяц выполнено 65 вылетов. Экипаж российского самолета получил награду от Интернациональной полицейской ассоциации за участие в борьбе со стихией в Сербии. Разработчик систем искусственного интеллекта Anthropic создала лабораторию для реальных биологических исследований. Компания надеется использовать ИИ в разработке лекарств, однако официально об этом не объявила, сообщила Рейтер. По данным агентства, компания открыла лабораторию в районе залива Сан-Франциско, где проводятся реальные эксперименты, а не только компьютерное моделирование. Руководитель направления наук о жизни Anthropic Эрик Каудерер-Абрамс подтвердил агентству наличие лаборатории. Больше новостей на сайте РБК.

0: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И, пожалуй, ключевой теме, одной из главных тем сегодняшнего дня, это ситуация с передачей активов Ашана, Лимана Про и Nestle, а также логистического оператора FM Logistic под внешнее управление. Делается это для того, чтобы сохранить непрерывность производства, а также поставок в интересах россиян, заявила об этом Ассоциация европейского бизнеса по запросу редакции радио РБК. Накануне Владимир Путин своему указом передал во внешнее управление активы, которые принадлежали французским и швейцарским компаниям. Их суммарная выручка оценивается в 1 000 000 000 рублей. Что еще известно о передаче, разбиралась Ольга Зуева.
1: Согласно документу, который подписал Владимир Путин, передали 100% долей всех 4 компаний в России. Это сети магазинов и пищевые производства. Они не раскрывали финансовые показатели в последние годы, но ранее их обороты оценивались в сотни миллиардов рублей. Что касается FM Logistic, в России она работает с 1994 года и представляет услуги по перевозке и хранению товаров. Ее портфель до 2022 года насчитывал 22 логистических комплекса. Компании Ашан и Лимана Про уже запросили разъяснение у российских властей, пока они продолжают работать без изменений. Nestle заявила, что предпримет необходимые шаги для защиты своих прав после введения временного внешнего управления. Правительство Швейцарии заявило, что, цитата, обеспокоено арестом активов. Государственный секретариат по экономическим вопросам работает с компанией над отменой принятых российским руководством мер, передает агентство Reuters. А вот чем продиктовано такое решение, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Речь идет о компаниях европейских, о компаниях из недружественных стран. И, конечно, одним из факторов, который учитывал при принятии этого решения, то, что это недружественные страны, и то, что это недружественные страны, которые сейчас самым активным образом вовлечены в военные действия против нашей страны. И страны, которые были вовлечены в нанесение ударов по объектам нашей мирной экономической инфраструктуры. Эти факторы принимались во внимание. Принимались во внимание и иные факторы рабочего характера.
1: Управлять активами будет компания «Лев Менеджмент». Она создана около 2 лет назад, и по данным Spark, ее уставной капитал 15 000 рублей. Генеральный директор Андрей Краюшкин. В компании всего 1 сотрудник. Он возглавил «Лев Менеджмент» 10 сентября, за неделю до выхода указа президента. Компания занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности управления, ну и а также вложением в ценные бумаги, венчурным инвестированием и операциями с недвижимостью. Формально собственник остается прежним, отмечает независимый аналитик Максим Кураедов.
3: Но здесь важно понимать, что это не национализация. Иностранный владелец формально остается собственником, но теряет контроль. Решение за компанию принимает управляющий, назначенный указом. Никакого открытого конкурса на эту должность не проводится, и выбор делает государство, и обычно его выбор связан с структурой, которая так или иначе находится в этой отрасли. Для покупателей и сотрудников в первые месяцы, как правило, почти ничего не меняется, и это осознанная цель. Магазины работают штатно, товары на полках, зарплаты выплачиваются. Бизнес не должен останавливаться, изменения происходят наверху, на уровне управления, а не в торговом зале. Сложности могут появиться позже и по-разному у разных компаний.
1: Интересная деталь. Сейчас в процедуре пропущен этап, когда активы переходили Росимуществу. На это ранее в нашем эфире указывали аналитики. Источники РБК на рынке ритейла считают, что из профильных игроков в покупке бизнеса может быть потенциально заинтересована только Лента. Интересантами на приобретение Ашана или Лимана Про также могли бы выступать маркетплейсы. Их могут привлечь большие распределительные центры. Компании были лидерами, отмечает генеральный директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
4: Леруа Мерлен был лидером сегмента DIY. Ашан хоть и подсдал свои позиции, но все равно входил в 10 крупнейших сетей FMCG России. Это те компании, которые своим бизнесом выстраивали целые отрасли, так как они были лидерами не только с точки зрения объемов продаж, но они были лидерами технологии, лидерами в сфере, которой занимались, и многие компании равнялись, заимствовали, учились у этих компаний в рамках выстраивания своей работы. Назначено временное управление, потом будет произведена смена собственника, и компании будут потеряны для управления со стороны создателей и акционеров этих компаний. Речь идет о сотнях миллиардов рублей инвестиций, сделанных за последние 25 с лишним лет в страну.
1: Добавлю, что Ашан работает в России с 2002 года. У ритейлера 62 классических гипермаркета, 33 Ашан Сити и 146 супермаркетов. А Nestle в России уже с 1994 года. Компания выпускает кофе, батончики, детское питание. Среди брендов, в том числе Nescafe, Nespresso, KitKat, Nesquik и Maggi.
0: О передаче под внешнее управление активов Ашан, Лимана Про и Nestle, а также логистического оператора FM Logistic рассказала Ольга Зуева.
5: Реклама.

0: Ведомости правительства планируют запретить плановые проверки пострадавших компаний вплоть до конца 2027 года. Внеплановые ревизии сохранят лишь для исключительных случаев, например, при угрозе чрезвычайных ситуаций. Сами пострадавшие компании сомневаются в действенности этого механизма. Добросовестный ритейл и крупный бизнес останутся под постоянным контролем, так считает председатель Совета директоров «Планеты увлечений» и совладелец сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац. На объектах маркетплейсов его сеть потеряла товаров почти на 100 миллионов рублей.
1: Все равно с крупных компаний будут требовать полного соблюдения законодательства, разделять необходимость проверок в зависимости от того, пострадала ли компания от чего-то, но это, честно говоря, идея несколько сомнительная. Лучше помощь бизнесу оказать каким-то другим способом, финансовым, вернуть какие-то уплаченные налоги из бюджета, как мы предлагали, еще каким-то способом.
0: Прежний опыт надзорных каникул показал, что прошлые моратории, например, во время пандемии коронавируса, действительно обходили стороной крупные предприятия. Это подтверждает директор завода по производству медной катанки и проволоки «ЛКАТ» Максим Третьяков.
2: А мелкими буквами внизу написано, на кого не распространяется. Это крупное предприятие, а крупное — это уже больше 2 миллиардов оборот. Если вы делаете подакцизную продукцию, если вы особо контролируемый субъект, то никаких мораториев в принципе не предполагается. Ничего не менялось, мы постоянно в объекте плотного контроля как были плановые проверки, так и были.
0: Действующий до конца 2029 года мораторий на плановые неналоговые проверки бизнеса упростил жизнь среднего бизнеса. Впрочем, основатель сети фитнесов, фитнес-клубов Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина подчеркивает, что контролеры перестроились просто на другие форматы.
3: Руки перестали выкручивать, да, это факт. Когда введен мораторий, сложнее проводить какие-то противоправные проверки, которые не имеют целью действительно улучшить состояние бизнеса или предотвратить какие-то нарушения. С этой точки зрения стало легче. Сказать, что проверки полностью отсутствуют, как бы нельзя. Недавно Роспотребнадзор провел рейд по фитнес-клубам. Мы тоже попали. Но называется это профилактический визит. Вроде как не проверка, но акт после профилактического визита составлен.
0: Общее снижение неналогового контроля признают и деловые объединения. Однако главный дамоклов меч для бизнеса сейчас связан с фискальной службой, которая под мораторий не попадает, резюмирует вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.
4: Бизнес как раз говорит о том, что количество проверок и так, в общем-то, снизилось в последнее время. А вот налоговые проверки, те, которые как раз не попали под мораторий, к нашему большому сожалению, вот они нарастают просто в геометрической прогрессии. Плюс надо понимать, что у нас прям однозначный обвинительный характер. Если налоговая пришла, все, готовься платить, это знает любой предприниматель. Вот это, конечно, больше всего сейчас дестабилизирует, потому что очень давление серьезное.
0: Прежде в России уже вводили мораторий на плановые неналоговые проверки бизнеса. Сперва в 2020 году во время ковида, тогда от надзора освободили малый и средний бизнес. Аналогичный механизм заработал с 2022 года, он действует до конца 2029. Это касается почти всех проверок, например, Роспотребнадзора, Трудовой инспекции и МЧС. Внеплановые проверки проводят с ограничениями по согласованию с прокуратурой. Ведомости пишут, что финальные параметры нового моратория в правительстве обещают представить в ближайшие дни. А сейчас о том, что около половины российских ритейлеров хотят сократить штат персонала из-за искусственного интеллекта. К таким выводам в своем исследовании пришли аналитики B1 по результатам проведенного опроса. Он есть в распоряжении РБК. Так вот, 42% респондентов из розничных сетей заявили, что будут оптимизировать свои бюджеты за счет сокращения фонда оплаты труда. Согласно стратегиям развития компании, сократить затраты рассчитывают прежде всего за счет автоматизации и внедрения собственно искусственного интеллекта. Как это повлияет на рынок труда? На связи со студией управляющий партнер компании «Профистаф» Денис Никулин. Денис, приветствую вас. Ну вот почти половина ритейлеров, как мы видим из опроса, планируют сократить расходы на персонал из-за искусственного интеллекта. Речь идет все-таки о прям реальных увольнениях или прежде всего о сокращении найма?
5: Ну, надо сказать, что найм, если мы говорим про бэк-офис, уже давно поставлен на паузу. сокращения физические, они присутствуют,

0: если мы говорим, что все хотят внедрить искусственный интеллект, да, хотят внедрить все, как это сделать, пока знают не все, но перспективы, безусловно, за этой технологией. В рознице, если мы говорим про классическую розницу, все-таки есть бэк-офис и фронт-офис. Вот фронт-офис продавцов в торговом зале, работников склада, мерчендайзеров, сокращение коснуться вряд ли. Это категория весьма востребована. И вообще вот подбор в розницу в первую очередь во фронт-линию, он наиболее востребован сейчас. Что касается бэк-офиса, то, естественно, происходит оптимизация. Розница сейчас находится под сильным давлением. С одной стороны, покупатели экономят. Вот, растут издержки розницы. Опять же, очень много уходит в онлайн и на маркетплейсы. И вот в таких условиях другого пути, как снижение издержек по всем фронтам, быть не может. И, разумеется, фонд оплаты труда – это значимая доля в розничных расходах. Вот. Новая технология, конечно, этому поспособствует. Но за все, естественно, надо браться с умом.
1: А все-таки что больше подталкивает? Желание сократить фонд оплаты труда или отсутствие, дефицит кадров вот к этой автоматизации? Или оба фактора работают одновременно?
0: Ну, мне кажется, что главный фактор здесь все-таки повышение эффективности розничных продаж. А вот добиться повышения эффективности с помощью этой технологии как раз можно. В принципе, и является все-таки частью процесса автоматизации. И розница давно и успешно автоматизировалась и без него. Но с появлением этой технологии такая возможность расширяется.
1: А до вот вы сейчас рассказываете про это, я представляю себе этот процесс. Что-то автоматизируют, что-то, может быть, роботизировать будут. У этого процесса есть какая-то граница? То есть будет насыщение автоматизации, ну, не смогут же всех сократить? Или действительно мы можем прийти вообще, ну, в какой-то перспективе вообще к полной или почти полной автоматизации этой сферы?
0: Ну, вы знаете, пределов нет. Мы же знаем, что в Японии существуют полностью автоматизированные и роботизированные производства. Там людей практически нет. Ну, это, естественно, не перспектива ближайшего будущего, но очень много рутины можно убрать при помощи автоматизации. Много убрано и есть где поработать. Вот. С учетом того, что у нас e-com развивается, а сам классический ритейл, по сути, в данных обстоятельствах стагнирует, в e-com'е для вот, использования искусственного интеллекта там простора гораздо больше, поскольку там приходит покупатель, и о котором известно гораздо больше, чем просто о человеке, вошедшем в торговый зал розничного магазина. И сделать ему персонализированное предложение, исходя из его покупок, исходя из его поведения. Это хорошая задача, которая может существенно поднять средний чек и повысить эффективность розничных продаж. Но это в первую очередь e-com.
1: Денис, спасибо за эту беседу. На связи со студией был управляющий партнер компании «Профистав» Денис Никулин. Возвращаясь к опросу B1, всего компания опросила 77 компаний, в том числе 57 розничных сетей, 12 производителей и 8 других участников рынка. По оценке S&P Global, в течение года после внедрения генеративного искусственного интеллекта потребность в рабочей силе может снизиться в среднем на 7,5%. McKinsey вот прогнозирует, что до 75% должностей в ритейле могут существенно измениться под влиянием искусственного интеллекта. Ну а в России тем временем начнут активнее обустраивать придорожные зоны отдыха. Так, например, на трассах будут размещать фудтраки, автолавки и передвижные АЗС. О таких планах правительство пишет «Коммерсант». Сейчас такие услуги можно получить только на АЗС и в многофункциональных зонах дорожного сервиса. Но обычные площадки отдыха встречаются, как правило, чаще. Их теперь тоже начнут благоустраивать. Предполагается, что все это поможет развитию автотуризма в России. Но поможет ли? Выясняла Яна Ритунская. Она сейчас со мной в студии.

0: Как это будет выглядеть?
1: В целом, сейчас тоже существуют такие многофункциональные зоны дорожного сервиса, но не всегда к ним имеют доступ малые и средние игроки рынка. Речь идет о том, что у вас есть крытая площадка, она обустроена, там проведена инфраструктура, то есть это водоснабжение, электроснабжение, и вот в такие вот зоны могут выезжать, соответственно, фудтраки, автолавки. Автолавки — это тоже небольшой или прицеп, или отдельный как бы трак, да, небольшой, где тоже могут что-то продавать. И также передвижные АЗС, ну, то есть, по сути, мобильные заправки. И считается, что, вероятно, как вот, по крайней мере, пишет Коммерсант по замыслу тех, кто предложил эту инициативу, это простимулирует автотуризм и в целом станет, сделает более комфортным передвижение по стране, потому что такие зоны должны появиться на федеральных трассах, соответственно, поездки по ним должны стать комфортнее. Но, в принципе, насколько это поможет именно поднять количество перевозок, здесь есть некие сомнения. Вероятно, да, комфорт улучшится, но на такие полноценные пожелания и стремления россиян совершать поездки на автомобиле внутри страны это вряд ли повлияет. Так считает эксперт Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма Андрей Артюхов.
2: На развитие автомобильного туризма в целом это никакого влияния не окажет. Это, ну, сделает более-менее комфортным, если мы говорим непосредственно об установке вот подобных модулей точек общественного питания. Ну вот я караванер уже скоро 20 лет как. То, что продают в этих лавочках, в фудтраках, ну я могу это приготовить сам и сам стать фудтраком, накормить еще тоже кого-то. У меня что-то есть в холодильнике, есть газовая плита, я сам могу что-то на скорую руку приготовить. Хотелось бы больше кафе полноценных, где хотелось бы и отдохнуть, и чтобы дети отдохнули, были детские площадки.
1: Но, конечно, автотуризм, в принципе, как способ отдыха, когда вы едете на машине от точки А до точки Б, где-то оставляете ее, вот этот вид отдыха будет только расти. Вот по данным Яндекс.Путешествий, к 2030 году автомобильные поездки, на них может приходиться до 70% всех путешествий по России. Так что ждут роста.
0: Ян, есть же еще такой формат автодома. Как с ним обстоят дела?
1: Есть даже специальное название для такого вида отдыха на автодомах. Называется это караванинг. То есть люди, которые, как мы видим в американских фильмах, часто путешествуют всей семьей, ну, либо в одиночку, либо даже с животными, с самыми маленькими детьми буквально месячными. Они ездят по стране, и, в общем-то, в принципе, это можно делать сейчас в России. Вот только та инфраструктура, которую сейчас хочет развивать правительство, а именно те самые фудтраки, автолавки, передвижные АЗС, это не то, что нужно людям, которые хотят путешествовать на автодомах. Здесь нужна другая инфраструктура. Нужно обустраивать, во-первых, кемпинги, то есть места, где можно поспать, отдохнуть, можно оставить автодом и вот, наслаждаясь природой, например, поставить палатку.
0: Ну, условно, ты приехал, как бы запарковался вот в этом кемпинге и дальше вот рядом вокруг отдыхаешь, проводишь какое-то время.
1: И не только проводишь время, но еще и готовишь. То есть нужно обустроить точки, где можно получить свежую воду, нужно обустроить каким-то образом, как будет очищаться автодом, сливать отходы, например, оттуда. Нужно еще и позаботиться о том, как будет выноситься мусор, то есть чтобы эта территория полноценно обслуживалась, потому что вот, как говорят мои собеседники, сейчас растет популярность экотроп по России и в целом спрос на такой экологический вид отдыха. Но вместе с тем не развита пока вообще эта инфраструктура, где действительно это будет экологический вид туризма, то есть не будет при этом загрязняться окружающая среда. Но прямо сейчас, наверное, это все же скорее путешествие не для всех, несмотря на то, что спрос на такой вид отдыха есть, и индустрия туризма уже несколько лет ждет, что он будет только расти и расти и расти. Но пока это скорее такое для инициативных времяпрепровождения. Вот, например, такую примерную поездку по автодому, как она может выглядеть, мне писал автор интернет-журнала «Автодом и дом на колесах» Александр Епифанцев.
3: У нас пока что вольница такая для автодомов. Мы катаемся, получаем удовольствие. У нас летом есть солнце, у нас панели заряжают. Воду мы можем найти в колонке. На картах они часто даже обозначены. Можно заправить воду в какой-нибудь крупной сетевой заправке. Там есть шкафчик специальный. Техническая вода там, как правило, есть круглый год вообще. То есть мы немножко так выкручиваемся, но это для нас даже какой-то, знаете, такой квест. Ага, нам нужно добыть воду. И мы там раз, можно на карте посмотреть, можно на дороге найти, можно заехать на автомойку, допустим.
1: В то же время в Европе, например, или опять же в США, или в Канаде, такой вид отдыха гораздо сильнее развит, чем в России прямо сейчас, потому что сейчас это все же для бывалых, для тех, кто хочет проверить себя, приблизиться к природе, и вряд ли можно где-либо найти предложение даже, например, пакетного тура, где вам составят маршрут, предоставят автодом,

0: скажут: в добрый путь, вам интересно посмотреть страну. Все же нужно довольно много инициативы проявлять. Но сами автодома, как говорят мои собеседники, в последнее время стали дешевле. На это влияет и рост производства таких домов внутри России и импорт из Китая, который в последние годы усилился. Например, можно найти вполне подходящий автодом, ну, скажем, середнячок в своем сегменте, за 500 тысяч рублей. И таким образом вы обеспечите себе, можно сказать, отдых на, не только на один сезон, но и на последующие. Просто придется обслуживать эту машину дополнительно. То есть следить за ее состоянием и таким образом приковывать свое внимание тоже к этой поездке. А все же, как считают мои собеседники, эта ниша будет развиваться, но в первую очередь здесь дело за региональными властями, которые, соответственно, обратят внимание на развитие вот таких зон отдыха.
1: Спасибо. Об автотуризме в России, о разных его типах, потому что вот как мы сейчас обсудили, есть обычный автотуризм, когда на машине, а есть вот этот караванинг, новое слово я для себя вынес. Спасибо Яне Ритунской, она нам рассказывала о том, как развивается, точнее, что нужно для того, чтобы развивался автотуризм в России. И к другим темам пятницы. Официальный сайт тура Kanye West больше не упоминает Россию. Из афиши, где еще недавно значились даты в Санкт-Петербурге 10-11 октября на Газпром-арене, теперь можно найти только города США и Индонезии. Сама страница с описанием российского концерта выдает ошибку 404. Организатор, компания Say Agency, тоже почистила цифровые следы. В начале сентября из телеграм-канала исчезли посты, где агентство уверяло аудиторию, что шоу пройдет по плану. Глава агентство Анна Супчева отметила в разговоре с РБК, что пропажа информации о выступлениях связана с реакцией на хаос вокруг концертов артистов России. По ее словам, как только этот хаос будет истреблен, Kanye West все вернет обратно. Параллельно у компании уже проблемы другого рода. Роспотребнадзор вынес ей официальное предостережение. Зрители, купившие билеты, пожаловались в ведомство на компанию, а в Say Agency говорят, что претензии переадресовали юристам. Как сказала адвокат Елена Сенина, юридически купившим билеты есть на что опираться, если концерты так и не состоятся. В этом случае можно требовать не только компенсацию за билет, но и за сопутствующие расходы.
2: Если еще событие не наступило, то мы не можем говорить о том, что условия договора о предоставлении услуг не были соблюдены, то есть факта еще нет. Что можно сделать? Можно предварительно направить запрос о том, что действительно ли билеты и можем ли мы посетить этот концерт, получить ответ и, соответственно, дальше уже, если нет, то обращаться по закону о защите прав потребителей. Даты нужно все-таки дождаться, а мало ли вдруг приедет и выступит. Проблем много. Много будет у организаторов. Закон о защите прав потребителей – это одно. Понятно, что люди, если концерт не состоится, могут возместить не только стоимость билетов, но и все свои убытки.
1: Пока с сайта тура исчезают концертные даты, ательерам в Петербурге, казалось бы, пора бить тревогу, ведь гостиницы бронировали именно под эти числа. Однако владелец и генеральный менеджер отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы развеял эти опасения. Звонков с просьбой отменить бронь пока нет, хотя многие представители бизнеса ожидали волну отмен.
3: В случае утвержденной отмены концерта мы, безусловно, будем вынуждены возвращать деньги гостям, потому что таковы правила оказания гостиничных услуг. Неоказанная услуга не может быть оплачена. Другое дело, что тенденция показывает иное. Мы сейчас не видим сколько-либо значимых звонков или вопросов гостей по поводу аннуляции. Вот что нас удивляет самих, потому что мы, конечно, ожидали шквал звонков. То есть, как мы себе понимаем, 150 человек, которые в моем отеле забронировали номера и их оплатили, уже для себя, видимо, решили, что если не будет концерта, они просто приедут в Петербург погулять. Мы считаем, что здесь, во-первых, надежда, а б, это все-таки люди как-то решили, что в Петербург мы поедем в любом случае, потому что мы уже купили уже и авиабилеты, и гостиницы оплатили. Все это сдавать сложно, мы уже в любом случае поедем.
1: О двух первых публичных сольных концертах Kanye West в России Say Agency объявила 17 августа. Выступления назначили на 10 и 11 октября на «Газпром-арене».
4: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
5: Автоньюз. с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
6: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: 20 миллионов биткоинов. В марте 2026 года число добытых биткоинов превысило 20 миллионов. Всего алгоритм криптовалюты позволяет выпустить около 21 миллиона монет. Значит, майнерам осталось добыть меньше 5% от общего количества. Но на это потребуется больше 100 лет. Новые биткоины появляются в качестве награды майнерам за добавление блоков с операциями в блокчейн. При запуске сети за один блок выдавали 50 биткоинов. Сейчас награда составляет 3,125 биткоина. Примерно раз в 4 года она сокращается вдвое. Поэтому новые монеты поступают в обращение все медленнее. Ожидается, что 99% всех биткоинов будет добыто уже к 2035 году. 99,9% к 2047. А последние доли монеты появятся только в 2139 году. После этого майнинг не исчезнет. Майнеры продолжат подтверждать операции и защищать сеть. Но вместо новых биткоинов их основным доходом станут комиссии пользователей. При этом доступных биткоинов может оказаться меньше 21 миллиона. Часть монет уже потеряна вместе с паролями и ключами от кошельков. Они остаются в блокчейне, но воспользоваться ими больше никто не может.
6: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Половина десятого в столице, в студии Павел Потапов. Явка на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва после закрытия всех избирательных участков в первый день голосования составила 29,43%, следует из данных на сайте ЦИК. Выборы стартовали 18 сентября, голосование продлится 3 дня до 20 числа. Курская АЭС работает в штатном режиме. Про удары украинского беспилотника по станции информации не поступало. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы АЭС Александр Прытков. Ранее сообщалось, что МАГАТЭ было проинформировано об атаке по охладительной башне одного из энергоблоков Курской АЭС, которая произошла рано утром накануне. Телеграм-канал пресс-службы президента Беларуси Александра Лукашенко пул первого временно лишился своего имени пользователя в мессенджере. По этому адресу появился канал с фотографиями эротического содержания. В итоге все гиперссылки на пул первого ввели на новый телеграм-канал. При этом сам канал пресс-службы белорусского лидера оставался доступен пользователям, которые были на него подписаны ранее. Позже пул первого снова сделал канал открытым и вернул себе прежнее имя пользователя. Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает о тумане в ночь на субботу. Местами видимость может составить от 200 до 700 метров. Мэрия Москвы просит автомобилистов быть предельно внимательными. Расходы США на военные операции против Ирана по состоянию на 3 сентября составили 43 миллиарда 600 тысяч долларов, сообщает Punchbowl News. Около 11 миллиардов из этой суммы пришлось непосредственно на проведение операций. 28 миллиардов ушли на восполнение израсходованных боеприпасов, и еще 4,3 миллиарда потрачены на замену утраченного оборудования. Слова «дофаминовый», «вайб-кодинг» и «гиперфикс» могут претендовать на звание «Слово года 2026», сообщили РИА Новости в пресс-службе РГПУ имени Герцена. Лингвисты, в частности, считают слово «дофаминовый» интересным, потому что прилагательное стало употребляться в новых сочетаниях. «Дофаминовые вещи», «дофаминовый гардероб», «дофаминовая мебель», «дофаминовая мода». Так теперь говорят о ярких и насыщенных цветах, о фантазии в одежде и в дизайне пространства. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Ну а сейчас поговорим про альянс, который, интересно, станет ли он дофаминовым, как вот сейчас рассказывал новостник Павел Потапов. Дело в том, что сама Урсула фон дер Ляйен сказала, что идея такого альянса большая, смелая и красивая. Ну я, разумеется, говорю о одной, наверное, из ключевых тем этой недели. Это возможное ассоциированное партнерство Брюсселя с Оттавой, сближение ЕС и Канады. В планах сотрудничество по вопросам торговли, искусственного интеллекта и образования. И цель, как пишет политика, совершенно очевидна. Поиск собственных координат, а не огляд

0: ставка на Вашингтон. Как новые альянсы меняют расстановку фигур на шахматной доске геополитики? Дальше первых полос мировой прессы заглянули обозреватели Ян Мелкумов и Алевтина Сорокина. Они сейчас со мной в студии. Коллеги, ну, действительно, вот на этой неделе эта тема обсуждалась очень активно, потому что идея, ну, правда, необычная. ЕС и Канада. Вот такой вот североатлантический тоже альянс, но только совсем не такой, к которому мы привыкли.
1: Совершенно верно. Больше того, насколько я помню, Урсула фон дер Ляйен сказала, мы разделяем взгляды, мы разделяем ценности, мы даже один океан разделяем на двоих. Поэтому вполне естественно, что нам нужно быть более близкими по многим другим вопросам. Но, собственно говоря, что произошло, мы в течение недели уже вкратце говорили. Произошла встреча, визит канадского премьера Марка Карни в Страсбург, или Страсбург, как его правильно по-французски, конечно, называть, на сессию Европарламента, где была и его речь, и речь Урсулы фон дер Ляйен. Урсула употребила слово «ассоциированный член», вы будете первым ассоциированным членом, на что Карни сказал, что, ну, мне не так уж важно, как это будет называться, какую-то форму мы найдем. Собственно, разных форм ассоциаций в истории Евросоюза было много. Не всегда они так назывались. Можно вспомнить про первую ассоциацию 59 стран Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанских, которые, ну, бывшие европейские колонии в большинстве своем, которые получали европейскую помощь, которые пользовались беспошлинным ввозом сырья. Можно вспомнить много других. Мы об этом тоже говорили. Это будет слишком длинная история. Вопрос, собственно говоря, не в этом. Речь идет о совершенно новой форме сотрудничества, в которой Канада и Евросоюз хотят установить новые формы отношений, которые были бы, хотя они при этом утверждают, что они не направлены, ну вот буквально цитата, свободная цитата Карни, мы не стремимся сформировать третий блок, который выступал бы в качестве соперника великих держав и стал бы соперником для Вашингтона и Пекина только с лучшими манерами. Эта фраза у всех вызвала смех. Блок с лучшими манерами. А дальше он сказал примерно следующее, не примерно, а это практически точная цитата. Мы не стремимся к власти, чтобы доминировать над другими. Наоборот, мы стремимся к устойчивости, чтобы никто не мог контролировать наши открытые рынки, посягать на наш суверенитет, угрожать нашей территориальной целостности или подрывать наши свободы, нашу демократию и наше верховенство права. Хотя здесь не назван ни Трамп, ни США, но адресат этого послания совершенно всем понятен.
2: И я вот как раз продолжу вашу мысль. Безусловно, напрямую Трамп не называется, ну и в Давосе напрямую имя Трампа Карни не называл. Но интересно, что помимо общих интересов их еще объединяет общее лицо. Это лицо лидера, да, главы Белого дома. По сути, и Франс 24 подчеркивает, что политика Трампа не оставляет Карни выбора, кроме как найти новых союзников.
3: По словам Урсулы фон дер Ляйен, это углубленное партнерство будет основано на общих демократических ценностях и экономических интересах. Но присоединение к ЕС первого ассоциированного члена столкнется с рядом юридических препятствий. В настоящее время этот статус не предусмотрен в договорах Европейского Союза. В прошлом идея ассоциированного членства Украины или Великобритании после выхода из ЕС выдвигалась, но в обоих случаях она была отвергнута до принятия каких-либо конкретных мер. Поездка Карни в Страсбург, связанный с тем, что он пообещал удвоить внешнеторговый оборот Канады в течение следующего десятилетия. Тарифная война с Вашингтоном, по сути, оттолкнула Карни от Вашингтона в направлении более тесных отношений с Брюсселем.
2: И хочется отметить, и это отмечает в том числе Bloomberg, разбирая вопрос ассоциированного членства. Действительно, географическое положение Канады делает невозможным полноправное нахождение в Евросоюзе. Но есть модели, в том числе Норвегия, Исландия, Лихтенштейн предлагают одну из возможных моделей. Это как минимум членство в Европейской экономической зоне. И страны обсуждают и соблюдают правила единого рынка Евросоюза, а темы ведь для обсуждения очень большие между ними. В частности, и Карни, и фон дер Ляйен говорили о том, что среди совместных планов это производство техники, совместной обороны, энергетики, даже Арктика была одной из тем их обсуждения.
1: Да, мы можем подробнее поговорить об этом сразу после рекламы.
4: Реклама. Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК-компании 18+.

0: Мы продолжаем. В студии Александр Ляпин. И у меня в студии также обозреватели Ян Мелкумов, Алевтина Сорокина. И также сейчас проходит заседание военно-промышленной комиссии, на котором присутствует Владимир Путин. Он сделал там уже несколько заявлений. В частности, у России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы. Кроме того, Путин заявил, что киевскому режиму нужна война, чтобы самим оставаться у власти, а европейцы пытаются спасти свой падающий рейтинг и прикрыть ошибки. Об этом прикрыть ошибки, говоря о подготовке к войне с Россией. Ну и кроме того, Владимир Путин сказал, что угроз меньше не становится, НАТО разбухает и расширяется. Ну и тут уж сразу отмечу, чтобы, как говорится, два раза не вставать, что появились сообщения о том, что Дональд Трамп может подписать вот те самые адские санкции уже 18 числа, сейчас точнее скажу. Да, 18 сентября, это пишут журналисты издания The Hill. Ну, коллеги, давайте вернемся к нашей теме. Это альянс, возможно, между ЕС и Канадой.
1: Да. К слову, последнее про Трампа, если уж, Саш, ты сам решил закончить вопросом адских санкций. Трампа ведь тоже спрашивали, как он отреагировал на вот эту вот новость о потенциальном ассоциированном членстве Канады в ЕС. И он сказал, что его спрашивали, он стоял перед трапом самолета, и он говорит, ну, it's laughable idea. Типа, сам, он, по сути, смешная называет, идея, да, смешная идея, то, что невозможно превратить в реальность, и он называет Канаду ужасным экономическим партнером.
2: Ну, это вполне в стиле Трампа. Кстати, на эту тему Карни уже отреагировал на высказывание Трампа, особенно когда он сказал, что мы введем очень высокие пошлины и на Европу, и на Канаду. А на что Карни сказал, канадцы едины в том, что никто не будет указывать нам, на каком языке мы должны разговаривать, никто не будет диктовать нам нашу культуру или с кем мы можем заключать международные соглашения. И попутно сразу же и французский министр по делам Европы Бенджамин Хаддад заявил, что Соединенные Штаты не имеют права вето на геополитические решения ЕС, не в компетенции Соединенных Штатов или кого-либо еще выбирать политическое и геополитическое направление для европейцев.
1: Да, Я Ильич, но это все к вопросам отделения стран друг от друга.
2: Но то, что Трамп так нервничает, это говорит о том, что его не то что понимания, может быть, здесь и нету, но его инстинкты говорят ему, что это опасно. И в каком-то смысле для его картины мира это действительно опасно, потому что Канада – это ближайший сосед и ближайший союзник, собственно говоря, на всем протяжении, ну, не считая только того, что на канадской южной границе пушки, исторические пушки до сих пор направлены через озеро в американскую сторону, поскольку в Кингстон, Онтарио, была как раз защита. Ну, напомним, что британско-американские войны, которые были сразу же после объявления независимости, они велись в значительной степени с территории Канады. И именно туда эмигрировали из Соединенных Штатов те, кто назывались британские лоялисты. Но вернемся к вопросу о тех областях, о которых говорят и ЕС, и Канада как предмете для сотрудничества. И эти области очень, набор этих областей очень велик. Они говорят, во-первых, о сотрудничестве, об автономии стратегической и о сотрудничестве в критически важных полезных ископаемых, в военно-промышленном потенциале, в области искусственного интеллекта, в области вычислительной техники, в области энергетической безопасности, в области космоса, в области платежной системы, создание более надежных широкополосных соединений между Европой и Азией и о многих других вещах.
0: Арктика еще?
2: Еще Арктика, да, еще Арктика, потому что Арктика – это тоже некая общая область для Европы и Канады, особенно для Северной Европы. Кроме того, Карни говорит о более серьезных вещах. Ну, тут уж сразу же я немножко не забегу вперед. Карни в своем выступлении говорит о том, что... Мы вернемся еще к областям. Но он говорит о том, что, например, технология трансформирует природу военного дела. Она трансформирует структуру экономик и способности государств управлять. Он говорит, например, об онлайновых платформах, большинство из которых, естественно, американские. Платформы мечтают завоевать суверенитет. Они сами хотят устанавливать условия доступа к себе. Они хотят диктовать регуляторные правила или даже нарушать регуляторные правила. Они хотят контролировать наши данные. Они готовы распространять дезинформацию и хотят украсть детство у наших детей. При всей спекулятивности этих заявлений он говорит о таких фундаментальных вещах, которые волнуют очень многих людей и в Европе, и в Канаде, и, кстати сказать, и в самих

0: Соединенных Штатах. И в этом смысле это не пустые заявления. И, в общем-то, можно говорить о том, что за этим стоит. Во-первых, я вижу в этом, ну, как минимум, две или даже две с половиной или три измерения. Во-первых, политическое, это совершенно понятно, вот то, о чем Алевтина уже сказала, заявление Карни в Давосе в январе этого года, которое вызвало аплодисменты аудитории, о том, что в нынешнем непростом мире средние державы, как он это сформулировал, то есть не великие державы, не крупные державы, а средние державы, если они хотят избежать диктата больших держав, они должны объединяться и стоять вместе.
1: И, Ян Яныч, не только вы вспоминаете, не только я, мы вспоминаем здесь речь Карни в Давосе, ее вспоминает и в том числе Bloomberg. И говорят журналисты о том, что для тех, кто следил за выступлениями Карни последние несколько лет, в целом, в этих его сегодняшних словах нет каких-то больших сюрпризов. Еще в Давосе он действительно говорил о том, что новые конфигурации теперь неизбежны. Подробнее об этом Bloomberg.
2: Возможно, вы помните январскую речь Марка Карни в Давосе, которая срикошетила со всем миром. Он говорил о необходимости создания средних держав и альянсов между ними. Он не упоминал Трампа напрямую, но, очевидно, подразумевал его персону. Стратегия Карни заключается в привлечении инвестиций и торговли с другими частями мира, которые не принадлежат США. Теперь очевидно, что в первую очередь премьер-министр Канады имел в виду Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион, в меньшей степени Южную Америку. Все же Карни известен как настоящий европеец. Видимо, все это время они разрабатывали концепцию более тесного партнерства.
3: Ну вот мне понравилась мысль, я бы продолжил ее развивать, о том, что средним странам нужно будет объединяться в альянсы, потому что действительно гиганты растут. Это Соединенные Штаты, это Китай развивающийся, это Индия. Пока еще, наверное, ее рано называть там гигантом, но тем не менее это 1,5 миллиарда жителей, это развивающаяся экономика, инвестиции и так далее. Но если мы говорим об альянсах так называемых средних стран, нам что, следует тогда ожидать россыпь вот таких вот различных альянсов?
0: О, знаете, есть сценарии, о которых мы через пару минут поговорим, что один из сценариев как раз выглядит, что вокруг Евросоюза может образовываться некая конфедерация государств, не обязательно соседствующих с Евросоюзом. Это могут быть Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Канада, само собой, разумеется, уже в данном случае, которые могут составлять некий пояс или в разных формах. Кто-то, для кого-то из них это будет промежуточной остановкой на пути к полному членству, для кого-то из них это будет постоянным сотрудничеством на особых условиях со странами Евросоюза. Но что это будет набор стран с одинаковыми ценностями, одинаковой философией, одинаковыми целями. Потому что, кроме политических, чисто политических, так сказать, задач, чисто политических факторов, которые стоят за этим событием, я имею в виду, за заявлениями, пока что это только декларация о намерениях и со стороны Канады, и со стороны Европы. Но, в общем-то, мы не сомневаемся, что форма в конечном счете будет выработана. Наверное, не очень быстро, как это обычно бывает в Европе. Но я вспомню еще раз старинную английскую поговорку «Where there is a will, there is a way». Если есть воля, то найдется и способ. В какой форме это будет происходить, как быстро это будет происходить, это отдельный вопрос. Но то, что это будет происходить, пока что, во всяком случае, в нынешней конфигурации, кажется довольно неизбежным. И здесь есть еще и экономический момент, потому что фактически и Карни, и Урсула фон дер Ляйен говорят о ключевых областях, то есть они говорят о интеллектуальном производстве, например. Они говорят о квантовых вычислениях. То есть это то, что составляет, ну, не говоря уже об искусственном интеллекте, платформенной экономике и прочих вещах. То есть это то, что составляет, собственно, ключевые моменты современного технологического развития. И оставлять это, как это было до сих пор, в руках американских корпораций, которые, наверное, дальше всех продвинулись, и Европа, и Канада считают неразумным. Больше того, еще в прошлом году некоторые канадские мозговые центры говорили о том, что какая была глупость полагаться, например, в космических исследованиях только на GPS американскую. Мы не думали о том, что когда-либо Америка может просто взять и отключить нас от этой системы. Поэтому нам, то же самое сейчас говорят в Европе, нам необходима альтернатива современная система космической навигации. И таких примеров можно привести много.
1: И я как раз тоже хочу вас

0: дополнить с точки зрения концепции средних держав. Вот ты как раз, Саша, задал этот вопрос. Мне кажется, и не только мне, в том числе издание «Политика» выходит с большой статьей, разбирая эту концепцию. И, по сути, во всем виноват. И причиной всему политика нынешней главы администрации, да, политика Трампа. В свою очередь, издание «Политика» уже подчеркивает, что объединение так называемых средних держав может ослабить способность Трампа использовать огромную экономику США для принуждения стран к выполнению его приказов. Потому что, по сути, если мы будем смотреть на все предпосылки торговой доктрины Трампа, она держится на очень простых постулатах. Каждая страна, Трамп абсолютно уверен, что каждая страна зависит от Вашингтона в плане своей экономики, и Трамп использует это влияние, чтобы добиться для себя более выгодных условий. И об этом, в частности, говорит Стивен Мор, давний экономический советник Трампа в интервью «Политика». Он подчеркивает, что, по сути, Трамп движет, им движет очень простая логика. Мы не будем с вами торговать, если вы не выполните А, Б и С. В свою очередь, он сам вынуждает страны объединяться и образовывать новые альянсы. И у них не остается выбора, если они хотят держаться на плаву.
1: Ну, здесь много разных вариантов возникает дальнейшего сотрудничества и дальнейших объединений. А вот последнее, о чем здесь, ну, тут можно говорить очень много об экономике и о том, что в данный момент, например, большая диспропорция существует между Евросоюзом и Канадой. В Канаде проживает 41 миллион человек, в Евросоюзе 452 миллиона, то есть там разница в один раз,
2: да.
1: Да, соответственно, и рынок очень сильно различается, торговля не сбалансирована, потому что для Канады Евросоюз – это второй торговый партнер после США, а для Евросоюза это меньше 2% внешней торговли.
2: Но я даже слышал такую версию, что Канада может якобы стать таким ресурсным тылом Европы.
1: Это один из вариантов, да, потому что в Канаде есть те критические минералы, которые необходимы для современных технологий, и которых может не хватать или вообще не быть в Европе. И это одна из областей для сотрудничества. Но здесь речь даже не о том, какова структура старой внешней торговли, хотя и она тоже после того, как в 2016 году было принято временное соглашение, так называемое СЕТА, это аббревиатура англоязычная, между Канадой и Евросоюзом, 98% всех тарифных ограничений было устранено, и торговля за 10 лет выросла на 80%, то есть почти что вдвое. Но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что если Канада и Европа начнут реально сотрудничать в ключевых областях современного технологического развития и видеть это как альтернативу той принудительной политике торговой, которую сейчас проводит Трамп, то остановить, если эта тенденция наберет своего рода инерцию, остановить ее будет очень сложно, даже если Трамп в конечном счете, ну, собственно, так или иначе, Трамп должен будет уйти, произойдет ли это через полтора месяца после промежуточных выборов или позже. И тут могут быть очень разные интересные варианты, потому что один из вариантов такого вот рода альянса между Европой, Канадой и другими странами, которые в первую очередь ищут предсказуемости своих внешнеэкономических связей и твердых правил. Если они устанавливают эти правила, никто не исключает, что они могут договориться с Китаем, который провозглашает, по крайней мере, на словах, что да, мы тоже хотим предсказуемости внешнеторговых правил, мы хотим либеральной экономической торговой системы, мы хотим предсказуемого развития наших отношений экономических с другими странами. Если они устанавливают такого рода правила, они устанавливают, например, как это было с Японией и США в 60-е и 70-е годы, некие добровольные ограничения по китайскому экспорту, то вполне возможно, что в мире возникает новая конфигурация, по крайней мере, торговая конфигурация, в которой Китай и Европа, и примыкающие к Европе страны выступают в качестве альтернативы американскому рынку. И что тогда будет с американской экономикой? Это интересный вопрос.
0: Да, и одной из них в том числе может стать и Лондон. В Financial Times выходят большие статьи о внешней политике Энди Бёрнама. Следующий их месседж очень простой. Бёрнаму нужно срочно реагировать на изменяющиеся реалии, потому что иначе он может оказаться просто человеком, который не выберет нужную сторону, то есть проигравшим. В общем, надо искать новых партнеров. Теперь Бёрнаму и не только ему.
2: Да, вопросов много остается по этой теме. Мы, конечно, следим за развитием событий. Со мной в студии были обозреватели РБК Ян Мелкумов и Алевтина Сорокина.
3: На правах рекламы.
4: Как тест-драйв? Рамные внедорожники просто незаменимы там, где заканчивается асфальт. Они способны справляться с серьезным бездорожьем и преодолевать крутые подъемы. Такие сложные

0: внедорожные испытания под силу проходить каждый день только рамному автомобилю. Как раз с таким я и познакомился. Среднеразмерный рамный внедорожник Тэнк 300, который сочетает серьезные внедорожные возможности со стильной внешностью. И вот почему этот автомобиль как минимум заслуживает вашего внимания. Во-первых, под капотом проверенный 2-литровый турбомотор мощностью 218 лошадиных сил. Этого более чем достаточно и для комфортных поездок по скоростным магистралям, и для выезда на природу. Во-вторых, здесь установлен классический 8-ступенчатый автомат. Коробка одинаково хорошо подходит как для города, так и для бездорожья. Тэнк 300 предлагается с 2 вариантами системы полного привода. В версиях Drive и Premium используется классическая внедорожная схема с жестко подключаемой передней осью. Это решение хорошо подходит для тех, кто использует автомобиль преимущественно на бездорожье и любит самостоятельно контролировать поведение автомобиля в тяжелых условиях. В версиях City и City Premium система работает иначе. Здесь передняя ось подключается с помощью многодисковой муфты, а электроника сама определяет условия движения и при необходимости перераспределяет крутящий момент между осями. При этом сохраняется возможность при необходимости полностью жестко заблокировать муфту. Данный вариант полного привода подходит тем, кто использует автомобиль в разных условиях и хочет меньше отвлекаться на контроль работы трансмиссии. А понижающая передача и блокировка межколесных дифференциалов во всех версиях внедорожника обеспечивают широкие возможности автомобиля на бездорожье.
1: Спонсор выпуска ООО Great Wall Motor Rus.
2: Кто есть кто?
3: BYD Seal 05 – это автомобиль, который будто специально придумали для людей, считающих Camry слишком дорогой, а бюджетные седаны слишком скучными. И, честно говоря, план сработал, потому что пока остальные пытаются продать вам эмоции, Seal 05 продает здравый смысл. Похоже, дизайнеров BYD наконец перестали заставлять рисовать машины по принципу «добавьте еще одну хромированную полоску». Низкий силуэт, узкая светодиодная оптика, спокойные пропорции – Seal 05 напоминает гостя в хорошем костюме. Он не пытается быть самым модным. Он знает, что и так неплохо выглядит. Под капотом фирменная гибридная система. Полуторалитровый бензиновый двигатель работает вместе с электромотором, а суммарная отдача позволяет разгоняться до сотни примерно за 7,5 секунд. И знаете, что удивляет здесь больше всего? Не динамика, а отсутствие суеты. Seal 05 просто едет тихо, плавно, настолько спокойно, что через пару дней начинаешь нервничать уже сам. В городской суматохе он вообще чувствует себя как Роналду в чужой штрафной. Точно знает, что, как и когда делать. Салон тоже получился на удивление взрослым. Большой поворотный экран, цифровая приборка, хорошие материалы, нормальная эргономика. Без ощущения, что ты случайно оказался внутри игрового компьютера. Иногда вообще кажется, что автомобиль стоит так дешево только потому, что бухгалтерия BYD где-то ошиблась в расчетах. Оснащенные версии в России можно купить за сумму менее 3 миллионов рублей. Конечно, его есть за что покритиковать. Во-первых, задняя подвеска здесь уж слишком простая. Это полузависимая балка. И если на хорошем асфальте это почти незаметно, то разбитая дорога быстро напомнит, где производитель решил немножко сэкономить. Во-вторых, шумоизоляция могла бы быть и лучше. На городских скоростях все отлично, но после 120 км в час ветер начинает принимать активное участие в вашем разговоре. Ну и главное, Seal 05 – автомобиль настолько рациональный, что иногда ему не хватает эмоций.
2: Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? BYD Seal 05 – это что-то между Toyota Corolla и Hyundai Elantra. Конечно, это не машина мечты, но после покупки вам очень сложно будет придумать, на что жаловаться. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
5: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
6: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
7: Библиотека РБК.
8: Здесь мы собираем книги первых лиц.
9: Что читает президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит?
10: Мне очень было любопытно почитать Роджера Желязна.

0: дорожные знаки произведения, оно любопытно тем, что начинается с середины, и каждая следующая глава не имеет прямого отношения к предыдущей. Это как конструктор мозаика. Только прочитав всю книгу, вы можете выстроить, собственно, последовательность действий, как это все происходило. Это очень оригинальная подача материала, и очень глубокая философия в этой книге присутствует, поэтому рекомендую.
1: Роджер Желязный. Дорожные знаки. Ред вынул ключ зажигания, открыл дверцу и выбрался наружу. На нем были джинсы Levi's, тяжелые армейские ботинки, коричневая лыжная курточка без рукавов поверх плотной рубашки хаки, широкий ремень с фигурной пряжкой. Он сдвинул на затылок кепку и пошел вдоль обочины. Не существовало способа пересечь дорогу, не рискуя немедленно погибнуть. Поэтому он направился к месту, расположенному как раз напротив остановившегося Volkswagen. В этот момент дверца открылась, и появился невысокий человек с маленькими черными усиками.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.
3: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
4: 10 вечера в столице, в студии Павел Потапов. Правительство Украины не проводит выборы, но пытается помешать проведению выборов в России, заявил Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии. Президент подписал указ о награждении посмертно орденом мужества председателя УИК в Запорожской области Елены Останиной. Она погибла накануне от удара БПЛА. Также Владимир Путин заявил, что Россия готова отвечать на захват своих танкеров. Он призвал западные страны жить дружно. Беспилотник сдетонировал при падении на градирню энергоблока номер 1 Курской АЭС 17 сентября. Незначительные повреждения не повлияли на работу станции. Энергоблок продолжает работать на мощности 100%, сообщили в Росатоме. Безопасность атомной станции обеспечена, радиационный фон не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На федеральной платформе дистанционного электронного голосования проголосовали более 2 800 000 человек, сообщает Минцифра. По состоянию на 21:45 по Москве явка на ДЭК составила 70% от числа зарегистрированных участников. США не готовы к затяжным конфликтам, которые становятся определяющей чертой современных войн, пишет Foreign Affairs. Пентагон по-прежнему планирует короткие решительные операции, тогда как противники штатов, напротив, заинтересованы в затягивании боевых действий на истощение. Издание выделило несколько причин, из-за которых современные войны все чаще превращаются в затяжные конфликты, например, разрыв между традиционными принципами ведения войны и современным полем боя, где развитие технологий делает прорывы все более сложными. Президент ФИФА Джанни Инфантино получил письмо с требованием выделить дополнительно по 10 миллионов долларов каждой из 211 национальных федераций в рамках распределения богатства организации, сообщает Sky News. В письме президент УЕФА Александр Чеферин и глава Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки Виктор Монтальяни утверждают, что резервы организации должны были вырасти до 6 миллиардов рублей. По их мнению, даже после распределения дополнительных средств резервы организации останутся внушительными. Ранее ФИФА планировала выплатить странам по 8 миллионов долларов на развитие футбола с 2027 по 2030 год. Больше новостей на сайте РБК.
5: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Яна Ритунская. Сейчас мы будем обсуждать главные события этой пятницы.
2: Радио РБК. Картина дня.
5: Ситуация с передачей активов Ашан, Лимана Про и Нестле, а также логистического оператора FM Logistic нужно сохранить непрерывность производства, а также поставок в интересах россиян. Об этом заявила Ассоциация европейского бизнеса, отвечая на

0: Запрос редакции радио РБК. В четверг, 17 сентября, Владимир Путин своим указом передал во внешнее управление активы, которые принадлежали французским и швейцарской компаниям. Их суммарная выручка оценивается в 1 000 000 000 000 рублей. Подобный указ вводится в случае возможной угрозы экономической безопасности и дает возможность для контроля за иностранными собственниками, поскольку юридически они продолжают являться официальными владельцами данных компаний. Об этом заявила управляющий партнер компании «Поправка бизнеса» и кандидат юридических наук Наталья Поправка.
1: Если мы с вами говорим про юридический аспект, то как раз согласно указу он позволяет именно определить перечень компаний с наименований, которые переходят под внешнее управление. Больше, к сожалению, данный указ деталей не содержит. На практике мы уже знаем, что внешнее управление может быть введено на основании такой компании, как Росимущество, либо передачи иной компании, как было сделано в конкретном случае. Де юре перехода права собственности нет. То есть, по сути, внешнее управление должно обеспечить защиту компании, должно обеспечить защиту операционных процессов, при этом сам бизнес и операционный процессинг, он должен оставаться. То есть никаких сокращений людей не предполагается на данном этапе. То есть, по сути, компания не сможет принимать ряд знаковых управленческих решений и взаимодействовать каким-то образом со своими основными предыдущими учредителями. То есть технически компания в собственности также продолжает быть иностранных учредителей.
0: Ну а сложностей с операционной деятельностью у компании во временном управлении возникнуть не должно. Так, по крайней мере, считает доцент кафедры теории и методологии государственного и муниципального управления факультета госуправления МГУ Максим Черков.
2: Может быть, вот сфера IT, если она, так сказать, была как-то серьезно завязана на западную материнскую компанию, там возможны какие-то, в общем-то, изменения. Опять же, это не будет носить какой-то, ну, такой критический характер, с моей точки зрения. Все-таки такого рода изменения для компаний, на самом деле, они не могут быть критичны, потому что у нас те западные компании, которые остались работать, это видно, да, они очень сильно улучшили свои показатели за последние годы. То есть это компании достаточно успешные, поэтому вот какое-то беспокойство, да, за, значит, ну, эти, безусловно, крупные сетевые компании, ну, мне кажется, очень сильно преувеличено. Естественно, компании должны работать на благо страны, на благо общества. Они, государство заинтересовано в том, чтобы эти компании работали, чтобы они платили налоги, чтобы создавали добавленную стоимость в России.
0: Летом с предложением о введении временного управления в российских дочках Nestlé к президенту обратилась компания КС «Логистика». Об этом сообщала газета «Коммерсант». Свое предложение они аргументировали отсутствием у швейцарского холдинга планов по расширению мощностей и прекращением экспорта производственных товаров в России. Условия кредитования девелоперов ужесточились. Банки стали чаще отказывать в займах на покупку земли, пишет РБК. Кредитные организации теперь тщательнее оценивают риски каждого проекта. В результате схема, когда при покупке участка сначала не платишь ничего, а затем вносишь всю сумму, практически перестала работать. Получить кредит сложнее компаниям, которые не могут обосновать экономику проекта, реалистичные сроки его выполнения и подтвердить градостроительные параметры. Банки опасаются снижения продаж жилья и поэтому требуют от застройщиков больше собственных денег и подтверждений, что проект будет востребован, объяснила основатель BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
3: Банки требуют больше вносить свою долю. Если раньше было до 20% от стоимости участка, то сейчас достигает 50-80%. И если, например, мы смотрим, все это зависело, конечно, весь этот переход от высокой ключевой ставки ЦБ. Дальше. Массовая льготная ипотека завершается. Адресные программы тоже ужесточились. Здесь для банков, значит, они видят риск падения продаж, и поэтому тоже проверяют так девелопера, потому что способность, как может быть девелопер обслуживать этот долг, если продажи будут низкие. Дальше. Лимиты, которые выдают тоже банкам, они тоже ограничились. И поэтому они тоже также не могут передавать девелоперам. Ну и самый наш любимый с вами – это рост стоимости строительства. Банк оценивает финансовую модель проекта. Если маржинальность снижается меньше 15-20, девелопер получает отказ. Затраты на такой дорогой бридж девелопер вынужден будет закладывать нам квадратный метр. При ставке кредита, если 25%, у девелопера годовых, и выход там разрешения на стройку, все вот это, он же платит, себестоимость повышается, на нас закладывается.
0: Опрошенные РБК-аналитики отмечают, что барьер для входа в новые проекты растет. В таких условиях застройщикам приходится больше подстраиваться под требования банков, чтобы в кредите не отказали, рассказал

0: проекте. Мы просто отказываемся от вхождения покупки такого проекта. Я думаю, что станет меньше покупателей, потому что девелоперов, у которых накоплены денежные средства, либо есть какие-то возможности предоставить регрессы банкам для участия вот собственного, их сильно меньше, чем тех, кто, в общем-то, могут это себе позволить.
1: Ужесточение требований может замедлить покупку новых площадок и запуск проектов, считают участники рынка. При этом полностью кредитование отрасли не остановилось. Банки готовы финансировать проекты с устойчивой экономикой и подтвержденным спросом. Подробный разбор темы, этот и другие эксклюзивы читайте в подписке РБК. Продавцы «Озон» получили первые 8 миллиардов рублей компенсации за товары, которые пострадали при пожарах на складах. «Ингосстрах» завершил первый этап выплат, сообщили в «Озоне» в пятницу. Деньги получили около 100 тысяч предпринимателей с действующим страховым полисом, чьи товары находились на складах в Самарской области, Адыгее и Дагестане. Выплаты начались 15 сентября. И, как отметили в «Озоне», по масштабу и срокам это одно из крупнейших страховых урегулирований на российском рынке. По словам селлера Эмиля, полученная компенсация примерно соответствует себестоимости утраченного товара.
2: Получили первые выплаты по страховке «Озон». Они присылают различные транши по сгоревшим складам. Если мы рассмотрим конкретный склад, допустим, Самара, бренд «Хачушар», мы потеряли товара в выручке на 200 тысяч, прислали нам 40 тысяч рублей. Это примерно потери по себестоимости этой продукции. Соответственно, мы остались при своих, грубо говоря. Конечно, довольны, страховка сработала, мы можем дальше существовать, работать, развиваться.
1: Оставшуюся часть компенсации «Ингосстрах» выплатит после того, как получит от «Озон» точные данные о пострадавших товарах и размере ущерба. Тогда в личном кабинете продавца должен появиться реестр поврежденной продукции и заявление на выплату оставшейся суммы за вычетом уже полученных денег. При этом первую часть компенсации получили пока не все. Селлер Айнура рассказала нам, что ее товары находились на пострадавших складах, но выплаты она пока ждет.
3: Лично у меня пока еще выплат не было никаких. При этом товары находились на пострадавших складах в Самаре и Краснодаре. Для нас, конечно, для селлеров важны такие выплаты, чтобы они были как можно быстрее произведены, потому что это наши замороженные средства. Пока товар утрачен, мы теряем продажи, вынуждены вкладывать дополнительные деньги в закупку, восстановление остатков. Поэтому, конечно, размер компенсации важен, но и скорость получения не менее важна. Поэтому свою выплату пока ожидаю, буду смотреть, насколько будет соответствовать фактическим потерям.
1: Размер комиссии при этом может быть меньше розничной стоимости утраченного товара. Как правило, маркетплейсы рассчитывают ее по формуле. Цена товара за вычетом стандартной комиссии площадки и расходов на логистику. Фактически продавец может получить от 60 до 85% стоимости товара, рассказал селлер Александр Шутенко.
4: Горело несколько складов в Дагестане и в Самарской области. У нас там не было большое количество остатков. У нас там ущерб к выплате до 50 тысяч рублей. Есть такая у них история, как коэффициент возмещения. То есть они нам возмещают от 60 до 85% от действительной стоимости товара. Мы считаем вот до 50 тысяч рублей нам к возмещению. Потом в целом идет на встречу. Он автоматизировал все эти выплаты в личном кабинете в разделе страхования. Мы получаем уведомление и затем нам компенсируют ту стоимость, которая необходима. Указано количество товара, который был потерян и поврежден, и, соответственно, стоимость. Можно было бы снизить комиссию за вывод средств с площадки, потому что сейчас мы платим 3,5% за вывод средств с баланса «Озон». Ну и в идеале, конечно, снизить комиссию в вознаграждение самой площадки. При условии того, что сейчас мы платим порядка 50, то есть платили 40, было здорово.
1: Некоторые продавцы, которые уже получили деньги, жалуются на небольшие суммы компенсаций. В «Озон» объяснили, выплаты около 1000 рублей в основном получили продавцы, которые хранят основной товар на собственных складах. На пострадавших объектах «Озон» у таких селлеров находились преимущественно возвраты, а не полноценные партии товара. Поэтому и суммы оказались небольшими. Окончательная выплата должна поступить продавцу в течение 20 дней после согласования заявления. Такой срок предусмотрен правилами «Ингосстраха». Вместе с тем о выплатах пострадавшим продавцам сегодня объявил и Wildberries. Как сообщили в пресс-службе компании, с 1 октября начнется третий этап добровольных выплат селлерам, чьи товары пострадали в результате атак беспилотников на логистические объекты маркетплейса. Поддержку получат больше 200 тысяч продавцов. Но в компании утверждают, что таким образом выплаты охватят всех пострадавших представителей малого и среднего бизнеса. В дни выплат продавцам направят персональные уведомления через портал Wildberries. Ну а ставки по вкладам тем временем растут вопреки ключевой.

0: На это обратил внимание РБК. Доходность депозитов повышается уже 12 недель подряд. И решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 14% этот рост не остановило. Сейчас средняя максимальная ставка по вкладам приблизилась к 13% годовых. Банкам нужны деньги вкладчиков, поскольку ликвидность распределена по рынку неравномерно, объяснила ранее в нашем эфире профессор Российской экономической школы Олег Шибанов.
1: Банки недооценили готовность Центрального банка бороться с инфляцией высокими ставками. И то снижение, которое они давали до этого, я имею в виду коммерческие банки, было связано скорее с тем, что путь ключевой ставки считался более пологим, то есть более быстрое снижение. Этого не произошло, и это достаточно логичная ситуация, которая заставила банки прибегать к этой ликвидности. Кроме того, здесь надо понимать, что сейчас есть профицит ликвидности, так называемый, но только у некоторых банков. То есть, когда мы говорим про, скажем, наши международные партнеры, там, Юникредит и Райффайзен, например, российские подразделения, у них все с ликвидностью прекрасно. А другие банки, наоборот, испытывают дефицит ликвидности. И крупные банки ходили в Центральный банк за займами. И, конечно, эти займы гораздо дороже, чем если привлекать депозиты на рынке.
2: Как долго банки будут, на ваш взгляд, повышать эти проценты по депозитам? Мы увидим выше ключа предложения на рынке?
1: В это я не верю. Это весьма маловероятно. Мне кажется, ситуация уже пришла к равновесию. И банки вряд ли будут повышать еще. Остается надежда, что ЦБ, глядя на текущую инфляцию, все-таки снизит еще один или два раза в этом году, и это скорее будет давить на снижение ставок. Но пока ощущения такие, что вот это временный пик.
2: Россияне, на ваш взгляд, потеряли интерес к депозитам?
1: Я этого не вижу, потому что, естественно, довольно сильно сберегают до сих пор. Но здесь надо понимать, что существенная часть этих сбережений это за счет тех процентов, которые были выплачены. То есть банки продолжают успешно привлекать те выплаты, которые уже осуществились. И по сравнению с прошлым годом, скажем, по данным Росстата, россияне сберегают от доходов гораздо меньше. Здесь надо делать ремарки всякие, что у Банка России еще более точные подсчеты этих сбережений, но как бы технически 14% у Росстата было в прошлом году от доходов, а в этом году только 4%. И это, конечно, сильное изменение, которое подразумевает, что россияне скорее больше направляют на потребление.
2: Россияне стали вкладывать деньги как-то иначе. Вот мы говорим о том, что сейчас модель, возможно, меняется. Она меняется в какую сторону?
1: В сторону того, что приходится и больше тратить на обязательные расходы, то есть это ЖКХ, электроэнергия.
2: То есть сама доля вот этих вложений, она уменьшается, насколько я понимаю, так или иначе, но та оставшаяся доля, она распределяется сейчас каким-то другим образом?
1: Гораздо менее нацеленным на сбережения и гораздо больше нацеленным на потребление. У нас довольно сильный рост розничных продаж за первое полугодие, и это, конечно, сигнал того, что россияне чуть-чуть смещаются в сторону более потребительской модели, чем это было раньше.
0: Последний раз ключевая ставка и доходность депозитов двигались в разных направлениях в 2023 году, следует из данных индекса банковских ставок Frank RG. Другая тема этой пятницы. Банк России ограничит вложение банков в криптовалюту 1% от капитала. Такой норматив содержится в опубликованном проекте положения ЦБ. Требование предполагается ввести в четвертом квартале. В лимит войдут не только прямые вложения банков в цифровые валюты, но и финансовые инструменты, выплаты по которым зависят от стоимости криптоактивов. В Центробанке объясняют ограничения дополнительными рисками криптовалют. Среди них возможность блокировки активов третьими лицами и проблемы с ликвидностью во время рыночных потрясений. Главная задача норматива – не допустить, чтобы высокая волатильность криптовалют угрожала финансовой устойчивости банков, рассказал эксперт крипторынка Виктор Першиков.
3: Основная суть предложения Центробанка заключается в том, чтобы ограничить риски для финансовой стабильности и финансовой системы в целом. По сути, Центробанк говорит, что банки собственными активами, собственной ликвидностью не могут более чем на 1% входить в крипту. В первую очередь, данные ограничения касаются непосредственно самих банков, которые будут предоставлять криптоуслуги. По сути, Центральный банк говорит прямо, что банки могут быть обменниками, банки могут предоставлять услуги, связанные с криптодепозитариями, но непосредственно собственную позицию, собственными средствами в крипте они могут быть не более чем на 1%, это ключевое ограничение. Очевидно, что нужно будут предпринять необходимые действия непосредственно для отечественных банков, для того, чтобы волатильность криптовалюты не создавала значительных проблем и рисков для их финансовой устойчивости. Уже сейчас они должны будут четко отделить клиентские средства и средства, которые, соответственно, криптовалюте будут относиться к клиентам банков, с теми средствами, которые банки по тем или иным причинам захотят иметь в крипте сами. Физические лица как могли покупать крипту, так и будут это делать, с теми лимитами, которые введены, например, евролимит в 300 тысяч рублей. Основное, конечно, требование ЦБ накладывает на экспозицию самих банков в криптоиндустрии.
0: Новый норматив – это часть регулирования крипторынка, которая заработала с 1 сентября после вступления в силу соответствующего закона. Называется он о цифровых валютах и цифровых правах. Он определил правила обращения криптовалют и круг участников рынка, в том числе криптообменники и цифровые депозитарии. С января следующего года банки также должны будут отражать в своей отчетности обороты по криптоинструментам. Размер Нобелевской премии вырос до 1 200 000 долларов. Наверное, приятные новости для тех, кто на нее претендовал. Нобелевский фонд увеличил денежную награду в каждой категории на 1 миллион шведских крон. Это около 101 тысячи долларов. До 12 миллионов крон, сообщили на сайте организации. Решение приурочили к 125-летию премии. Если бы речь шла о наличных и 100-долларовых купюрах, то в целом приз может под завязку влезть в классический дипломат. Но не его довольно тяжело, все-таки почти 12 килограммов. На практике же бумажные деньги или чеки давно никто не выдает, рассказал радио РБК президент Международного информационного Нобелевского центра Вячеслав Тютюник.
4: Обычно на следующий день их приглашают в Нобелевский фонд. Исполнительный директор лично с каждым беседует, определяет, в какой валюте и каким образом лауреат желает получить премию или ее часть, если она делится на 2 или на 3 человека. Это в старые времена могли получить налично, чеки. Сейчас это все решается путем банковских переводов. Есть лауреаты, которые построили дорогу автомобильную к своему поселку. Есть лауреаты, которые отдали деньги на строительство университетов, благотворительностью занимаются. И юморные есть истории, когда у одного из наших нобелевских лауреатов по физике спросили в Стокгольме, на что он собирается потратить. Он сказал, со мной жена, она решит.
0: Имена лауреатов этого года объявят уже скоро, с 5 по 12 октября. Нобелевские премии, за исключением премии мира, вручаются в Стокгольме на ежегодной церемонии вручения в годовщину смерти Нобеля 10 декабря. Ну а теперь к теме искусства. Первую скульптуру Джонни Деппа представят на выставке современного искусства в Турции. Это двухметровая фигура из белой бронзы. Получеловек, полукролик, похожий на мрачного стража. В руках он держит меч истины. Образ выглядит как персонаж из тревожного детского сна. Безмолвный хранитель, застывший между сказкой и кошмаром. Вот такое описание этой скульптуры приводится. Работа началась с рисунка сына Деппа, Джека, который напомнил актеру о его собственном повторяющемся детском сне. А снилась маленькому Джонни безликая фигура, стоявшая на вершине лестницы в подвале дома, где он вырос, в Кентукки. С тех пор эта фигура появлялась на эскизах, картинах и гравюрах Джонни. Сколько же такая скульптура Джонни Деппа может стоить? Эта работа не просто монументальная, но и выполнена в хорошей итальянской мастерской. И ее стоимость во многом будет зависеть от стратегии пиар-менеджеров, считает эксперт по оценке и атрибуции предметов антиквариата и современного искусства Екатерина Волкова.
5: За этим произведением есть легенда о его каких-то детских снах и о том, что она создана по мотивам рисунка, нарисованного его сыном в 5-летнем возрасте. То есть некая легенда, отсылающая, с одной стороны, к современным тенденциям в области скульптуры современной, contemporary art, в то же самое время личная история, которая как бы органично в это во всё вошла. Кроме того, работа монументальная, выполненная в бронзе, в хорошей итальянской мастерской, с которой сотрудничали очень известные скульпторы, все это тоже добавляет стоимости. Я думаю, что можно говорить там о границе о стоимости примерно до 200 тысяч долларов, может быть, даже и больше. Тут уже зависит от, в том числе, пиара, который сделает галерея и ярмарка. Это позиционируется как спецпроект ярмарки, соответственно, на этом будет сделан акцент и в рекламе, и во всех промо-материалах и так далее.
0: Скульптура Джонни Деппа будет установлена под открытым небом на исторической османской верфи Терсане-Истамбул на берегу бухты Золотой Рог. Выставка продлится с 22 по 27 сентября. Судя по фанатским сообществам, получеловек-полукролик интерес все же вызвал. Так, например, поклонник Джонни Деппа Даниил Архипов готов и почку за нее продать, но рассчитывает на то, что последующие работы актера будут еще лучше.
6: На самом деле Джонни Депп — это очень неординарная личность, которая всегда может показать себя с разной стороны. Меня он сильно впечатляет как актер, в принципе, как человек, который всегда помогает и за благотворительность всегда держит слово. Сама скульптура мне очень сильно понравилась. Я не ожидал то, что он еще занимается и таким. Обычно я привык увидеть как актера или как певца, прежде всего, а не человека, который может еще и мастерить руками. Готов ли я за него почку продать, честно? Скорее да, чем нет, но это его, наверное, первая работа. Мне кажется, дальше будет все лучше.
0: Экспозиция скульптуры в Стамбуле совпадает по времени с другой крупной выставкой Деппа. Экспозиция «Куча барахла», ну, это ее название, в Шанхайском музее современного искусства. Там представлено более 200 работ актера. Параллельно Депп снимается сразу в двух проектах – фильмах «Скрудж» и «Вечный странник». Первая картина выйдет на экраны уже в ноябре этого года, а вторая – в следующем году.
7: Технологии и тренды. Роуминг десятилетиями оставался дорогой платой за то, чтобы в отпуске все работало как раньше. А теперь виртуальные сим-карты превращают эту удобную для операторов привычку в исчезающий бизнес. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как eSIM отбирают у мобильных операторов одну из самых прибыльных услуг. Financial Times пишет, в этом году путешественники установят 134 миллиона туристических eSIM. Это почти на треть больше, чем годом раньше. Схема простая. Перед поездкой человек скачивает приложение, выбирает страну и покупает пакет интернета у сервиса. По прилете ему не нужно искать салон связи и менять сим-карточку. Домашний номер обычно остается для звонков, а данные идут через более дешевый тариф. Угроза здесь не в самой технологии, а в том, что она отделила связь от оператора. Раньше абонент пересекал границу и автоматически попадал в роуминг. Да, дорого, зато без лишних действий. А теперь тариф для поездки выбирают так же, как отель или страховку. Сравнивают предложения и покупают за минуту онлайн. И для операторов это болезненно. По данным Financial Times, роуминг приносил им от 3 до 5% выручки. Доля вроде бы небольшая, но прибыльность высокая. Зарубежный трафик продавали заметно дороже его реальной стоимости. Рынок туристических eSIM оценивали почти в 900 миллионов долларов в прошлом году. А к 30-му он может вырасти почти в 5 раз. Но получается парадокс. Большинство eSIM-сервисов не строят свои вышки, они покупают доступ оптом у тех же операторов связи, чью розничную выручку от роуминга потом и забирают. Деньги операторам все равно достаются, но уже как поставщикам инфраструктуры, а не как владельцам клиента, и с гораздо меньшей наценкой. Поэтому мобильным компаниям придется выбирать или снижать цены и конкурировать со специализированными приложениями напрямую, или соглашаться на роль этой невидимой трубы для чужого бренда. eSIM, конечно, не отменяет роуминг технически. Она убирает главное преимущество прежней модели – отсутствие у путешественника выбора. Как только связь за границей стала обычным цифровым товаром, продавать ее как дорогую привилегию стало невозможно.
8: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
9: Криптопрачечная на 800 миллионов долларов.
10: США вводит санкции против криптосхем, связанных с Северной Кореей. Министерство финансов заявило, через финансовые активы удалось отмыть почти 800 миллионов долларов. Сценарий не самый очевидный. Северокорейские IT-специалисты устраивались на удаленную работу в иностранные компании, получали доступ к внутренним системам и дальше либо вымогали деньги, либо помогали выводить средства через криптовалюты. Под санкции попали две компании и 6 человек. Они работали в разных странах и помогали обналичивать и переводить средства, в том числе через криптокошельки. Все активы фигурантов в США заблокированы, а их адреса внесены в черный список. Глава Минфин США заявил, такие схемы – часть системной стратегии КНДР по обходу санкций. И здесь важный момент. Криптовалюта снова оказывается не просто финансовым инструментом, а инфраструктурой для глобальных серых операций. А значит, давление на рынок и контроль будут только расти.
8: Криптомания. По ту сторону цифры.
11: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
12: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
13: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
14: Каждый вторник в 16:10.
8: РБК Тренды.
14: Серебряный рынок.
5: Старшая аудитория становится все заметнее для бизнеса. Но многие компании до сих пор объединяют людей старше 45 лет в один сегмент, хотя их доходы, привычки и потребности могут сильно различаться. По прогнозу ООН, к 2050 году каждому шестому человеку в мире будет больше 65 лет. При этом меняется не только возраст населения, но и само старение. По оценке Международного валютного фонда, 70-летний человек в 2022 году в среднем показывал такой же уровень когнитивного здоровья, как 53-летний в 2000-м. Тем временем маркетинг часто обращается к старшей аудитории так, будто она не пользуется технологиями и интересуется только медициной. Но россияне старше 65 лет проводят в интернете в среднем около 2 часов в день. Они изучают товары онлайн, пользуются мессенджерами и маркетплейсами, но могут дольше принимать решения и чаще обращаться за консультацией. Для них особенно важны понятное описание, удобный интерфейс и возможность быстро связаться с человеком. Главная ошибка – считать всех старше 45 одной аудиторией. Работающий руководитель в 50 лет и пенсионер в 75 отличаются не меньше, чем представители молодых поколений.

0: 22.30 в столице, в студии Павел Потапов. В рамках новой госпрограммы вооружений особое внимание будет уделено развитию беспилотных технологий, заявил Владимир Путин в ходе заседания военно-промышленной комиссии. Одним из безусловных приоритетов президент назвал укрепление ядерной триады, которая остается гарантией суверенитета России, играет ключевую роль в сохранении баланса сил в мире. Еще одним важнейшим направлением новой госпрограммы Владимир Путин назвал совершенствование системы противовоздушной обороны. Над Рязанской областью сегодня были уничтожены 3 беспилотника, сообщил губернатор Павел Малков. Пострадавших и повреждений нет. С 8 утра до 8 вечера пятницы московского времени, по данным Минобороны, над российскими регионами дежурными силами ПВО перехвачены 328 украинских БПЛА самолетного типа. Суд в Москве заочно арестовал бывшего банкира Матвея Урина по делу о выводе денег в иностранной валюте на счета нерезидентов по подложным документам. По данным собеседников РБК, в настоящее время Урин проживает в Чехии. Ранее его судили за хулиганство, мошенничество, легализацию денежных средств и изготовление поддельных ценных бумаг. В тематическом парке «Орион» на ВДНХ в Москве на аттракционе «Стратосфера» произошел технический сбой, сообщили в пресс-службе парка. Все находившиеся на аттракционе гости благополучно эвакуированы и не пострадали. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал указ, направленный на ускорение разработки мер по регулированию и контролю искусственного интеллекта в штате, сообщает CNBC. По данным телеканала, Ньюсом входит в число демократов, рассматривающих участие в выборах 2028 года, выступающих за более жесткое регулирование ИИ. При этом, как отмечает телеканал, до промежуточных выборов в США Конгресс, вероятно, не примет существенных законодательных мер в связи с опасениями вокруг искусственного интеллекта. Дональд Трамп заявил о запрете доступа в Белый дом журналистам телеканалов CNN, MS Now и газеты «Политика» за публикацию ложных данных об администрации. Об этом президент США написал в соцсети True Social. Трамп предупредил, что другие, цитата, «фейк-ньюс» медиа организации последуют за ними. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Яна Ритунская. Обсуждаем главные события этой пятницы.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Владимир Путин вечером в пятницу провел заседание военно-промышленной комиссии. Президент России заявил, что некоторые европейские лидеры, чтобы обосновать непомерные траты на войну на Украине, используют все, что угодно. У России же нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы, подчеркнул Путин.
3: У России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы и европейских стран. Оснований у нас для этого просто нет никаких. Мы готовы к сотрудничеству, к восстановлению отношений с европейскими соседями. Тем не менее, мы обратили внимание и на то, что сейчас только что прошли учения очередные в Балтийском море. Цель в том числе отработка захвата гражданских судов. Ну, это нормально. Все время говорят о защите международного права, о соблюдении норм международного права, а готовится к захвату гражданских судов. При этом те же самые люди проявляют так называемую озабоченность и осуждают все, что происходит в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. А сами-то что делают? К чему готовятся? Так и хочется им сказать, давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придется отвечать. Это должно быть для всех очевидным общим местом, понятным. По-другому не будет.
1: На заседании также обсудили проект развития оборонно-промышленного комплекса. Президент добавил, что Украина сама не проводит выборы, но пытается помешать проведению голосования в России. А также подписал указ о награждении посмертно орденом мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елены Останиной. Она погибла 17 сентября от удара беспилотника. Почти половина российских ритейлеров планирует сократить штат персонала из-за активного внедрения искусственного интеллекта. К таким выводам в своем исследовании пришли аналитики B1 по результатам проведенного опроса. Он есть в распоряжении РБК. 42% респондентов из розничных сетей заявили, что будут оптимизировать свои бюджеты за счет сокращения фонда оплаты труда. Согласно стратегиям развития компании, сократить затраты рассчитывают прежде всего за счет автоматизации и внедрения ИИ. Искусственный интеллект облегчает работу или вытесняет сотрудников? Разбиралась Лиза Майнгарт, она со мной в студии. Лиза, во-первых, рада, что тебя не вытеснил искусственный интеллект, но интересно, как его используют в работе ритейла.
4: Давайте сразу разделим искусственный интеллект, который используется в работе с клиентами, и искусственный интеллект для внутренних операционных процессов. В части клиентам там в целом все прозрачно, вы сами об этом прекрасно знаете. Умные весы, которые автоматически определяют, допустим, что у тебя лежит, какой продукт на весах, касса самообслуживания, автоматический подбор скидок, общение с чатом поддержки или звонки на горячую линию, в которых вам тоже отвечает ИИ-ассистент. Что касается внутрянки, это в первую очередь относится к офисной работе, а не к процессам внутри торгового зала. В торговых точках значительная часть работы все еще остается физической. Сотрудники принимают и выкладывают товары, собирают заказы и помогают покупателям. Искусственный интеллект способен точнее планировать нагрузку и сокращать объем административной работы, но не может выполнять все еще эти операции вместо людей. Гораздо выше потенциал сокращения потребностей в персонале, в внутренних сервисных службах, в бухгалтерии, юридических подразделениях и IT, где значительная часть задач связана с обработкой информации. В общем-то, компания рассчитывает снизить затраты за счет автоматизации рутинных операций, а не массовых увольнений. То есть, подводя такой некий промежуточный итог, экономический эффект заключается в уменьшении потребности в человеческом труде на одну единицу операции, на единицу какого-то действия. В результате тот же объем работы можно выполнить меньшей командой, а бизнес продолжает спокойно обслуживаться без увеличения численности сотрудников. Впрочем, каким-то компаниям еще до всех нововведений удавалось найти баланс между искусственным интеллектом и их сотрудниками. Об этом рассказал руководитель пресс-службы сети магазинов «Фикс-прайс» Екатерина Макурина.
5: Мы уже внедрили систему аудио-видеоаналитики на основе искусственного интеллекта, AI-ассистента для заведующих. Работаем над многими другими и проектами, но их цель совсем не в том, чтобы заменить людей, а в том, чтобы им помочь. То есть нам искусственный интеллект помогает повышать производительность, но никак не сказывается на численности персонала. Мы, наоборот, ведем активный найм и никого не сокращаем. Но здесь нужно иметь в виду, что наш штат всегда был оптимальным по численности, мы никогда не допускали излишнего найма, и поэтому сейчас такая проблема сокращений тоже не стоит.
1: А нет ли рисков такой повсеместной оптимизации?
4: Ну, если мы говорим про клиентов, давайте просто вспомним на личном примере, с кем вам удобнее общаться. После второго «повторите, пожалуйста, ваш запрос», уже больше не хочется общаться вообще ни с кем. А в условиях жесткой конкуренции за потребителей, о которой нам рассказывают ритейлеры, это скорее минус, чем плюс. Есть еще проблема с обучением персонала. Ну вот попробуйте предложить вашему бухгалтеру обучиться искусственному интеллекту. Как думаете, насколько радостно сотрудники воспримут эту новость? Сомневаюсь, что с распростертыми объятиями. К тому же большой риск – это резкое сокращение сотрудников среднего звена, из которого обычно компания подготавливает кадры для топ-менеджмента. Об этом рассказал заместитель генерального директора Spar Калининград Алексей Елаев.
6: Риски в данном случае возникают обычные, да, то есть у нас будет меньше среднего персонала, будет больше линейного персонала и персонала условно высших компетенций, которые будут работать над этими моделями. И отсюда получается, чтобы получить высшие компетенции, необходимо где-то поработать с средним персоналом. А так как этих вакансий как раз очень мало, этих вакансий почти нет, то к величайшему сожалению людям просто негде будет получать вот тот опыт, благодаря которому они сейчас становятся топ-менеджерами. Я надеюсь, что каким-то образом это будет так или иначе на
4: В итоге искусственный интеллект дает ритейлерам возможность увеличивать объем бизнеса без сопоставимого расширения штата.

0: По оценке аналитиков, внедрение генеративного искусственного интеллекта в среднем может сократить потребность в рабочей силе на 7%.
1: Спасибо, это была Лиза Майнгард, рассказала о том, как компании внедряют искусственный интеллект, чтобы заменить свой персонал. Ну что ж, есть как риски, так и ощутимые плюсы, как минимум сокращение потребностей в рабочей силе, ну и, наверное, сокращение фонда оплаты труда в том числе. Эпоха Уоррена Баффета у руля Berkshire Hathaway окончательно подошла к концу. Как сообщает New York Times, 96-летний миллиардер ушел с поста председателя совета директоров, философски признав, что время всегда побеждает. О своем уходе он объявил еще в мае 25 года, но тогда он покинул пост гендиректора, а теперь оставил и пост председателя совета директоров. Он его передал сыну Говарду, и, кстати, ему 71 год. А Баффет-старший, который управлял холдингом с 60-х, останется в Совете как почетный председатель. За его эпоху текстильная фабрика превратилась в финансового гиганта, конгломерат с капитализацией свыше триллиона долларов. Деталей к портрету легенды Оракула из Омахи в программе «Что это значит?» добавил обозреватель РБК Ян Мелкумов.
2: Сравнить вообще его, говоря, почти что не с кем. В 2008 году он общался с директором книжного магазина Большого Borders, и тот сказал, что кроме американских президентов и Далай-ламы нет человека, про которого мы бы продавали такое количество книг. И то, что он легенда, это несомненно. Это фигура совершенно из другого мира, которая сумела прожить, можно сказать, несколько инвестиционных жизней, не инвестиционных, а несколько
3: эпох
2: человеческих.
3: Эпох даже, да.
2: Эпох, да. Это совершенно несомненно, и то, что человек, который изначально говорил, не покупайте те бизнесы, смысл которых вы не понимаете, а потом все-таки стал покупать акции Apple, акции IBM. С одной стороны, он говорил, я покупаю Coca-Cola, потому что никакой интернет не изменит то, что люди будут пить этот напиток, а это прекрасная компания с отличным менеджментом.
3: Я думаю, уместно напомнить, как вообще Баффет строил свою империю, как он стал миллиардером.
2: Во-первых, нельзя сказать, что он из низов, поскольку его отец был фондовым брокером, потом стал конгрессменом. Несмотря на все это, Баффет с 13 лет работал, развозил газеты на велосипеде, при этом свою первую налоговую декларацию подал в 13 же лет, указал налоговый вычет $35 за использование велосипеда. А в 7 лет он взял в публичной библиотеке книжку «1000 способов заработать $1000». На него произвело огромное впечатление и, видимо, в какой-то степени определило его дальнейший путь. В 11 лет первые инвестиции купил 6 акций компании City Service по $38. Половину для себя – 3, и 3 для сестры Дорис. Вскоре курс понизился до 27, но юный Баффет не стал продавать с убытком, дождался повышения до 40 и решил, что $2 за акцию хорошая прибыль. Продал, а потом в дальнейшем пожалел, потому что цена выросла в конечном счете почти до 200. Впоследствии он об этом не раз рассказывал и говорил, терпение – это главная вещь в инвестициях.
3: То есть Баффет первые уроки финансовые получил в самом юном возрасте.
2: В самом юном возрасте, и дальше он продолжал их получать. Главная идея Баффета состояла в том, что он был всегда сторонником стоимостного инвестирования и говорил, что мы покупаем не акции, мы покупаем бизнесы. И не нужно пытаться угадать точное время для покупки и точное время для продажи. Его цитата, одна из множества его великих цитат. Когда вы смотрите в зеркало заднего вида, оно всегда чистое. Но, к сожалению, инвесторам приходится смотреть через ветровое стекло, оно всегда в тумане. Мне кажется, необходимо вам сказать, он был одним из авторов инициативы Giving Pledge. Всем миллиардерам он предложил раздать не меньше половины своего состояния при жизни. А сам сказал, я раздам 99%. И делал соответствующие пожертвования в разных формах.
1: В индексе миллиардеров Bloomberg Уоррен Баффет занимает 10-е место. Его состояние оценивается в $145 миллиардов, большая часть из которого – акции Berkshire Hathaway. И к другим темам пятницы. Ответом на атаки беспилотников станет надзорная тишина. Но льгота коснется далеко не всех. Объясню, что это значит. Как выяснили ведомости, правительство планирует запретить плановые проверки пострадавших компаний вплоть до конца следующего года. Внеплановые ревизии сохранят лишь для исключительных случаев. Например, при угрозе чрезвычайных ситуаций. Сами пострадавшие компании сомневаются в действенности механизма. Добросовестный ритейл и крупный бизнес останутся под постоянным контролем, считает председатель Совета директоров «Планету увлечений» и совладелец сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац. На объектах маркетплейсов его сеть потеряла товар почти на 100 миллионов рублей.
4: Все равно с крупных компаний будут требовать полного соблюдения законодательства, разделять необходимость проверок в зависимости от того, пострадала ли компания от чего-то, но это, честно говоря, идея несколько сомнительная. Лучше помощь бизнесу оказать каким-то другим способом, финансовым, вернуть какие-то уплаченные налоги из бюджета, как мы предлагали, еще каким-то способом.
1: Прежний опыт надзорных каникул показал, что прошлые моратории, например, во время пандемии коронавируса, действительно обходили стороной крупные предприятия, подтверждает директор завода по производству медной катанки и проволоки «ЛКАТ» Максим Третьяков.
5: Там мелкими буквами внизу написано, на кого он не распространяется. Это крупное предприятие, а крупное – это уже больше 2 миллиардов оборот. Если вы делаете подакцизную продукцию, если вы особо контролируемый субъект, то никаких мораториев, в принципе, не предполагается. Ничего не менялось. Мы постоянно в объекте плотного контроля как были плановые проверки, так и были.
1: Действующий до конца 2029 года мораторий на плановые неналоговые проверки бизнеса упростил жизнь среднего бизнеса. Ну, так считают опрошенные нами предприниматели. Впрочем, основатель сети фитнес-клубов Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина подчеркивает, что контролеры перестроились на другие форматы.
6: Руки перестали выкручивать, да, это факт. Когда введен мораторий, сложнее проводить какие-то противоправные проверки, которые не имеют целью действительно улучшить состояние бизнеса или предотвратить какие-то нарушения. С этой точки зрения стало легче. Сказать, что проверки полностью отсутствуют, как бы нельзя. Недавно Роспотребнадзор провел рейд по фитнес-клубам. Мы тоже попали, но называется это профилактический визит. Вроде как не проверка, но акт после профилактического визита составлен.
1: Общее снижение неналогового контроля признают и деловые объединения. Однако главный дамоклов меч для бизнеса сейчас связан с фискальной службой, которая под мораторий не подпадает, резюмирует вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.
7: Бизнес как раз говорит о том, что количество проверок и так, в общем-то, снизилось в последнее время. А вот налоговые проверки, те, которые как раз не попали под мораторий, к нашему большому сожалению, вот они нарастают просто в геометрической прогрессии. Плюс надо понимать, что у нас прям однозначно обвинительный характер. Если налоговая пришла, все, готовься платить. Это знает любой предприниматель. Вот это, конечно, больше всего сейчас дестабилизирует, потому что очень давление серьезное.
1: Прежде в России уже вводили мораторий на плановые неналоговые проверки бизнеса. Сперва в 2020-м, во время ковида. Тогда от надзора освободили малый и средний бизнес. Аналогичный механизм заработал с 2022 года. Действует он до конца 2029-го. Это касается почти всех проверок. Например, Роспотребнадзора, Трудовой инспекции и МЧС. Внеплановые проверки проводят с ограничениями по согласованию с прокуратурой. Ведомости пишут, что финальные параметры нового моратория – в правительстве обещают предоставить в ближайшие дни. В России начнут активнее обустраивать придорожные зоны отдыха. Так, например, на трассах будут размещать фудтраки, автолавки и передвижные АЗС. О таких планах правительство пишет «Коммерсант». Сейчас такие услуги можно получить только на стационарных заправках и в многофункциональных зонах дорожного сервиса. При этом обычные площадки отдыха встречаются, как правило, чаще, и их теперь тоже начнут благоустраивать. Но для туроператоров сфера автотуризма пока нишевый сегмент, и о массовом спросе на подобные туры говорить рано, рассказал в нашем эфире Оксане Гриченюк, основатель туроператора Russia Discovery и вице-президент РСТ Вадим Мамонтов.
8: Безусловно, автотуризм сейчас на подъеме. Мы последние несколько лет наблюдаем такой устойчивый интерес к вот такому развитию. Действительно, нужна как бы более серьезная, наверное, такая основательная инфраструктура, которая предполагает возможность останавливаться, ну, как минимум для автодомов, а лучше это гостиничная, кафешная, придорожная инфраструктура, которая позволит все-таки больше комфорта обеспечивать для тех людей, кто останавливается на этих маршрутах. Что, наверное, наиболее интересно на сегодняшний день, ну, одно из моих любимых направлений, часто по нему сам езжу, это дорога на север или путь на север, это дорога от Москвы до Архангельска, Холмогорская трасса, где огромное количество пунктов, где можно остановиться и провести даже несколько дней. Это, конечно, там и Великий Устюг, и Вологда, Кинозерский национальный парк, если решиться свернуть немножко поглубже с него. Ну и, конечно же, сам Архангельск, в котором тоже мест для посещения предостаточно.
9: Вы сейчас прям маршрут нарисовали такой, а готовы, кстати, туроператоры делать вот такие туры и предлагать людям разнообразные направления.
8: Смотрите, здесь я не думаю, что в ближайшее время в эту нишу смогут зайти туроператоры. Я думаю, что, скорее всего, это будут какие-то разовые решения, решение, когда, условно, какой-нибудь из китайских брендов, который сейчас активно заходит на территорию нашей страны, решится сделать свой караван машин, которые подставят под соответствующий бренд, и сделать целую цепочку маршрутов, которые в зависимости от сезона будет перемещаться по всей стране. Где-нибудь там зимой они делают, когда еще комфортно, делают туры на Кавказе, ну и с наступлением жарких месяцев они постепенно перемещаются куда-то на более северный регион, добираясь до Кольского, а глубокой зимой уезжают.

0: куда-то поближе к Байкалу. Вот это более вероятно, но это будет не массовая история, это, скорее всего, точечная. В большей степени автотуризм, как мне кажется, подходит для самостоятельных путешественников, когда человек хочет иметь определенную свободу, которую дает ему машина, и очень гибко готов планировать маршрут. Да, какие-то опции он готов там запланировать заранее, например, посещение Кинозерского парка, который я уже сказал, да, чтобы пробыть там несколько дней, оказаться в нескольких местах, поперемещаться по самому Кенозеру и так далее. Но в остальном иметь большую гибкость. Поэтому я не думаю, что эта история в ближайшее время для туроператоров, но даже если они возьмутся, это будет очень небольшой сегмент.
1: Хорошо, а про инфраструктуру и про те же самые места для питания, для остановки и так далее запрашивают? Вообще есть такой запрос от туристов, когда они приходят к вам, например, говорят, что они хотят поехать в автопутешествие и просят вас помочь им составить маршрут?
0: К нам вот за составлением маршрута не приходят. Все-таки это более история, которую люди готовы делать сами. И если мы и помогаем, то, как правило, с предоставлением техники. У нас есть несколько партнеров, которые могут обеспечить таким транспортом. Иногда это действительно уже наполовину готовые автодома. Но, естественно, в этом случае мы готовим не просто стоянки, а целиком маршрут со всеми подключенными активностями, которые есть в таком путешествии. Но, еще раз повторюсь, это скорее такие единичные истории. Безусловно, люди очень часто хотят такую возможность, чтобы самим управлять автомобилем в рамках такой поездки. Но не все владельцы автомобилей готовы такую опцию обеспечивать. Все-таки зачастую у людей очень разные отношения к своему и к арендованному автомобилю. А те, кто предоставляет ту технику, очень рассчитывают на бережное к ней отношение и не готов посадить за руль гостей.
2: По данным Яндекс.Путешествий и Авто.ру, 7 из 10 россиян уже путешествовали на машине в прошлом году, а 40% опрошенных хотели бы чаще отправляться в подобные поездки. Наибольший интерес к такому отдыху проявляют семьи. Другие итоги пятницы, самые долгожданные, наверное. 18 сентября вышел новый альбом Дэвида Боуи, точнее, большой архивный релиз «The Shell Tell Me Recordings». Это ранние записи 1965 года. 10 прежде не издававшихся песен. Это материалы из времени, когда Боуи еще только искал свой голос и даже носил другой псевдоним – Дэвид Джонс. Выходит сборник сразу во всех возможных форматах – в стримингах, на CD, на виниле, включая лимитированное издание. По мнению музыкального критика Ильи Легостаева, ценность этого релиза историческая, а не музыкальная. Без имени Боуи он вряд ли кого-то зацепит, но для любителей ретро он дополняет картину прошлого.
3: Может быть, вот эта музыка, которая звучит на этом сборнике, она совершенно вне контекста современной поп-культуры и современной рок-культуры. Она вряд ли кого-то зацепит. Она гораздо медленнее по развитию. У нее немножко другой стиль звукозаписи, все другое. Но если бы это не был Дэвид Боуи, когда к этому прилепляется имя, конечно, к этому чуть другое внимание. Главная ценность в этом, она историческая. То есть вряд ли этим стилем, этим подходом вот сейчас можно кого-то невероятно убедить. Да, есть люди, которые страшно любят ретро, есть люди, которым невероятно нравится из этих 60-х, и это еще один для них кирпичик, который помогает им воссоздать картину вот этого музыкального мира. Для остальных это такой привет из прошлого, не больше.
2: Сборник Боуи, по мнению некоторых музыкальных обозревателей, подтверждает тренд на кассеты и CD-диски, а также ретро-музыку, которая стала все популярнее в последнее время. Как объяснил гость программы «Что это значит» в эфире радио РБК, продюсер и музыкальный обозреватель Николай Крупатин, дело в цикличности истории и музыки, и для этого даже вывели специальную формулу.
4: В 2002 году на лекциях в Беркли на продюсерском отделении нам как раз рассказывали, и существует формула. Ну, вы наверняка слышали, там прошлое возвращается, цикличность там истории, цикличность в культуре. Это как бы уже рассчитано на уровне формул. Если коротко, значит, вся новая музыка заводится в аудиторию от 8 до 12. Для того, чтобы понять платформу заведения, берутся родители тех, кому сейчас от 29 до 32, и потом дальше отматывается до того времени, когда им было от 8 до 12, вот мы получаем тогда тот самый срез, которым надо кормить сегодняшнюю аудиторию. Это именно рассчитано, уже доказано на уровне психологии. И если исходить из этой формулы, то сейчас у нас время повторения 96-98 года.
2: Из классиков рока за последний год не только Дэвид Боуи радует новинками. Так недавно один из основателей Beatles, Пол Маккартни, выпустил свой первый за 5 лет альбом «Парни с Dungeon Lane». В него вошли 14 композиций, записанных с 2021 по 2025 год. Пластинка посвящена воспоминаниям о Ливерпуле и периоду до славы The Beatles. Альбом, как и сборник Боуи, доступен на стриминговых платформах. Также его продают на дисках, пластинках и кассетах. Oh.
5: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество.

0: количество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я на Рождественском бульваре, но Москва осталась наверху. Спускаюсь в Кайкан, дом собраний. И включается Токио. Лайтбоксы, дорожные знаки, кирпич, красное дерево. Японская улица прямо под Москвой. Идти по ней, что приятно, можно и с тарелкой в руке. Сначала утро. Зона Санда, розовая кофемашина, витрина десертов. День здесь начинается с кофе и сладкого. Все логично. Поворот и на полу дорожная разметка. Дальше действующий японский светофор, гибкие зеркала и автобусная остановка Шибуя. Спрятаться от толпы гостей здесь можно за столиками интроверта. В нишах вдоль стен. Но я иду дальше. В вечернюю изакая. Здесь толстый ковер, мебель из цветных ящиков и тележка с напитками. Теперь еда. Передо мной сэндвич Сандо на хлебе Хоккайдо, который пекут здесь же. Внутри шницель или омлет, мягкий хлеб и авторские соусы. Рядом на столе горячие гёдзо, приготовленные ученицей китайского мастера. Следом эби-васаби, креветки в воздушном рисовом кляре. Сверху пудра ваками и жареная фунчоза. Снизу креветочные чипсы. Умереть, как вкусно. Хочется поделикатнее? Тогда гребешок в слайсах кальраби с соевым шисо, трюфельным маслом и лимонным гелем. Сытнее? Возьмите наваристый рамен, лапшу или гюдон. Итог. Кайкан по-японски – здание для собраний. Здесь едят, встречаются, смотрят кино, играют и собираются на шеф-стейбл по мотивам фестивалей Мацури. Это Фуди. И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
1: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
2: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
1: Нет, я согласен. Ну,
2: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
3: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
4: РБК в цифрах.
3: 1 472 000 долларов. Аукционная цена кроссовок баскетболиста Майкла Джордана. В 1984 году лига запретила ему играть в красно-черной модели Nike Airship из-за отсутствия обязательного белого цвета. Бренд обратил это в рекламу о запрещенной обуви. В итоге за первый год вместо планируемых 3 миллиона заработал на продаже 126 миллионов.
5: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
6: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
4: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
3: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде. Что это было? Эфире.
7: Всякие группировки, которые работают в интересах спецслужб. Да,
8: да, то есть здесь любой подобный инструмент, который может использоваться и во благо, и во вред, по-любому попадет в руки злоумышленников, так или иначе, неважно, кто это будет.
7: Как с этим тогда бороться? Ну, то есть вот вы, в том числе в лаборатории, понимаете, что уже сейчас мы в мире, когда можно найти уязвимость нулевого дня в продукте, который там не замечали там, 20 лет, 30 лет. Как быть? Тоже натренировать свою ИИшку для того, чтобы она воевала с этим? Или как-то перестраивать подход к киберзащите полностью?
8: Во-первых, осознать тот факт, то, что любая подобная автоматизация сильно сжимает окно возможностей для защиты по времени.
7: Надо быстрее реагировать.
8: Мы всегда говорили про то, что кибербезопасность — это гонка между злоумышленниками и защитниками с точки зрения технологии и скорости. Если раньше для защиты условно были там недели, да, или какие-то там возможности для того, чтобы отложить это на потом, то сейчас после нахождения той или иной уязвимости или чего-либо такого, счет идет на минуты.
3: Руководитель глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского в России Дмитрий Галов в программе «Технологии

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором основных событий Павел Потапов. Правительство Украины не проводит выборы, но пытается помешать проведению выборов в России, заявил Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии. Президент подписал указ о награждении посмертно орденом мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елены Останиной. Она погибла в четверг от удара БПЛА. Также Владимир Путин заявил, что Россия готова отвечать на захват своих танкеров. Он призвал западные страны жить дружно. Явка на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва после закрытия всех избирательных участков в первый день голосования составила 29,43%, следует из данных на сайте ЦИК. Выборы стартовали 18 сентября, голосование продлится 3 дня до 20 числа. У России нет плана мобилизовать к концу года 300 тысяч человек после выборов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RTVI. Так он ответил на сообщение агентства Bloomberg. В начале сентября Владимир Путин говорил, что сейчас нет сценария, при котором потребовалась бы мобилизация. Он отметил, что военнослужащие поступают на службу добровольно. Швейцария обеспокоена решением Москвы о передаче российских активов Nestlé во временное управление, сообщил швейцарский госсекретариат по экономическим вопросам, передает Bloomberg. Там также заявили о работе с Nestlé над отменой принудительного управления. В беседе со швейцарским агентством АВП секретариат сообщил, что ведомство и МИД страны уже несколько недель поддерживают контакт с компанией по этому вопросу и оказывают ей поддержку по дипломатическим каналам. Андрей Звягинцев внесен в реестр иноагентов, следует из данных на сайте Минюста. Объясняет решение, ведомство сообщило, что кинорежиссер принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. В мае, напомню, новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» получил гран-при Каннского кинофестиваля. Больше новостей на сайте РБК.
2: Коллекция.
3: Увидела картинку, мем на днях, где изображена чашка кофе черного и сигарета, где было написано, что это антидепрессант нулевых и оземпик нулевых. И, в общем, вот это вот сочетание много проблем решало в нулевые, когда еще это было популярно и доступно, и возможно курить в том числе и внутри помещений, в кафе, в ресторанах.
4: Немножко забылось с 2026 года, какие проблемы были в нулевые, но вполне допускаю, что
3: это они такой, были.
4: Что, во-первых, что они были, а во-вторых, что это такой стереотип. Тип, вот человек успешный, может быть, в какой-то степени, он обязательно пьет чашку кофе, обязательно с ней курит. Минздрав предупреждает, курение вредит вашему здоровью.
3: Ну, о каком тренде мы хотим сейчас поговорить? Курение снова популярно, по крайней мере, на это обратил внимание Business Insider. Издание ссылается на истории о предпринимателях, которые благодаря перекурам успешно закрыли сделки. Журналисты отмечают, что, похоже, в Силиконовой долине сигареты теперь показатель высокой загруженности и повод довериться такому работнику.
4: Ну, а вот в российских компаниях обращают внимание на то, что нормой стало курить электронные сигареты. Причем даже общественного осуждения такие действия не вызывают, рассказал руководитель Международного агентства по подбору персонала «Амалка» Гарри Мурадян.
5: Отношение, конечно, к курильщикам достаточно сильно изменилось. При этом отношение к классическому курению стало негативным, стало немодно курить сигареты, и отношение к этому стало, ну, не скажем, что резко отрицательным, но недоброжелательным. Однако мы наблюдаем другой, достаточно парадоксальный тренд. Мы увидим

0: большее социальное одобрение к людям, которые употребляют электронки либо электронные сигареты прямо на работе. Появился такой факт, что вот зумеры, которые курят курилки, одноразовые сигареты, вот эти, знаете, электронные, прямо на работе нету никакого порицания либо недовольства. Спокойно к нему относятся. Порицая одно, мы не препятствуем другому. Ну, простыми словами, шило на мыло.
1: Меры поощрения некурящих сотрудников уже обсуждались в российских СМИ. Например, журналисты писали об инициативе дать некурящим дополнительную неделю к оплачиваемому отпуску. А также звучали поощрения поощрять таких работников премиями и дополнительными выходными. Но, правда, за последние годы нет подсчетов, сколько компаний к таким решениям прибегали. Но вот еще в прошлом десятилетии HeadHunter опубликовал исследование, где указал, что лишь 1% работодателей поощряли некурящих сотрудников, обычно премиями и бонусами. Ну и при этом, а как вот учитывать? Человек не курит, но ведь всегда есть вечера, когда у кого-то может потянуться душа.
2: Повтор программы. Рынки главные.
3: Плюс 6% в акциях Евротранс увидели сегодня инвесторы. Компания в дефолте по всем облигациям ЭЦФА. С сегодняшнего дня Мосбиржа перевела ее бумаги с первого в третий уровень листинга. АЦБ изучает кейс Евротранса на предмет инсайда и манипулирования. Все поводы для роста. Вот сегодня на старте торгов было 6%, сейчас 5% с небольшим компанией прибавляет. Похоже, у нас на рынке, я вас с этим поздравляю, теперь есть собственный GameStop, то есть вот такая наша родная, отечественная мемная акция. Индекс Мосбиржи такой же бодростью и задором, как акции Евротранса, похвастаться сегодня не может. Подходим к концу этой рабочей недели в плюсе на эту минуту на 1,4%, 2279 пунктов вот на этой отметке мы сейчас стоим. Рубль зато укрепляется, между прочим, на межбанке ко всем основным валютам. К доллару примерно на 26 копеек, евро почти на 46 копеек, и у биржевого юаня отыгрываем 3 копейки. Нефть марки Brent прибавляет больше процента, 104,5 примерно доллара за баррель сейчас. И золото тоже сегодня отрастает после недавнего падения почти на 3%. Вот такая вот ситуация. Вообще много важных, много интересных и много странных довольно новостей случилось за эту неделю. Вот что с ними всеми делать частному инвестору и просто человеку, которому важно знать о том, что происходит в экономике, на рынках. Вот это мы все обсудим прямо сейчас с Даниилом Бабичем, моим коллегой, и директором департамента корпоративных финансов Первоуральскбанка Артемом Тузовым. Даниил, привет. Артем, привет.
4: Привет. Здравствуйте.
3: Я хочу еще напомнить сразу, что мы очень ждем ваших вопросов и комментариев в Telegram радио РБК. Для начала напишите нам, пожалуйста, вот для вас какое событие, имеющее отношение к вашим личным собственным деньгам, стало главным на уходящей неделе. Telegram радио РБК в поисковой строке просто русскими буквами забиваете радио РБК и пишите. Даниил, вот на твоем личном кошельке, на твоем настроении из событий этой недели, что уже отразилось или еще отразится?
4: Знаешь, на моем личном кошельке, наверное, ничего не отразилось, кроме личных каких-то событий, там, ремонта и прочие дела.
3: Потратился.
4: Да, что касается рынков, я скажу такую вещь. Существует сравнение краткосрочного рынка с машиной для голосования и с весами долгосрочного рынка. Я бы другое сравнение привел, которое тоже недавно прочитал в одной старой книге. Рынок похож на сейсмограф. Вот на этой неделе рынок акций похож на сейсмограф. Он отражает просто настроение, нервное настроение участников. Это мы видели в понедельник, во вторник и так далее и тому подобное. Это краткосрочно. Вот он точно сейсмограф. Что мы видели в понедельник? Резонанс двух событий, рост цен на нефть после новостей на выходных, а потом «Рыжий лебедь» прилетел, и вот срезонировало, знаешь, эта песня такая есть, «Я знаю три слова». Вот нейросети и привязанные к ним семантические роботы, они тоже знают всего лишь несколько слов, вот на эти слова они, судя по всему, реагируют, видят, что происходит. Как только эти слова например, перемирие слова, там, Россия, Украина, они где-то в новостных лентах проходят через какие-то фильтры, они тут же начинают покупать определенные активы. Мы видели рост в активах в Роснефти, в Газпроме, очень серьезный в конце понедельника, а потом все это как-то стало затухать, потому что долгосрочный рынок все-таки это, я бы назвал, когда мы смотрим на динамику, это динамика денежных потоков. Вот в акции сейчас

0: потому что «Газпром» делает ракету. Ты совершенно правильно отметил, что он всю неделю там подлетал, но сегодня прям вот плюс почти 5% на максимум было, к этой минуте плюс 4%. Опять новый повод для роста «Газпрома» нашли инвесторы. Вышла новость, что представитель Владимира Путина и партия «Альтернатива для Германии» якобы ведут переговоры о возобновлении поставок российского газа в Германию. Когда они эти переговоры возобновят, когда, собственно, поставки могут заново пойти, пойдут ли вообще, науке это неизвестно, но инвестору все равно, они все равно готовы радоваться акции «Газпрома», я уже говорю, на
1: 400%. Это роботы. Это все покупают боты. На новостях любая новость, перемирие, переговоры, это все ботам нравится. Альтернатива для Германии пока, к сожалению, ну, это, может быть, будущее, но не настоящее. Какие переговоры они могут, какие угодно вести.
0: Совершенно справедливо. Артем, а на твоем счете, брокерском или банковском, вот что из произошедшего отразилось или отразится?
2: Ну, в целом, неделя была интересная, потому что понедельник,
0: вот,
2: по сути...
0: Вот скажи, когда у нас была неинтересная неделя?
2: С 22-го года каждая неделя интересная. В этом, кстати, часть проблемы, потому что если посмотреть индекс полной доходности Мосбиржи, то он за 5 лет дал минус 15%. То есть никакого смысла нести в акции с 22-го года, ну, нету. И это мы видим и на графиках, что туда, по сути, из акций вытесняются инвесторы. Они вытесняются в облигации, что хорошо, жаль, нефти. Они почему-то бегут в самые агрессивные. Да.
0: Можно я прям неприятную цифру скажу? Вот заметь, не я эту песню начала, да, о том, как индекс Мосбиржи чувствует себя в последние годы. Но если ты начал, я подхвачу. С начала года индекс Мосбиржи даже чуть в большем минусе, на 17 с лишним процентов, и это, кстати, даже не полной доходности. И вот ЦБ на такой вот вежливой констатации печальных фактов не остановился и напомнил нам, что капитализация российского рынка акций на конец августа упала до 42,2 триллионов рублей, и это 19,5% ВВП. 2,5 года назад, в феврале 24-го, когда Владимир Путин ставил задачу удвоить капитализацию российского рынка к 30-му году и довести ее до 66% ВВП, по акциям она была примерно 62 триллиона рублей, и тогда было 36% от ВВП. Сейчас, я напомню, 19,5%. То есть у нас задачка не удвоить, а утроить, даже больше, как сказать, у 3,5 разить капитализацию до 30-го года, который стал еще на 2 года ближе. Справимся мы или нет? И при каких условиях?
2: К сожалению, все финансисты помнят и другие громкие заявления наших властей, и «Газпром», который будет стоить там безумные миллиарды долларов и так далее, но ни разу не сбывалось. Поэтому, конечно, когда я услышал
0: задача,
2: эту новость...
0: Задача, она не может сбыться или не сбыться, она может быть выполнена или не выполнена.
2: Я уже тогда подумал, ну, наверное, опять не сбудется, но не хотелось в это верить. Но, к сожалению, пока мы идем в треке, который... никому не нравится. С другой стороны, именно недооцененность рынка акций порождает такую, скажем так, надежду, что рано или поздно он вырастет. Но, к сожалению, пока все выглядит так, что рост начнется на каком-то мирном треке, потому что вот внутренних причин расти у индекса почти нет. Вот в понедельник у нас все как бы инфлюенсеры сговорились, сказали, что вот мы отработали какую-то вершину, мы все дружно продаем акции, и всю неделю рынок падал. Падал на том, что нефть растет, на том, что, в общем-то, экспортеры наши начинают зарабатывать, но рынок достаточно хорошо корректировался. И тут уже понимаешь, что когда все дружно говорят, что мы продаем, то ты тоже должен продать, иначе ты просто не заработаешь.
0: Потом все дружно такие, о, Евротранс.
2: Ну, о, «Газпром» сейчас началось, но как бы по сути...
0: Сейчас не только о «Газпром». Что ты, сейчас вся нефтянка у нас растет практически. Вот смотри, «Газпром» в лидерах почти 4%, «Новатэк» чуть-чуть отстает, там 3,3%, дальше «Роснефть» идет. И на четвертом месте в лидерах рост, кстати, «Аэрофлот» прибавляет больше 1,5%, но это совсем на другой новости, на том, что «Аэрофлот» с «Рустехом» заключил контракт на поставку 90 самолетов МС-21. Вот ты говоришь, все продают, надо тоже продавать. Есть же еще одна партия, скажем так, на нашем рынке инвесторов, которая планомерно все последние годы говорят, у нас рекордная распродажа. Рекордная распродажа хороших компаний. Вы больше никогда в жизни не купите эти, знаешь, красивые сапоги по такой цене. Вот ты, скажем так, веришь хотя бы часть своего портфеля в это, или, знаешь, среди тех, кто предпочитает подождать, как писала в своей рекламе долгое время одна ювелирная сеть,

0: хотеть подождать ликвидации скидок 99%. И эта ликвидация каждый месяц у них заново проходила.
1: Откровенно говоря, оглядываясь назад, я понимаю, что я даже слишком верю в рост нашего рынка акций, поэтому у меня примерно половина капитала, который на бирже, сосредоточен в акциях, и мне это мешает зарабатывать. Потому что если бы я просто...
0: Завид, ты не
1: только я не продаю, я немного там отыгрываю, скажем так, спекулирую индексным фондом, покупаю акции хорошие. Есть предложения хорошие на бирже, их много, особенно в дивидендных акциях, ну, просто шоколад. У нас несколько дивидендных фишек вышло на биржу из новых эмитентов, которые еще даже рынок не распробовал. Они не видят, что B2B, RTS ежеквартально хочет платить дивиденды. Они это еще как бы только по итогам года увидят. Они не видят даже...
0: Ты-то деньгами это видишь?
1: Конечно, я участвую, но, к сожалению, хочется еще иксов словить. То есть я вот Фосагро покупал. Почему? Потому что я думаю, ну, не только же нефтяники заработают от вот этого роста цен на commodity. Фосагро тоже должно вернуться к дивидендам, но это пока вообще не тренд. Фосагро с моей покупки, наоборот, упал, поэтому, как бы, по сути...
0: Я по такой же логике, знаешь, Совкомфлот покупала, это все тоже из той серии, «Газпром» должен стоить триллион триллионов. А вот Даниил как раз начал хорошую тему, откуда деньги-то? Нет денег новых на рынке. Так вот, есть данные ЦБ, что во втором квартале россияне заявили на брокерские счета больше триллиона рублей. Это максимум с 2021 года. Я тоже удивилась, что это за деньги, зачем они сейчас пришли вообще на брокерские счета. Управляющие объяснили, что основной переток с депозитов и накопительных счетов, и в основном, Даниил совершенно прав, в облигации и фонды денежного рынка. Доходность можно найти чуть повыше, зафиксировать на более длинный срок. Про облигации чуть позже отдельно поговорим. Я про вкладчиков сначала хочу понять. Вот на депозитах наши граждане скопили почти 67 триллионов рублей, данные на конец августа. Вот какая часть этих денег может вернуться в рынок на горизонте, ну, скажем, полугода? Вот, Даниил, что должно случиться, чтобы ты, как очень последовательный адепт вкладов, снял хотя бы часть и принес на биржу? Вот там Тёма и говорит, ну как же там все так дешево, там еще и дивиденды.
2: Я бы не то, что последовательный адепт вкладов. Понимаешь, у нас вклады – это замена казначейским векселям в США. Вклад в надежном банке краткосрочный – это замена векселя. У нас просто такого инструмента, к сожалению, нет, он был в конце 90-х, но фантомные боли мешают Минфину его возобновить. Ну что, помнишь, это ГКО, ФЗ. Вот вклад – это сейчас то. Что касается фондов денежного рынка, почему я адепт фондов денежного рынка? Потому что сейчас у нас должна быть, к сожалению, только краткосрочная перспектива. 2-3 месяца, 4 месяца. Она же у ЦБ, она же у Минфина. Мы не знаем, что будет через полгода. И никто этого не знает. Посмотри, один представитель ЦБ говорит, да мы снизим ставки, у нас в прогнозах это есть на следующий год. Другой говорит, нет, мы подумаем, мы прогноз поменяем. Что будет дальше? Нет. Пока высокая ставка, нужно это использовать. Понимаешь, ставка 14, ставка 13, ставка 11, ставка 18, не столь важно, ты все равно в плюсе. А в акциях ты можешь быть в минусе, причем очень большом.
0: Ты не можешь быть, ты должен быть в минусе в последние годы. Знаешь, кто ты такой, чтобы не быть в минусе вместе со всеми остальными?
1: В этом же и боль, что нет смысла идти на биржу ради акций. Ради облигаций смысл есть, но надо правильно считать налоги. И на самом деле я считаю, что большинство людей из депозитов, если куда и побежит, то в недвижимость. Идея вложить в наш фондовый рынок у большинства людей не прослеживается, потому что акции падают, УФЗ, ну, зрительно, во всяком случае, падают, облигации корпоративные, очень разные сектора, но то, что больше всего на слуху, оно тоже выглядит не очень.
0: То есть ты не ждешь, в общем, из этих 67 триллионов на вкладах, что хотя бы, там, не знаю, там, десятая часть перейдет в рынок до конца года?
1: Рано или поздно, до конца года
0: точно
1: нет. Рано
0: или поздно, слушай.
1: До конца года случится только одно, люди посчитают доходность индекса Домклик по ценам на недвижимость, обнаружат, что на вклады за год им принесли меньше, чем выросла недвижимость, и вот это, наверное, будет тектоническим сдвигом в сторону покупки жилья.
0: Когда ты на свою любимую тему недвижимости перейдешь...
2: Извини, перебью. В 2024 году, в конце, когда были максимальные ставки, ко мне обращалось несколько человек с идеей. Я говорю, давай, вот как ты смотришь то, чтобы продать недвижимость и на вклад деньги? Я говорю, вы с ума сошли? Поэтому то же самое происходит. произойдет, когда ставки снизят, а рынок акций пойдет вверх. Также то же, что сказал Артем с недвижимостью. Для этого должны снизить ставки и какое-то время поддержать их низкими, как это уже бывало и не раз. Ну, мы это увидим.
1: Я думаю, будет такая история, что недвижимость вырастет на какой-то процент, что люди скажут, я туда уже деньги не понесу. Ну, будет уже
0: слишком
1: история.
0: Дорого будет.
1: Да, сейчас все говорят, что недвижимость вот плохо, мало стоит и так далее. А будет история, что перегрев, все, не идите и так далее.
0: Да откуда сейчас перегрев? Вот. Я не понимаю. Да. Хорошо, подожди.
2: Извините, я бы сказал, что есть недвижимость хорошая, которая всегда в цене, и есть акции хорошие, которые, скорее всего, и будут в цене, будут приносить прибыль. Просто сейчас они мало приносят прибыль вообще.
0: Когда они начнут приносить эту прибыль? Ну, за исключением дивиденды и доходности. Подождите. Мы про недвижимость обязательно коротко очень поговорим. Я хочу пока послушать еще пару идей, пару мнений насчет того, вот, что вообще делать этой осенью, с чего себе собирать портфель. Вот как смотрит на этот наш гипотетический осенний портфель, например, руководитель департамента аналитики инструментов с фиксированной доходностью компании «Вектор Капитал» Иван Таскин.
3: Я бы отдавал свое предпочтение по-прежнему рынку облигаций и денежному рынку, то есть фондам ликвидности. Мне нравятся среднесрочные качественные фиксы, то есть погашение максимум через 3 года от сегодняшней даты и рейтинг не ниже А+. По рынку акций на самом деле идей особых каких-то нет. Я бы сфокусировался на двух бумагах. Обе бумаги из финансового сектора. Мне нравится Сбербанк и Дом.РФ. Везде у нас хороший рост процентных доходов, везде у нас прекрасная достаточность капитала и весьма-весьма неплохая дивидендная доходность, которая может бороться уже как-то вменяемо с рынком облигаций.
4: Я бы сейчас, если брать короткий период, все-таки, наверное, не делал большую ставку на акции, подкупал бы их на низах, но, скорее всего, ставку делал бы на какие-то консервативные короткие инструменты, какие-то инструменты денежных рынков, может быть, короткие облигации с потенциалом наращивания в длинных бондах и, соответственно, в акциях. Я бы смотрел бы на акции с наименьшей волатильностью, и те, которые стоят сейчас не очень дорого, что-то ближе в сторону банковского сектора, вот, и что-то в сторону нашего сектора IT. Но под IT я подразумеваю, возможно, акции Яндекса.
0: Второе мнение было от руководителя отдела инвестиционного консультирования компании «Финам» Сергея Хандойхина. Но если, знаете, как в детской загадке, найди что-то общее, да, то этим общим будут акции финансового сектора, конкретно Сбера и Дом.РФ. Не является, конечно, инвест-рекомендацией, но вот мне примерно трех аналитиков, учитывая Артема, еще в нашей студии сходятся. Итак, ключевая, наверное, идея, она прежняя, она не блещет оригинальностью, каким-то драйвом и задором особенным. Это все еще облигации, и это акции тех же эмитентов, которые я упомянул, но плюс, конечно, фонды денежного рынка и вклады справедливости ради все равно еще привлекательные, тем более, как выяснил РБК, банки вдруг начали повышать по ним ставки снова. Про недвижимость давай успеем поговорить. Мы вот 5 месяцев назад с тобой, в апреле, по-моему, да, встречались здесь же, в этой студии, ты тогда говорил, что какие ваши акции вот эти вот все, да? Ладно, там B2B, RTS, ты уже тогда за них топил. Но ты сказал, что я покупаю квартиру. Я вообще жду разворота рынка недвижимости, жду снижения ставок по ипотеке на горизонте года. Я хочу, с одной стороны, порадоваться за тебя, да? Новостройки дорожают, я вижу там статистику за август, по данным Дом.РФ, плюс 0,5%, еще в июле еще больше они росли. С другой стороны, ставка на скорое снижение ипотечной ставки не сыграла. И может сыграть еще вообще не скоро. Но зато у тебя точно получилось сыграть на гаражах, за гаражами, как в нашем детстве. Ты похвастался недавно в своем телеграм-канале доходностью 42% годовых на гаражах. Вот этот трюк, выполненный профессионалом, можно в домашних условиях и сейчас повторить? Или время ушло?
1: Ну, на самом деле, сейчас стало чуть-чуть сложнее, потому что раньше это была такая недвижимость, которая не имеет цены. А сейчас, благодаря Москве, цена появилась. Это цена, по которой Москва эти гаражи сносит. Вот. Поэтому в целом можно попробовать повторить этот трюк. Другое дело, что я никому не могу это порекомендовать. Это достаточно неприятный процесс на практике.
0: Ну и, знаешь, на всех этих гаражей под снос не хватит. Очень короткий вопрос, прям полминутки. Ответь мне, пожалуйста, а куда ты прибыль свою гаражную вложил?
1: В облигации. Вот, я вложил в ВЭП-58, в фонд ликвидности, и жду момента. Либо я переложусь в акции, если мы, например, снизимся достаточно, либо останусь пока в фондах ликвидности. Мне этого достаточно. Есть еще, конечно, там запифы недвижимости, но их так мало у нас на бирже, что выбора нет. Куда я мог вложиться, я уже вложился.
0: Твои классы активов, твой выбор – это недвижимость, это облигации, это некоторая часть акции, которая приносит тебе боль, дивиденды, но ты продолжаешь... Боль и дивиденды, да. Хорошо, Даниил Бабичу, большое спасибо. Это «Рынки. Главное» на радио РБК и на телеканале РБК. Мы продолжаем.

0: продолжим буквально через несколько минут.
1: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
2: Недавно радио РБК дозвонилось режиссеру Олегу Фомину. Почти 20 лет назад именно он снял комедию «День выборов» по спектаклю «Квартета И». Мы спросили его, будет ли сиквел. Фомин охотно ответил, что нет, в одну реку входить дважды теплоход Сергей Абрамов не будет. Что ж, все равно это повод вернуться ненадолго в 2007-й. Тогда и состоялся кинокруиз по Волге, во время которого команда радиоведущих выполняла заказ всемогущего олигарха на экстренный политический пиар. Им предстояло сделать никому неизвестного массажиста Игоря Владимировича Цаплина легитимным кандидатом в губернаторы Самарской области или Саратовской.
3: У нас прекрасные стартовые позиции. Кандидат-массажист сейчас занят, ищет розетку. Предвыборной программы нет, с прессой не договорились, на все 7 дней.
4: Уходим.
3: Конечно.
4: А деньги? Остаемся.
2: Олег Фомин в разговоре с радио РБК вспомнил, что первым этот фильм увидел юморист Михаил Задорнов и хохотал как ребенок. И после него неназванный депутат, который, говорили, 10 лет не улыбался, тоже был сражен. «День выборов» не только разошелся на цитаты, но и удачно состарился, а для «Квартета И» стал важным импульсом для творческой карьеры. И на сцене, и на экране. Сыграли в фильме, кроме самого «Квартета», Михаил Ефремов, Василий Уткин, Евгений Стычкин, многие другие. Музыкальные номера Алексея Кортнева и «Несчастного случая» исполняли популярные тогда рок-музыканты. Самая известная и даже бессмертная песня досталась Шнуру. Интересно, что поддерживало фильм Федеральное агентство по культуре и кинематографии, или Роскультура, которым руководил Михаил Швыдкой. С 2008 года этого ведомства больше нет. Да и губернаторские выборы отменены с 2004. Но культурную ценность фильма сложно переоценить. Подобно пьесе Леонида Филатова про Федота Стрельца «Удалого молодца», этот сюжет актуален всегда.
5: А мы напоминаем, что с вами были диджей Макс и красотка Нонна.
4: Вчера. А сегодня передачу вели Ростислав.
5: И Ростислав.
4: И Алексей.
5: И Ростислав.
2: Как говорила красотка Нонна, до свидания, дорогие радиослушатели.
1: Кино с Еленой Фоминой.
6: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
7: Да, что нам-то делать?
8: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе с Иваном

0: на радио РБК.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Время, которое мы имеем, это деньги, которых мы не имеем. Ильф и Петров.
3: Это и есть та самая персонализация в действии. Персонализация работает в любом случае, работает очень хорошо. Нам всем хочется быть не цифрой в статистике, а индивидуальностью, под которой подстраивается компания.
1: Рекламный щит.
2: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00.
1: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Война скидок. В середине 2010-х Uber пытался завоевать Китай и столкнулся с местным конкурентом Didi. Началась ценовая война. Пассажирам давали скидки, водителям – доплаты и бонусы. Компании тратили на борьбу миллиарды долларов. Субсидии стали настолько щедрыми, что появились даже фиктивные поездки. Мошенники создавали аккаунты водителей и пассажиров, чтобы получать бонусы от сервисов. В 2016 году глава Uber признал, только в Китае компания теряет больше миллиарда долларов в год.

0: том же году Uber передал китайский бизнес Didi, получив взамен долю в объединенной компании. Завоевать рынок самостоятельно Uber так и не смог. Ошибка была в ставке на то, что рынок можно купить скидками. Клиента так привлечь можно, удержать гораздо сложнее.
1: Ошибка на миллион.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором основных экономических событий Павел Потапов. США продлили до 22 октября лицензию для продажи международных активов «Лукойла», сообщил Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина. Вашингтон ввел санкции против «Лукойла» и его дочерних компаний в октябре прошлого года. Компания «Сауди Арамко» уведомила два НПЗ в Европе о прекращении поставок нефти в октябре, сообщает Bloomberg. Перебой связан с повреждением ключевого нефтепровода «Ист-Вест» после атак беспилотников. Трубопровод соединяет месторождение восточной провинции Саудовской Аравии с портом Янбу в Красном море и позволяет обходить Ормузский пролив. Его пропускная способность — 7 миллионов баррелей в сутки. После остановки маршрута «Сауди Арамко» наращивает поставки через Персидский залив и проводит перевалку нефти у побережья Омана. Ранее Рейтер сообщал, что ремонт может занять 5-6 недель. Селлеры Wildberries, у которых ущерб составил до 500 тысяч рублей, получат полную компенсацию в рамках озвученных в пятницу мер поддержки, сообщил РБК источник в компании. Об этом же заявили источники свободной кассы. Таких продавцов на платформе более 230 тысяч. По данным собеседника, мера покроет ущерб почти 75% всех пострадавших предпринимателей. В пресс-службе Wildberries пока не ответили на запрос РБК. Нобелевский фонд увеличил размер премии в каждой категории в этом году на 1 000 000 шведских крон или на 101 тысячу долларов. До 12 миллионов крон – это около 1 200 000 долларов, сообщается на сайте организации. Увеличивая размер премии, мы поддерживаем долгосрочное значение Нобелевской премии и обеспечиваем сохранение ценности ее финансовой части с течением времени, заявила исполнительный директор Нобелевского фонда Ханна Стерне. Audi хочет запретить параллельный импорт своих же машин из Китая в Германию, сообщает издание «Автомобиль Воха». Речь идет об электрокарах E5 Sportback, а также E7X. Их выпускают в КНР под новой маркой Audi. По словам представителей немецкой компании, они уже подали в суд на импортера «Авточайна», который по серым схемам завозил эти модели в Германию. Логотип марки в Китае лишился 4 фирменных колец, а их место заняла обычная надпись большими буквами. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
2: Рынки главные.
3: Это «Рынки главные», совместный эфир телеканала РБК и радио РБК. Мы продолжаем. Меня зовут Элина Тихонова. Со мной в студии директор департамента корпоративных финансов Первоуральского банка Артем Тузов. И к нам присоединился генеральный продюсер РБК инвестиций Аня Кожухарь, которая сегодня для нас провела совершенно особое исследование маленького, но очень гордого и бурного третьего эшелона российских акций. Я напомню, что мы ждем ваших вопросов и комментариев в телеграм радио РБК. Пишите, как вообще для ваших портфелей, для ваших кошельков, для вашего самочувствия прошла эта неделя? Чего нового и интересного вы ждете от следующей недели? Что касается нового и интересного, то «Лукойл» вот нам подвез немножко новостей. Вернее, сначала американский АФАК объявил, что лицензия для продажи зарубежных активов «Лукойла» снова продлена. Теперь до 22 октября, то есть еще на месяц с небольшим ее продлили. И сам «Лукойл» отчитался, что добыча углеводорода в первом полугодии в России снизилась по сравнению с первым полугодием 2025 года на 5,2%, а нефтепереработка «Лукойла» на НПЗ в первом полугодии снизилась на 9,6% из-за ремонтных работ, говорится в сообщении компании. Акции на этом подрастают, ну, в общем-то, как вся остальная нефтянка. «Лукойл», кстати, растет скромнее, чем остальные. Меньше 0,6% он сейчас прибавляет, тогда как «Газпром» почти на 4%, «Новатэк» там, на 3,5%, «Роснефть» больше 2% прибавляет. Артем, если коротко по «Лукойлу», вот эти новости, они уравновешивают друг друга? Одна как бы чуть более положительная, другая чуть более отрицательная.
4: В целом, даже я бы сказал, что положительного больше, потому что «Лукойл» очень сильно упал.

0: с момента попадания в санкции и с момента новостей про начало ремонтных работ, как бы у страха были глаза велики, как будто у «Лукойла», не знаю, треть бизнеса уйдет. А оказалось, нет, оказалось, что падение, скажем, переработки, падение добычи достаточно скромное. То есть, на мой взгляд, это все положительные новости, которые говорят о том, что те, кто продавал, переоценивали риски «Лукойла» на деле.
1: Что, «Лукойл» у тебя тоже в портфеле есть,
0: судя? Нет, кстати говоря, «Лукойла» у меня нет в портфеле, у меня «Роснефть», но это уже дело вкуса. То есть, опять же, если бы я купил «Лукойл», я бы больше заработал.
1: Ты считаешь, что это хорошая новость? Ну, вот видишь, рынок пока достаточно сдержанно реагирует, может, не все еще просто прочитали эти новости. Мы еще коротко хотела тебе еще на одну мозольку наступить, еще одну твою боль с прошлого эфира, вспомнить какой-то садистский немножко эфир получается. Ты в апреле говорил, что продолжаешь держать квазивалютные облигации, страдаешь в них, но не уходишь. Я все еще с тобой. В этом страдании я тоже держу с прошлого года и не ухожу. А ты, кстати, сохраняешь эту позицию?
0: Есть хорошая новость, я все продал.
1: Да ты что?
0: Да.
1: Оставил причем... меня там страдать одну.
0: Да, примерно после нашего эфира подумал еще пару недель, продал. И вот это все укрепление рубля, я находился без валютных облигаций, был счастлив. Вот.
1: Да, но потом началось ослабление рубля. Я думаю, ну сейчас-то заживу, да, ну и что? Ну вот посмотрел я прямо сегодня специально по портфелю, там плюс какие-то жалкие 1,5-2% мои квазивалютки прибавили.
0: Но в целом, если бы я мыслил вот именно валютой в инвестициях, я бы чувствовал себя очень хорошо в наших облигациях.
1: Я мыслю диверсификации в инвестициях. Вот как мне себя сейчас чувствовать, расскажи мне.
0: В целом, в чем плюс валютных облигаций? 95% валютных облигаций бесспорно от хороших эмитентов. То есть там надо прям вот стараться заставлять себя, чтобы найти плохую облигацию. Это очень хороший класс активов именно в России. Если ты хочешь не беспокоиться за завтрашний день, то можешь спокойно покупать валютные облигации и держать до погашения. И там практически нету как бы эмитентов, в которых можно нарваться на какой-то кредитный риск.
1: Психотерапевтический эфир у нас получается. Я думала, что я сейчас буду над тобой издеваться и тыкать тебя вот этими твоими убыточными позициями. Да, в итоге ты меня утешаешь по моей почти убыточной позиции. Рубль, между прочим, продолжает на межбанке укрепляться. Вот ждем, должны очень скоро выйти официальные курсы, но пока он достаточно бодро выглядит. Плюс почти 32 копейки к доллару, уже 56 копеек к евро и к юаню биржевому 4, даже можно так с натяжкой сказать 5 копеек. Твой взгляд вообще на дальнейшую перспективу рубля?
0: Ну, к сожалению моему, бесконечно крепким рубль не будет. Рано или поздно он, конечно, ослабнет. Вопрос, когда? Вот моя такая нестандартная как бы идея, что он может ослабнуть как раз на мирном треке. То есть как бы сначала будет, может быть, какое-то переукрепление, но потом и переослабление. То есть в тот момент, когда какие-то санкции снимутся, и наши заказчики смогут купить импортное оборудование, например, какой-то объем средств
1: наши
0: уйдет.
1: Наши держатели рублей тоже смогут.
0: Ну, вот тут получается такой замкнутый круг, что...
1: Я к тому, что они как раз могут сильно перевесить приток валюты. Если уж открывать все шлюзы, да, для валюты, то совершенно непонятно, больше к нам хлынет или от нас хлынет.
0: Вот приходится держать активы в двух валютах, чтобы не беспокоиться об этом риске, и другого варианта нет. Либо ставить все на рубль. Я вот фанат рубля все-таки, я определился, поэтому я в рублях храню свои активы. Прав я или нет, покажет только время.
1: ЦБ тем временем установил официальные курсы на выходные и понедельник. Доллар остался выше 84, но подешевел на 31 копейку. Поздравляю тебя, Артем. Новый курс 84,19. Евро потерял сразу 83 копейки, 96,66. И юань ослабел на одну копейку там с небольшим хвостиком. В общем, 12,56 сейчас. Итак, рецепт Артема лучше бы, конечно, в двух валютах, но Артем у нас не такой. Артем сидит в одной валюте, а именно в рубле. Все так?
0: Да.
1: Все так, хорошо. Про УФЗ. Ань, я тебя тоже подключу к этому разговору. Мы уже говорили, что во втором квартале россияне больше триллиона вдруг взяли где-то, очевидно, во вкладах, принесли на брокерские счета, и в основном эти деньги пошли в фонды облигаций, фонды денежного рынка. Доходности по УФЗ и правда зашкаливают. Вот в среду на аукционах Минфин продавал прекрасные УФЗ с доходностью выше 16%.

0: процентов.
1: Вот настолько они прекрасные, что их там не все выкупили даже.
0: Слушай, их выкупили, Минфин продал 16 с лишним по ОФЗ, почти полтора года такого не было. Мне кажется, это звучит сказочно. 16% на 5, на 10, там, на 12-15 лет, если инфляция будет снижаться. Но судя по тому, что инвесторы требуют все большую премию в ОФЗ, вот в этой быстрой победе над инфляцией есть сомнения серьезные.
1: Мне кажется, на самом деле, что вот эта дополнительная стоимость в ОФЗ, она все-таки не столько премия за победу над инфляцией, даже не столько премия за то, что или ставка на то, что, допустим, ДКП будет более долгое время, более жестко, или будет пауза и так далее. Это именно какая-то чуть большая премия за риск в долгосрок.
0: Ну, так это риск тот же самый, риск проинфляционный, риск бюджетный и так далее.
1: В первую очередь, да, бюджетный,
0: конечно,
1: геополитический и так далее.
0: Это премия за риск, да. Артем, а скажи, пожалуйста, вот 16 с небольшим по ОФЗ, на твой вкус, это достаточная премия за все вот эти вот риски, которые мы перечислили?
2: Я бы сказал, что и да, и нет, потому что, с одной стороны, это действительно шикарная доходность, и надо ей пользоваться, а с другой стороны, есть ли у банков, которые основные покупатели ОФЗ, есть ли у них сейчас свободный день покупать. Вот с этим есть вопросики, потому что как бы вот эти так называемые макропруденциальные надбавки планово растут до нормальных показателей. А с другой стороны, ряд крупных заемщиков у банков мог перетечь из первой категории во вторую, что требует дополнительного резервирования. И вот оказывается, что Минфину надо продавать ОФЗ и выполнять план, а покупатели говорят, извините, у нас тут внешние факторы, и приходится давать премию, может быть, даже избыточно.
0: Ну, ты объяснил ценообразование скорее, да? С точки зрения частного-то инвестора, это ок или это не ок, вот такая доходность? Ну, или ты хочешь побольше, учитывая все
1: вводные? Она останется 16 вот завтра. Вот я, если честно, не думаю, что она быстро пропадет такая.
2: Мы же с вами не в первый раз обсуждаем ОФЗ. Было и 14, было и 15, так, было и 16. 16.
0: Да или нет? Достаточно или нет?
2: Нет, недостаточно.
1: 26-248 сейчас берем, нет, не берем. Нет.
2: На 20% от портфеля можно, но больше, к сожалению, нет. Ну, все деньги ответил, нельзя отнести.
0: Ты сказал, что это недостаточно. Нас Игорь как раз спрашивает, я предлагаю коротко очень ответить. Куда опять падают облигации небольших, но крепких по отчетности эмитентов, таких как Балтлизинг или Апри? Куда все падает?
2: Я понял.
0: Давайте так. Вниз.
2: Есть эмитент инвестиционного уровня, есть не совсем инвестиционного. Балтлизинг, на мой взгляд, пострадал ни за что. У него просто как бы чуть-чуть перебор с нервными держателями.
0: Давайте так. Это все премия за риск, которые сейчас экстраполируют с одних эмитентов примерно на все остальные.
2: Я считаю, что в Балтлизинге истерия, потому что туда набилось много физлиц. Вот, поэтому я, например, его держу. Я не докупаю, потому что эта истерия может быть дольше, чем я ожидаю. Но как бы я...
1: 60-я доходность.
2: Да, я пока жду. И, в общем-то, ни в одном Балтлизинге такое. Но у него крепкий кредитный рейтинг. И рядом ставить Балтлизинг и Апри методически неправильно.
0: Хорошо, да, отвечая на вопрос Игоря, куда падает? Падает вниз и падает на истерии, и не истерии, давайте помягче, эмоциональности частных вкладчиков. Евгений вот прислал как раз замечательный нам комментарий, пишет, на этой неделе на рынке облигаций стресса добавили застройщики, лизинговые компании, нет уже ни доверия, ни нервов на нашем рынке. Евгений, держитесь, держитесь, когда-нибудь все будет хорошо. Есть у нас еще, вот под занавес нашего эфира, еще одна оригинальная, наконец-то, идея для российских частных инвесторов, новенькая, и даже не гаражертем, а от Минфина идея. Там предложили выводить на IPO региональные компании с госучастием. Об этом на форуме РБК Capital Markets заявил нам директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. Вот что он сказал.
3: Региональные правительства активно смотрят сейчас в сторону вывода компаний, которые находятся в собственности субъектов, на IPO и готовы это делать в ближайшее время. Единственное, что мы столкнулись с небольшим нормативным ограничением по закону о приватизации. Нельзя продавать доли, соответственно, субъектов в компаниях посредством организованных торгов. Поэтому мы сейчас соответствующие изменения подготовим в законодательство для того, чтобы эти ограничения снять. Надеюсь, что в ближайшее время увидим первые такие кейсы.
0: Мы сегодня спрашивали подписчиков в телеграм-канале «Сам-то инвестор». Вот они готовы купить акцию своего местного, там, не знаю, водоканала или автобусного парка, скажем, да? А большинство, больше половины опрошенных сказали, извините, нет, мы не готовы, потому что в третьем эшелоне жизни нет. А мы решили посмотреть, собственно, есть ли там жизнь, есть ли там уже

0: региональной компании с госучастием, да, и кто мог бы выйти в теории на российскую биржу. Аню как раз попросили посмотреть. Они так, много ли там вот таких уже эмитентов, и насколько широкие, как сказали в Минфине, перечень еще может потенциально там оказаться?
1: Ну, на самом деле, действительно, такие, правда, чуть по-другому организованные с точки зрения собственников в виде государства, компании там есть. И, на самом деле, их внутри третьего эшелона как раз, мне кажется, больше всего. Ну, не знаю, знаете все или нет, но на Мосбирже, например, торгуется «Ставрополь-энергосбыт», «Рязань-энергосбыт», на секундочку, публичная компания, и «Красноярск-энергосбыт», конечно.
0: Что ты иронизируешь? Тоже. Прекрасные города, прекрасные энергосбыты.
1: Это еще что? На самом деле, вот, допустим, есть много дочек Россетей в третьем эшелоне, и любят их вообще не только спекулянты, потому что каких-нибудь там Россети, Московский регион, у них дивдоходность там под 15%.
0: Они, если я не ошибаюсь, вот эти дочки Россетей, лидеры абсолютные по итогам прошлого года, потому что они взлетали там на какие-то космические 100%.
1: Совершенно верно. Я тебе сейчас об этом и объясню даже, почему это происходит. Вообще все, что нужно знать о третьем эшелоне, вот если на него посмотреть, даже не только третий, а вот вместе со вторым, это 5-6% от вот всего среднедневного объема торгов на Мосбирже. Ну, то есть получится там в какой-то день 4,5 миллиарда, в какой-то день 7, в большие, хорошие дни 10. Вроде кажется, ну, не так много. Но это на всех, а их там всех, вот их размазано очень и очень много. А, ну, например, вот есть эмитент, даже вот забудем про энергосбытовые компании. Например, есть эмитент Абрау Дюрсо. Замечательная, чудесная компания малой капитализации. Всем хорошо известная. Вот если заглянуть в стакан, то у нее средний дневной стакан 1,5 миллиона рублей. Ну вот там разогнать что-то можно.
0: Смотри, частнику там на 50-100 тысяч рублей вполне можно там деньги погонять, половить либо ножи, либо взлеты.
1: Ты там можешь устроить...
0: Ты маркетмейкер.
1: Да,
0: за 300 тысяч ты маркетмейкер. Ты вообще
1: американский. А у нас недавно это случилось. Владимир Владимирович Путин у нас был на верфи «Звезда», ее перепутали с другой звездой, которая является
0: публичной
1: компанией.
0: Да.
1: И, пожалуйста, она взлетела за день там типа на 23-25%. Это абсолютно нормальная история в третьем эшелоне. Разгони кого хочешь. А вот если возвращаться, ну, к вот этой идее IPO, то, ну, наверное, больше всего в регионах действительно еще осталось непубличных ЖКХ и электроэнергетики, и сетевых компаний. И они, в принципе, вполне могут встать в тот же ряд, где и все остальные. А дальше у нас есть всякие объекты логистической инфраструктуры, порты, аэропорты, возможно, тоже верфи какие-то и так далее. И здесь вот, кстати говоря, если мы говорим об аэропортах, портах и тому подобного, то они могут стать таким инфраструктурным центром для чего-то большего. Их IPO, публичность может чему-то добавить. Ну и, наверное, еще одна штука, которую отмечу, есть региональные банки. В Соединенных Штатах, если мы знаем, вообще сегмент региональных банков очень большой. Их там любят, покрывают, они представлены на бирже, банки малой и средней капитализации и так далее.
0: Вот если можем вот этот сценарий повторить, да. В теории, Ань, спасибо большое. Артем, а скажи, пожалуйста, тебе интересно, вот коротко, вот такие акции региональной госкомпании, которые априори будут в третьем эшелоне?
2: Конечно, да. Энергосбыт, вот моя любовь. Капитал вырос, я уже там не могу ничего покупать, но Пермэнергосбыт, Новосибирск энергосбыт просто шикарнейшие дивидендные доходности и рост.
0: Мне кажется, имеет это смысл.
2: Что я бы предложил Минфину выпустить две методические рекомендации. Первое. Как же вести себя публичной компании, на примере Дом РФ, можно их написать. И второе. Как же выводить на биржу такую компанию, чтобы потом не пересажали всех чиновников, которые выводили.
0: Вот я бы третью основное. Методичку еще все-таки для частных инвесторов написала. Что это такое? Что это вообще за компания, да, и как себя вести лучше в третьем эшелоне.
1: И как, когда у тебя в стакане ноль? Ну, ноль, никого нет.
0: А у тебя 300 тысяч, и ты маркетмейкер, и что делать? А, еще один вопросик успеем задать ведущему инвест-консультанту Совкомбанка Игорю Захидову. Игорь с нами на прямой связи. Игорь, добрый вечер. Коротко прошу ответить. Вот вы как оцениваете потенциальный спрос на такие компании со стороны, ну, очевидно, частников в первую очередь, но вдруг какие-то институционалы заинтересуются?
3: Добрый вечер, коллеги. Да, ну, конечно, в первую очередь это важный, потенциально важный сигнал для российского рынка акций. На самом деле тут, наверное, эффект правильнее рассматривать с точки зрения разных участников. Да? То есть понятно, что это увеличение новых эмитентов и расширение рынка первичных размещений. И вот для региональных бюджетов это, наверное, возможность частичной монетизации активов и привлечения внебюджетного капитала. Для самих этих компаний это финансирование развития без дополнительных заимствований от банков или бюджетных трансферов. Для инвесторов, ну да, конечно, это доступ к региональным инфраструктурным и транспортно-логистическим.
0: Игорь, будет спрос или нет? Вот прям 5 секунд у нас. Спрос будет?
3: 5 секунд. Я думаю, что спрос может быть, да, со стороны инвесторов. Вполне это как бы, это будет интересно.
0: Вопрос, как продать, да. Спасибо большое, Игорь Захитов был с нами. Спасибо Ане Кожухаре, Артему Тузову и всем, кто писал нам свои вопросы и комментарии. Напомню, каждое утро по будням в 9.09 на телеканале РБК Радио, РБК в прямом эфире «Рынки утра» в 17.10. Вот рынки главные. Говорим о самом главном на рынках, в экономике и финансах за этот день. Спасибо всем и хороших выходных.
4: Рынки главные.
5: Как нам всем при этом колоссальном переизбытке информации выживать?
6: Специалисты говорят, что даже одно ухо, если вы заткнули, уже вашему мозгу гораздо проще.
5: Но мы слушателям не будем рекомендовать надеть беруши.
4: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00.
7: РБК «Коллекция».
8: Наблюдается нетипичный рост ставок по вкладам. Об этом пишет РБК. Доходность по депозитам повышается уже 12 недель подряд. Но решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 14% рост не остановило. И сейчас средний максимальный процент по вкладам достиг почти 13% годовых.
9: Последний раз такое разнонаправленное движение наблюдалось в 2023 году по данным индекса банковских ставок FrancRG. Ставки на вклады будут снижаться планомерно вслед за решениями Центрального банка, считает руководитель отдела финансов РБК Юлия Кошкина.
10: После решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 14%, некоторые крупные российские банки начали активно поднимать ставки по вкладам. В частности, Сбер с 17 сентября поднял доходность по депозитам на 6,7 месяцев до 13,5%. Такие же ориентиры по своим долгосрочным вкладам установил накануне ВТБ. Среди банков, которые поднимали доходность, также были Банк Дом РФ, Банк Санкт-Петербург, МТС-банк и другие крупные банки.
11: Почему эксперты обращают внимание на эту ситуацию? Почему она является нетипичной?
10: Нетипичность ситуации на депозитном рынке заключается не в том, какие ставки сейчас номинально, а в том, как их динамика соотносится с ключевой ставкой. Обычно ставки по вкладам следуют вслед за ключевой, но у нас средняя ставка по вкладам поднимается, хотя с тех пор Банк России один раз снизил ставку на 0,25% пункта, а в сентябре сохранил ставку. Из столь долгого периода разнонаправленной динамики депозитных ставок и ключевой не было очень давно, несколько лет, говорят эксперты. Они также обращают внимание на некий раскол на рынке вкладов, когда у нас половина банков поднимают доходности, остальные 90 с лишним банков, наоборот, их снижают, и чуть больше 50 банков ничего не делают со ставками по вкладам. То есть это очень нетипично для российского рынка.
11: Надолго ли продлится эта тенденция?
10: Конкретных прогнозов по срокам, как долго это будет продолжаться, пока никто не дает. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию тем, что на рынке вкладов у некоторых игроков есть потребность в привлечении дополнительной ликвидности в связи с ситуацией собственной внутри, в связи с конкуренцией, в связи с тем, что какая-то часть денег утекает наличные, им необходимо удерживать этих вкладчиков. Но тут эксперты все-таки считают, что у банков такая немножко индивидуальная у всех ситуация. Депозитные ставки в России будут снижаться планомерно вслед за ключевой, если Банк России продолжит политику по снижению ключевой ставки.
9: В дальнейшем ставки по вкладам, вероятно, вернутся к привычной динамике, начнут снижаться вслед за ключевой ставкой, прогнозируют опрошенные РБК-эксперты. Но подробнее о банковских ставках можно почитать на сайте РБК.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
12: В августе в Московской области спрос на новостройки остался стабильным, несмотря на сокращение предложения. К такому выводу пришли аналитики компании «Метриум». Итак, объем предложения за месяц сократился на 2% и составил 41 400 лотов, то есть квартир. За год предложение уменьшилось на 17%. При этом в августе в Подмосковье заключено 3400 договоров долевого участия, на 12% меньше, чем в июле, и всего на 3% меньше, чем год назад. Средневзвешенная цена квадратного метра в новостройках в Московской области выросла на 1% за месяц и на 15% за год, достигнув 228 700 рублей. Квартиры здесь стоят в среднем 228 тысяч рублей за метр, апартаменты – 261 тысячу. Доля ипотечных сделок в Московской области с новостройками в августе сохранилась на уровне 68%, а средняя ставка по рыночной ипотеке осталась на отметке 18,7%. Среди округов по объему сделок лидирует

0: лидируют Красногорск 16%, Ленинский 14% и Пушкинский 11%. Самое доступное жилье в августе в Подмосковье предлагалось в Коломне. Квартира площадью 19,5 квадратных метров за 2,5 миллиона рублей. Среди апартаментов минимальная цена в Балашихе 23 квадрата за 3 миллиона 300 тысяч. Главный тренд – переток покупателей из Москвы в Подмосковье. Средняя цена квадратного метра в новостройках Московской области почти на треть ниже, чем в Новой Москве – 228 тысяч против 332. В условиях жесткой денежно-кредитной политики доступный бюджет покупки становится решающим фактором. Эксперты отмечают, что спрос в Подмосковье даже опережает девелоперскую активность. Небольшое снижение числа сделок год к году объясняется ужесточением параметров семейной ипотеки и сужением выбора квартир. Осталось сказать, что в августе в регионе стартовал только один новый проект – в Коломне.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Тарантино. В 2021 году на волне популярности NFT-токенов Квентин Тарантино решил продать на одной закрытой блокчейн-платформе эксклюзивный контент. 7 вырезанных сцен из криминального чтива в виде NFT. Это цифровой сертификат, который подтверждает право обладателя на владение оригиналом какого-либо произведения искусства. Бонусом продажи должен был стать рукописный сценарий и аудиокомментарий режиссера. Сразу после анонса проекта студия Miramax обвинила Тарантино в нарушении авторских прав и условий контракта. Юристы компании настаивали, выпуск NFT как новой формы медиапродукции относится к коммерческой эксплуатации фильма, а права принадлежат исключительно студии. Режиссер апеллировал к оригинальному договору, где отмечено, именно на нем лежит право на публикацию сценария, в том числе в электронном виде. И NFT здесь лишь современный способ реализации. Первый из 7 токенов в январе 2022 года за 1,1 миллиона долларов купила группа инвесторов. Они планировали перепродать актив или сделать его содержимое публичным. Но видя, какие судебные тяжбы уже начались, предпочли залечь на дно, сохранив контент эксклюзивным. Все дальнейшие торги были приостановлены. Конфликт между Тарантино и студией разрешился лишь осенью 2022 года. Стороны отозвали иски и даже заявили о возможном сотрудничестве, включая совместные блокчейн-проекты в будущем.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.
3: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
4: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
2: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
5: Ора 03 – это автомобиль, который словно сошел со страниц японской манги и внезапно получил китайский паспорт. Хайпер СССР – это не про изыски, это про эффект. Машина, которая не просто едет, она входит в кадр.
1: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. «Кто есть кто» на радио РБК.
2: Что это было? В эфире.
6: Самое главное, почему мы не закрываемся, потому что мы относимся к бизнесу как к бизнесу, но делаем это хорошо. И мне кажется, что вся проблема 26-го года заключается в том, что очень многие люди не делали бизнес, а делали некое хобби, и сейчас они столкнулись с тем, что это хобби стало дорогим для них. И мне кажется, что это очень важно, понимать то, для чего ты это делаешь. И бизнес — это про зарабатывание. И мы тут шутили недавно, что мы не будем покупать терки в Китае и перепродавать их в Москве, потому что мы можем заработать на этом кучу денег, но нам не нравится такой формат зарабатывания денег. Именно это отличает бизнесменов, у которых сейчас все, в принципе, нормально, от тех, кто закрывается.
2: Сооснователь сети кафе «Excellent» Светлана Михалева в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера.

0: новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором основных событий Павел Потапов. Правительство Украины не проводит выборы, но пытается помешать проведению выборов в России, заявил Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии. Президент подписал указ о награждении посмертно Ордена Мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елены Останиной. Она погибла в четверг от удара БПЛА. Также Владимир Путин заявил, что Россия готова отвечать на захват своих танкеров. Он призвал западные страны жить дружно. Явка на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва после закрытия всех избирательных участков в первый день голосования составила 29,43%, следует из данных на сайте ЦИК. Выборы стартовали 18 сентября, голосование продлится 3 дня до 20 числа. У России нет плана мобилизовать к концу года 300 тысяч человек после выборов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RTVI. Так он ответил на сообщение агентства Bloomberg. В начале сентября Владимир Путин говорил, что сейчас нет сценария, при котором потребовалась бы мобилизация. Он отметил, что военнослужащие поступают на службу добровольно. Швейцария обеспокоена решением Москвы о передаче российских активов Nestlé во временное управление, сообщил швейцарский госсекретариат по экономическим вопросам, передает Bloomberg. Там также заявили о работе с Nestlé над отменой принудительного управления. В беседе со швейцарским агентством АВП секретариат сообщил, что ведомство и МИД страны уже несколько недель поддерживают контакт с компанией по этому вопросу и оказывают ей поддержку по дипломатическим каналам. Андрей Звягинцев внесен в реестр иноагентов, следует из данных на сайте Минюста. Объясняет решение, ведомство сообщило, что кинорежиссер принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. В мае, напомню, новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» получил гран-при Каннского кинофестиваля. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И, пожалуй, ключевой теме, одной из главных тем сегодняшнего дня, это ситуация с передачей активов Ашана, Лимана Про и Nestlé, а также логистического оператора FM Logistic под внешнее управление. Делается это для того, чтобы сохранить непрерывность производства, а также поставок в интересах россиян, заявила об этом Ассоциация европейского бизнеса по запросу редакции радио РБК. Накануне Владимир Путин своим указом передал во внешнее управление активы, которые принадлежали французским и швейцарским компаниям. Их суммарная выручка оценивается в 1 000 000 000 рублей. Что еще известно о передаче, разбиралась Ольга Зуева.
3: Согласно документу, который подписал Владимир Путин, передали 100% долей всех 4 компаний в России. Это сети магазинов и пищевые производства. Они не раскрывали финансовые показатели в последние годы, но ранее их обороты оценивались в сотни миллиардов рублей. Что касается FM Logistic, в России она работает с 1994 года и представляет услуги по перевозке и хранению товаров. Ее портфель до 2022 года насчитывал 22 логистических комплекса. Компания Ашан и Лимана Про уже запросили разъяснение у российских властей, пока они продолжают работать без изменений. Nestlé заявила, что предпримет необходимые шаги для защиты своих прав после введения временного внешнего управления. Правительство Швейцарии заявило, что, цитата, обеспокоено арестом активов. Государственный секретариат по экономическим вопросам работает с компанией над отменой принятых российским руководством мер, передает агентство Рейтер. А вот чем продиктовано такое решение, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: Речь идет о компаниях европейских, о компаниях из недружественных стран. И, конечно, одним из факторов, который учитывал при принятии этого решения, то, что это недружественные страны, то, что это недружественные страны, которые сейчас самым активным образом вовлечены в военные действия против нашей страны. И страны, которые были вовлечены в нанесение ударов по объектам нашей мирной экономической инфраструктуры. Эти факторы принимались во внимание. Принимались во внимание и иные факторы рабочего характера.
3: Управлять активами будет компания «Лев Менеджмент». Она создана около 2 лет назад, и по данным Спарк, ее уставной капитал 15 тысяч рублей, генеральный директор.

0: Андрей Краюшкин. В компании всего один сотрудник. Он возглавил Лев Менеджмент 10 сентября, за неделю до выхода указа президента. Компания занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности управления, ну и а также вложением в ценные бумаги, венчурным инвестированием и операциями с недвижимостью. Формально собственник остается прежним, отмечает независимый аналитик Максим Кураедов.
1: Но здесь важно понимать, что это не национализация. Иностранный владелец формально остается собственником, но теряет контроль. Решение за компанию принимает управляющий, назначенный указом. Никакого открытого конкурса на эту должность не проводится, и выбор делает государство, и обычно его выбор связан с структурой, которая так или иначе находится в этой отрасли. Для покупателей и сотрудников в первые месяцы, как правило, почти ничего не меняется, и это осознанная цель. Магазины работают штатно, товары на полках, зарплаты выплачиваются. Бизнес не должен останавливаться, изменения происходят наверху, на уровне управления, а не в торговом зале. Сложности могут появиться позже и по-разному у разных компаний.
0: Интересная деталь. Сейчас в процедуре пропущен этап, когда активы переходили Росимуществу, но это ранее в нашем эфире указывали аналитики. Источники РБК на рынке ритейла считают, что из профильных игроков в покупке бизнеса может быть потенциально заинтересована только Лента. Интересантами на приобретение Ашана или Манапро также могли бы выступать маркетплейсы. Их могут привлечь большие распределительные центры. Компании были лидерами, отмечает генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.
2: Leroy Merlin был лидером сегмента DIY. Ашан хоть и подсдал свою позицию, но все равно входил в 10 крупнейших сетей FMCG России. Это те компании, которые своим бизнесом выстраивали целые отрасли, так как они были лидерами не только с точки зрения объемов продаж, но они были лидерами технологии, лидерами в сфере, которой занимались, и многие компании равнялись, заимствовали, учились у этих компаний в рамках выстраивания своей работы. Назначено временное управление, потом будет произведена смена собственника, и компании будут потеряны для управления со стороны создателей и акционеров этих компаний. Речь идет о сотнях миллиардах рублей инвестиций, сделанных за последние 25 лишним лет в страну.
0: Добавлю, что Ашан работает в России с 2002 года. У ритейлера 62 классических гипермаркета, 33 Ашан Сити и 146 супермаркетов. А Nestlé в России уже с 1994 года. Компания выпускает кофе, батончики, детское питание. Среди брендов, в том числе Nescafe, Nespresso, KitKat, Nesquik и Maggi.
3: О передаче под внешнее управление активов Ашан, Лиманапро и Nestlé, а также логистического оператора FM Logistic рассказала Ольга Зуева. Ответом на атаки беспилотников станет надзорная тишина, но коснется она далеко не всех. Как выяснили ведомости, правительство планирует запретить плановые проверки пострадавших компаний вплоть до конца 2027 года. Внеплановые ревизии сохранят лишь для исключительных случаев, например, при угрозе чрезвычайных ситуаций. Сами пострадавшие компании сомневаются в действенности этого механизма. Добросовестный ритейл и крупный бизнес останутся под постоянным контролем, так считает председатель Совета директоров «Планеты увлечений» и совладелец сети хобби гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац. На объектах маркетплейсов его сеть потеряла товаров почти на 100 миллионов рублей.
4: Все равно с крупных компаний будут требовать полного соблюдения законодательства, разделять необходимость проверок в зависимости от того, пострадала ли компания от чего-то. Но это, честно говоря, идея несколько сомнительная. Лучше помощь бизнесу оказать каким-то другим способом, финансовым, вернуть какие-то уплаченные налоги из бюджета, как мы предлагали, еще каким-то способом.
3: Прежний опыт надзорных каникул показал, что прошлые моратории, например, во время пандемии коронавируса, действительно обходили стороной крупные предприятия. Это подтверждает директор завода по производству медной катанки и проволоки «ЛКАТ» Максим Третьяков.
5: Там мелкими буквами внизу написано, на кого он не распространяется. Это крупное предприятие, а крупное — это уже больше 2 миллиардов оборот. Если вы делаете подакцизную продукцию, если вы особо контролируемый субъект, то никаких мораториев в принципе не предполагается. Ничего не менялось, мы постоянно в объекте плотного контроля как были плановые проверки, так и были.
3: Действующий до конца 2029 года мораторий на плановые неналоговые проверки бизнеса упростил жизнь среднего бизнеса. Впрочем, основатель сети фитнес-клубов Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина подчеркивает, что контролеры перестроились просто на другие форматы.
6: Руки перестали выкручивать, да, это факт. Когда введен мораторий, сложнее проводить какие-то противоправные проверки, которые не имеют целью действительно улучшить состояние бизнеса или предотвратить какие-то нарушения. С этой точки зрения стало легче. Сказать, что проверки полностью отсутствуют, как бы нельзя. Недавно Роспотребнадзор провел рейд по фитнес-клубам.

0: отрасли. Вот это, конечно, больше всего сейчас дестабилизирует, потому что очень давление серьезное.
1: Прежде в России уже вводили мораторий на плановые неналоговые проверки бизнеса. Сперва в 2020 году во время ковида, тогда от надзора освободили малый и средний бизнес. Аналогичный механизм заработал с 2022 года, он действует до конца 2029. Это касается почти всех проверок, например, Роспотребнадзора, Трудовой инспекции и МЧС. Внеплановые проверки проводят с ограничениями по согласованию с прокуратурой. Ведомости пишут, что финальные параметры нового моратория в правительстве обещают представить в ближайшие дни.
2: Повтор программы.
3: Если вы счастливый обладатель активов на сумму 100 миллионов рублей и больше, этот выпуск для вас, потому что сегодня мы будем говорить о личных фондах. Этот инструмент появился в России недавно, в 2022 году, для решения сразу нескольких задач. От управления крупным капиталом и наследственного планирования до налоговой оптимизации. Легальный, разумеется. Что важно понимать о налогообложении личных фондов на берегу? Какие неприятные сюрпризы этот инструмент может преподнести учредителям? И как складывается взаимодействие личных фондов с налоговой инспекцией? Я Екатерина Виноградова. Здесь базовый минимум о налогах.
2: Налоговая база.
3: Моя гостья сегодня – партнер FTL Advisors Мария Кукла. Мария, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Екатерина.
3: Мария, ну вот количество личных фондов в России плавно подбирается к отметке в 1000, то есть инструмент востребованный. А какое место среди причин создания личных фондов занимает реальное желание налоговой оптимизации?
4: Тут, наверное, ответ будет различным у различных консультантов, которые участвуют в создании личных фондов. Наш опыт показывает, что это все-таки не первая причина. И если в числе первых там, двух причин это было в начале как раз эпохи появления личных фондов, то есть 22-й, 23-й, 24-й год, то чем дальше формируется практика, чем большее количество личных фондов создается, чем более активную позицию занимают регулирующие органы в части возможного использования личных фондов для налогового планирования, тем дальше положение о возможных налоговых преференциях отходит в числе причин, которые учредители называют, говоря о том, почему они намерены рассмотреть или уже там приняли решение создать личный фонд.
3: А что на первом плане тогда?
4: Наследование, обеспечение преемственности, уверенность в том, что они сейчас могут создать механизм, опробовать его, и этот механизм можно настроить так, чтобы он работал достаточно эффективно для обеспечения уже благосостояния следующих поколений.
3: Тем не менее, личный фонд дает много налоговых преимуществ. Например, ставка по налогу на прибыль там составляет 15% против 20% у организаций.
4: Я бы сказала, что личный фонд дает много налоговых особенностей. И действительно, 15% – это лучше возможных 25%. Но стоит принимать во внимание, что для того, чтобы эту ставку получить, нужно выполнить определенные условия. И это может быть достаточно непросто и действительно целый квест, потому что и более 90% доходов должны составлять так называемые перечневые доходы. При этом перечень закрытый. То есть мы часто слышим, что эти доходы называют пассивными и руководствуются ощущением от того, что же должно составлять пассивные доходы вот при интуитивном расчете того, будет ли личный фонд соблюдать эту 90-процентную отметку. Но Минфин неоднократно уже высказывался, что перечень закрытый. При этом формулировки мы уже видели, что будет толковаться крайне консервативно. Поэтому очень важно внимательно посчитать, сможет ли ожидаемый поток доходов этого личного фонда попасть в 90-процентную, скажем так, сумму от общего количества ожидаемых доходов. И, соответственно, также важно принимать во внимание, будут ли иные доходы, которые, соответственно, могут выбить личный фонд в определенном налоговом периоде, и какие негативные последствия будут. И также есть и другие налоги, которые могут влиять на общую налоговую нагрузку личного фонда, и это очень зависит и от состава передаваемых активов, и от того, каким образом эти активы используются, и от того, кто же у нас будет получать, и в каком виде выгоды от этого личного фонда.
3: Вот про налог на прибыль хотела уточнить. То есть если вдруг мы эту планку в 90% не соблюдаем, то, соответственно, нам пересчитывается налог по ставке 25%, так получается?
4: Да, есть, соответственно, четвертый пункт статьи, который и говорит нам о том, что если в налоговом периоде не соблюдается отношение перечневых доходов к общему виду доходов, то необходимо будет пересчитать, и, соответственно, потенциально может быть требование об уплате пени с того отчетного периода, в котором авансовый платеж составил сумму

0: меньше, чем он бы составил при применении общей ставки.
1: А как часто это происходит вообще? Как часто личные фонды попадаются на эту ловушку 90%?
0: Я бы не сказала, что у нас есть сколь-нибудь значимая статистика, но мы уже сталкивались с тем, что в зависимости от того, каким образом толковали налоговые органы квалификацию продажи долей российских обществ в отношении, входили ли они в перечневые доходы или не входили. Но вот все, кто интересуется тематикой личных фондов, очень хорошо погружены в это обстоятельство в 2025 году. Наверное, это был самый, скажем так, громкий вопрос. Самый стрессовый момент, да, особенно для тех, кто рассматривал как раз эту продажу как логичную, вытекающую. Действительно, ну а для чего бы еще могли использоваться личные фонды, чтобы, казалось бы, еще более пассивные, еще более перечневые. Но в марте прошлого года была высказана позиция, что вообще-то нет. И действительно, некоторые как бы личные фонды столкнулись с негативными последствиями.
1: То есть при продаже доли в российском обществе получается, что это не входит
0: в... Не входило в определенный период, по мнению Минфина. Позиция была изменена там в горизонте 3 месяца, и многие действительно вздохнули с облегчением. Кто-то успел продать, расстроиться, и потом, к счастью, ситуация изменилась в рамках, к счастью, опять же, одного налогового периода. Кто-то планировал продать и, возможно, имели необходимость реструктурировать там или иным образом рассчитывать экономическую эффективность сделки, если доли передавались как раз с расчетом последующей продажи. Но действительно, личный фонд – это такая новая конструкция, где всегда необходимо быть с налоговой точки зрения настороже.
1: Новая конструкция, которая может, в принципе, обеспечить и какие-то неприятные сюрпризы своей гибкостью. Так получается.
0: И это тоже.
1: А какие еще могут быть подводные камни у личных фондов, нам рассказал управляющий партнер АСБ Консалтинг Групп Роман Маргулис.
2: Личные фонды имеют ряд налоговых аспектов, которые могут стать неприятным сюрпризом для учредителей. Так, например, личный фонд не может использовать ставку 0% при получении дивидендов от дочерней компании. Кроме того, расходы, совершаемые личным фондом, не всегда можно принять в целях налогообложения. Можно принять лишь те, которые направлены на получение дохода, а, например, расходы на выгодоприобретателей не уменьшают налоговую базу. Также для личных фондов, в отличие от физических лиц, не предусмотрены льготы по налогу на имущество. И передаваемое имущество, особенно коммерческого назначения, может облагаться по более высокой ставке. Поэтому при создании личного фонда обязательно нужно понять в первую очередь цель его создания. И такой целью ни в коем случае не может быть налоговая оптимизация.
1: Роман много всего перечислил, но давайте по порядку. У обычной компании дивиденды от дочек с долей больше 50% и сроком владения больше года облагаются по ставке 0%. У личного фонда, получается, этой льготы нет, и все дивиденды идут по ставке 15%, независимо от доли участия и срока владения. Вот если мне хочется завести в личный фонд холдинговую структуру, получается, что мне надо побороть это желание?
0: Здесь необходимо внимательно посмотреть на то, каким образом далее используются эти получаемые дивиденды. Потому что если вся сумма получаемых дивидендов далее выплачивается учредителю или членам его семьи, то, соответственно, потенциально это может быть и налогово-нейтральное событие. Если же предполагается сохранение и использование иным образом, то, пожалуй, да, при отсутствии иных экономических преимуществ получение дивидендов от дочерних компаний будет менее налогово-эффективным. То есть личный фонд – это все-таки не структура для холдингового режима.
1: Но вот про выплаты выгодоприобретателям тоже хочется поподробнее поговорить, потому что они у нас освобождаются от НДФЛ, но при жизни только в отношении родственников действует это освобождение, если я правильно понимаю. А как быть, если выплаты происходят, например, в адрес третьих лиц? Не знаю. Даму сердца хочу профинансировать или падчерицу. Получается, лучше не делать это с использованием личного фонда?
0: Если нас беспокоят налоговые последствия, то личный фонд действительно совсем не оптимальная структура для того, чтобы облагодетельствовать даму сердца, падчерицу, двоюродных братьев и иных лиц, которые не входят в число родственников, прямо поименованных налоговым кодексом. То есть это у нас супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки, дедушки, внуки. Вот все, кто прямо не фигурирует, к сожалению, будут подвергнуты, наверное, такое достаточно жесткое слово, но да, при выплате этим лицам будет удержан налог, причем ставка, так как это не является дивидендами из личного фонда, вот у нас применяется полноценная прогрессивная шкала до 22%, то есть это еще и менее эффективная история, чем дивиденды, и уж точно менее эффективная, чем облагодетельствование путем дарения денежных средств, которые у нас, в принципе, ну, если у нас все лица, опять же, налоговый резидент Российской Федерации, то не включаются в налоговый базу.

0: сразу по НДФЛ.
1: То есть даме сердца деньги лучше дарить, так получается, а не через личный фонд их как-то направлять?
0: Да, возможно, не все супруги учредителей фонда поддержат подобную инициативу, но действительно личный фонд для этих целей, пожалуй, стоит исключить из числа возможных вариантов.
1: Принято. А вот резидентство меня еще беспокоит, потому что я так понимаю, что если, допустим, родственник, которому назначена выплата из личного фонда, не является налоговым резидентом, то, соответственно, ставка 0% тоже не действует.
0: В данном случае, да. Освобождение выплат из личного фонда у нас применяется только для родственников и налоговых резидентов. Вот с этим, кстати, мы сталкиваемся гораздо чаще, чем со многими другими запросами, когда дети, действительно, ну, это тоже нередкая история, обучаются за пределами Российской Федерации или уже проживают за пределами Российской Федерации. То в этом случае включение этих детей в число выгодоприобретателей и осуществление им выплат может быть действительно налогово неэффективным. При этом здесь всегда стоит принимать во внимание не только российскую налоговую составляющую, но и налоговую составляющую места их налоговой резидентности. Можно ли будет этот налог зачесть в счет того налога, который может, если будет уплачен, в той юрисдикции, где эти дети проживают?
1: Иногда... То есть важно учитывать, есть ли у нас вот эти соглашения об избежании двойного налогообложения и прочие договоренности межстрановые?
0: Это может быть либо соглашение, и в какой части подобные выплаты фигурируют в данных соглашениях, или это может быть налоговый режим юрисдикции проживания, потому что в некоторых юрисдикциях и при отсутствии соглашения можно уплаченные в иных юрисдикциях налоги зачесть или вычесть из суммы. Тут очень внимательно надо анализировать налоговый статус места, в том числе проживания таких лиц. И чаще всего, опять же, налоговый анализ приводит к тому, что от выплат из личного фонда для детей, проживающих за пределами Российской Федерации, оптимально воздержаться и финансировать их потребности иными способами.
1: Угу. Хорошо. Давайте поговорим про налог на имущество, потому что понятно, что недвижимость – это один из, наверное, ключевых активов, который передается в личные фонды. Вот когда это делать выгодно, а когда нет?
0: И тут классический ответ юристов, за который там многие нас не любят, но это действительно
1: зависит
0: честный ответ. Да, зависит от конкретной ситуации. Потому что, во-первых, мы понимаем, что налог на имущество, все-таки ставки, льготы, возможности освобождений зависят от конкретного региона. То есть это не федеральный налог, а особенности в зависимости от места нахождения недвижимого имущества могут быть существенными. Это зависит от того, какой тип недвижимости. Это зависит от того, как эта недвижимость используется. Мы очень-очень настоятельно рекомендуем посчитать статус-кво сейчас и ситуация использования недвижимости, и как она сейчас бы использовалась, и как ее планируют использоваться после передачи в личный фонд в горизонте хотя бы 3 лет.
1: А можете привести пример, когда такая передача с налоговой точки зрения становится менее выгодной?
0: Ну, в отношении коммерческой недвижимости, там, кадастровой стоимостью больше 300 миллионов рублей в городе Москве, иногда может прям совсем неприятные суммы впрямую в первый же год использования образовываться в части налога на имущество.
1: И какое решение этой проблемы? То есть могу ли я, допустим, вывести за контур личного фонда эту недвижимость, если я понимаю, что мне стало невыгодно ее там держать?
0: Ну, конечно, потому что возможности как передать в личный фонд, так и учредителю получить обратно из личного фонда, если это прямо не запрещено уставом, они действительно предусмотрены. И более того, срок владения не прерывается, что тоже определенное преимущество. Если мы говорим про там возможность или целесообразность продажи, использование вот 5-летней льготы владения, это действительно один из возможных вариантов. Но тут тоже очень внимательно надо подходить к тому, а использовалась ли эта недвижимость в предпринимательской деятельности, а является ли у нас лицо индивидуальных предпринимателем.
1: Если использовалась, то тогда что?
0: Тогда нужно внимательно посмотреть, квалифицируется ли это будущее использование или продажа как доходы от предпринимательской деятельности, какие ставки и какой налоговый режим будет применяться. И подлежит ли у нас, опять же, сейчас более актуальной становится история даже для ИП на упрощенной системе налогообложения НДС. Поэтому вот для таких сделок, особенно если мы говорим про дорогостоящее недвижимое имущество, очень важен и предварительный налоговый анализ до сделки, а не когда все уже случилось, и теперь мы хотим оценить последствия. Чаще всего приятного сюрприза не будет.
1: Хорошо. Переходим к блицу. Короткие вопросы, по возможности короткие ответы. Стоит ли учреждать личный фонд для цели налоговой оптимизации?
0: Если совсем коротко, то нет.
1: Какой актив с налоговой точки зрения заводить в личный фонд невыгодно?
0: Вот тут однозначного прямого ответа нет, но в отношении коммерческой недвижимости я бы сначала очень-очень внимательно посчитала.
1: Имеет ли смысл применять упрощенку для личного фонда?
0: Опять же, внимательно посчитав, в некоторых случаях да.
1: И финально, оказавшись перед налоговым инспектором, что вы ему скажете?
0: Добрый день. Мы вежливые люди, а дальше все зависит.

0: зависит от ситуации. По какой причине мы оказались в компании с налоговым инспектором? Может, мы встретились с ним в неформальной обстановке на конференции, и можно аккуратно, так сказать, отвести его в уголок, задать какие-то насущные вопросы в отношении перспектив регулирования личных фондов и внимания или фокуса налоговой инспекции в отношении тех вопросов, которые личные фонды должны принимать во внимание.
1: Этим обычно журналисты занимаются. Не отбирайте у нас хлеб, пожалуйста.
0: Можем заходить с флангов.
1: Договорились. Спасибо большое. Это была «Налоговая база» и ее ведущая Екатерина Виноградова. Вместе с партнером FTL Advisors Марией Куклой мы разбирали налоговые преимущества и подводные камни личных фондов. До встречи через неделю.
0: До свидания.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать. Сегодня я на Рождественском бульваре, но Москва осталась наверху. Спускаюсь в Кайкан, дом собраний. И включается Токио. Лайтбоксы, дорожные знаки, кирпич, красное дерево. Японская улица прямо под Москвой. Идти по ней, что приятно, можно и с тарелкой в руке. Сначала утро. Зона Санда, розовая кофемашина, витрина десертов. День здесь начинается с кофе и сладкого. Все логично. Поворот, и на полу дорожная разметка. Дальше действующий японский светофор, гибкие зеркала и автобусная остановка Шибуя. Спрятаться от толпы гостей здесь можно за столиками интроверта. В нишах вдоль стен. Но я иду дальше, в вечернюю изакая. Здесь толстый ковер, мебель из цветных ящиков и тележка с напитками. Теперь еда. Передо мной сэндвич Сандо на хлебе Хоккайдо, который пекут здесь же. Внутри шницель или омлет, мягкий хлеб и авторские соусы. Рядом на столе горячие гёдзе, приготовленные ученицей китайского мастера. Следом эби-васаби, креветки в воздушном рисовом кляре. Сверху пудра ваками и жареная фунчоза. Снизу креветочные чипсы. Умереть, как вкусно. Хочется поделикатнее? Тогда гребешок в слайсах кальраби с соевым шиса, трюфельным маслом и лимонным гелем. Сытнее? Возьмите наваристый рамен, лапшу или гюдон. Итог. Кайкан по-японски – здание для собраний. Здесь едят, встречаются, смотрят кино, играют и собираются на шеф-стейбл по мотивам фестивалей Мацури. Это «Фуди» и я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
3: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК. РБК Тренды.
4: Сон. Еще недавно эпидемией 21 века называли одиночество из-за его влияния на сердечно-сосудистую систему. Но недосып оказался более фундаментальной угрозой долголетию. К такому выводу пришли американские ученые. Они проанализировали национальную базу данных за последние 6 лет и сопоставили показатели смертности по округам с результатами опросов на тему образа жизни. Специалисты обнаружили закономерность. Качество ночного отдыха стало вторым по значимости условием, уступая отказу от курения. По силе влияния на здоровье, полноценный сон обошел даже физическую активность, правильное питание и активное общение. А значит, он превращается в стратегический актив, где уже наметились основные тренды. Медицина. Ученые подходят к решению вопроса эффективности вакцины и терапии в зависимости от времени суток. Работа. HR-департаменты адаптируют графики под сов и жаворонков с учетом их максимальной когнитивной отдачи. Город пересматривает стандарты освещения, фонари теплого спектра для лучшего синтеза мелатонина. Бизнес формирует новую экономику восстановления. Люди покупают умные гаджеты для релакса так же охотно, как раньше абонемент в фитнес. То есть управление биологическими ритмами будет таким же необходимым навыком, как финансовая грамотность или цифровая гигиена. И качественный сон уже не роскошь, а стратегическая валюта здоровья, которую можно конвертировать в долголетие и профессиональный успех.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором основных экономических событий Павел Потапов. США продлили до 22 октября лицензию для продажи международных активов «Лукойла», сообщило Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина. Вашингтон ввел санкции против «Лукойла» и его дочерних компаний в октябре прошлого года. Компания «Сауди Арамко» уведомила 2 НПЗ в Европе о прекращении поставок нефти в октябре, сообщает Bloomberg. Перебой связан с повреждением ключевого нефтепровода «Ист-Вест» после атак беспилотников. Трубопровод соединяет месторождение восточной провинции Саудовской Аравии с портом Янбу в Красном море и позволяет обходить Ормузский пролив. Его пропускная способность — 7 миллионов баррелей в сутки. После остановки маршрута «Сауди Арамко» наращивает поставки через Персидский залив и проводит перевалку нефти у побережья Омана. Ранее Рейтер сообщал, что ремонт может занять 5-6 недель. Селлеры Wildberries, у которых ущерб составил до 500 тысяч рублей, получат полную компенсацию в рамках озвученных в пятницу мер поддержки, сообщил РБК источник в компании. Об этом же заявили источники свободной кассы. Таких продавцов на платформе более 230 тысяч. По данным собеседника, мера покроет ущерб почти 75% всех пострадавших предпринимателей. В пресс-службе Wildberries пока не ответили на запрос РБК. Нобелевский фонд увеличил размер премии в каждой категории в этом году на 1 000 000 шведских крон или на 101 тысячу долларов. До 12 миллионов крон – это около 1 200 000 долларов, сообщается на сайте организации. Увеличивая размер премии, мы поддерживаем долгосрочное значение Нобелевской премии и обеспечиваем сохранение ценности ее финансовой части с течением времени, заявила исполнительный директор Нобелевского фонда Ханна Стерне. Audi хочет запретить параллельный импорт своих же машин из Китая в Германию, сообщает издание «Автомобил Воха». Речь идет об электрокарах E5 Sportback, а также E7X. Их выпускают в КНР под новой маркой Audi. По словам представителя немецкой компании, они уже подали в суд на импортера «Авточайна», который по серым схемам завозил эти модели в Германию. Логотип марки в Китае лишился 4 фирменных колец, а их место заняла обычная надпись большими буквами. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Ну а сейчас поговорим про альянс, который, интересно, станет ли он дофаминовым, как вот сейчас рассказывал новостник Павел Потапов. Дело в том, что сама Урсула фон дер Ляйен сказала, что идея такого альянса большая, смелая и красивая. Ну, я, разумеется, говорю о одной, наверное, из ключевых тем этой недели. Это возможное ассоциированное партнерство Брюсселя с Оттавой, сближение ЕС и Канады. В планах сотрудничества по вопросам торговли, искусственного интеллекта и образования. И цель, как пишет политика, совершенно очевидна – поиск собственных координат, а не оглядка на Вашингтон. Как новые альянсы меняют расстановку фигур на шахматной доске геополитики? Дальше первых полос мировой прессы заглянули обозреватели Ян Мелкумов и Алевтина Сорокина. Они сейчас со мной в студии. Коллеги, вот на этой неделе эта тема обсуждалась очень активно, потому что идея, ну, правда, необычная. ЕС и Канада. Вот такой вот североатлантический тоже альянс, но только совсем не такой, к которому мы привыкли.
3: Совершенно верно. Больше того, насколько я помню, Урсула фон дер Ляйен сказала, мы разделяем взгляды, мы разделяем ценности, мы даже один океан разделяем на двоих. Поэтому вполне естественно, что нам нужно быть более близкими по многим другим вопросам. Но, собственно говоря, что произошло, мы в течение недели уже вкратце говорили. Произошла встреча, вернее, визит канадского премьера Марка Карни в Страсбург, или Страсбург, как его правильнее по-французски, конечно, называть, на сессию Европарламента, где была и его речь, и речь Урсулы фон дер Ляйен. Урсула употребила слово «ассоциированный член», вы будете первым ассоциированным членом, на что Карни сказал, что, ну, мне не так уж важно, как это будет называться, какую-то форму мы найдем. Собственно, разных форм ассоциаций в истории Евросоюза было много. Не всегда они так назывались. Можно вспомнить про первую ассоциацию 59 стран Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанских, которые, ну, бывшие европейские колонии в большинстве своем, которые получали европейскую помощь, которые пользовались беспошлинным ввозом сырья. Можно вспомнить много других.

0: других. Мы об этом тоже говорили. Это будет слишком длинная история. Вопрос, собственно говоря, не в этом. Речь идет о совершенно новой форме сотрудничества, в которой Канада и Евросоюз хотят установить новые формы отношений, которые были бы, хотя они при этом утверждают, что они не направлены, ну вот буквально цитата, свободная цитата Карни, мы не стремимся сформировать третий блок, который выступал бы в качестве соперника великих держав и стал бы соперником для Вашингтона и Пекина только с лучшими манерами. Эта фраза у всех вызвала смех. Блок с лучшими манерами. А дальше он сказал примерно следующее, не примерно, а то это практически точная цитата. Мы не стремимся к власти, чтобы доминировать над другими. Наоборот, мы стремимся к устойчивости, чтобы никто не мог контролировать наши открытые рынки, посягать на наш суверенитет, угрожать нашей территориальной целостности или подрывать наши свободы, нашу демократию и наше верховенство права. Хотя здесь не назван ни Трамп, ни США, но адресат этого послания совершенно всем понятен.
1: И я вот как раз продолжу вашу мысль. Безусловно, напрямую Трамп не называется, ну и в Давосе напрямую имя Трампа Карни не называл. Но интересно, что помимо общих интересов их еще объединяет общее лицо. Это лицо лидера, да, главы Белого дома. По сути, и Франс 24 подчеркивает, что политика Трампа не оставляет Карни выбора, кроме как найти новых союзников.
2: По словам Урсулы фон дер Ляйен, это углубленное партнерство будет основано на общих демократических ценностях и экономических интересах. Но присоединение к ЕС первого ассоциированного члена столкнется с рядом юридических препятствий. В настоящее время этот статус не предусмотрен в договорах Европейского Союза. В прошлом идея ассоциированного членства Украины или Великобритании после выхода из ЕС выдвигалась, но в обоих случаях она была отвергнута до принятия каких-либо конкретных мер. Поездка Карни в Страсбург, связанный с тем, что он пообещал удвоить внешнеторговый оборот Канады в течение следующего десятилетия. Тарифная война с Вашингтоном, по сути, оттолкнула Карни от Вашингтона в направлении более тесных отношений с Брюсселем.
1: И хочется отметить, и это отмечает в том числе Bloomberg, разбирая вопрос ассоциированного членства. Действительно, географическое положение Канады делает невозможным полноправное нахождение в Евросоюзе. Но есть модели, в том числе Норвегия, Исландия. Лихтенштейн предлагают одну из возможных моделей. Это как минимум членство в Европейской экономической зоне. И страны обсуждают и соблюдают правила единого рынка Евросоюза, а темы ведь для обсуждения очень большие между ними. В частности, и Карни, и фон дер Ляйен говорили о том, что среди совместных планов, это производство техники, совместной обороны, энергетики, даже Арктика была одной из тем их обсуждения. Трампа ведь тоже спрашивали, как он отреагировал на вот эту вот новость о потенциальном ассоциированном членстве Канады в ЕС, и он сказал, что его спрашивали, он стоял перед трапом самолета, и он говорит, ну, it's laughable idea, типа, сам, он по сути смешная называет, идея. Да, смешная идея, то, что невозможно превратить в реальность, и он называет Канаду ужасным экономическим партнером.
0: Ну, это вполне в стиле Трампа. Кстати, на эту тему Карни уже отреагировал на высказывание Трампа, особенно когда он сказал, что мы введем очень высокие пошлины и на Европу, и на Канаду. А на что Карни сказал, канадцы едины в том, что никто не будет указывать нам, на каком языке мы должны разговаривать, никто не будет диктовать нам нашу культуру или с кем мы можем заключать международные соглашения. И попутно сразу же и французский министр по делам Европы Бенджамин Хаддад заявил, что Соединенные Штаты не имеют права вето на геополитические решения ЕС, не в компетенции Соединенных Штатов или кого-либо еще выбирать политическое и геополитическое направление для европейцев.
1: Да, Я Янович, но это все к вопросам отделения стран друг от друга.
0: Но то, что Трамп так нервничает, это говорит о том, что его, не то что понимания, может быть, здесь и нету, но его инстинкты говорят ему, что это опасно. И в каком-то смысле для его картины мира это действительно опасно, потому что Канада — это ближайший сосед и ближайший союзник, собственно говоря, на всем протяжении, ну, не считая только того, что на канадской южной границе пушки, исторические пушки до сих пор направлены через озеро в американскую сторону, поскольку в Кингстон, Онтарио, была как раз защита. Ну, напомним, что британско-американские войны, которые были сразу же после объявления независимости, они велись в значительной степени с территории Канады. И именно туда эмигрировали из Соединенных Штатов те, кто назывались британские лоялисты. Но вернемся к вопросу о тех областях, о которых говорят и ЕС, и Канада как представители предмете для сотрудничества. И эти области очень, набор этих областей очень велик. Они говорят, во-первых, о сотрудничестве, об автономии стратегической и о сотрудничестве в критически важных полезных ископаемых.

0: в военно-промышленном потенциале, в области искусственного интеллекта, в области вычислительной техники, в области энергетической безопасности, в области космоса, в области платежной системы, создание более надежных широкополосных соединений между Европой и Азией и о многих других вещах.
1: Арктика еще?
0: Еще Арктика, да, еще Арктика, потому что Арктика – это тоже некая общая область для Европы и Канады, особенно для Северной Европы. Вот, кроме того, Карни говорит о более серьезных вещах. Ну, тут уж сразу же я немножко не забегу вперед. Карни в своем выступлении говорит о том, что... Мы вернемся еще к областям. Но он говорит о том, что, например, технология трансформирует природу военного дела. Она трансформирует структуру экономик и способности государств управлять. Он говорит, например, об онлайновых платформах, большинство из которых, естественно, американские. Платформы мечтают завоевать суверенитет. Они сами хотят устанавливать условия доступа к себе. Они хотят диктовать регуляторные правила или даже нарушать регуляторные правила. Они хотят контролировать наши данные. Они готовы распространять дезинформацию и хотят украсть детство у наших детей. При всей спекулятивности этих заявлений он говорит о таких фундаментальных вещах, которые волнуют очень многих людей и в Европе, и в Канаде, и, кстати сказать, и в самих Соединенных Штатах. И в этом смысле это не пустые заявления. И, в общем-то, можно говорить о том, что за этим стоит. Во-первых, я вижу в этом, ну, как минимум, две или даже две с половиной, или три измерения. Во-первых, политическое, это совершенно понятно, вот то, о чем Алевтина уже сказала, заявление Карни в Давосе в январе этого года, которое вызвало аплодисменты аудитории, о том, что в нынешнем непростом мире... Средние державы, как он это сформулировал, то есть не великие державы, не крупные державы, а средние державы, если они хотят избежать диктата больших держав, они должны объединяться и стоять вместе.
2: И, Ян Яныч, не только вы вспоминаете, не только я, мы вспоминаем здесь речь Карни в Давосе, ее вспоминает и в том числе Bloomberg. И говорят журналисты о том, что для тех, кто следил за выступлениями Карни последние несколько лет, в целом, В этих его сегодняшних словах нет каких-то больших сюрпризов. Еще в Давосе он действительно говорил о том, что новые конфигурации теперь неизбежны. Подробнее об этом Bloomberg.
3: Возможно, вы помните январскую речь Марка Карни в Давосе, которая срикошетила со всем миром. Он говорил о необходимости создания средних держав и альянсов между ними. Он не упоминал Трампа напрямую, но, очевидно, подразумевал его персону. Стратегия Карни заключается в привлечении инвестиций и торговли с другими частями мира, которые не принадлежат США. Теперь очевидно, что в первую очередь премьер-министр Канады имел в виду Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион, в меньшей степени Южную Америку. Все же Карни известен как настоящий европеец. Видимо, все это время они разрабатывали концепцию более тесного партнерства.
1: Ну вот мне понравилась мысль, я бы продолжил ее развивать, о том, что средним странам нужно будет объединяться в альянсы, потому что действительно гиганты растут. Это Соединенные Штаты, это Китай развивающийся, это Индия. Пока еще, наверное, ее рано называть там гигантом, но тем не менее это 1,5 миллиарда жителей, это развивающаяся экономика, инвестиции и так далее. Но если мы говорим об альянсах так называемых средних стран, нам что, следует тогда ожидать россыпь вот таких вот различных альянсов?
0: О, знаете, есть сценарии, о которых мы через пару минут поговорим, что один из сценариев как раз выглядит, что вокруг Евросоюза может образовываться некая конфедерация государств, не обязательно соседствующих с Евросоюзом. Это могут быть Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Канада, само собой, разумеется, уже в данном случае, которые могут составлять некий пояс или в разных формах. Кто-то, для кого-то из них это будет промежуточной остановкой на пути к полному членству, для кого-то из них это будет постоянным сотрудничеством на особых условиях со странами Евросоюза. Но что это будет набор стран с одинаковыми ценностями, одинаковой философией, одинаковыми целями. Потому что, кроме политических, чисто политических, так сказать, задач, чисто политических факторов, которые стоят за этим событием, я имею в виду, за заявлениями, пока что это только декларация о намерениях и со стороны Канады, и со стороны Европы. Но, в общем-то, мы не сомневаемся, что форма в конечном счете будет выработана, наверное, не очень быстро, как это обычно бывает в Европе. Но я вспомню еще раз

0: старинную английскую поговорку «Where there is a will, there is a way». Если есть воля, то найдется и способ. В какой форме это будет происходить, как быстро это будет происходить, это отдельный вопрос. Но то, что это будет происходить, пока что, во всяком случае, в нынешней конфигурации, кажется довольно неизбежным. И здесь есть еще и экономический момент, потому что фактически и Карни, и Урсула фон дер Ляйен говорят о ключевых областях, то есть они говорят о интеллектуальном производстве, например, они говорят о квантовых вычислениях. То есть это то, что составляет, ну, не говоря уже об искусственном интеллекте, платформенной экономике и прочих вещах. То есть это то, что составляет, собственно, ключевые моменты современного технологического развития. И оставлять это, как это было до сих пор, в руках американских корпораций, которые, наверное, дальше всех продвинулись, и Европа, и Канада считают неразумным. Больше того, еще в прошлом году некоторые канадские мозговые центры говорили о том, что какая была глупость полагаться, например, в космических исследованиях только на GPS американскую. Мы не думали о том, что когда-либо Америка может просто взять и отключить нас от этой системы. Поэтому нам, то же самое сейчас говорят в Европе, нам необходима альтернатива система космической навигации. И таких примеров можно привести много.
1: И я как раз тоже хочу вас дополнить с точки зрения концепции средних держав. Вот ты как раз, Саша, задал этот вопрос. Мне кажется, и не только мне, в том числе издание «Политика» выходит с большой статьей, разбирая эту концепцию. И, по сути, во всем виноват. И причиной всему политика нынешней главы администрации, да, политика Трампа. В свою очередь, издание «Политика» уже подчеркивает, что объединение так называемых средних держав может ослабить способность Трампа использовать огромную экономику США для принуждения стран к выполнению его приказов. Потому что, по сути, если мы будем смотреть на все предпосылки торговой доктрины Трампа, она держится на очень простых постулатах. Каждая страна, Трамп абсолютно уверен, что каждая страна зависит от Вашингтона в плане своей экономики, и Трамп использует это влияние, чтобы добиться для себя более выгодных условий. И об этом, в частности, говорит Стивен Мор, давний экономический советник Трампа в интервью «Политика». Он подчеркивает, что по сути, Трамп движет, им движет очень простая логика. Мы не будем с вами торговать, если вы не выполните А, Б и С. В свою очередь, он сам вынуждает страны объединяться и образовывать новые альянсы. И у них не остается выбора, если они хотят держаться на плаву.
0: Ну, здесь много разных вариантов возникает дальнейшего сотрудничества и дальнейших объединений. А вот последнее, о чем здесь, ну, тут можно говорить очень много об экономике и о том, что в данный момент, например, большая диспропорция существует между Евросоюзом и Канадой. В Канаде проживает 41 миллион человек, в Евросоюзе 452 миллиона, то есть разница в 11
2: раз. В 11 раз, да.
0: Да, соответственно, и рынок очень сильно различается, торговля не сбалансирована, потому что для Канады Евросоюз – это второй торговый партнер после США, а для Евросоюза это меньше 2% внешней торговли.
2: Но я даже слышал такую версию, что Канада может якобы стать таким ресурсным тылом Европы.
0: Это один из вариантов, да, потому что в Канаде есть те критические минералы, которые необходимы для современных технологий, и которых может не хватать или вообще не быть в Европе. И это одна из областей для сотрудничества. Но здесь речь даже не о том, какова структура старой внешней торговли, хотя и она тоже после того, как в 2016 году было принято временное соглашение, так называемое CETA, это аббревиатура англоязычная, между Канадой и Евросоюзом, 98% всех тарифных ограничений было устранено, и торговля за 10 лет выросла на 80%, то есть почти что вдвое. Но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что если Канада и Европа начнут реально сотрудничать в ключевых областях современного технологического развития и видеть это как альтернативу той принудительной политике торговой, которую сейчас проводит Трамп, то остановить, если эта тенденция наберет своего рода инерцию, остановить ее будет очень сложно, даже если Трамп в конечном счете, ну, собственно, так или иначе, Трамп должен будет уйти, произойдет ли это через полтора месяца после промежуточных выборов или позже. И тут могут быть очень разные интересные варианты, потому что один из вариантов такого вот рода альянса между Европой, Канадой и другими странами, которые в первую очередь ищут предсказуемости своих внешнеэкономических связей и твердых правил. Если они устанавливают эти правила, никто не исключает, что они могут договориться с Китаем, который провозглашает, по крайней мере, на словах, что да, мы тоже хотим предсказуемости внешнеторговых правил, мы хотим либеральной экономической и торговой системы, мы хотим предсказуемого развития наших отношений.

0: отношений экономических с другими странами, если они устанавливают такого рода правила, они устанавливают, например, как это было с Японией и США в 60-е и 70-е годы, некие добровольные ограничения по китайскому экспорту, то вполне возможно, что в мире возникает новая конфигурация, по крайней мере, торговая конфигурация, в которой Китай и Европа, и примыкающие к Европе страны выступают в качестве альтернативы американскому рынку. И что тогда будет с американской экономикой? Это интересный вопрос.
1: Да, и одной из них в том числе может стать и Лондон. В Financial Times выходят большие статьи о внешней политике Энди Бёрнама. Следующий их месседж очень простой. Бёрнаму нужно срочно реагировать на изменяющиеся реалии, потому что иначе он может оказаться просто человеком, который не выберет нужную сторону, то есть проигравшим. В общем, надо искать новых партнеров. Теперь Бёрнаму и не только ему.
2: Да, вопросов много остается по этой теме. Мы, конечно, следим за развитием событий. Со мной в студии были обозреватели РБК Ян Мелкумов и Алевтина Сорокина.
3: Рынки на радио РБК.
4: Ключевые события,
3: инсайты и прогнозы,
4: аналитика и комментарии экспертов.
3: Только проверенные данные в прямом эфире.
4: По будням.
5: РБК коллекция.
6: Увидела картинку, мем на днях, где изображена чашка кофе черного и сигарета, где было написано, что это антидепрессант нулевых и оземпик нулевых. И, в общем, вот это вот сочетание много проблем решало в нулевые, когда еще это было популярно и доступно, и возможно курить, в том числе и внутри помещений, в кафе, в ресторанах.
7: Немножко забылось с 2026 года, какие проблемы были в нулевые, но вполне допускаю, что это
6: они
7: такой,
6: были.
7: Что, во-первых, что они были, а во-вторых, что это такой стереотип. Тип, вот человек успешный, может быть, в какой-то степени, он обязательно пьет чашку кофе, обязательно с ней курит. Минздрав предупреждает, курение вредит вашему здоровью.
6: Ну, о каком тренде мы хотим сейчас поговорить? Курение снова популярно, по крайней мере, на это обратил внимание Business Insider. Издание ссылается на историю о предпринимателях, которые благодаря перекурам успешно закрыли сделки. Журналисты отмечают, что, похоже, в Силиконовой долине сигареты теперь показатель высокой загруженности и повод довериться такому работнику.
7: Ну, а вот в российских компаниях обращают внимание на то, что нормой стало курить электронные сигареты. Причем даже общественного осуждения такие действия не вызывают, рассказал руководитель Международного агентства по подбору персонала «Амалка» Гарри Мурадян.
8: Отношение, конечно, к курильщикам достаточно сильно изменилось. При этом отношение к классическому курению стало негативным, стало не модно курить сигареты, и отношение к этому стало, не скажем, что резко отрицательным, но недоброжелательным. Однако мы наблюдаем другой, достаточно парадоксальный тренд. Мы увидим большее социальное одобрение к людям, которые употребляют электронки либо электронные сигареты прямо на работе. Появился такой факт, что вот зумеры, которые курят курилки, одноразовые сигареты, вот эти, знаете, электронные, прямо на работе, нет никакого порицания либо недовольства, спокойно к нему относятся. Порицая одно, мы не препятствуем другому. Ну, простыми словами, шило на мыло.
7: Меры поощрения некурящих сотрудников уже обсуждались в российских СМИ. Например, журналисты писали об инициативе дать некурящим дополнительную неделю к оплачиваемому отпуску. Также звучали поощрения поощрять таких работников премиями и дополнительными выходными. Но, правда, за последние годы нет подсчетов, сколько компаний к таким решениям прибегают. Но вот еще в прошлом десятилетии HeadHunter опубликовал исследование, где указал, что лишь 1% работодателей поощряли некурящих сотрудников, обычно премиями и бонусами. Ну и при этом, а как вот учитывать, человек не курит, но ведь всегда есть вечера, когда у кого-то может потянуться душа.
5: Качество жизни.
9: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В какой-то момент в интернете начала активно распространяться мода на душ в темноте. Люди выключают основной свет в ванной комнате, зажигают свечу или оставляют мягкий свет из коридора. Говорят, это помогает расслабиться и наладить сон. На первый взгляд, очередная wellness-причуда. Завтра нам, возможно, предложат и зубы чистить при свечах. Но за этим трендом стоит вполне здравая мысль, если душ в темноте рассматривать, например, как вечерний ритуал перед сном. Во-первых, вечером яркий свет сообщает нашим внутренним часам, что день еще продолжается. Это может подавлять выработку мелатонина и отодвигать подготовку организма ко сну. Поэтому свет имеет смысл приглушать. Ученые рекомендуют заметно снижать световую нагрузку примерно за 3 часа до сна. И почему бы не сделать это в том числе в ванной комнате? Во-вторых, теплая вода расширяет сосуды кожи и усиливает отдачу тепла. Получается парадокс. Мы согреваемся в душе, но затем организму легче снижать температуру тела. А такое снижение естественным образом сопровождает подготовку ко сну. Систематический обзор исследований показал, что теплая ванна или душ примерно за час-два до постели

0: могут сократить время засыпания и несколько улучшить качество сна. Но самое интересное в этом тренде, по-моему, в том, что это хорошая возможность подарить себе полноценный вечер. У современного человека он ведь по-настоящему так и не наступает. Яркие лампы, яркий экран смартфона, мы отвечаем на сообщения, читаем новости, смотрим сериалы. День формально закончился, но нервной системе об этом просто никто не сообщил. И, возможно, ценность такого ритуала в том, что на 10 минут вы выключаете не только свет в ванной комнате, но еще и привычку быть все время на связи, быстро реагировать, что-то улучшать и куда-то успевать. Полная темнота в душе, конечно, вовсе не обязательно. Безопасность важнее тренда. Достаточно приглушенного теплого света. И понятно, что один душ не исправит хронический недосып. Но как маленькое послание самому себе, день закончен, можно перестать быть продуктивным, это, пожалуй, разумная wellness-привычка. С вами был Евгений Тихонович. Не забывайте про вечерние ритуалы и повышайте качество жизни на РБК.
1: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
2: Да, что нам-то делать?
3: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе с Иваном Звягиным и Аркадием Глушенковым. Новости и тренды мира инноваций. Прорывные стартапы, разработки и кибербезопасность. Главное о том, что формирует завтрашний день. По будням на радио РБК.
4: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главное увлечение той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
3: «Автоньюз» с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
5: Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
7: Что читает управляющий партнер «Спектр Консалтинг Групп», эксперт школы управления РБК Артур Цыкунов.
8: Роберт Грин «Законы человеческой природы». Это вообще лучшая книга, которая лет за пять была. Это толстенный такой том, 900 страниц мелкого текста про всю психологию. Там описаны все наши паттерны, почему мы так себя ведем, зачем и что с этим делать. От Рима до современной истории. То есть паттерн, пример, объяснение, тебе прям разжевывают, все понятно. Это супер рабочая штука.
6: Роберт Грин «Законы человеческой природы». Нахождение среди людей вызывает в нас тревогу и неуверенность в том, что о нас думают окружающие. Испытывая такие эмоции, нам очень трудно наблюдать за людьми. Мы слишком заняты собственными чувствами и оцениваем слова и поступки людей на личном уровне. Нравлюсь я им или нет? Но законы помогут избегать таких ловушек. Вы поймете, что корни эмоций и психологических проблем уходят порой очень глубоко. Люди испытывают желания и разочарования, возникшие за годы и десятилетия до вас. В какой-то момент на их пути появились вы и просто стали удобной мишенью для их злости или досады.
5: Библиотека РБК.
6: Заведующая Элина Тихонова.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве.

0: Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором основных событий Павел Потапов. Правительство Украины не проводит выборы, но пытается помешать проведению выборов в России, заявил Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии.

0: комиссии. Президент подписал указ о награждении посмертно орденом мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елены Останиной. Она погибла в четверг от удара БПЛА. Также Владимир Путин заявил, что Россия готова отвечать на захват своих танкеров. Он призвал западные страны жить дружно. Явка на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва после закрытия всех избирательных участков в первый день голосования составила 29,43%, следует из данных на сайте ЦИК. Выборы стартовали 18 сентября, голосование продлится 3 дня до 20 числа. У России нет плана мобилизовать к концу года 300 тысяч человек после выборов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RTVI. Так он ответил на сообщение агентства Bloomberg. В начале сентября Владимир Путин говорил, что сейчас нет сценария, при котором потребовалась бы мобилизация. Он отметил, что военнослужащие поступают на службу добровольно. Швейцария обеспокоена решением Москвы о передаче российских активов Nestlé во временное управление, сообщил швейцарский госсекретариат по экономическим вопросам, передает Bloomberg. Там также заявили о работе с Nestlé над отменой принудительного управления. В беседе со швейцарским агентством АВП секретариат сообщил, что ведомство и МИД страны уже несколько недель поддерживают контакт с компанией по этому вопросу и оказывают ей поддержку по дипломатическим каналам. Андрей Звягинцев внесен в реестр иноагентов, следует из данных на сайте Минюста. Объясняет решение, ведомство сообщило, что кинорежиссер принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. В мае, напомню, новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» получил гран-при Каннского кинофестиваля. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Яна Ритунская. Сейчас мы будем обсуждать главные события этой пятницы.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Ситуация с передачей активов Ашана, Лимана Про и Nestlé, а также логистического оператора FM Logistic нужно сохранить непрерывность производства, а также поставок в интересах россиян. Об этом заявила Ассоциация европейского бизнеса, отвечая на запрос редакции радио РБК. В четверг, 17 сентября, Владимир Путин своим указом передал во внешнее управление активы, которые принадлежали французским и швейцарской компаниям. Их суммарная выручка оценивается в 1 000 000 000 рублей. Подобный указ вводится в случае возможной угрозы экономической безопасности и дает возможность для контроля за иностранными собственниками, поскольку юридически они продолжают являться официальными владельцами данных компаний. Об этом заявила управляющий партнер компании «Поправка бизнеса» и кандидат юридических наук Наталья Поправка.
3: Если мы с вами говорим про юридический аспект, то как раз согласно указу он позволяет именно определить перечень компаний с наименований, которые переходят под внешнее управление. Больше, к сожалению, данный указ деталей не содержит. На практике мы уже знаем, что внешнее управление может быть введено на основании такой компании, как Росимущество, либо передачи иной компании, как было сделано в конкретном случае. Де юре перехода права собственности нет. То есть, по сути, внешнее управление должно обеспечить защиту компании, должно обеспечить защиту операционных процессов, при этом сам бизнес и операционный процессинг, он должен оставаться. То есть никаких сокращений людей не предполагается на данном этапе. То есть, по сути, компания не сможет принимать ряд знаковых управленческих решений и взаимодействовать каким-то образом со своими основными предыдущими учредителями. То есть технически компания в собственности также продолжает быть иностранных учредителей.
1: Ну а сложностей с операционной деятельностью у компании во временном управлении возникнуть не должно. Так, по крайней мере, считает доцент кафедры теории и методологии государственного и муниципального управления факультета госуправления МГУ Максим Черков.
4: Может быть, вот сфера IT, если она, так сказать, была как-то серьезно завязана на западную материнскую компанию, там возможно какие-то, в общем-то, изменения. Опять же, это не будет носить какой-то, ну, такой критический характер, с моей точки зрения. Все-таки такого рода изменения для компаний, на самом деле, они не могут быть критичны, потому что у нас те западные компании, которые остались работать, это видно, да, они очень сильно улучшили свои показатели за последние годы. То есть, это компании достаточно успешные, поэтому вот какое-то беспокойство, да, за, значит, ну, эти, безусловно, крупные сетевые компании, оно, мне кажется, очень сильно преувеличено. Естественно, компании должны работать на благо страны, на благо общества. Они, государство заинтересовано в том, чтобы эти компании работали, чтобы они платили налоги, чтобы создавали добавленную стоимость в России.
1: Летом

0: предложением о введении временного управления в российских дочках Nestlé к президенту обратилась компания КС «Логистика». Об этом сообщала газета «Коммерсант». Свое предложение они аргументировали отсутствием у швейцарского холдинга планов по расширению мощностей и прекращением экспорта производственных товаров в России. Условия кредитования девелоперов ужесточились. Банки стали чаще отказывать в займах на покупку земли, пишет РБК. Кредитные организации теперь тщательнее оценивают риски каждого проекта. В результате схема, когда при покупке участка сначала не платишь ничего, а затем вносишь всю сумму, практически перестала работать. Получить кредит сложнее компаниям, которые не могут обосновать экономику проекта, реалистичные сроки его выполнения и подтвердить градостроительные параметры. Банки опасаются снижения продаж жилья и поэтому требуют от застройщиков больше собственных денег и подтверждений, что проект будет востребован, объяснила основатель BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
1: Банки требуют больше вносить свою долю. Если раньше было до 20% от стоимости участка, то сейчас достигает 50-80%. И если, например, мы смотрим, все это зависело, конечно, весь этот переход от высокой ключевой ставки ЦБ. Дальше. Массовая льготная ипотека завершается. Адресные программы тоже ужесточились. Здесь для банков, значит, они видят риск падения продаж, и поэтому тоже проверяют так девелопера, потому что способны, как может быть девелопер обслуживать этот долг, если продажи будут низкие. Дальше. Лимиты, которые выдают тоже банкам, они тоже ограничились. И поэтому они тоже также не могут передавать девелоперам. Ну и самый наш любимый с вами – это рост стоимости строительства. Банк оценивает финансовую модель проекта. Если и маржинальность снижается меньше 15-20, девелопер получает отказ. Затраты на такой дорогой бридж девелопер вынужден будет закладывать нам квадратный метр. При ставке кредитов, если 25%, у девелопера годовых, и выход там разрешения на стройку, все вот это, он же платит, себестоимость повышается, на нас закладывает.
0: Опрошенные РБК-аналитики отмечают, что барьер для входа в новые проекты растет. В таких условиях застройщикам приходится больше подстраиваться под требования банков, чтобы в кредите не отказали, рассказала руководитель управления корпоративных финансов в «Догма» Екатерина Фризицкая, «Метрополит».
2: Мы внутри «Догмы» действуем следующим образом. Свои инпуты при рассмотрении новых проектов на приобретение мы сразу закладываем требования банков по их экономике. И на итоге, прогоняя через инвесткомитет, понимаем, какие проекты имеют возможность там пройти в банке круг и понять, какие условия термшита нам банк предоставит, какие нет. И, в общем-то, то, что у нас есть с экономикой выше либо соответствующие требования банка, мы проходим по нашим финансовым партнерам и получаем от них термшиты. Если есть какие-то предложения, которые нас устраивают, и мы готовы заходить в экономику, да, с такими условиями от банка, мы идем к приобретению. Если же банк возвращается, и нас условия эти не устраивают, в том числе по требованию собственного участия, мы просто отказываемся от вхождения покупки такого проекта. Я думаю, что станет меньше покупателей, потому что девелоперов, у которых накоплены денежные средства, либо есть какие-то возможности предоставить регрессы банкам для участия вот собственного, их сильно меньше, чем тех, кто, в общем-то, могут это себе позволить.
0: Ужесточение требований может замедлить покупку новых площадок и запуск проектов, считают участники рынка. При этом полностью кредитование отрасли не остановилось. Банки готовы финансировать проекты с устойчивой экономикой и подтвержденным спросом. Подробный разбор темы, этот и другие эксклюзивы читайте в подписке РБК. Продавцы «Озон» получили первые 8 миллиардов рублей компенсации за товары, которые пострадали при пожарах на складах. «Ингострах» завершил первый этап выплат, сообщили в «Озоне» в пятницу. Деньги получили около 100 тысяч предпринимателей с действующим страховым полисом, чьи товары находились на складах в Самарской области, Адыгее и Дагестане. Выплаты начались 15 сентября. И, как отметили в «Озоне», по масштабу и срокам это одно из крупнейших страховых урегулирований на российском рынке. По словам селлера Эмиля, полученная компенсация примерно соответствует себестоимости утраченного товара.
3: Получили первые выплаты по страховке «Озон». Они присылают различные транши по сгоревшим складам. Если мы рассмотрим конкретный склад, допустим, Самара, бренд «Хачушар», мы потеряли товара в выручке на 200 тысяч, прислали нам 40 тысяч рублей. Это примерно потери по себестоимости этой продукции. Соответственно, мы остались при своих, грубо говоря. Конечно, довольны, страховка сработала, мы можем дальше осуществить

0: утрачен, мы теряем продажи, вынуждены вкладывать дополнительные деньги в закупку, восстановление остатков. Поэтому, конечно, размер компенсации важен, но и скорость получения не менее важна. Поэтому свою выплату пока ожидаю, буду смотреть, насколько будет соответствовать фактическим потерям.
1: Размер комиссии при этом может быть меньше розничной стоимости утраченного товара. Как правило, маркетплейсы рассчитывают ее по формуле. Цена товара за вычетом стандартной комиссии площадки и расходов на логистику. Фактически продавец может получить от 60 до 85% стоимости товара, рассказал селлер Александр Шутенко.
2: Горело несколько складов в Дагестане и в Самарской области. У нас там не было большое количество остатков. У нас там ущерб к выплате до 50 тысяч рублей. Есть такая у них история, как коэффициент возмещения. То есть они нам возмещают от 60 до 85% от действительной стоимости товара. Мы считаем вот до 50 тысяч рублей нам к возмещению. Потом в целом идет на встречу, он автоматизировал все эти выплаты в личном кабинете в разделе страхования. Мы получаем уведомление и затем нам компенсируют ту стоимость, которая необходима. Указано количество товара, который был потерян и поврежден, и, соответственно, стоимость. Можно было бы снизить комиссию за вывод средств с площадки, потому что сейчас мы платим 3,5% за вывод средств с баланса Озон. Ну и в идеале, конечно, снизить комиссию в вознаграждение самой площадки. При условии того, что сейчас мы платим порядка 50, то есть платили 40, было здорово.
1: Некоторые продавцы, которые уже получили деньги, жалуются на небольшие суммы компенсаций. В Озон объяснили, выплаты около 1000 рублей в основном получили продавцы, которые хранят основной товар на собственных складах. На пострадавших объектах Озон у таких селлеров находились преимущественно возвраты, а не полноценные партии товара. Поэтому и суммы оказались небольшими. Окончательная выплата должна поступить продавцу в течение 20 дней после согласования заявления. Такой срок предусмотрен правилами Ингостраха. Вместе с тем о выплатах пострадавшим продавцам сегодня объявил и Wildberries. Как сообщили в пресс-службе компании, с 1 октября начнется третий этап добровольных выплат селлерам, чьи товары пострадали в результате атак беспилотников на логистические объекты маркетплейса. Поддержку получат больше 200 тысяч продавцов. Но в компании утверждают, что таким образом выплаты охватят всех пострадавших представителей малого и среднего бизнеса. В дни выплат продавцам направят персональные уведомления через портал Wildberries. Ну а ставки по вкладам тем временем растут вопреки ключевой. На это обратил внимание РБК. Доходность депозитов повышается уже 12 недель подряд. И решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 14% этот рост не остановило. Сейчас средняя максимальная ставка по вкладам приблизилась к 13% годовых. Банкам нужны деньги вкладчиков, поскольку ликвидность распределена по рынку неравномерно, объяснила ранее в нашем эфире профессор Российской экономической школы Олег Шибанов.
3: Банки недооценили готовность Центрального банка бороться с инфляцией высокими ставками. И то снижение, которое они давали до этого, я имею в виду коммерческие банки, было связано скорее с тем, что путь ключевой ставки считался более пологим, то есть более быстрое снижение. Этого не произошло, и это достаточно логичная ситуация, которая заставила банки прибегать к этой ликвидности. Кроме того, здесь надо понимать, что сейчас есть профицит ликвидности, так называемый, но только у некоторых банков. То есть, когда мы говорим про, скажем, наши международные партнеры, там, Unicredit и Raiffeisen, например, российские подразделения, у них все с ликвидностью прекрасно. А другие банки, наоборот, испытывают дефицит ликвидности. И крупные банки ходили в Центральный банк за займами. И, конечно, эти займы гораздо дороже, чем если привлекать депозиты на рынке.
4: Как долго банки будут, на ваш взгляд, повышать эти проценты по депозитам, мы увидим выше ключа предложения на рынке?
3: В это я не верю. Это весьма маловероятно. Мне кажется, ситуация уже пришла к равновесию. И банки вряд ли будут повышать еще. Остается надежда, что ЦБ, глядя на текущую инфляцию, все-таки снизит еще один или два раза в этом году, и это скорее будет давить на снижение ставок. Но пока ощущения такие, что вот это временный пик.
4: Россияне, на ваш взгляд, потеряли интерес к депозитам?
3: Я этого не вижу, потому что, естественно, довольно сильно сберегают до сих пор. Но здесь надо понимать, что существенная часть этих сбережений – это за счет тех процентов, которые были выплачены. То есть банки продолжают успешно привлекать выплаты, которые уже осуществились. И по сравнению с прошлым годом, скажем, по данным Росстата, россияне сберегают от доходов гораздо меньше. Здесь надо делать ремарки всякие, что у Банка России еще более точные подсчеты этих сбережений, но как бы технически 14% 3% у Росстата было в прошлом году от доходов, а в этом году только 4%. И это, конечно, сильное изменение, которое подразумевает, что россияне скорее больше направляют на потребление.
4: Россияне стали вкладывать деньги как-то иначе. Вот мы говорим о том, что сейчас модель, возможно, меняется. Она меняется в какую сторону?
3: В сторону того, что приходится

0: и больше тратить на обязательные расходы, то есть это ЖКХ, электроэнергия.
1: И сама доля
0: и так далее.
1: Вот этих вложений, она уменьшается, насколько я понимаю, так или иначе, но та оставшаяся доля, она распределяется сейчас каким-то другим образом?
0: Гораздо менее нацеленным на сбережения, гораздо больше нацеленным на потребление. У нас довольно сильный рост розничных продаж за первое полугодие, и это, конечно, сигнал того, что россияне чуть-чуть смещаются в сторону более потребительской модели, чем это было раньше.
2: Последний раз ключевая ставка и доходность депозитов двигались в разных направлениях в 2023 году, следует из данных индекса банковских ставок Frank.rg. Другая тема этой пятницы. Банк России ограничит вложение банков в криптовалюту 1% от капитала. Такой норматив содержится в опубликованном проекте положения ЦБ. Требование предполагается ввести в четвертом квартале. В лимит войдут не только прямые вложения банков в цифровые валюты, но и финансовые инструменты, выплаты по которым зависят от стоимости криптоактивов. В Центробанке объясняют ограничения дополнительными рисками криптовалют. Среди них возможность блокировки активов третьими лицами и проблемы с ликвидностью во время рыночных потрясений. Главная задача норматива – не допустить, чтобы высокая волатильность криптовалют угрожала финансовой устойчивости банков, рассказал эксперт крипторынка Виктор Першиков.
3: Основная суть предложения Центробанка заключается в том, чтобы ограничить риски для финансовой стабильности и финансовой системы в целом. По сути, Центробанк говорит, что банки собственными активами, собственной ликвидностью не могут более чем на 1% входить в крипту. В первую очередь, данные ограничения касаются непосредственно самих банков, которые будут предоставлять криптоуслуги. По сути, Центральный банк говорит прямо, что банки могут быть обменниками, банки могут предоставлять услуги, связанные с криптодепозитариями, но непосредственно собственную позицию, собственными средствами в крипте они могут быть не более чем на 1%, это ключевое ограничение. Очевидно, что нужно будут предпринять необходимые действия непосредственно для отечественных банков, для того, чтобы волатильность криптовалюты не создавала значительных проблем и рисков для их финансовой устойчивости. Уже сейчас они должны будут четко отделить клиентские средства и средства, которые, соответственно, к криптовалюте будут относиться к клиентам банков, с теми средствами, которые банки по тем или иным причинам захотят иметь в крипте сами. Физические лица как могли покупать крипту, так и будут это делать, с теми лимитами, которые введены, например, лимит в 300 тысяч рублей. Основное, конечно, требование ЦБ накладывает на экспозицию самих банков в криптоиндустрии.
2: Новый норматив – это часть регулирования крипторынка, которая заработала с 1 сентября после вступления в силу соответствующего закона. Называется он «О цифровых валютах и цифровых правах». Он определил правила обращения криптовалют и круг участников рынка, в том числе криптообменники и цифровые депозитарии. С января следующего года банки также должны будут отражать в своей отчетности обороты по криптоинструментам. Размер Нобелевской премии вырос до $1 200 000. Наверное, приятные новости для тех, кто на нее претендовал. Нобелевский фонд увеличил денежную награду в каждой категории на 1 миллион шведских крон. Это около $101 000. До 12 миллионов крон, сообщили на сайте организации. Решение приурочили к 125-летию премии. Если бы речь шла о наличных и 100-долларовых купюрах, то в целом приз может под завязку влезть в классический дипломат. Но нести его довольно тяжело, все-таки почти 12 килограммов. На практике же бумажные деньги или чеки давно никто не выдает, рассказал радио РБК президент Международного информационного Нобелевского центра Вячеслав Тютюник.
4: Обычно на следующий день их приглашают в Нобелевский фонд. Исполнительный директор лично с каждым беседует, определяет, в какой валюте и каким образом лауреат желает получить премию или ее часть, если она делится на 2 или на 3 человека. Это в старые времена могли получить налично, чеки. Сейчас это все решается путем банковских переводов. Есть лауреаты, которые построили дорогу автомобильную к своему поселку. Есть лауреаты, которые отдали деньги на строительство университетов, благотворительностью занимаются. И юморные есть истории, когда у одного из наших нобелевских лауреатов по физике спросили в Стокгольме, на что он собирается потратить. Он сказал, со мной жена, она решит.
2: Имена лауреатов этого года объявят уже скоро, с 5 по 12 октября. Нобелевские премии, за исключением премии мира, вручаются в Стокгольме на ежегодной церемонии вручения в годовщину смерти Нобеля 10 декабря. Ну а теперь к теме искусства. Первую скульптуру Джонни Деппа представят на выставке современного искусства в Турции. Это двухметровая фигура из белой бронзы. Получеловек.

0: Полукролик, похожий на мрачного стража. В руках он держит меч истины. Образ выглядит как персонаж из тревожного детского сна. Безмолвный хранитель, застывший между сказкой и кошмаром. Вот такое описание этой скульптуры приводится. Работа началась с рисунка сына Деппа, Джека, который напомнил актеру о его собственном повторяющемся детском сне. А снилась маленькому Джонни безликая фигура, стоявшая на вершине лестницы в подвале дома, где он вырос, в Кентукки. С тех пор эта фигура появлялась на эскизах, картинах и гравюрах Джонни. Сколько же такая скульптура Джонни Деппа может стоить? Эта работа не просто монументальная, но и выполнена в хорошей итальянской мастерской. И ее стоимость во многом будет зависеть от стратегии пиар-менеджеров, считает эксперт по оценке и атрибуции предметов антиквариата и современного искусства Екатерина Волкова.
1: За этим произведением есть легенда о его каких-то детских снах и о том, что она создана по мотивам рисунка, нарисованного его сыном в 5-летнем возрасте. То есть некая легенда, отсылающая, с одной стороны, к современным тенденциям в области скульптуры современной, contemporary art, в то же самое время личная история, которая как бы органично в это во всё вошла. Кроме того, работа монументальная, выполненная в бронзе, в хорошей итальянской мастерской, с которой сотрудничали очень известные скульпторы, все это тоже добавляет стоимости. Я думаю, что можно говорить там о границе о стоимости примерно до 200 тысяч долларов, может быть, даже и больше. Тут уже зависит от, в том числе, пиара, который сделает галерея и ярмарка. Это позиционируется как спецпроект ярмарки, соответственно, на этом будет сделан акцент и в рекламе, и во всех промо-материалах и так далее.
0: Скульптура Джонни Деппа будет установлена под открытым небом на исторической османской верфи Терсане-Истамбул на берегу бухты Золотой Рог. Выставка продлится с 22 по 27 сентября. Судя по фанатским сообществам, получеловек-полукролик интерес все же вызвал. Так, например, поклонник Джонни Деппа Даниил Архипов готов и почку за нее продать, но рассчитывает на то, что последующие работы актера будут еще лучше.
2: На самом деле Джонни Депп — это очень неординарная личность, которая всегда может показать себя с разной стороны. Меня он сильно впечатляет как актер, в принципе, как человек, который всегда помогает и за благотворительность всегда держит слово. Сама скульптура мне очень сильно понравилась. Я не ожидал то, что он еще занимается и таким. Обычно я привык увидеть как актера или как певца, прежде всего, а не человека, который может еще и мастерить руками. Готов ли я за него почку продать, честно? Скорее да, чем нет, но это его, наверное, первая работа. Мне кажется, дальше будет все лучше.
0: Экспозиция скульптуры в Стамбуле совпадает по времени с другой крупной выставкой Деппа. Экспозиция «Куча барахла», ну это ее название, в Шанхайском музее современного искусства. Там представлено более 200 работ актера. Параллельно Депп снимается сразу в двух проектах – фильмах «Скрудж» и «Вечный странник». Первая картина выйдет на экраны уже в ноябре этого года, а вторая – в следующем году.
3: Кинопортфель.
4: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции». И каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
3: Кинопортфель.
4: Сегодня мой выбор – документальный фильм «Айкон. Неутомимый миллиардер». Карл Айкон – один из самых известных американских инвесторов. Он начал с нуля, а сейчас его состояние оценивается более чем в 20 миллиардов долларов. Основные деньги он заработал, покупая крупные пакеты акций недооцененных компаний. Он входил в совет директоров, менял менеджмент и добивался изменений в стратегии, чем значительно увеличивал капитализацию компаний. Кто-то считает его рейдером, а кто-то активистом.
5: Он начал с нуля и сколотил состояние в 20 миллиардов долларов. Нечасто воротило с Уолл-стрит появляется на обложке «Тайм». Самый опасный рейдер в мире. Один из умнейших инвесторов. Одно упоминание его имени меняет ситуацию на рынке.
6: Журнал Fortune утверждает, что он зарабатывает для акционеров больше, чем кто-либо другой.
4: Из громких инвестиций Айкона всем известно Texaco, Netflix и даже Apple. Но все эти истории вы узнаете из фильма, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Менеджменту нужен постоянный контроль со стороны собственников. Айкон считает, что менеджеры крупных компаний могут слишком легко забыть об интересах акционеров. Поэтому он требует отчетности, эффективности и конкретных результатов. А если не видит изменений, добивается их через совет директоров. Вывод. Система работает лучше, когда у тех, кто принимает решения, есть не только полномочия, но и ответственность перед собственниками.

0: Второе. Экономическую систему иногда можно исправлять даже спорными методами. ICAN не всегда действует мягко. Поглощение, давление на менеджмент, борьба за места в совете директоров и публичные конфликты. Его методы вызывают критику, но иногда именно такое давление заставляет компании меняться. И здесь главный вопрос. Где заканчивается полезный контроль и начинается разрушительное давление на компанию? Сделайте паузу и посмотрите фильм «ICAN. Неутомимый миллиардер». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, почему эффективная система невозможна без контроля тех, кто владеет ее частью.
1: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
2: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
3: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
2: А что по поводу громких новостей вокруг вакцины от старения?
4: Это, как обычно, вокруг всех громких новостей. Нужно просто постоять, подсокать языком и пойти дальше.
5: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21:00. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Старейший безалкогольный газированный напиток начинался с эксперимента в маленькой техасской аптеке и стал мировой сенсацией. Доктор Пеппер любили звезды рок- и поп-сцены ZZ Top, Beach Boys, Cher. Известно, что Джону Леннону, пока тот работал над альбомом Imagine, газировку доставляли из Нью-Йорка в Англию целыми упаковками. Компания всегда была успешна и входила в топ-лидер продаж. В начале 2000-х конкуренты пополнили ассортимент новыми вкусами, и доктор Пеппер, ни разу не расширявший линейку, стал терять позиции. Пытаясь спасти ситуацию, в 2002 году компания решилась на первый в своей истории дополнительный продукт – фруктово-ягодный Red Fusion ярко-красного цвета с доминирующими вишневыми и ягодными нотами. Это был провал. Слишком сладкий и не похожий на классический «Доктор Пеппер», возмущались лояльные покупатели. Новизны не хватило на фоне трендовых вкусов конкурентов, а молодежь отметила отсутствие диетического варианта. Продажи резко упали, и через пару лет продукт тихо сняли с производства. «Доктор Пеппер» признал ошибку, но отказываться от амбициозной цели не стал. В 2004-м, наняв сторонних консультантов, компания восстановила реноме с помощью «Черри Ванила», одного из самых успешных вкусов того времени.
5: Ошибка на миллион.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Проглавная экономика.
1: С обзором основных экономических событий Павел Потапов. США продлили до 22 октября лицензию для продажи международных активов «Лукойла», сообщил Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина. Вашингтон ввел санкции против «Лукойла» и его дочерних компаний в октябре прошлого года. Компания «Сауди Арамко» уведомила 2 НПЗ в Европе о прекращении поставок нефти в октябре, сообщает Bloomberg. Перебой связан с повреждением ключевого нефтепровода «Ист-Вест» после атак беспилотников. Трубопровод соединяет месторождение восточной провинции Саудовской Аравии с портом Янбу в Красном море и позволяет обходить Ормузский пролив. Его пропускная способность — 7 миллионов баррелей в сутки. После остановки маршрута «Сауди Арамко» наращивает поставки через Персидский залив и проводит перевалку нефти у побережья Омана. Ранее Рейтер сообщал, что ремонт может занять 5-6 недель. Селлеры Wildberries, у которых ущерб составил до 500 тысяч рублей, получат

0: полную компенсацию в рамках озвученных в пятницу мер поддержки, сообщил РБК источник в компании. Об этом же заявили источники свободной кассы. Таких продавцов на платформе более 230 тысяч. По данным собеседника, мера покроет ущерб почти 75% всех пострадавших предпринимателей. В пресс-службе Wildberries пока не ответили на запрос РБК. Нобелевский фонд увеличил размер премии в каждой категории в этом году на 1 000 000 шведских крон или на 101 тысячу долларов. До 12 миллионов крон – это около 1 200 000 долларов, сообщается на сайте организации. Увеличивая размер премии, мы поддерживаем долгосрочное значение Нобелевской премии и обеспечиваем сохранение ценности ее финансовой части с течением времени, заявила исполнительный директор Нобелевского фонда Ханна Стерне. Audi хочет запретить параллельный импорт своих же машин из Китая в Германию, сообщает издание «Автомобиль Воха». Речь идет об электрокарах E5 Sportback, а также E7X. Их выпускают в КНР под новой маркой Audi. По словам представителя немецкой компании, они уже подали в суд на импортера «Авточайна», который по серым схемам завозил эти модели в Германию. Логотип марки в Китае лишился 4 фирменных колец, а их место заняла обычная надпись большими буквами. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Яна Ритунская. Обсуждаем главные события этой пятницы.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Владимир Путин вечером в пятницу провел заседание военно-промышленной комиссии. Президент России заявил, что некоторые европейские лидеры, чтобы обосновать непомерные траты на войну на Украине, используют все, что угодно. У России же нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы, подчеркнул Путин.
3: У России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы и европейских стран. Оснований у нас для этого просто нет никаких. Мы готовы к сотрудничеству, к восстановлению отношений с европейскими соседями. Тем не менее, мы обратили внимание и на то, что сейчас только что прошли учения очередные в Балтийском море. Цель в том числе отработка захвата гражданских судов. Ну, это нормально. Все время говорят о защите международного права, о соблюдении норм международного права, а готовится к захвату гражданских судов. При этом те же самые люди проявляют так называемую озабоченность и осуждают все, что происходит в Армузском и Баб-эль-Мандебском проливах. А сами-то что делают? К чему готовятся? Так и хочется им сказать, давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придется отвечать. Это должно быть для всех очевидным общим местом, понятным. По-другому не будет.
1: На заседании также обсудили проект развития оборонно-промышленного комплекса. Президент добавил, что Украина сама не проводит выборы, но пытается помешать проведению голосования в России. А также подписал указ о награждении посмертно орденом мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елены Останиной. Она погибла 17 сентября от удара беспилотника. Почти половина российских ритейлеров планирует сократить штат персонала из-за активного внедрения искусственного интеллекта. К таким выводам в своем исследовании пришли аналитики B1 по результатам проведенного опроса. Он есть в распоряжении РБК. 42% респондентов из розничных сетей заявили, что будут оптимизировать свои бюджеты за счет сокращения фонда оплаты труда. Согласно стратегиям развития компании, сократить затраты рассчитывают прежде всего за счет автоматизации и внедрения ИИ. Искусственный интеллект облегчает работу или вытесняет сотрудников? Разбиралась Лиза Майнгарт, она со мной в студии. Лиза, во-первых, рада, что тебя не вытеснил искусственный интеллект, но интересно, как его используют в работе ритейла.
4: Давайте сразу разделим искусственный интеллект, который используется в работе с клиентами, и искусственный интеллект для внутренних операционных процессов. В части клиентам там в целом все прозрачно, вы сами об этом прекрасно знаете. Умные весы, которые автоматически определяют, допустим, что у тебя лежит, какой продукт на весах, касса самообслуживания, автоматический подбор скидок, общение с чатом поддержки или звонки на горячую линию, в которых вам тоже отвечает ИИ-ассистент. Что касается внутрянки, это в первую очередь относится к офисной работе, а не к процессам внутри торгового зала. В торговых точках значительная часть работы все еще остается физической. Сотрудники принимают и выкладывают товары, собирают заказы и помогают покупателям. Искусственный интеллект способен точнее планировать нагрузку и сокращать объем административной работы, но не может выполнять все еще эти операции вместо людей. Гораздо выше

0: потенциал сокращения потребностей в персонале, в внутренних сервисных службах, в бухгалтерии, юридических подразделениях и IT, где значительная часть задач связана с обработкой информации. В общем-то, компания рассчитывает снизить затраты за счет автоматизации рутинных операций, а не массовых увольнений. То есть, подводя такой некий промежуточный итог, экономический эффект заключается в уменьшении потребности в человеческом труде на одну единицу операции, на единицу какого-то действия. В результате тот же объем работы можно выполнить меньшей командой, а бизнес продолжает спокойно обслуживаться без увеличения численности сотрудников. Впрочем, каким-то компаниям еще до всех нововведений удавалось найти баланс между искусственным интеллектом и их сотрудниками. Об этом рассказал руководитель пресс-службы сети магазинов «Фикс-прайс» Екатерина Макурина.
1: Мы уже внедрили систему аудио-видеоаналитики на основе искусственного интеллекта, AI-ассистента для заведующих. Работаем над многими другими и проектами, но их цель совсем не в том, чтобы заменить людей, а в том, чтобы им помочь. То есть нам искусственный интеллект помогает повышать производительность, но никак не сказывается на численности персонала. Мы, наоборот, ведем активный найм и никого не сокращаем. Но здесь нужно иметь в виду, что наш штат всегда был оптимальным по численности, мы никогда не допускали излишнего найма, и поэтому сейчас такая проблема сокращений тоже не стоит.
2: А нет ли рисков такой повсеместной оптимизации?
0: Ну, если мы говорим про клиентов, давайте просто вспомним на личном примере, с кем вам удобнее общаться. После второго «повторите, пожалуйста, ваш запрос», уже больше не хочется общаться вообще ни с кем. А в условиях жесткой конкуренции за потребителей, о которой нам рассказывают ритейлеры, это скорее минус, чем плюс. Есть еще проблема с обучением персонала. Ну вот попробуйте предложить вашему бухгалтеру обучиться искусственному интеллекту. Как думаете, насколько радостно сотрудники воспримут эту новость? Сомневаюсь, что с распростертыми объятиями. К тому же большой риск — это резкое сокращение сотрудников среднего звена, из которого обычно компания подготавливает кадры для топ-менеджмента. Об этом рассказал заместитель генерального директора Spark Ленинград Алексей Елаев.
3: Риски в данном случае возникают обычные, да, то есть у нас будет меньше среднего персонала, будет больше линейного персонала и персонала условно высших компетенций, которые будут работать над этими моделями. И отсюда получается, чтобы получить высшие компетенции, необходимо где-то поработать средним персоналом. А так как этих вакансий как раз очень мало, этих вакансий почти нет, то к величайшему сожалению людям просто негде будет получать вот тот опыт, благодаря которому они сейчас становятся топ-менеджерами. Я надеюсь, что каким-то образом это будет так или иначе на рынке труда демпфирован.
0: В итоге искусственный интеллект дает ритейлерам возможность увеличивать объем бизнеса без сопоставимого расширения штата. По оценке аналитиков, внедрение генеративного искусственного интеллекта в среднем может сократить потребность в рабочей силе на 7%.
2: Спасибо, это была Лиза Майнгард, рассказала о том, как компании внедряют искусственный интеллект, чтобы заменить свой персонал. Ну что ж, есть как риски, так и ощутимые плюсы, как минимум сокращение потребностей в рабочей силе, ну и, наверное, сокращение фонда оплаты труда в том числе. Эпоха Уоррена Баффета у руля Berkshire Hathaway окончательно подошла к концу. Как сообщает New York Times, 96-летний миллиардер ушел с поста председателя совета директоров, философски признав, что время всегда побеждает. О своем уходе он объявил еще в мае 2025 года, но тогда он покинул пост гендиректора, а теперь оставил и пост председателя совета директоров. Он его передал сыну Говарду, и, кстати, ему 71 год. А Баффет-старший, который управлял холдингом с 60-х, останется в совете как почетный председатель. За его эпоху текстильная фабрика превратилась в финансового гиганта, конгломерат с капитализацией свыше триллиона долларов. Детали к портрету легенды «Оракула из Омахи» в программе «Что это значит?» добавил обозреватель РБК Ян Мелкумов.
4: Сравнить вообще его, говоря, почти что не с кем. В 2008 году он общался с директором книжного магазина Большого Боджерска, и тот сказал, что кроме американских президентов и Далай-ламы нет человека, про которого мы бы продавали такое количество книг. И то, что он легенда, это несомненно. Это фигура совершенно из другого мира, которая сумела прожить, можно сказать, несколько инвестиционных жизней, не инвестиционных, а несколько
5: эпох
4: человеческих.
5: Эпох даже, да.
4: Эпох, да. Это совершенно несомненно, и то, что человек, который изначально говорил, не покупайте те бизнесах, смысл которых вы не понимаете, а потом все-таки стал покупать акции Apple, акции IBM. С одной стороны, он говорил, я покупаю Coca-Cola, потому что никакой интернет не изменит то, что люди будут пить этот напиток, а это прекрасная компания с отличным менеджментом.
5: Я думаю, уместно напомнить, как вообще Баффет строил свою империю, как он стал миллиардером.
4: Во-первых, нельзя сказать, что он из низов, поскольку его отец был фондовым брокером, потом стал конгрессменом. Несмотря на все это, Баффет с 13 лет работал, развозил газеты на велосипеде, при этом свою первую налоговую декларацию подал в 13 же лет, указал налоговый вычет $35 за использование велосипеда. А в 7 лет он взял в публичной библиотеке книжку «1000 способов заработать $1000». На него произвело огромное впечатление и, видимо, в какой-то степени определило его дальнейший путь. В 11 лет первые инвестиции купил 6 акций компании City Service по $38. Половину для себя – 3, и 3 для сестры Дорис. Вскоре курс понизился до 27, но юный Баффет не стал продавать с убытком, дождался повышения до 40 и решил, что $2 за акцию – хорошая прибыль. Продал, а потом в дальнейшем пожалел, потому что цена выросла в конечном счете почти до 200. Впоследствии он об этом не раз рассказывал и говорил, терпение, терпение – это главная вещь в инвестициях.
5: То есть Баффет первые уроки финансовые получил в самом юном возрасте.
4: В самом юном возрасте, и дальше он продолжал их получать. Главная идея Баффета состояла в том, что он был всегда сторонником стоимостного инвестирования и говорил, что мы покупаем не акции, мы покупаем бизнесы. И не нужно пытаться угадать точное время для покупки и точное время для продажи. Его цитата, одна из множества его великих цитат. Когда вы смотрите в зеркало заднего вида, оно всегда чистое. Но, к сожалению, инвесторам приходится смотреть через ветровое стекло. Оно всегда в тумане. Мне кажется, необходимо вам сказать, он был одним из авторов инициативы Giving Pledge. Всем миллиардерам он предложил раздать не меньше половины своего состояния при жизни. А сам сказал, я раздам 99%. И делал соответствующие пожертвования в разных формах.
2: В индексе миллиардеров Bloomberg Уоррен Баффет занимает 10 место. Его состояние оценивается в $145 миллиардов, большая часть из которого – акции Berkshire Hathaway. И к другим темам пятницы. Ответом на атаки беспилотников станет надзорная тишина. Но льгота коснется далеко не всех. Объясню, что это значит. Как выяснили ведомости, правительство планирует запретить плановые проверки пострадавших компаний вплоть до конца следующего года. Внеплановые ревизии сохранят лишь для исключительных случаев, например, при угрозе чрезвычайных ситуаций. Сами пострадавшие компании сомневаются в действенности механизма. Добросовестный ритейл и крупный бизнес останутся под постоянным контролем, считает председатель Совета директоров «Планеты увлечений» и совладелец сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац. На объектах маркетплейсов его сеть потеряла товар почти на 100 миллионов рублей.
6: Все равно с крупных компаний будут требовать полного соблюдения законодательства, разделять необходимость проверок в зависимости от того, пострадала ли компания от чего-то. Но это, честно говоря, идея несколько сомнительная. Лучше помощь бизнесу оказать каким-то другим способом, финансовым, вернуть какие-то уплаченные налоги из бюджета, как мы предлагали, еще каким-то способом.
2: Прежний опыт надзорных каникул показал, что прошлые моратории, например, во время пандемии коронавируса, действительно обходили стороной крупные предприятия, подтверждает директор завода по производству медной катанки и проволоки «ЛКАТ» Максим Третьяков.
7: Там мелкими буквами внизу написано, на кого он не распространяется. Это крупное предприятие, а крупное – это уже больше 2 миллиардов оборот. Если вы делаете подакцизную продукцию, если вы особо контролируемый субъект, то никаких мораториев, в принципе, не предполагается. Ничего не менялось. Мы постоянно в объекте плотного контроля как были плановые проверки, так и были.
2: Действующий до конца 2029 года мораторий на плановые неналоговые проверки бизнеса упростил жизнь среднего бизнеса. Ну, так считают опрошенные нами предприниматели. Впрочем, основатель сети фитнес-клубов Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина подчеркивает, что контролеры перестроились на другие форматы.
8: Руки перестали выкручивать, да, это факт. Когда введен мораторий, сложнее проводить какие-то противоправные проверки, которые не имеют целью действительно улучшить состояние бизнеса или предотвратить какие-то нарушения. С этой точки зрения стало легче. Сказать, что проверки полностью отсутствуют, как бы нельзя. Недавно Роспотребнадзор провел рейд по фитнес-клубам, мы тоже попали, но называется это профилактический визит. Вроде как не проверка, но акт после профилактического визита составлен.
2: Общее снижение неналогового контроля признают и деловые объединения. Однако главный дамоклов меч для бизнеса сейчас связан с фискальной службой, которая под мораторий не подпадает, резюмирует вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.
9: Бизнес как раз говорит о том, что количество проверок и так, в общем-то, снизилось в последнее время. А вот налоговые проверки, те, которые как раз не попали под мораторий, к нашему большому сожалению, вот они нарастают просто в геометрической прогрессии. Плюс надо понимать, что у нас прям однозначно обвинительный характер. Если налоговая пришла, все, готовься платить. Это знает любой предприниматель. Вот это, конечно, больше всего сейчас дестабилизирует, потому что очень

0: давление серьезное.
1: Прежде в России уже вводили мораторий на плановые неналоговые проверки бизнеса. Сперва в 2020-м, во время ковида. Тогда от надзора освободили малый и средний бизнес. Аналогичный механизм заработал с 2022 года. Действует он до конца 2029-го. Это касается почти всех проверок. Например, Роспотребнадзора, Трудовой инспекции и МЧС. Внеплановые проверки проводят с ограничениями по согласованию с прокуратурой. Ведомости пишут, что финальные параметры нового моратория в правительстве обещают предоставить в ближайшие дни. В России начнут активнее обустраивать придорожные зоны отдыха. Так, например, на трассах будут размещать фудтраки, автолавки и передвижные АЗС. О таких планах правительство пишет «Коммерсант». Сейчас такие услуги можно получить только на стационарных заправках и в многофункциональных зонах дорожного сервиса. При этом обычные площадки отдыха встречаются, как правило, чаще, и их теперь тоже начнут благоустраивать. Но для туроператоров сфера автотуризма пока нишевый сегмент, и о массовом спросе на подобные туры говорить рано, рассказал в нашем эфире Оксане Гриченюк, основатель туроператора Russia Discovery и вице-президент РСТ Вадим Мамонтов.
2: Безусловно, автотуризм сейчас на подъеме. Мы последние несколько лет наблюдаем такой устойчивый интерес к вот такому развитию. Действительно, нужна как бы более серьезная, наверное, такая основательная инфраструктура, которая предполагает возможность останавливаться, ну, как минимум для автодомов, а лучше это гостиничная, кафешная, придорожная инфраструктура, которая позволит все-таки больше комфорта обеспечивать для тех людей, кто останавливается на этих маршрутах. Что, наверное, наиболее интересно на сегодняшний день, ну, одно из моих любимых направлений, часто по нему сам езжу, это дорога на север или путь на север, это дорога от Москвы до Архангельска, Холмогорская трасса, где огромное количество пунктов, где можно остановиться и провести даже несколько дней. Это, конечно, там и Великий Устюг, и Вологда, Кинозерский национальный парк, если решится свернуть немножко поглубже с него. Ну и, конечно же, сам Архангельск, в котором тоже мест для посещения предостаточно.
3: Ну, вы сейчас прям маршрут нарисовали такое. Готовы, кстати, туроператоры делать вот такие туры и предлагать людям разнообразные направления?
2: Смотрите, здесь я не думаю, что в ближайшее время в эту нишу смогут зайти туроператоры. Я думаю, что, скорее всего, это будут какие-то разовые решение, когда, условно, какой-нибудь из китайских брендов, который сейчас активно заходит на территорию нашей страны, решится сделать свой караван машин, которые подставят под соответствующий бренд, и сделать целую цепочку маршрутов, которые в зависимости от сезона будет перемещаться по всей стране. Где-нибудь там зимой они делают, когда еще комфортно, делают туры на Кавказе, ну и с наступлением жарких месяцев они постепенно перемещаются куда-то на более северный регион, добираясь до Кольского, а глубокой зимой уезжая куда-то поближе к Байкалу. Вот это более вероятно, но это будет не массовая история, скорее всего, точечная. В большей степени автотуризм, как мне кажется, подходит для самостоятельных путешественников, когда человек хочет иметь определенную свободу, которую дает ему машина, и очень гибко готов планировать маршрут. Да, какие-то опции он готов там запланировать заранее, например, посещение Кинозерского парка, который я уже сказал, да, чтобы пробыть там несколько дней, оказаться в нескольких местах, поперемещаться по самому Кенозеру и так далее. Но в остальном иметь большую гибкость. Поэтому я не думаю, что эта история в ближайшее время для туроператоров, но даже если они и возьмутся, это будет очень небольшой сегмент.
3: Хорошо, а про инфраструктуру и про те же самые места для питания, для остановки и так далее, запрашивают вообще, есть такой запрос от туристов, когда они приходят к вам, например, говорят, что они хотят поехать в автопутешествие и просят вас помочь им составить маршрут?
2: К нам вот за составлением маршрута не приходят. Все-таки это более история, которую люди готовы делать сами. И если мы и помогаем, то, как правило, с предоставлением техники. У нас есть несколько партнеров, которые могут обеспечить таким транспортом. Иногда это действительно уже наполовину готовые автодома, но, естественно, в этом случае мы готовим не просто стоянки, а целиком маршрут со всеми подключенными активностями, которые есть в таком путешествии. Но еще раз повторюсь, это скорее такие единичные истории. Безусловно, люди очень часто хотят такую возможность, чтобы самим управлять автомобилем в рамках такой поездки, но не все владельцы автомобилей готовы такую опцию обеспечить. Все-таки зачастую у людей очень разные отношения к своему и к арендованному автомобилю, а те, кто предоставляет ту технику, очень рассчитывают на бережные к ней отношения и не готов посадить за руль гостей.
1: По данным Яндекс.Путешествий и Авто.ру, 7 из 10 россиян уже путешествовали на машине в прошлом году, а 40% опрошенных хотели бы чаще отправляться в подобные поездки. Наибольший интерес к такому отдыху проявляют семьи. Другие итоги пятницы, самые долгожданные, наверное. 18 сентября вышел новый альбом Дэвида Боуи, точнее, большой архивный релиз «The Shell Tell Me Recordings». Это ранние записи 1965 года, 10 прежде не издававшихся песен. Это материалы из времени, когда Боуи еще только искал свой голос.

0: голос и даже носил другой псевдоним – Дэвид Джонс. Выходит сборник сразу во всех возможных форматах – в стримингах, на CD, на виниле, включая лимитированное издание. По мнению музыкального критика Ильи Легостаева, ценность этого релиза историческая, а не музыкальная. Без имени Боуи он вряд ли кого-то зацепит, но для любителей ретро он дополняет картину прошлого.
1: Может быть, вот эта музыка, которая звучит на этом сборнике, она совершенно вне контекста современной поп-культуры и современной рок-культуры. Она вряд ли кого-то зацепит. Она гораздо медленнее по развитию. У нее немножко другой стиль звукозаписи, все другое. Но если бы это не был Дэвид Боуи, когда к этому прилепляется имя, конечно, к этому чуть другое внимание. Главная ценность в этом, она историческая. То есть вряд ли этим стилем, этим подходом вот сейчас можно кого-то невероятно убедить. Да, есть люди, которые страшно любят ретро, есть люди, которым невероятно нравится из этих 60-х, и это еще один для них кирпичик, который помогает им воссоздать картину вот этого музыкального мира. Для остальных это такой привет из прошлого, не больше.
0: Сборник Боуи, по мнению некоторых музыкальных обозревателей, подтверждает тренд на кассеты и CD-диски, а также ретро-музыку, которая стала все популярнее в последнее время. Как объяснил гость программы «Что это значит» в эфире радио РБК, продюсер и музыкальный обозреватель Николай Крупатин, дело в цикличности истории и музыки, и для этого даже вывели специальную формулу.
2: В 2002 году на лекциях в Беркли на продюсерском отделении нам как раз рассказывали, и существует формула. Ну, вы наверняка слышали, там прошлое возвращается, цикличность там истории, цикличность в культуре. Это как бы уже рассчитано на уровне формул. Если коротко, значит, вся новая музыка заводится в аудиторию от 8 до 12. Для того, чтобы понять платформу заведения, берутся родители тех, кому сейчас от 29 до 32, и потом дальше отматывается до того времени, когда им было от 8 до 12, вот мы получаем тогда тот самый срез, которым надо кормить сегодняшнюю аудиторию. Это именно рассчитано, уже доказано на уровне психологии. И если исходить из этой формулы, то сейчас у нас время повторения 96-98 года.
0: Из классиков рока за последний год не только Дэвид Боуи радует новинками. Так недавно один из основателей Beatles, Пол Маккартни, выпустил свой первый за 5 лет альбом «Парни с Dungeon Lane». В него вошли 14 композиций, записанных с 2021 по 2025 год. Пластинка посвящена воспоминаниям о Ливерпуле и периоду до славы The Beatles. Альбом, как и сборник Боуи, доступен на стриминговых платформах. Также его продают на дисках, пластинках и кассетах.
3: РБК коллекция.
4: С началом холодов в Москве традиционно возрастает риск респираторных вирусных заболеваний. Чтобы снизить риск осложнений, которые при гриппе возникают чаще, чем при других инфекциях дыхательных путей, столичные врачи рекомендуют пройти бесплатную вакцинацию против гриппа. Теперь прививку можно сделать не только в поликлинике, но и в мобильных пунктах, которые работают рядом со станциями метро, Московского центрального кольца и московских центральных диаметров. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Мобильные пункты вакцинации от гриппа находятся рядом со станциями метро, вблизи железнодорожных и автовокзалов, популярных туристических мест, торговых центров и востребованных пересадочных узлов. Всего открыто 18 пунктов. Ну, в основном такие вагончики, на которых написано, наверное, вакцинация. Я видел такие картинки. Они в разных округах столицы, включая Зеленоград. Мобильные пункты сезонно работают в городе уже 11-й год подряд, подчеркнула чиновница. Перед прививкой каждого человека осматривает врач. Это необходимо, чтобы выявить возможные противопоказания. Берегите, пожалуйста, себя и свое здоровье. После положительного заключения специалиста, пожалуйста, проходите вакцинацию.
3: Автоньюз. Зачем отказываться от интересной машины, если на нее есть пусть и небольшой, но стабильный спрос? Именно так, похоже, рассудили в компании Bovenzippen и решили вернуть на конвейер недавно снятый с производства BMW Z4. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о новинке от одного из самых уважаемых ателье в мире. Если название Bovenzippen вам ни о чем не говорит, то с результатами работы этой семьи вы наверняка знакомы. Именно Bovenzippen создали Alpina и десятилетиями дорабатывали автомобили BMW. В итоге марка настолько сблизилась с немецким концерном, что BMW решила ее выкупить. Но владельцы не ушли из автомобильного бизнеса, а создали новую компанию. Сначала они показали Bowensippen Zagato, собственную интерпретацию BMW 4 серии, а следом 05 GT, глубоко переработанную BMW M5 в кузове Универсал. Третья машина называется Bowensippen.

взяли Roadster Z4 и привлекли к работе бывшего дизайнера Ferrari и McLaren Франка Стефенсона. А еще доработали трехлитровую рядную шестерку. В результате мощность выросла до 435 лошадиных сил, а крутящий момент составил 580 ньютон-метров. До первой сотни Spider разгоняется за 4,2 секунды, на 3 секунды быстрее стандартного Z4 M40i. Коробка не изменилась, здесь все тот же восьмиступенчатый ZF, а вот механики, увы, не будет. Всего Bovensiepen планирует выпустить 99 машин. Цена стартует со 115,5 тысяч евро, а первые автомобили покупатели получат в первом квартале 2027 года. Впрочем, другие производители тоже порадовали петролхедов интересными лимитированными сериями. BMW представила новую спецверсию M-моделей в честь столетия Нюрнбург-ринга. Свое заряженное купе показала и Mercedes AMG. Компания представила трековый CLE-646 с 4-литровым V8, который выдает 646 лошадиных сил. Также автомобиль получил множество доработок по кузову и технике. И да, весь тираж из 30 автомобилей уже распродан.

0: если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
1: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
2: Каждый вторник в 16:10.
4: Что это было?
2: В эфире.
5: Культурные особенности или международные особенности, не знаю, как правильно спросить. Они же существуют?
6: Существуют, да.
5: Вот здесь какие возможные ошибки?
6: Ну, например, начать русским людям, русскоязычным продавать, как американцам продавали.
5: Это как?
6: Очень нахваливая себя. Вот многие над Дональдом Фредовичем там подшучивают, что он всегда самое большое, самое престижное и самое невероятное. Это просто манера общения за океаном такая в бизнесе. Это нормально для них. Они прямо себя нахваливают все время. У русского человека это вызывает, как правило, скрежет зубовный, потому что нас всех с детства учили, ты давай себя не хвали, тебя люди должны
5: хвалить. Поскромнее.
6: Да, поскромнее, покажи результаты. Если мы, например, говорим про азиатскую культуру, там вообще надо смотреть между строк, она высоко контекстуальная. Для азиатов очень важно не потерять лицо. И если в вашей презентации есть что-то такое, что это лицо ставит под сомнение, ну, например, вы говорите, в вашем бизнесе вот вы делаете это вот так, и это вы делаете неправильно. Это и у русского человека может вызвать напряжение, а у азиата это сразу же просто железная дверь захлопнулась перед вашим носом.
3: Эксперт компании «Бизнес Спич», автор книги «Код убеждения. Как убедительно выступать публично» Станислав Зубов в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
7: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: Аналитики. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором основных событий Павел Потапов. Правительство Украины не проводит выборы, но пытается помешать проведению выборов в России, заявил Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии. Президент подписал указ о награждении посмертно орденом мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елены Останиной. Она погибла в четверг от удара БПЛА. Также Владимир Путин заявил, что Россия готова отвечать на захват своих танкеров. Он призвал западные страны жить дружно. Явка на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва после закрытия всех избирательных участков в первый день голосования составила 29,43%, следует из данных на сайте ЦИК. Выборы стартовали 18 сентября, голосование продлится 3 дня до 20 числа. У России нет плана мобилизовать к концу года 300 тысяч человек после выборов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RTVI. Так он ответил на сообщение агентства Bloomberg. В начале сентября

0: Владимир Путин говорил, что сейчас нет сценария, при котором потребовалась бы мобилизация. Он отметил, что военнослужащие поступают на службу добровольно. Швейцария обеспокоена решением Москвы о передаче российских активов Nestlé во временное управление, сообщил швейцарский госсекретариат по экономическим вопросам, передает Bloomberg. Там также заявили о работе с Nestlé над отменой принудительного управления. В беседе со швейцарским агентством АВП секретариат сообщил, что ведомство и МИД страны уже несколько недель поддерживают контакт с компанией по этому вопросу и оказывают ей поддержку по дипломатическим каналам. Андрей Звягинцев внесен в реестр иноагентов, следует из данных на сайте Минюста. Объясняет решение, ведомство сообщило, что кинорежиссер принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. В мае, напомню, новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» получил гран-при Каннского кинофестиваля. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И, пожалуй, ключевой теме, одной из главных тем сегодняшнего дня, это ситуация с передачей активов Ашана, Лимана Про и Nestlé, а также логистического оператора FM Logistic под внешнее управление. Делается это для того, чтобы сохранить непрерывность производства, а также поставок в интересах россиян, заявила об этом Ассоциация европейского бизнеса по запросу редакции радио РБК. Накануне Владимир Путин своим указом передал во внешнее управление активы, которые принадлежали французским и швейцарским компаниям. Их суммарная выручка оценивается в 1 000 000 000 рублей. Что еще известно о передаче, разбиралась Ольга Зуева.
2: Согласно документу, который подписал Владимир Путин, передали 100% долей всех 4 компаний в России. Это сети магазинов и пищевые производства. Они не раскрывали финансовые показатели в последние годы, но ранее их обороты оценивались в сотни миллиардов рублей. Что касается FM Logistic, в России она работает с 1994 года и представляет услуги по перевозке и хранению товаров. Ее портфель до 2022 года насчитывал 22 логистических комплекса. Компании Ашан и Лимана Про уже запросили разъяснение у российских властей, пока они продолжают работать без изменений. Nestlé заявила, что предпримет необходимые шаги для защиты своих прав после введения временного внешнего управления. Правительство Швейцарии заявило, что, цитата, обеспокоено арестом активов. Государственный секретариат по экономическим вопросам работает с компанией над отменой принятых российским руководством мер, передает агентство Reuters. А вот чем продиктовано такое решение, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Речь идет о компаниях европейских, о компаниях из недружественных стран. И, конечно, одним из факторов, который учитывал при принятии этого решения, то, что это недружественные страны, и то, что это недружественные страны, которые сейчас самым активным образом вовлечены в военные действия против нашей страны. И страны, которые были вовлечены в нанесение ударов по объектам нашей мирной экономической инфраструктуры. Эти факторы принимались во внимание. Принимались во внимание и иные факторы рабочего характера.
2: Управлять активами будет компания «Лев Менеджмент». Она создана около 2 лет назад, и по данным Spark, ее уставной капитал 15 000 рублей. Генеральный директор Андрей Краюшкин. В компании всего 1 сотрудник. Он возглавил «Лев Менеджмент» 10 сентября, за неделю до выхода указа президента. Компания занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности управления, ну и а также вложением в ценные бумаги, венчурным инвестированием и операциями с недвижимостью. Формально собственник остается прежним, отмечает независимый аналитик Максим Куроедов.
4: Но здесь важно понимать, что это не национализация. Иностранный владелец формально остается собственником, но теряет контроль. Решение за компанию принимает управляющий, назначенный указом. Никакого открытого конкурса на эту должность не проводится, и выбор делает государство, и обычно его выбор связан с структурой, которая так или иначе находится в этой отрасли. Для покупателей и сотрудников в первые месяцы, как правило, почти ничего не меняется, и это осознанная цель. Магазины работают штатно, товары на полках, зарплаты выплачиваются. Бизнес не должен останавливаться, изменения происходят наверху, на уровне управления, а не в торговом зале. Сложности могут появиться позже и по-разному у разных компаний.
2: Интересная деталь. Сейчас в процедуре пропущен этап, когда активы переходили Росимуществу. На это ранее в нашем эфире указывали аналитики. Источники РБК на рынке ритейла считают, что из профильных игроков в покупке бизнеса может быть потенциально заинтересована только Лента. Интересантами на приобретение Ашана или Лимана Про также могли бы выступать маркетплейсы. Их могут привлечь большие распределительные центры. Компании были лидерами, отмечает генеральный директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
5: Леруа Мерлен был лидером сегмента DIY. Ашан хоть и подсдал свою позицию, но все равно входил в

0: 10 крупнейших сетей FMCG России. Это те компании, которые своим бизнесом выстраивали целые отрасли, так как они были лидерами не только с точки зрения объемов продаж, но они были лидерами технологии, лидерами в сфере, которой занимались, и многие компании равнялись, заимствовали, учились у этих компаний в рамках выстраивания своей работы.
1: Назначено время на управление, потом будет произведена смена собственника, и компании будут потеряны для управления со стороны создателей и акционеров этих компаний. Речь идет о сотнях миллиардов рублей. Инвестиции, сделанных за последние 25 с лишним лет в страну.
2: Добавлю, что Ашан работает в России с 2002 года. У ритейлера 62 классических гипермаркета, 33 Ашан Сити и 146 супермаркетов. А Nestlé в России уже с 1994 года. Компания выпускает кофе, батончики, детское питание. Среди брендов, в том числе Nescafe, Nespresso, KitKat, Nesquik и Maggi.
3: О передаче под внешнее управление активов Ашан, Лимана Про и Nestlé, а также логистического оператора FM Logistic рассказала Ольга Зуева. Ответом на атаки беспилотников станет надзорная тишина, но коснется она далеко не всех. Как выяснили ведомости, правительство планирует запретить плановые проверки пострадавших компаний вплоть до конца 2027 года. Внеплановые ревизии сохранят лишь для исключительных случаев, например, при угрозе чрезвычайных ситуаций. Сами пострадавшие компании сомневаются в действенности этого механизма. Добросовестный ритейл и крупный бизнес останутся под постоянным контролем, так считает председатель Совета директоров «Планеты увлечений» и совладелец сети хобби гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац. На объектах маркетплейсов его сеть потеряла товаров почти на 100 миллионов рублей.
4: Все равно с крупных компаний будут требовать полного соблюдения законодательства, разделять необходимость проверок в зависимости от того, пострадала ли компания от чего-то, но это, честно говоря, идея несколько сомнительная. Лучше помощь бизнесу оказать каким-то другим способом, финансовым, вернуть какие-то уплаченные налоги из бюджета, как мы предлагали, еще каким-то способом.
3: Прежний опыт надзорных каникул показал, что прошлые моратории, например, во время пандемии коронавируса, действительно обходили стороной крупные предприятия. Это подтверждает директор завода по производству медной катанки и проволоки «ЛКАТ» Максим Третьяков.
5: Там мелкими буквами внизу написано, на кого он не распространяет. Это крупное предприятие, а крупное – это уже больше 2 миллиардов оборот. Если вы делаете подакцизную продукцию, если вы особо контролируемый субъект, то никаких мораториев, в принципе, не предполагается. Ничего не менялось. Мы постоянно в объекте плотного контроля как были плановые проверки, так и были.
3: Действующий до конца 2029 года мораторий на плановые неналоговые проверки бизнеса упростил жизнь среднего бизнеса. Впрочем, основатель сети фитнесов, фитнес-клубов Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина подчеркивает, что контролеры перестроились просто на другие форматы.
6: Руки перестали выкручивать, да, это факт. Когда введен мораторий, сложнее проводить какие-то противоправные проверки, которые не имеют целью действительно улучшить состояние бизнеса или предотвратить какие-то нарушения. С этой точки зрения стало легче. Сказать, что проверки полностью отсутствуют, как бы нельзя. Недавно Роспотребнадзор провел рейд по фитнес-клубам. Мы тоже попали, но называется это профилактический визит. Вроде как не проверка, но акт после профилактического визита составлен.
3: Общее снижение неналогового контроля признают и деловые объединения. Однако главный дамоклов меч для бизнеса сейчас связан с фискальной службой, которая под мораторий не попадает, резюмирует вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.
7: Бизнес как раз говорит о том, что количество проверок и так, в общем-то, снизилось в последнее время. А вот налоговые проверки, те, которые как раз не попали под мораторий, к нашему большому сожалению, вот они нарастают просто в геометрической прогрессии. Плюс надо понимать, что у нас прям однозначно обвинительный характер. Если налоговая пришла, все, готовься платить. Это знает любой предприниматель. Вот это, конечно, больше всего сейчас дестабилизирует, потому что очень серьезно.
3: Прежде в России уже вводили мораторий на плановые неналоговые проверки бизнеса. Сперва в 2020 году во время ковида, тогда от надзора освободили малый и средний бизнес. Аналогичный механизм заработал с 2022 года, он действует до конца 2029. Это касается почти всех проверок, например, Роспотребнадзора, Трудовой инспекции и МЧС. Внеплановые проверки проводят с ограничениями по согласованию с прокуратурой. Ведомости пишут, что финальные параметры нового моратория в правительстве обещают представить в ближайшие дни.

0: речь идет все-таки о прям реальных увольнениях или прежде всего о сокращении найма?
1: Ну, надо сказать, что найм, если мы говорим про бэк-офис, уже давно поставлен на паузу. Сокращения физически, они присутствуют, но если мы говорим, что все хотят внедрить искусственный интеллект, да, хотят внедрить все, как это сделать, пока знают не все, но перспективы, безусловно, за этой технологией. В рознице, если мы говорим про классическую розницу, все-таки есть бэк-офис и фронт-офис. Вот фронт-офис продавцов в торговом зале, работников склада, мерчендайзеров, сокращения коснутся вряд ли. Эта категория весьма востребована. И вообще вот подбор в розницу в первую очередь во фронт-линию, он наиболее востребован сейчас. Что касается бэк-офиса, то, естественно, происходит оптимизация. Розница сейчас находится под сильным давлением. С одной стороны, покупатели экономят. Вот, растут издержки розницы. Опять же, очень много уходит в онлайн и на маркетплейсы. И вот в таких условиях другого пути, как снижение издержек по всем фронтам, быть не может. И, разумеется, фонд оплаты труда – это значимая доля в розничных расходах. Вот. Новая технология, конечно, этому поспособствует. Но за все, естественно, надо браться с умом.
0: А все-таки что больше подталкивает? Желание сократить фонд оплаты труда или отсутствие, дефицит кадров вот к этой автоматизации? Или оба фактора работают одновременно?
1: Мне кажется, что главный фактор здесь все-таки повышение эффективности розничных продаж. А вот добиться повышения эффективности с помощью этой технологии как раз можно. В принципе, ИИ является все-таки частью процесса автоматизации. И розница давно и успешно автоматизировалась и без него. Но с появлением этой технологии такая возможность расширяется.
0: Вот вы сейчас рассказываете про это, я представляю себе этот процесс. Что-то автоматизируют, что-то, может быть, роботизировать будут. У этого процесса есть какая-то граница? То есть будет насыщение автоматизации, ну, не смогут же всех сократить? Или действительно мы можем прийти вообще, ну, в какой-то перспективе вообще к полной или почти полной автоматизации этой сферы?
1: Ну, вы знаете, пределов нет. Мы же знаем, что в Японии существуют полностью автоматизированные и роботизированные производства. Там людей практически нет. Ну, это, естественно, не перспектива ближайшего будущего, но очень много рутины можно убрать при помощи автоматизации. Много убрано и есть где поработать. Вот. С учетом того, что у нас e-com развивается, а сам классический ритейл, по сути, в данных обстоятельствах стагнирует, в e-com для вот, использования искусственного интеллекта там простора гораздо больше, поскольку там приходит покупатель, и о котором известно гораздо больше, чем просто о человеке, вошедшем в торговый зал розничного магазина. И сделать ему персонализированное предложение, исходя из его покупок, исходя из его поведения. Это хорошая задача, которая может существенно поднять средний чек и повысить эффективность розничных продаж. Но это в первую очередь e-com.
0: Денис, спасибо за эту беседу. На связи со студией был управляющий партнер компании «Профистав» Денис Никулин. Возвращаясь к опросу B1, всего компания опросила 77 компаний, в том числе 57 розничных сетей, 12 производителей и 8 других участников рынка. По оценке S&P Global, в течение года после внедрения генеративного искусственного интеллекта потребность в рабочей силе может снизиться в среднем на 7,5%. McKinsey вот прогнозирует, что до 75% должностей в ритейле могут существенно измениться под влиянием искусственного интеллекта. Ну а в России тем временем начнут активнее обустраивать придорожные зоны отдыха. Так, например, на трассах будут размещать фудтраки, автолавки и передвижные АЗС. О таких планах правительство пишет «Коммерсант». Сейчас такие услуги можно получить только на АЗС и в многофункциональных зонах дорожного сервиса. Но обычные площадки отдыха встречаются, как правило, чаще. Их теперь тоже начнут благоустраивать. Предполагается, что все это поможет развитию автотуризма.

0: в России. Но поможет ли? Выясняла Яна Ритунская, она сейчас со мной в студии. Яна, как это будет выглядеть?
1: В целом, сейчас тоже существуют такие многофункциональные зоны дорожного сервиса, но не всегда к ним имеют доступ малые и средние игроки рынка. Речь идет о том, что у вас есть крытая площадка, она обустроена, там проведена инфраструктура, то есть это водоснабжение, электроснабжение, и вот в такие вот зоны могут въезжать, соответственно, фудтраки, автолавки. Автолавки — это тоже небольшой или прицеп, или отдельный как бы трак, да, небольшой, где тоже могут что-то продавать. И также передвижные АЗС, ну, то есть, по сути, мобильные заправки. И считается, что, вероятно, как вот, по крайней мере, пишет Коммерсант по замыслу тех, кто предложил эту инициативу, это простимулирует автотуризм и в целом сделает более комфортным передвижение по стране, потому что такие зоны должны появиться на федеральных трассах, соответственно, поездки по ним должны стать комфортнее. Но, в принципе, насколько это поможет именно поднять количество перевозок, здесь есть некие сомнения. Вероятно, да, комфорт улучшится, но на такие полноценные пожелания и стремления россиян совершать поездки на автомобиле внутри страны, это вряд ли повлияет. Но, конечно, автотуризм, в принципе, как способ отдыха, когда вы едете на машине от точки А до точки Б, где-то оставляете ее, вот этот вид отдыха будет только расти. Вот по данным Яндекс.Путешествий, к 2030 году автомобильные поездки на них может приходиться до 70% всех путешествий по России, так что ждут роста.
0: Ян, есть же еще такой формат автодома. Как с ним обстоят дела?
1: Есть даже специальное название для такого вида отдыха на автодомах. Называется это караванинг. То есть люди, которые, как мы видим в американских фильмах, часто путешествуют всей семьей, ну, либо в одиночку, либо даже с животными, с самыми маленькими детьми буквально месячными. Они ездят по стране, и, в общем-то, в принципе, это можно делать сейчас в России. Вот только та инфраструктура, которую сейчас хочет развивать правительство, а именно те самые фудтраки, автолавки, передвижные АЗС, это не то, что нужно людям, которые хотят путешествовать на автодомах. Здесь нужна другая инфраструктура. Нужно обустраивать, во-первых, кемпинги, то есть места, где можно поспать, отдохнуть, можно оставить автодом и вот, наслаждаясь природой, например, поставить палатку.
0: Ну, условно, ты приехал, как бы запарковался вот в этом кемпинге и дальше вот рядом вокруг отдыхаешь, проводишь какое-то время.
1: И не только проводишь время, но еще и готовишь, то есть нужно обустроить точки, где можно получить свежую воду, нужно обустроить каким-то образом, как будет очищаться автодом, сливать отходы, например, оттуда. Нужно еще и позаботиться о том, как будет выноситься мусор, то есть чтобы эта территория полноценно обслуживалась, потому что вот, как говорят мои собеседники, сейчас растет популярность экотроп по России и в целом спрос на такой экологический вид отдыха. Но вместе с тем не развита пока вообще эта инфраструктура, где действительно это будет экологический вид туризма, то есть не будет при этом загрязняться окружающая среда. Но прямо сейчас, наверное, это все же скорее путешествие не для всех, несмотря на то, что спрос на такой вид отдыха есть, и индустрия туризма уже несколько лет ждет, что он будет только расти и расти и расти, но пока это скорее такое для инициативных времяпрепровождения. Вот, например, такую примерную поездку по автодому, как она может выглядеть, мне писал автор интернет-журнала «Автодом и дом на колесах» Александр Епифанцев.
2: У нас пока что вольница такая для автодомов. Мы катаемся, получаем удовольствие. У нас летом есть солнце, у нас панели заряжают. Воду мы можем найти в колонке. На картах они часто даже обозначены. Можно заправить воду в какой-нибудь крупной сетевой заправке. Там есть шкафчик специальный. Техническая вода там, как правило, есть круглый год вообще. То есть мы немножко так выкручиваемся, но это для нас даже какой-то, знаете, такой квест. Ага, нам нужно добыть воду. И мы там раз-раз, ага, можно на карте посмотреть, можно на дороге найти, можно заехать на автомойку, допустим.
1: В то же время в Европе, например, или, опять же, в США, или в Канаде такой вид отдыха гораздо сильнее развит, чем в России прямо сейчас, потому что сейчас это все же для бывалых, для тех, кто хочет проверить себя, приблизиться к природе, и вряд ли можно где-либо найти предложение даже, например, пакетного тура, где вам составят маршрут, предоставят автодом и скажут: «В добрый путь, вам интересно посмотреть страну». А все же нужно довольно много инициативы проявлять. Но сами автодома, как говорят мои собеседники, в последнее время стали дешевле. На это влияет и рост производства таких домов внутри России и импорт из Китая, который в последние годы усилился. Например, можно найти вполне подходящий автодом, ну, скажем, среднячок в своем сегменте, за 500 тысяч рублей. И таким образом вы обеспечите себе, можно сказать, отдых на не только на один сезон, но и на последующие. Просто придется обслуживать эту машину дополнительно.

0: То есть следить за ее состоянием и таким образом приковывать свое внимание тоже к этой поездке. Все же, как считают мои собеседники, эта ниша будет развиваться, но в первую очередь здесь дело за региональными властями, которые, соответственно, обратят внимание на развитие вот таких зон отдыха.
1: Спасибо. Об автотуризме в России, о разных его типах, потому что вот как мы сейчас обсудили, есть обычный автотуризм, когда на машине, а есть вот этот караванинг, новое слово я для себя вынес. Спасибо Яне Ретунской, она нам рассказывала о том, как развивается, точнее, что нужно для того, чтобы развивался автотуризм в России. И к другим темам пятницы. Официальный сайт тура Kanye West больше не упоминает Россию. Из афиши, где еще недавно значились даты в Санкт-Петербурге 10-11 октября на Газпром-арене, теперь можно найти только города США и Индонезии. Сама страница с описанием российского концерта выдает ошибку 404. Организатор, компания Say Agency, тоже почистила цифровые следы. В начале сентября из телеграм-канала исчезли посты, где агентство уверяло аудиторию, что шоу пройдет по плану. Глава агентство Анна Супчева отметила в разговоре с РБК, что пропажа информации о выступлениях связана с реакцией на хаос вокруг концертов артистов России. По ее словам, как только этот хаос будет истреблен, Kanye West все вернет обратно. Параллельно у компании уже проблемы другого рода. Роспотребнадзор вынес ей официальное предостережение. Зрители, купившие билеты, пожаловались в ведомство на компанию, а в Say Agency говорят, что претензии переадресовали юристам. Как рассказала адвокат Елена Сенина, юридически купившим билеты есть на что опираться, если концерты так и не состоятся. В этом случае можно требовать не только компенсацию за билет, но и за сопутствующие расходы.
2: Если еще событие не наступило, то мы не можем говорить о том, что условия договора о предоставлении услуг не были соблюдены, то есть факта еще нет. Что можно сделать? Можно предварительно направить запрос о том, что действительно ли билеты и можем ли мы посетить этот концерт, получить ответ и, соответственно, дальше уже, если нет, то обращаться по закону о защите прав потребителей. Даты нужно все-таки дождаться, а мало ли вдруг приедет и выступит. Проблем много. Много будет у организаторов. Закон о защите прав потребителей – это одно. Понятно, что люди, если концерт не состоится, могут возместить не только стоимость билетов, но и все свои убытки.
1: Пока с сайта тура исчезают концертные даты, ательерам в Петербурге, казалось бы, пора бить тревогу, ведь гостиницы бронировали именно под эти числа. Однако владелец и генеральный менеджер отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы развеял эти опасения. Звонков с просьбой отменить бронь пока нет, хотя многие представители бизнеса ожидали волну отмен.
3: В случае утвержденной отмены концерта мы, безусловно, будем вынуждены возвращать деньги гостям, потому что таковы правила оказания гостиничных услуг. Неоказанная услуга не может быть оплачена. Другое дело, что тенденция показывает иное. Мы сейчас не видим сколько-либо значимых звонков или вопросов гостей по поводу аннуляции. Вот что нас удивляет самих, потому что мы, конечно, ожидали шквал звонков. То есть, как мы себе понимаем, 150 человек, которые в моем отеле забронировали номера и их оплатили, уже для себя, видимо, решили, что если не будет концерта, они просто приедут в Петербург погулять. Мы считаем, что здесь, во-первых, надежда, а б, это все-таки люди как-то решили, что Петербург мы поедем в любом случае, потому что мы уже купили уже и авиабилеты, и гостиницы оплатили. Все это сдавать сложно, мы уже в любом случае поедем.
1: О двух первых публичных сольных концертах Kanye West в России Say Agency объявила 17 августа. Выступления назначили на 10 и 11 октября на Газпром-арене.
4: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
5: Что находится по ту сторону наличника? Ответ на вопрос ищите во Всероссийском музее декоративного искусства. Здесь проходит первая выставка бренда «Верея». В четырех залах собраны вещи, объекты и знаковые образы с показов, благодаря которым можно проследить путь бренда от домашнего ремесла до самостоятельного явления российской моды. Вязать основатель бренда Игорь Андреев начал еще в детстве. Обращаться с крючком и нитками он научился, наблюдая за мамой и бабушкой. Про детское увлечение он вспомнил в 2018 году, когда закрыли журнал «Нумеро», в котором Игорь работал главным редактором. Вязание тогда стало для него способом борьбы со стрессом. Многим идея казалась сомнительной, но Игорь не остановился. И вот спустя 8 лет нитки привели его в музей. На какой экспонат стоит обратить особое внимание, узнала у дизайнера.
6: Для меня особенные все выходы, но особенно

0: паучья морока, потому что этот наряд отсылает к 2021 году и «Красному Волвогу», где мы создавали выходы с Машей Комаровой и сестрами Комаровыми. И специально для этого вязали это тонкое платье из кучи бусин. И мне очень хотелось сделать крылья, чтобы дать эльфийского вайба. Если посмотрите, это листья монстеры, которые стали крыльями. И смотря на этот наряд, я сразу переношусь в то прекрасное время, когда в Государственном историческом музее прошел этот красный ужин, и, как все тогда были молоды, прекрасны и счастливы. Не говорю, что несчастливы сейчас, но на то время у меня особенная отсылка. И это платье заняло очень много труда, хотя с первого взгляда кажется, что оно простое.
1: От себя добавлю, для модной индустрии и консервативной музейной среды эта выставка – большой шаг вперед и пример того, как народное ремесло продолжает жить и находить новый визуальный язык. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. Библиотека РБК.
3: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает директор Центра коммуникаций и цифровых решений Школы управления Сколково Ксения Трифонова.
4: Это абсолютная классика, Роберт Чалдини, «Психология влияния». Я ее читала лет 25 назад, еще учась в университете, но в целом ничего не изменилось. Те, кто так или иначе вовлечен в коммуникации разной степени массовости, до сих пор опираются на те механизмы убеждения, влияния и воздействия на разные группы людей, которые описал в своей работе Чалдини.
3: Роберт Чалдини. «Психология влияния». Я быстро заметил, что всякий раз, когда Фил начинал показывать новым клиентам потенциальные объекты продажи, он начинал с пары нежелательных зданий. Когда я спросил его, зачем он это делает, он рассмеялся. Эти здания были, по его словам, подставной недвижимостью. Компания специально предлагала одно-два обветшавших здания по завышенным ценам. Эти здания были предназначены не для продажи клиентам, а для показа, чтобы истинные объекты продажи выиграли от сравнения с ними. Не все риэлторы компании использовали эти подставные здания, но Фил использовал. Он говорил, что ему нравится наблюдать за тем, как загораются глаза у клиентов, когда он показывает им дом, который он действительно хочет им продать, после того, как они видели обветшавшие здания.
2: Библиотека РБК.
3: Заведующая Элина Тихонова.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Проглавная экономика.
2: С обзором основных экономических событий Павел Потапов. США продлили до 22 октября лицензию для продажи международных активов «Лукойла», сообщило Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина. Вашингтон ввел санкции против «Лукойла» и его дочерней компании в октябре прошлого года. Компания «Сауди Арамко» уведомила 2 НПЗ в Европе о прекращении поставок нефти в октябре, сообщает Bloomberg. Перебой связан с повреждением ключевого нефтепровода «Ист-Вест» после атак беспилотников. Трубопровод соединяет месторождение восточной провинции Саудовской Аравии с портом Янбу в Красном море и позволяет обходить Ормузский пролив. Его пропускная способность — 7 миллионов баррелей в сутки. После остановки маршрута «Сауди Арамко» наращивает поставки через Персидский залив и проводит перевалку нефти у побережья Омана. Ранее Рейтер сообщал, что ремонт может занять 5-6 недель. Селлеры Wildberries, у которых ущерб составил до 500 тысяч рублей, получат полную компенсацию в рамках озвученных

0: пятницу мер поддержки, сообщил РБК источник в компании. Об этом же заявили источники свободной кассы. Таких продавцов на платформе более 230 тысяч. По данным собеседника, мера покроет ущерб почти 75% всех пострадавших предпринимателей. В пресс-службе Wildberries пока не ответили на запрос РБК. Нобелевский фонд увеличил размер премии в каждой категории в этом году на 1 000 000 шведских крон или на 101 тысячу долларов. До 12 миллионов крон – это около 1 200 000 долларов, сообщается на сайте организации. Увеличивая размер премии, мы поддерживаем долгосрочное значение Нобелевской премии и обеспечиваем сохранение ценности ее финансовой части с течением времени, заявила исполнительный директор Нобелевского фонда Ханна Стерни. Audi хочет запретить параллельный импорт своих же машин из Китая в Германию, сообщает издание «Автомобилвоха». Речь идет об электрокарах E5 Sportback, а также E7X. Их выпускают в КНР под новой маркой Audi. По словам представителя немецкой компании, они уже подали в суд на импортера AutoChina, который по серым схемам завозил эти модели в Германию. Логотип марки в Китае лишился 4 фирменных колец, а их место заняла обычная надпись большими буквами. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Ну а сейчас поговорим про альянс, который, интересно, станет ли он дофаминовым, как вот сейчас рассказывал новостник Павел Потапов. Дело в том, что сама Урсула фон дер Ляйен сказала, что идея такого альянса большая, смелая и красивая. Ну, я, разумеется, говорю о одной, наверное, из ключевых тем этой недели. Это возможное ассоциированное партнерство Брюсселя с Оттавой, сближение ЕС и Канады. В планах сотрудничества по вопросам торговли, искусственного интеллекта и образования. И цель, как пишет политика, совершенно очевидна. Поиск собственных координат, а не оглядка на Вашингтон. Как новые альянсы меняют расстановку фигур на шахматной доске геополитики? Дальше первых полос мировой прессы заглянули обозреватели Ян Мелкумов и Алевтина Сорокина. Они сейчас со мной в студии. Коллеги, вот на этой неделе эта тема обсуждалась очень активно, потому что идея, ну правда, необычная. ЕС и Канада. Вот такой вот североатлантический тоже альянс, но только совсем не такой, к которому мы привыкли.
2: Совершенно верно. Больше того, насколько я помню, Урсула фон дер Ляйен сказала, мы разделяем взгляды, мы разделяем ценности, мы даже один океан разделяем на двоих. Поэтому вполне естественно, что нам нужно быть более близкими по многим другим вопросам. Но, собственно говоря, что произошло, мы в течение недели уже вкратце говорили. Произошла встреча, вернее, визит канадского премьера Марка Карни в Страсбург, или Страсбург, как его правильнее по-французски, конечно, называть, на сессию Европарламента, где была и его речь, и речь Урсулы фон дер Ляйен. Урсула употребила слово «ассоциированный член», вы будете первым ассоциированным членом, на что Карни сказал, что, ну, мне не так уж важно, как это будет называться, какую-то форму мы найдем. Собственно, разных форм ассоциаций в истории Евросоюза было много. Не всегда они так назывались. Можно вспомнить про первую ассоциацию 59 стран Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанских, которые, ну, бывшие европейские колонии в большинстве своем, которые получали европейскую помощь, которые пользовались беспошлинным ввозом сырья. Можно вспомнить много других. Мы об этом тоже говорили. Это будет слишком длинная история. Вопрос, собственно говоря, не в этом. Речь идет о совершенно новой форме сотрудничества, в которой Канада и Евросоюз хотят установить новые формы отношений, которые были бы, хотя они при этом утверждают, что они не направлены, ну вот буквально цитата, свободная цитата Карни, мы не стремимся сформировать третий блок, который выступал бы в качестве соперника великих держав и стал бы соперником для Вашингтона и Пекина только с лучшими манерами. Эта фраза у всех вызвала смех. Блок с лучшими манерами. А дальше он сказал примерно следующее, не примерно, а это практически точная цитата. Мы не стремимся к власти, чтобы доминировать над другими. Наоборот, мы стремимся к устойчивости, чтобы никто не мог контролировать наши открытые рынки, посягать на наш суверенитет, угрожать нашей территориальной целостности или подрывать наши свободы, нашу демократию и наше верховенство права. Хотя здесь не назван ни Трамп, ни США, но адресат этого послания совершенно всем понятен.
3: И я вот как раз продолжу вашу мысль. Безусловно, напрямую Трамп не называется, ну и в Давосе напрямую имя Трампа Карни не называл. Но интересно, что помимо

0: Общих интересов их еще объединяет общее лицо. Это лицо лидера, да, главы Белого дома. По сути, и Франс 24 подчеркивает, что политика Трампа не оставляет карни выбора, кроме как найти новых союзников.
1: По словам Урсулы фон дер Ляйен, это углубленное партнерство будет основано на общих демократических ценностях и экономических интересах. Но присоединение к ЕС первого ассоциированного члена столкнется с рядом юридических препятствий. В настоящее время этот статус не предусмотрен в договорах Европейского Союза. В прошлом идея ассоциированного членства Украины или Великобритании после выхода из ЕС выдвигалась, но в обоих случаях она была отвергнута до принятия каких-либо конкретных мер. Поездка Карни в Страсбург, связанный с тем, что он пообещал удвоить внешнеторговый оборот Канады в течение следующего десятилетия. Тарифная война с Вашингтоном, по сути, оттолкнула Карни от Вашингтона в направлении более тесных отношений с Брюсселем.
0: И хочется отметить, и это отмечает в том числе Bloomberg, разбирая вопрос ассоциированного членства. Действительно, географическое положение Канады делает невозможным полноправное нахождение в Евросоюзе. Но есть модели, в том числе Норвегия, Исландия, Лихтенштейн предлагают одну из возможных моделей. Это как минимум членство в Европейской экономической зоне. И страны обсуждают и соблюдают правила единого рынка Евросоюза, а темы ведь для обсуждения очень большие между ними. В частности, и Карни, и фон дер Ляйен говорили о том, что среди совместных планов это производство техники, совместной обороны, энергетики, даже Арктика была одной из тем их обсуждения. Трампа ведь тоже спрашивали, как он отреагировал на вот эту вот новость о потенциальном ассоциированном членстве Канады в ЕС, и он сказал, что его спрашивали, он стоял перед трапом самолета, и он говорит, ну, it's laughable idea, типа, сам, он по сути смешная называет, идея. Да, смешная идея, то, что невозможно превратить в реальность, и он называет Канаду ужасным экономическим партнером.
2: Ну, это вполне в стиле Трампа. Кстати, на эту тему Карни уже отреагировал на высказывание Трампа, особенно когда он сказал, что мы введем очень высокие пошлины и на Европу, и на Канаду. А на что Карни сказал, канадцы едины в том, что никто не будет указывать нам, на каком языке мы должны разговаривать, никто не будет диктовать нам нашу культуру или с кем мы можем заключать международные соглашения. И попутно сразу же и французский министр по делам Европы Бенджамин Хаддад заявил, что Соединенные Штаты не имеют права вето на геополитические решения ЕС, не в компетенции Соединенных Штатов или кого-либо еще выбирать политическое и геополитическое направление для европейцев.
0: Да, Я Янович, но это все к вопросам отделения стран от друга.
2: Но то, что Трамп так нервничает, это говорит о том, что его, не то что понимания, может быть, здесь и нету, но его инстинкты говорят ему, что это опасно. И в каком-то смысле для его картины мира это действительно опасно, потому что Канада — это ближайший сосед и ближайший союзник, собственно говоря, на всем протяжении, ну, не считая только того, что на канадской южной границе пушки, исторические пушки до сих пор направлены через озеро в американскую сторону, поскольку в Кингстон, Онтарио, была как раз защита. Ну, напомним, что британско-американские войны, которые были сразу же после объявления независимости, они велись в значительной степени с территории Канады. И именно туда эмигрировали из Соединенных Штатов тех, кто назывались британские лоялисты. Но вернемся к вопросу о тех областях, о которых говорят и ЕС, и Канада как предмете для сотрудничества. И эти области очень, набор этих областей очень велик. Они говорят, во-первых, о сотрудничестве, об автономии стратегической и о сотрудничестве в критически важных полезных ископаемых, в военно-промышленном потенциале, в области искусственного интеллекта, в области вычислительной техники, в области энергетической безопасности, в области космоса, в области платежной системы, создание более надежных широкополосных соединений между Европой и Азией и о многих других вещах.
3: Арктика еще?
2: Еще Арктика, да, еще Арктика, потому что Арктика — это тоже некая общая область для Европы и Канады, особенно для Северной Европы. Кроме того, Карни говорит о более серьезных вещах. Ну, тут уж сразу же я немножко не забегу вперед. Карни в своем выступлении говорит о том, что... Мы вернемся еще к областям. Но он говорит о том, что, например, технология трансформирует природу военного дела. Она трансформирует структуру экономик и способности государств управлять. Он говорит, например, об онлайновых платформах, большинство из которых, естественно, американские. Платформы мечтают завоевать суверенитет. Они сами хотят устанавливать условия доступа к себе. Они хотят диктовать регуляторные правила или даже нарушать регуляторные правила. Они хотят контролировать наши данные, они готовы распространять дезинформацию.

0: и хотят украсть детство у наших детей. При всей спекулятивности этих заявлений он говорит о таких фундаментальных вещах, которые волнуют очень многих людей и в Европе, и в Канаде, и, кстати сказать, и в самих Соединенных Штатах. И в этом смысле это не пустые заявления. И, в общем-то, можно говорить о том, что за этим стоит. Во-первых, я вижу в этом, ну, как минимум, две или даже две с половиной, или три измерения. Во-первых, политическое, это совершенно понятно, вот то, о чем Алевтина уже сказала, заявление Карни в Давосе в январе этого года, которое вызвало аплодисменты аудитории, о том, что в нынешнем непростом мире средние державы, как он это сформулировал, то есть не великие державы, не крупные державы, а средние державы, если они хотят избежать диктата больших держав, они должны объединяться и стоять вместе.
1: И, Ян Яныч, не только вы вспоминаете, не только я, мы вспоминаем здесь речь Карни в Давосе, ее вспоминает и в том числе Блумберг. И говорят журналисты о том, что для тех, кто следил за выступлениями Карни последние несколько лет, в целом, В этих его сегодняшних словах нет каких-то больших сюрпризов. Еще в Давосе он действительно говорил о том, что новые конфигурации теперь неизбежны. Подробнее об этом Блумберг.
2: Возможно, вы помните январскую речь Марка Карни в Давосе, которая срикошетила со всем миром. Он говорил о необходимости создания средних держав и альянсов между ними. Он не упоминал Трампа напрямую, но, очевидно, подразумевал его персону. Стратегия Карни заключается в привлечении инвестиций и торговли с другими частями мира, которые не принадлежат США. Теперь очевидно, что в первую очередь премьер-министр Канады имел в виду Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион, в меньшей степени Южную Америку. Все же Карни известен как настоящий европеец. Видимо, все это время они разрабатывали концепцию более тесного партнерства.
3: Ну вот мне понравилась мысль, я бы продолжил ее развивать, о том, что средним странам нужно будет объединяться в альянсы, потому что действительно гиганты растут. Это Соединенные Штаты, это Китай развивающийся, это Индия. Пока еще, наверное, ее рано называть там гигантом, но тем не менее это 1,5 миллиарда жителей, это развивающаяся экономика, инвестиции и так далее. Но если мы говорим об альянсах так называемых средних стран, нам что, следует тогда ожидать россыпь вот таких вот различных альянсов?
0: О, знаете, есть сценарии, о которых мы через пару минут поговорим, что один из сценариев как раз выглядит, что вокруг Евросоюза может образовываться некая конфедерация государств, не обязательно соседствующих с Евросоюзом. Это могут быть Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Канада, само собой, разумеется, уже в данном случае, которые могут составлять некий пояс или в разных формах. Кто-то, для кого-то из них это будет промежуточной остановкой на пути к полному членству, для кого-то из них это будет постоянным сотрудничеством на особых условиях со странами Евросоюза, но что это будет набор стран с одинаковыми ценностями, одинаковой философией, одинаковыми целями. Потому что, кроме политических, чисто политических, так сказать, задач, чисто политических факторов, которые стоят за этим событием, я имею в виду, за заявлениями, пока что это только декларация о намерениях и со стороны Канады, и со стороны Европы. Но, в общем-то, мы не сомневаемся, что форма в конечном счете будет выработана. Наверное, не очень быстро, как это обычно бывает в Европе. Но я вспомню еще раз старинную английскую поговорку «Where there is a will, there is a way». Если есть воля, то найдется и способ. В какой форме это будет происходить, как быстро это будет происходить, это отдельный вопрос. Но то, что это будет происходить, пока что, во всяком случае, в нынешней конфигурации, кажется довольно неизбежным. И здесь есть еще и экономический момент, потому что фактически и Карни, и Урсула фон дер Ляйен говорят о ключевых областях, то есть они говорят о интеллектуальном производстве, например. Они говорят о квантовых вычислениях. То есть это то, что составляет, ну, не говоря уже об искусственном интеллекте, платформенной экономике и прочих вещах. То есть это то, что составляет, собственно, ключевые моменты современного технологического развития. И оставлять это, как это было до сих пор, в руках американских корпораций, которые, наверное, дальше всех продвинулись, и Европа, и Канада считают неразумным. Больше того, еще в прошлом году некоторые канадские мозговые центры говорили о том, что какая была глупость полагаться, например, в космических исследованиях только на GPS американскую. Мы не думали о том, что когда-либо Америка может

0: просто взять и отключить нас от этой системы. Поэтому нам, то же самое сейчас говорят в Европе, нам необходима альтернативная система космической навигации. И таких примеров можно привести много.
1: И я как раз тоже хочу вас дополнить с точки зрения концепции средних держав. Вот ты как раз, Саша, задал этот вопрос. Мне кажется, и не только мне, в том числе издание «Политика» выходит с большой статьей, разбирая эту концепцию. И, по сути, во всем виноват. И причиной всему политика нынешней главы администрации, да, политика Трампа. В свою очередь, издание «Политика» уже подчеркивает, что объединение так называемых средних держав может ослабить способность Трампа использовать огромную экономику США для принуждения стран к выполнению его приказов. Потому что, по сути, если мы будем смотреть на все предпосылки торговой доктрины Трампа, она держится на очень простых постулатах. Каждая страна, Трамп абсолютно уверен, что каждая страна зависит от Вашингтона в плане своей экономики, и Трамп использует это влияние, чтобы добиться для себя более выгодных условий. И об этом, в частности, говорит Стивен Мор, давний экономический советник Трампа в интервью «Политика». Он подчеркивает, что, по сути, Трамп движет, им движет очень простая логика. Мы не будем с вами торговать, если вы не выполните А, Б и С. В свою очередь, он сам вынуждает страны объединяться и образовывать новые альянсы. И у них не остается выбора, если они хотят держаться на плаву.
0: Ну, здесь много разных вариантов возникает дальнейшего сотрудничества и дальнейших объединений. А вот последнее, о чем здесь, ну, тут можно говорить очень много об экономике и о том, что в данный момент, например, большая диспропорция существует между Евросоюзом и Канадой. В Канаде проживает 41 миллион человек, в Евросоюзе 452 миллиона, то есть там разница в 11
2: раз. В 11 раз, да.
0: Да, соответственно, и рынок очень сильно различается, торговля не сбалансирована, потому что для Канады Евросоюз – это второй торговый партнер после США, а для Евросоюза это меньше 2% внешней торговли.
2: Но я даже слышал такую версию, что Канада может якобы стать таким ресурсным тылом Европы.
0: Это один из вариантов, да, потому что в Канаде есть те критические минералы, которые необходимы для современных технологий, и которых может не хватать или вообще не быть в Европе. И это одна из областей для сотрудничества. Но здесь речь даже не о том, какова структура старой внешней торговли, хотя и она тоже после того, как в 2016 году было принято временное соглашение, так называемое CETA, это аббревиатура англоязычная, между Канадой и Евросоюзом, 98% всех тарифных ограничений было устранено, и торговля за 10 лет выросла на 80%, то есть почти что вдвое. Но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что если Канада и Европа начнут реально сотрудничать в ключевых областях современного технологического развития и видеть это как альтернативу той принудительной политики торговой, которую сейчас проводит Трамп, то остановить, если эта тенденция наберет своего рода инерцию, остановить ее будет очень сложно, даже если Трамп в конечном счете, ну, собственно, так или иначе, Трамп должен будет уйти, произойдет ли это через полтора месяца после промежуточных выборов или позже. И тут могут быть очень разные интересные варианты, потому что один из вариантов такого вот рода альянса между Европой, Канадой и другими странами, которые в первую очередь ищут предсказуемости своих внешнеэкономических связей и твердых правил. Если они устанавливают эти правила, никто не исключает, что они могут договориться с Китаем, который провозглашает, по крайней мере, на словах, что да, мы тоже хотим предсказуемости внешнеторговых правил, мы хотим либеральной экономической торговой системы, мы хотим предсказуемого развития наших отношений экономических с другими странами. Если они устанавливают такого рода правила, они устанавливают, например, как это было с Японией и США в 60-е и 70-е годы, некие добровольные ограничения по китайскому экспорту, то вполне возможно, что в мире возникает новая конфигурация, по крайней мере, торговая конфигурация, в которой Китай и Европа, и примыкающие к Европе страны выступают в качестве альтернативы американскому рынку. И что тогда будет с американской экономикой? Это интересный вопрос.
1: Да, и одной из них в том числе может стать и Лондон. В Financial Times выходят большие статьи о внешней политике Энди Бёрнама. Следующий их месседж очень простой. Бёрнаму нужно срочно реагировать на изменяющиеся реалии, потому что иначе он может оказаться просто человеком, который не выберет нужную сторону, то есть проигравшим. В общем, надо искать новых партнеров. Теперь Бёрнаму и не только ему.
2: Да, вопросов много остается по этой теме. Мы, конечно, следим за развитием событий. Именно со мной в студии были обозреватели РБК Ян Мелкумов и Алевтина Сорокина.
3: РБК «Коллекция».
4: Реновация увеличила благосостояние москвичей почти на 700 миллиардов. С 2018

0: по 2025 годы стоимость их активов выросла на 680 миллиардов рублей. Это следует из оценки Высшей школы экономики. При этом программа влияет не только на стоимость жилья, но и на экономику Москвы и, кстати, других регионов. По подсчетам аналитиков, к 2032 году эффект достигнет 4 триллионов рублей.
1: Ну, если простыми словами, квартиры, в которые переехали москвичи, стали стоить дороже. Они стоят дороже, чем те, в которых они жили. Ну, впрочем, регионы, несмотря на такой эффект, который для экономики есть, потому что вот тоже из анализа Высшей школы экономики следует, что федеральный бюджет за 8 лет получил почти 600 миллиардов рублей. Так вот, регионы пока московский опыт все-таки не перенимают из-за недостатка финансирования. Это отметила автор РБК Дарья Молоткова.
2: Распространение реновации на региональном уровне, на российском уровне, здесь есть несколько факторов. Регионы присматриваются к опыту Москвы. Кроме того, там действуют программы по расселению, но это в основном ветхое жилье, какие-нибудь деревянные дома или объекты, которые находятся прямо в аварийном состоянии. Там, в принципе, происходит такое переселение в рамках программы КРТ. По модели реновации пока никто не идет, потому что распространению мешает в том числе необходимость больших вложений. Требуется большой поток инвестиций, как и с любым таким масштабным проектом, который генерирует доход не сразу, а позднее. На самом деле сейчас самый сильный бюджет объективно у Москвы. Плюс для регионов на самом деле идет плюс от того, что реновация создает дополнительную загрузку предприятий и в целом как бы эффект создает такой мультипликативный.
0: Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей, предусматривает расселение свыше 5000 домов. В 2025 году по программе реновации были введены свыше 2 миллионов квадратных метров жилья на 72% больше, чем годом ранее, подтверждает городская статистика, изученная РБК.
3: Технологии и тренды.
4: Все хорошо, только поменяйте фон. В работе над рекламной картинкой такая просьба может запустить новый длинный круг правок. Для нейросети это тоже непростая задача. Заменить декорации, сохранив лицо человека, форму товара и надпись на упаковке. Именно на точность таких изменений делает ставку OpenAI в GPT Image 2.5. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, как генераторы картинок осваивают повседневную работу дизайнеров. 8 сентября OpenAI выпустила две модели нового семейства. Flair рассчитана на быструю генерацию, а Sunburst — на более требовательные задачи и точное редактирование. Обе уже доступны разработчикам для встраивания в свои сервисы, а вместе они известны под названием GPT Image 2.5. По заявлению компании, Flair выдает качество, сопоставимое с предыдущей моделью, но с акцентом на скорость. Sunburst должна дать более качественные изображения, но обе лучше сохраняют объекты при правках. Это особенно полезно там, где товар должен оставаться узнаваемым от картинки к картинке. В документации есть показательный пример. Фотографию бутылки шампуня превращают в макет придорожного рекламного щита на закате. Затем просят сделать зимний вечер со снегом, сохранив эту сцену. Другой пример — заменить белые стулья деревянными, оставив прежними интерьер, освещение и ракурс. Для бизнеса здесь возникает понятная возможность — быстрее готовить варианты рекламы. Представим магазин, которому нужны изображения одного товара для летней акции, зимней распродажи и нескольких рекламных площадок. Если модель сохраняет упаковку и выполняет нужные изменения, часть ручной обработки можно сократить, а дизайнер сможет раньше показать заказчику несколько вариантов. Но экономию еще предстоит посчитать. Сколько попыток потребуется до приемлемого результата? И сколько времени займет проверка? Дешевая генерация легко теряет преимущество, если после нее приходится вручную восстанавливать логотип. OpenAI ограничения признает. Модели все еще могут ошибаться в надписях, расположении элементов и сохранении внешности персонажей. Поэтому красивый результат стоит проверять вплоть до букв на этикетке. И, возможно, главное испытание для таких моделей — обычные клиентские правки. Поменять фон, сохранить товар, не испортить надпись. Если нейросеть справляется с этим предсказуемо, вот тогда уже можно включать ее в рабочий процесс. Потому что все промежуточные попытки стоят времени и денег, но оплачивают в дизайне все-таки итоговый результат.
3: Технологии и тренды.
5: Фуди — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
6: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.

0: ради лайков, а ради впечатлений.
1: По будням на радио РБК.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16.10. На радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Подозреваемый в краже 40 миллионов долларов выдал себя в соцсетях.
4: Криптодетектив связал хищение около 40 миллионов долларов в криптовалюте с кошельков правительства США с человеком, имеющим прямое отношение к подрядчику американских властей. По его данным, за серией краж стоит Джон Дагита, предположительно сын президента компании, заключивший государственный контракт США на хранение и управление конфискованными цифровыми активами. Поводом для расследования стал, по сути, сам хакер. В соцсетях он вступил в публичный спор с другим злоумышленником о том, у кого больше криптовалюты, и опубликовал видео с перемещением активов на сумму около 23 миллионов долларов. Детектив проанализировал указанные адреса и заявил, что они совпадают с кошельками, ранее задействованными во взломах на сумму свыше 90 миллионов долларов. Примерно 40 миллионов из этой суммы относятся к средствам, похищенным именно у правительства США. Остальные средства могли быть украдены у частных пользователей в конце прошлого года. Если выводы подтвердятся, речь идет не просто о взломе, а о системной уязвимости в цепочке хранения государственных криптоактивов. История подчеркивает сразу две тенденции – рост роли независимых блокчейн-аналитиков и слабость человеческого фактора даже в системах, обслуживающих государственные активы. И вторая деталь – большинство громких криптопреступлений по-прежнему раскрываются не из-за сложных расследований, а из-за ошибок самих злоумышленников – утечек адресов, хвостовства и цифровых следов.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором основных событий Павел Потапов. Правительство Украины не проводит выборы, но пытается помешать проведению выборов в России, заявил Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии. Президент подписал указ о награждении посмертно орденом мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елены Останиной. Она погибла в четверг от удара БПЛА. Также Владимир Путин заявил, что Россия готова отвечать на захват своих танкеров. Он призвал западные страны жить дружно. Явка на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва после закрытия всех избирательных участков в первый день голосования составила 29,43%, следует из данных на сайте ЦИК. Выборы стартовали 18 сентября, голосование продлится 3 дня до 20 числа. У России нет плана мобилизовать к концу года 300 тысяч человек после выборов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RTVI. Так он ответил на сообщение агентства Bloomberg. В начале сентября Владимир Путин говорил, что сейчас нет сценария, при котором потребовалась бы мобилизация. Он отметил, что военнослужащие поступают на службу добровольно. Швейцария обеспокоена решением Москвы о передаче российских активов Nestlé во временное управление, сообщил швейцарский госсекретариат по экономическим вопросам, передает Bloomberg. Там также заявили о работе с Nestlé над отменой принудительного управления. В беседе со швейцарским агентством АВП секретариат сообщил, что ведомство и МИД страны уже несколько недель поддерживают контакт с компанией по этому вопросу и оказывают ей поддержку по дипломатическим каналам. Андрей Звягинцев внесен в реестр иноагентов, следует из данных на сайте Минюста. Объясняет решение, ведомство сообщило, что кинорежиссер принимал участие в